0: Творца. Только на этих совместных устремлениях. Каждая точка из этих точек, она сама по себе не ощущает ничего. Она только для того, это мое я, только для того, чтобы на нем построить наши взаимные связи. Так вот, мы с вами прошли этот этап. Сейчас мы должны начать осознавать, какое именно желание должно быть у нас. В каком именно желании мы должны пройти махсом. Я приехал проходить махсом. Должно быть объяснено в нас, в наших чувствах, в наших мыслях. Я приехал соединиться со всеми в таком виде. Почему со всеми и почему именно с этими людьми? Потому что они все устремлены к тому же, что и я. Они хотят выйти в высший мир. Значит, мы постепенно начинаем давать более правильные формулировки, что значит высший мир, что значит духовное, что значит пройти махсом. То есть выйти из себя, найти остальных, устремляющихся к этому, создать вместе с ними одно общее большое желание. Без этого ничего у нас не получится. И вот это одно большое общее желание, устремление к нему, работа над этим, это является наш следующий этап. И здесь в первую очередь есть осознание, осознание зла. Какое осознание зла? Осознание того, что я неправильно представляю себе, что значит духовное, что значит кли общее, что значит исправление, осознание этого и устремление к правильному представлению о том, что такое кли, что кли – это связь между нами, а не просто я хочу чего-то большего, чего-то лучшего в своем эгоизме, что кли – это именно выход из каждого из себя для создания связи между нами. На этих связях, на внутренних, затем мы ощущаем исправление и Творца. Вот этому будет посвящена наша следующая работа. Если мы это сделаем, то есть соберем это кли, наше общее, сегодня оно уже проявляется, оно есть, оно забывается, естественно, мы находимся в падении, оно будет потихоньку проявляться в подъеме. Мы должны принимать то состояние, в котором мы есть, где бы мы ни были, там, Миссисипи, Волга, там, Кенгуру или там, Уренгой, неважно где, мы должны принимать все эти состояния, все эти удаленности, все эти условия, как данные нам свыше, мы не понимаем, почему и для чего так созданы мы все. И так нас всех разбросало. С одной стороны, мы были когда-то какой-то общей общностью, да? Одним народом вроде бы, получили одну ментальность, одну культуру, понимали друг друга, а вдруг нас теперь так разбросало, мы удалены, но заодно вот эта удаленность, очевидно, она заданная так Творцом свыше, она, очевидно, и должна сделать у нас такие предпосылки, такие напряжения, такие устремления вперед, которые создадут это общее кли. Значит, несмотря на расстояние, с одной стороны, с другой стороны, создан интернет, и все специально создано для нас так, чтобы мы могли эту связь восстанавливать, создавать, и над ней желать ощутить друг друга, выйти в общее это устремление к Творцу и ощутить его. Значит, это наш следующий этап, и для этого нам дается сейчас то время, которое будет уже у нас у каждого на местах. Поэтому в состоянии с этим мы должны сейчас с вами очень четко определить, как мы будем дальше действовать. Это раз. Второе. Хотел бы слышать от вас. Я хотел бы, чтобы мы сами в течение вот этого вот времени, которое нам сейчас предстоит быть в усилиях создать все-таки между нами как можно больше связи, где бы я ни делал, расклеивал бы какие-то объявления, давал бы какие-то лекции где-то в других местах, учился бы, слушал бы виртуальные уроки, что бы я ни делал, я должен думать сейчас уже не только о себе, и не только о моей маленькой группе, и не о том, как ее увеличить или что-то с ней сделать, а о нашем общем мировом кли. Потому что именно оно должно нам дать этот выход в высший мир. Значит, все наши действия должны быть не только замкнуты на мне или на тех моих товарищей, которых я вижу, а на тех, которых я не вижу, на тех, которых я должен мысленно себе представить. Мысленно представить вот это огромное общее желание. И оно специально сделано таким виртуальным, потому что это состояние ближе к духовному. Это тренировка своеобразная на отдаление от своего эгоизма, на приближение к духовным категориям. Поэтому не стремитесь куда-то падать в более мелкие состояния, наоборот. Чем больше, чем отвлеченней вы будете представлять себе наше общее кли, тем вернее, тем ближе к духовному вы на самом деле окажетесь лично вместе с нами. Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа по созданию необходимых таких трубопроводов между нами, по которым мы соединяемся между собой, по которым мы каким-то образом контактируем, связываемся в определенное время или в определенных работах, усилиях. Это уже дело администрации, как это делать. Она нам будет в этом помогать для того, чтобы готовить нам уже такие способы связи, чтобы по ним мы могли легче связаться между собой и над этим базисом строить свою духовную настройку. Необходимо, естественно, и быть в механических таких связях друг с другом. Поэтому есть у нас экономическо-хозяйственная деятельность в группе, внутри группы, и связанная она с остальными группами, а над ней мы уже строим наши личные отношения, и, естественно, мы пытаемся делать во всех этих видах деятельности, по крайней мере, так у нас внутри нашей центральной группы, ни одно движение, ни одна форма деятельности, ничего, чтобы делал человек, связанное с группой, с духовным, не проходит без того, чтобы он предварительно не настроил себя, для чего он это должен делать, какую цель он преследует, что именно ему для этого хотелось бы видеть в конце своих действий, как результат своих действий. Кавана, намерение. Так вот, сейчас наше намерение должно быть не внутри нашей маленькой группы, а связано с общей мировой. Для этого мы пытаемся организовать связь, общий стенды в интернете, куда будет доступен вход модераторам от каждой группы, руководителям или как ответственным за выставление там всевозможных объявлений и сообщений. Мы должны будем пытаться вообще, конечно, это все только чисто внешние, механические связи. А так пытайтесь связываться между собой внутри себя, с одной стороны, но и с другой стороны, я вас очень прошу, относитесь к этому очень осторожно, чтобы не получать в день там по 100, по 200 сообщений, которые бы вас просто забили, и вы должны были просто отбрыкиваться от них, отталкиваться от них, как-то у вас не осталось бы совершенно никакого времени на собственную внутреннюю работу, на анализ того, в каком состоянии вы находитесь, ваша и вся мировая группа. Поэтому мы должны, с другой стороны, щадить друг друга и пользоваться возможностями нашей связи очень осторожно. Мы должны создать максимально эффективное поле любви. Такое, которое бы не отвлекало человека, а только мягко его возбуждало к обратной положительной реакции. И все эти помехи, которые у нас будут сейчас возникать в разных странах, в разных состояниях каждого, в разных группах, они должны восприниматься нами как вот это вот отрицательное наше эго, именно из которого, преодолевая все их, связывая между собой все, мы и привлечем Ор-Апсак. Как только Ор-Апсак на нас подействует, то есть окружающий свет подействует на нас в виде Ор-Апсак, то он сразу же нас протянет сквозь махсон. То есть этот ора-псак, он может исправить абсолютно все виды эгоизма, кроме лева-эвен. Лева-эвен исправляется действием, называемым раф-пуалим микапцеэль. То есть, когда все абсолютно желания, кроме лева-эвен, исправлены, и все они делают зивук общий на себя, на суммарное это желание, кроме лева-эвен, от этого привлекается свет уже на лева-эвен и исправляется. И этот свет, кроме вот этого света, который исправляет левый эвен, все проявление света, которое исправляет все наши 613 желаний, это все свет, называемый апсак. И естественно, что он в состоянии исправить наш маленький эгоизм, этот земной, который находится под махсомом. Он исправляет еще больше эгоизма, который мы потом будем получать от духовных миров и каждый раз подниматься над ними. Поэтому наше уподобление этому свету апсак, вот что нам надо сделать. Свет апсак, что он собой представляет? Представляет собой свойство бины, сак, то есть полное отречение от своего «я», с таким расчетом, чтобы весь мой эгоизм использовать на благо уже по ту сторону бины, на благо общей группы и товарищей. Если такое общее устремление есть, я не должен находиться в этом состоянии, оно во мне не исправлено. Я представляю себе, я хотел бы, мне кажется, я думаю, что оно хорошее, что оно полезное. К этому осознанию, видите, осознанию, устремлению, я должен подойти. В этом состоянии быть не могу. Я просто должен себе его наиграть даже. Что значит искусственно пытаться быть подобным этому. Тогда свет сверху подействует на нас и действительно нас в это состояние втянет. Вот для этого сейчас нам дается этот следующий этап нашей работы. Уже много записок. Значит, для этого общее желание имеет название. Общее желание имеет название общее желание. Устремление к Творцу, общее кли. Это общее желание называется Нахшон. Это тот человек, который первым бросился в Красное море для того, чтобы вырваться из Египта. Если есть хорошие вопросы, мы их потом пройдем. Значит, что для этого? Для того, чтобы нам создать теперь общее устремление для вызывания на себе света апсак, для исправления. Что для этого нам надо? Значит, мы для этого, как вы знаете, уже говорили между собой, мы должны создать все формы связи, какие только возможны между собой. Это значит... Первое, действительно, и постоянно напоминать об этом, стремиться во всех наших действиях уподобляться духовным законам. Это мы же с вами будем проходить и в наших виртуальных уроках, напоминать об этом, спрашивайте, пишите, задавайте вопросы. Раз. Второе. Постоянно стремиться к духовной связи между собой. Не может быть такого, чтобы какая-то группа вдруг... исчезала, как это было до сегодняшнего дня. Отказывалась даже писать, считали они себя самодостаточными, думали, что вообще они духовно при этом продвигаются. Они при этом духовно отодвигались. Я не хочу называть эти группы, я на них за это ругался, я думаю, что сейчас они понимают, что в таком состоянии они просто заигрываются, как маленькие дети в своем маленьком углу, и никакого вообще духовного движения в их работе нет. Если они хотят идти этим путем страданий, то, пожалуйста, это их дело. Значит, мы не считаем их тогда включенными в нас. Конечно, мы будем пытаться их как-то вернуть, чтобы они это осознали, чтобы они вспомнили, по крайней мере, что говорит Баля Сулам о общем кли в статьях вот этих, которые мы с вами проходили. дарование Торы и поручительства, что это самые его первые статьи, которые он обращает к человечеству в настоящее время, в новое время, причем ко всем абсолютно, как там пишется, независимо ни от пола, национальности, возраста, образования и так далее, вероисповедания, ни от зависимости ни от чего. Только для того, чтобы создать это общее устремление к Творцу, критическую массу. Если наши товарищи какие-то будут об этом забывать, мы будем понимать их, что они как дети заигрались, забыли, надо нам их, им об этом напоминать. Попробуем, если это получится, туда, если нет, оставим их, и пускай тогда через какое-то время они увидят, кто они и кто мы. Ничего не сделаешь. Есть и такие. Если наше любое действие, любая организация, лекция, общественная какая-то работа, там, которую мы проводим, она будет без намерения, без отчет нам, без оповещения о том, что они, как сделали, для чего они это сделали, без связи для нашей общей группы, не для нее, не для всех, то это действие совершенно лишено духовного устремления. Так мы и будем воспринимать их работу. То есть они могут призывать там на своих занятиях по сотням учеников, они при этом могут расклеивать миллионы флаеров. Это чисто механическая работа, которая не даст никакого духовного эффекта. Весь конечный, в общем-то, духовный эффект, он только зависит от нашего намерения. Так что принимайте это во внимание. Следующее. Активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков, использование для обучения, рекомендованные нами каббалистические источники. Это очень важно. Для того, чтобы у нас была общность между нами, связь между нами, мы должны обязательно не изучать ничего, кроме, вы знаете чего, Сефер Яцера, книга Зор, Талмуд Эстер Сферот, все сочинения Ари, все сочинения Баля Сулама, все сочинения Рабаша или наши сейчас издаваемые сочинения. Вы хотите, можете переходить на иврит, на английский, на любых языках, где это и как будет опубликовано. Если нет никакой возможности другой, тогда изучайте это все на русском языке. Есть возможность, обращайтесь к оригинальным источникам. Я ни в коем случае не, и у нас, в том числе в нашей группе, ни в коем случае не задерживаю человека на своих книгах. Наоборот, мы никогда внутри нашей группы не изучаем книг на русском языке, моих сочинений так называемых. Хотя они объясняют те же самые статьи в более популярном виде, после того, как вы изучили, допустим, ту же статью «Дарование Каббалы» или «Дарование Торы», «Матан Тура», «Равут», «Поручительство», «Мир», и «Свобода воли», «Кераховщит» и так далее. Я вам советую, у нас кроме этих моих обработанных русских текстов, есть тексты на русском языке оригинального перевода, то есть практически подстрочный перевод. Начните читать их. У вас будет возможность, можете переходить и к оригиналу на иврите. То есть я облегчаю и считаю себя как мостиком между современным человеком и каббалистическими оригинальными тяжелыми такими источниками. Тяжело в них разобраться, для начинающего тяжело читать. Даже сабры, знаете, сабры – это коренные израильтяне, называются сабры. Так вот, даже сабры, которые, для которых иврит – родной язык, они приходят первый раз на занятия, они в течение какого-то времени не умеют читать эти каббалистические тексты. Они не умеют правильно произносить слова, они не знают, что они обозначают. Не то, что обозначает их духовный смысл, просто это язык настолько особенный, он настолько не употребляемый в обычной жизни, что они его не знают. Они не могут нормально прочесть фразу, предложение. Хотя знают вроде бы все слова. Или там даже здесь много таких слов, что и не знают. То есть, конечно, оригинальные тексты, они сложные, но в них тоже находится очень, в них находится огромная внутренняя сила. Вы начнете видеть в этих оригинальных текстах, как проступают дополнительные слова, дополнительные значки. Вы начнете видеть, на самом деле, как будто типография отпечатала и просто спрятала их внутри. Отпечатанные таким же шрифтом типографским, только проступают еще дополнительные слова. Вы начнете видеть в них, это, конечно, не чудеса, это потому что вы видите, вы высвечиваете своим внутренним кли эти дополнительные, да, эту дополнительную информацию. Вы начнете видеть за этим слоем, который вы читаете, следующий слой, дополнительный. Вы, знаете, все, наверное, видели Гарри Поттера, да? Там картинки, открываешь книжку, да, там открывают книжку, и картинки там живые, фотографии. Там не видели? Видели. Вот. И там на фотографиях люди двигаются, и следующая страничка, и там тоже на фотографиях люди двигаются. Вот таким образом вы начнете видеть на самом деле, не так, как в книжке там, конечно, вы начнете видеть за этими текстами весь механизм работы вот этой вот системы всей, мироздания. И вы увидите, как вот эти вот слова, буквы расползаются как бы и дают вам узлы этой машины, силы, мысли, законы, действия, приказы. Так что я ни в коем случае не считаю свои книги святыми и не советую на них ограничиваться. Или, по крайней мере, если родной язык, допустим, только русский, и больше другого языка нет, читайте, допустим, в самом сокращенном, явном виде какую-то статью, допустим, вручение Торы, дарование Торы или Кабалы там. Читайте ее в самом сжатом виде, в самом понятном, потом переходите к оригинальному переводу. То есть переводу, который соответствует оригиналу полному. Не сокращенные, не выброшенные там всякие слова и не переделанные для вашего понимания. Вы увидите, насколько они одинаковые, эти два источника. Но чем ближе текст к оригиналу, он все-таки более сильнее духовно. А то, что делаю я делаю из него более такое общее, более понятное, близкое больше к вам выражение, форму, но, естественно, не сравнить ту силу, которую я могу вложить в тексты, по сравнению с силой Баля Сулама. Это огромные духовные уровни. А я хочу вас именно к этому подтащить. И мы вместе должны именно к этому прийти. Так что пытайтесь немножко приобщиться к этому. Так что мы с вами договариваемся, что мы будем изучать. Никакие New Age и никакие там психологические тренинги и какие-то еще духовные штучки. Мы с вами изучаем оригинальные каббалистические источники или мои книги там, переводы или на другие языки, но максимально приближенные к оригиналу. Такое устремление должно быть.
1: Это на интернете?
0: Или... Это в интернете выставлены версии, такие и такие, все это будет. И есть. И не использовать ничего другого. То есть есть несколько еще дополнительных источников, которые я могу вам посоветовать, но они на иврите. Это книги Рамхаля, это книги, кроме Зоара, Сефер Йецира, Зоар, Ари, Баля Сулам Рабаш, мои книги, кроме этого, это книги Рамхаля, это книги Агра, вот, пожалуй, и все. Агра я вам не советую даже начинаться. Это крайне сложная литература, невероятная. А? Агра, Вильнский Гаон. Это очень сложная литература, это просто невероятная по изложению Вильнский Гаон. Рамхаль есть на русском языке переводы. Можете попробовать, но Рамхаль ценен именно не своим языком и не пониманием, а включением в него, даже полностью ничего не понимая. Я изучал вместе, я изучал со своим равом Адир Бамаром. Есть такая книга Рамхаля, Адир Бамаром. Адир – это громадный, величественный. Бамаром – на высоте, говорится о Творца. То есть величественный на высоте. Представляете, о чем говорит книга, которая так названа? Он начинает там за рампи номера Ацелут и пошел дальше, еще выше и выше. Я там в то время, когда мы изучали с Равом, практически ничего не понимал. Не то, что не понимал в механике, как мы с вами рассказываем, что такое мир Ацелут там. Но и не надо было понимать. Рамхаль читается для того, чтобы, как читаются псалмы, для того, чтобы это на тебя подействовало. И все. В остальных каббалистических текстах мы с вами читаем для того, чтобы понять, связаться с материалом и чисто умственно запомнить, адаптироваться к нему, вспоминать потом, как-то понимать, связывать между собой различные эти проявления, системы, тут-то миры, там сфероты, там парцуфим, рождение, разносостояние. А есть чтение книг каббалистических, вот это в основном Рамхаля. Она читается уже действительно, он писал в стиле, который понятен только тем, кто находится за махсовом. И начиная с определенного хорошего уровня. Поэтому я помню, как я с Равом читал, и для меня это было практически непонятно. Это было действительно где-то в начале. Так вот, что я хочу сказать, что есть каббалистические книги, которые читаются для общего впечатления, для того, чтобы на тебя это просто действовало. Ты подставляешь себя как под какой-то такой световой душ, и чтобы он на тебя воздействовал. Далее. Ну, естественно, посещение виртуальных уроков, проработка виртуального урока, и не один даже раз, является просто необходимым. Дело не в том, что вы знаете материал или нет. Дело в том, что одновременно с вами то же самое проходят, изучают, над этим сидят, над этим трудятся еще тысячи человек в мире. И устремление это совместная работа над одним и тем же материалом, она и создает предпосылки для наших связей. Это одно общее кли. Поэтому теперь вопрос задается такой. Посещать виртуальные уроки именно в то время, когда мы их даем, или посещать их в другое время более удобное, быть внутри вместе со всеми остальными, или при этом находиться где-то дома одному. Самое лучшее посещение виртуального урока, если вы будете сидеть вместе, обнявшись и слушать меня с большого экрана. Небольшой компании, чтобы не потерять связь, что вы действительно вместе, обнявшись, сидите и слушаете. Ясно. По-моему, тут не надо ничего объяснять. Чем дальше ваше удаление друг от друга, и чем в большей группе вы сидите и слушаете, тем хуже. Тем хуже. Потому что человек не в состоянии уместить больше, чем у него на руках. Но он может себе представить группу еще 20, еще 30 человек. Он может начинать сливаться с ними, когда он уже не чувствует особенно количество людей, они все для него приобретают уже какой-то единый образ. Но это будет потом. А вообще желательное прослушивание виртуальных уроков, когда мы вместе устремлены к одной цели, когда мы знаем, что вместе с нами подключены и другие, когда мы видим на экране еще много-много всяких групп, когда мы пытаемся чувствовать одновременно друг друга. И вот вместе с этой попыткой нашей объединиться, мы еще слушаем это из одного источника. Вот эти все условия, они должны быть нами соблюдены. У вас нет этой возможности. Только в другое время, значит, в другое время, но вы пытаетесь сделать то же самое. Одни дома, ничего не сделаешь, это будет одни дома. Но, конечно, это хуже. Несомненно. А вот большие группы, как в Московском кинотеатре, я не знаю, я бы советовал центральной московской группе, которая там находится, может быть, как-то, я не знаю, может быть, пропадает это чувство, что ты приходишь просто на сеанс. Это, об этом я с вами не разговаривал, я не хочу в это влезать, но можете ли вы создать между собой такое состояние, что вы все вместе, как сидите абсолютно вместе на этом уроке? Мы пытаемся в Нейбарухе расставить таким образом столы, чтобы все видели друг друга, все сидят друг против друга, по крайней мере, насколько позволяет помещение. Все видят меня, все спрашивают, можно видеть того, кто спрашивает. То есть урок, он должен быть все-таки групповой. Или вы вместе всей одной группой слушаете преподавателя. Но общность это, чувство локтя, она обязана быть. Если это есть у вас и в кинотеатре, и большим количеством людей, пожалуйста. Форма не имеет значения. Главное, чтобы это давало тот же результат. Это вы должны решить для себя сами. Это касается и мужчин, и женщин. Зря думают, что у женщин не должно быть никакой групповой работы, что они не должны вместе между собой работать. Ни в коем случае не так. В духовном мире, когда действительно в духовном мире, когда теряется вот это вот... внешняя оболочка – это платье, тело, а остаются именно устремления к Творцу. Устремления к Творцу, они, если это действительно к Творцу, они и не женские, и не мужские. Женские и мужские, Захар и Нуква в духовном мире – это не та совершенно ориентация какая-то, которая в нашем мире. Поэтому это просто наше, как сказать, это наше несовершенство, наша неисправленность, наш уровень не позволяет нам быть в чисто духовном соприкосновении друг с другом, когда... пол как бы пропадает, не имеет никакого значения. Это сейчас невозможно сделать, это будет где-то высоко над Махсомом, когда можно будет уже не ориентироваться на пол, а на где мы будем встречаться бесполыми, где каждая душа будет состоять из мужской и женской части. Будет все-таки разница там, но эта разница уже не могу даже объяснить. Она не гормональная, как сегодня между нами представляется различие Захар и Нуква. Так что и у женщин, что я хотел бы сказать, и у женщин также есть группа, и у женщин также есть взаимообязанности, взаимозависимости, связи между собой. И надо понять, что только лишь те помехи, которые могут принести нам контакт между собой, те помехи и дают нам, диктуют нам условия, по которым мы должны быть отделены друг от друга, и больше ничего. На самом деле чистая духовная работа, все человечество, независимо от пола, устремляется к Творцу и объединяется, дополняет друг друга. Да.
1: Перестали подкрасывать группу. То есть вам каждый только вам, того человека, который читает. И вы знаете, немножко пропало вот это вот.
0: Я знаю, это я сделал так, чтобы показывали только меня или такого человека, который читает. Может быть, это неверно, и мы вернемся к прошлому. Я уже слышал об этом, что это не позволяет как-то присутствовать на уроке, видеть его со всех сторон в различных ракурсах. Сделал ошибку и вижу, признаю, возможно, это так. Я просто не хотел этого делать, потому что... Ну, по разным нашим внутренним причинам. Я видел, что они запаздывают, что они вовремя показывают, что они потом делают из этого какие-то такие выкрутасы совершенно ненужные. Я считаю, что нам надо выпускать учебные фильмы. Не игровые никакие, учебные чистые фильмы, когда бы человек бы не отвлекался ни на что. Не вставляли бы туда всякие фокусы.

рывки, которые отрывают человека, не дают ему возможности сосредоточиться на внутренних ощущениях, на внутренних устремлениях, на намерениях, а тут мелькает перед тобой что-то на экране, и тебя это сбивает. Они лезут в другую область, в Голливуд. Ну, надеюсь, что это все каким-то образом придет к пониманию с их стороны, в конце концов, еще ко многим проблемам, которые у меня есть именно с этим отделом. Но я слышал замечания в этот адрес, я возвращаю это снова к прошлому. Каждого человека, который задает вопрос, и вообще иногда сканирование всей группы, такое медленное в те моменты, когда это возможно, когда это не мешает, а наоборот может дополнить устремление, общность там, и так далее, то это надо будет делать. Вся проблема, что они не это делают, исходя из голливудских вкусов, а не из понимания того, что сейчас это должно нам добавить силы к общему устремлению. Понимания вот этого, вот этого чувства в них еще нет. Да. Так же, как вчерашний конкурс. Или этот самый, или КВН, или как его, и был еще что-то. Или Брен-ринг этот, или еще что-то. Конкурсы у нас могут быть на то, кто больше любит друг друга, а не кто умнее. Даже такие конкурсы, как шахматные, я считаю, они не хорошие. Не надо доказывать друг другу, кто сильнее и кто умней. Кто умнее и кто сильнее любить другого. Конкурсы должны быть другими. Я, к сожалению, просто это упустил. Я готовил эти материалы, пытался как можно ближе адаптировать к нам статьи. И просто я и не знал, что это делается. Вот этот Брен-ринг какой-то, я не знал, что это такое. Мне говорят, Брен-ринг, хорошо делайте. Мне сказали только один раз это слово, я помню. Я даже не знал, что это такое. Или там КВН я знал, но я не думал, что это будет... Надо давать задания другие, и заранее другие задания группам, именно направленные на выражение наших устремлений. Какой ты хороший вот в этом, смог лишь ты что-то как-то найти и изобразить, вот это наше устремление положительное. А в этом должна быть победа друг над другом, что называется. То есть вы понимаете, что значит это за победа? Это когда... Отец играет с сыном и дает сыну выиграть. Он этим учит его. Он не подавляет его. Ну, научились. Я упустил этот момент, признаю. Дальше. Создавать условия для постоянной связи между товарищами во всех каббалистических группах. Любая каббалистическая группа это обязана делать. Это проблема духовно-организационная, общий устав, который мы будем обсуждать. И не торопитесь чего-то принять и сделать. Пережевывание, понимание тех связей, которые должны быть между нами, это и есть наша работа. Кончать работу, заканчивать ее, выполнять ее, это всегда делает Творец. Как только мы готовы, как только мы понимаем, что он должен над нами сделать, он это сразу выполняет. С его стороны есть готовность выполнить над нами следующее действие. Как только мы к этому действию готовы, мы желаем, мы наконец-то поняли, что он с нами должен сделать, он немедленно это делает. Понимаете? А мы устремляемся, как правило, не к тому, чтобы понять, что же мы должны, к чему мы должны быть готовы, что же мы должны из себя подготовить, как мы должны себя под него подставить, чего мы должны желать, чтобы он сделал. Мы не ставим себя в положение нуквы относительно него. Ну, сделай надо мной. Мы ставим себя в положение, будто я сейчас собою делаю. Я сейчас себя там леплю. Ничего я себя не леплю, ничего себе не делаю. Я себя должен подготовить как кли. Вот это неправильное отношение к нашей миссии, к нашей работе на каждом этапе, оно просто нас совершенно не в ту сторону уводит. Мы начинаем представлять себя действующими вообще в мироздании. Мы на самом деле не действующие. Мы должны ощутить, а что сейчас должно проявиться и подействовать. Поэтому все наши связи между
товарищами внутри групп, и связи между группами в соответствии с этим должны строиться. Всем группам и всем членам, я вам читаю то, что мне тут приготовили в итоге выводы, которые были на встречах между руководителями групп. Всем группам и всем членам групп принимать активное участие в мировом производстве по распространению кабалы, добиться, чтобы каждый имел задание по работе по распространению. Я вам скажу, откровенно говоря, очень просто. Нет ничего более сплачивающего, вы знаете, связывающего между нас, связывающего нам с Творцом, чем распространение знаний о нем во всем мире. Потому что основная цель Творца, его главная, единственная, что ли, это нахождение во всех творениях, наполнение всех творений. Значит, наша подготовка и проявление всего этого мирового кли относительно Творца, устремление его, всего человечества к нему, это единственная работа, которая вообще у нас есть. Вы можете почитать из вот этой книги «Каббала для начинающих на иврите». Мы тут выбрали и отметили такими вот черными затемненными кусочками самое главное. И вы там увидите основные выделенные нами разделы и какие они по мощности, о том, как пишет, как кричит Баля Сулам, о том, и не только Баля Сулам, есть книга, которая скоро выйдет, которая называется «Увидеть хорошее», только, может быть, на иврите она будет по-другому, на русском языке будет по-другому называться. Там вырезки, выписки каббалистов о том, насколько это важно распространять каббалу, насколько это единственное лекарство для нашего мира, для каждого из нас и так далее. Так что нет ничего более эффективного, ничего более помогающего, чем распространение. И распространение должно быть совместным. Это распространение включает в себя всю нашу деятельность. В Бней-Барухе, кроме кухни, и то кухня сейчас работает на распространение, а вообще кроме кухни, все остальное – это только распространение. Вы можете сказать, конечно, и ругаться, обижаться, что мы узурпировали эту область, но мы с удовольствием примем вас в нее. С удовольствием. Мы раздадим работу сколько угодно, куда угодно. Делайте лучше, чем мы, получите все от нас. Если в Москве вдруг они сумеют создать какой-то отдел, который будет лучше нас делать видео, аудио, чего-то там... вот сейчас, допустим, с печатью. Они там делают... Они там... форматируют книжки, макет делают окончательный, дают в печать, получают готовую продукцию. То же самое будет отчасти с печатью брошюр. То же самое может быть, есть очень много и за границей, и далеко от нас в Израиле людей, которые чистят материалы, готовят их к выставлению. Есть переводчики, которые находятся неизвестно где в мире. Сегодня электронная связь позволяет нам быть одним предприятием мировым, неважно, где вы находитесь. Участие в совместных проектах крайне важно. Вы проводите какую-то огромную лекцию, вы проводите какую-то большую там маевку, не знаю, там чего-то. Вам необходима сила, вам необходимы средства, вам необходимо чего-то изобрести, написать. Советуйтесь со всеми. Это, может быть, создаст какие-то сложности, с одной стороны, но надо найти такой оптимальный вариант, чтобы это действовало на связь между нами. И я очень бы хотел видеть действительно дочерние предприятия, так называемые, да, в различных странах, в различных группах мира, которые бы занимались действительно нашими общими проектами. Мы тут пытались вот в этих анкетах получить от вас сведения о том, кто что может. У нас еще будут награждения. Вот тут есть грамоты. Они за то, что за участие в таких работах, да, в основном. Вот. Тут сотни грамот. Это мне придется еще поработать. Но это действительно те люди, которые действительно работают на нас, на всех, на то, чтобы нас всех приподнять. Нет более эффективного действия, чем распространение. Я считаю, что только вот эта совместная работа
то есть совместное действие, то, что с одной стороны я был, конечно, рядом со своим равом,

свет. Если ты при этом еще и предполагаешь, что ты этим всю мировую группу хотел бы поднять, то вызывающий на себя свет, он в миллиарды раз больше. В мере твоего намерения, на самом деле намерения. Значит, всем группам, всем членам групп добиться, чтобы каждый имел задание в работе по распространению. Не умеешь писать – читай остальным, другим. Не умеешь писать для других, а читать для других – стой у метро, раздавай. Не умеешь раздавать – расклеивай. Что-то ты должен делать – стулья расставлять на лекциях, неважно что. Каждый обязан хоть в чем-то приложить себя для распространения. Жалко, если вы не будете этого делать. Ну, чуть-чуть в чем-то. Даже если вы чистите какой-то материал, и он потом идет в интернет, это тоже распространение. Далее. Всем членам групп ежемесячно выплачивать маасер, который используется исключительно на распространение. В принципе, вы понимаете, что ни в коем случае никто вашими деньгами пользоваться не собирается. Мы используем это как средство для нашего совместного объединения. Мы должны быть прозрачны друг другу. Мы должны видеть, понимать наши общие проекты. Как это делается, кто это делает. Мы должны помогать, советовать друг другу. А в конечном итоге, конечно же, будем двигаться, я надеюсь, к общему фонду и к общей кассе и к общему решению, куда лучше направлять потоки наши финансовые для того, чтобы лучше в той или иной части мира в соответствии с тем, с нашей общей задачей, где нам что лучше развивать. Поэтому в итоге это необходимо будет. Мы уже сейчас должны быть к этому заранее готовы думать об этом, потихоньку эту схему формировать. Для этого существует у нас наше руководство, и оно постепенно должно это делать, а мы ему должны помогать. Так что сдачи маасера, об этом даже нет никакой речи, если вы хотите участвовать в духовной работе. Это условие не мое и не моя прихоть. Сдача происходит ответственному в группе. Ответственный в группе вкладывает это на счет группы в банке. И это все абсолютно прозрачно. Это все должно быть прозрачно. Это все совершенно должно быть ясно между нами. Это как одна семья, которая живет из своего кармана. Все приносят в общую кассу. Я надеюсь, что мы этого достигнем, и тогда мы будем с вами проводить особые акции там на Аляске, в Африке, неважно где, где посчитаем нужным для нашего наиболее эффективного развития. И неважно, если на Украине $1 это большие деньги, они сдают $1 в месяц, это должно быть 10%. Это неважно, эффективность одна и та же, но это 10%. На совести человека, потому что это его духовное развитие. Я не хочу говорить о суммах, которые сдают такие большие люди, как Владимир Слуцкер, там и еще несколько больших людей, у которых есть большие возможности. Действительно, они помогают нам осуществлять огромные проекты. Без них мы бы просто задохнулись. Но по важности, по духовной, тот, кто сдает там 1 рубль в месяц, потому что заработал 10 рублей, это то же самое. То есть у него то же самое участие в духовном мире. Творец тебе дает в итоге заработать эти 100%, 10% ты должен отдать на того же Творца, на его работу, на его работу над тобой. 90% считается якобы, что ты делаешь 9 первых сферот, а 10-ю отдай, это потому что он в тебе ее исправит. До Махсома. После Махсома будет другой расчет. Вы сами увидите, что будет с вами происходить после Махсома. Вы потеряете ощущение в этих вообще материальных ценностях. Вы поймете, что их ценность только в максимальном эффективном использовании вперед. Так что кроме того, поймите, что те проекты, которые мы делаем, создание фильмов, текстов, всего того, что кроме книг, которые мы продаем, и в итоге, может быть, они себя покрывают

Потому что мы можем учитывать только печать, а огромное количество людей, которые получают зарплаты, оформители, редакторы там, и так далее, мы, это трудно учитывается. Так что, может быть, на книгах мы выходим на какой-то уровень нулевой. Все остальное, это идет с Маасера, это все идет, так сказать, с дотацией. И сегодня то, что мы здесь сидим, мы платим всего лишь, не знаю сколько, половину, наверное, мы покрываем или нет? Того, что мы находимся здесь. Чуть больше? Примерно половину, даже меньше того, что мы, что нам стоило вот это вот наше здесь празднество, наш фестиваль. Да? Мы с вами своими взносами покрываем меньше половины. Все остальное это за счет опять-таки тех наших больших друзей, как я уже назвал их, которые нам помогают вылезти из этого минуса. То есть вы понимаете вообще, что значит Маасер, тем более Маасер наших таких людей, которые в состоянии и от всей души нам помогают. Я считаю, мы должны поблагодарить Владимира Слуцкера, Сергея Каванду, Леонида Макарона, Леонида Елизарова. Это действительно огромный вклад. Без них мы бы здесь не могли бы сидеть с вами, находиться. Причем и их Маасер перечисляется официально на наш банковский счет Бней Барух и расходуется абсолютно официально, прозрачно для нас и для государственных органов. Дальше. Создать единый бюджет мировой группы, ну, в принципе, об этом я сейчас сказал. Каждая региональная группа имеет прозрачный бюджет, это все я сказал, планирует работу, расходы средств по согласованию с руководством мировой группы. Я думаю, что постепенно мы к этому дойдем. Невозможно сейчас, я думаю, сейчас это начинать. Мы не знаем точно, что у них, что у нас. Это все постепенно должно организовываться. Опять-таки, проблема в чем? Помогать, если можно, в регионах, если можно... Все вместе направлять финансовые потоки в ту или в другую сторону, куда-то на определенные проекты. И самое главное, что вот это общий, этот общий карман, он сделает из нас одну общую семью, поможет нам в этом. Далее. Все региональные центры входят в единую мировую организацию Бней Барух. Это уже, правда, не моя область, я в этом ничего не понимаю, но существуют у нас такие опытные менеджеры, как Козлов, Слуцкер, Каванда, и вообще в московской группе особенно очень много людей, которые имеют свои хорошие бизнесы, знают, как этим всем руководить и в Америке, так что я надеюсь, что они это сделают, это совершенно не я. Я надеюсь, что они меня освободят от всего этого, и я останусь только со своим учебным процессом. Дальше. Все региональные группы еженедельно информируют руководство мировой организации Бней Барух о своей работе и ежемесячно сдают отчеты. У нас любой человек в Бней Барухе имеет у себя на голове обязанности. Эти обязанности заранее расписаны. Может быть, мы могли бы сделать вообще экскурсию по нашему центру для всех. Повести их всех. Где АВИУ? Да, там, конечно, сейчас полная разруха, все здесь. Но надо фильм показать. Вы бы увидели у нас на досках, как вот здесь, расписание огромное. Там 100 человек, и каждый что обязан делать, расписано каждое его время, где, когда, что, на кухне, на занятиях. У нас в центре нет такого, чтобы люди не находились. Есть постоянная бригада, которая приходит вечером, моет, чистит, драет весь наш центр каждую ночь. Трое, да, каждую ночь. Трое наших товарищей, дежурные. И они в тот период, когда мы не находимся в центре с 10 вечера до 3 часов ночи, они его полностью вымывают. И мы приходим уже в чистое, в проветренное, в новое помещение. И так каждую ночь новая тройка.
Есть люди, которые ответственны за закупки, есть люди, которые ответственны там за ремонт. Вот у каждого все расписано. Кроме того, у каждого расписано, что он должен делать по общественным работам. Есть группа, которая занимается работой с ивритским населением, делает там, ну, в общем, целые команды. Расклеивающие флаеры, раздающие где-то объявления в газетах, связь с прессой, уже непосредственно организующие лекционные залы, проводящие лекции, собирающие затем этих людей в группы и так далее. В общем, все расписано по процессам, и практически все это сорганизовано четко по плану. Мы надеемся, что эти общие планы будут у нас у всех, но, с другой стороны, вы понимаете, что централизация, она тормозит развить инициативы на местах. Надо сделать так, чтобы этого не было, но чтобы это было взаимно и максимально эффективно. В любом случае, я прошу, я даже требую, любая печатная продукция, какой бы красивой она вам ни казалась, любая, если вы выпускаете ее в свет, даже для вашего внутреннего, якобы, группового использования, допустим, мы напечатаем всего там 300 экземпляров внутри нашей группы, чтобы распространить. Вы не имеете права это сделать, прежде чем получите согласие нашего центра, мое личное. Я не хочу никаких ляпсусов. Вы работаете от имени Бней Барух. Вы можете нам всем навредить. Не только навредить там с какими-то органами, там, или с религиозными, или с государственными, или еще с чем-то. Вы можете навредить духовно нам в первую очередь. Поэтому любая продукция, любое печатное слово, даже если оно печатное и распространяется внутри якобы группы, оно не может распространяться только внутри группы. И даже если внутри группы, оно тем более может быть важно нам, и важно его отредактировать и знать. Поэтому не может быть здесь в этом деле никакого вообще самоуправства. Это должно быть подчинено моему жесткому контролю. Если этого не будет, я буду это пресекать. Если вы будете выходить из-под моей власти, вы просто не будете вместе с нами и со мной. Никаких газет местных, которые вдруг потом мне преподносятся как какой-то сюрприз. В частности, это газета там в Ариэле или еще где-то, и в Израиле такое есть, и в других местах. Вы не представляете всей тонкости каббалистической информации. Наоборот, посоветуйтесь вместе со мной, вы обретете намного большее понимание, чуткость к тому, какой она должна быть. И увидите, в чем ваши ошибки. Так же, как с этими КВНами или еще с чем-то. Давайте вместе учиться. Я предупреждаю всех и очень прошу. Далее. Все религиозные группы еженедельно информируют. Ну, это Козлов будет руководить этим, и они будут списываться. Это его договоренность с руководителями групп. Все руководители региональных групп и организаций назначаются по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. Ну, это тоже меня, в общем-то, мало касается, да я и не вникаю в эти дела. Но это знает больше там Марик или там Козлов, Юдит. Они больше связаны. Я связан больше... То есть это есть у нас два канала связи. Один канал – это чисто хозяйственная такая деятельность, финансовая деятельность, организационная, управляющая, управленческая. И вторая – это уже над ней надстройка духовная. Я хотел бы заниматься только этой. Не пытайтесь меня втянуть на ваш уровень. Организационная, бизнес, деятельность, там всякие... Я в этом мало понимаю, вдруг обращается ко мне, то-то надо сделать, это совсем ко мне не относится. Если у нас в группе это происходит, я в основном говорю, иди туда и отстань от меня, или вообще иди подальше. И у меня нет другого выхода, потому что меня втягивают в такие решения организационные, хозяйственные, в которых я серьезно ничего не понимаю. Я только могу кричать, почему дорого, почему нельзя дешевле, или там, почему нельзя быстрее. Но это я кричу для того, на всякий случай. Серьезно я вам говорю, я ничего не понимаю, в этом не надо ко мне с этим лезть. Но, с другой стороны, общий вид информации, если она выходит, то есть, когда происходит выпуск ее на рынок или что, а не наша хозяйственная внутренняя деятельность, или иногда бывают методы обращения к организациям или что, об этом иногда надо спрашивать. Потому что они должны быть тоже соответствующие. Я вас прошу поосторожней общаться с государственными организациями, с религиозными организациями. Мы должны постепенно строить свой имидж
К сожалению, каббала имеет различные оттенки, связывается с иудаизмом, с бергом, там, с чем угодно. Я прошу вас постепенно, постепенно заботиться о том, чтобы она приобрела свой истинный, истинный имидж. Это очень нелегко. Но именно в шлифовке в этой мы себя строим. Ну что за глупости? Может ли человек проникнуться уроком, играя в это время на экране в какие-то посторонние игры? Я не знаю, может речь идет о ком-то, хотят намекнуть на кого-то, я не знаю. Ни в коем случае не может быть отвлечения от урока, если только человек не занят более необходимой работой. Поэтому я и не хочу, чтобы наши люди, наши, мои ученики во время урока занимались там всякими, меня снимают и наш урок на трех камерах, или там 5 человек сидит во время передачи по интернету, или еще там 10 человек сидит на кухне, может сидеть, или еще чего-то. Это все надо сокращать. Не может быть никакой деятельности, кроме самой необходимейшей во время урока. Только это может быть оправданием не присутствовать на нем. И то, если это есть, в этом необходимость, то ее надо непременно и сразу же ограничивать тем, чтобы ставить дежурных. То есть, допустим, раз в неделю максимум я могу вместо урока быть на кухне или руководить трансляцией или еще чем-то. А остальные дни в неделю другие люди вместо меня. Потому что наш эгоизм постоянно нам предлагает всевозможные уловки. Каким образом вместо этого заняться чем-то более интересным для него? Это надо пресекать. Что наиболее эффективно для распространения? Писать статьи самостоятельно и не направить эти усилия на редактирование текстов или иную. Самое полезное – это редактирование правильных каббалистических текстов, потому что это уже полусырой материал, самый готовый к выходу. Пока вы начнете писать, пока вы начнете правильно писать, вы увидите, что это пройдет много-много времени, а эффективность ваша пока нулевая. Есть ли шанс у учеников, сбившихся с пути, вернуться в группу по происшествию времени при осознании этими учениками своих ошибок? В принципе, такой шанс, конечно же, есть. Это те ученики, которые просто упали, разленились, что называется. То есть они настолько выпали в бессилие, что ни в коем случае группа им не могла помочь, и они сами не хотели, чтобы группа им в этом помогла. Такое время, проходит какое-то определенное время, они это осознают, время лечит, если не сами усилия человека, и, возможно, приходит такое время, когда они снова получают воодушевление, вдохновение от себя, от нас, от Ормакиев в итоге, конечно, и могут возвратиться в группу. То есть это имеется в виду люди, которые просто упали. Уже есть такой человек с нами вместе, но в том, что он упал, вот вам пример, мы были виноваты, мы его загрузили настолько работой, что он только этим занимался. И настолько оторвался, настолько не получал никакого впечатления ни от занятий, ни от группы, ни от чего, что просто последняя фраза, какую он сказал, что-то я не знаю вообще, это, по-моему, все нереально. И как только человек говорит такую фразу, тут же он должен быть удален из группы. И это мы сделали. Но как только я почувствовал, что действительно он этот период прожил, что он это осознал, и мы были в этом виноваты, что в том, что так поступили с ним, не подумали и не позаботились, и не были чуткими к нему, что он перегружен одним и недогружен другим, да, то сразу же мы его, значит, я сам послал к нему людей, которые ему сказали, что он может вернуться. И все, слава Богу, сегодня. И сегодня мы следим за тем. И это для нас в том числе хороший урок. Ни в коем случае не позволять ни одному человеку отсутствовать на уроке, если только на это нет крайней необходимости. И если она есть, то делать дежурство на этой должности, которая необходима.
Есть вопросы по этому поводу? Я слышал, в московской группе там идет урок в зале, и тут на улице стоят, курят, обсуждают, что там, футбол обсуждают или что, я не знаю. Значит, выгнать их вообще. Человек может спать на уроке, устал. Надо попробовать его потолкать. Но если нет, пускай спит. Но он на уроке. Он пришел присутствовать на нем, а не устраивать там посторонний какой-то клуб. И никакие не решать групповые вопросы. Якобы они такие важные нам, мы сейчас будем их решать вместе. У нас другого времени нет. Нет другого времени, не решайте. Значит, вы не умеете право решать. Назначим других решающих. У нас это очень жестко. И несмотря на это, конечно, люди уворачиваются, выходят перекурить там, чай делают и так далее. Да, кстати, чай. Должно быть дежурство, не один и тот же человек обслуживает. Все, что делается систематически, должно быть по графику, между всеми распределено как можно ровнее. Я знаю ребята, которые там сидят, я перед вами сижу с экраном, в это время там группа переводчиков на иврит и на английский, кинооператоры, на миксере там сидят люди, эти самые трансляторы, там человек 5 сидит. В итоге это огромная команда. Это вы видите меня, кроме этого еще 10-15 человек. Но это виртуальный урок, это не наш урок. Но этих людей надо менять. И они не делают практически хорошо, если они это делают с каваной, что они это делают с душой, и это включается в их духовные усилия. Но в принципе, если невозможно при этом их присутствие на уроке, оно обязательно. Если бы они были в то же время прослушателями этого виртуального урока, я бы им этого не позволил. Почему я против того, чтобы Сенькина команда, там 4-5 человек, занималась бы, показывала бы вам спрашивающего, отвечающего, весь Бней Барух и так далее? Потому что там начинает быть целая группа, вместо того, чтобы присутствовать на уроке. Один человек, когда он смотрит на меня, ладно, так они меняются раз каждый день. Так он пропускает один урок в неделю. Да? Но это невозможно, если ты занимаешься техникой, одновременно думать и о группе, и о том, что сейчас изучается на доске и так далее. Невозможно. Примите это во внимание. Хватит Копылову быть только на этом. Это нехорошо. И вы видите, иногда по его срывам, да, между нами говоря, что происходит. Это, мы в этом виноваты. Давайте больше об этом говорить и советоваться. Будет ли у нас новое имя вместо Бней Барух? Я честное слово не знаю. Это все не зависит от нас. Это как течет. Предлагайте свои названия. Возможно, они смогут заменить это имя Бней Барух, которое непонятно, которое надо объяснять. Я дал это имя вообще группе маленькой на моих учеников. Потому что я как бы все, что имею, все перенял от своего святого учителя. И поэтому считал, что ту группу, которую я создаю, я им это все смогу передать. То, что сейчас это имя распространяется на всю мировую группу, были уже много раз такие попытки найти какое-то другое имя, Академия Кабалы, это что-то еще. Если у вас есть какая-то такая идея, блеснет что-то такое особенное, и это действительно найдет оправдание свыше, и что значит найдет оправдание свыше, то есть действительно привьется, будет принято нами и вживется в нас больше, чем сегодняшний это Бней Барух, то, конечно, это будет хорошо. Почему нет? Чтобы это было более понятно всем людям на земле. С другой стороны, это имя дано по самому последнему каббалисту, который закончил собой всю цепочку каббалистов, нисходящих сверху вниз и подхваченных, передавших нам вот эту методику, с которой мы уже идем снизу вверх. Кроме того, Барух – это имя Творца, благословенный. Так что оно в то же время и по глубине очень важное имя. Это имя, которым назвал Баля Сулам все-таки своего первенца. Так что будем первенцами. Помогает ли духовно подниматься частое прослушивание каббалистической музыки и песен? Если это вам помогает, то помогает.
если нет, то нет. Я думаю, что не надо совместно прослушивать, то есть увлекаться особенно этим. Этот каждый человек должен, как сказать, ну, интимно в какие-то свои минуты, когда ему это приятно, интересно. Можно, конечно, вместе, там, когда есть собрание группы, там какую-то одну мелодию, смотря по состоянию группы, прослушать. Да, что у нас здесь еще есть? Так, значит так, все руководители региональных групп назначаются согласованно общим собранием всех руководителей и по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. И учеником Рава Лайтмана считается лишь тот, кто выполняет принятые съездом решения. Но это автоматически. Ученики не назначаются. Я не могу сказать, кто ученик. Ученик – это тот, кто выполняет эти условия, необходимые для духовного возвышения. Тот и ученик. В какую группу лучше ходить, Женя, занимающийся? В группу женщин или в жен, или в женскую группу? Не знаю, что вам сказать. Бывает такое, что в одном и том же месте, допустим, как в Москве, могут существовать различных несколько групп. И я это вообще приветствую. Приветствую. Кстати говоря, и у нас есть группа наша общая, центральная. Несмотря на то, что мы учимся на иврите, там в основном русскоязычные, то есть бывшие из России приезжие. И есть группа, сейчас создается совершенно независимая, отдельная, израильская. Мы увидели, что по ментальности эти две группы не могут быть вместе. Вы видите вместе с нами Гилада, Виу, Орена. Вообще вы их любите, их понимаете, вы видите тех ребят, которые здесь есть, израильтян, насколько они вместе с вами, хотят быть вместе с вами. Но это избранные, между нами говоря, это избранные. В основном основная масса не только из-за языка, дело даже не в языке, дело в ментальности. Она очень трудно соприкасается с любыми остальными вообще группами. Израильтяне – это особый народ. Это в чистом виде этот жестоковыйный народ, который вообще ни под что не гнется. Так вот, те действительно избранные из них, которые могут, хотят, понимают, что лучше соприкоснуться с этой общей внешней мировой группой, те с нами вместе. А для остальных, которым это трудно, и нет другого выхода, если это так, что сделаешь, для тех надо создавать особые условия. И мы для этого так и поступаем. Сейчас мы начинаем открывать особые группы только для израильтян. То же самое на местах у вас. В тех реальностях, которые есть в России, необходимо создать отдельную группу для более элитных людей, отдельную для более простых, может быть, отдельную для людей богемы и так далее. В России этот разброс очень сильный, там прямо на касты сегодня чуть ли не поделено общество. И очень трудно общаться между такими полярными, может быть, по общественному положению, состоянию людьми. Поэтому желательно помочь им в этом. Что сделаешь? Такое условие уже существует, значит, надо помочь людям прийти в кабалу наиболее удобным путем. А потом это не имеет значения, с кем ты рядом сидишь, выпиваешь и обнимаешься. Поэтому создание разных многоплановых групп, оно приветствуется. То же самое будет проблема и в Америке, и во всех остальных странах. Надо подделываться под те реальности, которые там есть, чтобы максимально облегчить людям путь в кабалу. Поэтому быть в этой женской группе, в той, в какой мужской группе, не в той. Я лично приветствую то, что Слуцкер желает создать особую группу в Москве для того, чтобы привлекать туда политиков, бизнесменов, больших людей, которые не могут себе просто вот в глазах общества ходить куда-то там на какой-то завод, смотреть какое-то там каббалистическое кино. Общество не позволяет им это сделать. Они находятся в начальном состоянии под влиянием общества. Ничего не сделаешь, надо пойти им навстречу, создать другие условия.
в виде клуба какого-то, в виде какого-то там аристократического кружка. И таким образом, в принципе, мы с ним и говорили, это и задумано было нами, вот такое выделение его в отдельную такую маленькую группу. Остальная московская группа не имеет к этому никакого отношения, Занимается по нашей программе, идет по нашей программе, участвует в виртуальных уроках. У них свой массер, все свое. Это абсолютно две разделенные группы. У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отделенная от нас. Мы иногда участвуем в общих каких-то акциях, они во многом нам помогают, естественно. Мы, если надо, помогаем им финансово или там физически, организуем там что-то для них, но это совершенно отдельная группа. Так. Тут много записок с тем, что человек начал чувствовать, что все открывается, что вроде бы экран открывается, что это кратковременные ощущения, которые все, каждый из нас в какой-то мере прочувствовал, и они еще будут у нас вдруг появляться, постепенно исчезать, вдруг появляться, постепенно исчезать. Это будет, пока мы все-таки не создадим вот это вот желание, настоящее желание к настоящему ор-апса, к настоящему исправляющему свету. Что же на самом деле он должен в нас исправить? Если это будет нами полностью осознанно, и затем к этому мы устремимся, ничего больше не надо. Действие, оно происходит свыше светом, Творцом. Сегодня мы прощаемся с большой частью наших друзей, которые, это московская группа, да, основная ее часть, которая сегодня улетает. Что я хочу сказать? Когда я пришел к своему раву, буквально через недельки-полторы, там умер один из них, потом умерла там мать у учащихся, там у нескольких учащихся, у братьев. Я был поражен, насколько эти люди бессердечны. Умер товарищ, выпили и как будто забыли. Умерла мать, там четверо или пятеро братьев занимались вместе. Умерла мать, я пришел к ним на... ну, что называется, поминки, это когда сидят неделю, шива так называемую. Они сидели, болтали между собой, со мной разговаривали о каких-то отвлеченных вещах. Я до этого заходил тоже в такие семьи, где скорбят по усопшему, там слезы, тихо, все сидят так, все это в такой скорби. А здесь нормальная обстановка. Потом мне это уже стало понятно. Но сначала было очень непонятно, совершенно дикое отношение как бы к таким вещам, к расставаниям тоже. Потому что мы все идем вперед, мы идем в лучшее, мы идем в будущее. Никогда нет ухода от хорошего к плохому, есть только от хорошего к более лучшему. Это не то, что я вас сейчас настраиваю, делаю какую-то психологическую вам подпитку, это на самом деле так. Потому что даже самое худшее состояние, которое сейчас будет проявляться в нас, это всего лишь кли, проявление кли более высшего состояния, более лучшего. Более высшего, чем прошлое. Поэтому надо постоянно жить по модулю, а не по знаку. Плюс это или минус. А жить по модулю, что я всегда все в большем состоянии нахожусь. Это обязательно, без этого не может быть оправдания действий Творца. Без этого человек не может быть близок к Творцу. Если мне плохо, значит, это Творец же делает плохо, кто же еще делает? Этим я удаляюсь от Творца. Если мне плохо, но я понимаю, почему он мне делает это плохо, и я ему благодарен за то, что он меня проводит через такие низкие состояния, значит, я уже этого заслужил, я уже могу это вынести и оправдать его, значит, это уже становится хорошо. В каждом состоянии оно хорошее и плохое,
каждое состояние, хорошее или плохое, оно оценивается, ощущается только в мере введения в него Творца, в любое самое страшное состояние. Введите туда Творца, начните немножко понимать, немножко осознавать, что это исходит от Него, что Он единственный, который вам это делает, мгновенно это состояние смягчается, становится сладким. Оно так и называется амтака. Амтака, то есть подслащивание, моток сладкий. Сразу же. Потому что вообще все отрицательное – это отдаление света, отдаление Творца. Приблизьте его к себе, вы увидите любое состояние хорошее. А тем более, когда он вам поддает все время ваш эгоизм, старается понизить, а вы все время сближаетесь к ним, вот тут вы растите себя, он дает вниз, расширяет ваш эгоизм, а вы при этом устремляетесь все больше вверх. Ваш уровень, ваш парцов растет. Поэтому никаких слез, никаких прощаний тут с нами быть не может. Мы должны чувствовать на самом деле себя, все группы, как мы вместе сейчас чувствуем себя. Пытайтесь начинать видеть друг друга внутри, в нашем общем устремлении. И вы вдруг обнаружите, что оно действительно есть, это общее кли. Потому что оно существует, вы его не видите. Я вам говорю из того состояния, в котором вы существуете на самом деле. Уберите вот эти тела, и вы увидите общее одно устремление вверх. Живите в нем. Мы уже должны перейти на этот образ существования. Вы тянетесь назад. Перестаньте, обрубайте концы все. И также не будет иметь значения, живые мы или мертвые. Ничего не будет влиять ни на что. Нет тела, есть тело. Да сейчас их уже нет, этих тел, в наших ощущениях. Нет, мы не относимся друг к другу через тела. И все.

Важно ли читать материалы про себя или вслух, не имеет значения. Материалы оборванные или не оборванные, тоже не имеет значения. Это ничего не имеет значения, только ваше устремление. И у меня есть такие обрывочки от Баля Сулама или от моего Рава, такие писюлечки, у меня их много, целые папки, вот, оригиналов. И я читаю там маленькую вот такую вот, там 2-3 слова, и главное, что во мне это вызывает. Если два человека имеют внутренние группы, то как лично объединить эти две внутренние группы в двух разных людях в одну группу? Я немножко не понимаю. Два человека, у каждого из них своя группа. Как объединить между собой группы? Я не знаю, надо ли объединять. Не всегда одна большая группа лучше, чем две разных. Пускай эти две разные группы стремятся быть как одна, но не будут одной. Для них в таком случае есть возможность работать на это объединение. Это важнее, чем «О, мы одна группа, нам внутри нечего работать, мы группа». А так вам будет ясно, что вы разные. Почему Творец создал нас всех сейчас разбросанными по поверхности земного шара и разными, и в разных местах? Для того, чтобы мы стремились к объединению. А на самом деле, если бы мы вот так вот вместе собрались бы в одну какую-то, на иврите называется хамула, как называть? Коммуна или там, да, не, клан, да, допустим. Ничего бы с этого хорошего не получилось. Мы должны устремляться. Устремляться. А физически объединяться, я не считаю, что это, как правило, ничего в этом хорошего нет. Наоборот, устремляйтесь вперед, каждый пускай проявляет свою индивидуальность. Общими между нами должны быть намерения. Физическое объединение нескольких групп, там, или в Нью-Йорке там 10 групп, пускай будет 200 групп. Какая разница? Каждый в своем районе, каждому удобнее где-то добираться ближе, организовывать какие-то маленькие акции здесь же на месте, где он находится, советоваться с остальными, сообща собираться вместе со всеми в одну какую-то большую компанию, пожалуйста. Но я не считаю, что объединение, оно дает само по себе результат. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Их нет, старых состояний, просто нет и все. Нет старого, нет прошлого. Вы видите, как в Торе наказана жена Лота? Превратилась в соляной столб. Оглядываться назад нельзя. С одной стороны, мы должны пытаться ощутить сейчас стыд, с другой стороны, не уходить в левую линию. Как это совместить? Левая линия, стыд – это очень хорошее состояние, над которыми мы должны себя строить. Стыд – это постоянное чувство, которое должно быть у вас и проявляться как чувство ответственности перед всей мировой группой. Если я где-то, в каком-то месте, как-то нахожусь в действиях, а особенно в мыслях, которые не связывают меня с моими всеми остальными мировыми товарищами, я должен ощущать стыд. Значит, я сейчас, хотя и нахожусь в одной лодке с ними, но гребу в обратную сторону, сверлю отверстие, врежу им. Любое отклонение, любое прерывание на одну минуту даже совместного нашего усилия, устремления – это предательство. Я вам говорил, приводил пример, Раф тоже говорил об этом примере. Муж говорит жене, на 5 минут в неделю я провожу время где-то в другом месте. Согласится ли на это женщина? Это значит, что значит все остальное время он тоже не с ней. Так ведь? В устремлении, в любви, в слиянии не может быть перерыва. Если он есть, это уже брак. Это очень правильный пример из нашей жизни, потому что корень и следствие в нашей жизни, они точно такие же. Ну, не знаю, что еще вам сказать.
мы должны понимать, что свыше нам дается все. Творец предоставляет абсолютно все условия, максимально оптимальные в каждое мгновение, высчитанные относительно всех нас и каждого из нас, и всех нас вместе. Поэтому не надо искать других обстоятельств, следующего мгновения или там какого-то лучшего моего внутреннего состояния или лучшего в мировой группе или еще каких-то обстоятельств более худших или более лучших, которые нам помогут в чем-то. Каждое мгновение, оно оптимально по своему проявлению к нам. Поэтому тут вот остались записки, знаете, как говорят, ну а конкретно, что нам делать? А конкретно нам оставаться все время в самом целеустремленном, возвышенном состоянии с ощущением общности, локтя друг друга постоянно. И сквозь это ощущение жить каждый у себя и действовать дома, на работе и в наших группах, в распространении, во всей нашей жизни. Давайте обмениваться, впечатлениями, опытом в этих усилиях и поддерживать друг друга. Если мы с вами быстренько, удачно найдем наше соответствие не просто к окружающему свету, к исправляющему окружающему свету. Что такое Ор-Апсак, который должен на нас подействовать? Подействует в мере нашего сопряжения с ним, нашего подобия ему, когда наши желания будут действительно такими, которые наши желательные исправления будут такими, которые действительно он может исправить, тогда он сразу же и подействует на нас. Насилия в духовном мире нет. Свет не может подействовать и исправить меня насильно. Я должен пожелать именно того исправления, которое он должен мне принести. Это зависит поэтому только от нас. Сформируем это желание, проскочим. Потому что первую часть мы с вами всю в этот раз прошли. Объединенная мировая группа прошла целый период, целый цикл состояний. И я этому очень рад. Я не думал, что мы это успеем. Оказалось, что 3-4 дня для этого достаточно.

0: Я очень вам признателен. Я очень доволен проведенным здесь временем, эффективно проведенным на самом деле. Поразительно, насколько действительно мы смогли, мы были к этому готовы и получили помощь свыше. Насколько нам повезло действительно провести эти дни максимально в устремлении, в сближении. Как себя вели люди, насколько они пытались, старались, насколько наше общее намерение их возвращало быстро внутрь, как они следили даже за порядком, за тем, чтобы не разбрасываться внутренне и внешне. Это даже поразительно. Я этого не ожидал. То есть... Действительно здорово. Надо благодарить Творца за то, что он нам это сделал. И это залог того, что действительно мы являемся той частью, тем, той основой, из которого и произойдет создание последнего поколения. Вот сейчас там... Мне совершенно ясно просто, до какого этапа мы дошли и что в нас надо внутри формировать. И в ближайшее время виртуальные уроки, наша переписка будет этому посвящена, и мы будем отрабатывать в себе эти действия. Был также вопрос переход Махсома. Переход Махсома – это вот это следующее состояние. Наше общее кли, у нас его совершенно не было. Нам сейчас надо создавать это общее желание. Нам надо пройти полностью из нашего общего желания вот это эго, которое мы получили первый раз. Мы получили его сейчас общее. Сейчас мы будем получать общее падение на то возбуждение, которое вместе создали. Поэтому первый раз создана какая-то связь между нами, и первый раз сейчас будет проявляться разрыв между нами. Это первый раз, если мы на нем сделаем устремление к тому, чтобы создать эту связь между нами, этот разрыв убрать, тогда мы естественным образом вызовем именно проявление окружающего света в виде ор-апсак и исправимся. Теперь прохождение Махсома, оно должно быть обязательно вместе, когда мы собираемся, Пейсах-Суккот или там еще какие-то, не обязательно. Оно может произойти... в любое время, через неделю, через месяц, неважно когда. Мы не должны для этого вместе сидеть, выпивать и танцевать. Поэтому ждите его ежесекундно. Так и сказано, что человек должен ежесекундно ждать появления Машиаха, то есть избавителя, вот этого вот Орапсак, он называется Машиахом, который вытаскивает человека, исправляя его, вытаскивает его на уровень высшего мира. Мы с вами изучили, что человек выходит из Египта. Сначала он погружается в Египет, в минусовое кли. Потом получает, значит, плюс, эту Тору. Потом, естественно, с этой Торой строит себе идола и так далее. Разрушает это все. Это то, что мы сейчас будем ощущать на себе разрушающие связи. И потом потихонечку входит в пустыню, начинает строить, доходит до строительства храма. То есть полностью, когда Малхут и Бина совмещены вместе. Так вот, в человеке, когда он начинает себя строить, значит, у него Хейсет, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Есот, 6 дней, это 6 дней Суккота, когда на него действует окружающий свет, а когда он уже входит в Малхут, этот окружающий свет, это и называется Лейл Ошана Раба, на 7-й день. И когда входит свет в Малхут, это называется праздником Симхат Тора. Симха, Самеах – это веселье, веселье Тора, веселье света. Какое же есть веселье света, если он может войти в кли? Вот этот 7-й день, он это олицетворяет. Это уже 7-й день, после 6 дней, после исправления всех 6 свойств, когда Малхут входит и наполняет сам эгоизм, но она этот эгоизм заполняет всего лишь вак, так называемый. То есть не полностью весь Орхухма, а Вагды Хухма, слабый свет. Тут отсутствует еще Кетер Хухма Бина. Вот Кетер Хухма Бина будет присоединяться в праздник Пурим. вот этот переход, как бы от 6 на 7 день, это будет сегодня ночью. А завтра мы уже с вами празднуем эту Симхат Тура, этот день, и выходим из суки. Завтра вечером мы должны покинуть суку, и нельзя больше находиться в суке по законам вообще. Потому что человек уже все, перешел в следующее состояние. Нечего сожалеть об этом, нечего стремиться обратно к этому, только вперед и выше.
1: Только вперед и вверх. Давайте проведем семинар, подытоживающий, что мы слышали и что мы хотим взять в реализацию в десятке. 6 минут.
2: Очень сильный урок, мы все получили от Рава. Одним словом можно сказать распространение. Как раз внешнее распространение, которому Рав придал столько важности. Мы удостоились быть в группе, где товарищи все время работают как раз над этим. Придем на следующий уровень, и все, что Рав говорит, происходит в реальности. Мы видим, есть еще куда продвигаться. Продвигаться в основном наружу, и не только ради людей, это придет к развитию, продвижению нашей группы.
1: Да, очень сильное впечатление, мы видим, насколько много мы прошли разных этапов, пути, и насколько много этапов мы опыты накопили, как развиваться. Прежде всего, опыт Рава, группы, дает ощущение уверенности, то, что у нас есть большой опыт и ощущение, что мы можем с этим отношением поиска, как развивать мировое кли, десятки, продолжим это и достигнем цели, которую мы очень хотим достичь.
2: Рав напомнил, что было несколько групп в Москве. И здесь тоже. Начали развиваться группы в Израиле, не Петахтыква. Он упомянул, что это разные ментальности, и не значит, что все должны быть именно в одной группе. Большая важность, почему важна какая-то региональность, если мы говорим про Израиль. Каждая из групп имеет свою уникальность, свою природу. Как раз ты где-то перекликаешься с конгрессом.
1: Да, это очень актуально, что взять десятку. Все, что мы чувствуем, как поместить Творца. Это действительно подслащение состояния, это всегда помогает. И если есть какие-то конкурсы, соревнования, только в том, кто больше отдает, кто больше любит, кто больше объединяет, а не тот, кто более умный.
2: Мое «я» только для того, чтобы соединиться с другими.
1: Да, он сказал, не ты заканчиваешь работу, а мы должны усиливать связи между нами, между мировым кли. И он там подчеркнул два момента. Во-первых, не соревноваться ни в чем, кроме как любви к товарищам. И распространение, мировое распространение.
2: Несколько моментов, которые я слышу. Любое духовное действие зависит только от нашего намерения. То, что остается как различие в каждом из нас, даже если это мужчины и женщины, устремление к Творцу, чтобы прийти к просьбе, чтобы поменять все отрицательное, что есть между мной и товарищами. Недостаток желаний, сил, усталость. В общем, все, что связано со связью с товарищами. Вот это вам не должно поменяться. чтобы я увидел все, что мне необходимо.
1: Да, каждое действие должно начинаться с Творца и заканчиваться на нем, на просьбе к нему, иначе это пустые действия, которые ни к чему не приводят. Это непросто. Мы должны развивать стремление прежде всего, стараться объединяться, получать свет, еще дополнительный авиют, и потом поднимать ман. И Рав говорит, что только свет Апсак может нас исправить. И откуда он исходит? Из нашего мана, когда мы понимаем природу, которая не дает нам объединиться и попросить Творца. И мы просим, и приходит свет, который только и может нас исправить. Но есть требование, потребность, в соответствии с этим приходит свет. Хухма, бина, когда мы просим быть как бина, как мы можем себя исправить, изменить.
2: Рав начал с того, что можно сказать о вас, что мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, как мы объединились, что мы сделали. Если не получилось то, что хотели, значит, не готовы кли. И вся его беседа была о том, как построить кли со всех сторон. Во внутренней работе, во внешней работе, как быть на связи. Потом говорил о свете Апсак и еще говорил о том, что нет лишнего продвижения, есть только общее продвижение. Это нужно понять.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем этот прекрасный урок, который мы слышали от нашего учителя. Также возможность для каждого из нас вспомнить, насколько мы должны благодарить нашего учителя. В этих уроках можно увидеть, сколько силы он передает. Я даже не называл это уроками. Это как серия воспитательных таких бесед. Он практически затрагивает каждую тему. И я думаю, что неважно, когда человек приходит, и когда он видит эти уроки, участвует в них, он может видеть, как развивалась наша мировая группа, и много основ он закладывает на этих уроках, которые потом превратились в очень значительные процессы. Я хотел кое-что зачитать из этих уроков, один из отрывков. Рав говорит там так: если в прошлом мы чувствовали и хотели, чтобы этот свет в каждом из нас продвигал его лично, то сегодня мы должны постепенно понять, что нет личного продвижения. Продвижение может быть только в той мере, в которой я связан с другими. И второй Рав говорил об общем устремлении нашем, что только из общего стремления мы формируем необходимость в ощущении Творца. Давайте постараемся это реализовать вместе за то время, которое у нас сейчас есть.
2: Да, много всего. Я как раз бы хотел подчеркнуть, что Рав говорил об Нейбару. Еще в те времена задавались вопросы, поменять ли имя или не поменять. Это сложно произнести, выразить на английском, на русском не совсем понятно. Все это мы обсуждали. Кстати, готовьте вопросы, у нас есть полчаса. Так мы, когда готовились к уроку, подумали, что правильнее было бы, чтобы после такого урока, мы его просмотрели, кстати, вчера, и увидели, что есть много и организационных моментов, и групповых, которые релевантны на сегодняшний день тоже. Можно задаться вопросом, где мы сегодня относительно всех советов, которые получили 23 года назад. Поэтому хотели бы, пока вы готовите вопросы, прояснить вопрос, чтобы в каждой десятке, не каждый сам по себе, а в десятках, поговорили бы, что мы можем еще добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух.
0: Да, что мы как десятка можем добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух, как вот Рав говорил тогда. Рав определил образ группы, но можно как-то, каждый пусть заглянет в себя, каждая десятка пусть заглянет в себя, что мы можем добавить, чтобы соответствовать тому, что Рав говорил.
2: И тут акцент как раз на десятку, потому что в то время мы не были поделены на десятки. Так вот сейчас, по прошествии стольких лет, каждая десятка пусть сделает такой анализ и проверку, где мы относительно этих критериев, выполняем ли мы те советы, которые дал нам Рав. Пожалуйста, 6 минут.
3: Да, наш
0: путь — это прежде всего прийти к любви к товарищам. Как мы можем почувствовать друг друга, заботиться друг о друге. И в десятке, когда мы это делаем, согласно этому, мы можем называться учениками Рава. Это много выяснений, работа, идти выше знания, и вместе с этим распространять кабалу в мире.
2: Да, получили много советов от Рава, и они актуальны, все актуальны, так как Муша сказал.

0: Мне лично близко то, что если у нас есть такая доска, может быть, виртуальная такая доска, было бы видно, кто сейчас рожь десятки, чем заняты на протяжении недели, какие есть тавкиду товарищи, может быть, подготовки, может быть, кому нужна помощь. В общем, такая актуальная информация, что была перед глазами, где поддерживаем друг друга. Может, что-то еще? Продолжайте.
1: Да, Аарон, вроде бы, организовал такую систему. Еще я слышал Рава, что было много разных групп, которые распространяли, делали флайеры и прочие вещи, но не были связаны с центральной группой. И поэтому каждая десятка должна быть связана с центральной группой, должен быть дух Бней Баруха. И поэтому очень важен региональный конгресс, чтобы мы смогли включиться в этот именно дух группы.
0: Да, глубокий вопрос внутренний. Подхожу ли я?
2: Если
0: Бен Барух, право считаться Бен Барух. Нужно спросить себя, насколько я вкладываю. И хорошо почувствовать и стыд относительно всех. Где ты находишься? Да, это осознание зла, которому нужно приходить еще и еще раз для того, чтобы подниматься над всем происходящим. Но, в общем, быть Бней Баруха — это значит осознавать, к чему мы стремимся и где я нахожусь.
1: Да, мне всегда было сложно добавить, сказать, что еще можно добавить. Потому что я как бы уже выполнил все советы. Но все-таки Рав сказал... Я существую только, чтобы соединиться с другими, и десятка тоже для этого, чтобы соединиться с другими десятками. И в этом региональный конгресс нам может очень помочь.
0: Еще дал внешние советы, правила, как себя вести, что... не делать. Так прозвучало заниматься распространением, любовью к товарищам, источниками, не открываться от урока. Может, еще в самых низких состояниях, которые уже даже оправдываем, но именно это ведет к росту.
3: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, כמה, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, וכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה...
1: Каждая духовная работа, внутренняя работа — это и есть реализация. И всегда есть внешний уровень, как мы приводим в соответствие свою жизнь, но внутреннее изменение — это все равно, что ты кладешь себя на операционный стол и позволяешь вот так вот, чтобы происходила эта реализация.
0: Я вижу, что после всех советов Рава, сколько мы сосредоточились на работе в десятке, это основная работа, нет более важной. Из всего этого, то, что Рав говорил о распространении, насколько все это мы должны передавать. И сейчас региональный конгресс, работа с сообществами, все это очень продвигает нас.
1: Да, и мы говорили, что личное продвижение, Рав сказал, что нет такого. Абсолютно четко. Есть только общее продвижение. Я должен прийти к состоянию, когда я забочусь о товарищах.
0: Сейчас поговорили с Авио, и очень интересно. Он говорит, будто видит, а он видит эти уроки в первый раз, потому что был в то время в организации всех этих конгрессов. А как раз наоборот, я был ответственный за контент, и поэтому да, был на всех уроках. И сейчас все поменялось. Я сейчас ответственный за организацию. Смотрите, 2000 лет назад Раби Акива сказал, возлюби ближнего как самого себя. Рав говорит, на каждом уроке объединяйтесь. И мы говорим сейчас, сколько нужно выполнить действий, сколько из критериев, и сколько движений в материальном мире нужно сделать, чтобы к этому подойти. К простому действию объединиться. Все о нем слышали и слышим. Но сколько всего, действительно, на одном уроке сколько нам Рав рассказывал. Разумеется, каждая десятка, каждая группа может здесь сделать просто целый список того, что нужно выполнять. Будь то во внешнем и во внутреннем. Что делать, о чем думать, чтобы прийти к состоянию, которое называется объединение. Ну и, конечно, только сейчас мы начинаем понимать, что без Бааль Сулама, Раба, без Рава, который объясняет все это день за днем, проводя нас такой воспитательный процесс, никаких шансов у человека достичь результата объединения. Ладно, вопросы, пожалуйста, относительно конгресса, организации, группы, все что угодно. Все, что слышали, все, что можно реализовать уже сегодня, как-то внедрять сегодня, реализовывать. Пожалуйста, вопросы.
1: Я хочу спросить из того семинара, который мы провели, из ощущения объединения в десятке. Я в десятке с Руи Мироном, он отвечает за контент конгресса в Петах-Тикве. И вопрос, очевидно, многие товарищи тоже его задают. Мы учимся, мы слышим от Рава, что Творец и Духовное раскрывается в границах десятки. Рав постоянно говорил об этом, когда товарищи собирались где-то физически на конгрессе. Мы на перерывах включали, собирались, но именно на семинарах, на уроках Рав все время нас возвращал к тому, что мы должны проводить наши семинары в десятки. Даже если я далеко поехал, полетел, все равно нужно соединяться в десятках. Сейчас мы входим в 3 дня интенсивного объединения со всем мировым кли. И мой первый вопрос: как мы следим за тем, что все, что мы будем переживать, ощущать мощь вот этого мирового кли, все это величие, все это чувство, как нам передать потом это в свою десятку, чтобы не было... какой-то замены, что десятки мои недостаточны, я не чувствую это в работе, и сейчас я компенсирую это мировым кли. Как мы помогаем друг другу, чтобы все эти вещи мы могли бы собрать только хистронно, только вот эти рекомендации, советы, которые мы принесем в десятку, чтобы не ошиблись и не совершили какую-то ошибку вот в этом общем объединении, чтобы замутило нам как-то хисарон, чтобы дало нам новизну, которую мы можем дать свои десятки. И во время конгресса, и в подготовке. Я думаю, можно сказать, Лыхайм. Я думаю, Юрий чувствуется, его горящее сердце, и насколько он заботится о десятке, о том, чтобы мы были, следовали словам Рава. Как? Я не знаю. Но то, что ты здесь упоминаешь это, и то, что мы сейчас думаем в этом месте, это уже очень важно. Мы понимаем, что вся духовная работа происходит внутри десятки. Это мы понимаем. Я надеюсь, что мы понимаем. Если нет, то мы помогаем друг другу это понять, и Рав помогает нам понять это практически на каждом уроке. Но вместе с этим мы на конгрессе пробуждаем снизу, мы хотим пробудить друг друга снизу. Также и в более широких группах, как ты сказал, и на семинарах, и на других мероприятиях. В смешанном формате будут сидеть товарищи из разных рамок, в разных форматах. В Петах-Тикве, я знаю, очень важно для товарищей во всем мире, но это не единственное место в мире, есть и другие места, и для них встреча — это уже очень большое событие. Множество товарищей, подавляющее большинство наших товарищей в мире, у них нет ощущения каждый день сидеть среди там 100-200 человек за столами, в ощущении полного зала. Поэтому уже сама встреча — это очень важное, значительное мероприятие, физическая близость. Рав сегодня давал на уроке пример, что стоит смотреть урок, когда я вижу всех. И мы, Бней Барухи, всегда, как он рассказывал, хорошо, мы видели друг друга, можно даже положить руку на товарища, так, приобнять его. Это ощущение, это важно, чтобы это происходило в мире со всеми нашими товарищами. Но смотри, допустим, наши товарищи, которые приезжают на стаж, да? Они на семинарах, каждый соединен, я посмотрел на них, каждый соединен со своей десяткой, но вместе с этим они находятся здесь на стаже, они впечатляются друг от друга, они получают большие силы друг от друга, и они сидят в зале, это не их десятка, они получают много воодушевления, мы слышим это от них, как они воодушевляются друг от друга, и это каждый берет, и несколько из них показали мне, вот, и как раз сейчас я передаю это своей десятке. Я думаю, это прекрасный пример, практический пример, когда человек получает воодушевление от более широких рамок, от более широкого формата, и передает это в свою десятку. Он понимает, что он свою работу будет производить в десятке, и так каждый товарищ это приносит. Это, кстати, правильно не только для Конгресса. Мы стараемся передать воодушевление, важность, величие в десятке. Откуда у нас еще будут силы? Мы получаем силы от товарища. Думаю, это всем понятно. Я утром просыпаюсь благодаря товарищам. С одной стороны, это правда. Нужно заострять и подчеркивать, что вот это как бы бегство от десятки. Мы не убегаем от десятки. Не то, что мне в десятке плохо, я убегаю в другое место. Нет, в десятке прекрасно. А если нет, то нужно работать над величием товарищей, чтобы почувствовать, что это прекрасно. Но чтобы укрепить десятку, чтобы привлечь в десятку дополнительную силу, чтобы углублять и продолжать работу между нами, нам нужны дополнительные средства, силы. Всем нам не то, что одна десятка хорошая, другая нехорошая. Нет, все. И вот это впечатление, воодушевление мы можем получить от более широких рамок. Сила, количество, может быть, какие-то другие форматы или примеры, которые я вижу у других товарищей, другие десятки, другие рамки. Это прекрасные вещи, это меня не уводит, не отдаляет. Не то, что я думаю сейчас, что «О, товарищи сидят передо мной». И они наши ученики, они сейчас не находятся со мной в одной десятке, но это наши товарищи, не посторонние люди. Мы не говорим сейчас о каких-то посторонних обществах. Они могут говорить на другом языке, но я могу взять множество примеров, воодушевления. Зависит от моего отношения к ним. Если я буду видеть их великими, если я захочу, конечно, и давать им тоже величие, важности, примеры. Итак, мы смешиваем все эти силы, которые есть в мировой группе, и каждый передает это свои десятки. Снова производим работу, снова продолжаем. Мы никуда не выходим, мы никуда не убегаем. Наоборот, мы хотим углубить работу в десятки.
0: Может, слово не только хочу технически сидеть, потому что, например, я еду сейчас в Америку, и поэтому не смогу сидеть, да и времена, часовой поезд другой, со своей десяткой сидеть не смогу. И буду с другими товарищами, которых тоже, кстати, 20 лет знаю. Хочу взять все их впечатление и воодушевление, а потом передать десятку. Мы не раз говорим о мировом клее, приводим примеры, и нужно возобновлять все это. Мне кажется, что это как раз достаточно понятно. Иногда тоже слышали, там чуть ли не предательство, если я покидаю десятку. Никуда не покидаю. Ты все время с ней. Есть время, когда мы назначили. Ты как с семьей? Семья здесь. Я улетаю за границу. Я связываюсь с ними, рассказываю, что происходит, что я сделал. Точно так же ты. Держи в курсе все, что у тебя в десятке. Ну и правда, давай как бы в пропорциях раз в год, сколько уж там мы встречаемся. Думаю, что это может привести к мощности намного больше, чем сегодня есть в наших десятках.
1: Еще вопросы или это... или мы ответили?
2: Туда.
1: Сегодня мы слышали от Рава, что нас... что распространение нас соединяет очень мощно, и в Петах-Тикве есть много мероприятий, разные там дежурства, разная работа. Что из этого считается распространение? Вот сейчас мы видели урок 23 года назад. Что считается распространением?
0: Не думаю, что что-то изменилось так же, как когда-то. Человек приходит и занимается уборкой в здании, кто-то выносит мусор, кто-то дежурит. Есть люди, которые не выходят из кухни. Это все тоже распространение. Может быть, внутренние, это разные виды распространения, но наверняка. Может, можно было в последнее время подумать, когда Рава меньше сил говорить о распространении, по-видимому, может показаться, что это не важно, важно больше сосредоточиться на десятке. По себе я знаю, что никогда не слышал от Рава, что хоть когда-либо на каком-то этапе он говорил, что достаточно распространять. Мы уже все сделали, теперь нужно подождать. Я считаю, что достаточно говорил об этом с Равом. Скажем так, с точки зрения организации, мы не знаем, не можем привести организацию к состоянию, когда у каждого была бы роль предоставить каждому какую-то обязанность. Но человек должен об этом заботиться сам. Это как массер, это как присутствие на уроке. Я не представляю себе, что человек, у которого нет тавкида, нет обязательства постоянного, то, что он находится в служении группы. Да, может быть, раньше было проще, потому что было больше каких-то физических действий. Можно было выйти, раздать газету. Рав предлагал делать какие-то еще действия, у которых не было, может, нет никакой пользы, кроме объединения. А сегодня из-за того, что я больше мы виртуальные, когда-то была группа 100 человек здесь, и все. Причем мы все равно большинство групп, они все были физические, а сегодня наоборот, большинство виртуальные. Если нет каких-то особых талантов, не могу сказать, насколько у каждого есть постоянные обязательства. Но вот в те времена, в 2004-2005 годах в Ситрине, мы говорили, что каждому должен быть тавкид. Марика, Вилл тогда говорили, было несколько, ну, пару месяцев, когда не было какой-то постоянной обязанности. Я был ответственен только за групповые проекты, не было чего-то постоянного. Я помню пару месяцев, там, переводы или еще что-то. Так вот, ответственность здесь на стороне человека. Человек должен понимать, что без этого он не может продвигаться. И если есть ощущение, что мы об этом не говорим, и Раф об этом не говорит, и мы знаем, что не говорим об этом на уроке, так будто этого и не существует. Сейчас мы слушаем уроки и видим, что для Рава одно и то же. Важность, есть несколько действий и критериев, то, что человек должен им соответствовать. Я, да, признаю, что мы как организация недостаточно можем обратиться к каждому и что-то предложить, но и со стороны человека должно быть желание.
1: Я, может быть, добавил еще что-то. Есть еще 25 дней до конгресса. Конгресс называется «Пробуждаем снизу». Человек должен сейчас остановиться и спросить, что я делаю на конгрессе. Я приезжаю на конгресс в качестве гостя. Вот, я привез себя, сделал всем одолжение. Или вообще, что я делаю? И не важно, что. Либо затачиваю карандаши, либо снимаю, либо там еще что-то. Приводил примеры людей, которые там убирают это и прочее. Вообще, не важно, что человек делает, нужно место, чтобы свое желание отдать группе. Вот есть конгресс и бесконечные действия, которые необходимо делать. Не важно, ты едешь в какое-то место, ты не делаешь, ты участвуешь в Израиле или еще где-то. Есть товарищи, которые заняты с утра до вечера. Есть такие, кто ждут, когда к ним придут и скажут, что ты должен делать на конгрессе. Никто не придет и не скажет, ты хочешь чего-то, заходи и делай, предлагай себя. Если тебе не дают, это тоже другое дело. Здесь нужно проверить. Но человек должен проявить желание участвовать. Есть так много, что можно делать, совершенно не важно, что именно. То, что я участвую, то, что это уже начинает меня готовить к конгрессу, это начинает... У меня есть разные там расписания, подготовка. Давайте использовать эти вещи, это не для кого-то другого. Киев 3.
2: Доброго ранку, шановні викладачі та світове клі. Ми щойно чули від Рава на уроці, що якщо група вважає себе...
0: Доброе утро. Здравствуйте. Слышали на уроке, что если группа ценит, считает себя как самостоятельной, то она отделена от других. Так что группа или регион должны делать, чтобы не чувствовать себя отделенными от всех, а наоборот, быть связанными со всей группой, со всей Бней Барух на протяжении конгресса? Не быть отделенным.
1: Да, нужно понять контекст. Мы только тогда были на первых этапах формирования мировой группы, и мы пытались выяснить, какова должна была связь между центральной группой Бней Барух и группы, которые возникали в мире. И Рав там нарисовал некую структуру, некий процесс, и он... говорил о том, что каждая группа должна быть связана с центральной группой Бней Барух. Я думаю, что в вашем случае украинская группа или Украина говорящая, есть у вас ответственные за язык, есть координаторы, которые ответственны за групповую работу, есть руководители сообщества. Но вы должны быть на связи с нами, мы на связи с вами. Но нужно эту связь все время поддерживать и соблюдать эти рамки. Это вообще не изменилось. Как Рав тогда говорил о виртуальном уроке, это было средством, через которое он формировал мировую группу. Он давал постоянный урок по воскресеньям, потом дважды в неделю это было. Но неважно, это была основа, и он говорил о том, что все должны вместе видеть это в одно и то же время. Это очень важно, а не когда мне там удобно. Поэтому прежде всего уроки. Потом потихоньку, насколько можно быть связанными там с трапезами и вообще расписанием Бней Баруха. Это и есть наше общее расписание для всех. Это относится ко всей мировой группе. И следующее, каждый раз у нас в мировой группе есть что-то центральное, чем мы заняты. Если я хочу быть связанным с тем, что происходит в мировой группе, то я должен быть связан с центральным этим событием. Я могу и сам включаться, куда я хочу. Но сейчас мы занимаемся одним. Мы пробуждаем снизу конгресс, который мы ожидаем через какое-то количество дней. И это важно для всех. Неважно, кто я, откуда, на каком языке я говорю, и какой у меня стаж. Я новичок или старичок. Мы все входим в один режим. Я хочу быть частью этого. Мы хотим быть в одном дыхании, в одной линии, в одном стремлении. Ирганат, пожалуйста, кратенько.
4: Формирование группы, менталитет, он говорил об этом на уроке. А возможно ли такое, чтобы также десятки могли бы формироваться по менталитету? Ну, допустим, у нас есть новые потоки каждые полгода, и кто-то хочет физическую группу, кто хочет виртуальное общение. Можно ли такое допустить?
5: Ну, сложный вопрос, как строить десятки. Стоит ли перемешивать тех, кто уже много лет учится со своим опытом? Может быть, поместить туда новых товарищей, которых, как правило, всегда очень много устремления? Это нужно хорошенько подумать. Нет здесь общего правила, что что-то можно или нельзя делать. Мы думаем, что да, в соответствии с желанием и местом жительства. Есть еще критерии для построения десяток. Не осталось время. Приходи сегодня в 4 до 5:30, как раз у нас урок для нашего сообщества учащихся. Тема сегодня взаимовключения, но можно и поговорить об этом. Можно мы поговорим о том, какие могут быть отклонения у группы. И именно связь с Петах-Тыквой и дает какую-то уверенность продолжать. Координаторы появились когда-то. Вообще-то и с координаторами тоже были случаи, что пропадали группы вместе с координаторами. Это еще когда Раф держал сильной рукой. Но это тоже все естественно. Эгоизм человека. И еще это были физические группы, когда очень сложно было проследить, что происходит в физических группах. Мы об этом всем расскажем. Приходи сегодня вечером. И закончим.
1: Сегодня в 4 можно прийти, задать все вопросы. Стажеры, пожалуйста, Дуди.
5: Друзья, коротенький апдейт. Много из товарищей спрашивают, что продолжать дальше. Удивились, что мы продолжаем уроки в Ситрине. Хотим сказать, что там был больше, чем один урок в день, было по 2 урока в день. И поэтому нам остались еще уроки досмотреть. Мы, кстати, смотрим их не по порядку. Причина, по которой мы хотели упорядочить их относительно нашего времени и рамок нашей учебы. Так что нас ожидает дальше? Осталось 2 урока из Ситрина, мы посмотрим их завтра и послезавтра. Будем вторую часть уроков завтра-послезавтра продолжать подготовку к конгрессу. Начиная со среды, особый урок на тему «Нет никого, кроме него». И с четверга мы возвращаемся к нашей обычной рутине. Рабаш, первая часть. Сначала чтение статьи в десятке, затем уроки в записи с 2003 года и ТЭС на второй части. Закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы продолжим смотреть серию уроков Конгресса Ситрин. Сегодня у нас 11-й урок от 16 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: После которого будет еще больше, естественно, падения. И затем это будет уже такое, как сказать, осознание

бессилия и устремления. Который будет называться ман. И тогда уже мы получим с вами проход. Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли весь период. Вот до этой части. То есть ощутили общий подъем, у нас были общие надежды, мы думали, что что-то нам удастся, что-то хорошо будет. Мы притянули на себя высший свет, этот высший свет спустился на нас и сделал нам первый раз один общий хисарон, одно общее кли, такого не было никогда ранее. Вот эта вся работа, которую мы проделали первый раз ее вместе, здесь и вообще в мире. В таком количестве людей это было общее взаимное устремление. И таким образом мы создали положительное и отрицательное состояние сообща нашим общим усилием. Свет, который мы притянули своим желанием измениться и изменить что-то в нас, он вызвал высвечивание нашего эгоизма. И это уже было общий эгоизм. Это было уже общее кли. Теперь мы должны осознать, в каком состоянии мы находимся. И из него, из этого общего состояния, из нашего общего состояния, сделать снова определенную работу. Эта работа уже будет отличаться от этой работы тем, что она идет на общем хисароне, на общем кли. Я вам вчера говорил еще тоже об этом, что наша работа снизу вверх, она происходит в той же системе, что и сверху сниз, что и сверху вниз. Творец создал общее кли из нулевого состояния. Первое состояние, оно существует. В нем уже вроде бы есть полное кли, наполнение светом, но желание происходит от Творца, и наполнение происходит от Творца, поэтому творения здесь как такового нет. Затем это желание проходит швира, свет уходит вверх, желание падает вниз, и вот они разделены между собой этим махсомом. И тут они должны начинать между собой снова соединяться и достичь такого же состояния, когда свет полностью входит в кли. Вот и мы с вами это делаем. Мы сейчас начинаем ощущать разницу между светом и кли, в нашем кли, именно тем, которое мы желаем внутри себя создать. Каждый из нас до настоящего времени сам хаотично из нашей общей души, называемой Адам, стремился к Творцу. Я куда-то где-то его искал, и он, мои товарищи, отдельные группы в мире. У нас не было этого общего кли, у нас не было на это никаких даже, у нас не было на это никаких предпосылок. Сейчас начинают завязываться связи. Они уже завязались. Не важно, что мы с вами это чувствуем, иногда не чувствуем, не важно. Зато эти связи есть. И они сейчас будут работать. То есть мы уже начали создавать вот эту схему, эту структуру между собой. То есть вот это упавшее кли, оно уже не просто разбитые расколки, а они уже в попытке связаться между собой. То есть они представляют уже каким-то образом структуру вот этого кли. В той мере, в которой мы будем действительно это кли представлять. Это может быть 200-300 человек в мире, 2000 человек в мире, неважно количество. Насколько эта спайка между ними будет аналогична, подобна вот этому общему кли,
когда здесь образуется внутри, внизу над Махсомом, такое подобное клей этому, в миниатюре, но оно будет подобно, в этой мере на него будет воздействовать уже общий свет, свет, который здесь высветил нам этот эгоизм, это уже был свет, который действовал на общий клей. Здесь у нас были наши общие устремления вверх, а здесь у нас оказалось общее разочарование, раскрытие общего эгоизма. Это не частный эгоизм, который раскрывался в каждом из нас, и частные маленькие разочарования, которые были когда-то. Это уже общий эгоизм, это уже общий хисарон, общая кли. Вот это нам надо было сделать в этот раз на нашем с вами здесь съезде, собрании. И этого мы достигли. Теперь мы должны осознать наше состояние и понять, что если мы на это состояние не получили ожидаемого постоянного духовного озарения, явного, абсолютно проявляемого в нас, значит, это потому, что наша кли на сегодняшний день не готова. И вот это состояние, ощущение неготовности нашего кли, сейчас оно должно по нам пройти. То есть разочарование в чем должно быть? В том, что между нами в этом состоянии, которое сейчас у нас проявилось, не существует общности, не существует достаточной связи. Такой, чтобы в соответствии с качеством этой связи, такой пришел бы свет сюда, напишем абсак, который бы нас исправил. Что значит свет абсак, который вытаскивает нас через махсом? Вот это следующий раз, он у нас будет. Свет абсак, он приходит, свет вообще, он аморфный. Он абсолютно не... В нем нет никаких стилей, в нем нет никаких тех или иных особых проявлений. Красный, желтый, милосердие, разума. Свет Хасадим, свет Хохма, нет такого. Свет – это просто свет. А проявляется он в тех или иных свойствах относительно кли. То, что кли желает, каким образом кли его ощущает, так оно и ощущает его проявление на себе. Так вот, если раньше мы ощущали и желали этот свет, чтобы он сделал каждому из нас его личное собственное продвижение – то теперь мы потихонечку должны начать понимать, что личного собственного продвижения нет. Продвижение есть только в той мере, в которой я связан с остальными, и наша общая сила, команда, группа, она желает продвинуться вперед. Причем продвинуться вперед – это означает сблизиться больше между собой. Это означает больше почувствовать друг друга, выйти каждый из себя и... упасть на других, просто отдаться другим своими желаниями, своими возможностями. Это значит немножко продвинуться вперед. Если у нас будут именно эти желания, то, что и называется любовью к ближнему, тогда этот свет абсак, он на нас подействует, потому что у него существуют именно эти свойства. Он на другие желания не отзывается. Проблема в нас, что мы желаем не то, что свет может дать. Не то, что вообще он нам несет на самом деле. Вот подставить это желание, которое у нас возникло сейчас первый раз, еще маленькое, оно вдруг забывается, нам кажется, что его уже нет, мы уже снова эгоисты, мы уже ни о ком не хотим думать, у нас вообще уже мысли где-то там, возможно. Это правильно, это и есть вот этот минус. Но этот минус, он возникает уже на том плюсе, который раньше был. И теперь этот минус все-таки у нас останется. Он будет таким, что мы будем... ожидать, что мы можем, что мы будем думать, что мы будем вспоминать о том, что нам надо обязательно этот путь проделать вместе. Мы будем сожалеть, мы будем нуждаться друг в друге и в общем кли. Вот как в мере нашего желания, вот желания, желания к соединению, в мере нашего желания к соединению на нас этот общий свет, убрать телефоны, этот общий свет, находящийся в абсолютном покое, проявится тогда относительно нас, как Ор Абсак.
Иначе он будет нам незаметен. И так же, как сегодня мы существуем в океане бесконечного света, так и не ощущаем его, так и не будем ощущать. У нас этого желания нет, свет не проявляется. Это подобно, знаете, как сейчас тут могут быть птички, жучки, паучки рядом со мной тут ходить. Мы можем между собой тут возбуждаться, быть в любых мирах, в любых состояниях. И рядом со мной спокойно спит кошечка. Она совершенно ни о чем не думает, не подозревает, не знает. На нее это не действует. Вот так и мы в состоянии выпадения из желания к духовному, естественно, также и не чувствуем на себе проявления этого высшего света, который... И сейчас окружает и проходит сквозь нас. Поэтому вот это желание общее наше, оно должно быть желанием абсолютно явным, осознанным, осознание устремления здесь.

Это осознание устремления к совместному желанию, к совместному постижению, к необходимости ощутить Творца, который ощущается только на наших устремлениях друг к другу. Если вот эти устремления между нами будут один к другому, то на этих совместных устремлениях здесь вот мы ощутим Творца. Только на этих совместных устремлениях. Каждая точка из этих точек, она сама по себе не ощущает ничего. Она только для того, это мое я, только для того, чтобы на нем построить наши взаимные связи. Так вот, мы с вами прошли этот этап. Сейчас мы должны начать осознавать, какое именно желание должно быть у нас. В каком именно желании мы должны пройти махсом. Я приехал проходить махсом. Должно быть объяснено в нас, в наших чувствах, в наших мыслях. Я приехал соединиться со всеми в таком виде. Почему со всеми и почему именно с этими людьми? Потому что они все устремлены к тому же, что и я. Они хотят выйти в высший мир. Значит, мы постепенно начинаем давать более правильные формулировки, что значит высший мир, что значит духовное, что значит пройти махсом. То есть выйти из себя, найти остальных, устремляющихся к этому, создать вместе с ними одно общее большое желание. Без этого ничего у нас не получится. И вот это одно большое общее желание, устремление к нему, работа над этим, это является наш следующий этап. И здесь в первую очередь есть осознание, осознание зла. Какое осознание зла? Осознание того, что я неправильно представляю себе, что значит духовное, что значит кли общее, что значит исправление, осознание этого и устремление к правильному представлению о том, что такое кли, что кли – это связь между нами, а не просто я хочу чего-то большего, чего-то лучшего в своем эгоизме, что кли – это именно выход из каждого из себя для создания связи между нами. На этих связях, на внутренних, затем мы ощущаем исправление и Творца. Вот этому будет посвящена наша следующая работа. Если мы это сделаем, то есть соберем это кли, наше общее, сегодня оно уже проявляется, оно есть, оно забывается, естественно, мы находимся в падении, оно будет потихоньку проявляться в подъеме. Мы должны принимать то состояние, в котором мы есть, где бы мы ни были, там, Миссисипи, Волга, там, Кенгуру или там, Уренгой, неважно где, мы должны принимать все эти состояния, все эти удаленности, все эти условия, как данные нам свыше, мы не понимаем, почему и для чего так созданы мы все. И так нас всех разбросало. С одной стороны, мы были когда-то какой-то общей общностью, да? Одним народом вроде бы, получили одну ментальность, одну культуру, понимали друг друга, а вдруг нас теперь так разбросало, мы удалены, но заодно вот эта удаленность, очевидно, она заданная так Творцом свыше, она, очевидно, и должна сделать у нас такие предпосылки, такие напряжения, такие устремления вперед, которые создадут это общее кли. Значит, несмотря на расстояние, с одной стороны, с другой стороны, создан интернет, и все специально создано для нас так, чтобы мы могли эту связь восстанавливать, создавать, и над ней желать ощутить друг друга, выйти в общее это устремление к Творцу и ощутить его. Значит, это наш следующий этап, и для этого нам дается сейчас то время, которое будет уже у нас у каждого на местах. Поэтому в состоянии с этим мы должны сейчас с вами очень четко определить, как мы будем дальше действовать. Это раз. Второе. Хотел бы слышать от вас. Я хотел бы, чтобы мы сами в течение вот этого вот времени, которое нам сейчас предстоит быть в усилиях создать все-таки между нами как можно больше связи,
где бы я ни делал, расклеивал бы какие-то объявления, давал бы какие-то лекции где-то в других местах, учился бы, слушал бы виртуальные уроки. Что бы я ни делал, я должен думать сейчас уже не только о себе, и не только о моей маленькой группе, и не о том, как ее увеличить или что-то с ней сделать, а о нашем общем мировом кли. Потому что именно оно должно нам дать этот выход в высший мир. Значит, все наши действия должны быть не только замкнуты на мне или на тех моих товарищей, которых я вижу, а на тех, которых я не вижу, на тех, которых я должен мысленно себе представить, мысленно представить вот это огромное общее желание. И оно специально сделано таким виртуальным, потому что это состояние ближе к духовному. Это тренировка своеобразная на отдаление от своего эгоизма, на приближение к духовным категориям. Поэтому не стремитесь куда-то падать в более мелкие состояния. Наоборот, чем больше, чем отвлеченней вы будете представлять себе наше общее кли, тем вернее, тем ближе к духовному вы на самом деле окажетесь. Лично, вместе с нами. Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа по созданию необходимых таких трубопроводов между нами, по которым мы соединяемся между собой, по которым мы каким-то образом контактируем, связываемся в определенное время или в определенных работах, усилиях. Это уже дело администрации, как это делать. Она нам будет в этом помогать для того, чтобы готовить нам уже такие способы связи, чтобы по ним мы могли легче связаться между собой и над этим базисом строить свою духовную настройку. Необходимо, естественно, и быть в механических таких связях друг с другом. Поэтому есть у нас экономическо-хозяйственная деятельность в группе, внутри группы, и связанная она с остальными группами, а над ней мы уже строим наши личные отношения, и, естественно, мы пытаемся делать во всех этих видах деятельности, по крайней мере, так у нас внутри нашей центральной группы, ни одно движение, ни одна форма деятельности, ничего, чтобы делал человек, связанное с группой, с духовным, не проходит без того, чтобы он предварительно не настроил себя, для чего он это должен делать, какую цель он преследует, что именно ему для этого хотелось бы видеть в конце своих действий, как результат своих действий. Кавана, намерение. Так вот, сейчас наше намерение должно быть не внутри нашей маленькой группы, а связано с общей мировой. Для этого мы пытаемся организовать связь, общие стенды в интернете, куда будет доступен вход модераторам от каждой группы, руководителям или как ответственным за выставление там всевозможных объявлений и сообщений. Мы должны будем пытаться вообще, конечно, это все только чисто внешние, механические связи. А так пытайтесь связываться между собой внутри себя, с одной стороны, но и с другой стороны, я вас очень прошу, относитесь к этому очень осторожно, чтобы не получать в день там по 100, по 200 сообщений, которые бы вас просто забили, и вы должны были просто отбрыкиваться от них, отталкиваться от них, как-то у вас не осталось бы совершенно никакого времени на собственную внутреннюю работу, на анализ того, в каком состоянии вы находитесь, ваша и вся мировая группа. Поэтому мы должны, с другой стороны, щадить друг друга и пользоваться возможностями нашей связи очень осторожно. Мы должны создать максимально эффективное поле любви. Такое, которое бы не отвлекало человека, а только мягко его возбуждало к обратной положительной реакции. И все эти помехи,
которые у нас будут сейчас возникать в разных странах, в разных состояниях каждого, в разных группах, они должны восприниматься нами как вот это вот

Левеевана исправляется. И этот свет, кроме вот этого света, который исправляет Левеевен, все проявление света, которое исправляет все наши 613 желаний, это все свет, называемый Апсак. И естественно, что он в состоянии исправить наш маленький эгоизм, этот земной, который находится под Махсомом. Он исправляет еще больше эгоизма, который мы потом будем получать от духовных миров и каждый раз подниматься над ними. Поэтому наше уподобление этому свету Апсак, вот что нам надо сделать. Свет Апсак, что он собой представляет? Представляет собой свойство бины, сак, то есть полное отречение от своего я, с таким расчетом, чтобы весь мой эгоизм использовать на благо уже по ту сторону бины, на благо общей группы и товарищей. Если такое общее устремление есть, я не должен находиться в этом состоянии, оно во мне не исправлено. Я представляю себе, я хотел бы, мне кажется, я думаю, что оно хорошее, что оно полезное. К этому осознанию, видите, осознанию, устремлению я должен подойти. В этом состоянии быть не могу. Я просто должен себе его наиграть даже, что значит искусственно пытаться быть подобным этому. Тогда свет сверху подействует на нас и действительно нас в это состояние втянет. Вот для этого сейчас нам дается этот следующий этап нашей работы. Уже много записок. Значит, для этого общее желание имеет название. Общее желание имеет название общее желание. Устремление к Творцу, общее кли. Это общее желание называется Нахшон. Это тот человек, который первым бросился в Красное море для того, чтобы вырваться из Египта. Если есть хорошие вопросы, мы их потом пройдем. Значит, что для этого? Для того, чтобы нам создать теперь общее устремление для вызывания на себе света Апсак, для исправления. Что для этого нам надо? Значит, мы для этого, как вы знаете, уже говорили между собой, мы должны создать все формы связи, какие только возможны между собой. Это значит, первое, действительно, и постоянно напоминать об этом, стремиться во всех наших действиях уподобляться духовным законам. Это мы же с вами будем проходить и в наших виртуальных уроках, напоминать об этом, спрашивайте, пишите, задавайте вопросы. Раз. Второе. Постоянно стремиться к духовной связи между собой. Не может быть такого, чтобы какая-то группа вдруг исчезала, как это было до сегодняшнего дня. Отказывалась даже писать. Считали они себя самодостаточными, думали, что вообще они духовно при этом продвигаются. Они при этом духовно отодвигались. Я не хочу называть эти группы, я на них за это ругался. Я думаю, что сейчас они понимают, что в таком состоянии они просто заигрываются, как маленькие дети в своем маленьком углу, и никакого вообще духовного движения в их работе нет. Если они хотят идти этим путем страданий, то, пожалуйста, это их дело, значит, мы не считаем их тогда включенными в нас. Конечно, мы будем пытаться их как-то вернуть, чтобы они это осознали, чтобы они вспомнили, по крайней мере, что говорит Баля Сулам о общем кли в статьях вот этих, которые мы с вами проходили, дарование Торы и поручительство, что это самые его первые статьи, которые он обращает к человечеству в настоящее время, в новое время, причем ко всем абсолютно, как там пишется, независимо ни от пола, национальности, возраста, образования и так далее, вероисповедания, ни от зависимости ни от чего.

0: только для того, чтобы создать это общее устремление к Творцу, критическую массу. Если наши товарищи какие-то будут об этом забывать, мы будем понимать их, что они как дети заигрались, забыли, надо нам их, им об этом напоминать. Попробуем, если это получится, туда. Если нет, оставим их, и пускай тогда через какое-то время они увидят, кто они и кто мы. Ничего не сделаешь. Есть и такие. Если наше любое действие, любая организация, лекция, общественная какая-то работа, там, которую мы проводим, она будет без намерения, без отчет нам, без оповещения о том, что они, как сделали, для чего они это сделали, без связи для нашей общей группы, не для нее, не для всех, то это действие совершенно лишено духовного устремления. Так мы и будем воспринимать их работу. То есть они могут призывать там на своих занятиях по сотням учеников, они при этом могут расклеивать миллионы флаеров. Это чисто механическая работа, которая не даст никакого духовного эффекта. Весь конечный, в общем-то, духовный эффект, он только зависит от нашего намерения. Так что принимайте это во внимание. Следующее. Активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков, использование для обучения, рекомендованные нами каббалистические источники. Это очень важно. Для того, чтобы у нас была общность между нами, связь между нами, мы должны обязательно не изучать ничего, кроме, вы знаете чего, Сефер Яцера, книга Зор, Талмуд Эстер Сфирот, все сочинения Ари, все сочинения Баля Сулама, все сочинения Рабаша или наши сейчас издаваемые сочинения. Вы хотите, можете переходить на иврит, на английский, на любых языках, где это и как будет опубликовано. Если нет никакой возможности другой, тогда изучайте это все на русском языке. Есть возможность, обращайтесь к оригинальным источникам. Я ни в коем случае не, и у нас, в том числе в нашей группе, ни в коем случае не задерживаю человека на своих книгах. Наоборот, мы никогда внутри нашей группы не изучаем книг на русском языке, моих сочинений так называемых. Хотя они объясняют те же самые статьи в более популярном виде. После того, как вы изучили, допустим, ту же статью «Дарование Каббалы» или «Дарование Торы», «Матан Тора», «Равут», «Поручительство», «Мир», и «Свобода воли», «Кераховщит» и так далее, я вам советую, у нас кроме этих моих обработанных русских текстов, есть тексты на русском языке оригинального перевода, то есть практически подстрочный перевод. Начните читать их. У вас будет возможность, можете переходить и к оригиналу на иврите. То есть я облегчаю и считаю себя как мостиком между современным человеком и каббалистическими оригинальными тяжелыми такими источниками. Тяжело в них разобраться, для начинающего тяжело читать. Даже сабры. Знаете, сабры — это коренные израильтяне, называются сабры. Так вот, даже сабры, для которых иврит родной язык, они приходят первый раз на занятия, они в течение какого-то времени не умеют читать эти каббалистические тексты. Они не умеют правильно произносить слова, они не знают, что они обозначают. Не то, что обозначает их духовный смысл. Просто это язык настолько особенный, он настолько не употребляемый в обычной жизни, что они его не знают. Они не могут нормально прочесть фразу, предложение. Хотя знают вроде бы все слова. Или там даже здесь много таких слов, что и не знают. То есть, конечно, оригинальные тексты, они сложные, но в них тоже находится очень, в них находится огромная внутренняя сила, вы начнете видеть в этих оригинальных текстах, как проступают дополнительные слова, дополнительные значки. Вы начнете видеть, на самом деле, как будто типография отпечатала и просто спрятала их внутри. Отпечатанные таким же шрифтом типографским, только проступают еще дополнительные слова. Вы начнете видеть в них, это, конечно, не чудеса, это потому что вы видите, вы высвечиваете своим внутренним кли эти дополнительные, да, эту дополнительную информацию. Вы начнете видеть за этим слоем, который вы читаете, следующий слой, дополнительный. Вы, знаете, все, наверное, видели «Гарри Поттера», да? Там картинки, открываешь книжку, да, там открывают книжку, и картинки там живые, фотографии. Там не видели? Видели. Вот. И там на фотографиях люди двигаются, и следующая страничка, и там тоже на фотографиях люди двигаются. Вот таким образом вы начнете видеть на самом деле, не так, как в книжке там, конечно, вы начнете видеть за этими текстами весь механизм работы вот этой вот системы всей мироздания. И вы увидите, как вот эти вот слова, буквы расползаются как бы и дают вам узлы этой машины, силы, мысли, законы, действия, приказы. Так что я ни в коем случае не считаю свои книги святыми и не советую на них ограничиваться. Или, по крайней мере, если родной язык, допустим, только русский, и больше другого языка нет, читайте, допустим, в самом сокращенном, явном виде какую-то статью, допустим, вручение Торы, дарование Торы или Кабалы там. Читайте ее в самом сжатом виде, в самом понятном, потом переходите к оригинальному переводу. То есть переводу, который соответствует оригиналу. Полному, не сокращенные, не выброшенные там всякие слова и не переделанные для вашего понимания. Вы увидите, насколько они одинаковые, эти два источника. Но чем ближе текст к оригиналу, он все-таки более сильнее духовно. А то, что делаю я делаю из него более такое общее, более понятное, близкое больше к вам выражение, форму. Но, естественно, не сравнить ту силу, которую я могу вложить в тексты, по сравнению с силой Бааля Сулама. Это огромные духовные уровни. А я хочу вас именно к этому подтащить. И мы вместе должны именно к этому прийти. Так что пытайтесь немножко приобщиться к этому. Так что мы с вами договариваемся, что мы будем изучать. Никакие New Age и никакие там психологические тренинги и какие-то еще духовные штучки. Мы с вами изучаем оригинальные каббалистические источники или мои книги там, переводы или на другие языки, но максимально приближенные к оригиналу. Такое устремление должно быть.
1: Это на интернете?
0: Или... Это в интернете выставлены версии такие и такие, все это будет. И есть. И не использовать ничего другого. То есть есть несколько еще дополнительных источников, которые я могу вам посоветовать, но они на иврите. Это книги Рамхаля, это книги, кроме Зоара, Сефер Йецира, Зоар, Ари Бааля Сулам Рабаш, мои книги, кроме этого, это книги Рамхаля, это книги Агра, вот, пожалуй, и все. Агра я вам не советую даже начинаться, это крайне сложная литература, невероятная. А? Агра, Вильнский Гаон. Это очень сложная литература, это просто невероятная по изложению Вильнский Гаон. Рамхаль есть на русском языке переводы, Можете попробовать, но Рамхаль ценен именно не своим языком и не пониманием, а включением в него, даже полностью ничего не понимая. Я изучал вместе, я изучал со своим равом Адир Бамаром. Есть такая книга Рамхаля, Адир Бамаром. Адир – это громадный, величественный. Бамаром – на высоте, говорится о Творца. То есть величественный на высоте. Представляете, о чем говорит книга, которая так названа? Он начинает там за рампина мира Ацилут и пошел дальше, еще выше и выше. Я там в то время, когда мы изучали с Равом, практически ничего не понимал. Не то, что не понимал в механике, как мы с вами рассказываем, что такое мир Ацилут там. Но и не надо было понимать. Рамхаль читается для того, чтобы, как читаются псалмы, для того, чтобы это на тебя подействовало. И все. В остальных каббалистических текстах мы с вами читаем для того, чтобы понять, связаться с материалом и чисто умственно запомнить, адаптироваться к нему, вспоминать потом, как-то понимать, связывать между собой различные эти проявления, системы, тут-то миры, там сфероты, там парцуфим, рождение, разносостояние. А есть чтение книг каббалистических, вот это в основном Рамхаля. Она читается уже действительно, он писал в стиле, который понятен только тем, кто находится за махсомом. И начиная с определенного хорошего уровня. Поэтому я помню, как я с Равом читал, и для меня это было практически непонятно. Это было действительно где-то в начале. Так вот, что я хочу сказать, что есть каббалистические книги, которые читаются для общего впечатления, для того, чтобы на тебя это просто действовало. Ты подставляешь себя как под какой-то такой световой душ, и чтобы он на тебя воздействовал. Далее. Ну, естественно, посещение виртуальных уроков, проработка виртуального урока, и не один даже раз, является просто необходимым. Дело не в том, что вы знаете материал или нет. Дело в том, что одновременно с вами то же самое проходят, изучают, над этим сидят, над этим трудятся еще тысячи человек в мире. И устремление это совместная работа над одним и тем же материалом, она и создает предпосылки для наших связей. Это одно общее кли. Поэтому теперь вопрос задается такой. Посещать виртуальные уроки именно в то время, когда мы их даем, или посещать их в другое время более удобное? Быть внутри вместе со всеми остальными, или при этом находиться где-то дома одному? Самое лучшее посещение виртуального урока, если вы будете сидеть вместе, обнявшись и слушать меня с большого экрана. Небольшой компании, чтобы не потерять связь, что вы действительно вместе, обнявшись, сидите и слушаете. Ясно. По-моему, тут не надо ничего объяснять. Чем дальше ваше удаление друг от друга, и чем в большей группе вы сидите и слушаете, тем хуже. Тем хуже. Потому что человек не в состоянии уместить больше, чем у него на руках. Но он может себе представить группу еще 20, еще 30 человек. Он может начинать сливаться с ними, когда он уже не чувствует особенно количество людей. Они все для него приобретают уже какой-то единый образ. Но это будет потом. А вообще желательное прослушивание виртуальных уроков, когда мы вместе устремлены к одной цели, когда мы знаем, что вместе с нами подключены и другие, когда мы видим на экране еще много-много всяких групп, когда мы пытаемся чувствовать одновременно друг друга, и вот вместе с этой попыткой нашей объединиться, мы еще слушаем это из одного источника. Вот эти все условия, они должны быть нами соблюдены. У вас нет этой возможности. Только в другое время, значит, в другое время, но вы пытаетесь сделать то же самое. Одни дома, ничего не сделаешь, это будет одни дома. Но, конечно, это хуже. Несомненно. А вот большие группы, как в Московском кинотеатре, я не знаю, я бы советовал центральной московской группе, которая там находится может быть, как-то, я не знаю, может быть, пропадает это чувство, что ты приходишь просто на сеанс. Это, об этом я с вами не разговаривал, я не хочу в это влезать, но можете ли вы создать между собой такое состояние, что вы все вместе, как сидите абсолютно вместе на этом уроке? Мы пытаемся в Нейбарухе расставить таким образом столы, чтобы все видели друг друга, все сидят друг против друга, по крайней мере, насколько позволяет помещение. Все видят меня, все спрашивают, можно видеть того, кто спрашивает. То есть урок, он должен быть все-таки групповой. Или вы вместе всей одной группой слушаете преподавателя. Но общность это, чувство локтя, она обязана быть. Если это есть у вас и в кинотеатре, и большим количеством людей, пожалуйста. Форма не имеет значения. Главное, чтобы это давало тот же результат. Это вы должны решить для себя сами. Это касается и мужчин, и женщин. Зря думают, что у женщин не должно быть никакой групповой работы, что они не должны вместе между собой работать. Ни в коем случае не так. В духовном мире, когда действительно в духовном мире, когда теряется вот эта вот внешняя оболочка, это платье, тело, а остаются именно устремления к Творцу, они, если это действительно к Творцу, они и не женские, и не мужские. Женские и мужские, Захар и Нуква в духовном мире, это не та совершенно ориентация какая-то, которая в нашем мире. Поэтому это просто наше, как сказать, это наше несовершенство, наша неисправленность, наше... наш уровень не позволяет нам быть в чисто духовном соприкосновении друг с другом, когда пол как бы пропадает, не имеет никакого значения. Это сейчас невозможно сделать, это будет где-то высоко над Махсомом, когда можно будет уже не ориентироваться на пол, а на где мы будем встречаться бесполыми, где каждая душа будет состоять из мужской и женской части. Будет все-таки разница там, но эта разница уже не могу даже объяснить. Она не гормональная, как сегодня между нами представляется различие Захар и Нуква. Так что и у женщин, что я хотел бы сказать, и у женщин также есть группа, и у женщин также есть взаимообязанности, взаимозависимости, связи между собой. И надо понять, что только лишь те помехи, которые могут принести нам контакт между собой, те помехи и дают нам, диктуют нам условия, по которым мы должны быть отделены друг от друга, и больше ничего. На самом деле чистая духовная работа, все человечество, независимо от пола, устремляется к Творцу и объединяется, дополняет друг друга. Да. Я знаю, это я сделал так, чтобы показывали только меня или такого человека, который читает. Может быть, это неверно, и мы вернемся к прошлому. Я уже слышал об этом, что это не позволяет как-то присутствовать на уроке, видеть его со всех сторон в различных так, ракурсах. Сделал ошибку и вижу, признаю, возможно, это так. Я просто не хотел этого делать, потому что... Ну, по разным нашим внутренним причинам. Я видел, что они запаздывают, что они вовремя показывают, что они потом делают из этого какие-то такие выкрутасы совершенно ненужные. Я считаю, что нам надо выпускать учебные фильмы. Не игровые никакие, учебные чистые фильмы, когда бы человек бы не отвлекался ни на что. Не вставляли бы туда всякие фокусы, рывки, которые отрывают человека, не дают ему возможности сосредоточиться на внутренних ощущениях, на внутренних устремлениях, на намерениях, а тут мелькает перед тобой что-то на экране, и тебя это сбивает. они лезут в другую область, в Голливуд. Но надеюсь, что это все каким-то образом придет к пониманию с их стороны, в конце концов, еще ко многим проблемам, которые у меня есть именно с этим отделом. Но я слышал замечания в этот адрес, я возвращаю это снова к прошлому. Каждого человека, который задает вопрос, и вообще иногда сканирование всей группы, такое медленное в те моменты, когда это возможно, когда это не мешает, а наоборот может дополнить устремление, общность там, и так далее, то это надо будет делать. Вся проблема, что они не это делают, исходя из голливудских вкусов, а не из понимания того, что сейчас это должно нам добавить силы к общему устремлению. Понимания вот этого чувства в них еще нет. Да. Так же, как вчерашний конкурс, или этот самый, или КВН, или как его и был еще что-то. Или Брен-ринг этот, или еще что-то. Конкурсы у нас могут быть на то, кто больше любит друг друга, а не кто умнее. Даже такие конкурсы, как шахматные, я считаю, они не хорошие. Не надо доказывать друг другу, кто сильнее и кто умней. Кто умней и кто сильнее любить другого. Конкурсы должны быть другими. Я, к сожалению, просто это упустил. Я готовил эти материалы, пытался как можно ближе адаптировать к нам статьи. И просто я и не знал, что это делается. Этот брен-грин какой-то, я не знал, что это такое. Мне говорят, брен-грин, хорошо, делайте. Мне сказали только один раз это слово, я помню, я даже не знал, что это такое. Или там КВН я знал, но я не думал, что это будет. Надо давать задания другие. И заранее другие задания группам, именно направленные на выражение наших устремлений. Какой ты хороший вот в этом. Смог ли ты что-то как-то найти и изобразить вот это наше устремление положительное? А в этом должна быть победа друг над другом, что называется. То есть вы понимаете, что значит это за победа? Это когда отец играет с сыном и дает сыну выиграть. Он этим учит его, он не подавляет его. Ну, научились. Я упустил этот момент, признаю. Дальше. Создавать условия для постоянной связи между товарищами во всех каббалистических группах. Любая каббалистическая группа это обязана делать. Это проблема духовно-организационная, общий устав, который мы будем обсуждать. И не торопитесь чего-то принять и сделать. Пережевывание, понимание тех связей, которые должны быть между нами, это и есть наша работа. Кончать работу, заканчивать ее, выполнять ее, это всегда делает Творец. Как только мы готовы, как только мы понимаем, что он должен над нами сделать, он это сразу выполняет. С его стороны есть готовность выполнить над нами следующее действие. Как только мы к этому действию готовы, мы желаем, мы наконец-то поняли, что он с нами должен сделать, он немедленно это делает. Понимаете? А мы устремляемся, как правило, не к тому, чтобы понять, что же мы должны. К чему мы должны быть готовы? Что же мы должны из себя подготовить? Как мы должны себя под него подставить? Чего мы должны желать, чтобы он сделал? Мы не ставим себя в положение нуквы относительно него. Ну, сделай надо мной. Мы ставим себя в положение, будто я сейчас собою делаю. Я сейчас себя там леплю. Ничего я себя не леплю, ничего себе не делаю. Я себя должен подготовить как кли. Вот это неправильное отношение к нашей миссии, к нашей работе на каждом этапе, оно просто нас совершенно не в ту сторону уводит. Мы начинаем представлять себя действующими вообще в мироздании. Мы на самом деле не действующие. Мы должны ощутить, а что сейчас должно проявиться и подействовать. Поэтому все наши связи между товарищами внутри групп и связи между группами в соответствии с этим должны строиться. Всем группам и всем членам я вам читаю то, что мне тут приготовили в итоге выводы которые были на встречах между руководителями групп, всем группам и всем членам групп принимать активное участие в мировом производстве по распространению каббалы, добиться, чтобы каждый имел задание по работе по распространению. Я вам скажу, откровенно говоря, очень просто. Нет ничего более сплачивающего, вы знаете, связывающего между нас, связывающего нам с Творцом, чем распространение знаний о нем во всем мире. Потому что основная цель Творца, его главная, единственная, что ли, это нахождение во всех творениях, наполнение всех творений. Значит, наша подготовка и проявление всего этого мирового кли относительно Творца, устремление его, всего человечества к нему, это единственная работа, которая вообще у нас есть. Вы можете почитать из вот этой книги «Каббала для начинающих на иврите». Мы тут выбрали и отметили такими вот черными затемненными кусочками самое главное. И вы там увидите основные выделенные нами разделы и какие они по мощности, о том, как пишет, как кричит Баля Сулам, о том, и не только Баля Сулам, есть книга, которая скоро выйдет, которая называется «Увидеть хорошее», только, может быть, на иврите она будет по-другому, на русском языке будет по-другому называться. Там вырезки, выписки каббалистов о том, насколько это важно распространять каббалу, насколько это единственное лекарство для нашего мира, для каждого из нас и так далее. Так что нет ничего более эффективного, ничего более помогающего, чем распространение. И распространение должно быть совместным. Это распространение включает в себя всю нашу деятельность. В Бней Барухе, кроме кухни, и то кухня сейчас работает на распространение, а вообще кроме кухни, все остальное это только распространение. Вы можете сказать, конечно, и ругаться, обижаться, что мы узурпировали эту область, но мы с удовольствием примем вас в нее. С удовольствием. Мы раздадим работу сколько угодно, куда угодно. Делайте лучше, чем мы, получите все от нас. Если в Москве вдруг они сумеют создать какой-то отдел, который будет лучше нас делать видео, аудио, чего-то там, вот сейчас, допустим, с печатью, они там делают, они там форматируют книжки, макет делают окончательный, дают в печать, получают готовую продукцию. То же самое будет отчасти с печатью брошюр. То же самое может быть, есть очень много и за границей, и далеко от нас в Израиле людей, которые чистят материалы, готовят их к выставлению. Есть переводчики, которые находятся неизвестно где в мире. Сегодня электронная связь позволяет нам быть одним предприятием мировым, неважно, где вы находитесь. Участие в совместных проектах крайне важно. Вы проводите какую-то огромную лекцию, вы проводите какую-то большую там маевку, не знаю, там чего-то. Вам необходима сила, вам необходимы средства, вам необходимо чего-то изобрести, написать. Советуйтесь со всеми. Это, может быть, создаст какие-то сложности, с одной стороны, но надо найти такой оптимальный вариант, чтобы это действовало на связь между нами. И я очень бы хотел видеть действительно дочерние предприятия, так называемые, да, в различных странах, в различных группах мира, которые бы занимались действительно нашими общими проектами. Мы тут пытались вот в этих анкетах получить от вас сведения о том, кто что может. У нас еще будут награждения, вот тут есть грамоты. Они за то, что за участие в таких работах, да, в основном. Тут сотни грамот. Это мне придется еще поработать. Но это действительно те люди, которые действительно работают на нас, на всех. На то, чтобы нас всех приподнять. Нет более эффективного действия, чем распространение. Я считаю, что только вот эта совместная работа, то есть совместное действие, то, что с одной стороны я был, конечно, рядом со своим равом, и с другой стороны, то, что я занимался распространением, и никто больше из той группы Рава этим не занимался. Я привел к нему еще учеников, я их я был над ними куратор, я распространял, печатал свою книжку в 83-м году, первый раз издал, давал лекции там везде, Тель-Авив, Димона, где я только не был. Я считаю, что, и сколько я в то время знал, но это, в общем, формирует человека. Не потому, что, как и в нашем мире, когда ты рассказываешь, ты больше понимаешь и вообще растешь, а потому что ты при этом вызываешь на себя окружающий свет. Если ты при этом еще и предполагаешь, что ты этим всю мировую группу хотел бы поднять, то вызывающий на себя свет, он в миллиарды раз больше. В мере твоего намерения, на самом деле намерения. Значит, всем группам и всем членам групп добиться, чтобы каждый имел задание в работе по распространению. Не умеешь писать – читай остальным, другим. Не умеешь писать для других, а читать для других – стой у метро, раздавай. Не умеешь раздавать – расклеивай. Что-то ты должен делать – стулья расставлять на лекциях, неважно что. Каждый обязан хоть в чем-то приложить себя для распространения. Жалко, если вы не будете этого делать. Ну, чуть-чуть в чем-то. Даже если вы чистите какой-то материал, и он потом идет в интернет, это тоже распространение. Далее. Всем членам групп ежемесячно выплачивать МАСР, который используется исключительно на распространение. В принципе, вы понимаете, что ни в коем случае никто вашими деньгами пользоваться не собирается. Мы используем это как средство для нашего совместного объединения. Мы должны быть прозрачны друг другу. Мы должны видеть, понимать наши общие проекты. Как это делается, кто это делает. Мы должны помогать, советовать друг другу. А в конечном итоге, конечно же, будем двигаться, я надеюсь, к общему фонду и к общей кассе и к общему решению, куда лучше направлять потоки наши финансовые для того, чтобы лучше в той или иной части мира в соответствии с тем, с нашей общей задачей, где нам что лучше развивать. Поэтому в итоге это необходимо будет. Мы уже сейчас должны быть к этому заранее готовы думать об этом, потихоньку эту схему формировать. Для этого существует у нас наше руководство, и оно постепенно должно это делать, а мы ему должны помогать. Так что сдачи МАСР, об этом даже нет никакой речи, если вы хотите участвовать в духовной работе. Это условие не мое и не моя прихоть. Сдача происходит ответственному в группе. Ответственный в группе вкладывает это на счет группы в банке. И это все абсолютно прозрачно. Это все должно быть прозрачно. Это все совершенно должно быть ясно между нами. Это как одна семья, которая живет из своего кармана. Все приносят в общую кассу. Я надеюсь, что мы этого достигнем. И тогда мы будем с вами проводить особые акции там на Аляске, в Африке, неважно где. Где посчитаем нужным для нашего наиболее эффективного развития. И неважно, если на Украине $1 – это большие деньги, они сдают $1 в месяц. Это должно быть 10%. Это неважно. Эффективность одна и та же, но это 10%. На совести человека, потому что это его духовное развитие. Я не хочу говорить о суммах, которые сдают такие большие люди, как Владимир Слуцкер, там и еще несколько больших людей, у которых есть большие возможности. Действительно, они помогают нам осуществлять огромные проекты. Без них мы бы просто задохнулись. Но по важности, по духовной, тот, кто сдает там 1 рубль в месяц, потому что заработал 10 рублей, это то же самое. То есть у него то же самое участие в духовном мире. Творец тебе дает в итоге заработать эти 100%, 10% ты должен отдать на того же Творца, на его работу, на его работу над тобой. 90% считается якобы, что ты делаешь 9 первых сферот, а 10-ю отдай, это потому что он в тебе ее исправит. до Махсома. После Махсома будет другой расчет. Вы сами увидите, что будет с вами происходить после Махсома. Вы потеряете ощущение в этих вообще материальных ценностях. Вы поймете, что их ценность только в максимальном эффективном использовании вперед. Так что, кроме того, поймите, что те проекты, которые мы делаем, создание фильмов, текстов, всего того, что кроме книг, которые мы продаем, и в итоге, может быть, они себя покрывают, потому что мы можем учитывать только печать, а огромное количество людей, которые получают зарплаты, оформители, редакторы там, и так далее, это трудно учитывается. Так что, может быть, на книгах мы выходим на какой-то уровень нулевой. Все остальное, это идет с Маасера, это все идет, так сказать, с дотацией. И сегодня то, что мы здесь сидим, мы платим всего лишь, не знаю сколько, половину, наверное, мы покрываем или нет, того, что мы находимся здесь. Чуть больше? Примерно половину, даже меньше того, что нам стоило вот это вот наше здесь празднество, наш фестиваль. Да? Мы с вами своими взносами покрываем меньше половины. Все остальное это за счет опять-таки тех наших больших друзей, как я уже назвал их, которые нам помогают вылезти из этого минуса. То есть вы понимаете вообще, что значит Маасер, тем более Маасер наших таких людей, которые в состоянии и от всей души нам помогают. Я считаю, мы должны поблагодарить Владимира Слуцкера, Сергея Каванду, Леонида Макарона, Леонида Елизарова. Это действительно огромный вклад. Без них мы бы здесь не могли бы сидеть с вами, находиться. Причем их Маасер перечисляется официально на наш банковский счет Бней Барух и расходуется абсолютно официально, прозрачно для нас и для государственных органов. Дальше. Создать единый бюджет мировой группы, в принципе, об этом я сейчас сказал. Каждая региональная группа имеет прозрачный бюджет, это все я сказал, планирует работу, расходы средств по согласованию с руководством мировой группы. Я думаю, что постепенно мы к этому дойдем. Невозможно сейчас, я думаю, сейчас это начинать. Мы не знаем точно, что у них, что у нас. Это все постепенно должно организовываться. Опять-таки, проблема в чем? Помогать, если можно, в регионах, если можно... Все вместе направлять финансовые потоки в ту или в другую сторону, куда-то на определенные проекты. И самое главное, что вот этот общий карман, он сделает из нас одну общую семью, поможет нам в этом. Далее. Все региональные центры входят в единую мировую организацию Бней Барух. Это уже, правда, не моя область, я в этом ничего не понимаю, но существуют у нас такие опытные менеджеры, как Козлов, Слуцкер, Каванда, и вообще в московской группе особенно очень много людей, которые имеют свои хорошие бизнесы, знают, как этим всем руководить и в Америке, так что я надеюсь, что они это сделают, это совершенно не я. Я надеюсь, что они меня освободят от всего этого, и я останусь только со своим учебным процессом. Дальше. Все региональные группы еженедельно информируют руководство мировой организации Бней Барух о своей работе и ежемесячно сдают отчеты. У нас любой человек в Бней Барухе имеет у себя на голове обязанности. Эти обязанности заранее расписаны. Может быть, мы могли бы сделать вообще экскурсию по нашему центру для всех. Повести их всех. Где Авиу? Да, там, конечно, сейчас полная разруха, все здесь. Но надо фильм показать. Вы бы увидели у нас на досках, как вот здесь, расписание огромное. Там 100 человек, и каждый что обязан делать, расписано каждое его время, где, когда, что, на кухне, на занятиях. У нас в центре нет такого, чтобы люди не находились. есть постоянная бригада, которая приходит вечером, моет, чистит, драит весь наш центр каждую ночь. Трое, да, каждую ночь, трое наших товарищей, дежурные. И они в тот период, когда мы не находимся в центре с 10 вечера до 3 часов ночи, они его полностью вымывают. И мы приходим уже в чистое, в проветренное, в новое помещение. И так каждую ночь новая тройка. Есть люди, которые ответственны за закупки, есть люди, которые ответственны там за ремонт. Вот у каждого все расписано. Кроме того, у каждого расписано, что он должен делать по общественным работам. Есть группа, которая занимается работой с ивритским населением, делает там, в общем, целые команды. Расклеивающие флаеры, раздающие где-то объявления в газетах, связь с прессой, уже непосредственно организующие лекционные залы, проводящие лекции, собирающие затем этих людей в группы и так далее. В общем, все расписано по процессам, и практически все это сорганизовано четко по плану. Мы надеемся, что эти общие планы будут у нас у всех, но с другой стороны, вы понимаете, что централизация, она тормозит развитие инициативы на местах. Надо сделать так, чтобы этого не было, но чтобы это было взаимно и максимально эффективно. В любом случае, я прошу, я даже требую, любая печатная продукция, какой бы красивой она вам ни казалась, любая, если вы выпускаете ее в свет, даже для вашего внутреннего, якобы, группового использования. Допустим, мы напечатаем всего там 300 экземпляров внутри нашей группы, чтобы распространить. Вы не имеете права это сделать, прежде чем получите согласие нашего центра, мое личное. Я не хочу никаких ляпсусов. Вы работаете от имени Бней Барух. Вы можете нам всем навредить. Не только навредить там с какими-то органами, там, или с религиозными, или с государственными, или еще с чем-то. Вы можете навредить духовно нам в первую очередь. Поэтому любая продукция, любое печатное слово, даже если оно печатное и распространяется внутри якобы группы, оно не может распространяться только внутри группы. И даже если внутри группы, оно тем более может быть важно нам, и важно его отредактировать и знать. Поэтому не может быть здесь в этом деле никакого вообще самоуправства. Это должно быть подчинено моему жесткому контролю. Если этого не будет, я буду это пресекать. Если вы будете выходить из-под моей власти, вы просто не будете вместе с нами и со мной. Никаких газет местных, которые вдруг потом мне преподносятся как какой-то сюрприз. В частности, это газета там в Ариэле или еще где-то, и в Израиле такое есть, и в других местах. Вы не представляете всей тонкости каббалистической информации. Наоборот, посоветуйтесь вместе со мной, вы обретете намного большее понимание, чуткость к тому, какой она должна быть. И увидите, в чем ваши ошибки. Так же, как с этими КВНами или еще с чем-то. Давайте вместе учиться. Я предупреждаю всех и очень прошу. Далее. Все религиозные группы еженедельно информируют. Но это Козлов будет руководить этим, и они будут списываться. Это его договоренность с руководителями групп. Все руководители региональных групп и организаций назначаются по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. Ну, это тоже меня, в общем-то, мало касается, да я и не вникаю в эти дела. Но это знает больше там Марик или там Козлов, Юдит, они больше связаны. Я связан больше, то есть это есть у нас два канала связи. Один канал – это чисто хозяйственная такая деятельность, финансовая деятельность, организационная, управляющая, управленческая. И вторая – это уже над ней надстройка духовная. Я хотел бы заниматься только этой. Не пытайтесь меня втянуть на ваш уровень. Организационная, бизнес, деятельность, там всякие. Я в этом мало понимаю. Вдруг обращается ко мне, то-то, то-то надо сделать. Это совсем ко мне не относится. Если у нас в группе это происходит, я в основном говорю, иди туда и отстань от меня, или вообще иди подальше. И у меня нет другого выхода, потому что меня втягивают в такие решения организационные, хозяйственные, в которых я серьезно ничего не понимаю. Я только могу кричать, почему дорого, почему нельзя дешевле, или там, почему нельзя быстрее. Но это я кричу для того, на всякий случай. Серьезно я вам говорю, я ничего не понимаю, в этом не надо ко мне с этим лезть. Но, с другой стороны, общий вид информации, если она выходит, то есть, когда происходит выпуск ее на рынок или что, а не наша хозяйственная внутренняя деятельность. Или иногда бывают методы обращения к организациям или что. Об этом иногда надо спрашивать. Потому что они должны быть тоже соответствующие. Я вас прошу поосторожней общаться с государственными организациями, с религиозными организациями. Мы должны постепенно строить свой имидж. К сожалению, каббала имеет различные оттенки, связывается с иудаизмом, с бергом, там с чем угодно. Я прошу вас постепенно, постепенно заботиться о том, чтобы она приобрела свой истинный, истинный имидж. Это очень нелегко. Но именно в шлифовке в этой мы себя строим. Ну что за глупости? Может ли человек проникнуться уроком, играя в это время на экране в какие-то посторонние игры? Я не знаю, может речь идет о ком-то, хотят намекнуть на кого-то, я не знаю. Ни в коем случае не может быть отвлечения от урока, если только человек не занят более необходимой работой. Поэтому я и не хочу, чтобы наши люди, наши мои ученики во время урока занимались там всякими, меня снимают и наш урок на трех камерах, или там 5 человек сидит во время передачи по интернету, или еще там 10 человек сидит на кухне, может сидеть, или еще чего-то. Это все надо сокращать. Не может быть никакой деятельности, кроме самой необходимейшей во время урока. Только это может быть оправданием не присутствовать на нем. И то, если это есть, в этом необходимость, то ее надо непременно и сразу же ограничивать тем, чтобы ставить дежурных. То есть, допустим, раз в неделю максимум я могу вместо урока быть на кухне или руководить трансляцией или еще чем-то. А остальные дни в неделю другие люди вместо меня. Потому что наш эгоизм постоянно нам предлагает всевозможные уловки. Каким образом вместо этого заняться чем-то более интересным для него? Это надо пресекать. Что наиболее эффективно для распространения? Писать статьи самостоятельно и не направить эти усилия на редактирование текстов или иную. Самое полезное – это редактирование правильных каббалистических текстов, потому что это уже полусырой материал, самый готовый к выходу. Пока вы начнете писать, пока вы начнете правильно писать, вы увидите, что это пройдет много-много времени, а эффективность ваша пока нулевая. Есть ли шанс у учеников, сбившихся с пути, вернуться в группу по происшествию времени при осознании этими учениками своих ошибок? В принципе, такой шанс, конечно же, есть. Это те ученики, которые просто упали, разленились, что называется. То есть они настолько выпали в бессилие, что ни в коем случае группа им не могла помочь, и они сами не хотели, чтобы группа им в этом помогла. Такое время, проходит какое-то определенное время, они это осознают, время лечит, если не сами усилия человека. И, возможно, приходит такое время, когда они снова получают воодушевление, вдохновение от себя, от нас, от Ормакиев в итоге, конечно, и могут возвратиться в группу. То есть это имеется в виду люди, которые просто упали. Уже есть такой человек с нами вместе, но в том, что он упал, вот вам пример, мы были виноваты, мы его загрузили настолько работой, что он только этим занимался. И настолько оторвался, настолько не получал никакого впечатления ни от занятий, ни от группы, ни от чего, что просто последняя фраза, какую он сказал, что-то, я не знаю вообще, это, по-моему, все нереально. И как только человек говорит такую фразу, тут же он должен быть удален из группы. И это мы сделали. Но как только я почувствовал, что действительно он этот период прожил, что он это осознал, и мы были в этом виноваты, что в том, что так поступили с ним, не подумали и не позаботились, и не были чуткими к нему, что он перегружен одним и недогружен другим, да? то сразу же мы его, значит, я сам послал к нему людей, которые ему сказали, что он может вернуться. И все, слава Богу, сегодня. И сегодня мы следим за тем, и это для нас в том числе хороший урок. Ни в коем случае не позволять ни одному человеку отсутствовать на уроке, если только на это нет крайней необходимости. И если она есть, то делать дежурство на этой должности, которая необходима. Есть вопросы по этому поводу? Я слышал, в московской группе там идет урок в зале, и тут на улице стоят, курят, обсуждают, что там, футбол обсуждают или что, я не знаю. Значит, выгнать их вообще. Человек может спать на уроке, устал. Надо попробовать его потолкать. Но если нет, пускай спит. Но он на уроке. Он пришел присутствовать на нем, а не устраивать там посторонний какой-то клуб. И никакие не решать групповые вопросы. Якобы они такие важные нам, мы сейчас будем их решать вместе. У нас другого времени нет. Нет другого времени, не решайте. Значит, вы не умеете право решать. Назначим других решающих. У нас это очень жестко. И несмотря на это, конечно, люди уворачиваются, выходят перекурить, там чай делают и так далее. Да, кстати, чай. Должно быть дежурство, не один и тот же человек обслуживает. Все, что делается систематически, должно быть по графику, между всеми распределено как можно ровнее. Я знаю ребята, которые там сидят, я перед вами сижу с экраном, в это время там группа переводчиков на иврит и на английский, кинооператоры, на миксере там сидят люди, эти самые трансляторы, там человек 5 сидит. В итоге это огромная команда. Вы видите меня, кроме этого еще 10-15 человек. Но это виртуальный урок, это не наш урок. Но этих людей надо менять. И они не делают практически хорошо, если они это делают с каваной, что они это делают с душой, и это включается в их духовные усилия. Но в принципе, если невозможно при этом их присутствие на уроке, оно обязательно. Если бы они были в то же время прослушателями этого виртуального урока, я бы им этого не позволил. Почему я против того, чтобы Сенькина команда, там 4-5 человек, занималась бы, показывала бы вам спрашивающего, отвечающего, весь Бней Барух и так далее. Потому что там начинает быть целая группа, вместо того, чтобы присутствовать на уроке. Один человек, когда он смотрит на меня, ладно, так они меняются раз каждый день. Так он пропускает один урок в неделю. Да? Но это невозможно, если ты занимаешься техникой, одновременно думать и о группе, и о том, что сейчас изучается на доске и так далее. Невозможно. Принимите это во внимание. Хватит Копылову быть только на этом. Это нехорошо. И вы видите, иногда по его срывам, да, между нами говоря, что происходит. Мы в этом виноваты. Давайте больше об этом говорить и советоваться. Будет ли у нас новое имя вместо Бней Барух? Я, честное слово, не знаю. Это все не зависит от нас. Это как течет. Предлагайте свои названия. Возможно, они смогут заменить это имя Бней Барух, которое непонятно, которое надо объяснять. Я дал это имя вообще группе маленькой на моих учеников. Потому что я как бы все, что имею, все перенял от своего святого учителя. И поэтому считал, что ту группу, которую я создаю, я им это все смогу передать. То, что сейчас это имя распространяется на всю мировую группу, были уже много раз такие попытки найти какое-то другое имя, Академия Кабалы, это что-то еще. Если у вас есть какая-то такая идея, блеснет что-то такое особенное, и это действительно найдет оправдание свыше, и что значит найдет оправдание свыше, то есть действительно привьется, будет принято нами и вживется в нас больше, чем сегодняшний это Бней Барух, то, конечно, это будет хорошо. Почему нет? Чтобы это было более понятно всем людям на земле. С другой стороны, это имя дано по самому последнему каббалисту, который закончил собой всю цепочку каббалистов, нисходящих сверху вниз и подхваченных перед, передавших нам вот эту методику, с которой мы уже идем снизу вверх. Кроме того, Барух – это имя Творца, благословенный. Так что оно в то же время и по глубине очень важное имя. Это имя, которым назвал Баля Сулам все-таки своего первенца. Так что

То есть, значит так, все руководители региональных групп назначаются согласованно общим собранием всех руководителей и по согласованию с руководством Мировой организации Бней Барух. И учеником Рава Лайтмана считается лишь тот, кто выполняет принятые съездом решения. Но это автоматически. Ученики не назначаются. Я не могу сказать, кто ученик. Ученик – это тот, кто выполняет эти условия, необходимые для духовного возвышения. Тот и ученик. В какую группу лучше ходить жене занимающейся? В группу женщин? Или в жен, или в женскую группу, не знаю, что вам сказать. Бывает такое, что в одном и том же месте, допустим, как в Москве, могут существовать различных несколько групп. И я это вообще приветствую. Приветствую. Кстати говоря, и у нас есть группа наша общая, центральная. Несмотря на то, что мы учимся на иврите, там в основном русскоязычные, то есть бывшие из России, приезжие. И есть группа, сейчас создается совершенно независимая, отдельная, израильская. Мы увидели, что по ментальности эти две группы не могут быть вместе. Вы видите вместе с нами Гилада, Виу, Орена. Вообще вы их любите, их понимаете. Вы видите тех ребят, которые здесь есть, израильтян, насколько они вместе с вами и хотят быть вместе с вами. Но это избранные, между нами говоря, это избранные. В основном основная масса не только из-за языка. Дело даже не в языке, дело в ментальности. Она очень трудно соприкасается с любыми остальными группами. Израильтяне – это особый народ. Это в чистом виде этот жестоковыйный народ, который вообще ни под на что не гнется. Так вот, те действительно избранные из них, которые могут, хотят, понимают, что лучше соприкоснуться с этой общей внешней мировой группой, те с нами вместе. А для остальных, которым это трудно, и нет другого выхода, если это так, что сделаешь, для тех надо создавать особые условия. И мы для этого так и поступаем. Сейчас мы начинаем открывать особые группы только для израильтян. То же самое на местах у вас. В тех реальностях, которые есть в России, необходимо создать отдельную группу для более элитных людей, отдельную для более простых, может быть, отдельную для людей богемы и так далее. В России этот разброс очень сильный, там прямо на касты сегодня чуть ли не поделено общество. И очень трудно общаться между такими полярными, может быть, по общественному положению, состоянию людьми. Поэтому желательно помочь им в этом. Что сделаешь? Такое условие уже существует, значит, надо помочь людям прийти в кабалу наиболее удобным путем. А потом это не имеет значения, с кем ты рядом сидишь, выпиваешь и обнимаешься. Поэтому создание разных многоплановых групп, оно приветствуется. То же самое будет проблема и в Америке, и во всех остальных странах. Надо подделываться под те реальности, которые там есть, чтобы максимально облегчить людям путь в кабалу. Поэтому быть в этой женской группе, в той, в какой мужской группе, не в той. Я лично приветствую то, что Слуцкер желает создать особую группу в Москве для того, чтобы привлекать туда политиков, бизнесменов, больших людей, которые не могут себе просто вот в глазах общества ходить куда-то там на какой-то завод, смотреть какое-то там каббалистическое кино. Общество не позволяет им это сделать. Они находятся в начальном состоянии под влиянием общества. Ничего не сделаешь, надо пойти им навстречу, создать другие условия. В виде клуба какого-то, в виде какого-то там аристократического кружка. И таким образом, в принципе, мы с ним и говорили, это и задумано было нами, вот такое выделение его в отдельную такую маленькую группу. Остальная московская группа не имеет к этому никакого отношения. Занимается по нашей программе, идет по нашей программе, участвует в виртуальных уроках. У них свой массер, все свое. Это абсолютно две разделенные группы. У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отделенная от нас. Мы иногда участвуем в общих группах,

каких-то акциях, они во многом нам помогают, естественно. Мы, если надо, помогаем им финансово или там физически, организуем там что-то для них. Но это совершенно отдельная группа. Так. Тут много записок с тем, что человек начал чувствовать, что все открывается, что вроде бы экран открывается, что это кратковременные ощущения, которые все, каждый из нас в какой-то мере прочувствовал, и они еще будут у нас вдруг появляться, постепенно исчезать, вдруг появляться, постепенно исчезать. Это будет, пока мы все-таки не создадим вот это вот желание, настоящее желание к настоящему ор-апса, к настоящему исправляющему свету. Что же на самом деле он должен в нас исправить? Если это будет нами полностью осознанно, и затем к этому мы устремимся, ничего больше не надо. Действие, оно происходит свыше светом, Творцом. Сегодня мы прощаемся с большой частью наших друзей, которые, это московская группа, да, основная ее часть, которая сегодня улетает. Что я хочу сказать? Когда я пришел к своему раву, буквально через недельки-полторы, там умер один из них, потом умерла там мать у учащихся, там у нескольких учащихся, у братьев. Я был поражен, насколько эти люди бессердечны. Умер товарищ, выпили и как будто забыли. Умерла мать, там четверо или пятеро братьев занимались вместе. Умерла мать, я пришел к ним на... ну, что называется, поминки, это когда сидят неделю, шива так называемую. Они сидели, болтали между собой, со мной разговаривали о каких-то отвлеченных вещах. Я до этого заходил тоже в такие семьи, где скорбят по усопшему, там слезы, тихо, все сидят так, все это, в такой скорби. А здесь нормальная обстановка. Потом мне это уже стало понятно. Но сначала было очень непонятно. Совершенно дикое отношение как бы к таким вещам. К расставаниям тоже. Потому что мы все идем вперед. Мы идем в лучшее. Мы идем в будущее. Никогда нет ухода от хорошего к плохому. Есть только от хорошего к более лучшему. Это не то, что я вас сейчас настраиваю, делаю какую-то психологическую вам подпитку. Это на самом деле так. Потому что даже самое худшее состояние, которое сейчас будет проявляться в нас, это всего лишь кли, проявление кли более высшего состояния, более лучшего. Более высшего, чем прошлое. Поэтому надо постоянно жить по модулю, а не по знаку. Плюс это или минус. А жить по модулю, что я всегда все в большем состоянии нахожусь. Это обязательно, без этого не может быть оправдания действий Творца. Без этого человек не может быть близок к Творцу. Если мне плохо, значит это Творец же делает плохо, кто же еще делает? Этим я удаляюсь от Творца. Если мне плохо, но я понимаю, почему он мне делает это плохо, и я ему благодарен за то, что он меня проводит через такие низкие состояния, значит я уже этого заслужил, я уже могу это вынести и оправдать его, значит это уже становится хорошо. В каждом состоянии оно хорошее или плохое, каждое состояние хорошее или плохое, оно оценивается, ощущается только в мере введения в него Творца, в любое самое страшное состояние. Введите туда Творца, начните немножко понимать, немножко осознавать, что это исходит от него, что он единственный, который вам это делает, мгновенно это состояние смягчается, становится сладким. Оно так и называется амтака. Амтака, то есть подслащивание, моток сладкий. Сразу же. Потому что вообще все отрицательное – это отдаление света, отдаление Творца. Приблизьте его к себе, вы увидите любое состояние хорошим. А тем более, когда он вам
поддает все время ваш эгоизм, старается понизить, а вы все время сближаетесь к ним, вот тут вы растите себя, он дает вниз, расширяет ваш эгоизм, а вы при этом устремляетесь все больше вверх. Ваш уровень, ваш парцов растет. Поэтому никаких слез, никаких прощаний тут с нами быть не может. Мы должны чувствовать на самом деле себя, все группы, как мы вместе сейчас чувствуем себя. Пытайтесь начинать видеть друг друга внутри, в нашем общем устремлении. И вы вдруг обнаружите, что оно действительно есть, это общее кли. Потому что оно существует, вы его не видите. Я вам говорю из того состояния, в котором вы существуете на самом деле. Уберите вот эти тела, и вы увидите общее одно устремление вверх. Живите в нем. Мы уже должны перейти на этот образ существования. Вы тянетесь назад. Перестаньте, обрубайте концы все. И также не будет иметь значения, живые мы или мертвые. Ничего не будет влиять ни на что. Нет тела, есть тело. Да сейчас их уже нет, этих тел, в наших ощущениях. Нет, мы не относимся друг к другу через тела. И все. Важно ли читать материалы про себя или вслух, не имеет значения. Материалы оборванные или не оборванные тоже не имеет значения. Да ничего не имеет значения, только ваше устремление. И у меня есть такие обрывочки от Баля Сулама или от моего Рава, такие писюлечки, у меня их много, целые папки, вот, оригиналов. И я читаю там маленькую вот такую вот, там 2-3 слова, и главное, что во мне это вызывает. Если два человека имеют внутренние группы, то как лично объединить эти две внутренние группы в двух разных людях в одну группу? Я немножко не понимаю. Два человека, у каждого из них своя группа. Как объединить между собой группы? Я не знаю, надо ли объединять. Не всегда одна большая группа лучше, чем две разных. Пускай эти две разные группы стремятся быть как одна, но не будут одной. Для них в таком случае есть возможность работать на это объединение. Это важнее, чем «О, мы одна группа, нам внутри нечего работать, мы группа». А так вам будет ясно, что вы разные. Почему Творец создал нас всех сейчас разбросанными по поверхности земного шара и разными, и в разных местах? Для того, чтобы мы стремились к объединению. А на самом деле, если бы мы вот так вот вместе собрались бы в одну какую-то, на иврите называется хамула, как называть? Коммуна или там, да, не, клан, да, допустим. Ничего бы с этого хорошего не получилось. Мы должны устремляться. Устремляться, а физически объединяться. Я не считаю, как правило, ничего в этом хорошего нет. Наоборот, устремляйтесь вперед, каждый пускай проявляет свою индивидуальность. Общими между нами должны быть намерения. Физическое объединение нескольких групп, там или в Нью-Йорке там 10 групп, пускай будет 200 групп. Какая разница? Каждый в своем районе, каждому удобнее где-то добираться ближе, организовывать какие-то маленькие акции здесь же на месте, где он находится, советоваться с остальными, сообща собираться вместе со всеми в одну какую-то большую компанию, пожалуйста. Но я не считаю, что объединение, оно дает само по себе результат. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Их нет, старых состояний, просто нет и все. Нет старого, нет прошлого. Вы видите, как в Торе наказана жена Лота? Превратилась в соляной столб. Оглядываться назад нельзя. С одной стороны, мы должны пытаться ощутить сейчас стыд, с другой стороны, не уходить в левую линию. Как это совместить?
левая линия стоит, это очень хорошее состояние, над которыми мы должны себя строить. Стыд – это постоянное чувство, которое должно быть у вас и проявляться как чувство ответственности перед всей мировой группой. Если я где-то, в каком-то месте, как-то нахожусь в действиях, а особенно в мыслях, которые не связывают меня с моими всеми остальными мировыми товарищами, я должен ощущать стыд. Значит, я сейчас, хотя и нахожусь в одной лодке с ними, но гребу в обратную сторону, сверлю отверстие, врежу им. Любое отклонение, любое прерывание на одну минуту даже совместного нашего усилия, устремления, это предательство. Я вам говорил, приводил пример, Раф тоже говорил об этом примере. Муж говорит жене, на 5 минут в неделю я провожу время где-то в другом месте. Согласится ли на это женщина? Это значит, что значит все остальное время он тоже не с ней. Так ведь? В устремлении, в любви, в слиянии не может быть перерыва. Если он есть, это уже брак. Это очень правильный пример из нашей жизни, потому что корень и следствие в нашей жизни, они точно такие же. Ну, не знаю, что еще вам сказать. Мы должны понимать, что свыше нам дается все. Творец предоставляет абсолютно все условия, максимально оптимальные в каждое мгновение, высчитанные относительно всех нас и каждого из нас, и всех нас вместе. Поэтому не надо искать других обстоятельств, следующего мгновения, или там какого-то лучшего моего внутреннего состояния, или лучшего в мировой группе, или еще каких-то обстоятельств, более худших или более лучших, которые нам помогут в чем-то. Каждое мгновение, оно оптимально по своему проявлению к нам. Поэтому тут вот остались записки, знаете, как говорится, но конкретно, что нам делать? А конкретно нам оставаться все время в самом целеустремленном, возвышенном состоянии с ощущением общности, локтя друг друга постоянно. И сквозь это ощущение жить каждый у себя и действовать дома, на работе и в наших группах, в распространении, во всей нашей жизни. Давайте обмениваться впечатлениями, опытом в этих усилиях и поддерживать друг друга. Если мы с вами быстренько, удачно найдем наше соответствие не просто к окружающему свету, к исправляющему окружающему свету, что такое Ор-Апсак, который должен на нас подействовать, подействует в мере нашего сопряжения с ним, нашего подобия ему, когда наши желания будут действительно такими, которые, наши желательные исправления будут такими, которые действительно он может исправить, тогда он сразу же и подействует на нас. Насилия в духовном мире нет, свет не может подействовать и исправить меня насильно. Я должен пожелать именно того исправления, которое он должен мне принести. Это зависит поэтому только от нас. Сформируем это желание, проскочим. Потому что первую часть мы с вами всю в этот раз прошли. Объединенная мировая группа прошла целый период, целый цикл состояний. И я этому очень рад. Я не думал, что мы это успеем. Оказалось, что 3-4 дня для этого достаточно.

0: Я очень вам признателен. Я очень доволен проведенным здесь временем, эффективно проведенным на самом деле. Поразительно, насколько действительно мы смогли, мы были к этому готовы и получили помощь свыше. Насколько нам повезло действительно провести эти дни максимально в устремлении, в сближении. Как себя вели люди, насколько они пытались, старались, насколько наше общее намерение их возвращало быстро внутрь, как они следили даже за порядком, за тем, чтобы не разбрасываться внутренне и внешне. Это даже поразительно. Я этого не ожидал. То есть... Действительно здорово. Надо благодарить Творца за то, что он нам это сделал. И это залог того, что действительно мы являемся той частью, тем, той основой, из которого и произойдет создание последнего поколения. Вот. Сейчас там мне совершенно ясно просто, до какого этапа мы дошли и что в нас надо внутри формировать. И в ближайшее время виртуальные уроки, наша переписка будет этому посвящена, и мы будем отрабатывать в себе эти действия. Был также вопрос переход Махсома. Переход Махсома – это вот это следующее состояние. Наше общее кли, у нас его совершенно не было. Нам сейчас надо создавать это общее желание. Нам надо пройти полностью из нашего общего желания вот это эго, которое мы получили первый раз. Мы получили его сейчас общее. Сейчас мы будем получать общее падение на то возбуждение, которое вместе создали. Поэтому первый раз создана какая-то связь между нами, и первый раз сейчас будет проявляться разрыв между нами. Это первый раз, если мы на нем сделаем устремление к тому, чтобы создать эту связь между нами, этот разрыв убрать, тогда мы естественным образом вызовем именно проявление окружающего света в виде ор-апсак и исправимся. Теперь прохождение Махсома, оно должно быть обязательно вместе, когда мы собираемся, Пейсах, Суккот или там еще какие-то, не обязательно. Оно может произойти... в любое время, через неделю, через месяц, неважно когда. Мы не должны для этого вместе сидеть, выпивать и танцевать. Поэтому ждите его ежесекундно. Так и сказано, что человек должен ежесекундно ждать появления Машиаха, то есть избавителя, вот этого вот Орапсак, он называется Машиахом, который вытаскивает человека, исправляя его, вытаскивает его на уровень высшего мира. Мы с вами изучили, что человек выходит из Египта. Сначала он погружается в Египет, в минусовое кли. Потом получает, значит, плюс, эту Тору. Потом, естественно, с этой Торой строит себе идола и так далее. Разрушает это все. Это то, что мы сейчас будем ощущать на себе разрушающие связи. И потом потихонечку входит в пустыню, начинает строить, доходит до строительства храма. То есть полностью, когда Малхут и Бина совмещены вместе. Так вот, в человеке, когда он начинает себя строить, значит, у него Хейсет, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Есот, 6 дней, это 6 дней Суккота, когда на него действует окружающий свет, а когда он уже входит в Малхут, этот окружающий свет, это и называется Лейл Ошана Раба, на 7-й день. И когда входит свет в Малхут, это называется праздником Симхат Тора. Симха, Самеах – это веселье, веселье Тора, веселье света. Какое же есть веселье света, если он может войти в кли? Вот это вот, вот этот 7-й день, он это олицетворяет. Это уже 7-й день, после 6 дней, после исправления всех 6 свойств, когда Малхут входит и наполняет сам эгоизм, но она этот эгоизм заполняет всего лишь вак, так называемый. То есть не полностью весь Орхухма, а вагды хухма, слабый свет. Тут отсутствует еще кетер хухма бина. Вот кетер хухма бина будет присоединяться в праздник Пурим. вот этот переход, как бы от 6 на 7 день, это будет сегодня ночью. А завтра мы уже с вами празднуем эту Симхат Тура, этот день, и выходим из суки. Завтра вечером мы должны покинуть суку, и нельзя больше находиться в суке по законам вообще. Потому что человек уже все, перешел в следующее состояние. Нечего сожалеть об этом, нечего стремиться обратно к этому, только вперед и выше.
1: Только вперед и вверх. Давайте проведем семинар, подытоживающий, что мы слышали и что мы хотим взять в реализацию в десятке. 6 минут.
2: כן, באמת שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הכל, הכל מרב.
3: Очень сильный урок, мы все получили от Рава. Одним словом можно сказать распространение, как раз внешнее распространение, которому Рав придал столько важности. Мы удостоились быть в группе, где товарищи все время работают как раз над этим. Придем на следующий уровень, и все, что Рав говорит, происходит в реальности. Мы видим, есть еще куда продвигаться. Продвигаться в основном наружу, и не только ради людей, это придет к развитию, продвижению нашей группы.
1: Да, очень сильное впечатление, мы видим, насколько много мы прошли разных этапов, пути, и насколько много этапов мы опыта накопили, как развиваться. Прежде всего, опыт Рава, группы дает ощущение уверенности, то, что у нас есть большой опыт и ощущение, что мы можем с этим отношением поиска, как развивать мировое кли, десятки, продолжим это и достигнем цели, которую мы очень хотим достичь.
3: Рав напомнил, что было несколько групп в Москве. И здесь тоже. Начали развиваться группы в Израиле, не Петах-Тиква. Он упомянул, что это разные ментальности, и не значит, что все должны быть именно в одной группе. Большая важность, почему важна какая-то региональность, если мы говорим про Израиль. Каждая из групп имеет свою уникальность, свою природу. Как раз ты где-то перекликаешься с Конгрессом.
1: Да, это очень актуально, что взять десятку.
2: Все,
1: что мы чувствуем, как поместить Творца. Это действительно подслащение состояния, это всегда помогает. И если есть какие-то конкурсы, соревнования, только в том, кто больше отдает, кто больше любит, кто больше объединяет, а не тот, кто более умный.
3: Мое «я» только для того, чтобы соединиться с другими.
1: Да, он сказал, не ты заканчиваешь работу, а мы должны усиливать связи между нами, между мировым кли. И он там подчеркнул два момента. Во-первых, не соревноваться ни в чем, кроме как любви к товарищам. И распространение, мировое распространение.
3: Несколько моментов, которые я слышал. Любое духовное действие зависит только от нашего намерения. То, что остается как различие в каждом из нас, даже если это мужчины и женщины, устремление к Творцу, чтобы прийти к просьбе, чтобы поменять все отрицательное, что есть между мной и товарищами, недостаток желаний, сил, усталость, в общем, все, что связано со связью с товарищами. Вот это вам не должно поменяться. чтобы я увидел все, что мне
4: необходимо.
1: Да, каждое действие должно начинаться с Творца и заканчиваться на нем, на просьбе к нему, иначе это пустые действия, которые ни к чему не приводят. Это непросто. Мы должны развивать стремление прежде всего, стараться объединяться, получать свет, еще дополнительный авиют, и потом поднимать ман. И Рав говорит, что только свет Апсак может нас исправить, и откуда он исходит? Из нашего мана, когда мы понимаем природу, которая не дает нам объединиться и попросить Творца. И мы просим, и приходит свет, который только и может нас исправить. Но есть требование, потребность, в соответствии с этим приходит свет. Хухма, бина, когда мы просим быть как бина, как мы можем себя исправить, изменить.
3: Рав начал с того, что можно сказать о вас, что мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, как мы объединились, что мы сделали. Если не получилось то, что хотели, значит, не готовы кли. И вся его беседа была о том, как построить кли со всех сторон. Во внутренней работе, во внешней работе, как быть на связи. Потом говорил о свете Апсак и еще говорил о том, что нет лишнего продвижения, есть только общее продвижение. Это нужно понять.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем этот прекрасный урок, который мы слышали от нашего учителя. Это также возможность для каждого из нас вспомнить, насколько мы должны благодарить нашего учителя. В этих уроках можно увидеть, сколько силы он передает. Я даже не называл это уроками. Это как серия воспитательных таких бесед. Он практически затрагивает каждую тему. И я думаю, что неважно, когда человек приходит, и когда он видит эти уроки, участвует в них, он может увидеть, как развивалась наша мировая группа, и много основ он закладывает на этих уроках, которые потом превратились в очень значительные процессы. Я хотел кое-что зачитать из этих уроков. Один из отрывков, Рав говорит там так: если в прошлом мы чувствовали и хотели, чтобы этот свет в каждом из нас продвигал его лично, то сегодня мы должны постепенно понять, что нет личного продвижения. Продвижение может быть только в той мере, в которой связано с другими. И второй Рав говорил об общем устремлении нашем, что только из общего стремления мы формируем необходимость в ощущении Творца. Давайте постараемся это реализовать вместе за то время, которое у нас сейчас есть.
2: Да, много всего. Я как раз бы хотел подчеркнуть, что Рав говорил об Бней Барух. Еще в те времена задавались вопросы, поменять ли имя или не поменять. Это сложно произнести, выразить на английском, на русском не совсем понятно. Все это мы обсуждали. Кстати, готовьте вопросы, у нас есть полчаса. Так мы, когда готовились к уроку, подумали, что правильнее было бы, чтобы после такого урока, мы его просмотрели, кстати, вчера, и увидели, что есть много и организационных моментов, и групповых, которые релевантны на сегодняшний день тоже. Можно задаться вопросом, где мы сегодня относительно всех советов, которые получили 23 года назад. Поэтому хотели бы, пока вы готовите вопросы, прояснить вопрос, чтобы в каждой десятке, не каждый сам по себе, а в десятках, поговорили бы, что мы можем еще добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух.
0: Да, что мы как десятка можем добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух, как вот Рав говорил тогда. Рав определил образ группы, но можно как-то, каждый пусть заглянет в себя, каждая десятка пусть заглянет в себя, что мы можем добавить, чтобы соответствовать тому, что Рав говорил.
2: И тут акцент как раз на десятку, потому что в то время мы не были поделены на десятки. Так вот сейчас, по прошествии стольких лет, каждая десятка пусть сделает такой анализ и проверку, где мы относительно этих критериев, выполняем ли мы те советы, которые дал нам Рав. Пожалуйста, 6 минут.
3: Да,
0: наш путь — это прежде всего прийти к любви к товарищам. Как мы можем почувствовать друг друга, заботиться друг о друге. И в десятке, когда мы это делаем, согласно этому,

0: Мы не можем называться учениками Рава. Это много выяснений, работа, идти выше знания и вместе с этим распространять каббалу в мире.
1: Да, получили много советов от Рава, и они актуальны, все актуальны, так как Муша сказал. Мне лично близко то, что если у нас есть такая доска, может быть, виртуальная такая доска, было бы видно, кто сейчас рож десятки, чем заняты на протяжении недели, какие есть тавкиду товарищи, может быть, подготовки, может быть, кому нужна помощь. В общем, такая актуальная информация, что была перед глазами, где поддерживаем друг друга.
2: Может,
1: что-то еще? Продолжайте.
0: Да, Аарон, вроде бы, организовал такую систему. Еще я слышал Рава, что было много разных групп, которые распространяли, делали флайеры и прочие вещи, но не были связаны с центральной группой. И поэтому каждая десятка должна быть связана с центральной группой, должен быть дух Бнебаруха. И поэтому очень важен региональный конгресс, чтобы мы смогли включиться в этот именно дух группы.
1: Да, глубокий вопрос внутренний. Подхожу ли я?
2: Если схуд каха,
1: если
2: Бен Барух,
1: право считаться Бен Барух. Нужно спросить себя, насколько я вкладываю. И хорошо почувствовать и стыд относительно всех. Где ты находишься? Да, это осознание зла, к которому нужно приходить еще и еще раз для того, чтобы подниматься над всем происходящим. Но, в общем, быть Небаруха — это значит осознавать, к чему мы стремимся и где я нахожусь.
0: Да, мне всегда было сложно добавить, сказать, что еще можно добавить. Потому что я как бы уже выполнил все советы. Но все-таки Рав сказал, я существую только, чтобы соединиться с другими, и десятка тоже для этого, чтобы соединиться с другими десятками. И в этом региональный конгресс нам может очень помочь.
1: Еще дал внешние советы, правила, как себя вести, что не делать. Так прозвучало заниматься распространением любовью к товарищам, источниками, не открываться от урока. Может, еще в самых низких состояниях, которые уже даже оправдываем, но именно это ведет к росту.
3: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, כמה, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם וכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה וכמה אתה... כל העבודה הרוחנית הפנימית.
0: Каждая духовная работа, внутренняя работа — это и есть реализация. И всегда есть внешний уровень, как мы приводим в соответствие в свою жизнь, но внутреннее изменение — это все равно, что ты кладешь себя на операционный стол и позволяешь вот так вот, чтобы происходила эта реализация.
1: Я вижу, что после всех советов Рава, насколько мы сосредоточились на работе в десятке, это основная работа, нет более важной. важны. Из всего этого то, что Рав говорил о распространении, насколько все это мы должны передавать. И сейчас региональный конгресс, работа с сообществами, все это очень продвигает нас.
0: Да, и мы говорили, что личное продвижение, Рав сказал, что нет такого. Абсолютно четко. Есть только общее продвижение. Я должен прийти к состоянию, куда я забочусь о товарищах.
1: Сейчас поговорили с Авио, и очень интересно. Он говорит, будто видит, а он видит эти уроки в первый раз, потому что был в то время в организации всех этих конгрессов. А я как раз наоборот. Я был ответственный за контент, и поэтому да, был на всех уроках. И сейчас все поменялось. Я сейчас ответственный за организацию. Смотрите, 2000 лет назад Раби Акива сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Рав говорит, на каждом уроке объединяйтесь. И мы говорим сейчас, сколько нужно выполнить действий, сколько из критериев, сколько движений в материальном мире нужно сделать, чтобы к этому подойти. К простому действию объединиться. Все о нем слышали и слышали. Но сколько всего, действительно, на одном уроке сколько нам Рав рассказывал. Разумеется, каждая десятка, каждая группа может здесь сделать просто целый список того, что нужно выполнять, будь то во внешнем и во внутреннем, что делать, о чем думать, чтобы прийти к состоянию, которое называется объединение. Ну и, конечно, только сейчас мы начинаем понимать, что без Бальсулама, Рабаш, без Рава, который объясняет все это день за днем, проводя нас такой воспитательный процесс, никаких шансов у человека достичь результата объединения. Ладно, вопросы, пожалуйста, относительно конгресса, организации, группы, все что угодно. Все, что слышали, все, что можно реализовать уже сегодня, как-то внедрять сегодня, реализовывать. Пожалуйста, вопросы.
0: Я хочу спросить из того семинара, который мы провели, из ощущения объединения в десятке. Я в десятке с Руи Мироном, он отвечает за контент конгресса в Петах-Тикве. И вопрос, очевидно, многие товарищи тоже его задают. Мы учимся, мы слышим от Рава, что Творец и Духовное раскрывается в границах десятки. Рав постоянно говорил об этом, когда товарищи собирались где-то физически на конгрессе. Мы на перерывах включали, собирались, но именно на семинарах, на уроках Рав все время нас возвращал к тому, что мы должны проводить наши семинары в десятки. Даже если я далеко поехал, полетел, все равно нужно соединяться в десятках. Сейчас мы входим в три дня интенсивного объединения со всем мировым кли, и мой первый вопрос — как мы следим за тем, что все, что мы будем переживать, ощущать мощь вот этого мирового кли, все это величие, все это чувство, как нам передать потом это в свою десятку, чтобы не было... какой-то замены, что десятки мои недостаточны, не чувствую это в работе, и сейчас я компенсирую это мировым кли. Как мы помогаем друг другу, чтобы все эти вещи мы могли бы собрать только хистронно, только вот эти рекомендации, советы, которые мы принесем в десятку, чтобы не ошиблись и не совершили какую-то ошибку вот в этом общем объединении, чтобы замутило нам как-то хиссарон, чтобы дало нам новизну, которую мы можем дать своей десятке. и во время конгресса, и в подготовке. Я думаю, можно сказать «Лыхаим». Я думаю, Юрий чувствуется, его горящее сердце, и насколько он заботится о десятке, о том, чтобы мы были, следовали словам Рава. Как? Я не знаю. Но то, что ты здесь упоминаешь это, и то, что мы сейчас думаем в этом месте, это уже очень важно. Мы понимаем, что вся духовная работа происходит внутри десятки. Это мы понимаем. Я надеюсь, что мы понимаем. Если нет, то мы помогаем друг другу это понять, и Рав помогает нам понять это практически на каждом уроке. Но вместе с этим мы на конгрессе пробуждаем снизу, мы хотим пробудить друг друга снизу. Также и в более широких группах, как ты сказал, и на семинарах, и на других мероприятиях. В смешанном формате будут сидеть товарищи из разных рамок, в разных форматах. В Петах-Тикве, я знаю, очень важно для товарищей во всем мире, но это не единственное место в мире, есть и другие места, и для них встреча — это уже очень большое событие. Множество товарищей, больше подавляющее большинство наших товарищей в мире, у них нет ощущения каждый день сидеть среди там 100-200 человек за столами, в ощущении полного зала. Поэтому уже сама встреча — это очень важное, значительное мероприятие, физическая близость. Рав сегодня давал на уроке пример, что стоит смотреть урок, когда я вижу всех, и мы в Небарухе всегда, как он рассказывал, хорошо мы видели друг друга, можно даже положить руку на товарища, так приобнять его. Это ощущение, это важно, чтобы это происходило в мире со всеми нашими товарищами. Но смотри, допустим, наши товарищи, которые приезжают на стаж, да? Они на семинарах, каждый соединен, я посмотрел на них, каждый соединен со своей десяткой, но вместе с этим они находятся здесь на стаже, они впечатляются друг от друга, они получают большие силы друг от друга, и они сидят в зале, это не их десятка, они получают много воодушевления, мы слышим это от них, как они воодушевляются друг от друга, и это каждый берет, и несколько из них показали мне, вот, и как раз сейчас я передаю это своей десятке. Я думаю, это прекрасный пример, практический пример, когда человек получает воодушевление от более широких рамок, от более широкого формата, и передает это в свою десятку. Он понимает, что он свою работу будет производить в десятке, и так каждый товарищ это приносит. Это, кстати, правильно не только для конгресса. Мы стараемся передать воодушевление, важность, величие в десятке. Откуда у нас еще будут силы? Мы получаем силы от товарища, думаю, это всем понятно. Я утром просыпаюсь благодаря товарищам. С одной стороны, это правда, нужно заострять и подчеркивать, что вот это как бы бегство от десятки. Мы не убегаем от десятки. Не то, что мне в десятке плохо, я убегаю в другое место. Нет, в десятке прекрасно. А если нет, то нужно работать над величием товарищей, чтобы почувствовать, что это прекрасно. Но чтобы укрепить десятку, чтобы привлечь в десятку дополнительную силу, чтобы углублять и продолжать работу. Между нами нам нужны дополнительные средства, силы. Всем нам не то, что одна десятка хорошая, другая нехорошая. Нет, все. И вот это впечатление, воодушевление мы можем получить от более широких рамок, сила, количество, может быть, какие-то другие форматы или примеры, которые я вижу у других товарищей, другие десятки, другие рамки. Это прекрасная вещь, это меня не уводит, не отдаляет. Не то, что я думаю сейчас, что «О, товарищи сидят передо мной». И они наши ученики, они сейчас не находятся со мной в одной десятке, но это наши товарищи, не посторонние люди. Мы не говорим сейчас о каких-то посторонних обществах. Они могут говорить на другом языке, но я могу взять множество примеров, воодушевления, зависит от моего отношения к ним. Если я буду видеть их великими, если я захочу, конечно, и давать им кто-то тоже. Величие, важность и примеры. Итак, мы смешиваем все эти силы, которые есть в мировой группе, и каждый передает это своей десятке. Снова производим работу, снова продолжаем. Мы никуда не выходим и никуда не убегаем. Наоборот, мы хотим углубить работу в десятке.
1: Ну, может, слово не только хочу технически сидеть, потому что, например, я еду сейчас в Америку, и поэтому не смогу сидеть, да и времена, часовой поезд другой, со своей десяткой сидеть не смогу. И буду с другими товарищами, которых тоже, кстати, 20 лет знаю. Хочу взять все их впечатление и воодушевление, а потом передать десятку. Мы не раз говорим о мировом клее, приводим примеры, и нужно возобновлять все это. Мне кажется, что это как раз достаточно понятно. Иногда тоже слышали, там чуть ли не предательство, если я покидаю десятку. Никуда не покидаем. Ты все время с ней. Есть время, когда мы назначили. Ты как с семьей? Семья здесь. Я улетаю за границу. Я связываюсь с ними, рассказываю, что происходит, что я сделал. Точно так же ты. Держи в курсе все, что у тебя в десятке. Ну и правда, давай как бы в пропорциях раз в год, сколько уж там мы встречаемся. Думаю, что это может дать, привести к мощности намного больше, чем сегодня есть в наших десятках.
0: Еще вопросы? Или это... или мы ответили?
4: Туда.
0: Сегодня мы слышали от Рава, что нас, что распространение нас соединяет очень мощно, и в Петах-Тикве есть много мероприятий, разные там дежурства, разная работа. Что из этого считается распространение? Вот сейчас мы видели урок 23 года назад. Что считается распространением?
1: Не думаю, что что-то изменилось так же, как когда-то. Человек приходит и занимается уборкой в здании, кто-то выносит мусор, кто-то дежурит. Есть люди, которые не выходят из кухни, это все тоже распространение. Может быть, внутренние, это разные виды распространения, но наверняка. Может, можно было в последнее время подумать, когда право меньше сил говорить о распространении, по-видимому, может показаться, что это не важно, важно больше сосредоточиться на десятке. По себе я знаю, что никогда не слышал от Рава, что хоть когда-либо на каком-то этапе он говорил, что достаточно распространять. Мы уже все сделали, теперь нужно подождать. Я считаю, что достаточно говорил об этом с Равом. Скажем так, с точки зрения организации, мы не знаем, не можем привести организацию к состоянию, когда у каждого была бы роль предоставить каждому какую-то обязанность. Но человек должен об этом заботиться сам. Это как массер, это как присутствие на уроке. Я не представляю себе, что человек, у которого нет тавкида, нет обязательства постоянного, то, что он находится в служении группы. Да, может быть, раньше было проще, потому что было больше каких-то физических действий. Можно было выйти, раздать газету. Рав предлагал делать какие-то еще действия, у которых не было, может, нет никакой пользы, кроме объединения. А сегодня из-за того, что я больше и виртуальный, когда-то была группа 100 человек здесь, и все. Причем мы все равно большинство групп, они все были физические, а сегодня наоборот, большинство виртуальное. Если нет каких-то особых талантов, не могу сказать, насколько у каждого есть постоянные обязательства. Но вот в те времена, в 2004 четвертом-пятых годах в Ситрине, мы говорили, что каждому должен быть тавкид. Марик, Авиу тогда говорили. Было несколько, пару месяцев, когда не было какой-то постоянной обязанности. Я

0: что-то предложить. Но и со стороны человека должна быть, должно быть желание.
1: Я, может быть, добавил еще что-то. Едидия, есть еще 25 дней до конгресса. Конгресс называется «Пробуждаем снизу». Человек должен сейчас остановиться и спросить, что я делаю на конгрессе. Я приезжаю на конгресс в качестве гостя, вот я привез себя, сделал всем одолжение, или вообще что я делаю? И не важно что, либо затачиваю карандаши, либо снимаю, либо там еще что-то. Приводил примеры людей, которые там убирают это и прочее. Вообще не важно, что человек делает, нужно место, чтобы свое желание отдать группе. Вот есть конгресс и бесконечные действия, которые необходимо делать. Не важно, ты едешь в какое-то место, ты не делаешь, ты участвуешь в Израиле или еще где-то. Есть товарищи, которые заняты с утра до вечера. Есть такие, кто ждут, когда к ним придут и скажут, что ты должен делать на конгрессе. Никто не придет и не скажет, ты хочешь чего-то, заходи и делай, предлагай себя. Если тебе не дают, это тоже другое дело. Здесь нужно проверить. Но человек должен проявить желание участвовать. Есть так много, что можно делать, совершенно не важно, что именно. То, что я участвую, то, что это уже начинает меня готовить к конгрессу, это начинает... У меня есть разные там расписания, подготовка. Давайте использовать эти вещи, это не для кого-то другого. Киев 3.
2: Доброго ранку, шановні викладачі та світовеклі. Ми щойно чули від Рава на уроці, що якщо група вважає себе...
3: Доброе утро. Здравствуйте. Слышали на уроке, что если группа ценит, считает себя как самостоятельной, то она отделена от других. Так что группа или регион должны делать, чтобы не чувствовать себя отделенными от всех, а наоборот, быть связанными со всей группой, со всей Бней Барух на протяжении конгресса? Не быть отделенным.
1: Да, нужно понять контекст. Мы только тогда были на первых этапах формирования мировой группы, и мы пытались выяснить, какова должна была связь между центральной группой Бней Барух и группы, которые возникали в мире. И Рав там нарисовал некую структуру, некий процесс, и он... говорил о том, что каждая группа должна быть связана с центральной группой Бней Барух. Я думаю, что в вашем случае украинская группа или Украина говорящая, есть у вас ответственные за язык, есть координаторы, которые ответственны за групповую работу, есть руководители сообщества. Но вы должны быть на связи с нами, мы на связи с вами. Но нужно эту связь все время поддерживать и соблюдать эти рамки. Это вообще не изменилось. Как Рав тогда говорил о виртуальном уроке, это было средством, через которое он формировал мировую группу. Он давал постоянный урок по воскресеньям, потом дважды в неделю это было. Но неважно, это была основа, и он говорил о том, что все должны вместе видеть это в одно и то же время. Это очень важно, а не когда мне там удобно. Поэтому прежде всего уроки. Потом потихоньку, насколько можно быть связанными там с трапезами и вообще расписанием Баруха. Это и есть наше общее расписание для всех. Это относится ко всей мировой группе. И следующее, каждый раз у нас в мировой группе есть что-то центральное, чем мы заняты. Если я хочу быть связанным с тем, что происходит в мировой группе, то я должен быть связан с центральным этим событием. Я могу и сам включаться, куда я хочу. Но сейчас мы занимаемся одним. Мы пробуждаем снизу конгресс, который мы ожидаем через какое-то количество дней. И это важно для всех. Неважно, кто я, откуда, на каком языке я говорю, и какой у меня стаж. Я новичок или старичок. Мы все входим в один режим. Я хочу быть частью этого. Мы хотим быть в одном дыхании, в одной линии, в одном стремлении. Ирганат, пожалуйста, кратенько.
4: Формирование групп по менталитету, он говорил об этом на уроке. А возможно ли такое, чтобы также десятки могли бы формироваться по менталитету?

0: Ну, допустим, у нас же есть новые потоки каждые полгода. И кто-то хочет физическую группу, кто хочет, хочет виртуальное общение. Можно ли такое допустить?
1: Ну, сложный вопрос, как строить десятки. Стоит ли перемешивать тех, кто уже много лет учится со своим опытом? Может быть, поместить туда новых товарищей, которых, как правило, всегда очень много устремлений? Это нужно хорошенько подумать. Нет здесь общего правила, что что-то можно или нельзя делать. Мы думаем, что да, в соответствии с желанием, и местом жительства. Есть еще критерии для построения десяток. Не осталось время. Приходи сегодня в 4 до 5.30, как раз у нас урок для нашего сообщества учащихся. Тема сегодня взаимовключения, но можно и поговорить об этом. Можно мы поговорим о том, какие могут быть отклонения у группы. И именно связь с Петах-Тиквой и дает какую-то уверенность продолжать. Координаторы появились когда-то. Вообще-то и с координаторами тоже были случаи, что пропадали группы вместе с координаторами. Это еще когда Раф держал сильной рукой. Но это тоже все естественно. Эгоизм человека. И еще это были физические группы, когда очень сложно было проследить, что происходит в физических группах. Мы об этом всем расскажем. Приходи сегодня вечером. И закончим.
2: Сегодня в 4 можно прийти, задать все вопросы. Стажеры, пожалуйста, Дуди.
1: Друзья, коротенький апдейт. Много из товарищей спрашивают, что продолжать дальше. Удивились, что мы продолжаем уроки в Ситрине. Хотим сказать, что там был больше, чем один урок в день, было по 2 урока в день. И поэтому нам остались еще уроки. Досмотреть.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы продолжим смотреть серию уроков Конгресса Ситрин. Сегодня у нас 11-й урок от 16 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: После которого будет еще больше, естественно, падение. И затем это будет уже такое, как сказать, осознание

0: бессилия и устремления. Который будет называться ман. И тогда уже мы получим с вами проход. Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли весь период. Вот до этой части. То есть ощутили общий подъем, у нас были общие надежды, мы думали, что что-то нам удастся, что-то хорошо будет. Мы притянули на себя высший свет, этот высший свет спустился на нас и сделал нам первый раз один общий хисарон, одно общее кли. Такого не было никогда ранее. Вот эта вся работа, которую мы проделали первый раз ее вместе, здесь и вообще в мире. В таком количестве людей это было общее взаимное устремление. И таким образом мы создали положительное и отрицательное состояние сообща нашим общим усилием. Свет, который мы притянули своим желанием измениться и изменить что-то в нас, он вызвал высвечивание нашего эгоизма. Но это уже было общий эгоизм. Это было уже общее кли. Теперь мы должны осознать, в каком состоянии мы находимся. И из него, из этого общего состояния, из нашего общего состояния, сделать снова определенную работу. Эта работа уже будет отличаться от этой работы тем, что она идет на общем хисароне, на общем кли. Я вам вчера говорил еще тоже об этом, что наша работа снизу вверх, она происходит в той же системе, что и сверху сниз, что и сверху вниз. Творец создал общее кли из нулевого состояния. Первое состояние, оно существует. В нем уже вроде бы есть полное кли, наполнение светом, но желание происходит от Творца, и наполнение происходит от Творца, поэтому творения здесь как такового нет. Затем это желание проходит швира, свет уходит вверх, желание падает вниз, и вот они разделены между собой этим махсомом. И тут они должны начинать между собой снова соединяться и достичь такого же состояния, когда свет полностью входит в кли. Вот и мы с вами это делаем. Мы сейчас начинаем ощущать разницу между светом и кли, в нашем кли, именно тем, которое мы желаем внутри себя создать. Каждый из нас до настоящего времени сам хаотично из нашей общей души, называемой Адам, стремился к Творцу. Я куда-то где-то его искал, и он, мои товарищи, отдельные группы в мире. У нас не было этого общего кли, у нас не было на это никаких даже, у нас не было на это никаких предпосылок. Сейчас начинают завязываться связи. Они уже завязались. Не важно, что мы с вами это чувствуем, иногда не чувствуем, не важно. Зато эти связи есть. И они сейчас будут работать. То есть мы уже начали создавать вот эту схему, эту структуру между собой. То есть вот это упавшее кли, оно уже не просто разбитые расколки, а они уже в попытке связаться между собой. То есть они представляют уже каким-то образом структуру вот этого кли. В той мере, в которой мы будем действительно это кли представлять. Это может быть 200-300 человек в мире, 2000 человек в мире, неважно количество. Насколько эта спайка между ними будет аналогична, подобна вот этому общему кли, когда здесь образуется внутри, внизу над Махсомом, такое подобное клей этому, в миниатюре, но оно будет подобно, в этой мере на него будет воздействовать уже общий свет. Свет, который здесь высветил нам этот эгоизм, это уже был свет, который действовал на общий клей. Здесь у нас были наши общие устремления вверх, а здесь у нас оказалось общее разочарование, раскрытие общего эгоизма. Это не частный эгоизм, который раскрывался в каждом из нас, и частные маленькие разочарования, которые были когда-то. Это уже общий эгоизм, это уже общий хисарон, общий кли. Вот это нам надо было сделать в этот раз на нашем с вами здесь съезде, собрании. И этого мы достигли. Теперь мы должны осознать наше состояние и понять, что если мы на это состояние не получили ожидаемого постоянного духовного озарения, явного, абсолютно проявляемого в нас, значит, это потому, что наше кли на сегодняшний день не готово. И вот это состояние, ощущение неготовности нашего кли, сейчас оно должно по нам пройти. То есть разочарование в чем должно быть? В том, что между нами в этом состоянии, которое сейчас у нас проявилось, не существует общности, не существует достаточной связи. Такой, чтобы в соответствии с качеством этой связи, такой пришел бы свет сюда, напишем абсак, который бы нас исправил. Что значит свет абсак, который вытаскивает нас через махсом? Вот это следующий раз, он у нас будет. Свет абсак, он приходит, свет вообще, он аморфный. Он абсолютно не... В нем нет никаких стилей, в нем нет никаких тех или иных особых проявлений. Красный, желтый, милосердие, разума. Свет хасадим, свет хухма, нет такого. Свет – это просто свет. А проявляется он в тех или иных свойствах относительно кли. То, что кли желает, каким образом кли его ощущает, так оно и ощущает его проявление на себе. Так вот, если раньше мы ощущали и желали этот свет, чтобы он сделал каждому из нас его личное собственное продвижение – то теперь мы потихонечку должны начать понимать, что личного собственного продвижения нет. Продвижение есть только в той мере, в которой я связан с остальными, и наша общая сила, команда, группа, она желает продвинуться вперед. Причем продвинуться вперед – это означает сблизиться больше между собой. Это означает больше почувствовать друг друга, выйти каждый из себя и... упасть на других, просто отдаться другим своими желаниями, своими возможностями. Это значит немножко продвинуться вперед. Если у нас будут именно эти желания, то, что и называется любовью к ближнему, тогда этот свет абсак, он на нас подействует, потому что у него существуют именно эти свойства. Он на другие желания не отзывается. Проблема в нас, что мы желаем не то, что свет может дать. Не то, что вообще он нам несет на самом деле. Вот подставить это желание, которое у нас возникло сейчас первый раз, еще маленькое, оно вдруг забывается, нам кажется, что его уже нет, мы уже снова эгоисты, мы уже ни о ком не хотим думать, у нас вообще уже мысли где-то там, возможно. Это правильно, это и есть вот этот минус. Но этот минус, он возникает уже на том плюсе, который раньше был. И теперь этот минус все-таки у нас останется. Он будет таким, что мы будем... ожидать, что мы можем, что мы будем думать, что мы будем вспоминать о том, что нам надо обязательно этот путь проделать вместе. Мы будем сожалеть, мы будем нуждаться друг в друге и в общем кли. Вот как в мере нашего желания, вот желания, желания к соединению, в мере нашего желания к соединению на нас этот общий свет, убрать телефоны, этот общий свет, находящийся в абсолютном покое, проявится тогда относительно нас, как ор-абсак. Иначе он будет нам незаметен. И так же, как сегодня мы существуем в океане бесконечного света, так и не ощущаем его, так и не будем ощущать. У нас этого желания нет, свет не проявляется. Это подобно, знаете, как сейчас тут могут быть птички, жучки, паучки рядом со мной тут ходить. Мы можем между собой тут возбуждаться, быть в любых мирах, в любых состояниях. И рядом со мной спокойно спит кошечка. Она совершенно ни о чем не думает, не подозревает, не знает. На нее это не действует. Вот так и мы в состоянии выпадения из желания к духовному, естественно, также и не чувствуем на себе проявления этого высшего света, который... И сейчас окружает и проходит сквозь нас. Поэтому вот это желание общее наше, оно должно быть желанием абсолютно явным, осознанным. Осознание устремления здесь – это осознание устремления к совместному желанию, к совместному постижению, к необходимости ощутить Творца, который ощущается только на наших устремлениях друг к другу. Если вот эти устремления между нами будут, один к другому, то на этих совместных устремлениях здесь вот мы ощутим Творца. Только на этих совместных устремлениях. Каждая точка из этих точек, она сама по себе не ощущает ничего. Она только для того, это мое я, только для того, чтобы на нем построить наши взаимные связи. Так вот, мы с вами прошли этот этап. Сейчас мы должны начать осознавать, какое именно желание должно быть у нас. В каком именно желании мы должны пройти махсом. Я приехал проходить махсом. Должно быть объяснено в нас, в наших чувствах, в наших мыслях. Я приехал соединиться со всеми. В таком виде, почему со всеми и почему именно с этими людьми? Потому что они все устремлены к тому же, что и я. Они хотят выйти в высший мир. Значит, мы постепенно начинаем давать про более правильные формулировки, что значит высший мир, что значит духовное, что значит пройти махсом. То есть выйти из себя. Найти остальных, устремляющихся к этому. Создать вместе с ними одно общее большое желание. Без этого ничего у нас не получится. И вот это одно большое общее желание, устремление к нему, работа над этим, это является наш следующий этап. И здесь в первую очередь есть осознание. Осознание зла. Какое осознание зла? Осознание того, что я неправильно представляю себе, что значит духовное, что значит кли, общее, что значит исправление, осознание этого и устремление к правильному представлению о том, что такое кли. Что кли – это связь между нами, а не просто я хочу чего-то большего, чего-то лучшего в своем эгоизме. Что кли – это именно выход из каждого из себя для создания связи между нами. На этих связях нам внутренних затем мы ощущаем исправление и Творца. Вот этому будет посвящена наша следующая работа. Если мы это сделаем, то есть соберем это кли, наше общее, сегодня оно уже проявляется, оно есть, оно забывается, естественно, мы находимся в падении, оно будет потихоньку проявляться в подъеме. Мы должны принимать то состояние, в котором мы есть, где бы мы ни были, там, Миссисипи, Волга, там, Кенгуру или там, Уренгой, неважно где, мы должны принимать все эти состояния, все эти удаленности, все эти условия, как данные нам свыше, мы не понимаем, почему и для чего так созданы мы все. И так нас всех разбросало. С одной стороны, мы были когда-то какой-то общей общностью, да? Одним народом вроде бы, получили одну ментальность, одну культуру, понимали друг друга. А вдруг нас теперь так разбросало, мы удалены, но заодно вот эта удаленность, очевидно, она... заданная так Творцом свыше, она, очевидно, и должна сделать у нас такие предпосылки, такие напряжения, такие устремления вперед, которые создадут это общее кли. Значит, несмотря на расстояние, с одной стороны, с другой стороны, создан интернет, и все специально создано для нас так, чтобы мы могли эту связь восстанавливать, создавать и над ней желать ощутить друг друга, выйти в общее это устремление к Творцу и ощутить Его. Значит, это наш следующий этап, и для этого нам дается сейчас то время, которое будет уже у нас у каждого на местах. Поэтому в состоянии с этим мы должны сейчас с вами очень четко определить, как мы будем дальше действовать. Это раз. Второе. Я хотел бы слышать от вас. Я хотел бы, чтобы мы сами в течение вот этого вот времени, которое нам сейчас предстоит быть, в усилиях создать все-таки между нами как можно больше связи, где бы я ни делал, расклеивал бы какие-то объявления, давал бы какие-то лекции где-то в других местах, учился бы, слушал бы виртуальные уроки, что бы я ни делал, я должен думать сейчас уже не только о себе, и не только о моей маленькой группе, и не о том, как ее увеличить или что-то с ней сделать, а о нашем общем мировом кли, потому что именно оно должно нам дать этот выход в высший мир. Значит, все наши действия должны быть не только замкнуты на мне или на тех моих товарищей, которых я вижу, а на тех, которых я не вижу, на тех, которых я должен мысленно себе представить, мысленно представить вот это огромное общее желание. И оно специально сделано таким виртуальным, потому что это состояние ближе к духовному. Это тренировка своеобразная на отдаление от своего эгоизма, на приближение к духовным категориям. Поэтому не стремитесь куда-то падать в более мелкие состояния. Наоборот, чем больше, чем отвлеченней вы будете представлять себе наше общее кли, тем вернее, тем ближе к духовному вы на самом деле окажетесь лично вместе с нами. Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа по созданию необходимых таких трубопроводов между нами, по которым мы соединяемся между собой, по которым мы каким-то образом контактируем, связываемся в определенное время или в определенных работах, усилиях. Это уже дело администрации, как это делать. Она нам будет в этом помогать для того, чтобы готовить нам уже такие способы связи, чтобы по ним мы могли легче связаться между собой и над этим базисом строить свою духовную настройку. Необходимо, естественно, и быть в механических таких связях друг с другом. Поэтому есть у нас экономическо-хозяйственная деятельность в группе, внутри группы, и связанная она с остальными группами, а над ней мы уже строим наши личные отношения, и, естественно, мы пытаемся делать во всех этих видах деятельности, по крайней мере, так у нас внутри нашей центральной группы, ни одно движение, ни одна форма деятельности, ничего, чтобы делал человек, связанное с группой, с духовным, не проходит без того, чтобы он предварительно не настроил себя, для чего он это должен делать, какую цель он преследует, что именно ему для этого хотелось бы видеть в конце своих действий, как результат своих действий. Кавана, намерение. Так вот, сейчас наше намерение должно быть не внутри нашей маленькой группы, а связано с общей мировой. Для этого мы пытаемся организовать связь, общие стенды в интернете, куда будет доступен вход модераторам от каждой группы, руководителям или как ответственным за выставление там всевозможных объявлений и сообщений. Мы должны будем пытаться вообще, конечно, это все только чисто внешние, механические связи. А так пытайтесь связываться между собой внутри себя, с одной стороны, но, и с другой стороны, я вас очень прошу, относитесь к этому очень осторожно, чтобы не получать в день там по 100, по 200 сообщений, которые бы вас просто забили, и вы должны были просто отбрыкиваться от них, отталкиваться от них, как-то у вас не осталось бы совершенно никакого времени на собственную внутреннюю работу, на анализ того, в каком состоянии вы находитесь, ваша и вся мировая группа. Поэтому мы должны, с другой стороны, щадить друг друга и пользоваться возможностями нашей связи очень осторожно. Мы должны создать максимально эффективное поле любви. Такое, которое бы не отвлекало человека, а только мягко его возбуждало к обратной положительной реакции. И все эти помехи, которые у нас будут сейчас возникать в разных странах, в разных состояниях каждого, в разных группах, они должны восприниматься нами как вот это вот отрицательное наше эго, именно из которого, преодолевая все их, связывая между собой все, мы и привлечем Ор-Апсак. Как только Ор-Апсак на нас подействует, то есть окружающий свет подействует на нас в виде Ор-Апсак, то он сразу же нас протянет сквозь махсом. То есть этот Ор-Апсак, он может исправить абсолютно все виды эгоизма, кроме Лев-Эвен. Лев-Эвен исправляется действием, называемым Рав-Пуалим Микапцеэль. То есть когда все абсолютно желания, кроме Лев-Эвен, исправлены, и все они делают зивук общий на себя, на суммарное это желание, кроме Лев-Эвен, от этого привлекается свет уже на Лев-Эвен и исправляется. И этот свет, кроме вот этого света, который исправляет Лев-Эвен, все проявление света, которое исправляет все наши 613 желаний, это все свет, называемый Апсак. И естественно, что он в состоянии исправить наш маленький эгоизм, этот земной, который находится под махсомом. Он исправляет еще больше эгоизма, который мы потом будем получать от духовных миров и каждый раз подниматься над ними. Поэтому наше уподобление этому свету Апсак, вот что нам надо сделать. Свет Апсак, что он собой представляет? Представляет собой свойство бины, сак, то есть полное отречение от своего «я», с таким расчетом, чтобы весь мой эгоизм использовать на благо уже по ту сторону бины, на благо общей группы и товарищей. Если такое общее устремление есть, я не должен находиться в этом состоянии, но во мне не исправлено. Я представляю себе, я хотел бы, мне кажется, я думаю, что оно хорошее, что оно полезное. К этому осознанию, видите, осознанию, устремлению я должен подойти. В этом состоянии быть не могу. Я просто должен себе его наиграть даже, что значит искусственно пытаться быть подобным этому. Тогда свет сверху подействует на нас и действительно нас в это состояние втянет. Вот для этого сейчас нам дается этот следующий этап нашей работы. Уже много записок. Значит, для этого общее желание имеет название. Общее желание имеет название общее желание. Устремление к Творцу, общее кли. Это общее желание называется Нахшон. Это тот человек, который первым бросился в Красное море для того, чтобы вырваться из Египта. Если есть хорошие вопросы, мы их потом пройдем. Значит, что для этого? Для того, чтобы нам создать теперь общее устремление для вызывания на себе света Апсак, для исправления. Что для этого нам надо? Значит, мы для этого, как вы знаете, уже говорили между собой, мы должны создать все формы связи, какие только возможны между собой. Это значит первое, действительно, и постоянно напоминать об этом, стремиться во всех наших действиях уподобляться духовным законам. Это мы же с вами будем проходить и в наших виртуальных уроках, напоминать об этом, спрашивайте, пишите, задавайте вопросы. Раз. Второе. Постоянно стремиться к духовной связи между собой. Не может быть такого, чтобы какая-то группа вдруг исчезала, как это было до сегодняшнего дня. Отказывалась даже писать. Считали они себя самодостаточными, думали, что вообще они духовно при этом продвигаются. Они при этом духовно отодвигались. Я не хочу называть эти группы, я на них за это ругался. Я думаю, что сейчас они понимают, что в таком состоянии они просто заигрываются, как маленькие дети в своем маленьком углу, и никакого вообще духовного движения в их работе нет. Если они хотят идти этим путем страданий, то, пожалуйста, это их дело, значит, мы не считаем их тогда включенными в нас. Конечно, мы будем пытаться их как-то вернуть, чтобы они это осознали, чтобы они вспомнили, по крайней мере, что говорит Баля Сулам о общем кли, в статьях вот этих, которые мы с вами проходили, дарование Торы и поручительство, что он, это самые его первые статьи, которые он обращает к человечеству в настоящее время, в новое время, причем ко всем абсолютно, как там пишется, независимо ни от пола, национальности, возраста, образования и так далее, вероисповедания, ни от зависимости ни от чего. Только для того, чтобы создать это общее устремление к Творцу, критическую массу. Если наши товарищи какие-то будут об этом забывать, мы будем понимать их, что они как дети заигрались, забыли, надо нам им об этом напоминать. Попробуем, если это получится, туда. Если нет, оставим их. И пускай тогда через какое-то время они увидят, кто они и кто мы. Ничего не сделаешь. Есть и такие. Если наше любое действие, любая организация, лекция, общественная какая-то работа, там, которую мы проводим, она будет без намерения, без отчет нам, без оповещения о том, что они как сделали, для чего они это сделали, без связи для нашей общей группы, не для нее, не для всех, то это действие совершенно лишено духовного устремления. Так мы и будем воспринимать их работу. То есть они могут призывать там на своих занятиях по сотням учеников, они при этом могут расклеивать миллионы флаеров. Это чисто механическая работа, которая не даст никакого духовного эффекта. Весь конечный, в общем-то, духовный эффект, он только зависит от нашего намерения. Так что принимайте это во внимание. Следующее. Активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков, использование для обучения, рекомендованные нами каббалистические источники. Это очень важно. Для того, чтобы у нас была общность между нами, связь между нами, мы должны обязательно не изучать ничего, кроме, вы знаете чего, Сефер Яцера, книга Зор, Талмуд Эстер Сферот, все сочинения Алиф, все сочинения Баля Сулама, все сочинения Рабаша или наши сейчас издаваемые сочинения. Вы хотите, можете переходить на иврит, на английский, на любых языках, где это и как будет опубликовано. Если нет никакой возможности другой, тогда изучайте это все на русском языке. Есть возможность, обращайтесь к оригинальным источникам. Я ни в коем случае не, и у нас, в том числе в нашей группе, ни в коем случае не задерживаю человека на своих книгах. Наоборот, мы никогда внутри нашей группы не изучаем книг на русском языке, моих сочинений, так называемых. хотя они объясняют те же самые статьи в более популярном виде, после того, как вы изучили, допустим, ту же статью «Дарование Каббалы» или «Дарование Торы», «Матан Тура», «Равут», «Поручительство», «Мир», и «Свобода воли», «Кераховщит» и так далее, я вам советую, у нас кроме этих моих обработанных русских текстов, есть тексты на русском языке оригинального перевода, то есть практически подстрочный перевод. Начните читать их. У вас будет возможность, можете переходить и к оригиналу на иврите. То есть я облегчаю и считаю себя как мостиком между современным человеком и каббалистическими оригинальными тяжелыми такими источниками. Тяжело в них разобраться, для начинающего тяжело читать. Даже сабры, знаете, сабры — это коренные израильтяне, называются сабры. Так вот, даже сабры, которые, для которых иврит родной язык, они приходят первый раз на занятия, они в течение какого-то времени не умеют читать эти каббалистические тексты. Они не умеют правильно произносить слова, они не знают, что они обозначают. Не то, что обозначает их духовный смысл. Просто это язык настолько особенный, он настолько не употребляемый в обычной жизни, что они его не знают. Они не могут нормально прочесть фразу, предложение. Хотя знают вроде бы все слова. Или там даже здесь много таких слов, что и не знают. То есть, конечно, оригинальные тексты, они сложные, но в них тоже находится очень, в них находится огромная внутренняя сила. Вы начнете видеть в этих оригинальных текстах, как проступают дополнительные слова, дополнительные значки. Вы начнете видеть, на самом деле, как будто типография отпечатала и просто спрятала их внутри. Отпечатанные таким же шрифтом типографским, только проступают еще дополнительные слова. Вы начнете видеть в них, это, конечно, не чудеса, это потому что вы видите, вы высвечиваете своим внутренним кли эти дополнительные, да, эту дополнительную информацию. Вы начнете видеть за этим слоем, который вы читаете, следующий слой, дополнительный. Вы, знаете, все, наверное, видели «Гарри Поттера», да? Там картинки, открываешь книжку, да, там открывают книжку, и картинки там живые, фотографии там, не видели? Видели. Вот. И там на фотографиях люди двигаются, и следующая страничка, и там тоже на фотографиях люди двигаются. Вот таким образом вы начнете видеть на самом деле, не так, как в книжке там, конечно, вы начнете видеть за этими текстами весь механизм работы вот этой вот системы всей, мироздания. И вы увидите, как вот эти вот слова, буквы расползаются как бы и дают вам узлы этой машины, силы, мысли, законы, действия, приказы. Так что я ни в коем случае не считаю свои книги святыми и не советую на них ограничиваться. Или, по крайней мере, если родной язык, допустим, только русский, и больше другого языка нет, читайте, допустим, в самом сокращенном, явном виде какую-то статью, допустим, вручение Торы, дарование Торы или Каббалы там. Читайте ее в самом сжатом виде, в самом понятном, потом переходите к оригинальному переводу. То есть переводу, который соответствует оригиналу полному. Не сокращенные, не выброшенные там всякие слова и не переделанные для вашего понимания. Вы увидите, насколько они одинаковы, эти два источника. Но чем ближе текст к оригиналу, он все-таки более сильнее духовно. А то, что делаю я делаю из него более такое общее, более понятное, близкое больше к вам выражение, форму. Но, естественно, не сравнить ту силу, которую я могу вложить в тексты, по сравнению с силой Баля Сулама. Это огромные духовные уровни. А я хочу вас именно к этому подтащить. И мы вместе должны именно к этому прийти. Так что пытайтесь немножко приобщиться к этому. Так что мы с вами договариваемся, что мы будем изучать никакие New Age и никакие там психологические тренинги и какие-то еще духовные штучки. Мы с вами изучаем оригинальные каббалистические источники или мои книги там, переводы или на другие языки, но максимально приближенные к оригиналу. Такое устремление должно быть.
1: Это на интернете?
0: Это в интернете выставлены версии такие и такие, все это будет. И есть. И не использовать ничего другого. То есть есть несколько еще дополнительных источников, которые я могу вам посоветовать, но они на иврите. Это книги Рамхаля, это книги, кроме Зоара, Сефер Йецира, Зоар, Ари, Баля Сулам Рабаш, мои книги, кроме этого, это книги Рамхаля, это книги Агра, вот, пожалуй, и все. Агра я вам не советую даже начинаться, это крайне сложная литература, невероятная. А? Агра, Вильнский Гаон. Это очень сложная литература, это просто невероятная по изложению Вильнский Гаон. Рамхаль есть на русском языке переводы. Можете попробовать, но Рамхаль ценен именно не своим языком и не пониманием, а включением в него, даже полностью ничего не понимая. Я изучал вместе, я изучал со своим равом Адир Бамаром. Есть такая книга Рамхаля, Адир Бамаром. Адир – это громадный, величественный, Бамаром на высоте, говорится о Творца. То есть величественный на высоте. Представляете, о чем говорит книга, которая так названа? Он начинает там за рампина мира Ацилут и пошел дальше, еще выше и выше. Я там в то время, когда мы изучали с Равом, практически ничего не понимал. Не то, что не понимал в механике, как мы с вами рассказываем, что такое мир Ацилут там. Но и не надо было понимать. Рамхаль читается для того, чтобы, как читаются псалмы, для того, чтобы это на тебя подействовало. И все. В остальных каббалистических текстах мы с вами читаем для того, чтобы понять, связаться с материалом и чисто умственно запомнить, адаптироваться к нему, вспоминать потом, как-то понимать, связывать между собой различные эти проявления, системы, тут-то миры, там сфероты, там парцуфим, рождение, разносостояние. А есть чтение книг каббалистических, вот это в основном Рамхаля. Она читается уже действительно, он писал в стиле, который понятен только тем, кто находится за махсомом. И начиная с определенного хорошего уровня. Поэтому я помню, как я с Равом читал, и для меня это было практически непонятно. Это было действительно где-то в начале. Так вот, что я хочу сказать, что есть каббалистические книги, которые читаются для общего впечатления, для того, чтобы на тебя это просто действовало. Ты подставляешь себя как под какой-то такой световой душ, и чтобы он на тебя воздействовал. Далее. Ну, естественно, посещение виртуальных уроков, проработка виртуального урока, и не один даже раз, является просто необходимым. Дело не в том, что вы знаете материал или нет. Дело в том, что одновременно с вами то же самое проходят, изучают, над этим сидят, над этим трудятся еще тысячи человек в мире. И устремление это совместная работа над одним и тем же материалом, она и создает предпосылки для наших связей. Это одно общее кли. Поэтому теперь вопрос задается такой. Посещать виртуальные уроки именно в то время, когда мы их даем, или посещать их в другое время более удобное? Быть внутри вместе со всеми остальными, или при этом находиться где-то дома одному? самое лучшее посещение виртуального урока, если вы будете сидеть вместе, обнявшись, и слушать меня с большого экрана. Небольшой компании, чтобы не потерять связь, что вы действительно вместе, обнявшись, сидите и слушаете. Ясно. По-моему, тут не надо ничего объяснять. Чем дальше ваше удаление друг от друга, и чем в большей группе вы сидите и слушаете, тем хуже. Тем хуже. Потому что человек не в состоянии уместить больше, чем у него на руках. Но он может себе представить группу еще 20, еще 30 человек. Он может начинать сливаться с ними, когда он уже не чувствует особенно количество людей. Они все для него приобретают уже какой-то единый образ. Но это будет потом. А вообще желательное прослушивание виртуальных уроков, когда мы вместе устремлены к одной цели, когда мы знаем, что вместе с нами подключены и другие, когда мы видим на экране еще много-много всяких групп, когда мы пытаемся чувствовать одновременно друг друга, и вот вместе с этой попыткой нашей объединиться, мы еще слушаем это из одного источника. Вот эти все условия, они должны быть нами соблюдены. У вас нет этой возможности. Только в другое время, значит, в другое время, но вы пытаетесь сделать то же самое. Одни дома, ничего не сделаешь, это будет одни дома. Но, конечно, это хуже. Несомненно. А вот большие группы, как в Московском кинотеатре, я не знаю, я бы советовал центральной московской группе, которая там находится, может быть, как-то, я не знаю, может быть, пропадает это чувство, что ты приходишь просто на сеанс. Это, об этом я с вами не разговаривал, я не хочу в это влезать, но можете ли вы создать между собой такое состояние, что вы все вместе, как сидите абсолютно вместе на этом уроке? Мы пытаемся в Нейбарухе расставить таким образом столы, чтобы все видели друг друга, все сидят друг против друга, по крайней мере, насколько позволяет помещение. Все видят меня, все спрашивают, можно видеть того, кто спрашивает. То есть урок, он должен быть все-таки групповой. Или вы вместе всей одной группой слушаете преподавателя. Но общность это, чувство локтя, она обязана быть. Если это есть у вас и в кинотеатре, и большим количеством людей, пожалуйста. Форма не имеет значения. Главное, чтобы это давало тот же результат. Это вы должны решить для себя сами. Это касается и мужчин, и женщин. Зря думают, что у женщин не должно быть никакой групповой работы, что они не должны вместе между собой работать. Ни в коем случае не так. В духовном мире, когда действительно в духовном мире, когда теряется вот эта вот внешняя оболочка, это платье, тело, а остаются именно устремления к Творцу. Устремления к Творцу, они, если это действительно к Творцу, они и не женские, и не мужские. Женские и мужские, Захар и Нуква в духовном мире – это не та совершенно ориентация какая-то, которая в нашем мире. Поэтому это просто наше, как сказать, это наше несовершенство, наша неисправленность, наше... наш уровень не позволяет нам быть в чисто духовном соприкосновении друг с другом, когда пол как бы пропадает, не имеет никакого значения. Это сейчас невозможно сделать, это будет где-то высоко над Махсомом, когда можно будет уже не ориентироваться на пол, а на где мы будем встречаться бесполыми, где каждая душа будет состоять из мужской и женской части. Будет все-таки разница там, но эта разница уже не могу даже объяснить. Она не гормональная, как сегодня между нами представляется различие Захар и Нуква. Так что и у женщин, что я хотел бы сказать, и у женщин также есть группа, и у женщин также есть взаимообязанности, взаимозависимости, связи между собой. И надо понять, что только лишь те помехи, которые могут принести нам контакт между собой, те помехи и дают нам, диктуют нам условия, по которым мы должны быть отделены друг от друга, и больше ничего. На самом деле чистая духовная работа, все человечество, независимо от пола, устремляется к Творцу и объединяется, дополняет друг друга. Да.
1: А поскольку две недели будет приезд, вы не начнете, я много думаю, перестали показывать группу, как показывают только вам, того человека, который читает. И вы знаете, немножко пропало вот это вот.
0: Я знаю, это я сделал так, чтобы показывали только меня или такого человека, который читает. Может быть, это неверно, и мы вернемся к прошлому. Я уже слышал об этом, что это не позволяет как-то присутствовать на уроке, видеть его со всех сторон в различных ракурсах. Сделал ошибку и вижу, признаю, возможно, это так. Я просто не хотел этого делать, потому что... по разным нашим внутренним причинам. Я видел, что они запаздывают, что они вовремя показывают, что они потом делают из этого какие-то такие выкрутасы совершенно ненужные. Я считаю, что нам надо выпускать учебные фильмы, не игровые никакие, учебные чистые фильмы, когда бы человек бы не отвлекался ни на что, не вставляли бы туда всякие фокусы, рывки, которые отрывают человека, не дают ему возможности сосредоточиться на внутренних ощущениях, на внутренних устремлениях, на намерениях, а тут мелькает перед тобой что-то на экране, и тебя это сбивает. Они лезут в другую область, в Голливуд. Надеюсь, что это все каким-то образом придет к пониманию с их стороны, в конце концов, и еще ко многим проблемам, которые у меня есть именно с этим отделом. Но я слышал замечания в этот адрес, я возвращаю это снова к прошлому. Каждого человека, который задает вопрос, и вообще иногда сканирование всей группы, такое медленное в те моменты, когда это возможно, когда это не мешает, а наоборот может дополнить устремление, общность там и так далее, то это надо будет делать. Вся проблема, что они не это делают, исходя из голливудских вкусов, а не из понимания того, что сейчас это должно нам добавить силы к общему устремлению. Понимания вот этого чувства в них еще нет. Да. Так же, как вчерашний конкурс. Или этот самый, или КВН, или как его и был еще что-то. Или Брен-ринг этот, или еще что-то. Конкурсы у нас могут быть на то, кто больше любит друг друга, а не кто умнее. Даже такие конкурсы, как шахматные, я считаю, они не хорошие. Не надо доказывать друг другу, кто сильнее и кто умней. Кто умнее и кто сильнее любить другого. Конкурсы должны быть другими. Я, к сожалению, просто это упустил. Я готовил эти материалы, пытался как можно ближе адаптировать к нам статьи. И просто я и не знал, что это делается. Вот этот брен-ринг какой-то, я не знал, что это такое. Мне говорят, брен-ринг, хорошо, делайте. Мне сказали только один раз это слово, я помню. Я даже не знал, что это такое. Или там КВН я знал, но я не думал, что это будет... Надо давать задания другие. И заранее другие задания группам, именно направленные на выражение наших устремлений. Какой ты хороший вот в этом. Смог ли ты что-то как-то найти и изобразить вот это наше устремление положительное? А в этом должна быть победа друг над другом, что называется. То есть вы понимаете, что значит это за победа? Это когда... Отец играет с сыном и дает сыну выиграть. Он этим учит его. Он не подавляет его. Научились. Я упустил этот момент, признаю. Дальше. Создавать условия для постоянной связи между товарищами во всех каббалистических группах. любая каббалистическая группа это обязана делать. Это проблема духовно-организационная, общий устав, который мы будем обсуждать. И не торопитесь чего-то принять и сделать. Пережевывание, понимание тех связей, которые должны быть между нами, это и есть наша работа. Кончать работу, заканчивать ее, выполнять ее, это всегда делает Творец. Как только мы готовы, как только мы понимаем, что он должен над нами сделать, он это сразу выполняет. С его стороны есть готовность выполнить над нами следующее действие. Как только мы к этому действию готовы, мы желаем, мы наконец-то поняли, что он с нами должен сделать, он немедленно это делает. Понимаете? А мы устремляемся, как правило, не к тому, чтобы понять, что же мы должны, к чему мы должны быть готовы, что же мы должны из себя подготовить, как мы должны себя под него подставить, чего мы должны желать, чтобы он сделал. Мы не ставим себя в положение нуквы относительно него. Ну, сделай надо мной. Мы ставим себя в положение, будто я сейчас собою делаю, я сейчас себя там леплю. Ничего я себя не леплю, ничего себе не делаю. Я себя должен подготовить как кли. Вот это неправильное отношение к нашей миссии, к нашей работе на каждом этапе, оно просто нас совершенно не в ту сторону уводит. Мы начинаем представлять себя действующими вообще в мироздании. Мы на самом деле не действующие. Мы должны ощутить, а что сейчас должно проявиться и подействовать. Поэтому все наши связи между товарищами внутри,

исполнение всех творений, значит, наша подготовка и проявление всего этого мирового кли относительно Творца, устремление его, всего человечества к нему, это единственная работа, которая вообще у нас есть. Вы можете почитать из вот этой книги «Каббала для начинающих на иврите». Мы тут выбрали и отметили такими вот черными затемненными кусочками самое главное. И вы там увидите основные выделенные нами разделы и какие они по мощности, о том, как пишет, как кричит Бааль ха-Сулам, о том, и не только Бааль ха-Сулам, есть книга, которая скоро выйдет, которая называется «Увидеть хорошее», только, может быть, на иврите она будет по-другому, на русском языке будет по-другому называться. Там вырезки, выписки каббалистов о том, насколько это важно распространять каббалу, насколько это единственное лекарство для нашего мира, для каждого из нас и так далее. Так что нет ничего более эффективного, ничего более помогающего, чем распространение. И распространение должно быть совместным. Это распространение включает в себя всю нашу деятельность. В Бней Барухе, кроме кухни, и то кухня сейчас работает на распространение. А вообще, кроме кухни, все остальное – это только распространение. Вы можете сказать, конечно, и ругаться, обижаться, что мы узурпировали эту область, но мы с удовольствием примем вас в нее. С удовольствием. Мы раздадим работу сколько угодно, куда угодно. Делайте лучше, чем мы, получите все от нас. Если в Москве вдруг они сумеют создать какой-то отдел, который будет лучше нас делать видео, аудио, чего-то там, вот сейчас, допустим, с печатью, они там делают, они там форматируют книжки, макет делают окончательный, дают в печать, получают готовую продукцию. То же самое будет отчасти с печатью брошюр. То же самое может быть, есть очень много и за границей, и далеко от нас в Израиле людей, которые чистят материалы, готовят их к выставлению. Есть переводчики, которые находятся неизвестно где в мире. Сегодня электронная связь позволяет нам быть одним предприятием мировым, неважно, где вы находитесь. Участие в совместных проектах крайне важно. Вы проводите какую-то огромную лекцию, вы проводите какую-то большую там маевку, не знаю, там чего-то. Вам необходима сила, вам необходимы средства, вам необходимо чего-то изобрести, написать. Советуйтесь со всеми. Это, может быть, создаст какие-то сложности, с одной стороны, но надо найти такой оптимальный вариант, чтобы это действовало на связь между нами. И я очень бы хотел видеть действительно дочерние предприятия, так называемые, да, в различных странах, в различных группах мира, которые бы занимались действительно нашими общими проектами. Мы тут пытались вот в этих анкетах получить от вас сведения о том, кто что может. У нас еще будут награждения. Вот тут есть грамоты. Они за то, что за участие в таких работах, да, в основном. Вот. Тут сотни грамот. Это мне придется еще раз поработать. Но это действительно те люди, которые действительно работают на нас, на всех, на то, чтобы нас всех приподнять. Нет более эффективного действия, чем распространение. Я считаю, что только вот эта совместная работа, то есть совместное действие, то, что с одной стороны я был, конечно, рядом со своим равом, и с другой стороны, то, что я занимался распространением, и никто больше из той группы рава этим не занимался. Я привел к нему еще учеников, я был над ними куратор, я распространял, печатал, свою книжку в 83-м году первый раз издал, давал лекции там везде, Тель-Авив, Димона, где я только не был. Я считаю, что, и сколько я в то время знал, но это, в общем, формирует человека. Не потому, что, как и в нашем мире, когда ты рассказываешь, ты больше понимаешь и вообще растешь, а потому, что ты при этом вызываешь на себя

окружающий свет. Если ты при этом еще и предполагаешь, что ты этим всю мировую группу хотел бы поднять, то вызывающий на себя свет, он в миллиарды раз больше. В мере твоего намерения, на самом деле намерения. Значит, всем группам и всем членам групп добиться, чтобы каждый имел задание в работе по распространению. Не умеешь писать – читай остальным, другим. Не умеешь писать для других и читать для других – стой у метро, раздавай. Не умеешь раздавать – расклеивай. Что-то ты должен делать – стулья расставлять на лекциях, неважно что. Каждый обязан хоть в чем-то приложить себя для распространения. Жалко, если вы не будете этого делать. Ну, чуть-чуть в чем-то. Даже если вы чистите какой-то материал, и он потом идет в интернет, это тоже распространение. Далее. Всем членам групп ежемесячно выплачивать маасер, который используется исключительно на распространение. В принципе, вы понимаете, что ни в коем случае никто вашими деньгами пользоваться не собирается. Мы используем это как средство для нашего совместного объединения. Мы должны быть прозрачны друг другу. Мы должны видеть, понимать наши общие проекты. Как это делается, кто это делает. Мы должны помогать, советовать друг другу. А в конечном итоге, конечно же, будем двигаться, я надеюсь, к общему фонду и к общей кассе и к общему решению, куда лучше направлять потоки наши финансовые для того, чтобы лучше в той или иной части мира в соответствии с тем, с нашей общей задачей, где нам что лучше развивать. Поэтому в итоге это необходимо будет. Мы уже сейчас должны быть к этому заранее готовы думать об этом, потихоньку эту схему формировать. Для этого существует у нас наше руководство, и оно постепенно должно это делать, а мы ему должны помогать. Так что сдачи маасера, об этом даже нет никакой речи, если вы хотите участвовать в духовной работе. Это условие не мое и не моя прихоть. Сдача происходит ответственному в группе. Ответственный в группе вкладывает это на счет группы в банке. И это все абсолютно прозрачно. Это все должно быть прозрачно. Это все совершенно должно быть ясно между нами. Это как одна семья, которая живет из своего кармана. Все приносят в общую кассу. Я надеюсь, что мы этого достигнем. И тогда мы будем с вами проводить особые акции там на Аляске, в Африке, неважно где. Где посчитаем нужным для нашего наиболее эффективного развития. И неважно, если на Украине 1 доллар – это большие деньги, они сдают 1 доллар в месяц. Это должно быть 10%. Это неважно. Эффективность одна и та же, но это 10%. На совести человека, потому что это его духовное развитие. Я не хочу говорить о суммах, которые сдают такие большие люди, как Владимир Слуцкер, там и еще несколько больших людей, у которых есть большие возможности. Действительно, они помогают нам осуществлять огромные проекты. Без них мы бы просто задохнулись. Но по важности, по духовной, тот, кто сдает там 1 рубль в месяц, потому что заработал 10 рублей, это то же самое. То есть у него то же самое участие в духовном мире. Творец тебе дает в итоге заработать эти 100%, 10% ты должен отдать на того же Творца, на его работу, на его работу над тобой. 90% считается якобы, что ты делаешь 9 первых сферот, а 10-ю отдай, это потому что он в тебе ее исправит. До Махсома. После Махсома будет другой расчет. Вы сами увидите, что будет с вами происходить после Махсома. Вы потеряете ощущение в этих вообще материальных ценностях. Вы поймете, что их ценность только в максимальном эффективном использовании вперед. Так что кроме того, поймите, что те проекты, которые мы делаем, создание фильмов, текстов, всего того, что кроме книг, которые мы продаем, и в итоге, может быть, они себя покрывают,
Потому что мы можем учитывать только печать, а огромное количество людей, которые получают зарплаты, оформители, редакторы там, и так далее, мы, это трудно учитывается. Так что, может быть, на книгах мы выходим на какой-то уровень нулевой. Все остальное, это идет с Маасера, это все идет, так сказать, с дотацией. И сегодня то, что мы здесь сидим, мы платим всего лишь, не знаю сколько, половину, наверное, мы покрываем или нет, того, что мы находимся здесь. Чуть больше? Примерно половину, даже меньше того, что нам стоило вот это вот наше здесь празднество, наш фестиваль. Да? Мы с вами своими взносами покрываем меньше половины. Все остальное это за счет опять-таки тех наших больших друзей, как я уже назвал их, которые нам помогают вылезти из этого минуса. То есть вы понимаете вообще, что значит Маасер, тем более Маасер наших таких людей, которые в состоянии и от всей души нам помогают. Я считаю, мы должны поблагодарить Владимира Слуцкера, Сергея Каванду, Леонида Макарона, Леонида Елизарова. Это действительно огромный вклад. Без них мы бы здесь не могли бы сидеть с вами, находиться. Причем их Маасер перечисляется официально на наш банковский счет Бней Барух и расходуется абсолютно официально, прозрачно для нас и для государственных органов. Дальше. Создать единый бюджет мировой группы, ну, в принципе, об этом я сейчас сказал. Каждая региональная группа имеет прозрачный бюджет, это все я сказал, планирует работу, расходы средств по согласованию с руководством мировой группы. Я думаю, что постепенно мы к этому дойдем. Невозможно сейчас, я думаю, сейчас это начинать. Мы не знаем точно, что у них, что у нас. Это все постепенно должно организовываться. Опять-таки, проблема в чем? Помогать, если можно, в регионах, если можно... Все вместе направлять финансовые потоки в ту или в другую сторону, куда-то на определенные проекты. И самое главное, что вот этот общий карман, он сделает из нас одну общую семью, поможет нам в этом. Далее. Все региональные центры входят в единую мировую организацию Бней Барух. Это уже, правда, не моя область, я в этом ничего не понимаю, но существуют у нас такие опытные менеджеры, как Козлов, Слуцкер, Каванда, и вообще в московской группе особенно очень много людей, которые имеют свои хорошие бизнесы, знают, как этим всем руководить и в Америке, так что я надеюсь, что они это сделают, это совершенно не я. Я надеюсь, что они меня освободят от всего этого, и я останусь только со своим учебным процессом. Дальше. Все региональные группы еженедельно информируют руководство мировой организации Бней Барух о своей работе и ежемесячно сдают отчеты. У нас любой человек в Бней Барухе имеет у себя на голове обязанности. Эти обязанности заранее расписаны. Может быть, мы могли бы сделать вообще экскурсию по нашему центру для всех. Повести их всех. Где Авиу? Да, там, конечно, сейчас полная разруха, все здесь. Но надо фильм показать. Вы бы увидели у нас на досках, как вот здесь, расписание огромное. Там 100 человек, и каждый что обязан делать, расписано каждое его время, где, когда, что, на кухне, на занятиях. У нас в центре нет такого, чтобы люди не находились. Есть постоянная бригада, которая приходит вечером, моет, чистит, драет весь наш центр каждую ночь. Трое, да, каждую ночь, трое наших товарищей, дежурные. И они в тот период, когда мы не находимся в центре с 10 вечера до 3 часов ночи, они его полностью вымывают. И мы приходим уже в чистое, в проветренное, в новое помещение. И так каждую ночь новая тройка. Есть люди, которые ответственны за закупки, есть люди, которые ответственны там за ремонт. Вот у каждого все расписано. Кроме того, у каждого расписано, что он должен делать
по общественным работам, есть группа, которая занимается работой с ивритским населением, делает там, ну, в общем, целые команды, расклеивающие флаеры, раздающие где-то объявления в газетах, связь с прессой, уже непосредственно организующие лекционные залы, проводящие лекции, собирающие затем этих людей в группы и так далее. В общем, все расписано по процессам, и практически все это сорганизовано четко по плану. Мы надеемся, что эти общие планы будут у нас у всех, но, с другой стороны, вы понимаете, что централизация, она тормозит развитие инициативы на местах. Надо сделать так, чтобы этого не было, но чтобы это было взаимно и максимально эффективно. В любом случае, я прошу, я даже требую, любая печатная продукция, какой бы красивой она вам ни казалась, любая, если вы выпускаете ее в свет, даже для вашего внутреннего, якобы, группового использования. Допустим, мы напечатаем всего там 300 экземпляров внутри нашей группы, чтобы распространить. Вы не имеете права это сделать, прежде чем получите согласие нашего центра, мое личное. Я не хочу никаких ляпсусов. Вы работаете от имени Бней Барух. Вы можете нам всем навредить. Не только навредить там с какими-то органами, там, или с религиозными, или с государственными, или еще с чем-то. Вы можете навредить духовно нам в первую очередь. Поэтому любая продукция, любое печатное слово, даже если оно печатное и распространяется внутри якобы группы, оно не может распространяться только внутри группы. И даже если внутри группы, оно тем более может быть важно нам, и важно его отредактировать и знать. Поэтому не может быть здесь в этом деле никакого вообще самоуправства. Это должно быть подчинено моему жесткому контролю. Если этого не будет, я буду это пресекать. Если вы будете выходить из-под моей власти, вы просто не будете вместе с нами и со мной. Никаких газет местных, которые вдруг потом мне преподносятся как какой-то сюрприз. В частности, это газета там в Ариэле или еще где-то, и в Израиле такое есть, и в других местах. Вы не представляете всей тонкости каббалистической информации. Наоборот, посоветуйтесь вместе со мной, вы обретете намного большее понимание, чуткость к тому, какой она должна быть. И увидите, в чем ваши ошибки. Так же, как с этими КВНами или еще с чем-то. Давайте вместе учиться. Я предупреждаю всех и очень прошу. Далее. Все религиозные группы еженедельно информируют. Но это Козлов будет руководить этим, и они будут списываться. Это его договоренность с руководителями групп. Все руководители региональных групп и организаций назначаются по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. Ну, это тоже меня, в общем-то, мало касается, да я и не вникаю в эти дела. Но это знает больше там Марик или там Козлов, Юдит, они больше связаны. Я связан больше, то есть это есть у нас два канала связи. Один канал – это чисто хозяйственная такая деятельность, финансовая деятельность, организационная, управляющая, управленческая. И вторая – это уже над ней надстройка духовная. Я хотел бы заниматься только этой. Не пытайтесь меня втянуть на ваш уровень. Организационная, бизнес, деятельность, там всякие. Я в этом мало понимаю. Вдруг обращается ко мне. То-то, то-то надо сделать. Это совсем ко мне не относится. Если у нас в группе это происходит, я в основном говорю, иди туда и отстань от меня, или вообще иди подальше. И у меня нет другого выхода, потому что меня втягивают в такие решения, организационные, хозяйственные, в которых я серьезно ничего не понимаю. Я только могу кричать, почему дорого, почему нельзя дешевле, или там, почему нельзя быстрее. Но это я кричу для того, на всякий случай. Серьезно я говорю, я ничего не понимаю, в этом не надо ко мне с этим лезть. Но, с другой стороны, общий вид информации, если она выходит, то есть, когда происходит выпуск ее на рынок или что, а не наша хозяйственная внутренняя деятельность. Или иногда бывают методы обращения к организациям или что. Об этом иногда надо спрашивать, потому что они должны быть тоже соответствующие. Я вас прошу поосторожней общаться с государственными организациями, с религиозными организациями. Мы должны постепенно строить свой имидж. К сожалению, каббала имеет различные оттенки, связывается с иудаизмом, с бергом, там с чем угодно. Я прошу вас
постепенно, постепенно заботиться о том, чтобы она приобрела свой истинный, истинный имидж. Это очень нелегко. Но именно в шлифовке в этой мы себя строим. Ну что за глупости? Может ли человек проникнуться уроком, играя в это время на экране в какие-то посторонние игры? Я не знаю, может речь идет о ком-то, хотят намекнуть на кого-то, я не знаю. Ни в коем случае не может быть отвлечения от урока, если только человек не занят более необходимой работой. Поэтому я и не хочу, чтобы наши люди, наши, мои ученики во время урока занимались там всякими, меня снимают и на наш урок на трех камерах, или там 5 человек сидит во время передачи по интернету, или еще там 10 человек сидит на кухне, может сидеть, или еще чего-то. Это все надо сокращать. Не может быть никакой деятельности, кроме самой необходимейшей во время урока. Только это может быть оправданием не присутствовать на нем. И то, если это есть, в этом необходимость, то ее надо непременно и сразу же ограничивать тем, чтобы ставить дежурных. То есть, допустим, раз в неделю максимум я могу вместо урока быть на кухне или руководить трансляцией или еще чем-то. А остальные дни в неделю другие люди вместо меня. Потому что наш эгоизм постоянно нам предлагает всевозможные уловки, каким образом вместо этого заняться чем-то более интересным для него. Это надо пресекать. Что наиболее эффективно для распространения? Писать статьи самостоятельно и не направить эти усилия на редактирование текстов или иную. Самое полезное – это редактирование правильных каббалистических текстов, потому что это уже полусырой материал, самый готовый к выходу. Пока вы начнете писать, пока вы начнете правильно писать, вы увидите, что это пройдет много-много времени, а эффективность ваша пока нулевая. Есть ли шанс у учеников, сбившихся с пути, вернуться в группу по происшествию времени при осознании этими учениками своих ошибок? В принципе, такой шанс, конечно же, есть. Это те ученики, которые просто упали, разленились, что называется. То есть они настолько выпали в бессилие, что ни в коем случае группа им не могла помочь, и они сами не хотели, чтобы группа им в этом помогла. Такое время, проходит какое-то определенное время, они это осознают, время лечит, если не сами усилия человека. И, возможно, приходит такое время, когда они снова получают воодушевление, вдохновение от себя, от нас, от Орма Киев в итоге, конечно, и могут возвратиться в группу. То есть это имеется в виду люди, которые просто упали. Уже есть такой человек с нами вместе, но в том, что он упал, вот вам пример, мы были виноваты, мы его загрузили настолько работой, что он только этим занимался, и настолько оторвался, настолько не получал никакого впечатления ни от занятий, ни от группы, ни от чего, что просто последняя фраза, какую он сказал, что-то я не знаю вообще, это, по-моему, все нереально. И как только человек говорит такую фразу, тут же он должен быть удален из группы. И это мы сделали. Но как только я почувствовал, что действительно он этот период прожил, что он это осознал, и мы были ведь в этом виноваты, что в том, что так поступили с ним, не подумали и не позаботились, и не были чуткими к нему, что он перегружен одним и недогружен другим, да? то сразу же мы его, значит, я сам послал к нему людей, которые ему сказали, что он может вернуться. И все, слава Богу, сегодня. И сегодня мы следим за тем, и это для нас в том числе хороший урок, ни в коем случае не позволять ни одному человеку отсутствовать на уроке, если только на это нет крайней необходимости. И если она есть, то делать дежурство на этой должности, которая необходима. Есть вопросы по этому поводу?
Я слышал, в московской группе там идет урок в зале, и тут на улице стоят, курят, обсуждают, что там, футбол обсуждают или что, я не знаю. Значит, выгнать их вообще. Человек может спать на уроке, устал. Надо попробовать его потолкать. Но если нет, пускай спит. Но он на уроке. Он пришел присутствовать на нем, а не устраивает там посторонний какой-то клуб. И никакие не решать групповые вопросы. Якобы они такие важные нам, мы сейчас будем их решать вместе. У нас другого времени нет. Нет другого времени, не решайте. Значит, вы не умеете право решать. Назначим других решающих. У нас это очень жестко. И несмотря на это, конечно, люди уворачиваются, выходят перекурить там, чай делают и так далее. Да, кстати, чай. Должно быть дежурство, не один и тот же человек обслуживает. Все, что делается систематически, должно быть по графику, между всеми распределено как можно ровнее. Я знаю ребята, которые там сидят, я перед вами сижу с экраном, в это время там группа переводчиков на иврит и на английский, кинооператоры, на миксере там сидят люди, эти самые трансляторы, там человек 5 сидит. В итоге это огромная команда. Вы видите меня, кроме этого еще 10-15 человек. Ну, это виртуальный урок, это не наш урок. Но этих людей надо менять. И они не делают практически хорошо, если они это делают с каваной, что они это делают с душой, и это включается в их духовные усилия. Но, в принципе, если невозможно при этом их присутствие на уроке, оно обязательно. Если бы они были в то же время прослушателями этого виртуального урока, я бы им этого не позволил. Почему я против того, чтобы Сенькина команда, там 4-5 человек, занималась бы, показывала бы вам спрашивающего, отвечающего, весь барух и так далее? Потому что там начинает быть целая группа, вместо того, чтобы присутствовать на уроке. Один человек, когда он смотрит на меня, ладно, так они меняются раз каждый день. Так он пропускает один урок в неделю. Да? Но это невозможно, если ты занимаешься техникой, одновременно думать о группе, о том, что сейчас изучается на доске и так далее. Невозможно. Принимите это во внимание. Хватит Копылову быть только на этом. Это нехорошо. И вы видите, иногда по его срывам, да, между нами говоря, что происходит. Это, мы в этом виноваты. Давайте больше об этом говорить и советоваться. Будет ли у нас новое имя вместо Бней Барух? Я, честное слово, не знаю. Это все не зависит от нас. Это как течет. Предлагайте свои названия. Возможно, они смогут заменить это имя Бней Барух, которое непонятно, которое надо объяснять. Я дал это имя вообще группе маленькой на моих учеников. Потому что я как бы все, что имею, все перенял от своего святого учителя. И поэтому считал, что ту группу, которую я создаю, я им это все смогу передать. То, что сейчас это имя распространяется на всю мировую группу, были уже много раз такие попытки найти какое-то другое имя, Академия Кабалы, это что-то еще. Если у вас есть какая-то такая идея, блеснет что-то такое особенное, и это действительно найдет оправдание свыше, и что значит найдет оправдание свыше, то есть действительно привьется, будет принято нами и вживется в нас больше, чем сегодняшний это Бней Барух, то, конечно, это будет хорошо. Почему нет? Чтобы это было более понятно всем людям на земле. С другой стороны, это имя дано по самому последнему каббалисту, который закончил собой всю цепочку каббалистов, нисходящих сверху вниз и подхваченных, передавших нам вот эту методику, с которой мы уже идем снизу вверх. Кроме того, Барух – это имя Творца, благословенный. Так что оно в то же время и по глубине очень важное имя. Это имя, которым назвал Баля Сулам все-таки своего первенца. Так что будем первенцами. Помогает ли духовно подниматься частое прослушивание каббалистической музыки и песен? Если это вам помогает, то помогает.
Если нет, то нет. Я думаю, что не надо совместно прослушивать, то есть увлекаться особенно этим. Этот каждый человек должен, как сказать, ну, интимно в какие-то свои минуты, когда ему это приятно, интересно. Можно, конечно, вместе, там, когда есть собрание группы, там какую-то одну мелодию, смотря по состоянию группы, прослушать. Да, что у нас здесь еще есть? Так, значит так, все руководители региональных групп назначаются согласованно общим собранием всех руководителей и по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. И учеником Рава Лайтмана считается лишь тот, кто выполняет принятые съездом решения. Но это автоматически. Ученики не назначаются. Я не могу сказать, кто ученик. Ученик – это тот, кто выполняет эти условия, необходимые для духовного возвышения. Тот и ученик. В какую группу лучше ходить, Женя, занимающийся? В группу женщин? Или в жен, или в женскую группу, не знаю, что вам сказать. Бывает такое, что в одном и том же месте, допустим, как в Москве, могут существовать различных несколько групп. И я это вообще приветствую. Приветствую. Кстати говоря, и у нас есть группа наша общая, центральная. Несмотря на то, что мы учимся на иврите, там в основном русскоязычные, то есть бывшие из России, приезжие. И есть группа, сейчас создается совершенно независимая, отдельная, израильская. Мы увидели, что по ментальности эти две группы не могут быть вместе. Вы видите вместе с нами Гилада, Авиу, Орена. Вообще вы их любите, их понимаете. Вы видите тех ребят, которые здесь есть, израильтян, насколько они вместе с вами и хотят быть вместе с вами. Но это избранные, между нами говоря, это избранные. В основном основная масса не только из-за языка. Дело даже не в языке, дело в ментальности. Она очень трудно соприкасается с любыми остальными вообще группами. Израильтяне – это особый народ. Это в чистом виде этот жестоковыйный народ, который вообще ни под что не гнется. Так вот, те действительно избранные из них, которые могут, хотят, понимают, что лучше соприкоснуться с этой общей внешней мировой группой, те с нами вместе. А для остальных, которым это трудно, и нет другого выхода, если это так, что сделаешь, для тех надо создавать особые условия. И мы для этого так и поступаем. Сейчас мы начинаем открывать особые группы для, только для израильтян. То же самое на местах у вас. В тех реальностях, которые есть в России, необходимо создать отдельную группу для более элитных людей, отдельную для более простых, может быть, отдельную для людей богемы и так далее. В России этот разброс очень сильный, там прямо на касты сегодня чуть ли не поделено общество. И очень трудно общаться между такими полярными, может быть, по общественному положению, состоянию людьми. Поэтому желательно помочь им в этом. Что сделаешь? Такое условие уже существует, значит, надо помочь людям прийти в Кабалу наиболее удобным путем. А потом это не имеет значения, с кем ты рядом сидишь, выпиваешь и обнимаешься. Поэтому создание разных многоплановых групп, оно приветствуется. То же самое будет проблема и в Америке, и во всех остальных странах. Надо подделываться под те реальности, которые там есть, чтобы максимально облегчить людям путь в Кабалу. Поэтому быть в этой женской группе, в той, в какой мужской группе, не в той. Я лично приветствую то, что Слуцкер желает создать особую группу в Москве для того, чтобы привлекать туда политиков, бизнесменов, больших людей, которые не могут себе просто вот в глазах общества ходить куда-то там на какой-то завод, смотреть какое-то там каббалистическое кино. Общество не позволяет им это сделать. Они находятся в начальном состоянии под влиянием общества. Ничего не сделаешь, надо пойти им навстречу, создать другие условия.
в виде клуба какого-то, в виде какого-то там аристократического кружка. И таким образом, в принципе, мы с ним и говорили, это и задумано было нами, вот такое выделение его в отдельную такую маленькую группу. Остальная московская группа не имеет к этому никакого отношения. Занимается по нашей программе, идет по нашей программе, участвует в виртуальных уроках. У них свой массер, все свое. Это абсолютно две разделенные группы. У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отделенная от нас. Мы иногда участвуем в общих каких-то акциях, они во многом нам помогают, естественно. Мы, если надо, помогаем им финансово или там физически, организуем там что-то для них. Но это совершенно отдельная группа. Так. Тут много записок с тем, что человек начал чувствовать, что все открывается, что вроде бы экран открывается, что это кратковременные ощущения, которые все, каждый из нас в какой-то мере прочувствовал, и они еще будут у нас вдруг появляться, постепенно исчезать, вдруг появляться, постепенно исчезать. Это будет, пока мы все-таки не создадим вот это вот желание. Настоящее желание к настоящему ор-апса, к настоящему исправляющему свету. Что же на самом деле он должен в нас исправить? Если это будет нами полностью осознанно, и затем к этому мы устремимся, ничего больше не надо. Действие, оно происходит свыше светом, Творцом. Сегодня мы прощаемся с большой частью наших друзей, которые, это московская группа, да, основная ее часть, которая сегодня улетает. Что я хочу сказать? Когда я пришел к своему раву, буквально через недельки-полторы, там умер один из них, потом умерла там мать у учащихся, там у нескольких учащихся, у братьев. Я был поражен, насколько эти люди бессердечны. Умер товарищ, выпили и как будто забыли. Умерла мать, там четверо или пятеро братьев занимались вместе. Умерла мать, я пришел к ним на... ну, что называется, поминки, это когда сидят неделю, шива так называемую. Они сидели, болтали между собой, со мной разговаривали о каких-то отвлеченных вещах. Я до этого заходил тоже в такие семьи, где скорбят по усопшему, там слезы, тихо, все сидят так, все это, в такой скорби. А здесь нормальная обстановка. Потом мне это уже стало понятно. Но сначала было очень непонятно, совершенно дикое отношение как бы к таким вещам, к расставаниям тоже. Потому что мы все идем вперед, мы идем в лучшее, мы идем в будущее. Никогда нет ухода от хорошего к плохому, есть только от хорошего к более лучшему. Это не то, что я вас сейчас настраиваю, делаю какую-то психологическую вам подпитку, это на самом деле так. Потому что даже самое худшее состояние, которое сейчас будет проявляться в нас, это всего лишь кли, проявление кли более высшего состояния, более лучшего. Более высшего, чем прошлое. Поэтому надо постоянно жить по модулю, а не по знаку. Плюс это или минус. А жить по модулю, что я всегда все в большем состоянии нахожусь. Это обязательно, без этого не может быть оправдания действий Творца. Без этого человек не может быть близок к Творцу. Если мне плохо, значит, это Творец же делает плохо, кто же еще делает? Этим я удаляюсь от Творца. Если мне плохо, но я понимаю, почему он мне делает это плохо, и я ему благодарен за то, что он меня проводит через такие низкие состояния, значит, я уже этого заслужил, я уже могу это вынести и оправдать его, значит, это уже становится хорошо. В каждом состоянии, оно хорошее или плохое,
каждое состояние, хорошее или плохое, оно оценивается, ощущается только в мере введения в него Творца, в любое самое страшное состояние. Введите туда Творца, начните немножко понимать, немножко осознавать, что это исходит от Него, что Он единственный, который вам это делает, мгновенно это состояние смягчается, становится сладким. Оно так и называется амтака. Амтака, то есть подслащивание, моток сладкий. Сразу же. Потому что вообще все отрицательное – это отдаление света, отдаление Творца. Приблизьте его к себе, вы увидите любое состояние хорошее. А тем более, когда он вам поддает все время ваш эгоизм, старается понизить, а вы все время сближаетесь к ним, вот тут вы растите себя, он дает вниз, расширяет ваш эгоизм, а вы при этом устремляетесь все больше вверх. Ваш уровень, ваш парцов растет. Поэтому никаких слез, никаких прощаний тут с нами быть не может. Мы должны чувствовать на самом деле себя, все группы, как мы вместе сейчас чувствуем себя. Пытайтесь начинать видеть друг друга внутри, в нашем общем устремлении. И вы вдруг обнаружите, что оно действительно есть, это общее кли. Потому что оно существует, вы его не видите. Я вам говорю из того состояния, в котором вы существуете на самом деле. Уберите вот эти тела, и вы увидите общее одно устремление вверх. Живите в нем. Мы уже должны перейти на этот образ существования. Вы тянетесь назад. Перестаньте, обрубайте концы все. И также не будет иметь значения, живые мы или мертвые. Ничего не будет влиять ни на что. Нет тела, есть тело. Да сейчас их уже нет, этих тел, в наших ощущениях. Нет, мы не относимся друг к другу через тела. И все. Важно ли читать материалы про себя или вслух, не имеет значения. Материалы оборванные или не оборванные, тоже не имеет значения. Да ничего не имеет значения, только ваше устремление. И у меня есть такие обрывочки от Баля Сулама или от моего Рава, такие писюлечки, у меня их много, целые папки, вот, оригиналов. И я читаю там маленькую вот такую вот, там 2-3 слова, и главное, что во мне это вызывает. Если два человека имеют внутренние группы, то как лично объединить эти две внутренние группы в двух разных людях в одну группу? Я немножко не понимаю. Два человека, у каждого из них своя группа. Как объединить между собой группы? Я не знаю, надо ли объединять. Не всегда одна большая группа лучше, чем две разных. Пускай эти две разные группы стремятся быть как одна, но не будут одной. Для них в таком случае есть возможность работать на это объединение. Это важнее, чем «О, мы одна группа, нам внутри нечего работать, мы группа». А так вам будет ясно, что вы разные. Почему Творец создал нас всех сейчас разбросанными по поверхности земного шара и разными, и в разных местах? Для того, чтобы мы стремились к объединению. А на самом деле, если бы мы вот так вот вместе собрались бы в одну какую-то, на иврите называется хамула, как называть? Коммуна или там, да, не, клан, да, допустим. Ничего бы с этого хорошего не получилось. Мы должны устремляться. Устремляться. А физически объединяться, я не считаю, как правило, ничего в этом хорошего нет. Наоборот, устремляйтесь вперед, каждый пускай проявляет свою индивидуальность. Общими между нами должны быть намерения. Физическое объединение нескольких групп, там, или в Нью-Йорке там 10 групп, пускай будет 200 групп. Какая разница? Каждый в своем районе, каждому удобнее где-то добираться ближе, организовывать какие-то маленькие акции здесь же на месте, где он находится, советоваться с остальными, сообща собираться вместе со всеми в одну какую-то большую компанию, пожалуйста. Но
Я не считаю, что объединение, оно дает само по себе результат. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Их нет, старых состояний, просто нет и все. Нет старого, нет прошлого. Вы видите, как в Торе наказана жена Лота? Превратилась в соляной столб. Оглядываться назад нельзя. С одной стороны, мы должны пытаться ощутить сейчас стыд, с другой стороны, не уходить в левую линию. Как это совместить? Левая линия, стыд, это очень хорошее состояние, над которыми мы должны себя строить. Стыд, это постоянное чувство, которое должно быть у вас, и проявляться как чувство ответственности перед всей мировой группой. Если я где-то, в каком-то месте, как-то нахожусь в действиях, а особенно в мыслях, которые не связывают меня с моими всеми остальными мировыми товарищами, я должен ощущать стыд. Значит, я сейчас, хотя и нахожусь в одной лодке с ними, но гребу в обратную сторону, сверлю отверстие, врежу им. Любое отклонение, любое прерывание на одну минуту даже совместного нашего усилия, устремления, это предательство. Я вам говорил, приводил пример, Раф тоже все говорил об этом примере. Муж говорит жене, на 5 минут в неделю я провожу время где-то в другом месте. Согласится ли на это женщина? Это значит, что значит все остальное время он тоже не с ней. Так ведь? В устремлении, в любви, в слиянии не может быть перерыва. Если он есть, это уже брак. Это очень правильный пример из нашей жизни, потому что корень и следствие в нашей жизни, они точно такие же. Ну, не знаю, что еще вам сказать. Мы должны понимать, что свыше нам дается все. Творец предоставляет абсолютно все условия, максимально оптимальные в каждое мгновение, высчитанные относительно всех нас и каждого из нас, и всех нас вместе. Поэтому не надо искать других обстоятельств, следующего мгновения или там какого-то лучшего моего внутреннего состояния или лучшего в мировой группе или еще каких-то обстоятельств, более худших или более лучших, которые нам помогут в чем-то. Каждое мгновение, оно оптимально по своему проявлению к нам. Поэтому тут вот остались записки. Знаете, как говорится, ну а конкретно, что нам делать? А конкретно нам оставаться все время в самом целеустремленном, возвышенном состоянии с ощущением общности, локтя друг друга, постоянно. И сквозь это ощущение жить каждый у себя и действовать дома, на работе и в наших группах, в распространении, во всей нашей жизни. Давайте обмениваться впечатлениями, опытом в этих усилиях и поддерживать друг друга. Если мы с вами быстренько, удачно найдем наше соответствие не просто к окружающему свету, к исправляющему окружающему свету, что такое Ор-Апсак, который должен на нас подействовать? Подействует в мере нашего сопряжения с ним, нашего подобия ему, когда наши желания будут действительно такими, которые наши желательные исправления будут такими, которые действительно он может исправить, тогда он сразу же и подействует на нас. Насилия в духовном мире нет. Свет не может подействовать и исправить меня насильно. Я должен пожелать именно того исправления, которое он должен мне принести. Это зависит поэтому только от нас. Сформируем это желание,
проскочим, потому что первую часть мы с вами всю в этот раз прошли. Объединенная мировая группа прошла целый период, целый цикл состояний. Я этому очень рад. Я не думал, что мы это успеем. Оказалось, что 3-4 дня для этого достаточно.

0: Я очень вам признателен. Я очень доволен проведенным здесь временем, эффективно проведенным на самом деле. Поразительно, насколько действительно мы смогли, мы были к этому готовы и получили помощь свыше. Насколько нам повезло действительно провести эти дни максимально в устремлении, в сближении. Как себя вели люди, насколько они пытались, старались, насколько наше общее намерение их возвращало быстро внутрь, как они следили даже за порядком, за тем, чтобы не разбрасываться внутренне и внешне. Это даже поразительно. Я этого не ожидал. То есть... Действительно здорово. Надо благодарить Творца за то, что он нам это сделал. И это залог того, что действительно мы являемся той частью, тем, той основой, из которого и произойдет создание последнего поколения. Вот. Сейчас там мне совершенно ясно просто, до какого этапа мы дошли и что в нас надо внутри формировать. И в ближайшее время виртуальные уроки, наша переписка будет этому посвящена, и мы будем отрабатывать в себе эти действия. Был также вопрос, переход Махсома. Переход Махсома – это вот это следующее состояние. Наше общее кли, у нас его совершенно не было. Нам сейчас надо создавать это общее желание. Нам надо пройти полностью из нашего общего желания вот это эго, которое мы получили первый раз. Мы получили его сейчас общее. Сейчас мы будем получать общее падение на то возбуждение, которое вместе создали. Поэтому первый раз создана какая-то связь между нами, и первый раз сейчас будет проявляться разрыв между нами. Это первый раз, если мы на нем сделаем устремление к тому, чтобы создать эту связь между нами, этот разрыв убрать, тогда мы естественным образом вызовем именно проявление окружающего света в виде ор-апсак. И исправимся. Теперь прохождение Махсома, оно должно быть обязательно вместе, когда мы собираемся, Пейсах, Суккот, или там еще какие-то, не обязательно. Оно может произойти... в любое время, через неделю, через месяц, неважно когда. Мы не должны для этого вместе сидеть, выпивать и танцевать. Поэтому ждите его ежесекундно. Так и сказано, что человек должен ежесекундно ждать появления Машиаха, то есть избавителя, вот этого вот Орапсак, он называется Машиахом, который вытаскивает человека, исправляя его, вытаскивает его на уровень высшего мира. Мы с вами изучили, что человек выходит из Египта. Сначала он погружается в Египет, в минусовое кли. Потом получает, значит, плюс, эту Тору. Потом, естественно, с этой Торой строит себе идола и так далее. Разрушает это все. Это то, что мы сейчас будем ощущать на себе разрушающие связи. И потом потихонечку входит в пустыню, начинает строить, доходит до строительства храма. То есть полностью, когда Малхут и Бина совмещены вместе. Так вот, в человеке, когда он начинает себя строить, значит, у него Хейсет, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Исот, 6 дней, это 6 дней Суккота, когда на него действует окружающий свет, а когда он уже входит в Малхут, этот окружающий свет, это и называется Лейл Ошана Раба, на 7-й день. И когда входит свет в Малхут, это называется праздником Симхат Тора. Симха, Самеах – это веселье, веселье Тора, веселье света. Какое же есть веселье света, если он может войти в кли? Вот это вот, вот этот 7-й день, он это олицетворяет. Это уже 7-й день, после 6 дней, после исправления всех 6 свойств, когда Малхут входит и наполняет сам эгоизм, но она этот эгоизм заполняет всего лишь вак, так называемый. То есть не полностью весь Орхухма, а вагды хухма, слабый свет. Тут отсутствует еще кетер хухма бина. Вот кетер хухма бина будет присоединяться в праздник Пурим. вот этот переход, как бы от 6 на 7 день, это будет сегодня ночью. А завтра мы уже с вами празднуем эту Симхат Тура, этот день, и выходим из суки. Завтра вечером мы должны покинуть суку, и нельзя больше находиться в суке по законам вообще. Потому что человек уже все, перешел в следующее состояние. Нечего сожалеть об этом, нечего стремиться обратно к этому, только вперед и выше.
1: Только вперед и вверх. Давайте проведем семинар, подытоживающий, что мы слышали и что мы хотим взять в реализацию в десятке. 6 минут.
2: כן, באמת שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הכל, הכל מרב.
3: Очень сильный урок, мы все получили от Рава. Одним словом можно сказать распространение, как раз внешнее распространение, которому Рав придал столько важности. Мы удостоились быть в группе, где товарищи все время работают как раз над этим. Придем на следующий уровень, и все, что Рав говорит, происходит в реальности. Мы видим, есть еще куда продвигаться. Продвигаться в основном наружу, и не только ради людей, это придет к развитию, продвижению нашей группы.
1: Да, очень сильное впечатление, мы видим, насколько много мы прошли разных этапов, пути, и насколько много этапов мы опыта накопили, как развиваться. Прежде всего, опыт Рава, группы, дает ощущение уверенности, то, что у нас есть большой опыт и ощущение, что мы можем с этим отношением поиска, как развивать мировое кли, десятки, продолжим это и достигнем цели, которую мы очень хотим достичь.
3: Рав напомнил, что было несколько групп в Москве. И здесь тоже. Начали развиваться группы в Израиле, не Петахтиква. Он упомянул, что это разные ментальности, и не значит, что все должны быть именно в одной группе. Большая важность, почему важна какая-то региональность, если мы говорим про Израиль. Каждая из групп имеет свою уникальность, свою природу. Как раз ты где-то перекликаешься с Конгрессом.
1: Да, это очень актуально, что взять десятку.
2: Все,
1: что мы чувствуем, как поместить Творца. Это действительно подслащение состояния, это всегда помогает. И если есть какие-то конкурсы, соревнования, только в том, кто больше отдает, кто больше любит, кто больше объединяет, а не тот, кто более умный.
3: Мое «я» только для того, чтобы соединиться с другими.
1: Да, он сказал, не ты заканчиваешь работу, а мы должны усиливать связи между нами, между мировым кли. И он там подчеркнул два момента. Во-первых, не соревноваться ни в чем, кроме как любви к товарищам. И распространение, мировое распространение.
3: Несколько моментов, которые я слышу. Любое духовное действие зависит только от нашего намерения. То, что остается как различие в каждом из нас, даже если это мужчины и женщины, устремление к Творцу, чтобы прийти к просьбе, чтобы поменять все отрицательное, что есть между мной и товарищами, недостаток желаний, сил, усталость, в общем, все, что связано со связью с товарищами. Вот это вам.

0: который не дает нам объединиться и попросить Творца. И мы просим, и приходит свет, который только и может нас исправить. Но есть требования, потребность, в соответствии с этим приходит свет. Хухма, бина, когда мы просим быть как бина, как мы можем себя исправить, изменить.
1: Рав начал с того, что можно сказать о вас, что мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, как мы объединились, что мы сделали. Если не получилось то, что хотели, значит, не готовы кли. И вся его беседа была о том, как построить кли со всех сторон. Во внутренней работе, во внешней работе, как быть на связи. Потом говорил о свете Абсак и еще говорил о том, что нет лишнего продвижения, есть только общее продвижение. Это нужно понять.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем этот прекрасный урок, который мы слышали от нашего учителя. Это также возможность для каждого из нас вспомнить, насколько мы должны благодарить нашего учителя. В этих уроках можно увидеть, сколько силы он передает. Я даже не называл это уроками. Это как серия воспитательных таких бесед. Он практически затрагивает каждую тему. И я думаю, что неважно, когда человек приходит, и когда он видит эти уроки, участвует в них, он может увидеть, как развивалась наша мировая группа, и много основ он закладывает на этих уроках, которые потом превратились в очень значительные процессы. Я хотел кое-что зачитать из этих уроков. Один из отрывков, Рав говорит там так: если в прошлом мы чувствовали и хотели, чтобы этот свет в каждом из нас продвигал его лично, то сегодня мы должны постепенно понять, что нет личного продвижения. Продвижение может быть только в той мере, в которой связано с другими. И второй Рав говорил об общем устремлении нашем, что только из общего стремления мы формируем необходимость в ощущении Творца. Давайте постараемся это реализовать вместе за то время, которое у нас сейчас есть.
2: Да, много всего. Я как раз бы хотел подчеркнуть, что Рав говорил об Бней Барух. Еще в те времена задавались вопросы, поменять ли имя или не поменять. Это сложно произнести, выразить на английском, на русском не совсем понятно. Все это мы обсуждали. Кстати, готовьте вопрос, у нас есть полчаса. Так мы, когда готовились к уроку, подумали, что правильнее было бы, чтобы после такого урока, мы его рассмотрели, кстати, вчера, и увидели, что есть много и организационных моментов, и групповых, которые релевантны на сегодняшний день тоже. Можно задаться вопросом, где мы сегодня относительно всех советов, которые получили 23 года назад. Поэтому хотели бы, пока вы готовите вопросы, прояснить вопрос, чтобы в каждой десятке, не каждый сам по себе, а в десятках, поговорили бы, что мы можем еще добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух.
0: Да, что мы как десятка можем добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух, как вот Рав говорил тогда. Рав определил образ группы, но можно как-то, каждый пусть заглянет в себя, каждая десятка пусть заглянет в себя, что мы можем добавить, чтобы соответствовать тому, что Рав говорил.
2: И тут акцент как раз на десятку, потому что в то время мы не были поделены на десятки. Так вот сейчас, по прошествии стольких лет, каждая десятка пусть сделает такой анализ и проверку, где мы относительно этих критериев, выполняем ли мы те советы, которые дал нам Рав. Пожалуйста, 6 минут.
3: Да,
0: наш путь — это прежде всего прийти к любви к товарищам. Как мы можем почувствовать друг друга, заботиться друг о друге? И в десятке, когда мы это делаем, согласно этому, мы можем называться учениками Рава. Это много выяснений, работа, идти выше знания и вместе с этим распространять каббалу в мире.
2: Да, получили много советов от Рава, и они актуальны, все актуальны, так как

0: Муша сказал, мне лично близко то, что если у нас есть такая доска, может быть, виртуальная такая доска, было бы видно, кто сейчас рожь десятки, чем заняты на протяжении недели, какие есть тавкиду товарищи, может быть, подготовки, может быть, кому-то нужна помощь. В общем, такая актуальная информация, что была перед глазами, где поддерживаем друг друга.
1: Может,
0: что-то еще? Продолжайте.
2: Да, Аарон, вроде бы, организовал такую систему. Еще я слышал Рава, что было много разных групп, которые распространяли, делали флайеры и прочие вещи, но не были связаны с центральной группой. И поэтому каждая десятка должна быть связана с центральной группой, должен быть дух Бнебаруха. И поэтому очень важен региональный конгресс, чтобы мы смогли включиться в этот именно дух группы.
0: Да, глубокий вопрос внутренний. Подхожу ли я?
3: Если Бен Барух,
0: право считаться Бен Барух. Нужно спросить себя, насколько я вкладываю. И хорошо почувствовать и стыд относительно всех. Где ты находишься? Да, это осознание зла, к которому нужно приходить еще и еще раз для того, чтобы подниматься над всем происходящим. Но, в общем, быть Небаруха — это значит осознавать, к чему мы стремимся и где я нахожусь.
2: Да, мне всегда было сложно сказать, что еще можно добавить. Потому что я как бы уже выполнил все советы. Но все-таки Рав сказал, я существую только, чтобы соединиться с другими, и десятка тоже для этого, чтобы соединиться с другими десятками. И в этом региональный конгресс нам может очень помочь.
0: Еще дал внешние советы, правила, как себя вести, что не делать. Так прозвучало заниматься распространением, любовью к товарищам, источниками, не открываться от урока. Может, еще в самых низких состояниях, которые уже даже оправдываем, но именно это ведет к росту.
4: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, כמה, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, וכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה...
2: Каждая духовная работа, внутренняя работа — это и есть реализация. И всегда есть внешний уровень, как мы приводим в соответствие свою жизнь, но внутреннее изменение — это все равно, что ты кладешь себя на операционный стол и позволяешь вот так вот, чтобы происходила эта реализация.
0: Я вижу, что после всех советов Рава, насколько мы сосредоточились на работе в десятке, это основная работа, нет более важной. Из всего этого, то, что Рав говорил о распространении, насколько все это мы должны передавать. И сейчас региональный конгресс, работа с сообществами, все это очень продвигает нас.
2: Да, и мы говорили, что личное продвижение, Рав сказал, что нет такого. Абсолютно четко. Есть только общее продвижение. Я должен прийти к состоянию, куда я забочусь о товарищах.
0: Сейчас поговорили с Авио, и очень интересно. Он говорит, вот видит, а он видит эти уроки в первый раз, потому что был в то время в организации всех этих конгрессов. А я как раз наоборот. Я был ответственный за контент, и поэтому да, был на всех уроках. И сейчас все поменялось. Я сейчас ответственный за организацию. Смотрите, 2000 лет назад Раби Акива сказал, «Возлюби ближнего, как самого себя». Рав говорит, на каждом уроке объединяйтесь. И мы говорим сейчас, сколько нужно выполнить действий, сколько из критериев, сколько движений в материальном мире нужно сделать, чтобы к этому подойти. К простому действию объединиться. Все о нем слышали и слышали. Но сколько всего, действительно, на одном уроке сколько нам Рав рассказывал. Разумеется, каждая десятка, каждая группа может здесь сделать просто целый список того, что нужно выполнять, будь то во внешнем и во внутреннем, что делать, о чем думать, чтобы прийти к состоянию, которое называется объединение. Ну и, конечно, только сейчас мы начинаем понимать, что без Бааль Сулама, Раба, без Рава, который объясняет все это день за днем, проводя нас такой воспитательный процесс, никаких шансов у человека достичь результата объединения. Ладно, вопросы, пожалуйста, относительно конгресса, организации, группы, все что угодно. Все, что слышали, все, что можно реализовать уже сегодня, как-то внедрять сегодня, реализовывать. Пожалуйста, вопросы.
2: Я хочу спросить из того семинара, который мы провели, из ощущения объединения в десятке. Я в десятке с Руи Мироном, он отвечает за контент конгресса в Петах-Тикве. И вопрос, очевидно, многие товарищи тоже его задают. Мы учимся, мы слышим от Рава, что Творец и Духовное раскрывается в границах десятки. Рав постоянно говорил об этом, когда товарищи собирались где-то физически на конгрессе. Мы на перерывах включали, собирались, но именно на семинарах, на уроках Рав все время нас возвращал к тому, что мы должны проводить наши семинары в десятки. Даже если я далеко поехал, полетел, все равно нужно соединяться в десятках. Сейчас мы входим в три дня интенсивного объединения со всем мировым кли. И мой первый вопрос: как мы следим за тем, что все, что мы будем переживать, ощущать мощь вот этого мирового кли, все это величие, все это чувство, как нам передать потом это в свою десятку, чтобы не было... какой-то замены, что десятки мои недостаточны, не чувствую это в работе, и сейчас я компенсирую это мировым кли. Как мы помогаем друг другу, чтобы все эти вещи мы могли бы собрать только хистронно, только вот эти рекомендации, советы, которые мы принесем в десятку, чтобы не ошиблись и не совершили какую-то ошибку вот в этом общем объединении, чтобы замутило нам как-то хисарон, чтобы дало нам новизну, которую мы можем дать своей десятке и во время конгресса, и в подготовке. Я думаю, можно сказать, Лыхаим. Я думаю, Юрий чувствуется, его горящее сердце, и насколько он заботится о десятке, о том, чтобы мы были, следовали словам Рава. Как? Я не знаю. Но то, что ты здесь упоминаешь это, и то, что мы сейчас думаем в этом месте, это уже очень важно. Мы понимаем, что вся духовная работа происходит внутри десятки. Это мы понимаем. Я надеюсь, что мы понимаем. Если нет, то мы помогаем друг другу это понять, и Рав помогает нам понять это практически на каждом уроке. Но вместе с этим мы на конгрессе пробуждаем снизу, мы хотим пробудить друг друга снизу. Также и в более широких группах, как ты сказал, и на семинарах, и на других мероприятиях. В смешанном формате будут сидеть товарищи из разных рамок, в разных форматах. В Петах-Тикве, я знаю, очень важно для товарищей во всем мире, но это не единственное место в мире, есть и другие места, и для них встреча — это уже очень большое событие. Множество товарищей, больше подавляющее большинство наших товарищей в мире, и у них нет ощущения каждый день сидеть среди там, 100-200 человек за столами, в ощущении полного зала. Поэтому уже сама встреча — это очень важное, значительное мероприятие, физическая близость. Рав сегодня давал на уроке пример, что стоит смотреть урок, когда я вижу всех. И мы, Небарухи, всегда, как он рассказывал, хорошо мы видели друг друга, можно даже положить руку на товарища, так, приобнять его. Это ощущение, это важно, чтобы это происходило в мире со всеми нашими товарищами. Но смотри, допустим, наши товарищи, которые приезжают на стаж, да? Они на семинарах, каждый соединен, я посмотрел на них, каждый соединен со своей десяткой, но вместе с этим они находятся здесь на стаже, они впечатляются друг от друга, они получают большие силы друг от друга, и они сидят в зале, это не их десятка, они получают много воодушевления, мы слышим это от них, как они воодушевляются друг от друга, и это каждый берет, и несколько из них показали мне, вот, и как раз сейчас я передаю это своей десятке. Я думаю, это прекрасный пример, практический пример, когда человек получает воодушевление от более широких рамок, от более широкого формата, и передает это в свою десятку. Он понимает, что он свою работу будет производить в десятке, и так каждый товарищ это приносит. Это, кстати, правильно не только для конгресса. Мы стараемся передать воодушевление, важность, величие в десятке. Откуда у нас еще будут силы? Мы получаем силы от товарища, думаю, это всем понятно. Я утром просыпаюсь благодаря товарищам. С одной стороны, это правда. Нужно заострять и подчеркивать, что вот это как бы бегство от десятки. Мы не убегаем от десятки. Не то, что мне в десятке плохо, я убегаю в другое место. Нет, в десятке прекрасно. А если нет, то нужно работать над величием товарищей, чтобы почувствовать, что это прекрасно. Но чтобы укрепить десятку, чтобы привлечь в десятку дополнительную силу, чтобы углублять и продолжать работу между нами, нам нужны дополнительные средства, силы. Всем нам не то, что одна десятка хорошая, другая нехорошая. Нет, все. И вот это впечатление, воодушевление мы можем получить от более широких рамок. Сила, количество, может быть, какие-то другие форматы или примеры, которые я вижу у других товарищей, другие десятки, другие рамки. Это прекрасная вещь. Это меня не уводит, не отдаляет. Не то, что я думаю сейчас, что «О, товарищи сидят передо мной». И они наши ученики, они сейчас не находятся со мной в одной десятке, но это наши товарищи, не посторонние люди. Мы не говорим сейчас о каких-то посторонних обществах. Они могут говорить на другом языке, но я могу взять множество примеров, воодушевления. Зависит от моего отношения к ним. Если я буду видеть их великими, если я захочу, конечно, и давать им тоже величие, важности, примеры. Итак, мы смешиваем все эти силы, которые есть в мировой группе, и каждый передает это своей десятке. Снова производим работу, снова продолжаем. Мы никуда не выходим и никуда не убегаем. Наоборот, мы хотим углубить работу в десятке.
0: Ну, может, слово, не только хочу технически сидеть, потому что, например, я еду сейчас в Америку, и поэтому не смогу сидеть, да и времена, часовой поезд другой, со своей десяткой сидеть не смогу. И буду с другими товарищами, которых тоже, кстати, 20 лет знаю. Хочу взять все их впечатление и воодушевление, а потом передать десятку. Мы не раз говорим о мировом клее, приводим примеры, и нужно возобновлять все это. Мне кажется, что это как раз достаточно понятно. Иногда тоже слышали, там чуть ли не предательство, если я покидаю десятку. Никуда не покидаю. Ты все время с ней. Есть время, когда мы назначили. Ты как с семьей? Семья здесь. Я улетаю за границу. Я связываюсь с ними, рассказываю, что происходит, что я сделал. Точно так же ты. Держи в курсе. Все, что у тебя в десятке, ну и правда, давай как бы в пропорциях раз в год, сколько уж там мы встречаемся. Думаю, что это может дать, привести к мощности намного больше, чем сегодня есть в наших десятках.
2: Еще вопросы или это... или мы ответили?
1: Туда.
2: Сегодня мы слышали от Рава, что нас, что распространение нас соединяет очень мощно, и в Петах-Тикве есть много мероприятий, разные там дежурства, разная работа. Что из этого считается распространение? Вот сейчас мы видели урок 23 года назад. Что считается распространением?
0: Не думаю, что что-то изменилось так же, как когда-то. Человек приходит и занимается уборкой в здании, кто-то выносит мусор, кто-то дежурит. Есть люди, которые не выходят из кухни. Это все тоже распространение. Может быть, внутренние, это разные виды распространения, но наверняка. Может, можно было в последнее время подумать, когда Рава меньше сил говорить о распространении, по-видимому, может показаться, что это не важно, важно больше сосредоточиться на десятке. По себе я знаю, что никогда не слышал от Рава, что хоть когда-либо на каком-то этапе он говорил, что достаточно распространять. Мы уже все сделали, теперь нужно подождать. Я считаю, что достаточно говорил об этом с Равом. Скажем так, с точки зрения организации, мы не знаем, не можем привести организацию к состоянию, когда у каждого была бы роль предоставить каждому какую-то обязанность. Но человек должен об этом заботиться сам. Это как массер, это как присутствие на уроке. Я не представляю себе, что человек, у которого нет тавкида, нет обязательства постоянного, то, что он находится в служении группы. Да, может быть, раньше было проще, потому что было больше каких-то физических действий. Можно было выйти, раздать газету. Рав предлагал делать какие-то еще действия, у которых не было, может, нет никакой пользы, кроме объединения. А сегодня из-за того, что больше мы виртуальные, когда-то была группа 100 человек здесь, и все. Причем мы все равно большинство групп, они все были физические, а сегодня наоборот, большинство виртуальные. Если нет каких-то особых талантов, не могу сказать, насколько у каждого есть постоянные обязательства. Но вот в те времена, в 2004 четвертом-пятых годах в Ситрине, мы говорили, что каждому должен быть тавкид. Марик, Авиу тогда говорили. Было несколько, пару месяцев, когда не было какой-то постоянной обязанности. Я был ответственен только за групповые проекты. Не было чего-то постоянного. Я помню пару месяцев там переводы или еще что-то. Так вот, ответственность здесь на стороне человека. Человек должен понимать, что без этого он не может продвигаться. И если есть ощущение, что мы об этом не говорим, и Раф об этом не говорит, и мы знаем, что не говорим об этом на уроке, так будто этого и не существует. Сейчас мы слушаем уроки и видим, что для Рава одно и то же. Важность, есть несколько действий и критериев, то, что человек должен им соответствовать. Я, да, признаю, что мы как организация недостаточно можем обратиться к каждому и что-то предложить. Но и со стороны человека должна быть, должно быть желание.
2: Я, может быть, добавил еще что-то. Едидия, есть еще 25 дней до конгресса. Конгресс называется «Пробуждаем снизу». Человек должен сейчас остановиться и спросить, что я делаю на конгрессе. Я приезжаю на конгресс в качестве гостя, вот я привез себя, сделал всем одолжение, или вообще что я делаю? И не важно что, либо затачиваю карандаши, либо снимаю, либо там еще что-то. Приводил примеры людей, которые там убирают это и прочее. Вообще не важно, что человек делает, нужно место, чтобы свое желание отдать группе. Вот есть конгресс и бесконечные действия, которые необходимо делать. Неважно, ты едешь в какое-то место, ты не делаешь, ты участвуешь в Израиле или еще где-то. Есть товарищи, которые заняты с утра до вечера. Есть такие, кто ждут, когда к ним придут и скажут, что ты должен делать на конгрессе. Никто не придет и не скажет, ты хочешь чего-то, заходи и делай, предлагай себя. Если тебе не дают, это тоже другое дело. Здесь нужно проверить. Но человек должен проявить желание участвовать. Есть так много, что можно делать, совершенно не важно, что именно. То, что я участвую, то, что это уже начинает меня готовить к конгрессу, это начинает... У меня есть разные там расписания, подготовка. Давайте использовать эти вещи, это не для кого-то другого. Киев 3.
1: Доброго ранку, шановні викладачі та світове клі. Ми щойно чули від Рава на уроці, що якщо група вважає себе...
0: Доброе утро. Здравствуйте. Слышали на уроке, что если группа ценит, считает себя как самостоятельной, то она отделена от других. Так что группа или регион должны делать, чтобы не чувствовать себя отделенными от всех, а наоборот, быть связанными со всей группой, со всей Барух на протяжении конгресса? Не быть отделенными.
2: Да, нужно понять контекст. Мы только тогда были на первых этапах формирования мировой группы, и мы пытались выяснить, какова должна была связь между центральной группой Бней Барух и группы, которые возникали в мире. И Рав там нарисовал некую структуру, некий процесс, и он... говорил о том, что каждая группа должна быть связана с центральной группой Бней Барух. Я думаю, что в вашем случае украинская группа или Украина говорящая, есть у вас ответственные за язык, есть координаторы, которые ответственны за групповую работу, есть руководители сообщества. Но вы должны быть на связи с нами, мы на связи с вами. Но нужно эту связь все время поддерживать и соблюдать эти рамки, это вообще не изменилось. Как Рав тогда говорил о виртуальном уроке, это было средством, через которое он формировал мировую группу, он давал постоянный урок по воскресенье, потом дважды в неделю это было, но неважно, это была основа, и он говорил о том, что все должны вместе видеть это в одно и то же время, это очень важно, а не когда мне там удобно. Поэтому прежде всего уроки, потом потихоньку, насколько можно быть связанными там с трапезами и вообще расписанием Бней Баруха. Это и есть наше общее расписание для всех. Это относится ко всей мировой группе. И следующее, каждый раз у нас в мировой группе есть что-то центральное, чем мы заняты. Если я хочу быть связанным с тем, что происходит в мировой группе, то я должен быть связан с центральным этим событием. Я могу и сам включаться, куда я хочу. Но сейчас мы занимаемся одним. Мы пробуждаем снизу конгресс, который мы ожидаем через какое-то количество дней. И это важно для всех, неважно, кто я, откуда, как, на каком языке я говорю, и какой у меня стаж, я новичок или старичок. Мы все входим в один режим. Я хочу быть частью этого. Мы хотим быть в одном дыхании, в одной линии, в одном стремлении. Ирганат, пожалуйста, кратенько.
5: Формирование групп по менталитету, он говорил об этом на уроке. А возможно ли такое, чтобы также десятки могли бы формироваться по менталитету? Ну, допустим, у нас же есть новые потоки каждые полгода, и кто-то хочет физическую группу, кто хочет виртуальное общение. Можно ли такое допустить?
4: Ну, сложный вопрос, как строить десятки. Стоит ли перемешивать тех, кто уже много лет учится со своим опытом? Может быть, поместить туда новых товарищей, которых, как правило, всегда очень много устремления? Это нужно хорошенько подумать. Нет здесь общего правила, что что-то можно или нельзя делать. Мы думаем, что да, в соответствии с желанием и местом жительства. Есть еще критерии для построения десяток. Не осталось время. Приходи сегодня в 4 до 5:30, как раз у нас урок для нашего сообщества учащихся. Тема сегодня взаимовключения, но можно и поговорить об этом. Можно мы поговорим о том, какие могут быть отклонения у группы, и именно связь с Петах Тыквы и дает какую-то уверенность продолжать. Координаторы появились когда-то. Вообще-то и с координаторами тоже были случаи, что пропадали группы вместе с координаторами. Это еще когда Раф держал сильной рукой. Но это тоже все естественно. Эгоизм человека. И еще это были физические группы, когда очень сложно было проследить, что происходит в физических группах. Мы об этом всем расскажем. Приходи сегодня вечером.
2: Мы закончим. Сегодня в 4 можно прийти, задать все вопросы. Стажеры, пожалуйста, люди.
4: Друзья, коротенький апдейт. Много из товарищей спрашивают, что продолжать дальше. Удивились, что мы продолжаем уроки в Ситрине. Хотим сказать, что там был больше, чем один урок в день, было по 2 урока в день. И поэтому нам остались еще уроки. Досмотреть.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы продолжим смотреть серию уроков Конгресса Ситрин. Сегодня у нас 11-й урок от 16 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: После которого будет еще больше, естественно, падение. И затем это будет уже такое, как сказать, осознание

бессилие и устремление. Которая будет называться ман. И тогда уже мы получим с вами проход. Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли весь период. Вот до этой части. То есть ощутили общий подъем, у нас были общие надежды, мы думали, что что-то нам удастся, что-то хорошо будет. Мы притянули на себя высший свет, этот высший свет спустился на нас и сделал нам первый раз один общий хисарон, одно общее кли. Такого не было никогда ранее. Вот эта вся работа, которую мы проделали первый раз ее вместе, здесь и вообще в мире. В таком количестве людей это было общее взаимное устремление. И таким образом мы создали положительное и отрицательное состояние сообща нашим общим усилием. Свет, который мы притянули своим желанием измениться и изменить что-то в нас, он вызвал высвечивание нашего эгоизма. И это уже было общий эгоизм. Это было уже общее кли. Теперь мы должны осознать, в каком состоянии мы находимся. И из него, из этого общего состояния, из нашего общего состояния, сделать снова определенную работу. Эта работа уже будет отличаться от этой работы тем, что она идет на общем хисароне, на общем кли. Я вам вчера говорил еще тоже об этом, что наша работа снизу вверх, она происходит в той же системе, что и сверху вниз. Что и сверху вниз. Творец создал общее кли из нулевого состояния. Первое состояние, оно существует. В нем уже вроде бы есть полное кли, наполнение светом. Но желание происходит от Творца, и наполнение происходит от Творца, поэтому творения здесь как такового нет. Затем это желание проходит швира, свет уходит вверх, желание падает вниз, и вот они разделены между собой этим махсомом. И тут они должны начинать между собой снова соединяться и достичь такого же состояния, когда свет полностью входит в кли. Вот и мы с вами это делаем. Мы сейчас начинаем ощущать разницу между светом и кли в нашем кли, именно тем, которое мы желаем внутри себя создать. Каждый из нас до настоящего времени сам хаотично из нашей общей души, называемой Адам, стремился к Творцу. Я куда-то где-то его искал, и он, мои товарищи, отдельные группы в мире. У нас не было этого общего кли, у нас не было на это никаких даже, у нас не было на это никаких предпосылок. Сейчас начинают завязываться связи. Они уже завязались. Не важно, что мы с вами это чувствуем, иногда не чувствуем, не важно. Зато эти связи есть. И они сейчас будут работать. То есть мы уже начали создавать вот эту схему, эту структуру между собой. То есть вот это упавшее кли, оно уже не просто разбитые расколки, а они уже в попытке связаться между собой. То есть они представляют уже каким-то образом структуру вот этого кли. В той мере, в которой мы будем действительно это кли представлять. Это может быть 200-300 человек в мире, 2000 человек в мире, неважно количество. Насколько эта спайка между ними будет аналогична, подобна вот этому общему кли,
когда здесь образуется внутри, внизу над Махсомом, такое подобное клей этому в миниатюре, но оно будет подобно, в этой мере на него будет воздействовать уже общий свет. Свет, который здесь высветил нам этот эгоизм, это уже был свет, который действовал на общий клей. Здесь у нас были наши общие устремления вверх, а здесь у нас оказалось общее разочарование, раскрытие общего эгоизма. Это не частный эгоизм, который раскрывался в каждом из нас, и частные маленькие разочарования, которые были когда-то. Это уже общий эгоизм, это уже общий хисарон, общая кли. Вот это нам надо было сделать в этот раз на нашем с вами здесь съезде, собрании. И этого мы достигли. Теперь мы должны осознать наше состояние и понять, что если мы на это состояние не получили ожидаемого постоянного духовного озарения, явного, абсолютно проявляемого в нас, значит, это потому, что наша кли на сегодняшний день не готова. И вот это состояние, ощущение неготовности нашего кли, сейчас оно должно по нам пройти. То есть разочарование в чем должно быть? В том, что между нами в этом состоянии, которое сейчас у нас проявилось, не существует общности, не существует достаточной связи. Такой, чтобы в соответствии с качеством этой связи, такой пришел бы свет сюда, напишем абсак, который бы нас исправил. Что значит свет абсак, который вытаскивает нас через махсом? Вот это следующий раз он у нас будет. Свет абсак, он приходит, свет вообще он аморфный. Он абсолютно не... В нем нет никаких стилей, в нем нет никаких тех или иных особых проявлений. Красный, желтый, милосердие, разума. Свет хасадим, свет хухма, нет такого. Свет – это просто свет. А проявляется он в тех или иных свойствах относительно кли. То, что кли желает, каким образом кли его ощущает, так оно и ощущает его проявление на себе. Так вот, если раньше мы ощущали и желали этот свет, чтобы он сделал каждому из нас его личное собственное продвижение, то теперь мы потихонечку должны начать понимать, что личного собственного продвижения нет. Продвижение есть только в той мере, в которой я связан с остальными, и наша общая сила, команда, группа, она желает продвинуться вперед. Причем продвинуться вперед – это означает сблизиться больше между собой. Это означает больше почувствовать друг друга, выйти каждый из себя и упасть на других, просто отдаться другим своими желаниями, своими возможностями. Это значит немножко продвинуться вперед. Если у нас будут именно эти желания, то, что и называется любовью к ближнему, тогда этот свет абсак, он на нас подействует, потому что у него существуют именно эти свойства. Он на другие желания не отзывается. Проблема в нас, что мы желаем не то, что свет может дать. Не то, что вообще он нам несет на самом деле. Вот подставить это желание, которое у нас возникло сейчас первый раз, еще маленькое, оно вдруг забывается, нам кажется, что его уже нет, мы уже снова эгоисты, мы уже ни о ком не хотим думать, у нас вообще уже мысли где-то там, возможно. Это правильно, это и есть вот этот минус. Но этот минус, он возникает уже на том плюсе, который раньше был. И теперь этот минус все-таки у нас останется. Он будет таким, что мы будем ожидать, что мы можем, что мы будем думать, что мы будем вспоминать о том, что нам надо обязательно этот путь проделать вместе. Мы будем сожалеть, мы будем нуждаться друг в друге и в общем кли. Вот как в мере нашего желания, вот желание, желание к соединению, в мере нашего желания к соединению, на нас этот общий свет, убрать телефоны, этот общий свет, находящийся в абсолютном покое, проявится тогда относительно нас, как ор-абсак.
Иначе он будет нам незаметен. И так же, как сегодня мы существуем в океане бесконечного света, так и не ощущаем его, так и не будем ощущать. У нас этого желания нет, свет не проявляется. Это подобно, знаете, как сейчас тут могут быть птички, жучки, паучки рядом со мной тут ходить. Мы можем между собой тут возбуждаться, быть в любых мирах, в любых состояниях. И рядом со мной спокойно спит кошечка. Она совершенно ни о чем не думает, не подозревает, не знает. На нее это не действует. Вот так и мы в состоянии выпадения из желания к духовному, естественно, также и не чувствуем на себе проявления этого высшего света, который... И сейчас окружает и проходит сквозь нас. Поэтому вот это желание общее наше, оно должно быть желанием абсолютно явным, осознанным. Осознание устремления здесь – это осознание устремления к совместному желанию, к совместному постижению, к необходимости ощутить Творца, который ощущается только на наших устремлениях друг к другу. Если вот эти устремления между нами будут один к другому, то на этих совместных устремлениях здесь вот мы ощутим Творца. Только на этих совместных устремлениях. Каждая точка из этих точек, она сама по себе не ощущает ничего. Она только для того, это мое я, только для того, чтобы на нем построить наши взаимные связи. Так вот, мы с вами прошли этот этап. Сейчас мы должны начать осознавать, какое именно желание должно быть у нас. В каком именно желании мы должны пройти махсом. Я приехал проходить махсом. Должно быть объяснено в нас, в наших чувствах, в наших мыслях. Я приехал соединиться со всеми. В таком виде, почему со всеми и почему именно с этими людьми? Потому что они все устремлены к тому же, что и я. Они хотят выйти в высший мир. Значит, мы постепенно начинаем давать более правильные формулировки, что значит высший мир, что значит духовное, что значит пройти махсом. То есть выйти из себя. Найти остальных, устремляющихся к этому, создать вместе с ними одно общее большое желание. Без этого ничего у нас не получится. И вот это одно большое общее желание, устремление к нему, работа над этим, это является наш следующий этап. И здесь в первую очередь есть осознание, осознание зла. Какое осознание зла? Осознание того, что я неправильно представляю себе, что значит духовное, что значит кли, общее, что значит исправление, осознание этого и устремление к правильному представлению о том, что такое кли, что кли – это связь между нами, а не просто я хочу чего-то большего, чего-то лучшего в своем эгоизме, что кли – это именно выход из каждого из себя для создания связи между нами. На этих связях, на внутренних, затем мы ощущаем исправление и Творца. Вот этому будет посвящена наша следующая работа. Если мы это сделаем, то есть соберем это кли, наше общее, сегодня оно уже проявляется, оно есть, оно забывается, естественно, мы находимся в падении, оно будет потихоньку проявляться в подъеме. Мы должны принимать то состояние, в котором мы есть, где бы мы ни были, там, Миссисипи, Волга, там, Кенгуру или там, Уренгой, неважно где, мы должны принимать все эти состояния, все эти удаленности, все эти условия, как данные нам свыше, мы не понимаем, почему и для чего так созданы мы все. И так нас всех разбросало. С одной стороны, мы были когда-то какой-то общей общностью, да? Одним народом вроде бы, получили одну ментальность, одну культуру, понимали друг друга, а вдруг нас теперь так разбросало, мы удалены, но заодно вот эта удаленность, очевидно, она... заданная так Творцом свыше, она, очевидно, и должна сделать у нас такие предпосылки, такие напряжения, такие устремления вперед, которые создадут это общее кли. Значит, несмотря на расстояние, с одной стороны, с другой стороны, создан интернет, и все специально создано для нас так,
чтобы мы могли эту связь восстанавливать, создавать и над ней желать ощутить друг друга, выйти в общее это устремление к Творцу и ощутить Его. Значит, это наш следующий этап, и для этого нам дается сейчас то время, которое будет уже у нас у каждого на местах. Поэтому в состоянии с этим мы должны сейчас с вами очень четко определить, как мы будем дальше действовать. Это раз. Второе. Я хотел бы слышать от вас. Я хотел бы, чтобы мы сами в течение вот этого вот времени, которое пред нам сейчас предстоит быть, в усилиях создать все-таки между нами как можно больше связи, где бы я ни делал, расклеивал бы какие-то объявления, давал бы какие-то лекции где-то в других местах, учился бы, слушал бы виртуальные уроки, что бы я ни делал, я должен думать сейчас уже не только о себе, и не только о моей маленькой группе, и не о том, как ее увеличить или что-то с ней сделать, а о нашем общем мировом кли, потому что именно оно должно нам дать этот выход в высший мир. Значит, все наши действия должны быть не только замкнуты на мне или на тех моих товарищей, которых я вижу, а на тех, которых я не вижу, на тех, которых я должен мысленно себе представить, мысленно представить вот это огромное общее желание. И оно специально сделано таким виртуальным, потому что это состояние ближе к духовному. Это тренировка своеобразная на отдаление от своего эгоизма, на приближение к духовным категориям. Поэтому не стремитесь куда-то падать в более мелкие состояния. Наоборот, чем больше, чем отвлеченней вы будете представлять себе наше общее кли, тем вернее, тем ближе к духовному вы на самом деле окажетесь лично вместе с нами. Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа по созданию необходимых таких трубопроводов между нами, по которым мы соединяемся между собой, по которым мы каким-то образом контактируем, связываемся в определенное время или в определенных работах, усилиях. Это уже дело администрации, как это делать. Она нам будет в этом помогать для того, чтобы готовить нам уже такие способы связи, чтобы по ним мы могли легче связаться между собой и над этим базисом строить свою духовную настройку. Необходимо, естественно, и быть в механических таких связях друг с другом. Поэтому есть у нас экономическо-хозяйственная деятельность в группе, внутри группы, и связанная она с остальными группами, а над ней мы уже строим наши личные отношения, и, естественно, мы пытаемся делать во всех этих видах деятельности, по крайней мере, так у нас внутри нашей центральной группы, ни одно движение, ни одна форма деятельности, ничего, чтобы делал человек, связанное с группой, с духовным, не проходит без того, чтобы он предварительно не настроил себя, для чего он это должен делать, какую цель он преследует, что именно ему для этого хотелось бы видеть в конце своих действий, как результат своих действий. Кавана, намерение. Так вот, сейчас наше намерение должно быть не внутри нашей маленькой группы, а связано с общей мировой. Для этого мы пытаемся организовать связь, общие стенды в интернете, куда будет доступен вход модераторам от каждой группы, руководителям или как ответственным за выставление там всевозможных объявлений и сообщений. Мы должны будем пытаться вообще, конечно, это все только чисто внешние, механические связи. А так пытайтесь связываться между собой внутри себя, с одной стороны, но и с другой стороны, я вас очень прошу,
относитесь к этому очень осторожно, чтобы не получать в день там по 100, по 200 сообщений, которые бы вас просто забили, и вы должны были просто отбрыкиваться от них, отталкиваться от них, как-то у вас не осталось бы совершенно никакого времени на собственную внутреннюю работу, на анализ того, в каком состоянии вы находитесь, ваша и вся мировая группа. Поэтому мы должны, с другой стороны, щадить друг друга и пользоваться возможностями нашей связи очень осторожно. Мы должны создать максимально эффективное поле любви. Такое, которое бы не отвлекало человека, а только мягко его возбуждало к обратной положительной реакции. И все эти помехи, которые у нас будут сейчас возникать в разных странах, в разных состояниях каждого, в разных группах, они должны восприниматься на

перекликается свет уже на левый эвен и исправляется. И этот свет, кроме вот этого света, который исправляет левый эвен, все проявление света, которое исправляет все наши 613 желаний, это все свет, называемый Апсак. И естественно, что он в состоянии исправить наш маленький эгоизм, этот земной, который находится под Махсомом. Он исправляет еще больше эгоизма, который мы потом будем получать от духовных миров и каждый раз подниматься над ними. Поэтому наше уподобление этому свету Апсак, вот что нам надо сделать. Свет Апсак, что он собой представляет? Представляет собой свойство бины, сак, то есть полное отречение от своего я, с таким расчетом, чтобы весь мой эгоизм использовать на благо уже по ту сторону бины, на благо общей группы и товарищей. Если такое общее устремление есть, я не должен находиться в этом состоянии, оно во мне не исправлено. Я представляю себе, я хотел бы, мне кажется, я думаю, что оно хорошее, что оно полезное. К этому осознанию, видите, осознанию, устремлению я должен подойти. В этом состоянии быть не могу. Я просто должен себе его наиграть даже, что значит искусственно пытаться быть подобным этому. Тогда свет сверху подействует на нас и действительно нас в это состояние втянет. Вот для этого сейчас нам дается этот следующий этап нашей работы. Уже много записок. Значит, для этого общее желание имеет название. Общее желание имеет название «Общее желание». Устремление к Творцу, общее кли. Это общее желание называется Нахшон. Это тот человек, который первым бросился в Красное море для того, чтобы вырваться из Египта. Если есть хорошие вопросы, мы их потом пройдем. Значит, что для этого? Для того, чтобы нам создать теперь общее устремление для вызывания на себе света Апсак, для исправления. Что для этого нам надо? Значит, мы для этого, как вы знаете, уже говорили между собой, мы должны создать все формы связи, какие только возможны между собой. Это значит, первое, действительно, и постоянно напоминать об этом, стремиться во всех наших действиях уподобляться духовным законам. Это мы же с вами будем проходить и в наших виртуальных уроках, напоминать об этом, спрашивайте, пишите, задавайте вопросы. Раз. Второе. Постоянно стремиться к духовной связи между собой. Не может быть такого, чтобы какая-то группа вдруг исчезала, как это было до сегодняшнего дня. Отказывалась даже писать. Считали они себя самодостаточными, думали, что вообще они духовно при этом продвигаются. Они при этом духовно отодвигались. Я не хочу называть эти группы, я на них за это ругался. Я думаю, что сейчас они понимают, что в таком состоянии они просто заигрываются, как маленькие дети в своем маленьком углу, и никакого вообще духовного движения в их работе нет. Если они хотят идти этим путем страданий, то, пожалуйста, это их дело, значит, мы не считаем их тогда включенными в нас. Конечно, мы будем пытаться их как-то вернуть, чтобы они это осознали, чтобы они вспомнили, по крайней мере, что говорит Баля Сулам о общем кли в статьях вот этих, которые мы с вами проходили. Дарование Торы и поручительство. Что он, это самые его первые статьи, которые он обращает к человечеству в настоящее время, в новое время, причем ко всем абсолютно, как там пишется, независимо ни от пола, национальности, возраста, образования и так далее, вероисповедания, ни от зависимости ни от чего.

0: только для того, чтобы создать это общее устремление к Творцу, критическую массу. Если наши товарищи какие-то будут об этом забывать, мы будем понимать их, что они как дети заигрались, забыли, надо нам им об этом напоминать. Попробуем, если это получится, туда. Если нет, оставим их, и пускай тогда через какое-то время они увидят, кто они и кто мы. Ничего не сделаешь. Есть и такие. Если наше любое действие, любая организация, лекция, общественная какая-то работа, там, которую мы проводим, она будет без намерения, без отчет нам, без оповещения о том, что они как сделали, для чего они это сделали, без связи для нашей общей группы, не для нее, не для всех, то это действие совершенно лишено духовного устремления. Так мы и будем воспринимать их работу. То есть они могут призывать там на своих занятиях по сотням учеников, они при этом могут расклеивать миллионы флаеров. Это чисто механическая работа, которая не даст никакого духовного эффекта. Весь в конечный, в общем-то, духовный эффект, он только зависит от нашего намерения. Так что принимайте это во внимание. Следующее. Активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков, использование для обучения, рекомендованные нами каббалистические источники. Это очень важно. Для того, чтобы у нас была общность между нами, связь между нами, мы должны обязательно не изучать ничего, кроме, вы знаете чего, Сефер Яцера, книга Зор, Талмуд и Сферот, все сочинения Ари, все сочинения Баля Сулама, все сочинения Рабаша или наши сейчас издаваемые сочинения. Вы хотите, можете переходить на иврит, на английский, на любых языках, где это и как будет опубликовано. Если нет никакой возможности другой, тогда изучайте это все на русском языке. Есть возможность, обращайтесь к оригинальным источникам. Я ни в коем случае не, и у нас, в том числе в нашей группе, ни в коем случае не задерживаю человека на своих книгах. Наоборот, мы никогда внутри нашей группы не изучаем книг на русском языке, моих сочинений так называемых. Хотя они объясняют те же самые статьи в более популярном виде. После того, как вы изучили, допустим, ту же статью «Дарование Каббалы» или «Дарование Торы», «Матан Тура», «Равут», «Поручительство», «Мир», и «Свобода воли», «Кераховщит» и так далее, я вам советую, у нас кроме этих моих обработанных русских текстов, есть тексты на русском языке оригинального перевода, то есть практически подстрочный перевод. Начните читать их. У вас будет возможность, можете переходить и к оригиналу на иврите. То есть я облегчаю и считаю себя как мостиком между современным человеком и каббалистическими оригинальными тяжелыми такими источниками. Тяжело в них разобраться, для начинающего тяжело читать. Даже сабры, знаете, сабры — это коренные израильтяне, называются сабры. Так вот, даже сабры, для которых иврит родной язык, они приходят первый раз на занятия, они в течение какого-то времени не умеют читать эти каббалистические тексты. Они не умеют правильно произносить слова, они не знают, что они обозначают. Не то, что обозначает их духовный смысл. Просто это язык настолько особенный, он настолько не употребляемый в обычной жизни, что они его не знают. Они не могут нормально прочесть фразу, предложение. Хотя знают вроде бы все слова. Или там даже здесь много таких слов, что и не знают. То есть, конечно, оригинальные тексты, они сложные, но в них тоже находится очень, в них находится огромная внутренняя сила, вы начнете видеть в этих оригинальных текстах, как проступают дополнительные слова, дополнительные значки. Вы начнете видеть, на самом деле, как будто типография отпечатала и просто спрятала их внутри. Отпечатанные таким же шрифтом типографским, только проступают еще дополнительные слова. Вы начнете видеть в них, это, конечно, не чудеса, это потому что вы видите, вы высвечиваете своим внутренним кли эти дополнительные, да, эту дополнительную информацию. Вы начнете видеть за этим слоем, который вы читаете, следующий слой, дополнительный. Вы, знаете, все, наверное, видели Гарри Поттера, да? Там картинки, открываешь книжку, да, там это открывает книжку, и картинки там живые, фотографии. Там не видели? Видели. Вот. И там на фотографиях люди двигаются, и следующая страничка, и там тоже на фотографиях люди двигаются. Вот таким образом вы начнете видеть на самом деле, не так, как в книжке там, конечно, вы начнете видеть за этими текстами весь механизм работы вот этой вот системы всей мироздания. И вы увидите, как вот эти вот слова, буквы расползаются как бы и дают вам узлы этой машины, силы, мысли, законы, действия, приказы. Так что я ни в коем случае не считаю свои книги святыми и не советую на них ограничиваться. Или, по крайней мере, если родной язык, допустим, только русский, и больше другого языка нет, читайте, допустим, в самом сокращенном, явном виде какую-то статью, допустим, вручение Торы, дарование Торы или Кабалы там. Читайте ее в самом сжатом виде, в самом понятном, потом переходите к оригинальному переводу. То есть переводу, который соответствует оригиналу. Полному, не сокращенные, не выброшенные там всякие слова и не переделанные для вашего понимания. Вы увидите, насколько они одинаковы, эти два источника. Но чем ближе текст к оригиналу, он все-таки более сильнее духовно. А то, что делаю я делаю из него более такое общее, более понятное, близкое больше к вам выражение, форму, но, естественно, не сравнить ту силу, которую я могу вложить в тексты, по сравнению с силой Баля Сулама. Это огромные духовные уровни. А я хочу вас именно к этому подтащить. И мы вместе должны именно к этому прийти. Так что пытайтесь немножко приобщиться к этому. Так что мы с вами договариваемся, что мы будем изучать никакие New Age и никакие там психологические тренинги и какие-то еще духовные штучки. Мы с вами изучаем оригинальные каббалистические источники или мои книги там, переводы или на другие языки, но максимально приближенные к оригиналу. Такое устремление должно быть.
1: И это на интернете?
0: Это в интернете выставлены версии такие и такие, все это будет. И есть. И не использовать ничего другого. То есть есть несколько еще дополнительных источников, которые я могу вам посоветовать, но они на иврите. Это книги Рамхаля, это книги, кроме Зоара. Сефер Йецира, Зоар, Ари, Баля Сулам Рабаш, мои книги. Кроме этого, это книги Рамхаля, это книги Агра. Вот, пожалуй, и все. Агра я вам не советую даже начинаться. Это крайне сложная литература, невероятная. А? Агра, Вильнский Гаон. Это очень сложная литература, это просто невероятная по изложению Вильнский Гаон. Рамхаль есть на русском языке переводы. Можете попробовать, но Рамхаль ценен именно не своим языком и не пониманием, а включением в него, даже полностью ничего не понимая. Я изучал вместе, я изучал со своим равом Адир Бамаром. Есть такая книга Рамхаля, Адир Бамаром. Адир – это громадный, величественный. Бамаром – на высоте, говорится о Творца. То есть величественный на высоте. Представляете, о чем говорит книга, которая так названа? Он начинает там за рампина мира Ацилут и пошел дальше, еще выше и выше. Я там в то время, когда мы изучали с Равом, практически ничего не понимал. Не то, что не понимал в механике, как мы с вами рассказываем, что такое мир Ацилут там. Но и не надо было понимать. Рамхаль читается для того, чтобы, как читаются псалмы, для того, чтобы это на тебя подействовало. И все. В остальных каббалистических текстах мы с вами читаем для того, чтобы понять, связаться с материалом и чисто умственно запомнить, адаптироваться к нему, вспоминать потом, как-то понимать, связывать между собой различные эти проявления, системы. Тут-то миры, там сфероты, там парцуфим, рождение, разносостояние. А есть чтение книг каббалистических, вот это в основном Рамхаля. Она читается уже действительно, он писал в стиле, который понятен только тем, кто находится за махсомом. И начиная с определенного хорошего уровня. Поэтому я помню, как я с Равом читал, и для меня это было практически непонятно. Это было действительно где-то в начале. Так вот, что я хочу сказать, что есть каббалистические книги, которые читаются для общего впечатления, для того, чтобы на тебя это просто действовало. Ты подставляешь себя как под... под какой-то такой световой душ, и чтобы он на тебя воздействовал. Далее. Ну, естественно, посещение виртуальных уроков, проработка виртуального урока, и не один даже раз, является просто необходимым. Дело не в том, что вы знаете материал или нет. Дело в том, что одновременно с вами то же самое проходят, изучают, над этим сидят, над этим трудится еще тысячи человек в мире, и устремление это совместная работа над одним и тем же материалом, она и создает предпосылки для наших связей. Это одно общее кли. Поэтому теперь вопрос задается такой: посещать виртуальные уроки именно в то время, когда мы их даем, или посещать их в другое время более удобное, быть внутри вместе со всеми остальными, или при этом или при этом находиться где-то дома одному. Самое лучшее посещение виртуального урока, если вы будете сидеть вместе, обнявшись и слушать меня с большого экрана. Небольшой компании, чтобы не потерять связь, что вы действительно вместе, обнявшись, сидите и слушаете. Ясно. По-моему, тут не надо ничего объяснять. Чем дальше ваше удаление друг от друга, и чем в большей группе вы сидите и слушаете, тем хуже. Тем хуже. Потому что человек не в состоянии уместить больше, чем у него на руках. Но он может себе представить группу еще 20, еще 30 человек. Он может начинать сливаться с ними, когда он уже не чувствует особенно количество людей. Они все для него приобретают уже какой-то единый образ. Но это будет потом. А вообще желательное прослушивание виртуальных уроков, когда мы вместе устремлены к одной цели, когда мы знаем, что вместе с нами подключены и другие, когда мы видим на экране еще много-много всяких групп, когда мы пытаемся чувствовать одновременно друг друга, и вот вместе с этой попыткой нашей объединиться, мы еще слушаем это из одного источника. Вот эти все условия, они должны быть нами соблюдены. У вас нет этой возможности. Только в другое время, значит, в другое время, но вы пытаетесь сделать то же самое. Одни дома, ничего не сделаешь, это будет одни дома. Но, конечно, это хуже. Несомненно. А вот большие группы, как в Московском кинотеатре, я не знаю, я бы советовал центральной московской группе, которая там находится Может быть, как-то, я не знаю, может быть, пропадает это чувство, что ты приходишь просто на сеанс. Это, об этом я с вами не разговаривал, я не хочу в это влезать, но можете ли вы создать между собой такое состояние, что вы все вместе, как сидите абсолютно вместе на этом уроке? Мы пытаемся в Нейбарухе расставить таким образом столы, чтобы все видели друг друга, все сидят друг против друга, по крайней мере, насколько позволяет помещение. Все видят меня, все спрашивают, можно видеть того, кто спрашивает. То есть урок, он должен быть все-таки групповой. Или вы вместе всей одной группой слушаете преподавателя. Но общность – это чувство локтя, она обязана быть. Если это есть у вас и в кинотеатре, и большим количеством людей, пожалуйста. Форма не имеет значения. Главное, чтобы это давало тот же результат. Это вы должны решить для себя сами. Это касается и мужчин, и женщин. Зря думают, что у женщин не должно быть никакой групповой работы, что они не должны вместе между собой работать. Ни в коем случае не так. В духовном мире, когда действительно в духовном мире, когда теряется вот эта вот внешняя оболочка, это платье, тело, а остаются именно устремления к Творцу. Устремления к Творцу, они, если это действительно к Творцу, они и не женские, и не мужские. Женские и мужские, Захар и Нуква в духовном мире, это не та совершенно ориентация какая-то, которая в нашем мире. Поэтому это просто наше, как сказать, это наше несовершенство, наша неисправленность, наше... наш уровень не позволяет нам быть в чисто духовном соприкосновении друг с другом, когда пол как бы пропадает, не имеет никакого значения. Это сейчас невозможно сделать, это будет где-то высоко над Махсомом, когда можно будет уже не ориентироваться на пол, а на где мы будем встречаться бесполыми, где каждая душа будет состоять из мужской и женской части. Будет все-таки разница там, но эта разница уже не могу даже объяснить. Она не гормональная, как сегодня между нами представляется различие Захар и Нуква. Так что и у женщин, что я хотел бы сказать, и у женщин также есть группы, и у женщин также есть взаимообязанности, взаимозависимости, связи между собой. И надо понять, что только лишь те помехи, которые могут принести нам контакт между собой, те помехи и дают нам, диктуют нам условия, по которым мы должны быть отделены друг от друга, и больше ничего. На самом деле чистая духовная работа, все человечество – независимо от пола, устремляется к Творцу и объединяется, дополняет друг друга. Да.
1: Последние 2-3 недели перед приездом, во время ночных тренировок, много думали, перестали показывать группу, как показывать группу вам, того человека, который читает. И, вы знаете, немножко пропало вот это вот.
0: Я знаю, это я сделал так, чтобы показывали только меня или такого человека, который читает. Может быть, это неверно, и мы вернемся к прошлому. Я уже слышал об этом, что это не позволяет как-то присутствовать на уроке, видеть его со всех сторон в различных ракурсах. Сделал ошибку и вижу, признаю, возможно, это так. Я просто не хотел этого делать, потому что... Ну, по разным нашим внутренним причинам. Я видел, что они запаздывают, что они вовремя показывают, что они потом делают из этого какие-то такие выкрутасы совершенно ненужные. Я считаю, что нам надо выпускать учебные фильмы. Не игровые никакие, учебные чистые фильмы, когда бы человек бы не отвлекался ни на что. Не вставляли бы туда всякие фокусы, рывки, которые отрывают человека, не дают ему возможности сосредоточиться на внутренних ощущениях, на внутренних устремлениях, на намерениях, а тут мелькает перед тобой что-то на экране, и тебя это сбивает. они лезут в другую область, в Голливуд. Ну, надеюсь, что это все каким-то образом придет к пониманию с их стороны, в конце концов, еще ко многим проблемам, которые у меня есть именно с этим отделом. Но я слышал замечания в этот адрес, я возвращаю это снова к прошлому. Каждого человека, который задает вопрос, и вообще иногда сканирование всей группы, такое медленное в те моменты, когда это возможно, когда это не мешает, а наоборот может дополнить устремление, общность там, и так далее, то это надо будет делать. Вся проблема, что они не это делают, исходя из голливудских вкусов, а не из понимания того, что сейчас это должно нам добавить силы к общему устремлению. Понимания вот этого чувства в них еще нет. Да. Так же, как вчерашний конкурс. Или этот самый, или КВН, или как его, и был еще что-то. Или Брен-ринг этот, или еще что-то. Конкурсы у нас могут быть на то, кто больше любит друг друга, а не кто умнее. Даже такие конкурсы, как шахматные, я считаю, они не хорошие. Не надо доказывать друг другу, кто сильнее и кто умней. Кто умнее и кто сильнее любить другого. Конкурсы должны быть другими. Я, к сожалению, просто это упустил. Я готовил эти материалы, пытался как можно ближе адаптировать к нам статьи. И просто я и не знал, что это делается. Вот этот брен-грин какой-то, я не знал, что это такое. Мне говорят, брен-грин, хорошо, делайте. Мне сказали только один раз это слово, я помню. Я даже не знал, что это такое. Или там КВН я знал, но я не думал, что это будет. Надо давать задания другие. И заранее другие задания группам, именно направленные на выражение наших устремлений. Какой ты хороший вот в этом. Смог ли ты что-то как-то найти и изобразить вот это наше устремление положительное? А в этом должна быть победа друг над другом, что называется. То есть вы понимаете, что значит это за победа? Это когда отец играет с сыном и дает сыну выиграть. Он этим учит его. Он не подавляет его. Ну, научились. Я упустил этот момент, признаю. Дальше. Создавать условия для постоянной связи между товарищами во всех каббалистических группах. Любая каббалистическая группа это обязана делать. Это проблема духовно-организационная, общий устав, который мы будем обсуждать. И не торопитесь чего-то принять и сделать. Пережевывание, понимание тех связей, которые должны быть между нами, это и есть наша работа. Кончать работу, заканчивать ее, выполнять ее, это всегда делает Творец. Как только мы готовы, как только мы понимаем, что он должен над нами сделать, он это сразу выполняет. С его стороны есть готовность выполнить над нами следующее действие. Как только мы к этому действию готовы, мы желаем, мы наконец-то поняли, что он с нами должен сделать, он немедленно это делает. Понимаете? А мы устремляемся, как правило, не к тому, чтобы понять, что же мы должны. К чему мы должны быть готовы? Что же мы должны из себя подготовить? Как мы должны себя под него подставить? Чего мы должны желать, чтобы он сделал? Мы не ставим себя в положение нуквы относительно него. Ну, сделай надо мной. Мы ставим себя в положение, будто я сейчас собою делаю. Я сейчас себя там леплю. Ничего я себя не леплю, ничего я себе не делаю. Я себя должен подготовить как кли. Вот это неправильное отношение к нашей миссии, к нашей работе на каждом этапе, оно просто нас совершенно не в ту сторону уводит. Мы начинаем представлять себя действующими вообще в мироздании. Мы на самом деле не действующие. Мы должны ощутить, а что сейчас должно проявиться и подействовать. Поэтому все наши связи между товарищами внутри групп и связи между группами в соответствии с этим должны строиться. Всем группам и всем членам я вам читаю то, что мне тут приготовили в итоге выводы которые были на встречах между руководителями групп, всем группам и всем членам групп принимать активное участие в мировом производстве по распространению каббалы, добиться, чтобы каждый имел задание по работе по распространению. Я вам скажу, откровенно говоря, очень просто. Нет ничего более сплачивающего, вы знаете, связывающего между нас, связывающего нам с Творцом, чем распространение знаний о нем во всем мире. Потому что основная цель Творца, его главная, единственная, что ли, это нахождение во всех творениях, наполнение всех творений. Значит, наша подготовка и проявление всего этого мирового кли относительно Творца, устремление его, всего человечества к нему, это единственная работа, которая вообще у нас есть. Вы можете почитать из вот этой книги «Каббала для начинающих на иврите». Мы тут выбрали и отметили такими вот черными затемненными кусочками самое главное. И вы там увидите основные выделенные нами разделы и какие они по мощности, о том, как пишет, как кричит Баля Сулам, о том, и не только Баля Сулам, есть книга, которая скоро выйдет, которая называется «Увидеть хорошее», только, может быть, на иврите она будет по-другому, на русском языке будет по-другому называться. Там вырезки, выписки каббалистов о том, насколько это важно распространять каббалу, насколько это единственное лекарство для нашего мира, для каждого из нас и так далее. Так что нет ничего более эффективного, ничего более помогающего, чем распространение. И распространение должно быть совместным. Это распространение включает в себя всю нашу деятельность. В Бней-Барухе, кроме кухни, и то кухня сейчас работает на распространение, а вообще кроме кухни, все остальное это только распространение. Вы можете сказать, конечно, и ругаться, обижаться, что мы узурпировали эту область, но мы с удовольствием примем вас в нее. С удовольствием. Мы раздадим работу сколько угодно, куда угодно. Делайте лучше, чем мы, получите все от нас. Если в Москве вдруг они сумеют создать какой-то отдел, который будет лучше нас делать видео, аудио, чего-то там, вот сейчас, допустим, с печатью, они там делают, они там форматируют книжки, макет делают окончательный, дают в печать, получают готовую продукцию. То же самое будет отчасти с печатью брошюр. То же самое может быть. Есть очень много и за границей, и далеко от нас в Израиле людей, которые чистят материалы, готовят их к выставлению. Есть переводчики, которые находятся неизвестно где в мире. Сегодня электронная связь позволяет нам быть одним предприятием мировым, неважно, где вы находитесь. Участие в совместных проектах крайне важно. Вы проводите какую-то огромную лекцию, вы проводите какую-то большую там маевку, не знаю, там чего-то. Вам необходима сила, вам необходимы средства, вам необходимо чего-то изобрести, написать. Советуйтесь со всеми. Это, может быть, создаст какие-то сложности, с одной стороны, но надо найти такой оптимальный вариант, чтобы это действовало на связь между нами. И я очень бы хотел видеть действительно дочерние предприятия, так называемые, да, в различных странах, в различных группах мира, которые бы занимались действительно нашими общими проектами. Мы тут пытались вот в этих анкетах получить от вас сведения о том, кто что может. У нас еще будут награждения, вот тут есть грамоты. Они за то, что за участие в таких работах, да, в основном. Вот. Тут сотни грамот. Это мне придется еще раз поработать. Но это действительно те люди, которые действительно работают на нас, на всех. На то, чтобы нас всех приподнять. Нет более эффективного действия, чем распространение. Я считаю, что только вот эта совместная работа, то есть совместное действие, то, что с одной стороны я был, конечно, рядом со своим равом, и с другой стороны, то, что я занимался распространением, и никто больше из той группы Рава этим не занимался. Я привел к нему еще учеников, я их я был над ними куратор, я распространял, печатал свою книжку в 83 году, первый раз издал, давал лекции там везде, Тель-Авив, Димона, где я только не был. Я считаю, что, и сколько я в то время знал, но это, в общем, формирует человека. Не потому, что, как и в нашем мире, когда ты рассказываешь, что больше понимаешь и вообще растешь, а потому что ты при этом вызываешь на себя окружающий свет. Если ты при этом еще и предполагаешь, что ты этим всю мировую группу хотел бы поднять, то вызывающий на себя свет, он в миллиарды раз больше. В мере твоего намерения, на самом деле намерения. Значит, всем группам, всем членам групп добиться, чтобы каждый имел задание в работе по распространению. Не умеешь писать – читай остальным, другим. Не умеешь писать для других, а читать для других – стой у метро, раздавай. Не умеешь раздавать – расклеивай. Что-то ты должен делать – стулья расставлять на лекциях, неважно что. Каждый обязан хоть в чем-то приложить себя для распространения. Жалко, если вы не будете этого делать. Ну, чуть-чуть в чем-то. Даже если вы чистите какой-то материал, и он потом идет в интернет, это тоже распространение. Далее. Всем членам групп ежемесячно выплачивать маасер, который используется исключительно на распространение. В принципе, вы понимаете, что ни в коем случае никто вашими деньгами пользоваться не собирается. Мы используем это как средство для нашего совместного объединения. Мы должны быть прозрачны друг другу. Мы должны видеть, понимать наши общие проекты. Как это делается, кто это делает. Мы должны помогать, советовать друг другу. А в конечном итоге, конечно же, будем двигаться, я надеюсь, к общему фонду и к общей кассе и к общему решению, куда лучше направлять потоки наши финансовые для того, чтобы лучше в той или иной части мира в соответствии с тем, с нашей общей задачей, где нам что лучше развивать. Поэтому в итоге это необходимо будет. Мы уже сейчас должны быть к этому заранее готовы думать об этом, потихоньку эту схему формировать. Для этого существует у нас наше руководство, и оно постепенно должно это делать, а мы ему должны помогать. Так что сдачи маасера, об этом даже нет никакой речи, если вы хотите участвовать в духовной работе. Это условие не мое и не моя прихоть. Сдача происходит ответственному в группе. Ответственный в группе вкладывает это на счет группы в банке. И это все абсолютно прозрачно. Это все должно быть прозрачно. Это все совершенно должно быть ясно между нами. Это как одна семья, которая живет из своего кармана. Все приносят в общую кассу. Я надеюсь, что мы этого достигнем. И тогда мы будем с вами проводить особые акции там на Аляске, в Африке, неважно где. Где посчитаем нужным для нашего наиболее эффективного развития. И неважно, если на Украине $1 это большие деньги, они сдают $1 в месяц. Это должно быть 10%. Это неважно. Эффективность одна и та же, но это 10%. На совести человека, потому что это его духовное развитие. Я не хочу говорить о суммах, которые сдают такие большие люди, как Владимир Слуцкер, там и еще несколько больших людей, у которых есть большие возможности. Действительно, они помогают нам осуществлять огромные проекты. Без них мы бы просто задохнулись. Но по важности, по духовной, тот, кто сдает там 1 рубль в месяц, потому что заработал 10 рублей, это то же самое. То есть у него то же самое участие в духовном мире. Творец тебе дает в итоге заработать эти 100%, 10% ты должен отдать на того же Творца, на его работу, на его работу над тобой. 90% считается якобы, что ты делаешь 9 первых сферот, а 10-ю отдай, это потому что он в тебе ее исправит. До Махсома. После Махсома будет другой расчет. Вы сами увидите, что будет с вами происходить после Махсома. Вы потеряете ощущение в этих вообще материальных ценностях. Вы поймете, что их ценность только в максимальном эффективном использовании вперед. Так что, кроме того, поймите, что те проекты, которые мы делаем, создание фильмов, текстов, всего того, что кроме книг, которые мы продаем, и в итоге, может быть, они себя покрывают, потому что мы можем учитывать только печать, а огромное количество людей, которые получают зарплаты, оформители, редакторы там, и так далее, это трудно учитывается. Так что, может быть, на книгах мы выходим на какой-то уровень нулевой. Все остальное, это идет с Маасера, это все идет, так сказать, с дотацией. И сегодня то, что мы здесь сидим, мы платим всего лишь, не знаю сколько, половину, наверное, мы покрываем или нет, того, что мы находимся здесь. Чуть больше? Примерно половину, даже меньше того, что нам стоило вот это вот наше здесь празднество, наш фестиваль. Да? Мы с вами своими взносами покрываем меньше половины. Все остальное это за счет опять-таки тех наших больших друзей, как я уже назвал их, которые нам помогают вылезти из этого минуса. То есть вы понимаете вообще, что значит Маасер, тем более Маасер наших таких людей, которые в состоянии и от всей души нам помогают. Я считаю, мы должны поблагодарить Владимира Слуцкера, Сергея Каванду, Леонида Макарона, Леонида Елизарова. Это действительно огромный вклад. Без них мы бы здесь не могли бы сидеть с вами, находиться. Причем и их Маасер перечисляется официально на наш банковский счет Бней Барух и расходуется абсолютно официально, прозрачно для нас и для государственных органов. Дальше. Создать единый бюджет мировой группы, в принципе, об этом я сейчас сказал. Каждая региональная группа имеет прозрачный бюджет, это все я сказал, планирует работу, расходы, средства по согласованию с руководством мировой группы. Я думаю, что постепенно мы к этому дойдем. Невозможно сейчас, я думаю, сейчас это начинать. Мы не знаем точно, что у них, что у нас. Это все постепенно должно организовываться. Опять-таки, проблема в чем? Помогать, если можно, в регионах, если можно... Все вместе направлять финансовые потоки в ту или в другую сторону, куда-то на определенные проекты. И самое главное, что вот этот общий карман, он сделает из нас одну общую семью, поможет нам в этом. Далее. Все региональные центры входят в единую мировую организацию Бней Барух. Это уже, правда, не моя область, я в этом ничего не понимаю, но существуют у нас такие опытные менеджеры, как Козлов, Слуцкер, Каванда, и вообще в московской группе особенно очень много людей, которые имеют свои хорошие бизнесы, знают, как этим всем руководить и в Америке, так что я надеюсь, что они это сделают, это совершенно не я. Я надеюсь, что они меня освободят от всего этого, и я останусь только со своим учебным процессом. Дальше. Все региональные группы еженедельно информируют руководство мировой организации Бней Барух о своей работе и ежемесячно сдают отчеты. У нас любой человек в Бней Барухе имеет у себя на голове обязанности. Эти обязанности заранее расписаны. Может быть, мы могли бы сделать вообще экскурсию по нашему центру для всех. Повести их всех. Где Авиу? Да, там, конечно, сейчас полная разруха, все здесь. Но надо фильм показать. Вы бы увидели у нас на досках, как вот здесь, расписание огромное. Там 100 человек, и каждый что обязан делать, расписано каждое его время, где, когда, что, на кухне, на занятиях. У нас в центре нет такого, чтобы люди не находились. есть постоянная бригада, которая приходит вечером, моет, чистит, драит весь наш центр каждую ночь. Трое, да, каждую ночь, трое наших товарищей, дежурные. И они в тот период, когда мы не находимся в центре с 10 вечера до 3 часов ночи, они его полностью вымывают. И мы приходим уже в чистое, в проветренное, в новое помещение. И так каждую ночь новая тройка. Есть люди, которые ответственны за закупки, есть люди, которые ответственны там за ремонт. Вот у каждого все расписано. Кроме того, у каждого расписано, что он должен делать по общественным работам. Есть группа, которая занимается работой с ивритским населением, делает там, в общем, целые команды. Расклеивающие флаеры, раздающие где-то объявления в газетах, связь с прессой, уже непосредственно организующие лекционные залы, проводящие лекции, собирающие затем этих людей в группы и так далее. В общем, все расписано по процессам, и практически все это сорганизовано четко по плану. Мы надеемся, что эти общие планы будут у нас у всех, но с другой стороны, вы понимаете, что централизация, она тормозит развитие инициативы на местах. Надо сделать так, чтобы этого не было, но чтобы это было взаимно и максимально эффективно. В любом случае, я прошу, я даже требую, любая печатная продукция, какой бы красивой она вам ни казалась, любая, если вы выпускаете ее в свет, даже для вашего внутреннего, якобы, группового использования. Допустим, мы напечатаем всего там 300 экземпляров внутри нашей группы, чтобы распространить. Вы не имеете права это сделать, прежде чем получите согласие нашего центра, мое личное. Я не хочу никаких ляпсусов. Вы работаете от имени Бней Барух. Вы можете нам всем навредить. Не только навредить там с какими-то органами, там, или с религиозными, или с государственными, или еще с чем-то. Вы можете навредить духовно нам в первую очередь. Поэтому любая продукция, любое печатное слово, даже если оно печатное и распространяется внутри якобы группы, оно не может распространяться только внутри группы. И даже если внутри группы, оно тем более может быть важно нам, и важно его отредактировать и знать. Поэтому не может быть здесь в этом деле никакого вообще самоуправства. Это должно быть подчинено моему жесткому контролю. Если этого не будет, я буду это пресекать. Если вы будете выходить из-под моей власти, вы просто не будете вместе с нами и со мной. Никаких газет местных, которые вдруг потом мне преподносятся как какой-то сюрприз. В частности, это газета там в Ариэле или еще где-то, и в Израиле такое есть, и в других местах. Вы не представляете всей тонкости каббалистической информации. Наоборот, посоветуйтесь вместе со мной, вы обретете намного большее понимание, чуткость к тому, какой она должна быть. И увидите, в чем ваши ошибки. Так же, как с этими КВНами или еще с чем-то. Давайте вместе учиться. Я предупреждаю всех и очень прошу. Далее. Все религиозные группы еженедельно информируют. Но это Козлов будет руководить этим, и они будут списываться. Это его договоренность с руководителями групп. Все руководители региональных групп и организаций назначаются по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. Ну, это тоже меня, в общем-то, мало касается, да я и не вникаю в эти дела. Но это знает больше там Марик или там Козлов, Юдит, они больше связаны. Я связан больше, то есть это есть у нас два канала связи. Один канал – это чисто хозяйственная такая деятельность, финансовая деятельность, организационная, управляющая, управленческая. И вторая – это уже над ней надстройка духовная. Я хотел бы заниматься только этой. Не пытайтесь меня втянуть на ваш уровень. Организационная, бизнес, деятельность, там всякие. Я в этом мало понимаю. Вдруг обращаетесь ко мне. То-то, то-то надо сделать. Это совсем ко мне не относится. Если у нас в группе это происходит, я в основном говорю, иди туда и отстань от меня, или вообще иди подальше. И у меня нет другого выхода, потому что меня втягивают в такие решения организационные, хозяйственные, в которых я серьезно ничего не понимаю. Я только могу кричать, почему дорого, почему нельзя дешевле, или там, почему нельзя быстрее. Но это я кричу для того, на всякий случай. Серьезно я говорю, я ничего не понимаю, в этом не надо ко мне с этим лезть. Но, с другой стороны, общий вид информации, если она выходит, то есть, когда происходит выпуск ее на рынок или что, а не наша хозяйственная внутренняя деятельность, или иногда бывает методы обращения к организациям или что, об этом иногда надо

спрашивать, потому что они должны быть тоже соответствующие. Я вас прошу поосторожней общаться с государственными организациями, с религиозными организациями. Мы должны постепенно строить свой имидж. К сожалению, каббала имеет различные оттенки, связывается с иудаизмом, с бергом, там с чем угодно. Я прошу вас постепенно, постепенно заботиться о том, чтобы она приобрела свой истинный, истинный имидж. Это очень нелегко. Но именно в шлифовке в этой мы себя строим. Ну что за глупости? Может ли человек проникнуться уроком, играя в это время на экране в какие-то посторонние игры? Я не знаю, может речь идет о ком-то, хотят намекнуть на кого-то, я не знаю. Ни в коем случае не может быть отвлечения от урока, если только человек не занят более необходимой работой. Поэтому я и не хочу, чтобы наши люди, наши, мои ученики во время урока занимались там всякими, меня снимают и наш урок на трех камерах, или там 5 человек сидит во время передачи по интернету, или еще там 10 человек сидит на кухне, может сидеть, или еще чего-то. Это все надо сокращать. Не может быть никакой деятельности, кроме самой необходимейшей во время урока. Только это может быть оправданием не присутствовать на нем. И то, если это есть, в этом необходимость, то ее надо непременно и сразу же ограничивать тем, чтобы ставить дежурных. То есть, допустим, раз в неделю максимум я могу вместо урока быть на кухне или руководить трансляцией или еще чем-то. А остальные дни в неделю другие люди вместо меня. Потому что наш эгоизм постоянно нам предлагает всевозможные уловки. Каким образом вместо этого заняться чем-то более интересным для него? Это надо пресекать. Что наиболее эффективно для распространения? Писать статьи самостоятельно и не направить эти усилия на редактирование текстов или иную. Самое полезное – это редактирование правильных каббалистических текстов, потому что это уже полусырой материал, самый готовый к выходу. Пока вы начнете писать, пока вы начнете правильно писать, вы увидите, что это пройдет много-много времени, а эффективность ваша пока нулевая. Есть ли шанс у учеников, сбившихся с пути, вернуться в группу по происшествию времени при осознании этими учениками своих ошибок? В принципе, такой шанс, конечно же, есть. Это те ученики, которые просто упали, разленились, что называется. То есть они настолько выпали в бессилие, что ни в коем случае группа им не могла помочь, и они сами не хотели, чтобы группа им в этом помогла. Такое время, проходит какое-то определенное время, они это осознают, время лечит, если не сами усилия человека. И, возможно, приходит такое время, когда они снова получают воодушевление, вдохновение от себя, от нас, от Ормакиев в итоге, конечно, и могут возвратиться в группу. То есть это имеется в виду люди, которые просто упали. Уже есть такой человек с нами вместе, но в том, что он упал, вот вам пример, мы были виноваты, мы его загрузили настолько работой, что он только этим занимался, и настолько оторвался, настолько не получал никакого впечатления ни от занятий, ни от группы, ни от чего, что просто последняя фраза, какую он сказал, что-то я не знаю вообще, это, по-моему, все нереально. И как только человек говорит такую фразу, тут же он должен быть удален из группы. И это мы сделали. Но как только я почувствовал, что действительно он этот период прожил, что он это осознал, и мы были ведь в этом виноваты, что в том, что так поступили с ним, не подумали и не позаботились, и не были чуткими к нему, что он перегружен одним и недогружен другим, да? то сразу же мы его, значит, я сам послал к нему людей, которые ему сказали, что он может вернуться. И все, слава Богу, сегодня. И сегодня мы следим за тем. И это для нас в том числе хороший урок. Ни в коем случае не позволять ни одному человеку
отсутствовать на уроке, если только на это нет крайней необходимости. И если она есть, то делать дежурство на этой должности, которая необходима. Есть вопросы по этому поводу? Я слышал, в московской группе там идет урок в зале, и тут на улице стоят, курят, обсуждают, что там, футбол обсуждают или что, я не знаю. Значит, выгнать их вообще. Человек может спать на уроке, устал. Надо попробовать его потолкать. Но если нет, пускай спит. Но он на уроке. Он пришел присутствовать на нем, а не устраивает там посторонний какой-то клуб. И никакие не решать групповые вопросы. Якобы они такие важные нам, мы сейчас будем их решать вместе. У нас другого времени нет. Нет, другого времени не решайте, значит, вы не умеете права решать. Назначим других решающих. У нас это очень жестко. И несмотря на это, конечно, люди уворачиваются, выходят перекурить там, чай делают и так далее. Да, кстати, чай. Должно быть дежурство, не один и тот же человек обслуживает. Все, что делается систематически, должно быть по графику, между всеми распределено как можно ровнее. Я знаю ребята, которые там сидят, я перед вами сижу с экраном, в это время там группа переводчиков на иврит и на английский, кинооператоры, на миксере там сидят люди, эти самые трансляторы, там человек 5 сидит. В итоге это огромная команда. Вы видите меня, кроме этого еще 10-15 человек. Но это виртуальный урок, это не наш урок. Но этих людей надо менять. И они не делают практически хорошо, если они это делают с каваной, что они это делают с душой, и это включается в их духовные усилия. Но в принципе, если невозможно при этом их присутствие на уроке, оно обязательно. Если бы они были в то же время прослушателями этого виртуального урока, я бы им этого не позволил. Почему я против того, чтобы Сенькина команда, там 4-5 человек, занималась бы, показывала бы вам спрашивающего, отвечающего, Везьмный Барух и так далее? Потому что там начинает быть целая группа, вместо того, чтобы присутствовать на уроке. Один человек, когда он смотрит на меня, ладно, так они меняются раз каждый день. Так он пропускает один урок в неделю. Да? Но это невозможно, если ты занимаешься техникой, одновременно думать и о группе, и о том, что сейчас изучается на доске и так далее. Невозможно. Примите это во внимание. Хватит Копылову быть только на этом. Это нехорошо. И вы видите, иногда по его срывам, да, между нами говоря, что происходит. Мы в этом виноваты. Давайте больше об этом говорить и советоваться. Будет ли у нас новое имя вместо Бней Барух? Я честное слово не знаю. Это все не зависит от нас. Это как течет. Предлагайте свои названия. Возможно, они смогут заменить это имя Бней Барух, которое непонятно, которое надо объяснять. Я дал это имя вообще группе маленькой на моих учеников. Потому что я как бы все, что имею, все перенял от своего святого учителя. И поэтому считал, что ту группу, которую я создаю, я им это все смогу передать. То, что сейчас это имя распространяется на всю мировую группу, были уже много раз такие попытки найти какое-то другое имя, Академия Кабалы, это что-то еще. Если у вас есть какая-то такая идея, блеснет что-то такое особенное, и это действительно найдет оправдание свыше, и что значит найдет оправдание свыше, то есть действительно привьется, будет принято нами и вживется в нас больше, чем сегодняшний это Бней Барух, то, конечно, это будет хорошо. Почему нет? Чтобы это было более понятно всем людям на земле. С другой стороны, это имя дано по самому последнему каббалисту, который закончил собой всю цепочку каббалистов, нисходящих сверху вниз и подхваченных, передавших нам вот эту методику, с которой мы уже идем снизу вверх. Кроме того, Барух – это имя Творца, благословенный. Так что оно в то же время и по глубине очень важное имя. Это имя, которым назвал Баля Сулам все-таки своего первенца.
Так что...

0: Аз приветствуем всех, приветствуем наших дорогих товарищей и подруг. Приятно видеть вас с нами здесь на подготовке к нашему приближающемуся конгрессу. И мы начали неделю назад нашу подготовку и чувствуем в атмосфере что-то приближающееся. Наши сердца согреваются, все впечатляются уже. Планируют свои поездки, и мы на прошлой неделе говорили также и о теме, не только о конгрессе, также и о теме «Пробуждаемся снизу». И мы сегодня хотим немного еще больше приблизиться к самой теме, потому что на конгрессе происходит что-то очень особенное. Люди со всего мира одновременно встречаются, и они вместе находятся на уроках, проводят разные семинары вместе, трапезы с воспеванием. Это очень раскрывает наше сердце. И как раз эти вещи могут помочь нам еще сильнее соединиться, почувствовать себя ближе друг к другу, и в особенности то, что мы изучали в последний год, почувствовать это более практически. И сегодня мы, понятно, хотим продолжить эту подготовку, как мы упомянули раньше, что без подготовки все это усилие будет менее эффективным. Так я желаю всем снова раскрыть сердце. Если есть у вас вопросы, как больше подготовиться к конгрессу, вы можете, конечно, обращаться к нам, лекторы вам ответят на все. Приветствуем наших лекторов, Михаил Авиу.
1: Да, приветствуем всех.
0: Приветствуем наших дорогих, любимых и особенных товарищей и подруг. Мы очень рады, что вы снова избрали воскресенье, чтобы прийти и развить вашу точку в сердце. Мы здесь, и мы уже буквально начинаем отчет назад. Отчет назад относительно кульминационного мероприятие, событие, конгресс от слова «собрание». Конгресс от слова «собрание». Мы собираемся. Это очень важно. Мы собираемся на разных уровнях. Мы собираемся внутренне, каждый из нас. Мы собираемся физически для того, чтобы находиться вместе. Мы хотим сблизиться друг с другом физически, но главным образом внутренне. И мы вообще хотим ввести сюда все наше намерение. И сейчас тоже я вижу, что вы приходите на урок, каждый там в другом месте, в другом состоянии, из беспокойств нашей жизни, из всевозможных занятий. И мы должны собраться внутри и подумать, для чего мы пришли на урок, чего мы хотим достичь, что является нашей целью, что мы собираемся здесь делать в течение полутора ближайших часов, для чего мне это нужно. Что, я надеюсь, в результате произойдет? Эти вопросы мы должны задавать себе все время. Не только перед конгрессом, и не только перед уроком, но при любой возможности. Итак, мы здесь, и мы хотим в ближайшие полтора часа привлечь как можно больше света, возвращающего к источнику, для того, чтобы мы соединили наши сердца или, по крайней мере, приложили усилия для этого и вместе смогли бы доставить наслаждение Творцу. Чем? Тем, что мы будем прикладывать усилия в объединении. Это наша цель. И это также цель наша на конгрессе. Конгресс называется «Пробуждаем снизу». Пробуждаем снизу. Мы хотим пробудить самих себя прежде всего, но главным образом пробудить свет, возвращающий к источнику, привлечь его, ускорить его влияние на нас, совершать действия И, конечно же, и намерение, но прежде всего действия. И Конгресс — это возможность для очень многих действий одновременно, очень сконцентрированных, многих людей, да, многие, повторяется как слово, многие люди в одно время действуют много действий, делают много действий вместе. И это дает силу, дает мощь, это производит эффект гораздо более значительный, чем каждый из нас это делает отдельно, сам. Тогда у него есть естественным образом меньше сил. И поэтому мы собираемся. У нас сегодня 4 октября, 29-го начинается конгресс. У нас 25 дней осталось. Я должен быть озабочен. Готов ли я? Если конгресс завтра, готов ли я? Записался ли я уже? Выстроил для себя все распорядки, как я поеду, я знаю, что я буду там делать, как я приеду. Освободил ли я для себя это время? Это вещи, о которых необходимо побеспокоиться уже сейчас. Не нужно ждать сейчас. И почему? Потому что по мере того, насколько я готовлю себя внутренне, то есть внешне, я извиняюсь, это и готовит внутреннюю подготовку. А ты готов к конгрессу?
1: Да, я уже несколько месяцев заранее. Обычно я начинаю готовиться за полгода заранее, еще какую-нибудь должность. Обычно еще две должности. Одна, что была интересна мне, вторая, которую я должен выполнить, обязан. Когда, если, не дай Бог, не будет хватать какого-то настроения, то я был бы обязан.
0: Но на конгрессе настроение всегда есть.
1: Ну да, до конгресса бывает, что не всегда хватает настроения. Поэтому сегодня мы сделаем подготовку к конгрессу и также на протяжении последующих двух уроков. До конгресса я думал, какой пример, какой силуэт всему этому дать, образ объединения. Потому что прийти к объединению в нашем мире, для этого мы должны сделать очень много разных действий. Поэтому нам и дан этот земной материалистический мир. И чувство, оно обычно результат поступков. Допустим, какой-то семьянин любит свою семью. Он не сидит на какой-то горе и любит их мысленно, чувственно. Эту семью надо было ему создать, заботиться о них. И прежде всего ты начинаешь любить собственный вклад в эту семью, в близких, в детей. И это производится, наращивается посредством множества действий. И для того, чтобы позволить Творцу, который тоже, по сути, это чувство, которое в нас проявляется как ощущение совершенства. В нашем мире тоже трудно объяснить, что такое любовь. Любовь одним словом мы говорим. Но сколько разных проявлений есть этой любви. Если я говорю, что я люблю рыбу, я люблю гулять, я люблю семью, это все разные вещи. То же самое и тут. Есть разные ощущения. И мы должны выстроить кли. А Творец возникнет в нем как наполняющее чувство. Проще всего, по сути, это почувствовать на нашем собрании на конгрессе, поскольку всегда есть собрание, большое количество людей, многие люди, которые делают множество разных действий. Не всегда это в одно и то же время, потому что наши конгресс будет раскидан по 140 странам, там, где день может быть ночь. Но одно из того, что это одна из тех причин, по которой мы назвали этот конгресс «Пробуждаемся снизу». То есть мы должны подготовить свой хисарон. То есть если я немного себя недоподготавливаю, уже мне будет очень трудно впечатлиться конгрессом. Как я иду в какую-то оперу впервые. Никто мне не объясняет, что это такое. Я не думаю, что мне это понравится сразу. Впечатлюсь тем, что там происходит или нет. Я не уверен. Тут то же самое и тут. Я не уверен, что не проделав эту подготовку, человек не мог бы впечатлиться. Потому что то, что происходит у нас на конгрессах, такого нет в человеческом сообществе, нет таких взаимоотношений, нет таких. Такого не существует. Поэтому изначально группа не дает мне этой важности. Не группа, простите, а общее общество. Глобально, не дают мне такой важности. То есть, если я иду на концерт какой-то певицы, даже без подготовки, но я знаю, что там 100 тысяч человек, и они прыгают. Я могу впечатлиться этим и без подготовки, потому что я примерно понимаю, что это. Потому что все ценят это. И тут нет этих 100 тысяч человек, и те ценности, которые там даны, они мне недостаточно важны. Поэтому мы здесь, и мы должны вложить все наши силы именно в подготовку.
0: Да, мы также полагаем, что есть разные вопросы. Тот, для кого это первый конгресс, естественным образом, у него есть разные сомнения, вопросы, мысли. Может быть, что даже опасения в определенной мере, потому что я не совсем понимаю, о чем это говорит, как это произойдет в точности, какой будет атмосфера. Может быть, я не очень-то знаком со всеми, и я себя чувствую неудобно, как, скажем, на каком-нибудь торжестве, где я не знаком с людьми. Так мы для того, чтобы рассеять все эти подозрения, не о чем беспокоиться. Наша главная роль — это побеспокоиться о том, чтобы вы приехали готовыми на конгресс. У нас ответственность за вас. Мы уже прошли очень много конгрессов и много подготовок. Готово к конгрессу. Есть у нас огромный опыт по подготовке учеников к приезду на конгресс, и это то, что мы собираемся сделать. Но поскольку мы полагаем, что есть разные вопросы и сомнения, не ждите. Посылайте нам любой вопрос, любую мысль, ваше сомнение, то, что касается этого, посылайте нам для того, чтобы мы вместе смогли выяснить эти вещи, ответить на них. Не нужно стесняться, это совершенно естественно. Если у человека есть всевозможные сомнения, вещи, которые он не совсем понимает, и мы хотим об этом поговорить сегодня. Очень важно поговорить об этом, и это именно является частью процесса подготовки. Не нужно получать сюрпризов ни от чего. Наука Каббала не любит сюрпризов. Сюрпризы должны быть внутренними, а не внешними. Нехорошо, если я приеду на что-то, когда я не знаю, что будет. И хорошо, если я буду знать, и тогда я внутренне буду впечатлен состояниями, которые пройду, но не внешними действиями. И поэтому мы поговорим сегодня о нескольких составляющих. Как выглядит день на конгрессе? Вместе посмотрим сайт конгресса, пройдем по нему, посмотрим, какие материалы подготовки есть, чтобы мы подготовили себя. Это существенный этап нашего процесса. Конгресс равен целому году учебы. Обратите внимание, вы еще не изучаете год. Большинство из вас, которые находятся в этом цикле изучения, еще даже года не учатся. Три дня конгресса равны тому, что вы вложили за весь год. Ага, стоит или нет? Стоит, конечно же, приехать. Вы понимаете, мы продвинулись на определенный уровень. Три дня конгресса, вы удвоили свой уровень. Вы видите, насколько это стоит? Поэтому это очень важно, иначе бы мы не говорили об этом. Мы будем на конгрессе, но нам важно, чтобы и вы были, чтобы продвигаться. Вместе с этим... И если бы вы не учились последний год, вы бы не были готовы. Хотя вы услышите, что наш учитель говорит, что ученик, который только начал учиться, даже делающий первые шаги, может приехать на конгресс, потому что особая атмосфера создает процесс, в котором можно продвигаться. Может быть, почитаем немного. Давайте прочитаем отрывок, очень особенный, из статьи 5 статьи Шамати. Мы прочитаем первый отрывок, потому что конгресс называется «Пробуждаем снизу». Это не очень понятно. Мы говорим, что свет находится в абсолютном покое, и он все время светит. Творец влияет неограниченно. Ну, так что же пробуждать? Пускай просто влияет. Что же пробуждать? Что именно мы пробуждаем? Давайте прочитаем, что говорит нам Бааль Сулам об этом, и тогда начнем вместе выяснять эти вещи.
2: Шле Бааль Сулам из Сефер Шамат, он никра лешма зеу итарута де леила, ве лама цехим итарурут милемата.
1: Называется статья «Лишма». Это пробуждение свыше. Зачем нужно пробуждение снизу? И как удостоиться свойства лишма? Это человеку понять невозможно. Ведь человеческий разум не в состоянии понять, как такое возможно в мире. И это вызвано тем, что все, что человеку дают понять, что если он будет заниматься Торой и заповедями, и чего-то достигнет в этом, обязана быть собственная выгода, ибо иначе человек не способен ничего делать. Но это свечение, которое приходит свыше, и только тот, кто ощущает вкус этого, сможет познать и понять. Об этом сказано: «Вкусите и увидите, как прекрасен Творец». Итак, каббалисты понимают природу человека, потому что нашу природу мы можем понять только из обратной природы. То есть только из постижения высшей природы мы можем это понять, как рыбы в воде, знаете, которые плывут, они же не знают, что они в воде. Для того, чтобы это понять, нужно вынырнуть. То же самое и мы, пока мы не выйдем из-под власти этой программы, которой мы действуем, но не сможем ее исследовать и понимать. Что же мы можем делать? Поэтому нам необходима внешняя сила. Внешняя сила, которую мы называем высшим. Высший — это тот, кто предваряет, кто первичен. И поэтому мы его называем высшим. Это не то, что он наверху где-то, это внутри нас. И вы должны понять, что любое желание, которое у вас просыпается, это Творец просыпает вас, пробуждает вас. Любое желание, там, к еде или к почестям, или к духовному, все пробуждается свыше, так или иначе. Поэтому на определенном этапе развитие человеку дается возможность пробудить в нем желание быть как Творец снизу. Такое пробуждается изначально им, Творцом. Потом это у нас есть некий выбор. Уже зависит от каждого из нас, продолжать это или нет. Все остальное, у нас тут нет никакого контроля, просто Творец подталкивает нас к тому, чтобы наполнять эти желания. Иногда мы от этого наполняемся, мы счастливы, иногда опустошаемся, мы несчастны, но по сути так это проходит. Тут нечего еще искать чего-либо. В этом весь наш выбор. Почему, по сути, Творец желает, чтобы мы пробудили такое желание? Потому что он желает, чтобы мы были как он. Так же, как он сотворил эти желания, наполняет их, так же он желает, чтобы мы выстроили желания, тем самым были подобны ему. Чтобы мы были человеком. Адам от слова «адаме», то есть уподобленный. То, что пишет нам Бааль Сулам в этой статье, мы, может, продолжим чтение.
0: Давайте посмотрим, что все видят текст. В таком случае следует понять. Мы продолжаем первый отрывок читать. В таком случае следует понять, зачем человек должен использовать уловки и советы, как ему прийти к лишма. Лишма имеется в виду ради кради отдачи. И Бааль Сулам задает вопрос: если это свечение приходит свыше, и все зависит от Творца, так что же человек должен делать? Для чего ему нужны эти уловки и советы? Ведь Творец делает все, мы говорим, что нет никого, кроме Него. Так что же я должен делать? Непонятно, что является моей ролью, и как это сочетается с тем, что должен делать Творец. Давайте продолжим текст. Ведь ему не помогут никакие советы. И если Творец не даст ему вторую природу, называемую желанием отдавать, человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Сейчас Бааль Сулам еще острее ставит вопрос. Он говорит, более того, не поможет ничего. Намерение ради отдачи дает человеку Творец. И если Творец не даст это намерение человеку, ему ничто не поможет. Непонятно. Так непонятно, что мы здесь делаем, для чего мы сидим и изучаем целый год этот курс, если все приходит свыше. Так что то, что должно произойти, произойдет, и успеха всем. Если удостоимся, хорошо, нет, ну что поделаешь. И он продолжает и не оставляет нас без ответа. Но смотрите, как Бааль Сулам не боится прояснять все эти вещи. Это то, что мы говорим с вами о Конгрессе. Не нужно опасаться. Наука Каббала все выкладывает на стол, и всем мы выясняем вместе. И пишет Бааль Сулам ответ, как сказали наши мудрецы. Смотрите, это одно из самых таких интересных предложений в науке Каббала, как две противоположности. Нам это представляется как противоположность, а тот, кто в духовном, это совершенная вещь. И он говорит, не ты должен завершить работу, ты не способен. Слышите, вы не способны завершить эту работу. Но и не волен ты освободиться от нее. Так что же от меня хотят? С одной стороны, мне говорят, что я не могу завершить работу собственными силами, а с другой стороны, говорят, что у меня нет свободы не делать эту работу. Непонятно. Если я не могу завершить работу, так в чем здесь дело? На самом деле непонятно. Смотри, каббалисты выражают свои себя в противоположности.
1: Да, всегда есть такая противоположность.
0: Вроде бы, в материальном понятии.
1: Это только указывает на то, что если ты находишься только в одной природе, то всегда есть такая противоположность. Если ты находишься также во второй природе, то в тебе это выказывается как совершенство.
0: Это как удивительное предложение. Все, все предписано, но свобода тоже дана. Но если все уже ожидается, то как дана свобода? Это наука Каббала. В этом все чудо, вот это совершенство, которое включает противоположности. В нашем мире все противоположности, один против другого. Нет у нас составной картины, у нас все линеарно. А наука Каббала, она не линеарна, она сферическая, она сложная.
1: В Каббале говорят, что самое большое наслаждение — это когда мы решаем свои сомнения, когда человек находится в какой-то дилемме или в противоречии, которое он долго пытается исследовать, понять. И вдруг понимает, что решение в совсем другом месте.
0: Все раскрывается в сердце, не в разуме. В разуме нет решения, в сердце должно раскрыться новое кли. Все эти вопросы подталкивают нам, чтобы раскрыть новое чувственное кли. Не решать это на том же уровне, нам нужно подняться на уровень. Это подталкивает нас. Так продолжим? Хочешь продолжить? Другими словами.
1: Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы. Видите, он говорит, что пробуждение снизу называется молитвой. Ведь молитвой называется хиссарон, а без хиссарона нет наполнения. Поэтому, когда у человека есть потребность свойства лишма, приходит наполнение свыше. Тогда свыше приходит ответ на молитву. То есть он получает наполнение на свой хиссарон. То есть теперь нам понятно. Возьмем за аксиому, допустим, Творец — это свойство отдачи любви. Давайте договоримся об этом. Скажем, что это сила, и скажем, что она раскрывается мне на данном этапе, как эгоистически вдруг я в себе раскрываю свойства отдачи, я вдруг люблю всех, есть какой-то позыв во мне отдавать, соединяться, оправдывать и так далее. А если я не готов к этому, то есть если у меня нет к этому хиссарона, я этого просто не почувствую. Поэтому мы не чувствуем Творца. Можно сказать, что он скрыт. На самом-то деле он никак не скрыт, это как ребенок. Рабаш дает такой пример.
2: Рабаш натан дугма, шенагит, шееш хатуна. Бахатуна, там людям, есть анаши модные,
1: малые дети, которые на свадьбе, допустим, бегают, у них нет никакого-то особого отношения к уважаемым гостям, тот миллионер, этот богач, этот высокопоставленное какое-то лицо. Нет, им все равно они бегают там между ними, играют. То есть если человек не имеет этих ценностей в себе, к ценностям общества, то на него это никак не воздействует, его отношение таково же. И поэтому, если бы Творец раскрылся бы в нас сейчас, нашим запасом ценностей, то мы бы его и не почувствовали. Так и происходит. То есть мы должны понять, что у нас нет к этому хиссарона. Мы этого и не просим, на самом деле. Кто по-настоящему в последнее время просил от сердца, что вот мне недостает отдачи ближнему, очень хочется отдавать. Это природным образом не возникает человека, именно для этого у нас есть окружение, мы делаем конгрессы, чтобы перевернуть в нас это восприятие. Без чего бы мы просто не почувствуем, как тот самый ребенок, который бегает на свадьбе.
0: Из слов Бальсулама здесь получается, что пробуждение снизу — это построение потребности хиссарона. И выстраивание потребности — это значит выстраивание общего требования, общей молитвы, общей просьбы из глубины сердца. То есть Творец ждет от нас отстраивание хиссарона, выстраивание правильного хиссарона. И все, что мы должны обработать от слова «работа», это выстроить вместе общий хиссарон. И если мы посмотрим на ближайшие 25 дней, самое важное, что нам нужно и мы можем сделать, это усилить наш хиссарон. Прийти вместе с ним на конгресс, на котором мы будем находиться, скажем, Юрген, наш товарищ из Германии, приедет специально, чтобы встретить нас в Праге. Я встречался с ним. Правильно, Юрген? Так ты приедешь на конгресс в Германии, да? Может быть, он будет на конгрессе в Германии. И Лагози, наша подруга из Британии, мы надеемся, что вы приедете на конгресс в Британии. И так каждый придет, но кого мы еще видим? Андони, мы надеемся, что ты приедешь на конгресс в Испании, в Мадрид. И так каждый привезет свой хиссарон и встретит еще очень много хиссаронов. И это не только количественное понятие, что есть у меня маленький хиссарон, и сейчас я встретил много хиссаронов, и у меня стал большой хиссарон. Это качественное понятие. Может быть, я изучаю год, я встречу людей, которые изучают уже 20 лет, у них другой хиссарон, может быть, более зрелый, может быть, немного другой. Но у меня такого хиссарона нет, и у меня не может его быть, что я буду сейчас ждать 20 лет построить такой хиссарон. Нет, так я приезжаю на конгресс, и мы соединяем наши точки в сердце, наши хиссароны, наши требования к Творцу. Вы понимаете, какая сила? И сейчас весь наш конгресс, весь регион, в котором я нахожусь, это может быть Германия, Франция, Испания, Румыния, неважно. Любое место, где я нахожусь, Болгария, соединятся в большие хиссароны всех конгрессов, и это вместе строит общую молитву. И я маленький. Маленький на самом деле. Не затрагивая никого, я говорю о себе. Я выигрываю все эти хиссароны. Представляете, какая огромная ценность, огромное есть присутствие на конгрессе. Если бы у человека было одно действие, которое он мог сделать, это стоит сделать. Зарегистрироваться сейчас и приехать. Я не знаю, что будет завтра. Откуда я знаю, что будет завтра? Может быть, дворец принесет мне все возможные мысли, вызовы. Ну, мы же не знаем. Каждый день это новая реальность. Что нас ждет? И то, что я уже сегодня зарегистрируюсь, я подписываю, что я уже в правильном направлении. Теперь осталось мне помолиться 25 дней, чтобы я смог приехать. И вопрос самый важный. Что я принесу на конгресс? То, что я хочу получить от всех, это понятно. Но что же я дам? Что я даю? Как я приношу, знаете, мою маленькую точку? Я ведь не пришел только взять. Понятно, что я хочу выиграть все это. Отлично, что я хочу выиграть. Но я также приношу что-то с собой. Короче, у нас здесь работа. Посмотрите, почему это настолько важно. Потому что это вводит нас в новые понятия, мысли. Может быть, посмотрим клип, что ты говоришь? Да? А потом продолжим. О чем клип? Конечно же, о конгрессе. Но смотрите, нашего учителя спрашивают вообще новый ученик, клип номер один, который хочет приехать на конгресс. Посмотрите, что Раф ответил. Итак, клип номер один. Товарищ из Соединенных Штатов, новый ученик, я только 3 недели учусь. Для меня слишком рано приезжать на конгресс, если у меня недостаточного хиссарона.
1: Даже если бы он услышал на конгрессе впервые это, то ему стоит приехать. Кто знает, что с ним произойдет завтра? Может быть, его жизнь оборвется. Никто ничего не знает. То, что наша жизнь подойдет к концу, это однозначно, так ведь? И выгоды с этого жизни не будет, если мы не будем делать таких встреч.
0: Так если человек может сделать одну вещь, это сейчас записаться на конгресс. Аракелис. Я надеюсь, правильно произнес имя? И мы надеемся, мы получаем разные обращения. Сейчас как раз перед конгрессом мне становится сложно. Я хотел приехать на конгресс, и вдруг сейчас у меня какая-то работа. Я хотел приехать на конгресс, вдруг день рождения у тети, которую я давно не видел. Хочу приехать на конгресс, вдруг дождь начался. Хочу приехать на конгресс, слишком жарко или холодно, или потопы там. Или нет дождей. Короче, много причин, почему не приехать. У меня мало денег, не хватает времени, мне тяжело ехать, тяжело встать. Ну, в общем-то, и жить тяжело, вы знаете. Ну, приехать на конгресс хорошо, может быть, я откажусь, я виртуально подключусь. Я говорю о том, когда я могу приехать, не то чтобы не мог. Тот, кто не может, он освобожден. Если я на самом деле на костылях, и мне трудно идти уже на кровати, болен и трудная ситуация, все нормально. С Божьей помощью надеемся, что все были здоровы. Я могу приехать, но не очень там не хочется. Я не уверен, еще ехать сюда 2 или 3 часа, еще я на поезде. Сложные вещи. Может быть, я откажусь. А что ты скажешь?
2: Кен. Есть афраот кэлю, нахон,
0: почему стоит усилия делать?
1: А бывают такие помехи. Не у всех?
0: Ну, почему я хочу? Это ведь духовное. Нет помех?
1: Ну, весь наш мир — это мир помех. Нас творец все время пробуждает к этому. Помеха — это не обязательно плохо. Она может быть и хорошей.
0: И мне сейчас добавят зарплату, если я поработаю в это время.
1: Да. А то, что есть дождь или еще что-то, это еще как-то можно. Но это может быть даже иногда мелочь, действительно. Человек просто не может устоять против этого. Мы так и читаем, что Творец желает нашего пробуждения снизу, только дать усилия. Обычно человеку дается такие усилия, в которых он может выстоять. Не знаю, допустим, кому-то... Андоника, допустим, ему сейчас выиграет 2 миллиона евро. И срочно ему нужно думать, куда это вложить. Какие-то акции сейчас растут как раз. И он очень этим озабочен. Куда вложить свои 2 миллиона?
0: О чем он сейчас заботится?
1: Да, это обычно тревожит человека. Ну, не стоит волноваться, вряд ли это тебе дадут, потому что пока нам это... Зачем давать такие большие преграды? Действительно дадут что-то помельче. Чтобы человек смог с этим справиться. Но так или иначе, у каждого будут свои помехи для того, чтобы... Человек вложил собственные усилия, даже и без помех. Взять машину, проехать несколько сот километров, заплатить какие-то деньги для того, чтобы быть там с товарищами, проделать какую-то определенную работу.
2: Нет
1: сомнений, что Творец требует от нас такого. Как и в любом другом деле, требуются определенные усилия.
0: Смотрите, нашему Раву задали именно такой вопрос. Давайте посмотрим второй клип и начнем отвечать на вопросы. Мы хотим поговорить с вами, из чего состоит конгресс, какие там айтемы есть. Мы хотим приехать готовыми. Давайте посмотрим клип номер 2, пожалуйста. Ребекка из Польши спрашивает, почему перед конгрессом Творец обычно увеличивает количество и качество состояние, которое нужно преодолевать.
1: Понятно, потому что иначе не будет награда за это. Если я мог купить за $100 билет на конгресс, теперь это вдруг выросло на 150, я уже начинаю думать дважды, могу, не могу, хочу. И, соответственно, моему усилию, если я все-таки принимаю решение. Соответственно, этому я получаю награду по своему вложению, по соответственно собственному усилию.
0: Ну, давайте почитаем. Мы вскоре прочитаем четвертый отрывок. И почему? Потому что на конгрессе, кроме уроков, нас ожидают другие впечатления. Ну, например, будут у нас собрания товарищей, об этом мы говорили на прошлой неделе, но будут у нас и трапезы. Люди приезжают на конгресс, ну, скажем, Ира поедет в Киев. Не знаю, вы на Украине, и вы решили поехать в Киев. Но товарищи в Киеве сняли место, в особенности, да, специально, чтобы все могли приехать, и теперь будет там трапеза. И я приезжаю на трапезу, я знаю, что такое есть. Мне не нужно объяснять, как есть. Но выясняется, что на трапезу каббалистов или учеников каббалистов у них есть особые характер. Я не совсем знаю, что, как это характеризуется. И мы хотим поговорить, что такое трапеза, почему она настолько особенна, почему важна, как нужно вести себя на ней, для того, чтобы извлечь духовную пользу. Понятно, что я буду есть, но я и в ресторане могу поесть. Мне для этого не нужно приезжать на конгресс. Но здесь есть духовная ценность трапезы. И здесь есть принцип, который очень важно понять. Вся структура конгресса в отношении расписания, цель этого — привести нас к максимальной духовной пользе. Любое действие, которое мы производим в течение конгресса, кто-то думал над этим и планировал, чтобы была у нас духовная польза. Давайте прочитаем четвертый отрывок. Смотрите, что говорит нам Бааль Сулам в четвертом отрывке. Это взято из статьи «Мир». Он говорит нам следующее. И все готово к трапезе. То есть к истинной конечной цели и высшей неге, которая должна будет раскрыться вместе с раскрытием цели Творца в творении. И весь труд, и усилия, и страдания, которые постоянно возвращаются к нам в разных временах и поколениях, он уподобляет хозяин, который трудится и хлопочет, прилагая большие усилия для приглашенных гостей. А желанную цель, которая в конце концов должна раскрыться, он уподобляет трапезе, в которой гости участвуют с большим удовольствием и наслаждением. Так что такое вообще трапеза каббалистов? Чем это отличается? Скажем, я на прошлой неделе поехал к маме, и мы поели вместе, или к тете поехали вместе. Или я сейчас еду на трапезу с коллегами по работе. Чем это отличается, что я сижу и ем вместе с товарищами по науке Каббала? Я голоден?
1: Да, это будет просьба тоже понять лучше то, что нам пишут каббалисты. Сначала это идет вера в высшее знание, просто принять, что трапеза соответствует нашим ценностям. То есть она может быть на самом деле даже важнее, чем урок. Мы с вами пока это еще не говорили об этом.
0: Почему? Почему это важнее урока?
1: Да, почему трапеза важнее? Потому что, поскольку на трапезе мы можем быть ближе друг к другу. И урок, он все-таки, мы в нем получаем знания через разум. И иногда тяжело через разум получить какое-то единство. Именно в трапезе, когда мы едим вместе, сидим, сердца более открыты, это легче сделать. Потенциале. Надо, конечно, понимать, как еще. Как результат этого вы можете увидеть, что и в нашем мире тоже трапеза символизирует мир, соединение. Все там правители, бизнесмены соединяются, обычно решают всякие вопросы на трапезах, ужинах.

0: Мы видим, что и в древних времена, когда хотели заключить какой-то мир, соглашение, садились вместе трапезничать. И то же самое у нас. У нас много отрывков, которые нам оставили каббалисты, на самой трапезе тоже нам. У нас есть несколько компонентов, которые нам нужно тоже понять, изучить. И в результате вы сможете извлечь из этого большую пользу.
1: Да, для того, чтобы извлечь из этого пользу, давайте посмотрим, что говорит наш учитель, что особенно на трапезе каббалистов. Очень важно выслушать, потому что это элементы практической каббалы. Мы сейчас хотим с вами пройти, Франц, слышишь, от теории к практике. Целый год мы занимались теорией, а сейчас мы хотим начать переходить к практике. Первые испытания реализации духовных идей, о которых мы говорили весь год, происходят на Конгрессе. Конечно же, часть уже открыта для этого, и уже встречали товарищи. Верно, Юрген, я знаю, был, есть еще люди. Арольд, я помню, был в Литве, Вальда была в Литве. Еще товарищи, потому что там было собрание, но большинство товарищей — это в первый раз. И даже если я приехал в первый раз, я не уверен, что я был достаточно готов. И сейчас, когда я во второй раз думаю об этом, я хочу прийти еще более готовым, потому что хочу извлечь, во-первых, духовную пользу, а во-вторых, дать эту пользу. И давайте посмотрим, как рав-доктор Михаил Лайтман объясняет, что такое, как быть важно на трапезе каббалистов, как важно быть.
0: Когда собираются несколько человек, которые близки по своим мнениям, по своим намерениям, когда они понимают, что для их внутреннего единства, внутри сердца, они приходят постепенно к тому состоянию, когда разные желания собираются в единое желание, и все эти различия, которые существуют между желаниями, как раз превратиться в склеивающий материал, который готовится, помогает нам готовить Творец. И когда мы таким образом подходим к этому, то трапеза становится для нас действием по исправлению. Так же, как мы соединяем разные, различные части, разобранные за счет трапезы, мы хотим, чтобы они соединились воедино, все наши желания, и желаем тем самым, потребляя, вкушая что-то такое символическое на трапезе, мы хотим в общем тоже прийти к единой трапезе, к единому желанию. То есть мы готовим таким образом наше желание, которое тоже получаем от одного источника, от Творца. Хотим, чтобы это желание соединилось воедино. И таким образом мы придем к исправленному состоянию, как единый человек с одним сердцем, и таким образом придем также к единому Творцу, придем к замыслу творения, когда были разбиты в нашем клее, мы чувствовали себя удаленными, делали необходимые усилия в течение тысяч лет и многих кругооборотов для того, чтобы соединиться. И в результате оказываемся близкими к тому, чтобы соединиться. И трапеза как раз символизирует для нас это общее заседание. Находимся в общем наполнении, которое получаем от единого Творца. И все мы становимся как единое целое. Поэтому Исраэль, свет и Тора едины в соединении всего мироздания.

0: Дина, оно реализуется и раскрывается на трапезе, которая символизирует такое единство. Поэтому и окончательное исправление тоже описывается нам огромной трапезой, где мы пробуем кита, левиафана. Все праздники сидят, распробуют левиафана. Это левиафан, это кит. Это огромное желание в море. Море — это свет хасадим. Там находится эта огромная рыбина, которая называется левиафаном, которая символизирует нам общее желание получать. И тогда праведники вкушают его. То есть они умеют уже использовать все это огромное желание, просто строим Творцом ради отдачи.
1: Мы очень впечатлились от объяснения нашего учителя. Вы понимаете, сидеть вместе — это не материальное действие. Понятно, что каждый себя должен и материально наполнять, но это совместное действие. Трапеза — это символ кли, который мы строим, а еда — это символ наполнения. И есть еще очень известный пример у каббалистов. Они говорят «лехаим».
2: Добавлю того, что касается еды. Еда — это наслаждение. И в Каббале принято, интересно, относиться вот как каббалисты относятся к еде. Что-то можно есть, что-то нельзя есть. Понятно, что речь идет не о материальной еде. Речь идет о духовной еде. Мы должны знать, какие именно воодушевления я могу внести в себя. Мы это будем изучать далее.
1: Но если мы говорим о лихайме, есть у нас шестой отрывок, и перейдем к вопросам. Давайте вместе посмотрим шестой отрывок. Покажите нам его, пожалуйста. Есть обычай в науке Каббала, когда собираются несколько людей, говорят то, что называется лихаим. Давайте посмотрим, о чем это говорит. Возьмем шестой отрывок из статьи Шамати Баль Сулама. Говорят так. Сказал. В то время, когда говорят «лихаем», это когда пьют вино, это может быть вино, вообще любую водка, арак, коньяк, там неважно что. Обычно это символизирует всю эту систему. Он говорит, как сказали мудрецы, вино и жизнь — это согласно того, что говорят ученики. И что такое лихаим? Говорит Баль Сулам. Лихаим, который говорит, — это указать на высшую жизнь. Потому что в то время, когда пьют вино, должны помнить, что вино указывает, конечно же, это знак, указывает на вино Торы, на тот цвет, который входит в кли, чтобы понять, что нужно привлечь свет Торы. Свет Торы в Каббале называется жизнью. А относительно мудрецов называется земная жизнь. Грешники при жизни своей называются мертвецами. Итак, вино в бокале символизирует свет внутри кли. И мы должны напоминать себе о высшей духовной жизни. И поэтому мы совершаем это действие. Не то чтобы это действие изменило наше духовное состояние, но все это является признаками, которые указывают нам на духовную жизнь. Еще такая небольшая традиция, с которой вы познакомитесь на Конгрессе.
2: Да, у нас используют этот обычай, чтобы пить лихаим. Обычно мы пьем за высшую силу или за наш путь, за нашу методику, за каббалистов. Самое распространенное это за товарищей. И вы увидите, что те товарищи, которые вложили очень много усилий в подготовку конгресса, обычно организаторы, есть всегда тот, кто организует трапезу, и всегда выбирают таких товарищей, и вы увидите, что за них пьют лихаим. Как это делают? Они говорят несколько хороших слов, что человек именно сделал, для того, чтобы для всех нас это было примером. Мы же изучали с вами принцип, что нельзя скрывать, когда кто-то делает.

0: понять, что человек сам не может воевать.
1: Да, тут много вопросов. Важно понять, что в одиночку человек не может воевать со своим эгоизмом. Это не то, что даже понять, это надо ощутить. И он почувствует это только после того, как сделает очень много действий. И не потому, что так написано, а и надо понять это в разуме, а в том, что мы особи чувственные, чтобы ощутить что-то в наших чувствах, иногда берет несколько лет, чтобы понять то, что я просто понимаю. Как вот на сигаретах написано, да, нельзя курить, вредно курить. Я знаю, что вредно, но есть разница между тем, что я это знаю и чувствую, что насколько курение вредит. Порой десятки лет проходят. Так же и здесь. Женщина спросила 3 или 4 вопроса. Что там было в самом начале?
0: В связи с внутренним выяснением, какую цель я должна поставить перед собой, чтобы приехать на конгресс?
1: Да, это важно. Человек должен понять, с каким намерением он приезжает туда. Обычно человек должен приехать на конгресс и как бы раствориться среди всех, постараться как можно познакомиться с как можно большим количеством людей, которые близки ему, вобрать в себя как можно больше примеров от опытных товарищей, примеров объединения, правильного отношения. Это самое простое, просто вот научиться этому, не сопротивляться, как можно меньше включать свой разум, больше работать с чувствами.
0: Да, я бы добавил к понятию «раствориться». Наш учитель всегда давал такие образы. Он говорит, или как кусочек сахара, да, кубик сахара в чай, и растворяется постепенно, да? Это очень ощутимо. А вторая возможность — это как сухарики в супе. Они тоже постепенно расплываются, становятся частью супа. Я хочу быть частью того, что там происходит. Наверняка автоматически у меня возникают разные мысли, мнения, критика, люблю я это, не люблю, есть разные вещи. Это нормально, желание получать наше сопротивляется. Чувствую, что есть в этом какое-то состояние обвинения, это давит на него. И это напрягает в эгоистически. Слышите? Это помогает включиться внутрь. Просто быть часть того ощущения, которое называется конгресс. Там есть определенная атмосфера, дух. Это не человек, это атмосфера, дух. Я вхожу в нее и растворяюсь. И хорошо, что вы говорите, как я могу вложить в эту общую цель, скажем. В вашем случае это будет в Литве. И там, не знаю, сколько, 100, 120 человек, 80, неважно. Как я подтолкну всех к чему, так и я могу прежде всего дать личный пример своим отношениям к товарищам, к действиям. Я могу взять какую-то обязанность для себя, дежурство, участвовать. Я могу показать всем величие и важность на семинарах, которые будут говорить и давать дополнительную важность товарищам. Есть вещи, где я активно могу это делать. Поэтому сила физического конгресса очень значительна, потому что я за короткое время могу проделать множество действий со многими людьми и войти в очень большую мощь. Хорошо? Итак, уже с этого момента то, что я думаю об этом, это прекрасно. Я уже начинаю готовиться к этому, варить это, как мне делать, что я буду делать, в каком виде, о чем думать. Это очень эффективно, это уже на пути к духовному. И поэтому мы как раз и производим эту подготовку. Йозас из Литвы спрашивает, что означает подготовить наш хисарон, как нам это сделать?
2: Как
1: подготовить хиссарон? Есть несколько действий, которые можно сделать.

0: есть сайт Конгресса, можно зайти туда.
1: Если возможность подключить его, мы будем рады показать наш сайт. Вот, пожалуйста, показывают нам сайт. Давайте посмотрим, что он транслируется. Отлично. Давайте постепенно прочитаем и посмотрим наш сайт. Он на четырех языках. И также вам пошлют на сайте Академии на разных языках, чтобы вы присоединились к этому. И здесь есть расписание. Есть у вас материалы для подготовки. Прекрасно. Видите, есть здесь разные картинки. И вот, видите, есть деление. Как устроен Конгресс? Он состоит из трех кругов. Круг, который называется «десятка», круг, который называется «регион», и круг мирового клея. Вы видите, что там есть распространенные вопросы и ответы, как организовать Конгресс. Здесь буквально есть указания, и важно начать входить в это и заниматься этим по мере того, насколько я этим занимаюсь. Я начинаю думать об этом. Есть здесь расписание, есть здесь песни внизу. Давайте вниз прокрутим. Есть здесь вспомогательные материалы, которые я уже могу начать читать. Расписание. Я просто готовлю себя. Готовлю себя. Как вы готовитесь к какому-то мероприятию. Здесь можете на карте посмотреть, где самый ближайший ко мне конгресс, распространенные вопросы. Это же не первый конгресс вообще. И есть очень многие вещи, которые могут помочь мне. Посмотрите песни внизу. Вы можете познакомиться с ними. Вскоре мы поговорим о них. Скажем, я приезжаю на конгресс. Кто там у нас? Давайте посмотрим. Прудонико. Прудоникио. Я думаю, не знаю, правильно ли я произнес. Я не знаю песни на французском. Я хочу познакомиться и петь со всеми вместе. Я не приехал, чтобы стать певцом, а объединиться. Поэтому все поют. И это атмосфера, когда все поют. И почему они поют? Может быть, поговорим о песнях, почему они поют?
0: Не то, чтобы я прям захотел спеть прямо сейчас.
1: Если хочешь, микрофон перед тобой.
0: Важно понять, что надо сделать несколько действий, что часть Конгресса будет проходить по региональной местной программе, а часть Конгресса будет участвовать вместе со всеми, вместе с мировым клей, поэтому так называется мировой клей. То есть все наши ученики во всем мире из примерно 140 стран. Поэтому того, что касается песен, если я из Франции, это не то, чтобы я слышал только песни на французском. Допустим, есть трапеза. Допустим, трапезу готовят товарищи из Литвы. Так, может быть, не стоит послушать песни на литовском, а есть у нас и песни на испанском. В общем, там есть несколько языков, на которых написали песни. Шанс, что я буду понимать все эти языки, он минимальный. Поэтому нам нужно знать, человек должен знать, как он подготовит себя ко всему этому. Поэтому, что касается песен, надо подготовиться.
1: Да, мы вскоре поговорим о песне, но обратите внимание, что это очень важная тема. Это еще одна вещь, к которой мне нужно подготовиться. И чтобы не было внезапно, вдруг люди начали петь. Ой, я не знаю этих песен, мне не рассказывали о них. И не знакома мне эта песня. Как я могу подключиться? Я тоже хочу. И это именно тот процесс, который мы хотим сделать.
0: Каждый день человек поет песни. Слушать песни, это, конечно, да, но... Но то, что я сейчас, допустим, сижу на трапезе, 30, 40, 60 человек.
1: Ты не впечатлен этим?
0: Нужна подготовка.
1: Чтобы впечатлиться, нужна подготовка. Вы понимаете, мы хотим, чтобы вы впечатлились, поэтому мы делаем подготовку. Еще раз запомните, как трапеза. Так и семинар, так и песни — это все действия, которые создают особую атмосферу, которая влияет на меня. И мы ощущающие, человек ощущающий, и он впечатляется от очень много вещей. Один впечатляется от песен, другой от трапезы, третий от урока. Может быть, будет экскурсия, которую мы сделаем вместе с молчанием или отрывками. Кто-то впечатлится от похода, а кто-то, люди просто курят, говорят между собой, он впечатлился от какого-то разговора. Есть много видов впечатления, которые я хочу получить, я также хочу дать, и поэтому мы вместе строим эту атмосферу. Это то, что я сказал раньше. Есть у этого конгресса особая атмосфера. Прежде чем мы перейдем в вопрос голосом, есть у нас из арабской арабоговорящий. То, что я поняла из того, что вы говорите, что хисарон или подготовка к хисарону, это не потому, что есть у нее что-то, она просит у Творца дать. А настоящий хисарон, когда я хочу это всем сердцем, есть у меня большое желание и стремление к этому, и поэтому я прошу дать мне его. Это так?
0: Да, изначально Творец пробуждает в нас это желание. И если бы Он не пробуждал в нас это желание, мы бы даже и не думали, как остальные животные, они могут думать о чем-то больше, чем то, что касается их желудка. А обычно они чем занимаются в жизни? Только кушают и размножаются. Человеку дали точку в сердце. И кроме обычных таких желаний, общественных, можно сказать, у него вдруг есть желание к божественному чему-то. Мы видим, вот, что написано в Торе, что тысячи лет они, как это выражалось у них, для одного было найти божественное там молчать, для другого там убить своего соседа, чтобы что-то у него отобрать. Понятно, да, что это так. Но люди ищут, и это то, что Творец, эту точку дал нам Творец, а иначе мы бы вообще даже не думали об этом, не понимали бы, как прийти к более к высокой точке, потому что так их создал Творец. Но мы, да, изначально у нас есть это желание. Но Творец хочет, чтобы каждый из нас с помощью своего окружения развивал этот хисарон. То есть если я не буду заботиться о развитии этого хисарона, этого желания, то обычно это желание, оно очень маленькое, и его недостаточно для того, чтобы Творец раскрылся и ответил мне на это желание. Это одна из причин, зачем мы вообще устраиваем конгрессы. И не только мы. Мы взяли пример с каббалистов, которые так делали и тысячи лет назад, об этом написано в Торе. Наверняка вы читали об этом когда-то. Приходили когда-то три раза в год в храм, кстати, не только евреи, туда из разных народов мира приезжали, и все приезжали в храм Иерусалимский три раза в год. Поэтому и мы три раза в год устраиваем конгрессы, вот эти вот собрания, они продолжались несколько дней. Об этом есть свидетельство историков. Вы там устраивали трапезы и кушали вместе, и учились вместе. То есть мы, можно сказать, что мы ничего нового не изобрели. Делаем то, у чего уже есть довольно-таки длинная история. И в первоисточниках тоже пишется об этом. Ну, еще раз. Нам нужно много людей для того, чтобы во взаимовключении друг с другом мы получали хисарон и желание, и могли обращаться к Творцу, и Он нам ответил.
1: Да, может быть, мы на следующей неделе поговорим о понятии взаимовключения, в особенности на конгрессе. Но хисарон, потребность, недостаток в науке каббала — это не отрицательное понятие, в отличие от всего другого в жизни, где человек ищет наполнение. В науке каббала хисарон, недостаток — это средство, которое ведет меня на следующий духовный уровень. Это кли, по сути дела, Творец создал все творение как недостаток. Он ведь создал такое огромное желание получать эгоистическое, в нем маленькая точка. Мы хотим взять эту маленькую точку и увеличить ее над всеми эгоистическими желаниями естественными, которые существуют в нас. Эта маленькая точка, я могу ее увеличить, когда я нахожусь в таком сконцентрированном собрании, как Конгресс. И тогда моя маленькая точка начинает биться, как все бьющиеся точки. Это влияет на меня. А сейчас пойми, и состояние, когда один с одним хисароном к духовному, а все с материальными вокруг меня желаниями, я под влиянием их, естественным. Я прихожу сейчас в окружение, где у всех есть желание к духовному, это влияет на меня, это увеличивает мой хисарон. Вдруг все эти вещи кажутся мне возможностями. Возможными я чувствую то, чего раньше не чувствовал. Это очень мощные и важные вещи для духовного продвижения.
0: Если у вас есть возможность участвовать все дни, но даже если нет, придите хотя бы на один день.
1: Миллион долларов в конце каждого дня стоит.
0: Но сегодня миллионы тоже ничего. Ну, ладно. В общем, даже на один день приходите. Потому что есть случаи, есть примеры в истории, слышали мы от нашего учителя. Были случаи, когда были люди, приходили на последние часы, на последнюю трапезу. И если он сделал правильно счет с собой, не мог, не пустили его. Это все с работы, например, не отпустили его. Это все высшая сила, и ты ничего не можешь делать. Поэтому наш учитель говорил, в этом случае человек получил результат всех участников, всех тех, кто были там те три дня. У нас были такие случаи, и, как я сказал, и в истории тоже были, поэтому не уступать. Если я не могу три дня, то я вообще не участвую.
1: Да, только желательно, чтобы вы пришли на первый день и впечатлились от Конгресса и остались на все три. Поэтому важно на первый день прийти. Итак, перейдем на вопросы голосом. Первый вопрос от Вальды из Литвы.

0: Микрофон, Вальда, не слышно.
1: Микрофон.
2: Микрофон, вакша.
0: Микрофончик. О, да, сейчас.
3: Шалом всем, это прошел, кашка. Labą dieną, ačiū labai už galimybę paklausti. Ir mano klausimas būtų toks.
1: Шалом, тогда попализа мучи шол.
0: Большое спасибо за возможность спросить. Мой вопрос такой.
3: Negali pats. Kaip kongresui ruoštis iš džiaugsmo, įkvėpimo, bet kartu pasiekti
1: tą tikrą
3: maldos būtinybę.
0: Если человек не может делать сам, как он может подготовиться к конгрессу, исходя из радости? Если человек видит, что он не может сделать все собственными силами, как он может с радостью готовиться к конгрессу? Большая радость, что в конце концов я собираюсь встретиться со своими подругами, и вместе мы выстроим общую силу, которая поможет мне подняться над эгоистическим своим желанием получать. Это одна из причин, по которым мы собираемся, потому что вместе, когда мы сидим, это даст нам силы. Один я не могу справиться со своим эгоистическим большим желанием получать. Но когда я вместе с подругами, и все подруги вместе со всеми участниками, а все участниками вместе со всей мировой группой, понимаете, говорится о тысячах людей, которые в то же время думают о тех же вещах, о том же желании, и сейчас мне остается только направить себя, чтобы быть воспринимающим кли всего этого прекрасного воздействия. Только я должна раскрыть свое сердце, простое действие. И сейчас они подействуют на меня, и постепенно я вдруг получаю силы, как-то учитель наш приводил пример. Это буквально как будто поднимают тебя над землей. И ты должен радоваться этому. Я должен прийти с радостью к этому. И главным образом излучать радость всем товарищам и подругам и давать им важность и величие. Следующий вопрос от Хосе из Германии.

0: Ja, hallo erstmal.
1: Шалом.
2: Да, я приветствую всех.
1: Я
2: слышал о подготовке к конгрессу. Со всем негативом. Или когда человек голоден, этого уже достаточно?
1: Аим зе маспик им лев патуах легия им...
2: Достаточно ли прийти с открытым сердцем, с любовью и радостью? Достаточно ли так прийти на конгресс?
3: Да, конечно. Если вы можете прийти с открытым сердцем, с любовью, с готовностью впитывать в себя как можно больше, то, конечно же, да. Нам нужно взаимовключение. Это довольно-таки понятные вещи. Также и материально, подумайте, почему люди собираются вместе там, смотреть фильм? Почему и собираться вместе смотреть футбол? Все подобное, потому что естественным образом мы устроены так, что сообщество и общество влияет на меня, а мы объединяем наши желания. Даже вот когда вы кушаете, допустим, почему в ресторане люди кушают больше, почему это кажется более вкусным? Потому что естественным образом мы включаемся в желания других. Если же вы делаете это еще и направленно, и изначально готовите себя к этому, то, конечно же, это будет воздействовать. То есть мы используем естественные методики и техники, которые есть в нашей жизни. Науки Каббала там нет ничего. Что-то такого странного, что мы делаем что-то такое, что чего нету в обычной нашей реальности. Кроме самого какого-то некоего чуда, которое произойдет, когда эта сила, которую мы хотим пробудить, она изменит нам нашу природу, но это зависит тоже от меня, что я на это направляю себя и понимаю свою работу. Но мы используем силу общества так же, как и везде и во всем.
2: Вопрос следующий от Ротели на испанском. Большое спасибо и спасибо Творцу за то, что позволил мне организовать все равно всевозможные состояния в последнее время. Я могу поделиться. Это вопрос, что я каждый день готовлюсь к конгрессу. У меня впечатления все время возникают, и я могу поделиться с этим с товарищами. Вот это ощущение энергии, радости находиться со всеми. Как правильно делиться этим? Авью, да, прежде всего мы чувствуем ваше теплое сердце, ваше горячее сердце, Ротели. И вы удостоились, потому что ваша группа в Испании очень сильная, есть там уже очень опытные ученики, есть новые ученики, ученики на всех уровнях, и группа все время усиливается, и поэтому мы очень рады, что и вы приедете, и все наши новые ученики в Испании присоединятся к этому процессу. Как поделиться? Излучать любовь. Просто пытаться излучать любовь. Я уверен, что вы найдете путь. Наша испанская публика с очень горячим сердцем и умеет это делать в разных формах. Просто излучать любовь. Я уверен, что это прорвется из вас наружу, и товарищи и подруги почувствуют это. И понятно, можно совершать всевозможные действия, участвовать в подготовке. И на самом конгрессе будут всевозможные действия, которые можно делать вместе.
0: Говорят,
3: что говорить, конечно, это здорово прийти в такое место, где собираются люди, которые думают так же, как и ты, и поговорить с ними на все темы, которые интересуют нас всех. Это не происходит ежедневно. И я полагаю, что каждый живет в таком обществе, где он не так уже легко, так ему уже легко поговорить на все эти темы. Не все этим интересуются, не семья, не друзья, просто, а поэтому здесь. Ты приходишь в такое место, где все ценят те же самые вещи, те же самые ценности, которые важны тебе. Поэтому это дает очень много радости, наслаждения, удовлетворения и всякого сознания, что из этих вот бесед, особенно с более опытными товарищами, это может тебе помочь. Они могут тебе помочь советом, как быстрее продвигаться.
2: Да, у нас есть много вопросов. Давайте коротко и попытаемся коротко ответить, потому что у нас сюрприз. Мы подготовили сюрприз в конце урока. Пожалуйста. Из Украины спрашивают, если нет возможности въехать на свою родину, ты можешь участвовать в той стране, где ты живешь? Да, дорогой Александр, в любом месте, где бы ты ни жил, мы понимаем, что товарищи из Украины из-за сложной ситуации они не живут в своей стране. Если ты живешь там в Польше, в Грузии, в любой стране в Европе, есть там карта конгрессов. В любом это можно увидеть, где есть конгресс, и спроси своих ответственных из украинского сообщества. И не только Александр, а вообще все, кто не живет в своей стране, неважно по какой причине в данный момент, он может участвовать в конгрессе там, где есть конгресс. Юрген из Германии спрашивает, как я могу направить на себя на то, чтобы не пропустить пробуждение свыше? Что мне поможет?
3: Сделать пробуждение снизу. Мы обязаны сделать пробуждение снизу. То есть нужно сделать действие, мы говорили об этом. Например, войти на сайт, начать изучать, готовить себя. И тогда ты не пропустишь это пробуждение снизу.
2: Нелли из Болгарии спрашивает, должен ли человек прежде всего молиться за себя, чтобы у него был правильный путь к Творцу, а затем, чтобы молиться за близких и за десятку, чтобы это прошло с миром и с любовью, как он хочет, чтобы относились к нему, а Вил — нет. Человек должен прежде всего молиться за товарищей, дорогая наша Нелли, и поэтому товарищи должны быть важны для него, и поэтому он в них должен вкладывать, чтобы любить их, потому что он должен понять, что нет личного продвижения в духовном. Продвижение в духовном, оно только в соединении между нами. Творец раскрывается в соединении между нами, поэтому я хочу, чтобы все товарищи продвигались, и я в них, но я хочу, чтобы все товарищи продвигались, чтобы мы выстроили общее кли, чтобы подняли общую молитву, чтобы свет возвращался, к источнику, соединил нас, чтобы мы могли доставить наслаждение Творцу. Это очень важные вещи, и вы видите, что именно сейчас перед конгрессом у вас пробуждаются такие вопросы. Они очень практические, хорошие и правильные. После того, как мы пройдем конгресс, будет у нас очень более существенное отношение к этому.
3: Да, еще часть подготовки, о которой стоит поговорить, это то, что надо записаться в системе Арвуд, потому что тот, кто сделает очень много усилий, подготовки, но не сможет физически все-таки приехать, он сможет посмотреть через систему Арвуд, поэтому очень важно.
2: И не только конгресс, а через 2 недели мы с вами заканчиваем курс и переходим к сообществу учащихся. Мы подготовили вам учебную программу, очень продвинутую, качественную. Мы хотим, чтобы вы пришли на конгресс, и затем мы переходим к этапу сообщества учащихся, где мы переходим на другой уровень. Вы переходите в класс, вы даже школу заканчиваете, переходите в высшую школу после этого. Ну, записывайтесь. Если я не записывался, так мне не важно. Если мне не важно духовное развитие, чтобы я потом не впечатлялся от того, почему я не продвигаюсь. Поэтому вам посланы линки. Если кто-то не зарегистрировался, как раз время. Это очень важно, потому что это необходимые вещи, которые нужно сделать, чтобы продвинуться на следующий этап. Мы изучаем по воскресеньям с 4 до 5:30 дня. С 16 до 17:30 по израильскому времени и по вторникам с 19:30 до 21. Это наши учебные рамки на следующий этап. Дважды в неделю. С одного раза мы поднялись до 2,5-часовые уроки, как мы учимся в десятке, и очень много важных вещей. Сейчас вы получили линк и получили мейл. Тот, кто пропустил, забыл, был погружен в духовную работу и не обратил внимания, как раз получили линк, записывайтесь, не ждите ни секунды, именно сейчас запишитесь. А теперь, прежде чем мы завершим, мы хотим показать вам очень волнительный клип номер 10, который даст вам почувствовать. Оставьте сейчас разум, раскройте сердце, чтобы вдохнуть атмосферу Конгресса. Давайте посмотрим вместе клип номер 10, пожалуйста.
4: Per la prima volta io ti guardo nel tuo silenzio.
5: Amigos que vinieron desde Brasil, desde Argentina.
6: ¿Pero cómo se llama? ¿En dónde te encuentras?

Моя молитва в том, чтобы мы все объединились. Я могу сказать, это то, что у меня в сердце.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы продолжим смотреть серию уроков Конгресса Ситрин. Сегодня у нас 11-й урок от 16 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: После которого будет еще больше, естественно, падение. И затем это будет уже такое, как сказать, осознание

бессилия и устремления. Которая будет называться ман. И тогда уже мы получим с вами проход. Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли весь период. Вот до этой части. То есть ощутили общий подъем, у нас были общие надежды, мы думали, что что-то нам удастся, что-то хорошо будет. Мы притянули на себя высший свет, этот высший свет спустился на нас и сделал нам первый раз один общий хисарон, одно общее кли. Такого не было никогда ранее. Вот эта вся работа, которую мы проделали первый раз ее вместе, здесь и вообще в мире. В таком количестве людей это было общее взаимное устремление. И таким образом мы создали положительное и отрицательное состояние сообща нашим общим усилием. Свет, который мы притянули своим желанием измениться и изменить что-то в нас, он вызвал высвечивание нашего эгоизма. И это уже было общий эгоизм. Это было уже общее кли. Теперь мы должны осознать, в каком состоянии мы находимся. И из него, из этого общего состояния, из нашего общего состояния, сделать снова определенную работу. Эта работа уже будет отличаться от этой работы тем, что она идет на общем хисароне, на общем кли. Я вам вчера говорил еще тоже об этом, что наша работа снизу вверх, она происходит в той же системе, что и сверху вниз. Что и сверху вниз. Творец создал общее кли из нулевого состояния. Первое состояние, оно существует. В нем уже вроде бы есть полное кли, наполнение светом. Но желание происходит от Творца, и наполнение происходит от Творца, поэтому творения здесь как такового нет. Затем это желание проходит швира, свет уходит вверх, желание падает вниз, и вот они разделены между собой этим махсомом. И тут они должны начинать между собой снова соединяться и достичь такого же состояния, когда свет полностью входит в кли. Вот и мы с вами это делаем. Мы сейчас начинаем ощущать разницу между светом и кли в нашем кли, именно тем, которое мы желаем внутри себя создать. Каждый из нас до настоящего времени сам хаотично из нашей общей души, называемой Адам, стремился к Творцу. Я куда-то где-то его искал, и он, мои товарищи, отдельные группы в мире. У нас не было этого общего кли, у нас не было на это никаких даже, у нас не было на это никаких предпосылок. Сейчас начинают завязываться связи. Они уже завязались. Не важно, что мы с вами это чувствуем, иногда не чувствуем, не важно. Зато эти связи есть. И они сейчас будут работать. То есть мы уже начали создавать вот эту схему, эту структуру между собой. То есть вот это упавшее кли, оно уже не просто разбитые расколки, а они уже в попытке связаться между собой. То есть они представляют уже каким-то образом структуру вот этого кли. В той мере, в которой мы будем действительно это кли представлять. Это может быть 200-300 человек в мире, 2000 человек в мире, неважно количество. Насколько эта спайка между ними будет аналогична, подобна вот этому общему кли,
когда здесь образуется внутри, внизу над Махсомом, такое подобное клей этому, в миниатюре, но оно будет подобно, в этой мере на него будет воздействовать уже общий свет. Свет, который здесь высветил нам этот эгоизм, это уже был свет, который действовал на общий клей. Здесь у нас были наши общие устремления вверх, а здесь у нас оказалось общее разочарование, раскрытие общего эгоизма. Это не частный эгоизм, который раскрывался в каждом из нас, и частные маленькие разочарования, которые были когда-то. Это уже общий эгоизм, это уже общий хисарон, общая кли. Вот это нам надо было сделать в этот раз на нашем с вами здесь съезде, собрании. И этого мы достигли. Теперь мы должны осознать наше состояние и понять, что если мы на это состояние не получили ожидаемого постоянного духовного озарения, явного, абсолютно проявляемого в нас, значит, это потому, что наша кли на сегодняшний день не готова. И вот это состояние, ощущение неготовности нашего кли, сейчас оно должно по нам пройти. То есть разочарование в чем должно быть? В том, что между нами в этом состоянии, которое сейчас у нас проявилось, не существует общности, не существует достаточной связи. Такой, чтобы в соответствии с качеством этой связи, такой пришел бы свет сюда, напишем абсак, который бы нас исправил. Что значит свет абсак, который вытаскивает нас через махсом? Вот это следующий раз он у нас будет. Свет абсак, он приходит, свет вообще он аморфный. Он абсолютно не... В нем нет никаких стилей, в нем нет никаких тех или иных особых проявлений. Красный, желтый, милосердие, разума. Свет хасадим, свет хухма, нет такого. Свет – это просто свет. А проявляется он в тех или иных свойствах относительно кли. То, что кли желает, каким образом кли его ощущает, так оно и ощущает его проявление на себе. Так вот, если раньше мы ощущали и желали этот свет, чтобы он сделал каждому из нас его личное собственное продвижение, то теперь мы потихонечку должны начать понимать, что личного собственного продвижения нет. Продвижение есть только в той мере, в которой я связан с остальными, и наша общая сила, команда, группа, она желает продвинуться вперед. Причем продвинуться вперед – это означает сблизиться больше между собой. Это означает больше почувствовать друг друга, выйти каждый из себя и упасть на других, просто отдаться другим своими желаниями, своими возможностями. Это значит немножко продвинуться вперед. Если у нас будут именно эти желания, то, что и называется любовью к ближнему, тогда этот свет абсак, он на нас подействует, потому что у него существуют именно эти свойства. Он на другие желания не отзывается. Проблема в нас, что мы желаем не то, что свет может дать. Не то, что вообще он нам несет на самом деле. Вот подставить это желание, которое у нас возникло сейчас первый раз, еще маленькое, оно вдруг забывается, нам кажется, что его уже нет, мы уже снова эгоисты, мы уже ни о ком не хотим думать, у нас вообще уже мысли где-то там, возможно. Это правильно, это и есть вот этот минус. Но этот минус, он возникает уже на том плюсе, который раньше был. И теперь этот минус все-таки у нас останется. Он будет таким, что мы будем ожидать, что мы можем, что мы будем думать, что мы будем вспоминать о том, что нам надо обязательно этот путь проделать вместе. Мы будем сожалеть, мы будем нуждаться друг в друге и в общем кли. Вот как в мере нашего желания, вот желание, желание к соединению, в мере нашего желания к соединению, на нас этот общий свет, убрать телефоны, этот общий свет, находящийся в абсолютном покое, проявится тогда относительно нас, как ор-абсак.
Иначе он будет нам незаметен. И так же, как сегодня мы существуем в океане бесконечного света, так и не ощущаем его, так и не будем ощущать. У нас этого желания нет, свет не проявляется. Это подобно, знаете, как сейчас тут могут быть птички, жучки, паучки рядом со мной тут ходить. Мы можем между собой тут возбуждаться, быть в любых мирах, в любых состояниях. И рядом со мной спокойно спит кошечка. Она совершенно ни о чем не думает, не подозревает, не знает. На нее это не действует. Вот так и мы в состоянии выпадения из желания к духовному, естественно, также и не чувствуем на себе проявления этого высшего света, который... И сейчас окружает и проходит сквозь нас. Поэтому вот это желание общее наше, оно должно быть желанием абсолютно явным, осознанным. Осознание устремления здесь – это осознание устремления к совместному желанию, к совместному постижению, к необходимости ощутить Творца, который ощущается только на наших устремлениях друг к другу. Если вот эти устремления между нами будут один к другому, то на этих совместных устремлениях здесь вот мы ощутим Творца. Только на этих совместных устремлениях. Каждая точка из этих точек, она сама по себе не ощущает ничего. Она только для того, это мое я, только для того, чтобы на нем построить наши взаимные связи. Так вот, мы с вами прошли этот этап. Сейчас мы должны начать осознавать, какое именно желание должно быть у нас. В каком именно желании мы должны пройти махсом. Я приехал проходить махсом. Должно быть объяснено в нас, в наших чувствах, в наших мыслях. Я приехал соединиться со всеми. В таком виде, почему со всеми и почему именно с этими людьми? Потому что они все устремлены к тому же, что и я. Они хотят выйти в высший мир. Значит, мы постепенно начинаем давать более правильные формулировки, что значит высший мир, что значит духовное, что значит пройти махсом. То есть выйти из себя. Найти остальных, устремляющихся к этому, создать вместе с ними одно общее большое желание. Без этого ничего у нас не получится. И вот это одно большое общее желание, устремление к нему, работа над этим, это является наш следующий этап. И здесь в первую очередь есть осознание, осознание зла. Какое осознание зла? Осознание того, что я неправильно представляю себе, что значит духовное, что значит кли, общее, что значит исправление, осознание этого и устремление к правильному представлению о том, что такое кли. Что кли – это связь между нами, а не просто я хочу чего-то большего, чего-то лучшего в своем эгоизме. Что кли – это именно выход из каждого из себя для создания связи между нами. На этих связях, на внутренних, затем мы ощущаем исправление и Творца. Вот этому будет посвящена наша следующая работа. Если мы это сделаем, то есть соберем это кли, наше общее, сегодня оно уже проявляется, оно есть, оно забывается, естественно, мы находимся в падении, оно будет потихоньку проявляться в подъеме. Мы должны принимать то состояние, в котором мы есть, где бы мы ни были, там, Миссисипи, Волга, там, Кенгуру или там, Уренгой, неважно где, мы должны принимать все эти состояния, все эти удаленности, все эти условия, как данные нам свыше, мы не понимаем, почему и для чего так созданы мы все. И так нас всех разбросало. С одной стороны, мы были когда-то какой-то общей общностью, да? Одним народом вроде бы, получили одну ментальность, одну культуру, понимали друг друга, а вдруг нас теперь так разбросало, мы удалены, но заодно вот эта удаленность, очевидно, она... заданная так Творцом свыше, она, очевидно, и должна сделать у нас такие предпосылки, такие напряжения, такие устремления вперед, которые создадут это общее кли. Значит, несмотря на расстояние, с одной стороны, с другой стороны, создан интернет, и все специально создано для нас так,
чтобы мы могли эту связь восстанавливать, создавать и над ней желать ощутить друг друга, выйти в общее это устремление к Творцу и ощутить Его. Значит, это наш следующий этап, и для этого нам дается сейчас то время, которое будет уже у нас у каждого на местах. Поэтому в состоянии с этим мы должны сейчас с вами очень четко определить, как мы будем дальше действовать. Это раз. Второе. Хотел бы слышать от вас. Я хотел бы, чтобы мы сами в течение вот этого вот времени, которое нам сейчас предстоит быть в усилиях создать все-таки между нами как можно больше связи, где бы я ни делал, расклеивал бы какие-то объявления, давал бы какие-то лекции где-то в других местах, учился бы, слушал бы виртуальные уроки, что бы я ни делал, я должен думать сейчас уже не только о себе, и не только о моей маленькой группе, и не о том, как ее увеличить или что-то с ней сделать, а о нашем общем мировом кли, потому что именно оно должно нам дать этот выход в высший мир. Значит, все наши действия должны быть не только замкнуты на мне или на тех моих товарищей, которых я вижу, а на тех, которых я не вижу, на тех, которых я должен мысленно себе представить, мысленно представить вот это огромное общее желание. И оно специально сделано таким виртуальным, потому что это состояние ближе к духовному. Это тренировка своеобразная на отдаление от своего эгоизма, на приближение к духовным категориям. Поэтому не стремитесь куда-то падать в более мелкие состояния. Наоборот, чем больше, чем отвлеченней вы будете представлять себе наше общее кли, тем вернее, тем ближе к духовному вы на самом деле окажетесь лично вместе с нами. Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа по созданию необходимых таких трубопроводов между нами, по которым мы соединяемся между собой, по которым мы каким-то образом контактируем, связываемся в определенное время или в определенных работах, усилиях. Это уже дело администрации, как это делать. Она нам будет в этом помогать для того, чтобы готовить нам уже такие способы связи, чтобы по ним мы могли легче связаться между собой и над этим базисом строить свою духовную настройку. Необходимо, естественно, и быть в механических таких связях друг с другом. Поэтому есть у нас экономическо-хозяйственная деятельность в группе, внутри группы, и связанная она с остальными группами, а над ней мы уже строим наши личные отношения, и, естественно, мы пытаемся делать во всех этих видах деятельности, по крайней мере, так у нас внутри нашей центральной группы, ни одно движение, ни одна форма деятельности, ничего, чтобы делал человек, связанное с группой, с духовным, не проходит без того, чтобы он предварительно не настроил себя, для чего он это должен делать, какую цель он преследует, что именно ему для этого хотелось бы видеть в конце своих действий, как результат своих действий. Кавана, намерение. Так вот, сейчас наше намерение должно быть не внутри нашей маленькой группы, а связано с общей мировой. Для этого мы пытаемся организовать связь, общие стенды в интернете, куда будет доступен вход модераторам от каждой группы, руководителям или как ответственным за выставление там всевозможных объявлений и сообщений. Мы должны будем пытаться вообще, конечно, это все только чисто внешние, механические связи. А так пытайтесь связываться между собой внутри себя, с одной стороны, но и с другой стороны, я вас очень прошу,
Относитесь к этому очень осторожно, чтобы не получать в день там по 100, по 200 сообщений, которые бы вас просто забили, и вы должны были просто отбрыкиваться от них, отталкиваться от них, как-то у вас не осталось бы совершенно никакого времени на собственную внутреннюю работу, на анализ того, в каком состоянии вы находитесь, ваша и вся мировая группа. Поэтому мы должны, с другой стороны, щадить друг друга и пользоваться возможностями нашей связи очень осторожно. Мы должны создать максимально эффективное поле любви. Такое, которое бы не отвлекало человека, а только мягко его возбуждало к обратной положительной реакции. И все эти помехи, которые у нас будут сейчас возникать в разных странах, в разных состояниях каждого, в разных группах, они должны восприниматься нами как вот это вот отрицательное наше эго, именно из которого, преодолевая все их, связывая между собой все, мы и привлечем Ор-Апсак. Как только Ор-Апсак на нас подействует, то есть окружающий свет подействует на нас в виде Ор-Апсак, то он сразу же нас протянет сквозь махсом. То есть этот Ор-Апсак, он может исправить абсолютно все виды эгоизма, кроме Лев-Эвен. Лев-Эвен исправляется действием, называемым Рав-Пуалим Микапцеэль. То есть когда все абсолютно желания, кроме Лев-Эвен, исправлены, и все они делают зивук общий на себя, на суммарное это желание, кроме Лев-Эвен, от этого привлекается свет уже на Лев-Эвен и исправляется. И этот свет, кроме вот этого света, который исправляет Лев-Эвен, все проявление света, которое исправляет все наши 613 желаний, это все свет, называемый Апсак. И естественно, что он в состоянии исправить наш маленький эгоизм, этот земной, который находится под махсомом. Он исправляет еще больше эгоизма, который мы потом будем получать от духовных миров и каждый раз подниматься над ними. Поэтому наше уподобление этому свету Апсак, вот что нам надо сделать. Свет Апсак, что он собой представляет? Представляет собой свойство бины, сак, то есть полное отречение от своего «я», с таким расчетом, чтобы весь мой эгоизм использовать на благо уже по ту сторону бины, на благо общей группы и товарищей. Если такое общее устремление есть, я не должен находиться в этом состоянии, но во мне не исправлено. Я представляю себе, я хотел бы, мне кажется, я думаю, что оно хорошее, что оно полезное. К этому осознанию, видите, осознанию, устремлению я должен подойти. В этом состоянии быть не могу. Я просто должен себе его наиграть.

бросился в Красное море для того, чтобы вырваться из Египта. Если есть хорошие вопросы, мы их потом пройдем. Значит, что для этого? Для того, чтобы нам создать теперь общее устремление для вызывания на себе света Апсак, для исправления. Что для этого нам надо? Значит, мы для этого, как вы знаете, уже говорили между собой, мы должны создать все формы связи, какие только возможны между собой. Это значит, первое, действительно, и постоянно напоминать об этом, стремиться во всех наших действиях уподобляться духовным законам. Это мы же с вами будем проходить и в наших виртуальных уроках, напоминать об этом, спрашивайте, пишите, задавайте вопросы. Раз. Второе. Постоянно стремиться к духовной связи между собой. Не может быть такого, чтобы какая-то группа вдруг исчезала, как это было до сегодняшнего дня. Отказывалась даже писать. Считали они себя самодостаточными, думали, что вообще они духовно при этом продвигаются. Они при этом духовно отодвигались. Я не хочу называть эти группы, я на них за это ругался. Я думаю, что сейчас они понимают, что в таком состоянии они просто заигрываются, как маленькие дети в своем маленьком углу, и никакого вообще духовного движения в их работе нет. Если они хотят идти этим путем страданий, то, пожалуйста, это их дело, значит, мы не считаем их тогда включенными в нас. Конечно, мы будем пытаться их как-то вернуть, чтобы они это осознали, чтобы они вспомнили, по крайней мере, что говорит Баля Сулам о общем кли в статьях вот этих, которые мы с вами проходили, дарование Торы и поручительство, что он, это самые его первые статьи, которые он обращает к человечеству в настоящее время, в новое время, причем ко всем абсолютно, как там пишется, независимо ни от пола, национальности, возраста, образования и так далее, вероисповедания, ни от зависимости ни от чего. Только для того, чтобы создать это общее устремление к Творцу, критическую массу. Если наши товарищи какие-то будут об этом забывать, мы будем понимать их, что они как дети заигрались, забыли, надо нам их, им об этом напоминать. Попробуем, если это получится, туда, если нет, оставим их, и пускай тогда через какое-то время они увидят, кто они и кто мы. Ничего не сделаешь, есть и такие. Если наше любое действие, любая организация, лекция, общественная какая-то работа, там, которую мы проводим, она будет без намерения, без отчет нам, без оповещения о том, что они, как сделали, для чего они это сделали, без связи,

официальным источником. Я ни в коем случае не, и у нас, в том числе в нашей группе, ни в коем случае не задерживаю человека на своих книгах. Наоборот, мы никогда внутри нашей группы не изучаем книг на русском языке, моих сочинений так называемых. Хотя они объясняют те же самые статьи в более популярном виде. После того, как вы изучили, допустим, ту же статью «Дарование Кабалы» или «Дарование Торы», «Матан Тура», «Равут», «Поручительство», «Мир», и «Свобода воли», «Кераховщит» и так далее, я вам советую, у нас кроме этих моих обработанных русских текстов, есть тексты на русском языке оригинального перевода, то есть практически подстрочный перевод. Начните читать их. У вас будет возможность, можете переходить и к оригиналу на иврите. То есть я облегчаю и считаю себя как мостиком между современным человеком и каббалистическими оригинальными тяжелыми такими источниками. Тяжело в них разобраться, для начинающего тяжело читать. Даже сабры. Знаете, сабры — это коренные израильтяне, называются сабры. Так вот, даже сабры, которые, для которых иврит родной язык, они приходят первый раз на занятия, они в течение какого-то времени не умеют читать эти каббалистические тексты. Они не умеют правильно произносить слова, они не знают, что они обозначают. Не то, что обозначает их духовный смысл. Просто это язык настолько особенный, он настолько не употребляемый в обычной жизни, что они его не знают. Они не могут нормально прочесть фразу, предложение. Хотя знают вроде бы все слова. Или там даже здесь много таких слов, что и не знают. То есть, конечно, оригинальные тексты, они сложные, но в них тоже находится очень, в них находится огромная внутренняя сила. Вы начнете видеть в этих оригинальных текстах, как проступают дополнительные слова, дополнительные значки. Вы начнете видеть, на самом деле, как будто типография отпечатала и просто спрятала их внутри. Отпечатанные таким же шрифтом типографским, только проступают еще дополнительные слова. Вы начнете видеть в них, это, конечно, не чудеса, это потому что вы видите, вы высвечиваете своим внутренним кли эти дополнительные, да, эту дополнительную информацию. Вы начнете видеть за этим слоем, который вы читаете, следующий слой, дополнительный. Вы, знаете, все, наверное, видели «Гарри Поттера», да? Там картинки, открываешь книжку, да, там открывают книжку, и картинки там живые, фотографии. Там не видели? Видели. Вот. И там на фотографиях люди двигаются, и следующая страничка, и там тоже на фотографиях люди двигаются. Вот таким образом вы начнете видеть на самом деле, не так, как в книжке там, конечно, вы начнете видеть за этими текстами весь механизм работы вот этой вот системы всей, мироздания. И вы увидите, как вот эти вот слова, буквы расползаются как бы и дают вам узлы этой машины, силы, мысли, законы, действия, приказы. Так что я ни в коем случае не считаю свои книги святыми и не советую на них ограничиваться. Или, по крайней мере, если родной язык, допустим, только русский, и больше другого языка нет, читайте, допустим, в самом сокращенном, явном виде какую-то статью, допустим, вручение Торы, дарование Торы или Кабалы там. Читайте ее в самом сжатом виде, в самом понятном, потом переходите к оригинальному переводу. То есть переводу, который соответствует оригиналу полному. Не сокращенные, не выброшенные там всякие слова и не переделанные для вашего понимания. Вы увидите, насколько они одинаковы, эти два источника. Но чем ближе текст к оригиналу, он все-таки более сильнее духовно. А то, что делаю я делаю из него более такое общее, более понятное,

0: близкое больше к вам выражение, форму, но, естественно, не сравнить ту силу, которую я могу вложить в тексты, по сравнению с силой Бааля Сулама. Это огромные духовные уровни. А я хочу вас именно к этому подтащить. И мы вместе должны именно к этому прийти. Так что пытайтесь немножко приобщиться к этому. Так что мы с вами договариваемся, что мы будем изучать никакие New Age и никакие там психологические тренинги и какие-то еще духовные штучки. Мы с вами изучаем оригинальные каббалистические источники или мои книги там, переводы или на другие языки, но максимально приближенные к оригиналу. Такое устремление должно быть.
1: Это на интернете?
0: Это в интернете выставлены версии такие и такие, все это будет. И есть. И не использовать ничего другого. То есть есть несколько еще дополнительных источников, которые я могу вам посоветовать, но они на иврите. Это книги Рамхаля, это книги, кроме Зоара, Сефер Йецира, Зоар, Ари, Бааля Сулам Рабаш, мои книги, кроме этого, это книги Рамхаля, это книги Агра, вот, пожалуй, и все. Агра я вам не советую даже начинаться, это крайне сложная литература, невероятная. А? Агра, Вильнский Гаон. Это очень сложная литература, это просто невероятная по изложению Вильнский Гаон. Рамхаль есть на русском языке переводы. Можете попробовать, но Рамхаль ценен именно не своим языком и не пониманием, а включением в него, даже полностью ничего не понимая. Я изучал со своим равом Адир Бамаром. Есть такая книга Рамхаля, Адир Бамаром. Адир – это громадный, величественный, Бамаром на высоте, говорится о Творца. То есть величественный на высоте. Представляете, о чем говорит книга, которая так названа? Он начинает там за рампина мира Ацилут и пошел дальше, еще выше и выше. Я там в то время, когда мы изучали с Равом, практически ничего не понимал. Не то, что не понимал в механике, как мы с вами рассказываем, что такое мир Ацилут там. Но и не надо было понимать. Рамхаль читается для того, чтобы, как читаются псалмы, для того, чтобы это на тебя подействовало. И все. В остальных каббалистических текстах мы с вами читаем для того, чтобы понять, связаться с материалом и чисто умственно запомнить, адаптироваться к нему, вспоминать потом, как-то понимать, связывать между собой различные эти проявления, системы. Тут-то миры, там сфероты, там парцуфим, рождение, разносостояние. А есть чтение книг каббалистических, вот это в основном Рамхаля. Она читается уже действительно, он писал в стиле, который понятен только тем, кто находится за Махсомом. И начиная с определенного хорошего уровня. Поэтому я помню, как я с Равом читал, и для меня это было практически непонятно. Это было действительно где-то в начале. Так вот, что я хочу сказать, что есть каббалистические книги, которые читаются для общего впечатления, для того, чтобы на тебя это просто действовало. Ты подставляешь себя как под какой-то такой световой душ, и чтобы он на тебя воздействовал. Далее. Ну, естественно, посещение виртуальных уроков, проработка виртуального урока, и не один даже раз, является просто необходимым. Дело не в том, что вы знаете материал или нет. Дело в том, что одновременно с вами то же самое проходят, изучают, над этим сидят, над этим трудятся еще тысячи человек в мире. И устремление это совместная работа над одним и тем же материалом, она и создает предпосылки для наших связей. Это одно общее кли. Поэтому теперь вопрос задается такой: посещать виртуальные уроки именно в то время, когда мы их даем, или посещать их в другое время более удобное, быть внутри вместе со всеми остальными, или при этом находиться где-то дома одному. Самое лучшее посещение виртуального урока, если вы будете сидеть вместе, обнявшись и слушать меня с большого экрана. Небольшой компании, чтобы не потерять связь, что вы действительно вместе, обнявшись, сидите и слушаете. Ясно. По-моему, тут не надо ничего объяснять. Чем дальше ваше удаление друг от друга, и чем в большей группе вы сидите и слушаете, тем хуже. Тем хуже. Потому что человек не в состоянии уместить больше, чем у него на руках. Но он может себе представить группу еще 20, еще 30 человек. Он может начинать сливаться с ними, когда он уже не чувствует особенно количество людей. Они все для него приобретают уже какой-то единый образ. Но это будет потом. А вообще желательное прослушивание виртуальных уроков, когда мы вместе устремлены к одной цели, когда мы знаем, что вместе с нами подключены и другие, когда мы видим на экране еще много-много всяких групп, когда мы пытаемся чувствовать одновременно друг друга, и вот вместе с этой попыткой нашей объединиться, мы еще слушаем это из одного источника. Вот эти все условия, они должны быть нами соблюдены. У вас нет этой возможности. Только в другое время, значит, в другое время, но вы пытаетесь сделать то же самое. Одни дома, ничего не сделаешь, это будет одни дома. Но, конечно, это хуже. Несомненно. А вот большие группы, как в Московском кинотеатре, я не знаю, я бы советовал центральной московской группе, которая там находится, может быть, как-то, я не знаю, может быть, пропадает это чувство, что ты приходишь просто на сеанс. Это, об этом я с вами не разговаривал, я не хочу в это влезать, но можете ли вы создать между собой такое состояние, что вы все вместе, как сидите абсолютно вместе на этом уроке? Мы пытаемся в Нейбарухе расставить таким образом столы, чтобы все видели друг друга, все сидят друг против друга, по крайней мере, насколько позволяет помещение. Все видят меня, все спрашивают, можно видеть того, кто спрашивает. То есть урок, он должен быть все-таки групповой. Или вы вместе всей одной группой слушаете преподавателя. Но общность это, чувство локтя, она обязана быть. Если это есть у вас и в кинотеатре, и большим количеством людей, пожалуйста. Форма не имеет значения. Главное, чтобы это давало тот же результат. Это вы должны решить для себя сами. Это касается и мужчин, и женщин. Зря думают, что у женщин не должно быть никакой групповой работы, что они не должны вместе между собой работать. Ни в коем случае не так. В духовном мире, когда действительно в духовном мире, когда теряется вот эта вот внешняя оболочка, это платье, тело, а остаются именно устремления к Творцу. Устремления к Творцу, они, если это действительно к Творцу, они и не женские, и не мужские. Женские и мужские, Захар и Нуква в духовном мире, это не та совершенно ориентация какая-то, которая в нашем мире. Поэтому это просто наше, как сказать, это наше несовершенство, наша неисправленность, наше... наш уровень не позволяет нам быть в чисто духовном соприкосновении друг с другом, когда пол как бы пропадает, не имеет никакого значения. Это сейчас невозможно сделать, это будет где-то высоко над Махсомом, когда можно будет уже не ориентироваться на пол, а на где мы будем встречаться бесполыми, где каждая душа будет состоять из мужской и женской части. Будет все-таки разница там, но эта разница уже не могу даже объяснить, она не... не гормональный, как сегодня между нами представляется различие Захар и Нуква. Так что и у женщин, что я хотел бы сказать, и у женщин также есть группа, и у женщин также есть взаимообязанности, взаимозависимости, связи между собой. И надо понять, что только лишь те помехи, которые могут принести нам контакт между собой, те помехи и дают нам, диктуют нам условия, по которым мы должны быть отделены друг от друга, и больше ничего. На самом деле чистая духовная работа, все человечество, независимо от пола, устремляется к Творцу и объединяется, дополняет друг друга. Да. Я знаю, это я сделал так, чтобы показывали только меня или такого человека, который читает. Может быть, это неверно, и мы вернемся к прошлому. Я уже слышал об этом, что это не позволяет как-то присутствовать на уроке, видеть его со всех сторон в различных ракурсах. Сделал ошибку и вижу, признаю, возможно, это так. Я просто не хотел этого делать, потому что... по разным нашим внутренним причинам. Я видел, что они запаздывают, что они вовремя показывают, что они потом делают из этого какие-то такие выкрутасы совершенно ненужные. Я считаю, что нам надо выпускать учебные фильмы, не игровые никакие, учебные чистые фильмы, когда бы человек бы не отвлекался ни на что, не вставляли бы туда всякие фокусы, рывки, которые отрывают человека, не дают ему возможности сосредоточиться на внутренних ощущениях, на внутренних устремлениях, на намерениях, а тут мелькает перед тобой что-то на экране, и тебя это сбивает. Они лезут в другую область, в Голливуд. Надеюсь, что это все каким-то образом придет к пониманию с их стороны, в конце концов, и еще ко многим проблемам, которые у меня есть именно с этим отделом. Но я слышал замечания в этот адрес, я возвращаю это снова к прошлому. Каждого человека, который задает вопрос, и вообще иногда сканирование всей группы, такое медленное в те моменты, когда это возможно, когда это не мешает, а наоборот может дополнить устремление, общность там и так далее, то это надо будет делать. Вся проблема, что они не это делают, исходя из голливудских вкусов, а не из понимания того, что сейчас это должно нам добавить силы к общему устремлению. Понимания вот этого чувства в них еще нет. Да. Так же, как вчерашний конкурс. Или этот самый, или КВН, или как его, и был еще что-то. Или Брен-ринг этот, или еще что-то. Конкурсы у нас могут быть на то, кто больше любит друг друга, а не кто умнее. Даже такие конкурсы, как шахматные, я считаю, они не хорошие. Не надо доказывать друг другу, кто сильнее и кто умней. Кто умнее и кто сильнее любить другого. Конкурсы должны быть другими. Я, к сожалению, просто это упустил. Я готовил эти материалы, пытался как можно ближе адаптировать к нам статьи. И просто я и не знал, что это делается. Вот этот брен-грин какой-то, я не знал, что это такое. Мне говорят, брен-грин, хорошо, делайте. Мне сказали только один раз это слово, я помню. Я даже не знал, что это такое. Или там КВН я знал, но я не думал, что это будет... Надо давать задания другие. И заранее другие задания группам, именно направленные на выражение наших устремлений. Какой ты хороший вот в этом. Смог ли ты что-то как-то найти и изобразить вот это наше устремление положительное? А в этом должна быть победа друг над другом, что называется. То есть вы понимаете, что значит это за победа? Это когда... Отец играет с сыном и дает сыну выиграть. Он этим учит его. Он не подавляет его. Научились. Я упустил этот момент, признаю. Дальше. создавать условия для постоянной связи между товарищами во всех каббалистических группах. Любая каббалистическая группа это обязана делать. Это проблема духовно-организационная, общий устав, который мы будем обсуждать. И не торопитесь чего-то принять и сделать. Пережевывание, понимание тех связей, которые должны быть между нами, это и есть наша работа. Кончать работу, заканчивать ее, выполнять ее, это всегда делает Творец. Как только мы готовы, как только мы понимаем, что он должен над нами сделать, он это сразу выполняет. С его стороны есть готовность выполнить над нами следующее действие. Как только мы к этому действию готовы, мы желаем, мы наконец-то поняли, что он с нами должен сделать, он немедленно это делает. Понимаете? А мы устремляемся, как правило, не к тому, чтобы понять, что же мы должны, к чему мы должны быть готовы, что же мы должны из себя подготовить, как мы должны себя под него подставить, чего мы должны желать, чтобы он сделал. Мы не ставим себя в положение нуквы относительно него. Ну, сделай надо мной. Мы ставим себя в положение, будто я сейчас собою делаю, я сейчас себя там леплю. Ничего я себя не леплю, ничего себе не делаю. Я себя должен подготовить как кли. Вот это неправильное отношение к нашей миссии, к нашей работе на каждом этапе, оно просто нас совершенно не в ту сторону уводит. Мы начинаем представлять себя действующими вообще в мироздании. Мы на самом деле не действующие. Мы должны ощутить, а что сейчас должно проявиться и подействовать. Поэтому все наши связи между товарищами внутри групп и связи между группами в соответствии с этим должны строиться. Всем группам и всем членам я вам читаю то, что мне тут приготовили в итоге выводы, которые были на встречах между руководителями групп. Всем группам и всем членам групп принимать активное участие в мировом производстве по распространению каббалы. Добиться, чтобы каждый имел задание по работе по распространению. Я вам скажу, откровенно говоря, очень просто. Нет ничего более сплачивающего, вы знаете, связывающего между нас, связывающего нам с Творцом, чем распространение знаний о нем во всем мире. Потому что основная цель Творца, его главная, единственная, что ли, это нахождение во всех творениях, наполнение всех творений. Значит, наша подготовка и проявление всего этого мирового кли относительно Творца, устремление его, всего человечества к нему, это единственная работа, которая вообще у нас есть. Вы можете почитать из вот этой книги «Каббала для начинающих на иврите». Мы тут выбрали и отметили такими вот черными затемненными кусочками самое главное. И вы там увидите основные выделенные нами разделы и какие они по мощности. О том, как пишет, как кричит Баля Сулам, о том, и не только Баля Сулам, есть книга, которая скоро выйдет, которая называется «Увидеть хорошее», только, может быть, на иврите она будет по-другому, на русском языке будет по-другому называться. Там вырезки, выписки каббалистов о том, насколько это важно распространять каббалу, насколько это единственное лекарство для нашего мира, для каждого из нас и так далее. Так что нет ничего более эффективного, ничего более помогающего, чем распространение. И распространение должно быть совместным. Это распространение включает в себя всю нашу деятельность в Бней Барухе, кроме кухни. И то кухня сейчас работает на распространение. А вообще, кроме кухни, все остальное это только распространение. Вы можете сказать, конечно, и ругаться, обижаться, что мы узурпировали эту область, но мы с удовольствием примем вас в нее. С удовольствием. Мы раздадим работу сколько угодно, куда угодно. Делайте лучше, чем мы, получите все от нас. Если в Москве вдруг они сумеют создать какой-то отдел, который будет лучше нас делать видео, аудио, чего-то там, вот сейчас, допустим, с печатью, они там делают, они там форматируют книжки, макет делают окончательный, дают в печать, получают готовую продукцию. То же самое будет отчасти с печатью брошюр. То же самое может быть, есть очень много и за границей, и далеко от нас в Израиле. людей, которые чистят материалы, готовят их к выставлению, есть переводчики, которые находятся неизвестно где в мире. Сегодня электронная связь позволяет нам быть одним предприятием мировым, неважно, где вы находитесь. Участие в совместных проектах крайне важно. Вы проводите какую-то огромную лекцию, вы проводите какую-то большую там маевку, не знаю, там чего-то. Вам необходима сила, вам необходимы средства, вам необходимо чего-то изобрести, написать. Советуйтесь со всеми. Это, может быть, создаст какие-то сложности, с одной стороны, но надо найти такой оптимальный вариант, чтобы это действовало на связь между нами. И я очень бы хотел видеть действительно дочерние предприятия, так называемые, да, в различных странах, в различных группах мира, которые бы занимались действительно нашими общими проектами. Мы тут пытались вот в этих анкетах получить от вас сведения о том, кто что может. У нас еще будут награждения, вот тут есть грамоты. Они за то, что за участие в таких работах, да, в основном. Вот. Тут сотни грамот. Это мне придется еще поработать. Но это действительно те люди, которые действительно работают на нас, на всех. На то, чтобы нас всех приподнять. Нет более эффективного действия, чем распространение. Я считаю, что только вот эта совместная работа, то есть совместное действие, то, что с одной стороны я был, конечно, рядом со своим Равом, и с другой стороны то, что я занимался распространением, и никто больше из той группы Рава этим не занимался. Я привел к нему еще учеников, я был над ними куратор, я распространял, печатал свою книжку в 83-м году, первый раз издал, давал лекции там везде, Тель-Авив, Димона, где я только не был. Я считаю, что, и сколько я в то время знал, но это, в общем, формирует человека. Не потому, что, как и в нашем мире, когда ты рассказываешь, ты больше понимаешь и вообще растешь, а потому что ты при этом вызываешь на себя окружающий свет. Если ты при этом еще и предполагаешь, что ты этим всю мировую группу хотел бы поднять, то вызывающий на себя свет, он в миллиарды раз больше. В мере твоего намерения, на самом деле намерения. Значит, всем группам и всем членам групп добиться, чтобы каждый имел задание в работе по распространению. Не умеешь писать – читай остальным, другим. Не умеешь писать для других и читать для других – стой у метро, раздавай. Не умеешь раздавать – расклеивай. Что-то ты должен делать – стулья расставлять на лекциях, неважно что. Каждый обязан хоть в чем-то приложить себя для распространения. Жалко, если вы не будете этого делать. Ну, чуть-чуть в чем-то. Даже если вы чистите какой-то материал, и он потом идет в интернет, это тоже распространение. Далее. Всем членам групп ежемесячно выплачивать маасер, который используется исключительно на распространение. В принципе, вы понимаете, что ни в коем случае никто вашими деньгами пользоваться не собирается. Мы используем это как средство для нашего совместного объединения. Мы должны быть прозрачны друг другу. Мы должны видеть, понимать наши общие проекты. Как это делается, кто это делает. Мы должны помогать, советовать друг другу. А в конечном итоге, конечно же, будем двигаться, я надеюсь, к общему фонду и к общей кассе и к общему решению, куда лучше направлять потоки наши финансовые для того, чтобы лучше в той или иной части мира в соответствии с нашей общей задачей, где нам что лучше развивать. Поэтому в итоге это необходимо будет. Мы уже сейчас должны быть к этому заранее готовы, думать об этом, потихоньку эту схему формировать. Для этого существует у нас наше руководство, и оно постепенно должно это делать, а мы ему должны помогать. Так что сдачи МСР, об этом даже нет никакой речи, если вы хотите участвовать в духовной работе. Это условие не мое и не моя прихоть. Сдача происходит ответственному в группе. Ответственный в группе вкладывает это на счет группы в банке. И это все абсолютно прозрачно. Это все должно быть прозрачно, это все совершенно должно быть ясно между нами. Это как одна семья, которая живет из своего кармана. Все приносят в общую кассу. Я надеюсь, что мы этого достигнем, и тогда мы будем с вами проводить особые акции там на Аляске, в Африке, неважно где, где посчитаем нужным для нашего наиболее эффективного развития. И неважно, если на Украине $1 это большие деньги, они сдают $1 в месяц, это должно быть 10%. Это неважно, эффективность одна и та же, но это 10%. На совести человека, потому что это его духовное развитие. Я не хочу говорить о суммах, которые сдают такие большие люди, как Владимир Слуцкер, там и еще несколько больших людей, у которых есть большие возможности. Действительно, они помогают нам осуществлять огромные проекты. Без них мы бы просто задохнулись. Но по важности, по духовной, тот, кто сдает там 1 рубль в месяц, потому что заработал 10 рублей, это то же самое. То есть у него то же самое участие в духовном мире. Творец тебе дает в итоге заработать эти 100%, 10% ты должен отдать на того же Творца, на его работу, на его работу над тобой. 90% считается якобы, что ты делаешь 9 первых сферот, а 10-ю отдай, это потому что он в тебе ее исправит. До Махсома. После Махсома будет другой расчет. Вы сами увидите, что будет с вами происходить после Махсома. Вы потеряете ощущение в этих вообще материальных ценностях. Вы поймете, что их ценность только в максимальном эффективном использовании вперед. Так что, кроме того, поймите, что те проекты, которые мы делаем, создание фильмов, текстов, всего того, что кроме книг, которые мы продаем, и в итоге, может быть, они себя покрывают, потому что мы можем учитывать только печать, а огромное количество людей, которые получают зарплаты, оформители, редакторы там, и так далее, это трудно учитывается. Так что, может быть, на книгах мы выходим на какой-то уровень нулевой. Все остальное, это идет с МАСР, это все идет, так сказать, с дотацией. И сегодня то, что мы здесь сидим, мы платим всего лишь, не знаю сколько, половину, наверное, мы покрываем или нет, того, что мы находимся здесь. Чуть больше? Примерно половину, даже меньше того, что нам стоило вот это вот наше здесь празднество, наш фестиваль. Мы с вами своими взносами покрываем меньше половины. Все остальное это за счет опять-таки тех наших больших друзей, как я уже назвал их, которые нам помогают вылезти из этого минуса. То есть вы понимаете вообще, что значит МАСР, тем более МАСР наших таких людей, которые в состоянии и от всей души нам помогают. Я считаю, мы должны поблагодарить Владимира Слуцкера, Сергея Каванду, Леонида Макарона, Леонида Елизарова. Это действительно огромный вклад. Без них мы бы здесь не могли бы сидеть с вами, находиться. Причем их МАСР перечисляется официально на наш банковский счет Бней Барух и расходуется абсолютно официально, прозрачно для нас и для государственных органов. Дальше. Создать единый бюджет мировой группы, в принципе, об этом я сейчас сказал. Каждая региональная группа имеет прозрачный бюджет, это все я сказал, планирует работу, расходы средств по согласованию с руководством мировой группы. Я думаю, что постепенно мы к этому дойдем. Невозможно сейчас, я думаю, сейчас это начинать. Мы не знаем точно, что у них, что у нас. Это все постепенно должно организовываться. Опять-таки, Проблема в чем? Помогать, если можно, в регионах, если можно, все вместе направлять финансовые потоки в ту или в другую сторону, куда-то на определенные проекты. И самое главное, что вот это общий, этот общий карман, он сделает из нас одну общую семью, поможет нам в этом. Далее. Все региональные центры входят в единую мировую организацию Бней Барух. Это уже, правда, не моя область, я в этом ничего не понимаю, но существуют у нас такие опытные менеджеры, как Козлов, Слуцкер, Каванда, и в, вообще в московской группе особенно очень много людей, которые имеют свои хорошие бизнесы, знают, как этим всем руководить и в Америке, так что я надеюсь, что они это сделают, это совершенно не я. Я надеюсь, что они меня освободят от всего этого, и я останусь только со своим учебным процессом. Дальше. Все региональные группы еженедельно информируют руководство мировой организации Бней Барух о своей работе и ежемесячно сдают отчеты. У нас любой человек в Бней Барухе имеет у себя на голове обязанности. Эти обязанности заранее расписаны. Может быть, мы могли бы сделать вообще экскурсию по нашему центру для всех. Повести их всех. Где Авиу? Да, там, конечно, сейчас полная разруха, все здесь. Но надо фильм показать. Вы бы увидели у нас на досках, как вот здесь, расписание огромное. Там 100 человек, и каждый что обязан делать, расписано каждое его время, где, когда, что, на кухне, на занятиях. У нас в центре нет такого, чтобы люди не находились. Есть постоянная бригада, которая приходит вечером, моет, чистит, драит весь наш центр каждую ночь. Трое, да, каждую ночь. Трое наших товарищей, дежурные. И они в тот период, когда мы не находимся в центре с 10 вечера до 3 часов ночи, они его полностью вымывают. И мы приходим уже в чистое, в проветренное, в новое помещение. И так каждую ночь новая тройка. Есть люди, которые ответственны за закупки, есть люди, которые ответственны там за ремонт. Вот у каждого все расписано. Кроме того, у каждого расписано, что он должен делать по общественным работам. Есть группа, которая занимается работой с ивритским населением, делает там, ну, в общем, целые команды. Расклеивающие флаеры, раздающие где-то объявления в газетах, связь с прессой, уже непосредственно организующие лекционные залы, проводящие лекции, собирающие затем этих людей в группы и так далее. В общем, все расписано по процессам, и практически все это сорганизовано четко по плану. Мы надеемся, что эти общие планы будут у нас у всех, но с другой стороны, вы понимаете, что централизация, она тормозит развитие инициативы на местах. Надо сделать так, чтобы этого не было, но чтобы это было взаимно и максимально эффективно. В любом случае, я прошу, я даже требую, любая печатная продукция, какой бы красивой она вам ни казалась, любая, если вы выпускаете ее в свет, даже для вашего внутреннего, якобы, группового использования. Допустим, мы напечатаем всего там 300 экземпляров внутри нашей группы, чтобы распространить. Вы не имеете права это сделать, прежде чем получите согласие нашего центра, мое личное. Я не хочу никаких ляпсусов. Вы работаете от имени Бней Барух. Вы можете нам всем навредить. Не только навредить там с какими-то органами, там, или с религиозными, или с государственными, или еще с чем-то. Вы можете навредить духовно нам в первую очередь. Поэтому любая продукция, любое печатное слово, даже если оно печатное и распространяется внутри якобы группы, оно не может распространяться только внутри группы. И даже если внутри группы, оно тем более может быть важно нам, и важно его отредактировать и знать. Поэтому не может быть здесь в этом деле никакого вообще самоуправства. Это должно быть подчинено моему жесткому контролю. Если этого не будет, я буду это пресекать. Если вы будете выходить из-под моей власти, вы просто не будете вместе с нами и со мной. Никаких газет местных, которые вдруг потом мне преподносится как какой-то сюрприз. В частности, эта газета там в Ариэле или еще где-то. И в Израиле такое есть, и в других местах. Вы не представляете всей тонкости каббалистической информации. Наоборот, посоветуйтесь вместе со мной, вы обретете намного большее понимание, чуткость к тому, какой она должна быть. И увидите, в чем ваши ошибки. Так же, как с этими КВНами или еще с чем-то. Давайте вместе учиться. Я предупреждаю всех и очень прошу. Далее. Все религиозные группы еженедельно информируют. Но это Козлов будет руководить этим, и они будут списываться. Это его договоренность с руководителями групп. Все руководители региональных групп и организаций назначаются по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. Но это тоже меня, в общем-то, мало касается. Да я и не вникаю в эти дела. Но это знает больше там Марик или там Козлов, Юдит, они больше связаны. Я связан больше... То есть это есть у нас два канала связи. Один канал – это чисто хозяйственная такая деятельность, финансовая деятельность, организационная, управляющая, управленческая. И вторая – это уже над ней надстройка духовная. Я хотел бы заниматься только этой. Не пытайтесь меня втянуть на ваш уровень. Организационная, бизнес, деятельность, там всякие... Я в этом мало понимаю, вдруг обращается ко мне, то-то, то-то надо сделать, это совсем ко мне не относится. Если у нас в группе это происходит, я в основном говорю, иди туда и отстань от меня, или вообще иди подальше. И у меня нет другого выхода, потому что меня втягивают в такие решения, организационные, хозяйственные, в которых я серьезно ничего не понимаю. Я только могу кричать, почему дорого, почему нельзя дешевле, или там, почему нельзя быстрее. Но это я кричу для того, на всякий случай. Серьезно я вам говорю, я ничего не понимаю, в этом не надо ко мне с этим лезть. Но, с другой стороны, общий вид информации, если она выходит, то есть, когда происходит выпуск ее на рынок или что, а не наша хозяйственная внутренняя деятельность, или иногда бывают методы обращения к организациям или что. Об этом иногда надо спрашивать, потому что они должны быть тоже соответствующие. Я вас прошу поосторожней общаться с государственными организациями, с религиозными организациями. Мы должны постепенно строить свой имидж. К сожалению, каббала имеет различные оттенки, связывается с иудаизмом, с бергом, там с чем угодно. Я прошу вас постепенно, постепенно заботиться о том, чтобы она приобрела свой истинный, истинный имидж. Это очень нелегко. Но именно в шлифовке в этой мы себя строим. Ну что за глупости? Может ли человек проникнуться уроком, играя в это время на экране в какие-то посторонние игры? Я не знаю, может, речь идет о ком-то, хотят намекнуть на кого-то, я не знаю. Ни в коем случае не может быть отвлечения от урока, если только человек не занят более необходимой работой. Поэтому я и не хочу, чтобы наши люди, наши, мои ученики во время урока занимались там всякими, меня снимают и наш урок на трех камерах. Или там 5 человек сидит во время передачи по интернету, или еще там 10 человек сидит на кухне, может сидеть, или еще чего-то. Это все надо сокращать. Не может быть никакой деятельности, кроме самой необходимейшей во время урока. Только это может быть оправданием не присутствовать на нем. И то, если это есть, в этом необходимость, то ее надо непременно и сразу же ограничивать тем, чтобы ставить дежурных. То есть, допустим, раз в неделю максимум я могу вместо урока быть на кухне или руководить трансляцией или еще чем-то. А остальные дни в неделю другие люди вместо меня. Потому что наш эгоизм постоянно нам предлагает всевозможные уловки. Каким образом вместо этого заняться чем-то более интересным для него? Это надо пресекать. Что наиболее эффективно для распространения? Писать статьи самостоятельно и не направить эти усилия на редактирование текстов или иную. Самое полезное – это редактирование правильных каббалистических текстов, потому что это уже полусырой материал, самый готовый к выходу. Пока вы начнете писать, пока вы начнете правильно писать, вы увидите, что это пройдет много-много времени, а эффективность ваша пока нулевая. Есть ли шанс у учеников, сбившихся с пути, вернуться в группу по происшествию времени при осознании этими учениками своих ошибок? В принципе, такой шанс, конечно же, есть. Это те ученики, которые просто упали, разленились, что называется. То есть они настолько выпали в бессилие, что ни в коем случае группа им не могла помочь, и они сами не хотели, чтобы группа им в этом помогла. Такое время, проходит какое-то определенное время, они это осознают, время лечит, если не сами усилия человека. И, возможно, приходит такое время, когда они снова получают воодушевление, вдохновение от себя, от нас, от Орма Киев в итоге, конечно, и могут возвратиться в группу. То есть это имеется в виду люди, которые просто упали. Уже есть такой человек с нами вместе, но в том, что он упал, вот вам пример, мы были виноваты, мы его загрузили настолько работой, что он только этим занимался, и настолько оторвался, настолько не получал никакого впечатления ни от занятий, ни от группы, ни от чего, что просто последняя фраза, какую он сказал, что-то, я не знаю вообще, это, по-моему, все нереально. И как только человек говорит такую фразу, тут же он должен быть удален из группы. И это мы сделали. Но как только я почувствовал, что действительно он этот период прожил, что он это осознал, и мы были в этом виноваты, что в том, что так поступили с ним, не подумали и не позаботились, и не были чуткими к нему, что он перегружен одним и недогружен другим, да, то сразу же мы его, значит, я сам послал к нему людей, которые ему сказали, что он может вернуться. И все, слава Богу, сегодня. И сегодня мы следим за тем. И это для нас в том числе хороший урок. Ни в коем случае не позволять ни одному человеку отсутствовать на уроке, если только на это нет крайней необходимости. И если она есть, то делать дежурство на этой должности, которая необходима. Есть вопросы по этому поводу? Я слышал, в московской группе там идет урок в зале, и тут на улице стоят, курят, обсуждают, что там, футбол обсуждают или что, я не знаю. Значит, выгнать их вообще. Человек может спать на уроке, устал. Надо попробовать его подтолкать. Но если нет, пускай спит. Но он на уроке. Он пришел присутствовать на нем, а не устраивать там посторонний какой-то клуб. И никакие не решать групповые вопросы. Якобы они такие важные нам, мы сейчас будем их решать вместе. У нас другого времени нет. Нет другого времени, не решайте. Значит, вы не умеете право решать. Назначим других решающих. У нас это очень жестко. И несмотря на это, конечно, люди уворачиваются, выходят перекурить, там чай делают и так далее. Да, кстати, чай. Должно быть дежурство, не один и тот же человек обслуживает. Все, что делается систематически, должно быть по графику, между всеми распределено как можно ровнее. Я знаю ребята, которые там сидят, я перед вами сижу с экраном, в это время там группа переводчиков на иврит и на английский, кинооператоры, на миксере там сидят люди, эти самые трансляторы, там человек 5 сидит. В итоге это огромная команда. Вы видите меня, кроме этого еще 10-15 человек. Но это виртуальный урок, это не наш урок. Но этих людей надо менять. И они не делают практически хорошо, если они это делают с каваной, что они это делают с душой, и это включается в их духовные усилия. Но в принципе, если невозможно при этом их присутствие на уроке, оно обязательно. Если бы они были в то же время прослушателями этого виртуального урока, я бы им этого не позволил. Почему я против того, чтобы Сенькина команда там 4-5 человек занималось бы, показывало бы вам спрашивающего, отвечающего, Везьмный Барух и так далее. Потому что там начинает быть целая группа, вместо того, чтобы присутствовать на уроке. Один человек, когда он смотрит на меня, ладно, так они меняются раз каждый день. Так он пропускает один урок в неделю. Да? Но это невозможно, если ты занимаешься техникой, одновременно думать и о группе, и о том, что сейчас изучается на доске и так далее. Невозможно. Принимите это во внимание. Хватит Копылову быть только на этом. Это нехорошо. И вы видите, иногда по его срывам, да, между нами говоря, что происходит. Это, мы в этом виноваты. Давайте больше об этом говорить и советоваться. Будет ли у нас новое имя вместо Бней Барух? Я, честное слово, не знаю. Это все не зависит от нас. Это как течет. Предлагайте свои названия. Возможно, они смогут заменить это имя Бней Барух, которое непонятно, которое надо объяснять. Я дал это имя вообще группе маленькой на моих учеников. Потому что я, как бы, все, что имею, все перенял от своего святого учителя. И поэтому считал, что ту группу, которую я создаю, я им это все смогу передать. То, что сейчас это имя распространяется на всю мировую группу, были уже много раз такие попытки найти какое-то другое имя, Академия Кабалы, это что-то еще. Если у вас есть какая-то такая идея, блеснет что-то такое особенное, и это действительно найдет оправдание свыше, и что значит найдет оправдание свыше, то есть действительно привьется, будет принято нами и вживется в нас больше, чем сегодняшний это Бней Барух, то, конечно, это будет хорошо. Почему нет? Чтобы это было более понятно всем людям на земле. С другой стороны, это имя дано по самому последнему каббалисту, который закончил собой всю цепочку каббалистов, нисходящих сверху вниз и подхваченных, передавших нам вот эту методику, с которой мы уже идем снизу вверх. Кроме того, Барух – это имя Творца, благословенный. Так что оно в то же время и по глубине очень важное имя. Это имя, которым назвал Бааль ха-Сулам все-таки своего первенца. Так что будем первенцами. Помогает ли духовно подниматься частое прослушивание каббалистической музыки и песен? Если это вам помогает, то помогает. Если нет, то нет. Я думаю, что не надо совместно прослушивать, то есть увлекаться особенно этим. Этот каждый человек должен, как сказать, ну, интимно в какие-то свои минуты, когда ему это приятно, интересно. Можно, конечно, вместе, там, когда есть собрание группы, там какую-то одну мелодию, смотря по состоянию группы, прослушать. Да, что у нас здесь еще есть? Так, значит так, все руководители региональных групп назначаются согласованно общим собранием всех руководителей и по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. И учеником Рава Лайтмана считается лишь тот, кто выполняет принятые съездом решения. Но это автоматически. Ученики не назначаются. Я не могу сказать, кто ученик. Ученик – это тот, кто выполняет эти условия, необходимые для духовного возвышения. Тот и ученик. В какую группу лучше ходить, Женя, занимающийся? В группу женщин или в жен, или в женскую группу? Не знаю, что вам сказать. Бывает такое, что в одном и том же месте, допустим, как в Москве, могут существовать различных несколько групп. И я это вообще приветствую. Приветствую. Кстати говоря, и у нас есть группа наша общая, центральная. Несмотря на то, что мы учимся на иврите, там в основном русскоязычные, то есть бывшие из России приезжие, И есть группа, сейчас создается совершенно независимая, отдельная, израильская. Мы увидели, что по ментальности эти две группы не могут быть вместе. Вы видите вместе с нами Гилада, Авиу, Орена. Вообще вы их любите, понимаете. Вы видите тех ребят, которые здесь есть, израильтян, насколько они вместе с вами и хотят быть вместе.

остальных, которым это трудно, и нет другого выхода, если это так, что сделаешь. Для тех надо создавать особые условия, и мы для этого так и поступаем. Сейчас мы начинаем открывать особые группы для, только для израильтян. То же самое на местах у вас, в тех реальностях, которые есть в России. Необходимо создать отдельную группу для более элитных людей, отдельную для более простых, может быть, отдельную для людей богемы и так далее. В России этот разброс очень сильный, там прямо на касты сегодня чуть ли не поделено общество, и очень трудно общаться между такими полярными, может быть, по общественному положению, состоянию людьми. Поэтому желательно создать, помочь им в этом. Что сделаешь? Такое условие уже существует, значит, надо помочь людям прийти в кабалу наиболее удобным путем. А потом это не имеет значения, с кем ты рядом сидишь, выпиваешь и обнимаешься. Поэтому создание разных многоплановых групп, оно приветствуется. То же самое будет проблема и в Америке, и во всех остальных странах. Надо подделываться под те реальности, которые там есть, чтобы максимально облегчить людям путь в кабалу. Поэтому быть в этой женской группе, в той, в какой мужской группе, не в той. Я лично приветствую то, что Слуцкер желает создать особую группу в Москве для того, чтобы привлекать туда политиков, бизнесменов, больших людей, которые не могут себе просто вот в глазах общества ходить куда-то там на какой-то завод, смотреть какое-то там каббалистическое кино. Общество не позволяет им это сделать. Они находятся в начальном состоянии под влиянием общества. Ничего не сделаешь, надо пойти им навстречу, создать другие условия. В виде клуба какого-то, в виде какого-то там аристократического кружка. И таким образом, в принципе, мы с ним и говорили, это и задумано было нами, вот такое выделение его в отдельную такую маленькую группу. Остальная московская группа не имеет к этому никакого отношения. Занимается по нашей программе, идет по нашей программе, участвует в виртуальных уроках. У них свой массер, все свое. Это абсолютно две разделенные группы. У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отделенная от нас. Мы иногда участвуем в общих каких-то акциях, они во многом нам помогают, естественно. Мы, если надо, помогаем им финансово или там физически, организуем там что-то для них. Но это совершенно отдельная группа. Так. Тут много записок с тем, что человек начал чувствовать, что все открывается, что вроде бы экран открывается, что это кратковременные ощущения, которые все, каждый из нас в какой-то мере прочувствовал, и они еще будут у нас вдруг появляться, постепенно исчезать, вдруг появляться, постепенно исчезать. Это будет, пока мы все-таки не создадим вот это вот желание. Настоящее желание к настоящему ор-апса, к настоящему исправляющему свету. Что же на самом деле он должен в нас исправить? Если это будет нами полностью осознанно, и затем к этому мы устремимся, ничего больше не надо. Действие, оно происходит свыше светом, Творцом. Сегодня мы прощаемся с большой частью наших друзей, которые, это московская группа, да, основная ее часть, которая сегодня улетает. Что я хочу сказать? Когда я пришел к своему раву, буквально через недельки-полторы, там умер один из них, потом умерла там мать у учащихся, там у нескольких учащихся, у братьев. Я был поражен, насколько эти люди бессердечны. Умер товарищ, выпили и как будто забыли. Умерла мать, там четверо или пятеро братьев занимались вместе. Умерла мать, я пришел к ним на... ну, что называется, поминки, это когда сидят неделю, шива, так называемую.
Они сидели, болтали между собой, со мной разговаривали о каких-то отвлеченных.

некоторых вещах я до этого заходил тоже в такие семьи, где скорбят по усопшему, там слезы, тихо, все сидят так, все это в такой скорби, а здесь нормальная обстановка. Потом мне это уже стало понятно, но сначала было очень непонятно, совершенно дикое отношение как бы к таким вещам, к расставаниям тоже. Потому что мы все идем вперед, мы идем в лучшее, мы идем в будущее. Никогда нет ухода от хорошего к плохому. Есть только от хорошего к более лучшему. Это не то, что я вас сейчас настраиваю, делаю какую-то психологическую вам подпитку. Это на самом деле так. Потому что даже самое худшее состояние, которое сейчас будет проявляться в нас, это всего лишь кли, проявление кли более высшего состояния, более лучшего. Более высшего, чем прошлое. Поэтому надо постоянно жить по модулю, а не по знаку. Плюс это или минус. А жить по модулю, что я всегда все в большем состоянии нахожусь. Это обязательно. Без этого не может быть оправдания действий Творца. Без этого человек не может быть близок к Творцу. Если мне плохо, значит, это Творец же делает плохо. Кто же еще делает? Этим я удаляюсь от Творца. Если мне плохо, но я понимаю, почему он мне делает это плохо, и я ему благодарен за то, что он меня проводит через такие низкие состояния, значит, я уже этого заслужил, я уже могу это вынести и оправдать его, значит, это уже становится хорошо. В каждом состоянии оно хорошее или плохое, каждое состояние хорошее или плохое, оно оценивается, ощущается только в мере введения в него Творца, в любое самое страшное состояние. Введите туда Творца, начните немножко понимать, немножко осознавать, что это исходит от него, что он единственный, который вам это делает, мгновенно это состояние смягчается, становится сладким. Оно так и называется амтака. Амтака, то есть подслащивание, моток сладкий. Сразу же. Потому что вообще все отрицательное – это отдаление света, отдаление Творца. Приблизьте его к себе, вы увидите любое состояние хорошее. А тем более, когда он вам поддает все время ваш эгоизм, старается понизить, а вы все время сближаетесь к ним, вот тут вы растите себя, он дает вниз, расширяет ваш эгоизм, а вы при этом устремляетесь все больше вверх. Ваш уровень, ваш парцов растет. Поэтому никаких слез, никаких прощаний тут с нами быть не может. Мы должны чувствовать на самом деле себя, все группы, как мы вместе сейчас чувствуем себя. Пытайтесь начинать видеть друг друга внутри, в нашем общем устремлении. И вы вдруг обнаружите, что оно действительно есть, это общее кли. Потому что оно существует, вы его не видите. Я вам говорю из того состояния, в котором вы существуете на самом деле. Уберите вот эти тела. И вы увидите общее одно устремление вверх. Живите в нем. Мы уже должны перейти на этот образ существования. Вы тянетесь назад. Перестаньте, обрубайте концы все. И также не будет иметь значения, живые мы или мертвые. Ничего не будет влиять ни на что. Нет тела, есть тело. Да сейчас их уже нет, этих тел, в наших ощущениях. Нет, мы не относимся друг к другу через тела. И все. Важно ли читать материалы про себя или вслух, не имеет значения. Материалы оборванные или не оборванные, тоже не имеет значения. Да ничего не имеет значения, только ваше устремление. И у меня есть такие обрывочки от Баля Сулама или от моего Рава, такие писюлечки, у меня их много, целые папки, вот, оригиналов. И я читаю там маленькую вот такую вот, там 2-3 слова, и главное, что во мне это вызывает. Если два человека имеют внутренние группы, то
то как лично объединить эти две внутренние группы в двух разных людях в одну группу? Я немножко не понимаю. Два человека, у каждого из них своя группа. Как объединить между собой группы? Я не знаю, надо ли объединять. Не всегда одна большая группа лучше, чем две разных. Пускай эти две разные группы стремятся быть как одна, но не будут одной. Для них в таком случае есть возможность работать на это объединение. Это важнее, чем «О, мы одна группа, нам внутри нечего работать, мы группа». А так вам будет ясно, что вы разные. Почему Творец создал нас всех сейчас разбросанными по поверхности земного шара и разными, и в разных местах? Для того, чтобы мы стремились к объединению. А на самом деле, если бы мы вот так вот вместе собрались бы в одну какую-то, на иврите называется хамула, как называть? Коммуна или там, да, не, клан, да, допустим. Ничего бы с этого хорошего не получилось. Мы должны устремляться. Устремляться. А физически объединяться, я не считаю, что это, как правило, ничего в этом хорошего нет. Наоборот, устремляйтесь вперед, каждый пускай проявляет свою индивидуальность. Общими между нами должны быть намерения. Физическое объединение нескольких групп, там, или в Нью-Йорке там 10 групп, пускай будет 200 групп. Какая разница? Каждый в своем районе, каждому удобнее где-то добираться ближе, организовывать какие-то маленькие акции здесь же на месте, где он находится, советоваться с остальными, сообща собираться вместе со всеми в одну какую-то большую компанию. Пожалуйста. Но я не считаю, что объединение, оно дает само по себе результат. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Их нет, старых состояний, просто нет и все. Нет старого, нет прошлого. Вы видите, как в Торе наказана жена Лота? Превратилась в соляной столб. Оглядываться назад нельзя. С одной стороны, мы должны пытаться ощутить сейчас стыд, с другой стороны, не уходить в левую линию. Как это совместить? Левая линия, стыд – это очень хорошее состояние, над которыми мы должны себя строить. Стыд – это постоянное чувство, которое должно быть у вас и проявляться как чувство ответственности перед всей мировой группой. Если я где-то, в каком-то месте, как-то нахожусь в действиях, а особенно в мыслях, которые не связывают меня с моими всеми остальными мировыми товарищами, я должен ощущать стыд. Значит, я сейчас, хотя и нахожусь в одной лодке с ними, но гребу в обратную сторону, сверлю отверстие, врежу им. Любое отклонение, любое прерывание на одну минуту даже совместного нашего усилия, устремления – это предательство. Я вам говорил, приводил пример, Раф тоже все говорил об этом примере. Муж говорит жене, на 5 минут в неделю я провожу время где-то в другом месте. Согласится ли на это женщина? Это значит, что значит все остальное время он тоже не с ней. Так ведь? В устремлении, в любви, в слиянии не может быть перерыва. Если он есть, это уже брак. Это очень правильный пример из нашей жизни, потому что корень и следствие в нашей жизни, они точно такие же. Ну, не знаю, что еще вам сказать. Мы должны понимать, что свыше нам дается все. Творец предоставляет абсолютно все условия, максимально оптимальные в каждое мгновение, высчитанные относительно всех нас и каждого из нас, и всех нас вместе. Поэтому не надо искать других обстоятельств, следующего мгновения, или там какого-то лучшего моего внутреннего состояния, или лучшего в мировой группе, или еще каких-то обстоятельств, более худших или более лучших, которые нам помогут в чем-то.
Каждое мгновение, оно оптимально по своему проявлению к нам. Поэтому тут вот остались записки, знаете, как говорится, но конкретно, что нам делать? А конкретно нам оставаться все время в самом целеустремленном, возвышенном состоянии с ощущением общности локтя друг друга постоянно. И сквозь это ощущение жить каждый у себя и действовать дома, на работе и в наших группах, в распространении, во всей нашей жизни. Давайте обмениваться, впечатлениями, опытом в этих усилиях и поддерживать друг друга. Если мы с вами быстренько, удачно найдем наше соответствие не просто к окружающему свету, к исправляющему окружающему свету. Что такое Ор-Апсак, который должен на нас подействовать? Подействует в мере нашего сопряжения с ним, нашего подобия ему, когда наши желания будут действительно такими, которые наши желательные исправления будут такими, которые действительно он может исправить, тогда он сразу же и подействует на нас. Насилия в духовном мире нет. Свет не может подействовать и исправить меня насильно. Я должен пожелать именно того исправления, которое он должен мне принести. Это зависит поэтому только от нас. Сформируем это желание, проскочим. Потому что первую часть мы с вами всю в этот раз прошли. Объединенная мировая группа прошла целый период, целый цикл состояний. И я этому очень рад. Я не думал, что мы это успеем. Оказалось, что 3-4 дня для этого достаточно.

0: Я очень вам признателен. Я очень доволен проведенным здесь временем, эффективно проведенным на самом деле. Поразительно, насколько действительно мы смогли, мы были к этому готовы и получили помощь свыше. Насколько нам повезло действительно провести эти дни максимально в устремлении, в сближении. Как себя вели люди, насколько они пытались, старались, насколько наше общее намерение их возвращало быстро внутрь, как они следили даже за порядком, за тем, чтобы не разбрасываться внутренне и внешне. Это даже поразительно. Я этого не ожидал. То есть... Действительно здорово. Надо благодарить Творца за то, что он нам это сделал. И это залог того, что действительно мы являемся той частью, тем, той основой, из которого и произойдет создание последнего поколения. Вот... Сейчас там мне совершенно ясно просто, до какого этапа мы дошли и что в нас надо внутри формировать. И в ближайшее время виртуальные уроки, наша переписка будет этому посвящена, и мы будем отрабатывать в себе эти действия. Был также вопрос, переход Махсома. Переход Махсома – это вот это следующее состояние. Наше общее, кли, у нас его совершенно не было. Нам сейчас надо создавать это общее желание. Нам надо пройти полностью из нашего общего желания вот это эго, которое мы получили первый раз. Мы получили его сейчас общее. Сейчас мы будем получать общее падение на то возбуждение, которое вместе создали. Поэтому первый раз создана какая-то связь между нами, и первый раз сейчас будет проявляться разрыв между нами. Это первый раз, если мы на нем сделаем устремление к тому, чтобы создать эту связь между нами, этот разрыв убрать, тогда мы естественным образом вызовем именно проявление окружающего света в виде ор-апсак. И исправимся. Теперь прохождение Махсома, оно должно быть обязательно вместе, когда мы собираемся, Пейсах, Суккот, или там еще какие-то, не обязательно. Оно может произойти... в любое время, через неделю, через месяц, неважно когда. Мы не должны для этого вместе сидеть, выпивать и танцевать. Поэтому ждите его ежесекундно. Так и сказано, что человек должен ежесекундно ждать появления Машиаха, то есть избавителя, вот этого вот Орапсак, он называется Машиахом, который вытаскивает человека, исправляя его, вытаскивает его на уровень высшего мира. Мы с вами изучили, что человек выходит из Египта. Сначала он погружается в Египет, в минусовое кли. Потом получает, значит, плюс, эту Тору. Потом, естественно, с этой Торой строит себе идола и так далее. Разрушает это все. Это то, что мы сейчас будем ощущать на себе разрушающие связи. И потом потихонечку входит в пустыню, начинает строить, доходит до строительства храма. То есть полностью, когда Малхут и Бина совмещены вместе. Так вот, в человеке, когда он начинает себя строить, значит, у него Хейсет, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Исот, 6 дней, это 6 дней Суккота, когда на него действует окружающий свет, а когда он уже входит в Малхут, этот окружающий свет, это и называется Лейл Ошана Раба, на 7-й день. И когда входит свет в Малхут, это называется праздником Симхат Тора. Симха, Самеах – это веселье, веселье Торы, веселье света. Какое же есть веселье света, если он может войти в кли? Вот это вот, вот этот 7-й день, он это олицетворяет. Это уже 7-й день, после 6 дней, после исправления всех 6 свойств, когда Малхут входит и наполняет сам эгоизм, но она этот эгоизм заполняет всего лишь вак, так называемый. То есть не полностью весь Орхухма, а вагды хухма, слабый свет. Тут отсутствует еще кетер хухма бина. Вот кетер хухма бина будет присоединяться в праздник Пурим. вот этот переход, как бы от 6 на 7 день, это будет сегодня ночью. А завтра мы уже с вами празднуем эту Симхат Тура, этот день, и выходим из суки. Завтра вечером мы должны покинуть суку, и нельзя больше находиться в суке по законам вообще. Потому что человек уже все, перешел в следующее состояние. Нечего сожалеть об этом, нечего стремиться обратно к этому, только вперед и выше.
1: Только вперед и вверх. Давайте проведем семинар, подытоживающий, что мы слышали и что мы хотим взять в реализацию в десятке. 6 минут.
2: Очень сильный урок, мы все получили от Рава. Одним словом можно сказать распространение, как раз внешнее распространение, которому Рав придал столько важности. Мы удостоились быть в группе, где товарищи все время работают как раз над этим. Придем на следующий уровень, и все, что Рав говорит, происходит в реальности. Мы видим, есть еще куда продвигаться. Продвигаться в основном наружу, и не только ради людей, это придет к развитию, продвижению нашей группы.
1: Да, очень сильное впечатление, мы видим, насколько много мы прошли разных этапов, пути, и насколько много этапов мы опыта накопили, как развиваться. Прежде всего, опыт Рава, группы дает ощущение уверенности. То, что у нас есть большой опыт и ощущение, что мы можем с этим отношением поиска, как развивать мировое кли, десятки, продолжим это и достигнем цели, которую мы очень хотим достичь.
2: Раф напомнил, что было несколько групп в Москве. И здесь тоже. Начали развиваться группы в Израиле, не Петах-Тиква. Он упомянул, что это разные ментальности, и не значит, что все должны быть именно в одной группе. Большая важность, почему важна какая-то региональность, если мы говорим про Израиль. Каждая из групп имеет свою уникальность, свою природу. Как раз ты где-то перекликаешься с Конгрессом.
1: Да, это очень актуально, что взять десятку. Все, что мы чувствуем, как поместить Творца. Это действительно подслащение состояния, это всегда помогает. И если есть какие-то конкурсы, соревнования только в том, кто больше отдает, кто больше любит, кто больше объединяет, а не тот, кто более умный.
2: Мое «я» только для того, чтобы соединиться с другими.
1: Да, он сказал, не ты заканчиваешь работу, а мы должны усиливать связи между нами, между мировым кли. И он там подчеркнул два момента. Во-первых, не соревноваться ни в чем, кроме как любви к товарищам. И распространение, мировое распространение.
2: Несколько моментов, которые я слышу. Любое духовное действие зависит только от нашего намерения. То, что остается как различие в каждом из нас, даже если это мужчины и женщины, устремление к Творцу, чтобы прийти к просьбе, чтобы поменять все отрицательное, что есть между мной и товарищами, недостаток желаний, сил, усталость, в общем, все, что связано со связью с товарищами. Вот это вам не должно поменяться. чтобы я увидел все, что мне необходимо.
1: Да, каждое действие должно начинаться с Творца и заканчиваться на нем, на просьбе к нему, иначе это пустые действия, которые ни к чему не приводят. Это непросто. Мы должны развивать стремление прежде всего, стараться объединяться, получать свет, еще дополнительный авиют, и потом поднимать ман. И Рав говорит, что только свет Апсак может нас исправить, и откуда он исходит? Из нашего мана, когда мы понимаем природу, которая не дает нам объединиться и попросить Творца. И мы просим, и приходит свет, который только и может нас исправить. Но есть требование, потребность, в соответствии с этим приходит свет. Хухма, бина, когда мы просим быть как бина, как мы можем себя исправить, изменить.
2: Рав начал с того, что можно сказать о вас, что мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, как мы объединились, что мы сделали. Если не получилось то, что хотели, значит, не готовы кли. И вся его беседа была о том, как построить кли со всех сторон. Во внутренней работе, во внешней работе, как быть на связи. Потом говорил о свете Апсак и еще говорил о том, что нет лишнего продвижения, есть только общее продвижение. Это нужно понять.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем этот прекрасный урок, который мы слышали от нашего учителя. Также возможность для каждого из нас вспомнить, насколько мы должны благодарить нашего учителя. В этих уроках можно увидеть, сколько силы он передает. Я даже не называл это уроками. Это как серия воспитательных таких бесед. Он практически затрагивает каждую тему. И я думаю, что неважно, когда человек приходит, и когда он видит эти уроки, участвует в них, он может увидеть, как развивалась наша мировая группа, и много основ он закладывает на этих уроках, которые потом превратились в очень значительные процессы. Я хотел кое-что зачитать из этих уроков. Один из отрывков, Рав говорит там так: если в прошлом мы чувствовали и хотели, чтобы этот свет в каждом из нас продвигал его лично, то сегодня мы должны постепенно понять, что нет личного продвижения. Продвижение может быть только в той мере, в которой связано с другими. И второй Рав говорил об общем устремлении нашем, что только из общего стремления мы формируем необходимость в ощущении Творца. Давайте постараемся это реализовать вместе за то время, которое у нас сейчас есть.
2: Да, много всего. Я как раз бы хотел подчеркнуть, что Рав говорил об Бней Барух. Еще в те времена задавались вопросы, поменять ли имя или не поменять. Это сложно произнести и выразить на английском, на русском не совсем понятно. Все это мы обсуждали. Кстати, готовьте вопросы, у нас есть полчаса. Так мы, когда готовились к уроку, подумали, что правильнее было бы, чтобы после такого урока, мы его посмотрели, кстати, вчера, и увидели, что есть много и организационных моментов, и групповых, которые релевантны на сегодняшний день тоже. Можно задаться вопросом, где мы сегодня относительно всех советов, которые получили 23 года назад. Поэтому хотели бы, пока вы готовите вопросы, прояснить вопрос, чтобы в каждой десятке, не каждый сам по себе, а в десятках, поговорили бы, что мы можем еще добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух.
0: Да, что мы как десятка можем добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух, как вот Рав говорил тогда. Рав определил образ группы, но можно как-то, каждый пусть заглянет в себя, каждая десятка пусть заглянет в себя, что мы можем добавить, чтобы соответствовать тому, что Рав говорил.
2: И тут акцент как раз на десятку, потому что в то время мы не были поделены на десятки. Так вот сейчас, по прошествии стольких лет, каждая десятка пусть сделает такой анализ и проверку, где мы относительно этих критериев, выполняем ли мы те советы, которые дал нам Рав. Пожалуйста, 6 минут.
3: Да,
0: наш путь — это прежде всего прийти к любви к товарищам. Как мы можем почувствовать друг друга, заботиться друг о друге. И в десятке, когда мы это делаем, согласно этому, мы можем называться учениками Рава. Это много выяснений, работа, идти выше знания, и вместе с этим распространять каббалу в мире.
2: Да, получили много советов от Рава, и они актуальны, все актуальны. так как Муша сказал, мне лично близко то, что если у нас есть такая доска, может быть, виртуальная такая доска, было бы видно, кто сейчас рожь десятки, чем заняты на протяжении недели, какие есть тавкиду товарищи, может быть, подготовки, может быть, кому нужна помощь. В общем, такая актуальная информация, что была перед глазами, где поддерживаем друг друга.
1: Может,
2: что-то еще? Продолжайте.
0: Да, Аарон, вроде бы, организовал такую систему. Еще я слышал Рава, что было много разных групп, которые распространяли, делали флайеры и прочие вещи, но не были связаны с центральной группой. И поэтому каждая десятка должна быть связана с центральной группой, должен быть дух Небаруха. И поэтому очень важен региональный конгресс, чтобы мы смогли включиться в этот именно дух группы.
2: Да, глубокий вопрос внутренний. Подхожу ли я?
3: Если схуд каха,
2: если
3: Бен Барух,
2: право считаться Бен Барух. Нужно спросить себя, насколько я вкладываю. И хорошо почувствовать и стыд относительно всех. Где ты находишься? Да, это осознание зла, которому нужно приходить еще и еще раз для того, чтобы подниматься над всем происходящим. Но, в общем, быть Небаруха — это значит осознавать, к чему мы стремимся и где я нахожусь.
0: Да, мне всегда было сложно добавить, сказать, что еще можно добавить. Потому что я как бы уже выполнил все советы. Но все-таки Рав сказал, я существую только, чтобы соединиться с другими, и десятка тоже для этого, чтобы соединиться с другими десятками. И в этом региональный конгресс нам может очень помочь.
2: Еще дал внешние советы, правила, как себя вести, что не делать. Так прозвучало заниматься распространением, любовью к товарищам, источниками, не открываться от урока. Может, еще в самых низких состояниях, которые уже даже оправдываем, но именно это ведет к росту.
4: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, כמה, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, וכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה...
0: Каждая духовная работа, внутренняя работа, это и есть реализация. И всегда есть внешний уровень, как мы приводим в соответствие свою жизнь, но внутреннее изменение — это все равно, что ты кладешь себя на операционный стол и позволяешь вот так вот, чтобы происходила эта реализация.
2: Я вижу, что после всех советов Рава, насколько мы сосредоточились на работе в десятке, это основная работа, нет более важной. Из всего этого то, что Рав говорил о распространении, насколько все это мы должны передавать. И сейчас региональный конгресс, работа с сообществами, все это очень продвигает нас.
0: Да, и мы говорили, что личное продвижение, Рав сказал, что нет такого. Абсолютно четко. Есть только общее продвижение. Я должен прийти к состоянию, когда я забочусь о товарищах.
2: Сейчас поговорили с Авио, и очень интересно. Он говорит, будто видит, а он видит эти уроки в первый раз, потому что был в то время в организации всех этих конгрессов. А как раз наоборот, я был ответственный за контент, и поэтому да, был на всех уроках. И сейчас все поменялось, я сейчас ответственный за организацию. Смотрите, 2000 лет назад Раби Акива сказал, возлюби ближнего как самого себя. Рав говорит на каждом уроке, объединяйтесь. И мы говорим сейчас, сколько нужно выполнить действий, сколько есть критериев, сколько движений в материальном мире нужно сделать, чтобы к этому подойти. К простому действию, объединиться. Все о нем слышали и слышали. Но сколько всего, действительно, на одном уроке сколько нам Рав рассказывал. Разумеется, каждая десятка, каждая группа может здесь сделать просто целый список того, что нужно выполнять. Будь то во внешнем и во внутреннем, что делать, о чем думать, чтобы прийти к состоянию, которое называется объединение. Ну и, конечно, только сейчас мы начинаем понимать, что без Бааль Сулама, Раба, Раша, без Рава, который объясняет все это день за днем, проводя нас такой воспитательный процесс, никаких шансов у человека достичь результата объединения. Ладно, вопросы, пожалуйста, относительно конгресса, организации, группы, все что угодно. Все, что слышали, все, что можно реализовать уже сегодня, как-то внедрять сегодня, реализовывать. Пожалуйста, вопросы.
0: Я хочу спросить из того семинара, который мы провели, из ощущения объединения в десятке. Я в десятке с Руи Мироном, он отвечает за контент конгресса в Петах-Тикве. И вопрос, очевидно, многие товарищи тоже его задают. Мы учимся, мы слышим от Рава, что Творец и Духовное раскрывается в границах десятки. Рав постоянно говорил об этом, когда товарищи собирались где-то физически на конгрессе. Мы на перерывах включали, собирались, но именно на семинарах. На уроках Рав все время нас возвращал к тому, что мы должны проводить наши семинары в десятки. Даже если я далеко поехал, полетел, все равно нужно соединяться в десятках. Сейчас мы входим в три дня интенсивного объединения со всем мировым кли. И мой первый вопрос. Как мы следим за тем, что все, что мы будем переживать, ощущать мощь вот этого мирового кли, все это величие, все это чувство, как нам передать потом это в свою десятку, чтобы не было какой-то замены, что десятки мои недостаточны, не чувствую это в работе, и сейчас я компенсирую это мировым кли. Как мы помогаем друг другу, чтобы все эти вещи мы могли бы собрать только хистроно, только вот эти рекомендации, советы, которые мы принесем в десятку, чтобы не ошиблись и не совершили какую-то ошибку вот в этом общем объединении, чтобы замутило нам как-то хисарон, чтобы дало нам новизну, которую мы можем дать своей десятке. и во время конгресса, и в подготовке. Я думаю, можно сказать лыхаем, я думаю, Юрий чувствуется его горящее сердце, и насколько он заботится о десятке, о том, чтобы мы были, следовали словам Рава. Как? Я не знаю. Но то, что ты здесь упоминаешь это, и то, что мы сейчас думаем в этом месте, это уже очень важно. Мы понимаем, что вся духовная работа происходит внутри десятки. Это мы понимаем. Я надеюсь, что мы понимаем. Если нет, то мы помогаем друг другу это понять, и Рав помогает нам понять это практически на каждом уроке. Но вместе с этим мы на конгрессе пробуждаем снизу, мы хотим пробудить друг друга снизу. Также и в более широких группах, как ты сказал, и на семинарах, и на других мероприятиях. В смешанном формате будут сидеть товарищи из разных рамок, в разных форматах. В Петах-Тикве, я знаю, очень важно для товарищей во всем мире, но это не единственное место в мире, есть и другие места, и для них встреча — это уже очень большое событие. Множество товарищей, подавляющее большинство наших товарищей в мире, у них нет ощущения каждый день сидеть среди там 100-200 человек за столами, в ощущении полного зала. Поэтому уже сама встреча — это очень важное, значительное мероприятие, физическая близость. Рав сегодня давал на уроке пример, что стоит смотреть урок, когда я вижу всех. И мы, на Барухе, всегда, как он рассказывал, хорошо мы видели друг друга, можно даже положить руку на товарища, так, приобнять его. Это ощущение, это важно, чтобы это происходило в мире со всеми нашими товарищами. Но смотри, допустим, наши товарищи, которые приезжают на стаж, да? Они на семинарах, каждый соединен, я посмотрел на них, каждый соединен со своей десяткой, но вместе с этим они находятся здесь на стаже, они впечатляются друг от друга, они получают большие силы друг от друга, и они сидят в зале, это не их десятка, они получают много воодушевления, мы слышим это от них, как они воодушевляются друг от друга, и это каждый берет, и несколько из них показали мне, вот, и как раз сейчас я передаю это своей десятке. Я думаю, это прекрасный пример, практический пример, как человек получает воодушевление от более широких рамок, от более широкого формата, и передает это в свою десятку. Он понимает, что он свою работу будет производить в десятке, так каждый товарищ это приносит. Это, кстати, правильно не только для конгресса. Мы стараемся передать воодушевление, важность, величие в десятке. Откуда у нас еще будут силы? Мы получаем силы от товарища. Думаю, это всем понятно. Я утром просыпаюсь благодаря товарищам. С одной стороны, это правда. Нужно заострять и подчеркивать, что вот это как бы бегство от десятки. Мы не убегаем от десятки. Не то, что мне в десятке плохо, я убегаю в другое место. Нет, в десятке прекрасно. А если нет, я должен работать над величием товарищей, чтобы почувствовать, что это прекрасно. Но чтобы укрепить десятку, чтобы привлечь в десятку дополнительную силу, чтобы углублять и продолжать работу. Между нами нам нужны дополнительные средства, силы. Всем нам не то, что одна десятка хорошая, другая нехорошая. Нет, все. И вот это впечатление, воодушевление мы можем получить от более широких рамок. Сила, количество, может быть, какие-то другие форматы или примеры, которые я вижу у других товарищей, другие десятки, другие рамки. Это прекрасная вещь. Это меня не уводит, не отдаляет, не то, что я думаю сейчас, что «О, товарищи сидят передо мной». И они наши ученики, они сейчас не находятся со мной в одной десятке, но это наши товарищи, не посторонние люди. Мы не говорим сейчас о каких-то посторонних обществах. Они могут говорить на другом языке, но я могу взять множество примеров, воодушевления. Зависит от моего отношения к ним. Если я буду видеть их великими, если я захочу, конечно, и давать им тоже величие, важность и примеры. Итак, мы смешиваем все эти силы, которые есть в мировой группе, и каждый передает это своей десятке. Снова производим работу, снова продолжаем. Мы никуда не выходим и никуда не убегаем. Наоборот, мы хотим углубить работу в десятке.
2: Может, слово не только хочу технически сидеть, потому что, например, я еду сейчас в Америку, и поэтому не смогу сидеть, да и времена, часовой поезд другой, со своей десяткой сидеть не смогу. И буду с другими товарищами, которых тоже, кстати, 20 лет знаю. Хочу взять все их впечатление и воодушевление, а потом передать десятку. Мы не раз говорим о мировом клее, приводим примеры, и нужно возобновлять все это. Мне кажется, что это как раз достаточно понятно. Иногда тоже слышали, там чуть ли не предательство, если я покидаю десятку. Он никуда не покидает. Ты все время с ней. Есть время, когда мы назначили. Ты как с семьей? Семья здесь. Я улетаю за границу. Я связываюсь с ними, рассказываю, что происходит, что я сделал. Точно так же ты. Держи в курсе все, что у тебя в десятке. Ну и правда, давай как бы в пропорциях раз в год, сколько уж там мы встречаемся. Думаю, что это может привести к мощности намного больше, чем сегодня есть в наших десятках.
0: Еще вопросы? Или это... или мы ответили?
5: Туда.
0: Сегодня мы слышали от Рава, что нас, что распространение нас соединяет очень мощно, и в Петах-Тикве есть много мероприятий, разные там дежурства, разная работа. Что из этого считается распространение? Вот сейчас мы видели урок 23 года назад. Что считается распространением?
2: Не думаю, что что-то изменилось так же, как когда-то. Человек приходит и занимается уборкой в здании, кто-то выносит мусор, кто-то дежурит. Есть люди, которые не выходят из кухни. Это все тоже распространение. Может быть, внутренние, это разные виды распространения, но наверняка. Может, можно было в последнее время подумать, когда Рава меньше сил говорить о распространении. По-видимому, может показаться, что это не важно, важно больше сосредоточиться на десятке. По себе я знаю, что никогда не слышал от Рава, что хоть когда-либо на каком-то этапе он говорил, что достаточно распространять. Мы уже все сделали, теперь нужно подождать. Я считаю, что достаточно говорил об этом с Равом. Скажем так, с точки зрения организации, мы не знаем, не можем привести организацию к состоянию, когда у каждого была бы роль предоставить каждому какую-то обязанность. Но человек должен об этом заботиться сам. Это как массер, это как присутствие на уроке. Я не представляю себе, что человек, у которого нет тавкида, нет обязательства постоянного, то, что он находится в служении группы. Да, может быть, раньше было проще, потому что было больше каких-то физических действий. Можно было выйти, раздать газету. Рав предлагал делать какие-то еще действия, у которых не было, может, нет никакой пользы, кроме объединения. А сегодня из-за того, что я больше и виртуальный, когда-то была группа 100 человек здесь, и все. Причем мы все равно большинство групп, они все были физические, а сегодня наоборот, большинство виртуальное. Если нет каких-то особых талантов, не могу сказать, насколько у каждого есть постоянные обязательства. Но вот в те времена, в 2004 четвертом, пятых годах в Ситрине. Мы говорили, что каждому должен быть тавкид. Марик, Авиу тогда говорили. Было несколько, пару месяцев, когда не было какой-то постоянной обязанности. Я был ответственен только за групповые проекты. Не было чего-то постоянного. Я помню пару месяцев.

0: Проверка звука.
1: Звук отличный.
0: Не слышал. Проверка звука.
1: Раз, раз. Слышно? Раз.
0: Да.

0: Шалом, хаверим, хаверот якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Добро пожаловать на урок. Изучаем первоисточники. Мы прошли очень особый период, когда мы встречались каждый день, и взаимовключались каждый день в очень такой особенной форме. Но мы ничего не завершили, мы никуда не выходим. Если бы вы видели, что тут происходит вокруг нас, мы тут в самом пике праздника. Мы здесь вокруг нас много товарищей и на экранах тоже. И мы готовимся к конгрессу, пробуждаем снизу, и сейчас будем изучать тему взаимовключения. Давайте начнем наш урок. Здесь Авио и Михаэль, и много стажеров. Давайте начнем наш урок.
2: Здравствуйте! Мы очень рады быть здесь вместе с вами. Мы уже ощущаем конгресс. Хотим подготовиться к конгрессу. Хотим войти в состояние конгресса. Мы уже закончили что-то вроде конгресса. Сейчас входим в подготовку к другому конгрессу. И так будем жить от конгресса к конгрессу и так далее. Что такое конгресс? Конгресс — это собрание. Поэтому мы хотим также собраться и внутри. И также мы хотим собраться вместе, хотим приблизиться друг к другу, прежде всего физически, а затем внутренне. И сегодня мы начнем говорить о важной теме, которая называется взаимовключение. Что это такое? Почему нужно это делать? Что значит взаимовключаться? Мы каждый день встречаем много разных людей в нашей жизни. Мы встречаем людей на работе, у нас есть домочадцы, есть товарищи в Небарухе. Вопрос, что такое взаимовключение, для чего нам нужно это делать, и какая духовная польза от этого. И если мы понимаем, что у нас есть от этого духовная польза, то как это правильно делать? Что скажешь?
1: Есть польза. Взаимовключение есть

0: очень большая польза. Если мы посмотрим на нашу жизнь, даже на материальную, все, что есть у нас, все богатство наших ощущений и чувств, это все производное от взаимовключения. Вся система, она состоит из взаимовключения различных свойств. Мы сейчас почитаем отрывки и посмотрим, что нам сказали каббалисты.
1: Да, мы начнем читать, будем слушать Рава вместе с нами здесь, наши товарищи и подруги со всего мира. Они приехали по программе «Стаж». И я думаю, вы уже видели их. Они уже стали у нас известными. И мы вас тоже приглашаем приезжать к нам и на стаж, и просто впечатляться, почувствовать, получить вот эти впечатления. Они очень яркие, я думаю. Вы слышите на уроках впечатления наших товарищей. Это дает много сил, и они проходят много разных состояний. Я думаю, что это очень помогает в духовном продвижении каждому. Каждый человек, где бы он ни находился, наш ученик, который хочет прибыть сюда на 2 недели, он может зайти на сайт, записаться, и мы, конечно же, к нему вернемся, точно особая программа. И в этих рамках проходят очень глубокий внутренний процесс, очень серьезный, который отличается от того, что человек просто приезжает, увидит, впечатлится, скажем, на конгрессе. Это тоже важно, но на стаже они находятся систематически, ежедневно. Группа людей проходит очень интересный процесс и в плане контента. И, короче, очень рекомендую. Да? Ребекка, ты тоже хочешь постажироваться?
0: Много-много лет назад я как раз сделала здесь стажировку перед тем, как я переехала.
1: Да, и с тех пор ты не прекращаешь. Ну, мы начнем, а вы задавайте вопросы, можно письменно, можно устно, как вам удобно. Наша тема еще раз взаимовключение и пробуждаем конгресс. Конгресс пробуждаем снизу, пробуждаемся снизу. Итак, первый отрывок Бааль Сулам говорит об этой теме, о которой мы сегодня говорили. Статья «Учение Каббалы и его суть». Самое удивительное в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали этого грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному, всемогущему и включающему в себя все вместе. Еще раз. Самое удивительное в этой науке — это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через нее, постепенно включаются друг в друга, переплетаются, соединяются, пока не приходят к одному, всемогущему и включающему в себя все вместе.
0: Да, мы видим это даже с нашей природы, когда соединяются два газа, допустим, водород и кислород. У нас образуется вода, водород и кислород. И еще те, кто изучают химию, знают, как соединяются два газа и становится, может быть, даже что-то твердое. Это можно сказать, что это даже чудо, поэтому он так пишет, что это самое удивительное в науке. И мы не понимаем, что происходит, когда наши свойства, мы на уровне человека, к людям, с нашими мыслями, желаниями, взаимовключаемся. Мы не понимаем, к чему мы должны прийти. То, что два газа там соединяются и образуется совершенно иная материя, как вода, мы видим, что это произошло. Каббалисты видят, что происходит, когда люди соединяются и взаимовключаются. Они видят, какое-то чудо происходит, что в этом взаимовключении образуется кли, в котором Творец может проявиться, и это является чудом. И поэтому мы организовываем конгрессы для того, чтобы мы вышли из десятки и взаимовключились с остальными людьми, кроме того, что мы и во внешней форме тоже получаем мощь, иную. Есть разница, если я сижу с 10 человеками или там с сотнями людей. Но вместе с этим мы говорим, что есть еще и тема взаимовключения. Это не то, что я там смешиваюсь с 1000 человек и получаю 1000 сил. Нет, это намного больше. В науке Каббала это называется умноженное на 620, в 620 раз больше. Это гематрия взаимовключения сферот. Может быть, это слышится сложным, но в конечном итоге человек, который приезжает на конгресс и немного вкладывает в то, чтобы сблизиться с теми товарищами, которых он меньше знает, может быть, может, только видел на экране, он, да, приходит к такому взаимовключению, и действительно происходит чудо. Это не то, что он там в разуме понимает, как это происходит, а просто он приводит в действие такие силы в природе, которые потом приводят его к состоянию его и его десятка, в котором дальше раскрывается Творец.
1: Посмотрим объяснение нашего учителя, посмотрим клип номер 4 и продолжим. Мы приглашаем вас посылать нам вопросы. Пожалуйста, клип номер 4. Взаимовключение — это очень особенный переход в исправлении нашего желания получать из того, что мы пока что не можем сблизиться друг с другом, даже коснуться друг друга, но вот взаимовключение — это буквально, когда я включаюсь, проникаюсь всем, что есть у товарища, а он тем, что есть во мне. И так постепенно мы становимся, как будто бы входим друг в друга все больше и больше, один в территории другого, есть у нас общая территория, общая такая область, и то, что рождается из этой общего места, это называется следствие. Поэтому он и говорит, самое удивительное в этой науке, то есть в науке Каббала, это ее взаимовключение. Иными словами, все детали грандиозного мироздания, пройдя через него, постепенно включаются друг в друга, переплетаются и соединяются, пока не приходят к одному, к всемогущему Творцу и включающему в себя все вместе. Именно вот из этого вхождения друг в друга, когда каждый включается в другого, мы исправляем разбиение, грех древопознания, когда и становимся единым целым. Более того, если не взаимовключение, если бы не взаимовключение, то мы не могли бы достичь наранхай. Это в 620 раз больше мы должны достичь, потому что вся польза от разбиения, когда все части разъединяются и перемешиваются во время разбиения, а потом еще больше включаются друг в друга, когда они исправляются, и от этого у нас есть взаимовключение друг в друга, всех совершенным образом, и тогда мы постигаем вот это единое понятие, то есть Творца. Итак, учитель говорит нам, что именно исходя из взаимного вхождения друг в друга, когда каждый включается в других, мы исправляем разбиение. И вот это и собрание, и взаимовключение — это очень два близких понятия. У вас есть вопросы, друзья?
0: Да, есть вопрос из системы Арвут из Украины.
2: Вітаємо, друзі. Товарищ запитує. Рав сказав, що неможливо на уроці зібрати.
1: Здравствуйте, друзья. Рав сказал, что в процессе урока можно готові з'єднатися на конгресі сотнею чи двома сотнями. Соединиться с несколькими десятками человек, и мы не можем, не готовы к большему количеству. Вопрос, готовы ли мы сейчас в преддверии этого нашего конгресса?
0: Смотри, мы не выходим из нашей десятки. Мы всегда десятка находится у меня в сердце? Не слышно? Или только ты не слышишь? Мы не выходим из нашей десятки. У нас также есть встреча десятки каждый день, и, разумеется, и в сердце мы держим это само собой. Но мощь, которую можно получить на таком конгрессе, как она, так и примеры, и все это вместе, ты потом приносишь свои десятки. Все эти вещи, их невозможно получить только в самой десятке. Даже если бы ты был в десятке Раби Шимона, ты тоже не мог бы прийти к такому уровню. Потому как взаимоключение, я тебе скажу, это очень интересная вещь, потому что 1 плюс 1 равно 3. Это против нашей логики. Мы видим, как я тебе уже сказала, что есть различные материал, который мы соединяем, и получается не сумма этих компонентов, а намного больше. Это не просто 1 плюс 1 равно 3, это взаимовключение. На логике Каббала мы говорим, что это в 620 раз больше. Теоретически можно прийти к такому взаимовключению в десятке между двумя, даже между двумя людьми. Но на практике мы видим, что этого недостаточно.
1: Да, не знаю, видели ли ты сегодня на утреннем уроке, но мы говорили об этой теме. Это очень существенный момент. Важно, чтобы мы поняли это принципиальным образом. То есть духовную работу человек совершает в десятке. И не следует путаться. Духовную, основную свою работу я выполняю в объединении между товарищами в десятке. Точка. Теперь я прибываю на конгресс. На конгрессе есть много товарищей, это не часть моей десятки, скажем. Ты, я не знаю, ты сейчас в Украине или в другом месте, но ты, очевидно, тоже, да, будешь на конгрессе в Киеве, там будет 200, может быть, 250 человек. Основная часть — это не из моей десятки. Как же, какова же моя работа с ними? В этом все дело, если ты будешь работать правильно, ты сможешь впитать от них много разных сил, состояний, впечатлений, воодушевления. Ты можешь дать это сокровище своей десятке, в которой ты будешь выполнять эту работу уже в объединении с ними. И наоборот, ты приносишь с собой свою десятку, примеры своей десятки, тип объединения в своей десятке, разные впечатления, которые есть лахем, то, что вы достигли в процессе работы. И все это происходит на общем конгрессе. Тогда возникает некое такое смешение, нечто общее. И это мы хотим, чтобы произошло на конгрессе, который называется «Пробуждаем снизу». Не то, что я сейчас нашел какого-то товарища, и я с ним как бы нам хорошо, нам с ним интересно сесть где-нибудь в углу вместе. Да, либо мы заняты каким-то, может быть, одной профессией, одними делами, или росли в одном месте и так далее. Но это не связано с духовным, даже если вы оба учитесь в Нейбарухе. Ребята сидят им хорошо друг с другом, и, очевидно, даже если они не были бы здесь, то они делали бы, наверное, то же самое. Но это не то состояние, которое мы хотим. Да, мы все целенаправленно выходим в поле, благословенное Творцом, в ту большую мировую группу, и мы хотим давать и получать воодушевление и впечатление. Мы делаем это целенаправленно, намеренно. Мы не выходим из десятки. Десятка остается в моем сердце. Невозможно выйти из десятки. Через десятку я соединяюсь с духовным. Поэтому очень важно понять, как я правильно работаю в этом процессе. Но если мы будем правильно работать, если мы все будем делать это вместе, то мы вместе можем получить очень большую духовную пользу. Это то, что мы надеемся сделать, чтобы это дало бы нам какой-то толчок каждому из десятки. Цель в итоге, чтобы каждый укреплял работу в своей десятке. Не следует путаться. Но вместе с этим мы хотим, чтобы было впечатление, я, допустим, ты сидишь сейчас перед экраном, ты, очевидно, ты один, да, ты прибудешь в Киев со всеми этими проблемами и так далее, будем надеяться, что все будет хорошо. Ты будешь сидеть со мной, сотнями людей. Это совершенно огромная сила, это очень важно. Мы хотим, чтобы это дало тебе и другим товарищам силы продолжать, снова сидеть перед экраном, и чтобы у тебя были силы от этого взаимного и всеобщего впечатления.
0: Есть тут вопросы? Пожалуйста.
3: To help friends that are opposite one each other.
0: Я хотел бы спросить, если как можно помочь товарищам, которые против друг друга?
1: Мартин спрашивает, можно ли помочь товарищам, которые не ладят друг с другом, есть у них разные проблемы.
0: Да, для того, чтобы их соединить, и в конце была хорошая материя такая. Ну, смотри, Творец знает, как это сделать. Допустим, на уровне неживой природы, у меня сейчас такой пример возник. Если ты, скажем, возьмешь натрий, допустим, металл и хлор, который является ядовитым газом, соединяешь их, и получается, что соль. Как эти две вещи ядовиты, и вдруг между соединение между ними дает съедобную вещь, соль, которую невозможно практически ни одну пищу приготовить без этого компонента. То есть тот, кто создал эту природу, он, видишь, как может это сделать. И поэтому самостоятельно мы точно не сможем это сделать, но можно это сделать с помощью посторонней силы. То, что два человека, они там не ладят, это у них нет никаких шансов, чтобы они там сблизились. Должна быть дополнительная сила. Так подумай, какая это сила может быть. Нужно искать эту силу.
1: У нас есть много опыта с разными людьми, которые не ладят друг с другом. И в основном это бывает из-за желания властвовать, из естественных свойств. Обычно это не связано с духовным. Это вопрос черт характера. Один хочет быть лидером, другой, один хочет диктовать или другой. И тогда возникает какой-то конфликт. Обычно это само собой не разрешается, но если группа сильная, если группа сильная, а не они сильные. Но если сильная группа, она может привести их к состоянию, когда они попросят помощи у группы. Когда они придут и скажут, мы действительно не можем поладить, это сильнее нас, попробуйте нам помочь. И я могу с тобой сейчас пройти каждую группу в мировом кли, и то, что ты говоришь, и те, которые сидят здесь, и те, которые на экранах, практически в каждой группе в мире есть люди, которые им трудно поладить друг с другом. По разным причинам, потому что естественным образом, когда человек начинает учиться, желание получать постепенно развивается, с другими вещами развивается желание получать, и человек становится, может быть, более агрессивным, с большим эгоизмом и так далее. Это совсем непросто, и это затрудняет продвижение учеников и десяткам, и даже в регионах, и это может создавать... Это требует много сил, потому что занимаются этим много времени. И это не просто... То есть это тут нет какого-то волшебного решения, а сильная группа должна их привести к состоянию, когда они поймут, что им необходима помощь от группы, и тогда можно начинать как-то достичь какого-то равновесия. Да, это непросто, да. И мы сталкиваемся с этим тоже. Еще вопросы, пожалуйста.
4: Есть такое известное явление среди нашей группы, когда... И наоборот, когда я приезжаю к кому-то, для меня усилия не кажутся такими большими, как тот, который делает конгресс на месте.
0: Когда ты приезжаешь на место, ты не очень-то ценишь свои усилия по сравнению с усилиями товарищей.
4: Когда ты так делаешь, ты думаешь, вау, это просто на самом деле
0: впечатляешься
4: этим.
0: Каждый раз ты очень впечатляешься тем, что делают товарищи для подготовки к конгрессу.
4: Но впечатления они остаются прежними, яркими или даже усиливаются.
0: Повторение вопроса. В чем это чудо, что ты каждый раз смотришь на товарищей, что они делают те же самые действия каждый год, подготовка к конгрессу, и ты все еще впечатляешься этим? Но ты же специалист по воодушевлению.
1: Я специалист по воодушевлению. Рабаш — это главный специалист в каждой области. И посмотри, что он пишет нам в 11-м отрывке. Я думаю, что это ответит на то, о чем ты спрашиваешь. Он говорит в 11-м отрывке так. Отрывок из статьи «Цель группы 2». Рабаш говорит в этом отрывке, чтобы было взаимовключение одного в другого, каждый должен отменить себя перед другим. Еще раз. Чтобы было взаимовключение одного в другого, каждый должен отменить себя перед другим. Теперь ты можешь заменить слово «взаимовключение» на «взаимовоодушевление». Чтобы было воодушевление друг от друга, то каждый должен отменить себя перед другим. И это происходит благодаря тому, что каждый видит достоинство своего товарища, а не его недостатки. Но тот, кто думает, что он немного выше товарищей, уже не может объединиться с ними. В этом проблема. Наша гордыня — это то, что нас хоронит. Нас хоронит. У меня есть гордыня, я вижу себя большим, я вижу товарищей маленькими. И тогда все, что делают товарищи, я не впечатляюсь от этого. У меня есть объяснение, почему они это делают. Этому легко, этот сильный, у этого хорошие условия, а этот прибыл из этого государства, тот из другого. И я не впечатляюсь и проигрываю. Я не получаю силы. Вокруг меня происходит множество вещей, а мне не удается получить от этого воодушевление, потому что я всех принижаю. А Рабаш говорит как раз наоборот. Я хочу возвеличить их, получить от них силы. И чем больше я их буду поднимать, возвеличивать, так я буду воодушевляться. Получать силы каждый день, каждый час, каждый раз заново. Да, это постоянная работа, не то, что сделал один раз и все. Нет, совершенно не так. Снова работать над собой, снова искать достоинства товарищей. Понятно, что не могу это сделать сам. Мне нужно окружение, чтобы все время мне напоминало, что мы хотим видеть достоинство товарища, а не его недостаток. Я спрашиваю тебя, ты не должен отвечать. Сколько раз к тебе приходит товарищ и говорит, послушай, вот этот товарищ, вообще просто, ну вообще никакой. Я не хочу слышать такие вещи. Мне вообще не важно, это правильно или нет. Это опускает. Я автоматически не смогу воодушевиться. Если ты мне скажешь какой-то негатив и товарищ, то в моих глазах этот товарищ опускается. Если этот товарищ сейчас, я не вижу его большим, то я не смогу получить от него силы. Я не хочу слышать это яд, это отрава, критика, постоянно говорить о товарище, а этот не такой, а тот другой не такой. Это естественно, понятно, что у нас есть естественные склонности это делать, но поэтому я хочу слышать только хорошие вещи от товарищей, только чтобы их поднимали в моих глазах, только чтобы они были важны в моих глазах, тогда я смогу воодушевляться.
0: Я еще усложню. Допустим, как Ерганат спрашивает, допустим, я не приезжаю на конгресс без предварительной подготовки, просто купил билет, и тут вижу, что все тут вложились, так для меня. Ну, конечно, я воодушевляюсь, это понятно. Даже если у меня есть немного гордыни, я все еще вижу, что товарищи здесь вложились.
1: Даже зависть во мне пробуждает. Я смотрю, Ребекка, какие усилия она сделала. Она должна была продать машину, пойти пешком. Разные всякие истории.
0: Но если я руковожу конгрессом, я менеджер, я
1: что
0: делаю...
1: Что ты там делаешь в пять раз
0: больше? Пять раз больше.
1: Только организуй.
0: Всех остальных. Как я могу от них воодушевиться?
1: Посмотри, с каким намерением они делают. Да? Ты всего лишь организуешь. У нас есть крепкая, хорошая организация. Тебе дали такие свойства характера. Ты можешь организовать конгресс, и ты используешь возможность, которую тебе дали сверху. Ты пока еще ничего не сделал, то, что связано с целью. Теперь переведи это в направление намерений. Сколько ты делаешь для того, чтобы все товарищи продвинулись? Делаешь ли ты это для того, чтобы действительно доставить наслаждение Творцу? Хотим ли мы, чтобы все продвинулись в этом, а не только я, большой такой организатор? Да, и в этом проблема, то, что Михаил рисует. Ну, это не проблема. Часть из нас, у нас есть естественные такие качества. Они умеют, они хорошие организаторы, или умеют хорошо писать, или там организовать собрание товарищей, чтобы оно было очень такое чувственное. Может быть, даже занимаются этим каждый день. Они могут там создать что-то. И теперь мы построили прекрасное собрание товарищей, и этим гордимся. Да? Мы всего лишь реализовали естественные наши наклонности. Нет пока в этом еще никакого духовного действия. Откуда начинается духовное действие? Когда мы начинаем говорить о намерении, почему я это делаю, почему я хочу, насколько хочу, чтобы товарищи продвинулись. И насколько я хочу, чтобы товарищи продвинулись больше меня. И так далее. Тут есть бесконечно всего. Тут наши товарищи захватили все вопросы, но мы им дадим, потому что мы их уважаем.
5: Скоро мы уезжаем назад. Наша стажировка закончилась.
0: Я Эдуард из Даблина, и наша стажировка закончилась, и скоро мы уезжаем домой. Мы возвращаемся к нашей реальности. Мы здесь подключились к силе Небаруха, впечатлились, вдохновились.
5: Развить или помочь, как поднять... Посоединить Небаруху, группу локальную, региональную. Что нам надо делать?
6: Эхэ в шарбе маком...
0: Как можно там, на нашем месте, сделать что-то? Михаил, я тебе отвечу. У нас сейчас была встреча с Равом, мы так сидели час, читали отрывки статей на тему взаимоключения, и я ему сказал, что есть очень много товарищей, которым не достает вас, Рав, им не хватает, что вы преподаете. И многие приезжали, чтобы вас услышать, а сегодня этого нет. И тогда я ему сказал, что я слышу от многих товарищей, что они в падении, им очень тяжело, они с трудом приходят на уроки. И Рав сказал, что верно, но не хватает распространения. В конечном счете ты сейчас возвращаешься в Дублин, и ты там должен сделать то же самое, что мы сделали тут. Здесь, когда мы начинали, ничего не было, мы работали, и поэтому так это стало. Поэтому каждый, кто возвращается на свое место, он должен заботиться о том, чтобы в его месте была группа. И Творец заинтересован в том, чтобы сердце... Творец не заинтересован только, чтобы какая-то точка в сердце была живой. Он хочет, чтобы все тело было живым. И поэтому он так все устроил. Он послал тебя туда. И каждый может сказать, у меня нет опыта, у меня нет сил. Но если Творец поставил тебя в какое-то место, это точно, что ты можешь там развить такое окружение, которое может дать тебе там окружение с таким же, не меньшим воодушевлением, как в Петах-Тикве, хотя бы раз в год, два раза в год. Кстати, такие же вещи мы видим из истории. Многие люди 3000 лет назад приходили в храм, учились там, проводили трапезы. У них требовалось несколько недель, чтобы прийти в Иерусалим, но каждый жил в своем месте. И каждый в течение года жил где-то и должен был сохранить это воодушевление и развиваться. Так устроен мир. Поэтому мы так ценим наших товарищей, которые находятся в 140 странах, и даже, думаю, больше. Каждый должен понять, что каждый в своем месте, с своей силой, которую Творец ему дал, должен это сделать. Разумеется, мы можем поделиться с вами опытом и помочь вам, но не более того.
1: Я бы добавил то, что мне кажется важным. Ты не возвращаешься домой. Ты возвращаешься в Даблин. Твой дом находится там, где находятся твои товарищи. Твой дом находится там, где находится Бней Барух. Он не находится также и в Петах-Тикве. Он находится в месте соединения товарищей. И теперь это объединение произошло сейчас здесь физически. Также завтра это произойдет на конгрессе, на котором ты будешь. Послезавтра это произойдет на утреннем уроке, а потом это произойдет на собрании товарищей. Мы живем в этом общем пространстве объединения между нами. Рав сегодня говорил об этом на уроке. Он все эти годы говорит об этом. Мы должны создать общее такое место, которое бы нас будет сопровождать все время. Понятно, что это не может быть физически, мы не можем все жить вместе. И это не получится, но это пространство должно быть сильным, чтобы это стало моим окружением. Конечно, там находится десятка, конечно, там находится мировая группа, и уроки, и РАФ, и все распространение. Там находится вся наша работа, и книги, и Бальцулам. Это наш дом. Там он находится, там я хочу жить. То, что я своими руками и ногами нахожусь в Ирландии или в любом другом месте и должен производить там разные действия, ну, что поделать? Вокруг есть какой-нибудь пейзаж, ладно, там есть снег, тут есть море, какая разница? Я хочу жить в этом внутреннем пространстве, в этом месте. Да, физически, когда мы находимся вместе, конечно, это понятнее. Но, кстати, это не всегда полезнее, но это понятнее, потому что нам легче, мы физически чем-то занимаемся, и нам легче. Но это нужно построить внутренне. Когда я иду на работу, когда я иду в магазин или в любое другое место, это дом, и там я хочу быть.
6: Хевзула.
1: Хевзула спрашивает, чтобы прийти к моему исправлению, я должен любить товарищей так же, как себя. Что значит любить товарищей, как самого себя?
0: Это как раз и есть включение, потому как любить, любовь — это связь, соединение, но любить так, как ты любишь себя, это уже взаимовключение. Тут есть два этапа. Первое — это приближение. Вообще начинаем с того, что начинается процесс осознания зла постепенно. Затем приходим к тому, чтобы не вредить товарищу, не делать ему то, что ненавистно тебе. Дальше начинается приближение, начинаются этапы любви или отдачи, это одно и то же. И потом, как ты начинаешь заботиться о нем точно так же, как ты заботишься о себе, это начинается взаимоключение, и это самая большая мощь, которая только может быть. И тогда Творец раскрывается в самой большой силе и мощи. Это уже процесс окончательного исправления, гвар-тикуна. Это этапы.
6: Терев. גם אני רואה סונגול, יש גם שאלה, כן? פשוט קיבלנו את זה גם כן. בטקסט, בבקשה, סונגול. הנה, גילי, גילי, מיקרופון, כן.
7: I have two questions.
6: יש לי שתי שאלות.
0: מי דבר בפרוסה?
6: שאלה ראשונה.
0: פירוי בפרוס.
7: Kendi onularımızın dışında başka onularla bağ kurma noktasına gelmemiz için kendi onularımız hangi aşamayı tamamlamış olmalı? First question.
6: אז בוא נתחיל משאלה ראשונה.
0: איזה
6: שלב?
1: Начнем с первого вопроса, дорогие учители. На каком этапе наши десятки должны дополниться, чтобы прийти к точке соединения с другими десятками, кроме нашей десятки? Я скажу тебе. Это вопрос, который нас очень путает. Потому что мы часто спрашивали Рава: «О, нам кажется, что уже сейчас все уже в хорошем состоянии. Давайте соединять десятки, будем объединять между десятками». И Рав всегда очень категорически говорил, что это не наш этап. Это для нас сейчас неправильно начинать соединять десятки. Включаться в окружение — да. Но взять сейчас десятку первую и соединить с десяткой второй, и начинать работать так вот, одна десятка с другой, Рав это не рекомендовал. Он говорил о том, что нас-то будет путать, что мы будем друг друга путать. Поэтому нужно очень осторожно делать все эти вещи. Это хорошо, что мы хотим получить еще силы, как вот и сейчас мы говорим о конгрессе, чтобы эти силы принести в десятку. Но взять две десятки и начать их соединять, это вызовет путаницу и в одной десятке, и в другой, и в объединении между нами, тогда это может быть общая путаница. Поэтому мы предпочитаем сейчас не делать не то, что сейчас что-то неправильно в какой-то десятке, просто мы недостаточно развиты.
0: Кстати, речь не идет о телах. Тела могут измениться. Мы видим, что десятка, которая была 5 лет назад, или там десятка, которая будет через 5 лет, есть люди, которые добавляются. И нужно понять, что вот эта сущность, которая называется десяткой, она никогда не может соединиться с другой десяткой, по сути. Это как ядро атома, которая не может делиться. Но взаимовключение, да, может быть, как моя десятка может взаимовключаться с другой десяткой, но не я, как часть десятки, могу соединиться с Ерганатом, допустим. Нет, наша десятка может взаимовключиться с его десяткой, и тогда мы будем уже как орган в теле. Мы также видим это, исходя из биологии. Клетки одного типа не могут заменить клетки другого типа. Рав однажды объяснил это в передачах с Семеном Винокуром о 12 коленах, которые никогда не смешивались. Это сущностная вещь. Я считаю, опять же, не относится к телам, но это как знак в нашем мире, что есть минимальное соединение, которое называется десяткой, и части из нее не соединяются с частями из другой десятки. Также видим, что в Торе описаны десятки, соединения по 50, 100, 1000, и то, что мы соединяемся как 50, или как 100, или как 1000, это показатель мощности. Поэтому мы не соединяемся десятками. Когда мы это начнем соединяться как десятками, не как личности и части из одной десятки, мы тоже об этом спрашивали, об этом Рава. И ответ был, когда мы будем готовы к этому соединению. Как можно соединяться с другой десяткой, если ты еще не соединился внутри своей десятки?
1: Второй вопрос.
7: Sevgili öğretmenlerim, burada sadece onu çalışması yapılmıyor. Öğrendiğimiz materyaller burada hayat buluyor. Sanal olarak çalışan biriyim ve aklımda şu soru oluştu. Sizlerle aynı pratiği deneyimlemiyoruz. Bizler sizler gibi bu çalışmayı pratik etmiyorken bizim ilerleyişimiz tam olarak nedir?
6: Ken, şeyler şnia,
1: Дорогие учителя, здесь не говорится только о работе с понятием десятки. Материалы, которые мы учили, они реализуются здесь, физически, в жизни. Но поскольку я работаю виртуально, во мне возник вопрос. Мы не ощущаем то, что ощущаете вы здесь, физически. Если мы не тренируем эту работу, которую делаете вы, как же будет выглядеть наше продвижение? Вопрос немного сложный, потому что практически группа, которая находится здесь, она отличается от всех остальных групп в мире. Прежде всего, ее размер — это большая группа, здесь есть много людей. Большинство из них уже находится много лет, тут есть сообщество, это еще понятие такое, как действует это сообщество. Здесь находится центр, здесь находится РАФ физически. Поэтому трудно сейчас взять, скажем, твое состояние. Ты живешь в Турции, или неважно, кто-то в любом месте. Виртуальная группа относительно того, что происходит здесь. Я не думаю, что нужно это делать, потому что это реальность. Реальность, она разнообразна. Мы не работаем все в одной и той же профессии, мы не одинаково зарабатываем, у нас не всех одинаковое состояние семейное или медицинское и так далее. Мы не равны, поэтому я не думаю, что стоит сравнивать. И невозможно относиться к тому, что происходит здесь, и переносить это на то, что происходит в мире. Но что да, можно есть многие вещи, которые для нас общие. Допустим, уроки, мы находимся там вместе. Встречи, мы находимся там вместе. Работа в десятках, мы находимся вместе. Встречи десяток. И много разных таких компонентов, которые мы можем создать, которые ты можешь создавать в своем виртуальном окружении, чтобы построить это окружение, которое будет вести тебя в духовное. И, кстати, мы хотим сейчас поддерживать как можно больше образования десяток, которые будут близки географически, чтобы они могли встречаться. Мы верим, что физические встречи — это очень важная вещь. Это укрепляет десятки, дает им силы. Здесь каждую неделю десятки встречаются, но и сообщество, и размер группы, и центр. Вот это все можно сделать и в каждой виртуальной группе. Да, верно, она не совсем как то, уже никто находится здесь. Но это та реальность, которая у нас сейчас есть, с этим надо работать. Это не противоречит тому, что можно развивать вещи. Допустим, ребята в Москве, они сейчас сидят в центре, они сами открыли центр, никто им ничего не говорил. Тот, кто почувствовал, что у них есть необходимость, они взяли инициативу и сделали это. И там тоже не все в этом участвуют. Кто-то да, кто-то нет, кому-то это больше подходит, кому-то меньше. То же самое в Алматы. Никто не заставил этих людей открыть центр, они сами захотели это, они сами продвигали это. В итоге это вопрос желания. Вы тоже можете устроить какое-то место для себя, чтобы встречаться, может быть, не обязательно центр, но важно раз в какое-то время встречаться физически, и поэтому это действительно создает очень важное окружение. Тут вопросов больше нет. Прекрасно. Тогда мы переходим.
0: Да, есть вопрос в системе Арвуд. Женщина из Испании, пожалуйста.
8: Gracias, amigos. El rap en las clases de Citrin se enfoca mucho en el cruce del Mahzom.
0: Да, большое спасибо, Раф, на уроках Ситрина, из Ситрина, очень сосредоточен на теме перехода Махсома. Должны ли мы сейчас в мировом кли включиться в это намерение перехода Махсома для того, чтобы у нас было это коллективное желание, допустим, в ближайшем конгрессе? Михаль, смотри, верно, что когда-то мы говорили очень много о Махсоме, действительно, 20 лет назад. Махсом — это наша цель, пройти Махсом. Я думаю, что если мы перед каждым конгрессом, мы делаем 3 раза в год конгрессы, мы будем говорить о Махсом, Махсом, Махсом, то эта вещь потеряет свой смысл. Мы должны почувствовать, когда мы близки к этому внутри, мы должны постоянно этого хотеть перейти, но ставить это как цель и говорить постоянно об этом — это вещь такая тонкая, деликатная, и я просто тебе это говорю из того, что мы посоветуемся с Равом. Я ему недавно сказал: давайте сделаем такой конгресс, мы пройдем Махсом, сделаем это. Он не очень-то воодушевился от этого. Он сказал, что нужно быть очень осторожными с такими вещами. Еще несколько вещей, которые я не могу сказать, но, в общем, ты понимаешь, чтобы мы не потеряли вкус и смысл этих слов. Когда мы будем готовы, мы почувствуем, как и все эти конгрессы, как это приходит. Это не то, что там кто-то приходит и определяет нам ту или другую тему. Мы сидим, обсуждаем, исходя из своих потребности. Если мы почувствуем, что на это уже вещь, которая нужна, мы объявим об этом. Иначе это, если делать это постоянно в искусственной форме, когда-то это делал Рав, но он учитель, и он чувствует нас и знает, когда да, когда нет. А потом последовал период, когда мы вообще не пользовались этим словом «махсом». И я тебе сказал уже, что мы в последнее время, да, выясняли это с Равом, и можем ли мы этим пользоваться, и он не очень-то впечатлился от этого и вообще сказал, что надо очень быть осторожными с этим, и когда почувствуем это приближение, мы тогда объявим.
1: Если мы посмотрим на протяжении многих лет, я думаю, что многие вещи изменились. Это тоже нужно учитывать. Уроки Ситрина, они прекрасные уроки, вечные. Всегда слова раба вечные, но нужно понимать, что концентрация тогда в группе и часть большая были начинающие и говорили, в общем-то, о каждом в отдельности. И понятие группы было еще очень пока маленьким, и мы еще не углубляемся в статьи Рабаша и в работу десяток. Эти вещи очень изменились с годами.
0: Да, практически не используем мирового кли.
1: Да, конгресс Ситрини был очень такой концентрированный. Как один человек, как человек проходит Махсом. То есть Рав поставил перед людьми это как цель, чтобы это давало им силы. Действительно давало очень много сил. Они прибыли, как будто бы вот сейчас они так вот буквально хватают и рвут этот Махсом на части. Были разные смешные моменты. Но мы видим, что акцент с годами перешел на десятку, на совместную работу, на объединение, на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, на поиск свойства отдачи между нами. Я думаю, что работа, она стала более тонкой и развилась на более взрослое место. Не то, что мы там есть какой-то кубок, который мы должны завоевать и бежим с ним. То есть уже менее вот эта атмосфера. Мы видим, что сегодня уже настроение совсем другое. Сегодня в десятках работа, именно акцент на работу в десятках. Даже если человек занимается немного, год-два, он все равно попадает в десятку, в работу в десятке, статьи Рабаша. И это становится нашей основой, нашей базой. Вокруг этого мы формируемся. Я думаю, что жизнь нас формирует в соответствии с тем, как нас вел Рав, в это более продвинутое направление, более внутреннее и более взрослое. Так мне кажется, лично мне.
0: Также я помню, что тогда мы относились к Махсому, как точно ты сказал, как будто есть какая-то стена или какой-то вызов.
1: Да, взорвать его.
0: Да, взорвать это нашей силой. Да где этот барьер? Сейчас мы его побьем. Преодолеем его, разорвем его на части. Да, это нормально, так дети относятся. И потом, много лет спустя, мы начали понимать, что это Махсом, он вообще в другом месте.
6: И
0: мы должны сосредоточиться на просьбе к Творцу, чтобы Он его сломал. Но это сделано 20 лет. Вы не должны это все проходить. Вы уже получили этот опыт, который мы приобрели. Мы вложились, а вы получили, как и во всем мире. Допустим, дети сейчас не должны проходить все там каменный век. И сотни тысяч лет развития. И мы развиваемся уже, накапливая все эти выяснения. Но когда это будет, мы объявим, когда нужно разорвать махсум.
1: Вы должны сосредоточиться на приближающемся конгрессе у вас в Испании, не на том, что было 20 лет назад и на чем-то другом. Мы каждый раз должны сосредоточиться на том, что перед нами находится сейчас. Сейчас перед нами стоит то, как вы строите сильные десятки в Испании, укрепляете всех учеников, принимаете всех новых учеников, строите такую группу, которая бы давала силы товарищам продвигаться в пути, массивное распространение, которое привело бы к нам множество товарищей. На этом мы должны сосредоточиться. Что будет дальше, Творец нам это все устроит, то, что должно быть.
0: Следующий вопрос из Кабью, пожалуйста.
9: Good to see you all. So I've been to a congress before, I've been to a handful, and sometimes you go to a congress. And it's very inspiring. It everyone.
1: Я был на разных конгрессах. Иногда ты попадаешь на конгресс, такое воодушевление, энергия, сила, все ты получаешь, все прекрасно себя чувствуют. Но в итоге это заканчивается, и непонятно, мы достигли чего-то. Мы сделали чего-то с этим взаимовключением. Нам удалось что-то или нет? Вопрос, поскольку мы не знаем, что значит любить другого, но я все равно прихожу на конгресс. Важно ли, чтобы у нас была бы какая-то цель? Что мы должны делать? Должны ли мы требовать или ожидать результата своих усилий, даже если мы не совсем понимаем, что это и какое это? Я думаю, ты можешь взять то, что говорят нам каббалисты. Я думаю, что это самое продвинутое. Возьми это основополагающее понятие — доставить наслаждение Творцу. Мы хотим через объединение между нами построить общее кли, чтобы внутри объединения между нами раскрыть Творца, доставить Ему наслаждение. Теперь это и ищи весь конгресс, как мы создаем между нами такое объединение, чтобы мы смогли отдавать друг другу и доставлять Творцу наслаждение, чтобы Творец раскрылся в связи между нами. К этому ты можешь добавить молитву, внутреннюю работу, любовь к товарищам, все, что мы учим. Тут нет чего-то другого, какой другой материал. Если ты изменишься, разовьешься, и тебе удастся отменить себя и воспринять от группы всю ту силу, которая есть в ней, то, очевидно, все эти вещи, о которых мы говорим, они станут более ощутимыми в тебе, не теоретически, а ты почувствуешь их внутренне. Рав дал пример. Сегодня мы видели урок из Ситрина. Он сказал ученикам, он порекомендовал им почитать первоисточники. И вы увидите, даже то, что это написано на таким трудным языком, вы вдруг увидите слова, которые проявляются у вас в этих первоисточниках. Не потому что тексты изменились, вы изменились, и тогда эти вещи, они раскрываются, и постепенно то, что было, может быть, для вас какими-то там лозунгами, девизами или просто пустыми словами, ты в это играл или что-то, вдруг ты начинаешь это чувствовать. Чувствовать больше или твое отношение к этому меняется. Так мы продвигаемся. Это и есть построение совместных келим.
0: Я добавлю, что смотри, мы очень разные, и поэтому Творец устраивает людям различные уловки. Скажем, есть люди, которые любят приезжать на конгрессы, потому что они такие очень общительные, любят людей, любят так вместе кушать, выпивать, путешествовать. А есть люди, которые очень страдают от этого, и Творец дает им очень много помех, потому как они не любят находиться среди большого количества людей, и их это отталкивает. И всякие там разные эти песни. Так эти не приезжают, потому как этих отталкивают, а эти приезжают, потому что их тянет. Но для каждого, с каждым Творец играет. А тебе в конечном итоге нужно прийти из-за важности цели. Прийти к результату, что сам процесс является результатом. Ты спросила, что должен ожидать, какого результата. Так вот, результат самоучастия в Конгрессе. Это так, это самое чистое и самое далекое от твоего эгоизма.
1: Но вкладывать в это все свои силы, не в полсилы.
0: Ты помнишь, как мы играли в футбол?
6: Да?
0: Когда были маленькими, ты просто играешь в футбол, и тебе классно. Тебе нужно прийти к этому. Это есть результат. Я не говорю, что это легко, но это результат, который должен быть. Тебе не важно, что чувствует твой эгоизм. Иногда тебе хорошо, иногда тебе плохо. А вот этот конгресс не очень хороший. Почему? Потому что песни были не такие. А вот этот конгресс нехороший, потому что еда была невкусная. Так а ты должен быть над этим.
10: אז שאלה מפה בבקשה.

0: и то, или что-то большее, чем происходит в другом месте. Но есть понятие, в котором я вижу буквально, я бы сказал, мелодию жизни. Это расписание Бней Барух. Я хочу жить в расписании Бней Баруха, неважно, живу ли я в Казахстане, в Дублине, в других местах. Понятно, да, у нас есть, скажем, другой часовой поезд, разница в 6 часов, я отводу в сторону. Хотя у меня есть прекрасный пример, есть товарищ из Новой Зеландии, его зовут Золтан, он хирург, и он переводит на венгерский. Ты видишь его в халате врача. Он выходит, одевает наушники, начинает переводить. И находится он в Новой Зеландии. Пока есть у нас много таких примеров. И в продолжении того, что спрашивала Сунгул, Хавзула дают такие же примеры. Это очень хороший пример. Почему? Потому что ты чувствуешь, где находится сердце человека. Ты чувствуешь, где он хочет быть. Я думаю, что с этим мы должны соединяться. Человек должен быть на уроке. Урок — это порция света. И если его не было физически на уроке, и это уже само по себе проблема, то он должен послушать его в течение дня, хотя бы раз в день, встречаться с десяткой, хотя бы. Конечно, надо больше, но зависит от того, как он работает и так далее. Должен заниматься распространением, должен быть включен в то, что происходит вообще во всем сообществе, конгрессы и прочее. И тогда человек уже находится в потоке Бней Баруха. Но когда это начинает съезжать, его не был на уроке, не был на встрече в десятке, нет у него какой-то должности, какой-то функции, он постепенно теряет равновесие, стабильность. Поэтому эти вещи, они очень важны. Вы все время спрашиваете, как построить и так далее. То, что вы видите здесь, это не построилось за один день, это строилось 30 лет, но здесь была группа учеников, которая старалась реализовать, насколько она может, то, что он говорит. Жизнь многих из нас, центральная жизнь, находится здесь. Я должен решить, где центр моей жизни, в Бней Барух или в чем-то другом. Если это в чем-то другом, то мне нечего удивляться, что там я развиваюсь, а здесь нет. Наука Каббала требует времени, сил и очень много настойчивости, упрямства. Это не стометровку пробежать. Здесь много лет необходимо вот это постоянство, настойчивость, силы вкладывать, и тогда есть энергия, иначе человек слабеет и не находит сил.
1: Сегодня как раз Рав говорил на уроке, что есть очень много групп, которые как-то они там отключились от Бней Барух, не хотели быть на связи. В те времена мы как раз начинали строить мировой клей, и мы действительно почувствовали, что были те, которые хотели быть в связи и постоянно искали ее, и были такие, которые, да, мы услышали, что у вас есть что-то сказать, мы сами умнее, знаем лучше. И в конечном итоге закончили свое развитие. И это то, что Рав говорил, есть таких десятки. И есть такие, которые даже ушли вместе с учениками, и с десятками, и сотнями учеников. Ничего не поделать. Так устроено по пирамиде. Не то, что вам нужно быть связанным с таким или другим определенным человеком в Бней Барухе, но Бней Барух, Петах Тиква, это как сущность и в материальном мире, это собрание людей со всего мира. Это самый большой, с самым большим стажем, и потому как Рав вкладывал в это десятки лет. Я не думаю, что если там кто-то думает, что он может самостоятельно продвигаться без опыта, который здесь накоплен, я думаю, что это просто жалко его времени, это ошибка.
2: Каббала дурмас ве сюрекли харекет халинде, яни киши ан бе аде дейшиёр. Bu genel arzu içinde kendin gibi sev ölçüsü nedir yani ben kendin gibi sevi anlamadım.
3: Asa şeyla şel hıfzula adam
0: Хевзула спрашивает, человек в Кабале, мы не учим какое-то все время на одном месте, человек все время двигается, человек

0: меняется все время, и в этом общем желании, которое меняется все время, каково значение «возлюби ближнего как самого себя»? Что это значит «возлюби ближнего как себя»? Я этого не понимаю.
1: Если ты хочешь понять, это как раз-таки легко. Вот как почувствовать и реализовать, вот эта проблема. А понять... Тебе дали очень простую проверку. Ты знаешь, как ты себя любишь? Это очень легко проверить. Что каждую секунду, каждый момент ты заботишься только о себе, о своем желании, как ты сидишь, как ты смотришь. Ты уже думаешь, что ты покушаешь. То есть система работает даже без твоего осознания. То есть большинство вещей ты вообще не осознаешь, что система, она работает на самоудовлетворение. И тебе говорят, как ты в естественной форме, Творец тебя так создал, что ты каждый момент заботишься только о себе, в той же мере. То есть заботишься, имеется в виду, что ты любишь себя. В той же мере ты должен заботиться о других. И Бальсулам, и Руба, и Рабаш, и даже облегчают нам эту задачу. Они говорят, что ты не должен, ты там не должен столько о себе уже беспокоиться, ты там уже не должен заботиться о пропитании, о насущном пропитании, там, о еде и питье. Ты должен заботиться только о духовном. И я вижу, что ты очень любишь себя, ты постоянно приезжаешь сюда, ты приходишь на уроки, ты пример человека, который заботится о своем духовном развитии. В той же мере, в которой ты заботишься о своем духовном развитии, ты позаботься даже не обо всех, а только о своей десятке. Вот в следующий раз мы хотим видеть здесь всю твою десятку, как ты заботишься о том, чтобы приехать сюда. Позаботься, чтобы твои...
0: И не только они, мы хотим видеть еще учеников, турки, курды, как можно больше. Нужно приводить еще товарищи, ну.
1: Договорились, да? В феврале ты приезжаешь с десяткой.
2: Од? Яфе. Кен.
3: Ашэля ми марахет арвут ми френч.
1: Вопрос из системы арвут от френч.
4: Кен, шалом хаверим. Ашэля ше кибалну ми кама хаверим ве расити лишол бекешер ле иткалелот. איך נכון לעבוד, הרי כולנו שונים, יש אנשים יותר חזקים, פחות חזקים. איך...
1: Вопрос, который мы получили, ведь все разные, есть более сильные, менее сильные. Как правильно работать в взаимовключении, когда есть, очень, есть те, которые более сильные, которые слабые? Есть товарищи, которые как раз очень сильные и говорят, что не получают достаточно сил от более слабых товарищей в десятке, и это приводит их к различным расчетам. И поэтому как действовать правильно и как должны работать взаимовключения в десятке?
0: Спасибо, Яков. Давайте посмотрим, что говорит об этом Бали Сулам в отрывке 14. Он написал, ты видишь? Он написал специально для твоего вопроса. Это взято из Шамати, 99-я статья. Грешник или праведник не говорит.
1: Да, пишет Бали Сулам. Если у него нет никакой силы и желания и стремления к духовному, но если он находится среди людей, у которых есть желание и стремление к духовному, если люди нравятся ему, он тоже обретает силу преодоления и их желания и стремления, хотя в силу своей природы у него нет этих желаний, стремлений и силы преодоления. Но благодаря привлекательности этих людей и важности, которую он придает им, он получает новые силы. Это из Шамати Бальсулам. Да, ты видишь, что все зависит от того, насколько ты видишь важность этих товарищей. Могут быть люди, которые кажутся тебе, что они слабее тебя. И ты действительно своими глазами на практике видишь, ты же, как ты видишь? Ты видишь, что ты приходишь, а он не приходит. У тебя есть какая-то роль дежурства, а он нет, не участвует ни в чем. Ты участвуешь в построении группы, а он нет. То есть в твоих глазах ты видишь, что ты все делаешь больше. Но он говорит, что если ты его ценишь и считаешь важным, и находишь силы, откуда взять силы? Ну, молись. То есть, короче говоря, если ты ценишь его, этого человека, который окажется тебе ниже тебя, то ты можешь получить от него силы. И это закон. И наоборот, вокруг тебя могут быть, как мы не раз слышали от Рава, ты можешь быть там в пещере с Раби Шимоном и его учениками и не видеть ничего в них. Просто не определить, не распознать среди них ничего большого, великого, потому что ты их не ценишь. Но здесь я бы не хотел бы здесь еще останавливаться, войти глубже. Вместе с этим мы хотим, чтобы у каждого товарища все-таки было ядро товарищей, которые более или менее с тем же желанием, как у него. Что значит желанием? Я не могу проверить желание, но хотя бы, чтобы такие же рамки были. Если мы определили в нашей десятке рамки, что мы приходим, допустим, каждое воскресенье и каждый вторник, допустим, мы женская группа, женская группа МАК 70. Вот я вижу тут здесь две женщины. Я предполагаю, что в этой десятке больше двух женщин. Мы определили, что мы приходим по воскресеньям и вторникам. И я бы хотел, чтобы у меня в моей десятке женской, допустим, где у меня есть ядро 7-8 подруг, которые работают с такими же рамками. Может быть, вокруг нас есть еще и 5, и даже 10, которые приходят раз и пишут в WhatsApp, и, может быть, там как-то участвуют в итогах уроках. Но если... Послушайте, если каждый должен позаботиться, что если вокруг меня нет хотя бы ядра 5-6 человек, которые приходят постоянно и находятся со мной постоянно в тех же рамках, я должен обязательно об этом сообщить моим тьюторам, сопровождающему составу, руководителю сообщества. И, может быть, надо соединить две десятки, и тогда из двух десяток будет одна десятка, и будет это ядро. Не может быть, чтобы я пришел на урок, и у меня только вокруг меня только один или два человека. Как это может быть? Откуда я получу силы? То есть давайте разделим между моим отношением личным и внешними рамками, потому что мы живем все-таки в физическом материальном мире, который все-таки не позволяет мне такая ситуация получить силы от такой десятки. Если мы говорим, что Должна быть раз в неделю трапеза, виртуальная или физическая, неважно. А люди не приходят. Даже раз в неделю или раз в месяц мне не удается собрать десятку, чтобы организовать трапезу. Так хорошо, нет претензий, все хорошо, но я должен требовать, чтобы мне обеспечили, дали десятку с людьми, которые, да, это соблюдают. У нас есть такие десятки, вы понимаете? Обратите внимание, не оставайтесь в таком окружении, где у вас нет возможности развиваться. Верно, есть разные совершенно люди с разным желанием.
0: Да, мы хотим развить этот процесс, чтобы у каждого человека была десятка, которая подходит и уровню его включения, который он хочет. То есть мы не находимся на одинаковом участии. Кто-то каждый день, кто-то раз в неделю, кто-то два раза в неделю. Так, это мы стремимся к тому, чтобы у каждого были рамки, по крайней мере, такие, к которым он стремится. Сегодня этого нет во всех десяток, нам это понятно, что... Есть вещи, которые нужно менять, но это очень тонкий момент, очень непростой, поэтому нужно подумать, как это сделать по-умному. Может быть, в процессе нам придется как-то создавать какие-то десятки и делать так, чтобы было поддерживающее окружение для каждого, для желания каждого. И есть место для всех. Не то, что сейчас кто-то хороший, кто-то плохой, кто-то в теме, кто-то нет. Но если я каждый день нахожусь на уроке, и вокруг меня 2-3 человека, и мне не удается с ними работать, значит, это не поддерживающее меня окружение. То есть оно не дает мне ту меру продвижения, в которой я нуждаюсь. Поэтому должны подумать, как это сделать по-умному. Мы в это входим. Это процесс непростой, но мы постепенно сумеем это построить.
1: Кстати, может быть и наоборот. Я нахожусь в десятке, где на меня давят и быть каждый день на уроке или даже два раза в день, и встречи в зумах, а я, допустим, директор банка, и мне занят, или у меня 8 детей. И нет времени. И это нормально. И я даже не то, что чувствую, что они на меня давят, я просто чувствую неудобно, что они все все время в этом, а я с трудом могу прийти там на какой-то урок или встречу. И это нормально. Это тоже в соответствии с окружением. То есть ведь в наших рамках как это происходит? Допустим, мы заканчиваем какой-то поток, учебный курс. Допустим, кто-то из вас там закончил МАК или глобальный курс, или КАБЮ. И, разумеется, каждый находится на разных уровнях желания. И иногда у нас просто нет достаточно людей, чтобы соединить вас на одинаковом уровне желания. И поэтому соединяем с тем, кто есть. И там, допустим, есть люди, которые горят, а есть такие, которые еще не приняли решение, что это их путь. И они оказались вместе, и мы создали такие десятки, и людям в них эти рамки не подходят. Поэтому наша задача ответственных, и они сейчас это слышат, вот так вот аккуратно, исходя из согласия всех обоюдного, построить это. То есть окружение должно соответствовать желанию человека. Это все.
0: В продолжении времени мы говорим не то, что человек сейчас закончил учебу, если долгое время окружение не дает поддержку, не то, что я с ними не лажу, там, я люблю того, тот меня не любит, это другие всякие истории, мы говорим не об этом, мы говорим о основных рамках, в которых я продвигаюсь в духовном. Вопросы?
2: Меня зовут Галина, из Великобритании приехала я. Хочется узнать у вас, вот я ехала, цель поездки был такой вопрос. Какую пользу мы можем принести
5: Нейбаруху,
2: организации мирового Кли? И до сих пор этот вопрос у меня, может быть, вы скажете свое мнение, как вы это видите, какую пользу от нас, стажеров, вы ожидаете? Пользу, помощь?
5: כשהגעתי לפה, אז שאלתי את עצמי, איזו תרומה אני יכולה לבוא, מה אני יכולה לתרום לכם, איזו תרומה אתם מצפים מהסטאג'רים, אז אולי תוכלו להגיד לנו.
6: אנחנו מרגישים מחויבות לתת את כל מה שיש לנו, והרב והבורא סידרו עבורנו, לכל חבר וחברה בקבוצה העולמית. כל חבר וחברה בקבוצה העולמית שלנו הם מאוד מאוד יקרים. יש להם נקודה מאוד יקרה. ומכל מיני סיבות סדרו תנאים כאלה ואחרים לכל אחד. אבל יש מקום. נגיד שיש כמו באר גדולה, שיש בה הרבה מים. אין תרגום? לא הסתדר תרגום?
0: דלי, все, есть переводчик, есть.
6: אז תכף. אני מקווה שזה יסתדר. יש?
0: Все, наладилось? Есть.
6: אז נחזור. אז אמרתי שאנחנו מרגישים...
0: Итак, я повторю. Мы чувствуем себя обязанными заботиться. Это наша ответственность перед каждым товарищем и каждой подругой, чтобы у них было доброе окружение, хорошее окружение, которое есть и у нас. И поэтому для нас очень важно, чтобы вы приезжали сюда и проходили здесь процессы, познакомились с организацией, поняли, что происходит здесь. Сегодня ты уже лучше понимаешь, ты лучше чувствуешь, ты видишь то, что происходит, ты видишь, как это происходит, как это управляется. Теперь это ты должна взять к себе в свое место и постараться сделать то, что подходит вам. Не обязательно так же, как здесь есть, но то, что подходит вам. Например, может быть, встречаться больше на какие-то физические встречи, когда вы видите ценность этих физических встреч, может быть, построить еще процессы. Ну и вообще, вот это все воодушевление передавать в свое место, своей десятке, своему окружению. Я надеюсь, что ты сейчас будешь более активна в этом процессе. И каждый товарищ, каждая подруга, которые могут сюда прийти, попадут сюда, будут пить из этого большого колодца, перенесут это обратно в свои места. Это мы и надеемся, что произойдет на ближайшем конгрессе. Так мы возьмем нашу общую силу и сможем ее распространить, передать другим товарищам.
1: Есть еще вопрос от женщин Питера, пожалуйста.
7: Всем привет. Сейчас у нас будет кеннес. Пробуждаемся снизу. Ага, у меня вопрос. Есть ли все от Создателя, даже мысли все наши движения? У меня было только сильное желание. И это желание ведь тоже от Него. И все-таки, где тут мое усилие, мое пробуждение, и как мы сами пробуждаемся? Спасибо.
5: אנחנו בפועל, בפועל מתעוררים מעצמנו, מלמטה.
8: כן, זה נכון, את אומרת, שהיה לך רצון...
1: Да, ты правильно говоришь, что у тебя сильное желание, ты чувствуешь, что тебе кто-то дал это желание. И пробуждение снизу — это как раз то, что нам необходимо сделать, согласно статьям Рабаша. Допустим, у нас сейчас конгресс, который называется «Пробуждение снизу». Так тебе нужно зайти и изучить все материалы, которые есть, все песни, все расписания, все все учебные материалы, хотя бы несколько раз прочитать, которые там будут выставлены. И одна из вещей, которые мы научились у каббалистов, говорится, что каббалист не любит сюрпризов. Это очень странно, ведь мы, эгоисты, очень любим сюрпризы. Вдруг мне выпадает то, что мне не полагается. Мне не полагается, и вдруг мне я выигрываю. Так вот, в Каббале это не то, что ты что там что-то получаешь, что-то тебе полагается. Ты находишься постоянно в изобилии, постоянно есть все изобилие. Допустим, есть ресторан, в котором есть все, все, все, что только ты можешь себе представить, но и ты доходишь туда, а у тебя нет аппетита. Ты можешь все взять бесплатно, но у тебя нет аппетита. И вот это и есть духовное. Поэтому сказано, как Творец создал в нас хиссарон, потребность, так человек должен самостоятельно создать такую потребность. Мы находимся в реальности, когда мы находимся в полном изобилии, но у нас совершенно нет никакого желания к этому. Что такое изобилие? Это отдача и любовь, но у тебя нет никакого желания к этому. Поэтому Творец не то что скрыт, он раскрыт, просто ты не можешь наслаждаться им, потому что ты не можешь наслаждаться отдачей и любовью. Поэтому отсюда становится понятным, что на нас возложено создать это, и тут необходимо окружение, разумеется, и усилия. Короче говоря, будь с нами. У нас та же проблема, что и у тебя. Ты не думаешь, что у нас нет этой проблемы. Та же проблема, и мы все с этой проблемой придем на конгресс. Вопрос от Мак 39, пожалуйста.
9: Доброго здоровья, дорогие учителя, великие подруги, товарищи мирового кли. Вопрос такой, даже не вопрос, то есть мы понимаем, что было сказано, что один конгресс заменяет один год обучения. Значит, наша кли должна быть как-то быть подготовлена к этому. Вот мне удалось в прошлом году все-таки в Питер приехать на конгресс, и когда я вернулся в десятку, я поделился, ну, у меня такое ощущение, что форма моего деления с товарищами как-то неполноценное, каким образом правильно донести. И такой еще вопрос, что в данный момент десятка наша за этот год распалась, практически осталось два товарища, и периодически приходится одному. Товарищ не может, он занимается распространением, то есть у него есть время, не хватает на встречу даже. И оставаясь практически один человек в десятке, может каким-то образом продвигаться, хотя он постоянно посещает все уроки, значит, на молитвы ходит. Насколько реально вот в таком состоянии находиться в духовном продвижении? Спасибо.
5: А
6: זה בדיוק מה שדיברנו עליו, חבר יקר.
0: Именно об этом мы и говорили, дорогой товарищ. Нет такого десятка с двумя товарищами. Если по разным причинам десятка, с ней что-то там такое произошло, и ты остался сейчас с одним товарищем или вообще один, то это плохое состояние. Ты должен обратиться к ответственным в МАК или в рамках учебных, в которых ты находишься, и сказать: друзья, я активный человек, я хочу продвигаться, а сейчас я вижу, что я один или там с кем-то, но это не поддерживает меня. Я хочу другое окружение. Теперь нужно проверить, какое это окружение. Если ты живешь в Питере, это связано, может быть, с Питером, может, в другом месте, или другая группа. Это я сюда уже не вхожу, потому что тут нужно понять ситуацию. Но тут у тебя нет десятки. Два человека — это не десятка. Мы говорим, что минимальное множество — это двое, и двое — это тоже группа, но это не совсем то, с чем человек может работать. И поэтому, если это важно тебе, я слышу, что тебе это важно, то ты должен обратиться к руководству и сказать: друзья, окружение, оно не поддержит меня, мне нужно другое окружение. Поэтому нужно подумать, каким образом, как, куда присоединить, это уже детали. Но это именно то, о чем мы говорим. Каждый человек, ему нужно ядро 5-6 человек, которые находятся более-менее в тех же учебных рамках. Вокруг него могут быть группа или там еще что-то, но важно, чтобы было такое ядро. И из того, что ты говоришь, вроде бы ЕПА его нет. Как нет перевода? Послушай потом, потому что это важно. Итак, к нашему большому сожалению, мы пришли к завершению. Мы извиняемся перед теми, кому мы не успели ответить. У нас тут товарищи в нашей студии сидят, и они очень такие активные, поэтому нам было важно оказать им внимание. Мы продолжим готовиться к конгрессу, продолжим нашу совместную работу. Как сказала Ребекка, мы никуда не выходим, мы никуда не входим, мы просто продолжаем работать. И сама работа, она и есть вознаграждение.
1: Да, на этом мы завершим песни. Спасибо большое.

0: Мы читаем книгу «Зоар для народа», глава Ваецэ, 30-й пункт, со слов «Юд» — это подъем желания. Еще раз, «Зоар для народа», глава Ваецэ, 30-й пункт, посередине 30-го пункта, со слов «Юд», «Юд». Можно видеть наши передачи, задавать вопросы в прямом эфире через сайт «Кабала народа». Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в прямом эфире.
1: Для тех, кто здесь первый раз, тише. Наука Кабала делится на две части. Одна из частей – это чтобы захотеть исправиться в едином кли, чтобы у нас было бы это кли, как это сделать, каждый из нас является частью этого. Вы знаете, вот так вот, как археологи находят какой-то разбитый сосуд, так мы тоже являемся таким разбитым сосудом из-за разбиения келим, которое произошло еще до нас в мире Некудим, еще до того, как наш мир возник. Поэтому это просто полностью разбитая кли, совершенно разбитый клей, все. И нам необходимо объединить его. И сзади вот такие трещины и все это. Как мы это делаем? Мы пытаемся, то есть с помощью усилий, прилагаем усилия. Это с нашей стороны. Для того, чтобы объединиться. Ощущаем, что мы не способны. Ощущаем это, то есть, первое, прилагаем усилия ради объединения. Второе, без этого невозможно. Третье, поднимаем важность объединения, ведь без этого невозможно достичь цели. И тогда приходим к четвертому пункту, когда от отсутствия выбора кричим, это называется поднятием ман. Поднимаем ман, то есть свою потребность, хисарон. И тогда приходит у нас пятый пункт, вы видите это, да? И тогда наступает пятый пункт, окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. И тогда, согласно этому результату, мы раскрываем Творца. В нас. И все. Так это вот работает. Поэтому я вижу здесь только действия со стороны человека. Для чего мне необходимо учиться? Ничего не происходит от состояния к состоянию, если высший свет не воздействует на нас. Мы обязаны его пробудить. Этот самый свет, он ведь со всех сторон. Ну, скажем так, как будто бы наша кли находится внутри воды. Ну, как вот находят внутри моря какие-то древние разбитые сосуды. Мы находимся в море света. И в той мере, в которой мы подразумеваем, чтобы свет этот воздействовал на нас, то мы можем переходить от состояния к состоянию. Если мы не будем создавать такое намерение, то это уже нехорошо. Нехорошо. Мы обязаны захотеть, чтобы он на нас воздействовал. Почему? Это называется Исраэль, то есть те, кто хотят объединиться, Орайта Тора, с помощью нее, и достичь кого? Достичь Творца. Исраэль, Орайта и Кудшабриху является единым целым. Поэтому нам необходимо, потому что это сила, которая в любом случае спаивает, который раскрывается, эта сила является тем высшим. Наших усилий недостаточно. Мы обязаны захотеть, чтобы он стал бы нашим соратником, потому что мы, в общем-то, раскрываем объединение. Так же, как мы и находимся в этом объединении, мы уже находимся в нем, нам необходимо лишь раскрыть это. И поэтому от усилий к тому, что мы не способны, поднимаем важность объединения между нами к ману и к окружающему свету и так далее, мы всегда должны быть в сотрудничестве с Высшим Светом. Здесь есть еще множество действий. Можно каждый из этих пунктов поделить еще на многие части, но в общем все это сосредотачивается на одной вещи. Когда я нахожусь напротив книги Зоар, я думаю о том, что мне необходимо объединиться, и о том, что я для этого нуждаюсь в Высшем Свете, который воздействовал бы на меня, дал мне желание и возможность объединиться с другими и там и раскрыть Творца. Так, в общем-то, мы сейчас с вами будем читать, неважно, насколько мы это будем понимать, это вообще не важно. Даже тот, кто не знает ни одного слова на иврите. Главное — это его намерение. Когда мы думаем о том, чтобы объединиться, и эта книга, хотя бы в чем-то, что я слышу, что там у меня что-то звенит в ушах, чтобы это воздействовало на меня, ведь свет этот находится здесь внутри, он там скрыт, и он воздействует на меня. Пожалуйста.
0: Юд — это подъем желания. То есть подъем желания, означающий подъем Малхут в Бину, произошел в Юд. Она получила свое совершенство от Рош, находящегося наверху Рош Арихампина, и опустилась с тем совершенством, которое она получила, и передала его Зон внизу. Как происходит получение Бины наверху и передача вниз? Бина вышла вне Рош Арихампина и образовала 32 тропинки. А с помощью подъема Малхут в Рош Арихампина вышли Бина и Тиферет и Малхут из Рош Арихампина в Гуф, Вак без Рош, и остались в Рош Арихампина только Кетер и Хохма. А также Бина и Тум десяти сферот Бины опустились в Зон, и осталась эта Бина с Кетер, Хохма де Келим и Вак Светов. После этого, во время Гадлута, вернул Арихампин Бину в его Рош. И также Бина вернула на свою ступень ее Бину и Тум, которые упали в Зон. И Зон тоже взошли тогда вместе с Биной и Тум на ступень Бины, поскольку были слиты с ними. И образуют тогда Бина 32 тропинки, 10 сферот ее самой и 22 буквы, представляющие собой Келим Зезон, поднявшиеся к ней. Таким образом, посредством выхода вне Рош Арихампина, она опустила Бину и Тум из своих 10 сферот, и они слились с Зон, и вследствие этого, потом во время Гадлута, поднялись Зон вместе с этими Бина и Зон в Бину, и она стала 32 тропинками. То есть при выходе ее из Рош Арихампина она создала в себе 32 свойства. 32 тропинки, 10 от себя и 22 от Зон, которые хохма, которые остались в Бине во время ее выхода наружу, это буквы Ми имени Элоким, точка Холам, правая линия. А Бина и Тум Бины, которые она вернула во время Гадлута вместе с Зон, это буквы Эле, точка Шурук, левая линия, которые снова восполнили имя Элоким. И из-за недостатка дорогого облачения для хохмы стало имя Элоким скрытым, и хохма не может светить, пока не оденется в дорогое облачение, которое светит, то есть облачение Хасадим, и тогда оно светит. Пока не отпечатались они между драгоценных пылающих камней. Камни — это экран, который находится в Зон, поднявшихся в бину. И после того, как бина выводит ступень хасадим, но экран, находящийся в зон, соединяются ее две линии, правая и левая, и хухма облачается в хасадим, исходящий из экрана зон. И они становятся для нее дорогим облачением, которое светит. И поэтому называется этот экран «драгоценные камни». Говорится «пылающие», поскольку относительно бины в этом экране содержатся суды, ибо он является экраном первой стадии, и связываются с буквой «нун» взаимовключение Захара и Накива двух любящих, то есть зон. Поскольку две линии бины были перекрыты, прежде чем она произвела зевук на экран дезон, а с помощью экрана Дезон они раскрылись, чтобы светить, тем самым соединившись в зон. Сильная связь стала совершенной в зон, включенных в букву «нун», ибо хухма, находящаяся в бине, не может светить без них, без дорогого облачения, которое она получает от зивуга на их экран. И святое имя Юд-Хей-Вав-Гей соединилось благодаря им, ибо Юд-Хей – бина, где Юд – гарды бина, облаченные в высшее Абавеима, а Гей – зад дубина, облаченные в Ишсуд. И они соединились благодаря буквам Юд-Гей, то есть зон, поскольку Юд-Гей не могут светить без них. И от них исходит пропитание всего, то есть вследствие соединения Юд-Гей, благодаря Вав-Гей, есть изобилие пропитания всего, как хохмы, так и хасадим. И с помощью этого получили совершенство зон, называемые мирами, ибо нижний, вызывающий добавку света у высшего, сам тоже удостаивается всей той меры, которую вызвал у высшего. И поэтому получают свое совершенство зон, то есть нун, в Мохин-Бине.
1: О чем он нам здесь говорит? Я все-таки скажу немного, несмотря на то, что это не важно, насколько мы понимаем. Он говорит нам так. У нас есть свойство Творца, которое называется отдачей, свойство творения, которое называется получением. И как же мы можем исправить одно с помощью другого? То есть исправить получение с помощью отдачи, когда получение поднимется и станет подобной отдаче. Мы изучаем это из картинки, скажем, с гостем и хозяином, когда гость не хочет получать, поскольку у него возникает стыд. Здесь вот посередине находится стыд. Как я могу работать со своим получающими келим, со своим желанием получить, чтобы у него возникло бы намерение ради отдачи? Тогда это будет точно подобно отдаче. То есть намерение мое здесь будет намерение на отдачу. Как я могу это сделать? Намерение на отдачу, мое желание получить, может сделать это с помощью свойства бины. Она может спуститься, дать мне, то есть моему желанию получать направление, каким образом его использовать. Желание получать, оно постоянно направлено лишь на получение. Поэтому здесь должно быть такое состояние, когда прежде всего я могу его сократить. Сокращение. Что это означает? Я использую глубину, высоту, желание получать таким образом, как мне это хочется, как я это решаю. То есть у меня должна быть сила преодоления, желание, тотальная сила преодоления на желание получать. Это одна вещь, которую мне бина обеспечивает, а затем она говорит нам, что этого недостаточно. Я должна дать возможность воспользоваться своим желанием получать, с твоим желанием получать, так же, как и желанием отдавать, то есть, чтобы ты смог бы перевести свое желание получать, скажем, из минуса какую-то часть желания получать на плюс. Если прежде ты хотел бы вредить людям, использовать их ради себя, теперь ты поступаешь противоположным образом, берешь всю свою энергию, все свое желание, и отдаешь, используешь это на пользу другим. То есть, используя эту часть, которую ты исправил, ради пользы ближнего. Что ты зарабатываешь на этом? С помощью этого ты связываешься со всем этим большим бесконечным ближним, и все это является твоим. Ты начинаешь ощущать свою жизнь в них. То есть, у тебя есть неограниченные кли. То есть, намерение, оно не просто является намерением ради отдачи. То, что я хочу сказать, намерение превращается в часть желания получать, и в часть бины, в часть чего-то совершенно иного. Я как бы перевожу всю свою природу на территорию Творца. Это называется, что я слит с Ним. Это означает, что все мое желание получать, как бы я прихожу с этим желанием и частично передаю его Ему, это самое желание. Это желание начинает работать с намерением ради отдачи. Таким образом, бина работает, то есть дает нам такие вот силы в желании получать. Как же это происходит? Схематически. Все это очень просто. Мы с вами изучаем, что... И будем изучать это также и потом. У нас есть скоро урок по вступлению в науку Каббала. Когда бина связывается с Малхут, у нас есть Кетер Хохма бина, Зарампин и Малхут. Поэтому бина спускается в Малхут. Она находится вместе с Малхут вместе. Здесь они находятся вместе. Затем сверху приходит свет. Ведь все происходит с помощью света, как мы говорим, все происходит с помощью него. Тогда бина и Малхут вместе приподнимаются до уровня бины. Тогда на уровне бины у нас есть бина и Малхут, и они там находятся вместе. А затем Малхус спускается назад со свойством бины. Смотрите, что здесь произошло. Некая такая интересная очень комбинация. Бина спускается в Малхут, она готова объединиться с Малхут в том состоянии, когда она сокращает себя. Она способна это сделать, потому что это является высшей силой. Она просто сокращает себя, находится вместе с Малхут вместе. Скажем так, это, скажем, некий воспитатель приходит к проблемным таким маленьким детям, маленьким преступникам, становится таким же, как он, спускается до их уровня. Они даже не могут определить, что это является чем-то иным. Он знает, он хорошо играет. Это называется, что бина спускается в Малхут, объединяется с ней полностью, ведь этот воспитатель должен объединиться с этими проблемными детьми, чтобы они почувствовали, что он такой же, как и они. Он должен быть еще хуже, чем они. Ему необходимо быть их руководителем во всех их преступных деяниях. И затем постепенно он должен начать говорить им, что это не очень так хорошо, это не стоит делать. Должно быть здесь что-то, и притянуть их к изменению. Давайте поднимемся, ведь это же ради нашей пользы, до уровня бины. Это то, что происходит впоследствии. Таким образом, конечно же, высший свет здесь воздействует. Тогда бина и Малхут поднимаются до уровня бины, связанные вместе. На уровне бины Малхут получает дополнительные силы, потому что это уже уровень бины, там находятся такие, там управляют другие света. Это, скажем, как этот воспитатель исправил их полностью, чтобы они освободились бы от всего своего преступного состояния. Но этого недостаточно. Он вывел из них зло, находящееся в них, но еще не сделал их хорошими. Теперь он спустить себя вместе с ними вместе до уровня Малхут, до уровня желания получать, чтобы то самое желание получать, с помощью которого они здесь убивали, воровали, избивали, чтобы с помощью этого же самого желания получать, чтобы они сейчас, когда они находятся внизу, они бы с его помощью совершали бы добрые дела, то есть реализовали бы желание получать. Потому что на уровне бины желание получать как бы не находится, оно исчезает, как бы это уровень ангелов. А здесь снова используют весь эгоизм, но уже с доброй целью. То есть здесь эгоизм со знаком минус находится, а здесь эгоизм находится со знаком плюс. А в середине проходит через исправление биной. Так мы исправляем наши келим. Это называется миква, такой ритуальный бассейн, бина. Об этом рассказывает Зоар. Каким образом проходит через эти состояния? Зоар говорит, что там за свойства хухмы и бины и так далее. Но в конце концов, это является основным. Давайте немножко почитаем снова. Мы хотим объединиться вместе, чтобы текст повлиял бы на нас для этого.
2: 31 пункт. И поэтому отпечаталась простая буква «Нун» совокупность «Захар» и «Нукева» — «Зон». Ибо изогнутая «Нун» — это только «Нуква» без «Захара». «Юд» — то есть желание «Бина», образовавшее 32 тропинки, производит соударение между 22 буквами, представляющими собой «Зон», пока они не отпечатываются между драгоценными пылающими камнями, образуя небосвод, это Яков, средняя линия между двумя сторонами, югом и севером, правой линии и левой линии, вносящее соединение между разъединенными Ми и Эле, которые были разделены посередине, став правой и левой, противоречащими друг другу. А теперь, посредством зивуга даакаана и кран дехири, которые образуют среднюю линию, они снова соединяются вместе и образуются таким образом три линии в самой средней линии, до тех пор, пока не опускается Яков к изогнутой букве «Нун» — «Нукве», и две его линии соединяются в ней как одно целое, и тем самым выстраивается «Нуква», становясь достойной зивуга. После этого соединяются Яков и «Нуква» как одно целое и становятся простой буквой «Нун», включающей Якова и «Нукву».
1: Не следует тут путаться. Яков — это вообще все имена, которые мы знаем из Библии и думаем, что это люди. На самом деле это не люди, это наши внутренние свойства. Поэтому можем сказать, скажем, к примеру, этого, конечно, не существует. Скажем, ухо Якова входит там в ногу Исава. Просто так вот, или еще что-то такое подобное. Это вещи, просто говорится о Сферот, о Парцуфим, и здесь тоже. Нет никакой связи с людьми, все это происходит внутри каждого из нас. Эти все имена, они являются силами в нас.
2: Изогнутая «Нун» — «Нуква», содержащаяся в простой букве «Нун», называется «Бершева». И она наполняется от Якова для того, чтобы поить все стада, то есть давать нижним. Сказано: «И вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан». То есть Яков был слит

0: изогнутый нун, воедино в простой нун. И в этом соединении называется изогнутая нун Бершава. Сказано, что вышел из этого соединения с Бершавой и пошел в Харан. И это левая линия и гнев. Харон из Бершавы, сверху из Бины, ибо от нее он исходит и получает свое наполнение, а затем отправляется напоить Харан, нижний колодец, БР, Нукву, в которой содержатся суды, называемые гнев, Харон, Творца, а также Суш, Херев, Творца, в которой содержится суд Верховного Правления, называемого Элоким. И поэтому сказано об имени Элоким, Боже Элоким, пришли народы в удел Твой, ибо от этого имени исходят суды. И вышел Яков, то есть вышел с наполнением из Беершевы, Бины, и пошел в Харан, чтобы передать наполнение Нукве, называемой Харан, в то время, когда ей недостает наполнения. 32-й пункт. Сила солнца Зайрампина со стороны юга, правый Хасадим, а мир Нуква держится только на Руахе, средней линии, поскольку Руах — это поддержка и совершенство со всех сторон. Ибо средняя линия Руах включает две стороны — южную и северную, правую и левую, Хохму и Хасадим. И если бы она не находилась в совершенстве, не смог бы мир Нуква существовать. 33. Если бы не Яков, не существовал бы мир. В час, когда произвели его сыновья высшее соединение и сказали: «Слушай, Израиль, Творец, Бог наш Творец един», и это высшее совершенство от Абба Ваима, дабы соединиться в неразрывном единстве, тогда соединился отец их, Яков, средняя линия, Тиферет, и взял дом свой, Нукву, нижнее единство, и сидел в нем в едином соединении с праотцами, то есть двумя линиями, правой и левой, для того, чтобы соединились Захар и Нуква как одно целое, ибо нет зивуга Захара и Нуквы, прежде чем средняя линия, Яков, приводит к решению, соединившись с двумя линиями, правой и левой, Авраамом и Исхаком.
1: Проблема в Зоаре заключается в том, что постоянно необходимо сохранять намерение, для чего это читаю, слушаю, вообще зачем мне это нужно, ведь ничего не понятно. Поэтому очень важно для нас именно здесь мы в состоянии начать видеть, насколько мы читаем странный текст. Это полностью разбивает у нас весь предыдущий подход ко всем этим именам и определениям, когда мне необходимо от недостатка выбора. Я просто чудесным образом нахожусь здесь, ведь я не понимаю, что здесь написано, у меня никакой связи с этим нет. Не пробуждает у меня никакого ощущения, и разумом я это ничего не понимаю, даже в птихе я там немножко понимаю, хотя бы там внизу, сверху там что-то объединяется, какие-то есть законы, и согласно этим законам я понимаю уже материал, о чем он говорит, как и в любой науке, несмотря на то, что я не воспринимаю это, но если мне дают ясные законы, согласно этим правилам, я уже знаю, как, где я нахожусь, о чем здесь говорится, а здесь вообще ничего не понятно. Ничего. То есть это место, ну, это такое чистое от всего, от какой-то личной выгоды. Ничего здесь не может быть у меня ни в чувстве, ни в разуме. Ты не получишь здесь никакого наполнения. Но что же, необходимо требовать света, возвращающего к источнику. Ну, перейдем.

бессилие и устремление. Который будет называться ман. И тогда уже мы получим с вами проход. Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли весь период. Вот до этой части. То есть ощутили общий подъем, у нас были общие надежды, мы думали, что что-то нам удастся, что-то хорошо будет. Мы притянули на себя высший свет, этот высший свет спустился на нас и сделал нам первый раз один общий хисарон, одно общее кли. Такого не было никогда ранее. Вот эта вся работа, которую мы проделали первый раз ее вместе, здесь и вообще в мире. В таком количестве людей это было общее взаимное устремление. И таким образом мы создали положительное, отрицательное состояние сообща нашим общим усилием. Свет, который мы притянули своим желанием измениться и изменить что-то в нас, он вызвал высвечивание нашего эгоизма. И это уже было общий эгоизм. Это было уже общее кли. Теперь мы должны осознать, в каком состоянии мы находимся. И из него, из этого общего состояния, из нашего общего состояния, сделать снова определенную работу. Эта работа уже будет отличаться от этой работы тем, что она идет на общем хисароне, на общем кли. Я вам вчера говорил еще тоже об этом, что наша работа снизу вверх, она происходит в той же системе, что и сверху сниз, что и сверху вниз. Творец создал общее кли из нулевого состояния. Первое состояние, оно существует. В нем уже вроде бы есть полное кли, наполнение светом, но желание происходит от Творца, и наполнение происходит от Творца, поэтому творения здесь как такового нет. Затем это желание проходит швира, свет уходит вверх, желание падает вниз, и вот они разделены между собой этим махсомом. И тут они должны начинать между собой снова соединяться и достичь такого же состояния, когда свет полностью входит в кли. Вот и мы с вами это делаем. Мы сейчас начинаем ощущать разницу между светом и кли, в нашем кли, именно тем, которое мы желаем внутри себя создать. Каждый из нас до настоящего времени сам хаотично из нашей общей души, называемой Адам, стремился к Творцу. Я куда-то где-то его искал, и он, мои товарищи, отдельные группы в мире. У нас не было этого общего кли, у нас не было на это никаких даже, у нас не было на это никаких предпосылок. Сейчас начинают завязываться связи. Они уже завязались. Не важно, что мы с вами это чувствуем, иногда не чувствуем, не важно. Зато эти связи есть. И они сейчас будут работать. То есть мы уже начали создавать вот эту схему, эту структуру между собой. То есть вот это упавшее кли, оно уже не просто разбитые расколки, а они уже в попытке связаться между собой. То есть они представляют уже каким-то образом структуру вот этого кли. В той мере, в которой мы будем действительно это кли представлять. Это может быть 200-300 человек в мире, 2000 человек в мире, неважно количество. Насколько это спайка между ними.

0: будет аналогично, подобно вот этому общему кли, когда здесь образуется внутри, внизу над махсомом, такое подобное кли этому в миниатюре, но оно будет подобно, в этой мере на него будет воздействовать уже общий свет. Свет, который здесь высветил нам этот эгоизм, это уже был свет, который действовал на общее кли. Здесь у нас были наши общие устремления вверх, а здесь у нас оказалось общее разочарование, раскрытие общего эгоизма. Это не частный эгоизм, который раскрывался в каждом из нас, и частные маленькие разочарования, которые были когда-то. Это уже общий эгоизм, это уже общий хисарон, общее кли. Вот это нам надо было сделать в этот раз на нашем с вами здесь съезде, собрании. И этого мы достигли. Теперь мы должны осознать наше состояние и понять, что если мы на это состояние не получили ожидаемого постоянного духовного озарения, явного, абсолютно проявляемого в нас, значит, это потому, что наше кли на сегодняшний день не готово. И вот это состояние, ощущение неготовности нашего кли, сейчас оно должно по нам пройти. То есть разочарование в чем должно быть? В том, что между нами в этом состоянии, которое сейчас у нас проявилось, не существует общности, не существует достаточной связи. Такой, чтобы в соответствии с качеством этой связи, такой пришел бы свет сюда, напишем абсак, который бы нас исправил. Что значит свет абсак, который вытаскивает нас через махсом? Вот это следующий раз он у нас будет. Свет абсак, он приходит, свет вообще он аморфный. Он абсолютно не... В нем нет никаких стилей, нет никаких тех или иных особых проявлений. Красный, желтый, милосердие, разума. Свет хасадим, свет хухма, нет такого. Свет – это просто свет. А проявляется он в тех или иных свойствах относительно кли. То, что кли желает, каким образом кли его ощущает, так оно и ощущает его проявление на себе. Так вот, если раньше мы ощущали и желали этот свет, чтобы он сделал каждому из нас его личное собственное продвижение – то теперь мы потихонечку должны начать понимать, что личного собственного продвижения нет. Продвижение есть только в той мере, в которой я связан с остальными, и наша общая сила, команда, группа, она желает продвинуться вперед. Причем продвинуться вперед – это означает сблизиться больше между собой. Это означает больше почувствовать друг друга, выйти каждый из себя и упасть на других, просто отдаться другим своими желаниями, своими возможностями. Это значит немножко продвинуться вперед. Если у нас будут именно эти желания, то, что и называется любовью к ближнему, тогда этот свет абсак, он на нас подействует, потому что у него существуют именно эти свойства. Он на другие желания не отзывается. Проблема в нас, что мы желаем не то, что свет может дать. Не то, что вообще он нам несет на самом деле. Вот подставить это желание, которое у нас возникло сейчас первый раз, еще маленькое, оно вдруг забывается, нам кажется, что его уже нет, мы уже снова эгоисты, мы уже ни о ком не хотим думать, у нас вообще уже мысли где-то там, возможно. Это правильно, это и есть вот этот минус. Но этот минус, он возлегает уже на том плюсе, который раньше был. И теперь этот минус все-таки у нас останется. Он будет таким, что мы будем ожидать, что мы можем, что мы будем думать, что мы будем вспоминать о том, что нам надо обязательно этот путь проделать вместе. Мы будем сожалеть, мы будем нуждаться друг в друге и в общем кли. Вот как в мере нашего желания, вот желание, желание к соединению, в мере нашего желания к соединению на нас этот общий свет, убрать телефоны, этот общий свет, находящийся в абсолютном покое, проявится тогда относительно нас, как Ор Апсак. Иначе он будет нам незаметен. И так же, как сегодня мы существуем в океане бесконечного света, так и не ощущаем его, так и не будем ощущать. У нас этого желания нет, свет не проявляется. Это подобно, знаете, как сейчас тут могут быть птички, жучки, паучки рядом со мной тут ходить. Мы можем между собой тут возбуждаться, быть в любых мирах, в любых состояниях. И рядом со мной спокойно спит кошечка. Она совершенно ни о чем не думает, не подозревает, не знает. На нее это не действует. Вот так и мы в состоянии выпадения из желания к духовному, естественно, также и не чувствуем на себе проявления этого высшего света, который... И сейчас окружает и проходит сквозь нас. Поэтому вот это желание общее наше, оно должно быть желанием абсолютно явным, осознанным. Осознание устремления здесь – это осознание устремления к совместному желанию, к совместному постижению, к необходимости ощутить Творца, который ощущается только на наших устремлениях друг к другу. Если вот эти устремления между нами будут, один к другому, то на этих совместных устремлениях здесь вот мы ощутим Творца. Только на этих совместных устремлениях. Каждая точка из этих точек, она сама по себе не ощущает ничего. Она только для того, это мое я, только для того, чтобы на нем построить наши взаимные связи. Так вот, мы с вами прошли этот этап. Сейчас мы должны начать осознавать, какое именно желание должно быть у нас. В каком именно желании мы должны пройти Махсом. Я приехал проходить Махсом. Должно быть объяснено в нас, в наших чувствах, в наших мыслях. Я приехал соединиться со всеми. В таком виде, почему со всеми и почему именно с этими людьми? Потому что они все устремлены к тому же, что и я. Они хотят выйти в высший мир. Значит, мы постепенно начинаем давать более правильные формулировки, что значит высший мир, что значит духовное, что значит пройти Махсом. То есть выйти из себя. Найти остальных, устремляющихся к этому, создать вместе с ними одно общее большое желание. Без этого ничего у нас не получится. И вот это одно большое общее желание, устремление к нему, работа над этим, это является наш следующий этап. И здесь в первую очередь есть осознание, осознание зла. Какое осознание зла? Осознание того, что я неправильно представляю себе, что значит духовное, что значит кли, общее, что значит исправление, осознание этого и устремление к правильному представлению о том, что такое кли, что кли – это связь между нами, а не просто я хочу чего-то большего, чего-то лучшего в своем эгоизме, что кли – это именно выход из каждого из себя для создания связи между нами. На этих связях, на внутренних, затем мы ощущаем исправление и Творца. Вот этому будет посвящена наша следующая работа. Если мы это сделаем, то есть соберем это кли, наше общее, сегодня оно уже проявляется, оно есть, оно забывается, естественно, мы находимся в падении, оно будет потихоньку проявляться в подъеме. Мы должны принимать то состояние, в котором мы есть, где бы мы ни были, там, Миссисипи, Волга, там, Кенгуру или там, Уренгой, неважно где, мы должны принимать все эти состояния, все эти удаленности, все эти условия, как данные нам свыше, мы не понимаем, почему и для чего так созданы мы все. И так нас всех разбросало. С одной стороны, мы были когда-то какой-то общей общностью, да? Одним народом вроде бы, получили одну ментальность, одну культуру, понимали друг друга, а вдруг нас теперь так разбросало, мы удалены, но заодно вот эта удаленность, очевидно, она заданная так Творцом свыше, она, очевидно, и должна сделать у нас такие предпосылки, такие напряжения, такие устремления вперед, которые создадут это общее клей. Значит, несмотря на расстояние, с одной стороны, с другой стороны, создан интернет, и все специально создано для нас так, чтобы мы могли эту связь восстанавливать, создавать и над ней желать ощутить друг друга, выйти в общее это устремление к Творцу и ощутить его. Значит, это наш следующий этап, и для этого нам дается сейчас то время, которое будет уже у нас у каждого на местах. Поэтому в состоянии с этим мы должны сейчас с вами очень четко определить, как мы будем дальше действовать. Это раз. Второе. Хотел бы слышать от вас. Я хотел бы, чтобы мы сами в течение вот этого вот времени, которое нам сейчас предстоит быть в усилиях создать все-таки между нами как можно больше связи, где бы я ни делал, расклеивал бы какие-то объявления, давал бы какие-то лекции где-то в других местах, учился бы, слушал бы виртуальные уроки, что бы я ни делал, я должен думать сейчас уже не только о себе, и не только о моей маленькой группе, и не о том, как ее увеличить или что-то с ней сделать, а о нашем общем мировом кли. Потому что именно оно должно нам дать этот выход в высший мир. Значит, все наши действия должны быть не только замкнуты на мне или на тех моих товарищей, которых я вижу, а на тех, которых я не вижу, на тех, которых я должен мысленно себе представить, мысленно представить вот это огромное общее желание. И оно специально сделано таким виртуальным, потому что это состояние ближе к духовному. Это тренировка своеобразная на отдаление от своего эгоизма, на приближение к духовным категориям. Поэтому не стремитесь куда-то падать в более мелкие состояния, наоборот. Чем больше, чем отвлеченней вы будете представлять себе наше общее кли, тем вернее, тем ближе к духовному вы на самом деле окажетесь лично вместе с нами. Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа по созданию необходимых таких трубопроводов между нами, по которым мы соединяемся между собой, по которым мы каким-то образом контактируем, связываемся в определенное время или в определенных работах, усилиях. Это уже дело администрации, как это делать. Она нам будет в этом помогать для того, чтобы готовить нам уже такие способы связи, чтобы по ним мы могли легче связаться между собой и над этим базисом строить свою духовную настройку. Необходимо, естественно, и быть в механических таких связях друг с другом. Поэтому есть у нас экономическо-хозяйственная деятельность в группе, внутри группы, и связанная она с остальными группами, а над ней мы уже строим наши личные отношения, и, естественно, мы пытаемся делать во всех этих видах деятельности, по крайней мере, так у нас внутри нашей центральной группы, ни одно движение, ни одна форма деятельности, ничего, чтобы делал человек, связанное с группой, с духовным, не проходит без того, чтобы он предварительно не настроил себя, для чего он это должен делать, какую цель он преследует, что именно ему для этого хотелось бы видеть в конце своих действий, как результат своих действий. Кавана, намерение. Так вот, сейчас наше намерение должно быть не внутри нашей маленькой группы, а связано с общей мировой. Для этого мы пытаемся организовать связь, общие стенды в интернете, куда будет доступен вход модераторам от каждой группы, руководителям или как ответственным за выставление там всевозможных объявлений и сообщений. Мы должны будем пытаться вообще, конечно, это все только чисто внешние, механические связи. А так пытайтесь связываться между собой внутри себя, с одной стороны, но и с другой стороны, я вас очень прошу, относитесь к этому очень осторожно, чтобы не получать в день там по 100, по 200 сообщений, которые бы вас просто забили, и вы должны были просто отбрыкиваться от них, отталкиваться от них, как-то у вас не осталось бы совершенно никакого времени на собственную внутреннюю работу, на анализ того, в каком состоянии вы находитесь, ваша и вся мировая группа. Поэтому мы должны, с другой стороны, щадить друг друга и пользоваться возможностями нашей связи очень осторожно. Мы должны создать максимально эффективное поле любви. Такое, которое бы не отвлекало человека, а только мягко его возбуждало к обратной положительной реакции. И все эти помехи, которые у нас будут сейчас возникать в разных странах, в разных состояниях каждого, в разных группах, они должны восприниматься нами как вот это вот отрицательное наше эго, именно из которого, преодолевая все их, связывая между собой все, мы и привлечем Ор-Апсак. Как только Ор-Апсак на нас подействует, то есть окружающий свет подействует на нас в виде Ор-Апсак, то он сразу же нас протянет сквозь махсом. То есть этот Ор-Апсак, он может исправить абсолютно все виды эгоизма, кроме Лев-Эвен. Лев-Эвен исправляется действием, называемым Рав-Пуалим Микапцеэль. То есть когда все абсолютно желания, кроме Лев-Эвен, исправлены, и все они делают зивук общий на себя, на суммарное это желание, кроме Лев-Эвен, от этого привлекается свет уже на Лев-Эвен и исправляется. И этот свет, кроме вот этого света, который исправляет Лев-Эвен, все проявление света, которое исправляет все наши 613 желаний, это все свет, называемый Апсак. И естественно, что он в состоянии исправить наш маленький эгоизм, этот земной, который находится под махсомом. Он исправляет еще больше эгоизма, который мы потом будем получать от духовных миров и каждый раз подниматься над ними. Поэтому наше уподобление этому свету Апсак, вот что нам надо сделать. Свет Апсак, что он собой представляет? Представляет собой свойство бины, сак, то есть полное отречение от своего «я», с таким расчетом, чтобы весь мой эгоизм использовать на благо уже по ту сторону бины, на благо общей группы и товарищей. Если такое общее устремление есть, я не должен находиться в этом состоянии, оно во мне не исправлено. Я представляю себе, я хотел бы, мне кажется, я думаю, что оно хорошее, что оно полезное. К этому осознанию, видите, осознанию, устремлению я должен подойти. В этом состоянии быть не могу. Я просто должен себе его наиграть даже, что значит искусственно, пытаться быть подобным этому. Тогда свет сверху подействует на нас и действительно нас в это состояние втянет. Вот для этого сейчас нам дается этот следующий этап нашей работы. Уже много записок. Значит, для этого общее желание имеет название. Общее желание имеет название общее желание. Устремление к Творцу, общее кли. Это общее желание называется Нахшон. Это тот человек, который первым бросился в Красное море для того, чтобы вырваться из Египта. Если есть хорошие вопросы, мы их потом пройдем. Значит, что для этого? Для того, чтобы нам создать теперь общее устремление для вызывания на себе света Апсак, для исправления. Что для этого нам надо? Значит, мы для этого, как вы знаете, уже говорили между собой, мы должны создать все формы связи, какие только возможны между собой. Это значит, первое, действительно, и постоянно напоминать об этом, стремиться во всех наших действиях уподобляться духовным законам. Это мы же с вами будем проходить и в наших виртуальных уроках, напоминать об этом, спрашивайте, пишите, задавайте вопросы. Раз. Второе. Постоянно стремиться к духовной связи между собой. Не может быть такого, чтобы какая-то группа вдруг исчезала, как это было до сегодняшнего дня. Отказывалась даже писать. Считали они себя самодостаточными, думали, что вообще они духовно при этом продвигаются. Они при этом духовно отодвигались. Я не хочу называть эти группы, я на них за это ругался. Я думаю, что сейчас они понимают, что в таком состоянии они просто заигрываются, как маленькие дети в своем маленьком углу, и никакого вообще духовного движения в их работе нет. Если они хотят идти этим путем страданий, то, пожалуйста, это их дело, значит, мы не считаем их тогда включенными в нас. Конечно, мы будем пытаться их как-то вернуть, чтобы они это осознали, чтобы они вспомнили, по крайней мере, что говорит Баля Сулам о общем кли в статьях вот этих, которые мы с вами проходили, дарование Торы и поручительство, что он, это самые его первые статьи, которые он обращает к человечеству в настоящее время, в новое время, причем ко всем абсолютно, как там пишется, независимо ни от пола, национальности, возраста, образования и так далее, вероисповедания, ни от зависимости, ни от чего. Только для того, чтобы создать это общее устремление к Творцу, критическую массу. Если наши товарищи какие-то будут об этом забывать, мы будем понимать их, что они как дети заигрались, забыли, надо нам их, им об этом напоминать. Попробуем, если это получится, туда, если нет, оставим их, и пускай тогда через какое-то время они увидят, кто они и кто мы. Ничего не сделаешь, есть и такие. Если наше любое действие, любая организация, лекция, общественная какая-то работа, там, которую мы проводим, она будет без намерения, без отчет нам, без оповещения о том, что они как сделали, для чего они это сделали, без связи для нашей общей группы, не для нее, не для всех, то это действие совершенно лишено духовного устремления. Так мы и будем воспринимать их работу. То есть они могут призывать там на своих занятиях по сотням учеников, они при этом могут расклеивать миллионы флаеров. Это чисто механическая работа, которая не даст никакого духовного эффекта. Весь конечный, в общем-то, духовный эффект, он только зависит от нашего намерения. Так что принимайте это во внимание. Следующее. Активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков, использование для обучения, рекомендованные нами каббалистические источники. Это очень важно. Для того, чтобы у нас была общность между нами, связь между нами, мы должны обязательно не изучать ничего, кроме, вы знаете чего, Сефер Яцера, книга Зор, Талмуд Эстер Сфирот, все сочинения Ари, все сочинения Баля Сулама, все сочинения Рабаша, или наши сейчас издаваемые сочинения. Вы хотите, можете переходить на иврит, на английский, на любых языках, где это и как будет опубликовано. Если нет никакой возможности другой, тогда изучайте это все на русском языке. Есть возможность, обращайтесь к оригинальным источникам. я ни в коем случае не, и у нас, в том числе в нашей группе, ни в коем случае не задерживаю человека на своих книгах. Наоборот, мы никогда внутри нашей группы не изучаем книг на русском языке, моих сочинений так называемых. Хотя они объясняют те же самые статьи в более популярном виде, после того, как вы изучили, допустим, ту же статью «Дарование Кабалы» или «Дарование Торы», «Матан Тура», «Равут», «Поручительство», «Мир», и «Свобода воли», «Кераховщит» и так далее. Я вам советую, у нас кроме этих моих обработанных русских текстов, есть тексты на русском языке оригинального перевода, то есть практически подстрочный перевод. Начните читать их. У вас будет возможность, можете переходить и к оригиналу на иврите. То есть я облегчаю и считаю себя как мостиком между современным человеком и каббалистическими оригинальными тяжелыми такими источниками. Тяжело в них разобраться, для начинающего тяжело читать. Даже сабры, знаете, сабры — это коренные израильтяне, называются сабры. Так вот, даже сабры, которые, для которых иврит родной язык, они приходят первый раз на занятия, они в течение какого-то времени не умеют читать эти каббалистические тексты. Они не умеют правильно произносить слова, они не знают, что они обозначают. Не то, что обозначает их духовный смысл. Просто это язык настолько особенный, он настолько не употребляемый в обычной жизни, что они его не знают. Они не могут нормально прочесть фразу, предложение. Хотя знают вроде бы все слова. Или там даже здесь много таких слов, что и не знают. То есть, конечно, оригинальные тексты, они сложные, но в них тоже находится очень, в них находится огромная внутренняя сила. Вы начнете видеть в этих оригинальных текстах, как проступают дополнительные слова, дополнительные значки. Вы начнете видеть, на самом деле, как будто типография отпечатала и просто спрятала их внутри. Отпечатанные таким же шрифтом типографским, только проступают еще дополнительные слова. Вы начнете видеть в них, это, конечно, не чудеса, это потому что вы видите, вы высвечиваете своим внутренним кли эту дополнительную информацию. Вы начнете видеть за этим слоем, который вы читаете, следующий слой, дополнительный. Вы, знаете, все, наверное, видели «Гарри Поттера», да? Там картинки, открываешь книжку, да, там открывают книжку, и картинки там живые, фотографии. Там не видели? Видели. Вот. И там на фотографиях люди двигаются, и следующая страничка, и там тоже на фотографиях люди двигаются. Вот таким образом вы начнете видеть на самом деле, не так, как в книжке там, конечно, вы начнете видеть за этими текстами весь механизм работы вот этой вот системы всей, мироздания. И вы увидите, как вот эти вот слова, буквы расползаются как бы и дают вам узлы этой машины, силы, мысли, законы, действия, приказы. Так что я ни в коем случае не считаю свои книги святыми и не советую на них ограничиваться. Или, по крайней мере, если родной язык, допустим, только русский, и больше другого языка нет, читайте, допустим, в самом сокращенном, явном виде какую-то статью, допустим, «Вручение Торы», «Дарование Торы» или «Кабалы» там. Читайте ее в самом сжатом виде, в самом понятном, потом переходите к оригинальному переводу. То есть переводу, который соответствует оригиналу полному. Не сокращенные, не выброшенные там всякие слова и не переделанные для вашего понимания. Вы увидите, насколько они одинаковые, эти два источника. Но чем ближе текст к оригиналу, он все-таки более сильнее духовно. А то, что делаю я делаю из него более такое общее, более понятное, близкое больше к вам выражение, форму, но, естественно, не сравнить ту силу, которую я могу вложить в тексты, по сравнению с силой Баля Сулама. Это огромные духовные уровни. А я хочу вас именно к этому подтащить. И мы вместе должны именно к этому прийти. Так что пытайтесь немножко приобщиться к этому. Так что мы с вами договариваемся, что мы будем изучать никакие New Age и никакие там психологические тренинги и какие-то еще духовные штучки. Мы с вами изучаем оригинальные каббалистические источники или мои книги там, переводы или на другие языки, но максимально приближенные к оригиналу. Такое устремление должно быть.
1: Это на интернете?
0: Это в интернете выставлены версии такие и такие, все это будет. И есть. И не использовать ничего другого. То есть есть несколько еще дополнительных источников, которые я могу вам посоветовать, но они на иврите. Это книги Рамхаля, это книги, кроме Зоара, Сефер Йецира, Зоар, Ари, Баля Сулам Рабаш, мои книги, кроме этого, это книги Рамхаля, это книги Агра, вот, пожалуй, и все. Агра я вам не советую даже начинаться, это крайне сложная литература, невероятная. А? Агра, Вильнский Гаон. Это очень сложная литература, это просто невероятная по изложению Вильнский Гаон. Рамхаль есть на русском языке переводы. Можете попробовать, но Рамхаль ценен именно не своим языком и не пониманием, а включением в него, даже полностью ничего не понимая. Я изучал со своим равом Адир Бамаром. Есть такая книга Рамхаля, Адир Бамаром. Адир – это громадный, величественный, Бамаром на высоте, говорится о Творца. То есть величественный на высоте. Представляете, о чем говорит книга, которая так названа? Он начинает там за рампина мира Ацилут и пошел дальше, еще выше и выше. Я там в то время, когда мы изучали с Равом, практически ничего не понимал. Не то, что не понимал в механике, как мы с вами рассказываем, что такое мир Ацилут там. Но и не надо было понимать. Рамхаль читается для того, чтобы, как читаются псалмы, для того, чтобы это на тебя подействовало. И все. В остальных каббалистических текстах мы с вами читаем для того, чтобы понять, связаться с материалом и чисто умственно запомнить, адаптироваться к нему, вспоминать потом, как-то понимать, связывать между собой различные эти проявления, системы. Тут-то миры, там сфероты, там парцуфим, рождение, разносостояние. А есть чтение книг каббалистических, вот это в основном Рамхаля. Она читается уже действительно, он писал в стиле, который понятен только тем, кто находится за махсовом. И начиная с определенного хорошего уровня. Поэтому я помню, как я с Равом читал, и для меня это было практически непонятно. Это было действительно где-то в начале. Так вот, что я хочу сказать, что есть каббалистические книги, которые читаются для общего впечатления, для того, чтобы на тебя это просто действовало. Ты подставляешь себя как под какой-то такой световой душ, и чтобы он на тебя воздействовал. Далее. Ну, естественно, посещение виртуальных уроков, проработка виртуального урока, и не один даже раз, является просто необходимым. Дело не в том, что вы знаете материал или нет. Дело в том, что одновременно с вами то же самое проходят, изучают, над этим сидят, над этим трудятся еще тысячи человек в мире. И устремление это совместная работа над одним и тем же материалом, она и создает предпосылки для наших связей. Это одно общее кли. Поэтому теперь вопрос задается такой: посещать виртуальные уроки именно в то время, когда мы их даем, или посещать их в другое время более удобное? Быть внутри вместе со всеми остальными, или при этом находиться где-то дома одному? Самое лучшее посещение виртуального урока, если вы будете сидеть вместе, обнявшись, и слушать меня с большого экрана. Небольшой компании, чтобы не потерять связь, что вы действительно вместе, обнявшись, сидите и слушаете. Ясно. По-моему, тут не надо ничего объяснять. Чем дальше ваше удаление друг от друга, и чем в большей группе вы сидите и слушаете, тем хуже. Тем хуже. Потому что человек не в состоянии уместить больше, чем у него на руках. Но он может себе представить группу еще 20, еще 30 человек. Он может начинать сливаться с ними, когда он уже не чувствует особенно количество людей. Они все для него приобретают уже какой-то единый образ. Но это будет потом. А вообще желательное прослушивание виртуальных уроков, когда мы вместе устремлены к одной цели, когда мы знаем, что вместе с нами подключены и другие, когда мы видим на экране еще много-много всяких групп, когда мы пытаемся чувствовать одновременно друг друга, и вот вместе с этой попыткой нашей объединиться, мы еще слушаем это из одного источника. Вот эти все условия, они должны быть нами соблюдены. У вас нет этой возможности. Только в другое время, значит, в другое время, но вы пытаетесь сделать то же самое. Одни дома, ничего не сделаешь, это будет одни дома. Но, конечно, это хуже. Несомненно. А вот большие группы, как в Московском кинотеатре, я не знаю, я бы советовал центральной московской группе, которая там находится, может быть, как-то, я не знаю, может быть, пропадает это чувство, что ты приходишь просто на сеанс. Это, об этом я с вами не разговаривал, я не хочу в это влезать, но можете ли вы создать между собой такое состояние, что вы все вместе, как сидите абсолютно вместе на этом уроке? Мы пытаемся в Нейбарухе расставить таким образом столы, чтобы все видели друг друга, все сидят друг против друга, по крайней мере, насколько позволяет помещение. Все видят меня, все спрашивают, можно видеть того, кто спрашивает. То есть урок, он должен быть все-таки групповой. Или вы вместе всей одной группой слушаете преподавателя. Но общность это, чувство локтя, она обязана быть. Если это есть у вас и в кинотеатре, и большим количеством людей, пожалуйста. Форма не имеет значения. Главное, чтобы это давало тот же результат. Это вы должны решить для себя сами. Это касается и мужчин, и женщин. Зря думают, что у женщин не должно быть никакой групповой работы, что они не должны вместе между собой работать. Ни в коем случае не так. В духовном мире, когда действительно в духовном мире, когда теряется вот эта вот внешняя оболочка, это платье, тело, а остаются именно устремления к Творцу, они, если это действительно к Творцу, они и не женские, и не мужские. Женские и мужские, Захар и Нуква в духовном мире, это не та совершенно ориентация какая-то, которая в нашем мире. Поэтому это просто наше, как сказать, это наше несовершенство, наша неисправленность, наше... наш уровень не позволяет нам быть в чисто духовном соприкосновении друг с другом, когда пол как бы пропадает, не имеет никакого значения. Это сейчас невозможно сделать, это будет где-то высоко над Махсомом, когда можно будет уже не ориентироваться на пол, а на где мы будем встречаться бесполыми, где каждая душа будет состоять из мужской и женской части. Будет все-таки разница там, но эта разница уже не могу даже объяснить, она не... не гормональное, как сегодня между нами представляется различие Захар и Нуква. Так что и у женщин, что я хотел бы сказать, и у женщин также есть группа, и у женщин также есть взаимообязанности, взаимозависимости, связи между собой. И надо понять, что только лишь те помехи, которые могут принести нам контакт между собой, те помехи и дают нам, диктуют нам условия, на которых, по которым мы должны быть отделены друг от друга, и больше ничего. На самом деле чистая духовная работа, все человечество, независимо от пола, устремляется к Творцу и объединяется, дополняет друг друга. Да. Я знаю, это я сделал так, что, чтобы показывали только меня или такого человека, который читает. Может быть, это неверно, и мы вернемся к прошлому. Я уже слышал об этом, что это не позволяет как-то присутствовать на уроке, видеть его со всех сторон в различных так, ракурсах. Сделал ошибку и вижу, признаю, возможно, это так. Я просто не хотел этого делать, потому что... Ну, по разным нашим внутренним причинам. Я видел, что они запаздывают, что они вовремя показывают, что они потом делают из этого какие-то такие выкрутасы совершенно ненужные. Я считаю, что нам надо выпускать учебные фильмы. Не игровые никакие, учебные чистые фильмы, когда бы человек бы не отвлекался ни на что. Не вставляли бы туда всякие фокусы, рывки, которые отрывают человека, не дают ему возможности сосредоточиться на внутренних ощущениях, на внутренних устремлениях, на намерениях, а тут мелькает перед тобой что-то на экране, и тебя это сбивает. Они лезут в другую область, в Голливуд. Ну, надеюсь, что это все каким-то образом придет к пониманию с их стороны, в конце концов, и еще ко многим проблемам, которые у меня есть именно с этим отделом. Но я слышал замечания в этот адрес, я возвращаю это снова к прошлому. Каждого человека, который задает вопрос, и вообще иногда сканирование всей группы, такое медленное в те моменты, когда это возможно, когда это не мешает, а наоборот может дополнить устремление, общность там, и так далее, то это надо будет делать. Вся проблема, что они не это делают, исходя из голливудских вкусов, а не из понимания того, что сейчас это должно нам добавить силы к общему устремлению. Понимания вот этого чувства в них еще нет. Да. Так же, как вчерашний конкурс. Или этот самый, или КВН, или как его, и был еще что-то. Или Брен-ринг этот, или еще что-то. Конкурсы у нас могут быть на то, кто больше любит друг друга, а не кто умнее. Даже такие конкурсы, как шахматные, я считаю, они не хорошие. Не надо доказывать друг другу, кто сильнее и кто умней. Кто умнее и кто сильнее любить другого. Конкурсы должны быть другими. Я, к сожалению, просто это упустил. Я готовил эти материалы, пытался как можно ближе адаптировать к нам статьи. И просто я и не знал, что это делается. Вот этот брен-грин какой-то, я не знал, что это такое. Мне говорят, брен-грин, хорошо, делайте. Мне сказали только один раз это слово, я помню. Я даже не знал, что это такое. Или там КВН я знал, но я не думал, что это будет... Надо давать задания другие. И заранее другие задания группам, именно направленные на выражение наших устремлений. Какой ты хороший вот в этом. Смог ли ты что-то как-то найти и изобразить вот это наше устремление положительное? А в этом должна быть победа друг над другом, что называется. То есть вы понимаете, что значит это за победа? Это когда... Отец играет с сыном и дает сыну выиграть. Он этим учит его. Он не подавляет его. Ну, научились. Я упустил этот момент, признаю. Дальше. Создавать условия для постоянной связи между товарищами во всех каббалистических группах. Любая каббалистическая группа это обязана делать. Это проблема духовно-организационная, общий устав, который мы будем обсуждать. И не торопитесь чего-то принять и сделать. Пережевывание, понимание тех связей, которые должны быть между нами, это и есть наша работа. Кончать работу, заканчивать ее, выполнять ее, это всегда делает Творец. Как только мы готовы, как только мы понимаем, что он должен над нами сделать, он это сразу выполняет. С его стороны есть готовность выполнить над нами следующее действие. Как только мы к этому действию готовы, мы желаем, мы наконец-то поняли, что он с нами должен сделать, он немедленно это делает. Понимаете? А мы устремляемся, как правило, не к тому, чтобы понять, что же мы должны, к чему мы должны быть готовы, что же мы должны из себя подготовить, как мы должны себя под него подставить, чего мы должны желать, чтобы он сделал. Мы не ставим себя в положение нуквы относительно него. Ну, сделай надо мной. Мы ставим себя в положение, будто я сейчас собою делаю, я сейчас себя там леплю. Ничего я себя не леплю, ничего себе не делаю. Я себя должен подготовить как кли. Вот это неправильное отношение к нашей миссии, к нашей работе на каждом этапе, оно просто нас совершенно не в ту сторону уводит. Мы начинаем представлять себя действующими вообще в мироздании. Мы на самом деле не действующие. Мы должны ощутить, а что сейчас должно проявиться и подействовать. Поэтому все наши связи между товарищами внутри групп и связи между группами в соответствии с этим должны строиться. Всем группам и всем членам я вам читаю то, что мне тут приготовили в итоге выводы, которые были на встречах между руководителями групп. Всем группам и всем членам групп принимать активное участие в мировом производстве по распространению каббалы. Добиться, чтобы каждый имел задание по работе по распространению. Я вам скажу, откровенно говоря, очень просто. Нет ничего более сплачивающего, вы знаете, связывающего между нас, связывающего нам с Творцом, чем распространение знаний о нем во всем мире. Потому что основная цель Творца, его главная, единственная, что ли, это нахождение во всех творениях, наполнение всех творений. Значит, наша подготовка и проявление всего этого мирового кли относительно Творца, устремление его, всего человечества к нему, это единственная работа, которая вообще у нас есть. Вы можете почитать из вот этой книги «Каббала для начинающих на иврите». Мы тут выбрали и отметили такими вот черными затемненными кусочками самое главное. И вы там увидите основные выделенные нами разделы и какие они по мощности о том, как пишет, как кричит Баля Сулам, о том, и не только Баля Сулам, есть книга, которая скоро выйдет, которая называется «Увидеть хорошее», только, может быть, на иврите она будет по-другому, на русском языке будет по-другому называться. Там вырезки, выписки каббалистов о том, насколько это важно распространять каббалу, насколько это единственное лекарство для нашего мира, для каждого из нас и так далее. Так что нет ничего более эффективного, ничего более помогающего, чем распространение. И распространение должно быть совместным. Это распространение включает в себя всю нашу деятельность. В Бней-Барухе, кроме кухни, и то кухня сейчас работает на распространение, а вообще кроме кухни, все остальное это только распространение. Вы можете сказать, конечно, и ругаться, обижаться, что мы узурпировали эту область, но мы с удовольствием примем вас в нее. С удовольствием. Мы раздадим работу сколько угодно, куда угодно. Делайте лучше, чем мы, получите все от нас. Если в Москве вдруг они сумеют создать какой-то отдел, который будет лучше нас делать видео, аудио, чего-то там, вот сейчас, допустим, с печатью, они там делают, они там форматируют книжки, макет делают окончательный, дают в печать, получают готовую продукцию. То же самое будет отчасти с печатью брошюр. То же самое может быть, есть очень много и за границей, и далеко от нас в Израиле людей, которые чистят материалы, готовят их к выставлению, есть переводчики, которые находятся неизвестно где в мире. Сегодня электронная связь позволяет нам быть одним предприятием мировым, неважно, где вы находитесь. Участие в совместных проектах крайне важно. Вы проводите какую-то огромную лекцию, вы проводите какую-то большую там маевку, не знаю, там чего-то. Вам необходима сила, вам необходимы средства, вам необходимо чего-то изобрести, написать. Советуйтесь со всеми. Это, может быть, создаст какие-то сложности, с одной стороны, но надо найти такой оптимальный вариант, чтобы это действовало на связь между нами. И я очень бы хотел видеть действительно дочерние предприятия, так называемые, да, в различных странах, в различных группах мира, которые бы занимались действительно нашими общими проектами. Мы тут пытались вот в этих анкетах получить от вас сведения о том, кто что может. У нас еще будут награждения, вот тут есть грамоты. Они за то, что за участие в таких работах, да, в основном. Вот. Тут сотни грамот. Это мне придется еще поработать. Но это действительно те люди, которые действительно работают на нас, на всех. На то, чтобы нас всех приподнять. Нет более эффективного действия, чем распространение. Я считаю, что только вот эта совместная работа, то есть совместное действие, то, что с одной стороны я был, конечно, рядом со своим равом, и с другой стороны то, что я занимался распространением, и никто больше из той группы рава этим не занимался. Я привел к нему еще учеников, я был над ними куратор, я распространял, печатал свою книжку в 83-м году, первый раз издал, давал лекции там везде, Тель-Авив, Димона, где я только не был. Я считаю, что, и сколько я в то время знал, но это, в общем, формирует человека. Не потому, что, как и в нашем мире, когда ты рассказываешь, ты больше понимаешь и вообще растешь, а потому что ты при этом вызываешь на себя окружающий свет. Если ты при этом еще и предполагаешь, что ты этим всю мировую группу хотел бы поднять, то вызывающий на себя свет, он в миллиарды раз больше. В мере твоего намерения, на самом деле намерения. Значит, всем группам и всем членам групп добиться, чтобы каждый имел задание в работе по распространению. Не умеешь писать – читай остальным, другим. Не умеешь писать для других и читать для других – стой у метро, раздавай. Не умеешь раздавать – расклеивай. Что-то ты должен делать – стулья расставлять на лекциях, неважно что. Каждый обязан хоть в чем-то приложить себя для распространения. Жалко, если вы не будете этого делать. Ну, чуть-чуть в чем-то. Даже если вы чистите какой-то материал, и он потом идет в интернет, это тоже распространение. Далее. Всем членам групп ежемесячно выплачивать МАСР, который используется исключительно на распространение. В принципе, вы понимаете, что ни в коем случае никто вашими деньгами пользоваться не собирается. Мы используем это как средство для нашего совместного объединения. Мы должны быть прозрачны друг другу. Мы должны видеть, понимать наши общие проекты. Как это делается, кто это делает. Мы должны помогать, советовать друг другу. А в конечном итоге, конечно же, будем двигаться, я надеюсь, к общему фонду и к общей кассе и к общему решению, куда лучше направлять потоки наши финансовые для того, чтобы лучше в той или иной части мира в соответствии с тем, с нашей общей задачей, где нам что лучше развивать. Поэтому в итоге это необходимо будет. Мы уже сейчас должны быть к этому заранее готовы, думать об этом, потихоньку эту схему формировать. Для этого существует у нас наше руководство, и оно постепенно должно это делать, а мы ему должны помогать. Так что сдача моя.

на совести человека, потому что это его духовное развитие. Я не хочу говорить о суммах, которые сдают такие большие люди, как Владимир Слуцкер, там и еще несколько больших людей, у которых есть большие возможности. Действительно, они помогают нам осуществлять огромные проекты. Без них мы бы просто задохнулись. Но по, как сказать, по важности, по духовной, тот, кто сдает там 1 рубль в месяц, потому что заработал 10 рублей, это то же самое. То есть у него то же самое участие в духовном мире. Творец тебе дает в итоге заработать эти 100%, 10% ты должен отдать на того же Творца, на его работу, на его работу над тобой. 90% считается якобы, что ты делаешь 9 первых сферот, а 10-ю отдай, это потому что он в тебе ее исправит. До Махсома. После Махсома будет другой расчет. Вы сами увидите, что будет с вами происходить после Махсома. Вы потеряете ощущение в этих вообще материальных ценностях. Вы поймете, что их ценность только в максимальном эффективном использовании вперед. Так что... Кроме того, поймите, что те проекты, которые мы делаем, создание фильмов, текстов, всего того, что кроме книг, которые мы продаем, и в итоге, может быть, они себя покрывают, потому что мы можем учитывать только печать, а огромное количество людей, которые получают зарплаты, оформители, редакторы там, и так далее, мы, это трудно учитывается. Так что, может быть, на книгах мы выходим на какой-то уровень нулевой. Все остальное, это идет с Маасера, это все идет, так сказать, с дотацией. И сегодня то, что мы здесь сидим, мы платим всего лишь, не знаю сколько, половину, наверное, мы покрываем или нет, того, что мы находимся здесь. Чуть больше? Примерно половину, даже меньше того, что нам стоило вот это вот наше здесь празднество, наш фестиваль. Да? Мы с вами своими взносами покрываем меньше половины. Все остальное это за счет опять-таки тех наших больших друзей, как я уже назвал их, которые нам помогают вылезти из этого минуса. То есть вы понимаете вообще, что значит маасер, тем более маасер наших таких людей, которые в состоянии и от всей души нам помогают. Я считаю, мы должны поблагодарить Владимира Слуцкера, Сергея Каванду, Леонида Макарона, Леонида Елизарова. Это действительно огромный вклад. Без них мы бы здесь не могли бы сидеть с вами, находиться. Причем и их маасер перечисляется официально на наш банковский счет Бней Барух и расходуется абсолютно официально, прозрачно для нас и для государственных органов. Дальше. Создать единый бюджет мировой группы, ну, в принципе, об этом я сейчас сказал. Каждая региональная группа имеет прозрачный бюджет, это все я сказал, планирует работу, расходы средств по согласованию с руководством мировой группы. Я думаю, что постепенно мы к этому дойдем. Невозможно сейчас, я думаю, сейчас это начинать. Мы не знаем точно, что у них, что у нас. Это все постепенно должно организовываться. Опять-таки, проблема в чем? Помогать, если можно, в регионах, если можно... Все вместе направлять финансовые потоки в ту или в другую сторону, куда-то на определенные проекты. И самое главное, что вот этот общий карман, он сделает из нас одну общую семью. Поможет нам в этом. Далее. Все региональные центры входят в единую мировую организацию Бней Барух. Это уже, правда, не моя область, я в этом ничего не понимаю, но существуют у нас такие опытные менеджеры, как Козлов, Слуцкер, Каванда, и вообще в московской группе особенно очень много людей, которые имеют свои хорошие бизнесы, знают, как этим всем руководить и в Америке, так что я надеюсь, что они это сделают, это совершенно не я. Я надеюсь, что они меня освободят от всего этого, и я останусь только со своим учебным процессом. Дальше. Все региональные группы еженедельно информируют руководство мировой организации

Нейбаруха своей работе ежемесячно сдают отчеты. У нас любой человек в Нейбарухе имеет у себя на голове обязанности. Эти обязанности заранее расписаны. Может быть, мы могли бы сделать вообще экскурсию по нашему центру для всех. Повести их всех. Где Авиу? Да, там, конечно, сейчас полная разруха, все здесь. Но надо фильм показать. Вы бы увидели у нас на досках, как вот здесь, расписание огромное. Там 100 человек, и каждый что обязан делать, расписано каждое его время, где, когда, что, на кухне, на занятиях. У нас в центре нет такого, чтобы люди не находились. Есть постоянная бригада, которая приходит вечером, моет, чистит, драит весь наш центр каждую ночь. Трое, да, каждую ночь, трое наших товарищей, дежурные. И они в тот период, когда мы не находимся в центре с 10 вечера до 3 часов ночи, они его полностью вымывают. И мы приходим уже в чистое, в проветренное, в новое помещение. И так каждую ночь новая тройка. Есть люди, которые ответственны за закупки, есть люди, которые ответственны там за ремонт. Вот у каждого все расписано. Кроме того, у каждого расписано, что он должен делать по общественным работам. Есть группа, которая занимается работой с ивритским населением, делает там, в общем, целые команды. Расклеивающие флаеры, раздающие где-то объявления в газетах, связь с прессой, уже непосредственно организующие лекционные залы, проводящие лекции, собирающие затем этих людей в группы и так далее. В общем, все расписано по процессам, и практически все это сорганизовано четко по плану. Мы надеемся, что эти общие планы будут у нас у всех, но с другой стороны, вы понимаете, что централизация, она тормозит развитие инициативы на местах. Надо сделать так, чтобы этого не было, но чтобы это было взаимно и максимально эффективно. В любом случае, я прошу, я даже требую, любая печатная продукция, какой бы красивой она вам ни казалась, любая, если вы выпускаете ее в свет, даже для вашего внутреннего, якобы, группового использования, допустим, мы напечатаем всего там 300 экземпляров внутри нашей группы, чтобы распространить. Вы не имеете права это сделать, прежде чем получите согласие нашего центра, мое личное. Я не хочу никаких ляпсусов. Вы работаете от имени Бней Барух. Вы можете нам всем навредить. Не только навредить там с какими-то органами, там, или с религиозными, или с государственными, или еще с чем-то. Вы можете навредить духовно нам в первую очередь. Поэтому любая продукция, любое печатное слово, даже если оно печатное и распространяется внутри якобы группы, оно не может распространяться только внутри группы. И даже если внутри группы, оно тем более может быть важно нам, и важно его отредактировать и знать. Поэтому не может быть здесь в этом деле никакого вообще самоуправства. Это должно быть подчинено моему жесткому контролю. Если этого не будет, я буду это пресекать. Если вы будете выходить из-под моей власти, вы просто не будете вместе с нами и со мной. Никаких газет местных, которые вдруг потом мне преподносятся как какой-то сюрприз. В частности, это газета там в Ариэле или еще где-то, и в Израиле такое есть, и в других местах. Вы не представляете всей тонкости каббалистической информации. Наоборот, посоветуйтесь вместе со мной, вы обретете намного большее понимание, чуткость к тому, какой она должна быть. И увидите, в чем ваши ошибки. Так же, как с этими КВНами или еще с чем-то. Давайте вместе учиться. Я предупреждаю всех и очень прошу. Далее. Все религиозные группы еженедельно информируют. Но это Козлов будет руководить этим, и они будут списываться. Это его договоренность с руководителями групп. Все руководители региональных групп и организаций назначаются по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. Ну, это тоже меня, в общем-то, мало касается, да я и не вникаю в эти дела. Но это знает больше там Марик или там Козлов, Юдит, они больше связаны. Я связан больше, то есть это есть у нас два канала связи. Один канал – это чисто хозяйственная такая деятельность,
финансовая деятельность, организационная, управляющая, управленческая. И вторая – это уже над ней надстройка духовная. Я хотел бы заниматься только этой, не пытайтесь меня втянуть на ваш уровень. Организационная, бизнес, деятельность, там всякие. Я в этом мало понимаю, вдруг обращается ко мне, то-то, то-то надо сделать. Это совсем ко мне не относится. Если у нас в группе это происходит, я в основном говорю, иди туда и отстань от меня, или вообще иди подальше. И у меня нет другого выхода, потому что меня втягивают в такие решения организационные, хозяйственные, в которых я серьезно ничего не понимаю. Я только могу кричать, почему дорого, почему нельзя дешевле, или там, почему нельзя быстрее. Но это я кричу для того, на всякий случай. Серьезно я вам говорю, я ничего не понимаю, в этом не надо ко мне с этим лезть. Но, с другой стороны, общий вид информации, если она выходит, то есть, когда происходит выпуск ее на рынок или что, а не наша хозяйственная внутренняя деятельность. Или иногда бывают методы обращения к организациям или что. Об этом иногда надо спрашивать. Потому что они должны быть тоже соответствующие. Я вас прошу поосторожней общаться с государственными организациями, с религиозными организациями. Мы должны постепенно строить свой имидж. К сожалению, каббала имеет различные оттенки, связывается с иудаизмом, с бергом, там, с чем угодно. Я прошу вас постепенно, постепенно заботиться о том, чтобы она приобрела свой истинный, истинный имидж. Это очень нелегко. Но именно в шлифовке в этой мы себя строим. Ну что за глупости? Может ли человек проникнуться уроком, играя в это время на экране в какие-то посторонние игры? Я не знаю, может речь идет о ком-то, хотят намекнуть на кого-то, я не знаю. Ни в коем случае не может быть отвлечения от урока, если только человек не занят более необходимой работой. Поэтому я и не хочу, чтобы наши люди, наши, мои ученики во время урока занимались там всякими, меня снимают и наш урок на трех камерах, или там 5 человек сидит во время передачи по интернету, или еще там 10 человек сидит на кухне, может сидеть, или еще чего-то. Это все надо сокращать. Не может быть никакой деятельности, кроме самой необходимейшей во время урока. Только это может быть оправданием не присутствовать на нем. И то, если это есть в этом необходимость, то ее надо непременно и сразу же ограничивать тем, чтобы ставить дежурных. То есть, допустим, раз в неделю максимум я могу вместо урока быть на кухне или руководить трансляцией или еще чем-то. А остальные дни в неделю другие люди вместо меня. Потому что наш эгоизм постоянно нам предлагает всевозможные уловки. Каким образом вместо этого заняться чем-то более интересным для него? Это надо пресекать. Что наиболее эффективно для распространения? Писать статьи самостоятельно и не направить эти усилия на редактирование текстов или иную. Самое полезное – это редактирование правильных каббалистических текстов, потому что это уже полусырой материал, самый готовый к выходу. Пока вы начнете писать, пока вы начнете правильно писать, вы увидите, что это пройдет много-много времени, а эффективность ваша пока нулевая. Есть ли шанс у учеников, сбившихся с пути, вернуться в группу по происшествию времени при осознании этими учениками своих ошибок? В принципе, такой шанс, конечно же, есть. Это те ученики, которые просто упали, разленились, что называется. То есть они настолько выпали в бессилие, что ни в коем случае группа им не могла помочь. И они сами не хотели, чтобы группа им в этом помогла. Такое время, проходит какое-то определенное время, они это осознают, время лечит, если не сами усилия человека. И, возможно, приходит такое время, когда они снова получают воодушевление, вдохновение от себя, от нас, от Орма Киев в итоге, конечно, и могут возвратиться в группу. То есть это имеется в виду люди, которые
просто упали. Уже есть такой человек с нами вместе, но в том, что он упал, вот вам пример, мы были виноваты, мы его загрузили настолько работой, что он только этим занимался. И настолько оторвался, настолько не получал никакого впечатления ни от занятий, ни от группы, ни от чего, что просто... Последняя фраза, какую он сказал, что-то, я не знаю вообще, это, по-моему, все нереально. И как только человек говорит такую фразу, тут же он должен быть удален из группы. И это мы сделали. Но как только я почувствовал, что действительно он этот период прожил, что он это осознал, и мы были в этом виноваты, что в том, что так поступили с ним, не подумали и не позаботились, и не были чуткими к нему, что он перегружен одним и недогружен другим, да, то сразу же мы его, значит, я сам послал к нему людей, которые ему сказали, что он может вернуться. И все, слава Богу, сегодня. И сегодня мы следим за тем. И это для нас в том числе хороший урок. Ни в коем случае не позволять ни одному человеку отсутствовать на уроке, если только на это нет крайней необходимости. И если она есть, то делать дежурство на этой должности, которая необходима. Есть вопросы по этому поводу? Я слышал, в московской группе там идет урок в зале, и тут на улице стоят, курят, обсуждают, что там, футбол обсуждают или что, я не знаю. Значит, выгнать их вообще. Человек может спать на уроке, устал. Надо попробовать его подтолкать. Но если нет, пускай спит. Но он на уроке. Он пришел присутствовать на нем, а не устраивать там посторонний какой-то клуб. И никакие не решать групповые вопросы. Якобы они такие важные нам, мы сейчас будем их решать вместе. У нас другого времени нет. Нет другого времени, не решайте. Значит, вы не умеете право решать. Назначим других решающих. У нас это очень жестко. И несмотря на это, конечно, люди уворачиваются, выходят перекурить там, чай делают и так далее. Да, кстати, чай. Должно быть дежурство, не один и тот же человек обслуживает. Все, что делается систематически, должно быть по графику, между всеми распределено как можно ровнее. Я знаю ребята, которые там сидят, я перед вами сижу с экраном, в это время там группа переводчиков на иврит и на английский, кинооператоры, на миксере там сидят люди, эти самые трансляторы, там человек 5 сидит. В итоге это огромная команда. Это вы видите меня, кроме этого еще 10-15 человек. Но это виртуальный урок, это не наш урок. Но этих людей надо менять. И они не делают практически хорошо, если они это делают с каваной, что они это делают с душой, и это включается в их духовные усилия. Но в принципе, если невозможно при этом их присутствие на уроке, оно обязательно. Если бы они были в то же время прослушателями этого виртуального урока, я бы им этого не позволил. Почему я против того, чтобы Сенькина команда, там 4-5 человек, занималась бы, показывала бы вам спрашивающего, отвечающего, весь Бней Барух и так далее. Потому что там начинает быть целая группа, вместо того, чтобы присутствовать на уроке. Один человек, когда он смотрит на меня, ладно, так они меняются раз каждый день. Так он пропускает один урок в неделю. Да? Но это невозможно, если ты занимаешься техникой, одновременно думать и о группе, и о том, что сейчас изучается на доске и так далее. Невозможно. Примите это во внимание. Хватит Копылову быть только на этом. Это нехорошо. И вы видите, иногда по его срывам, да, между нами говоря, что происходит. Это, мы в этом виноваты. Давайте больше об этом говорить и советоваться. Будет ли у нас новое имя вместо Бней Барух? Я честное слово не знаю. Это все не зависит от нас. Это как течет. Предлагайте свои названия. Возможно, они смогут заменить это имя Бней Барух, которое непонятно, которое надо объяснять. Я дал это имя вообще группе маленькой на моих учеников. Потому что я как бы все, что имею, все перенял от своего святого учителя. И поэтому считал, что ту группу, которую я создаю, я им это все смогу передать.
То, что сейчас это имя распространяется на всю мировую группу, были уже много раз такие попытки найти какое-то другое имя, Академия Каббалы, это что-то еще. Если у вас есть какая-то такая идея, блеснет что-то такое особенное, и это действительно найдет оправдание свыше, и что значит найдет оправдание свыше, то есть действительно привьется, будет принято нами и вживется в нас больше, чем сегодняшний этот Бней Барух, то, конечно, это будет хорошо. Почему нет? Чтобы это было более понятно всем людям на земле. С другой стороны, это имя дано по самому последнему каббалисту, который закончил собой всю цепочку каббалистов, нисходящих сверху вниз и подхваченных, передавших нам вот эту методику, с которой мы уже идем снизу вверх. Кроме того, Барух – это имя Творца, благословенный. Так что оно в то же время и по глубине очень важное имя. Это имя, которым назвал Баля Сулам все-таки своего первенца. Так что будем первенцами. Помогает ли духовно подниматься частое прослушивание каббалистической музыки и песен? Если это вам помогает, то помогает. Если нет, то нет. Я думаю, что не надо совместно прослушивать, то есть увлекаться особенно этим. Этот каждый человек должен, как сказать, ну, интимно в какие-то свои минуты, когда ему это приятно, интересно. Можно, конечно, вместе, там, когда есть собрание группы, там какую-то одну мелодию, смотря по состоянию группы, прослушать. Да, что у нас здесь еще есть? Так, значит так, все руководители региональных групп назначаются согласованно общим собранием всех руководителей и по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. И учеником Рава Лайтмана считается лишь тот, кто выполняет принятые съездом решения. Но это автоматически, ученики не назначаются. Я не могу сказать, кто ученик. Ученик – это тот, кто выполняет эти условия, необходимые для духовного возвышения. Тот и ученик. В какую группу лучше ходить, Женя, занимающегося? В группу женщин или в жен, или в женскую группу? Не знаю, что вам сказать. Бывает такое, что в одном и том же месте, допустим, как в Москве, могут существовать различных несколько групп. И я это вообще приветствую. Приветствую. Кстати говоря, и у нас есть группа наша общая, центральная. Несмотря на то, что мы учимся на иврите, там в основном русскоязычные. То есть бывшие из России приезжие. И есть группа, сейчас создается совершенно независимая, отдельная, израильская. Мы увидели, что по ментальности эти две группы не могут быть вместе. Вы видите вместе с нами Гилада, Авиу, Орена. Вообще вы их любите, их понимаете. Вы видите тех ребят, которые здесь есть, израильтян, насколько они вместе с вами и хотят быть вместе с вами. Но это избранные, между нами говоря, это избранные. В основном основная масса не только из-за языка, дело даже не в языке, дело в ментальности. Она очень трудно соприкасается с любыми остальными вообще группами. Израильтяне – это особый народ. Это в чистом виде этот жестоковыйный народ, который вообще ни под что не гнется. Так вот, те действительно избранные из них, которые могут, хотят, понимают, что лучше соприкоснуться с этой общей внешней мировой группой, те с нами вместе. А для остальных, которым это трудно, и нет другого выхода, если это так, что сделаешь. Для тех надо создавать особые условия. И мы для этого так и поступаем. Сейчас мы начинаем открывать особые группы только для израильтян. То же самое на местах у вас. В тех реальностях, которые есть в России,
Необходимо создать отдельную группу для более элитных людей, отдельную для более простых, может быть, отдельную для людей богемы и так далее. В России этот разброс очень сильный, там прямо на касты сегодня чуть ли не поделено общество. И очень трудно общаться между такими полярными, может быть, по общественному положению, состоянию людьми. Поэтому желательно помочь им в этом. Что сделаешь? Такое условие уже существует, значит, надо помочь людям прийти в кабалу наиболее удобным путем. А потом это не имеет значения, с кем ты рядом сидишь, выпиваешь и обнимаешься. Поэтому создание разных многоплановых групп, оно приветствуется. То же самое будет проблема и в Америке, и во всех остальных странах. Надо подделываться под те реальности, которые там есть, чтобы максимально облегчить людям путь в кабалу. Поэтому быть в этой женской группе, в той, в какой мужской группе, не в той. Я лично приветствую то, что Слуцкер желает создать особую группу в Москве для того, чтобы привлекать туда политиков, бизнесменов, больших людей, которые не могут себе просто вот в глазах общества ходить куда-то там на какой-то завод, смотреть какое-то там каббалистическое кино. Общество не позволяет им это сделать. Они находятся в начальном состоянии под влиянием общества. Ничего не сделаешь, надо пойти им навстречу, создать другие условия. В виде клуба какого-то, в виде какого-то там аристократического кружка. И таким образом, в принципе, мы с ним и говорили, это и задумано было нами, вот такое выделение его в отдельную такую маленькую группу. Остальная московская группа не имеет к этому никакого отношения. Занимается по нашей программе, идет по нашей программе, участвует в виртуальных уроках. У них свой массер, все свое. Это абсолютно две разделенные группы. У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отделенная от нас. Мы иногда участвуем в общих каких-то акциях, они во многом нам помогают, естественно. Мы, если надо, помогаем им финансово или там физически, организуем там что-то для них. Но это совершенно отдельная группа. Так. Тут много записок с тем, что человек начал чувствовать, что все открывается, что вроде бы экран открывается, что это кратковременные ощущения, которые все, каждый из нас в какой-то мере прочувствовал, и они еще будут у нас вдруг появляться, постепенно исчезать, вдруг появляться, постепенно исчезать. Это будет, пока мы все-таки не создадим вот это вот желание. Настоящее желание к настоящему ор-апса, к настоящему исправляющему свету. Что же на самом деле он должен в нас исправить? Если это будет нами полностью осознанно, и затем к этому мы устремимся, ничего больше не надо. Действие, оно происходит свыше светом, Творцом. Сегодня мы прощаемся с большой частью наших друзей, которые это московская группа, да, основная ее часть, которая сегодня улетает. Что я хочу сказать? Когда я пришел к своему раву, буквально через недельки-полторы, там умер один из них, потом умерла там мать у учащихся, там у нескольких учащихся, у братьев. Я был поражен, насколько эти люди бессердечны. Умер товарищ, выпили и как будто забыли. Умерла мать, там четверо или пятеро братьев занимались вместе. Умерла мать, я пришел к ним на... ну, что называется, поминки, это когда сидят неделю, шива так называемую. Они сидели, болтали между собой, со мной разговаривали о каких-то отвлеченных вещах. Я до этого заходил тоже в такие семьи, где скорбят по усопшему, там слезы, тихо, все сидят так, все это в такой скорби. А здесь нормальная обстановка. Потом мне это уже стало понятно.
Но сначала было очень непонятно, совершенно дикое отношение как бы к таким вещам, к расставаниям тоже. Потому что мы все идем вперед, мы идем в лучшее, мы идем в будущее. Никогда нет ухода от хорошего к плохому. Есть только от хорошего к более лучшему. Это не то, что я вас сейчас настраиваю, делаю какую-то психологическую вам подпитку. Это на самом деле так. Потому что даже самое худшее состояние, которое сейчас будет проявляться в нас, это всего лишь кли, проявление кли более высшего состояния, более лучшего. Более высшего, чем прошлое. Поэтому надо постоянно-постоянно жить по модулю, а не по знаку. Плюс это или минус. А жить по модулю, что я всегда все в большем состоянии нахожусь. Это обязательно. Без этого не может быть оправдания действий Творца. Без этого человек не может быть близок к Творцу. Если мне плохо, значит, это Творец же делает плохо. Кто же еще делает? Этим я удаляюсь от Творца. Если мне плохо, но я понимаю, почему он мне делает это плохо, и я ему благодарен за то, что он меня проводит через такие низкие состояния, значит, я уже этого заслужил, я уже могу это вынести и оправдать его, значит, это уже становится хорошо. В каждом состоянии оно хорошее или плохое, каждое состояние хорошее или плохое, оно оценивается, ощущается только в мере введения в него Творца, в любое самое страшное состояние. Введите туда Творца, начните немножко понимать, немножко осознавать, что это исходит от него, что он единственный, который вам это делает, мгновенно это состояние смягчается, становится сладким. Оно так и называется амтака. Амтака, то есть подслащивание, моток сладкий. Сразу же. Потому что вообще все отрицательное – это отдаление света, отдаление Творца. Приблизьте его к себе, вы увидите любое состояние хорошим. А тем более, когда он вам поддает все время ваш эгоизм, старается понизить, а вы все время сближаетесь к ним, вот тут вы растите себя, он дает вниз, расширяет ваш эгоизм, а вы при этом устремляетесь все больше вверх. Ваш уровень, ваш парцов растет. Поэтому никаких слез, никаких прощаний тут с нами быть не может. Мы должны чувствовать на самом деле себя, все группы, как мы вместе сейчас чувствуем себя. Пытайтесь начинать видеть друг друга внутри, в нашем общем устремлении. И вы вдруг обнаружите, что оно действительно есть, это общее кли. Потому что оно существует, вы его не видите. Я вам говорю из того состояния, в котором вы существуете на самом деле. Уберите вот эти тела. И вы увидите общее одно устремление вверх. Живите в нем. Мы уже должны перейти на этот образ существования. Вы тянетесь назад. Перестаньте, обрубайте концы все. И также не будет иметь значения, живые мы или мертвые. Ничего не будет влиять ни на что. Нет тела, есть тело. Да сейчас их уже нет, этих тел, в наших ощущениях. Нет, мы не относимся друг к другу через тела. И все. Важно ли читать материалы про себя или вслух, не имеет значения. Материалы оборванные или не оборванные, тоже не имеет значения. Да ничего не имеет значения, только ваше устремление. И у меня есть такие обрывочки от Баля Сулама или от моего Рава, такие писюлечки, у меня их много, целые папки, вот, оригиналов. И я читаю там маленькую вот такую вот, там 2-3 слова, и главное, что во мне это вызывает. Если два человека имеют внутренние группы, то как лично объединить эти две внутренние группы в двух разных людях в одну группу? Я немножко не понимаю. Два человека, у каждого из них своя группа. Как объединить между собой группы? Я не знаю, надо ли объединять.
не всегда одна большая группа лучше, чем две разных. Пускай эти две разные группы стремятся быть как одна, но не будут одной. Для них в таком случае есть возможность работать на это объединение. Это важнее, чем «О, мы одна группа, нам внутри нечего работать, мы группа». А так вам будет ясно, что вы разные. Почему Творец создал нас всех сейчас разбросанными по поверхности земного шара и разными, и в разных местах? Для того, чтобы мы стремились к объединению. А на самом деле, если бы мы вот так вот вместе собрались бы в одну какую-то, на иврите называется хамула, как называть? Коммуна или там, да, не, клан, да, допустим. Ничего бы с этого хорошего не получилось. Мы должны устремляться. Устремляться. А физически объединяться, я не считаю, как правило, ничего в этом хорошего нет. Наоборот, устремляйтесь вперед, каждый пускай проявляет свою индивидуальность. Общими между нами должны быть намерения. Физическое объединение нескольких групп, там, или в Нью-Йорке там 10 групп, пускай будет 200 групп. Какая разница? Каждый в своем районе, каждому удобнее где-то добираться ближе, организовывать какие-то маленькие акции здесь же на месте, где он находится, советоваться с остальными, сообща собираться вместе со всеми в одну какую-то большую компанию, пожалуйста. Но я не считаю, что объединение, оно дает само по себе результат. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Их нет, старых состояний, просто нет и все. Нет старого, нет прошлого. Вы видите, как в Торе наказана жена Лота? Превратилась в соляной столб. Оглядываться назад нельзя. С одной стороны, мы должны пытаться ощутить сейчас стыд, с другой стороны, не уходить в левую линию. Как это совместить? Левая линия, стыд – это очень хорошее состояние, над которыми мы должны себя строить. Стыд – это постоянное чувство, которое должно быть у вас, и проявляться как чувство ответственности перед всей мировой группой. Если я где-то, в каком-то месте, как-то нахожусь в действиях, а особенно в мыслях, которые не связывают меня с моими всеми остальными мировыми товарищами, я должен ощущать стыд. Значит, я сейчас, хотя и нахожусь в одной лодке с ними, но гребу в обратную сторону, сверлю отверстие, врежу им. Любое отклонение, любое прерывание на одну минуту даже совместного нашего усилия, устремления – это предательство. Я вам говорил, приводил пример, Раф тоже все говорил об этом примере. Муж говорит жене, на 5 минут в неделю я провожу время где-то в другом месте. Согласится ли на это женщина? Это значит, что значит все остальное время он тоже не с ней. Так ведь? В устремлении, в любви, в слиянии не может быть перерыва. Если он есть, это уже брак. Это очень правильный пример из нашей жизни, потому что корень и следствие в нашей жизни, они точно такие же. Ну, не знаю, что еще вам сказать. Мы должны понимать, что свыше нам дается все. Творец предоставляет абсолютно все условия, максимально оптимальные в каждое мгновение, высчитанные относительно всех нас и каждого из нас, и всех нас вместе. Поэтому не надо искать других обстоятельств, следующего мгновения, или там какого-то лучшего моего внутреннего состояния, или лучшего в мировой группе, или еще каких-то обстоятельств, более худших или более лучших, которые нам помогут в чем-то. Каждое мгновение, оно оптимально по своему проявлению к нам. Поэтому тут вот остались записки.
знаете, как говорится, ну а конкретно, что нам делать? А конкретно нам оставаться все время в самом целеустремленном, возвышенном состоянии с ощущением общности, локтя друг друга постоянно. И сквозь это ощущение жить каждый у себя и действовать дома, на работе и в наших группах, в распространении, во всей нашей жизни. Давайте обмениваться, впечатлениями, опытом в этих усилиях и поддерживать друг друга. Если мы с вами быстренько, удачно найдем наше соответствие не просто к окружающему свету, к исправляющему окружающему свету. Что такое Ор-Апсак, который должен на нас подействовать? Подействует в мере нашего сопряжения с ним, нашего подобия ему, когда наши желания будут действительно такими, которые, наши желательные исправления будут такими, которые действительно он может исправить, тогда он сразу же и подействует на нас. Насилия в духовном мире нет. Свет не может подействовать и исправить меня насильно. Я должен пожелать именно того исправления, которое он должен мне принести. Это зависит поэтому только от нас. Сформируем это желание, проскочим. Потому что первую часть мы с вами всю в этот раз прошли. Объединенная мировая группа прошла целый период, целый цикл состояний. И я этому очень рад. Я не думал, что мы это успеем. Оказалось, что 3-4 дня для этого достаточно.

0: Я очень вам признателен. Я очень доволен проведенным здесь временем, эффективно проведенным на самом деле. Поразительно, насколько действительно мы смогли, мы были к этому готовы и получили помощь свыше. Насколько нам повезло действительно провести эти дни максимально в устремлении, в сближении. Как себя вели люди, насколько они пытались, старались, насколько наше общее намерение их возвращало быстро внутрь, как они следили даже за порядком, за тем, чтобы не разбрасываться внутренне и внешне. Это даже поразительно. Я этого не ожидал. То есть... Действительно здорово. Надо благодарить Творца за то, что он нам это сделал. И это залог того, что действительно мы являемся той частью, тем, той основой, из которого и произойдет создание последнего поколения. Вот. Сейчас там мне совершенно ясно просто, до какого этапа мы дошли и что в нас надо внутри формировать. И в ближайшее время виртуальные уроки, наша переписка будет этому посвящена, и мы будем отрабатывать в себе эти действия. Был также вопрос, переход Махсома. Переход Махсома – это вот это следующее состояние. Наше общее, у нас его совершенно не было. Нам сейчас надо создавать это общее желание. Нам надо пройти полностью из нашего общего желания вот это эго, которое мы получили первый раз. Мы получили его сейчас общее. Сейчас мы будем получать общее падение на то возбуждение, которое вместе создали. Поэтому первый раз создана какая-то связь между нами, и первый раз сейчас будет проявляться разрыв между нами. Это первый раз, если мы на нем сделаем устремление к тому, чтобы создать эту связь между нами, этот разрыв убрать, тогда мы естественным образом вызовем именно проявление окружающего света в виде ор-апсак. И исправимся. Теперь прохождение Махсома, оно должно быть обязательно вместе, когда мы собираемся, Пейсах-Суккот или там еще какие-то, не обязательно. Оно может произойти... в любое время, через неделю, через месяц, неважно когда. Мы не должны для этого вместе сидеть, выпивать и танцевать. Поэтому ждите его ежесекундно. Так и сказано, что человек должен ежесекундно ждать появления Машиаха, то есть избавителя, вот этого вот Орапсак, он называется Машиахом, который вытаскивает человека, исправляя его, вытаскивает его на уровень высшего мира. Мы с вами изучили, что человек выходит из Египта. Сначала он погружается в Египет, в минусовое кли. Потом получает, значит, плюс, эту Тору. Потом, естественно, с этой Торой строит себе идола и так далее. Разрушает это все. Это то, что мы сейчас будем ощущать на себе разрушающие связи. И потом потихонечку входит в пустыню, начинает строить, доходит до строительства храма. То есть полностью, когда Малхут и Бина совмещены вместе. Так вот, в человеке, когда он начинает себя строить, значит, у него Хейсет, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Есот, 6 дней, это 6 дней Суккота, когда на него действует окружающий свет, а когда он уже входит в Малхут, этот окружающий свет, это и называется Лейл Ошана Раба, на 7-й день. И когда входит свет в Малхут, это называется праздником Симхат Тора. Симха, Самеах – это веселье, веселье Тора, веселье света. Какое же есть веселье света, если он может войти в кли? Вот этот 7-й день, он это олицетворяет. Это уже 7-й день, после 6 дней, после исправления всех 6 свойств, когда Малхут входит и наполняет сам эгоизм, но она этот эгоизм заполняет всего лишь вак, так называемый. То есть не полностью весь Орхухма, а вагдехухма, слабый свет. Тут отсутствует еще кетер хухма бина. Вот кетер хухма бина будет присоединяться в праздник Пурим. вот этот переход, как бы от 6 на 7 день, это будет сегодня ночью. А завтра мы уже с вами празднуем эту Симхат Тура, этот день, и выходим из суки. Завтра вечером мы должны покинуть суку, и нельзя больше находиться в суке по законам вообще. Потому что человек уже все, перешел в следующее состояние. Нечего сожалеть об этом, нечего стремиться обратно к этому, только вперед и выше.
1: Только вперед и вверх. Давайте проведем семинар, подытоживающий, что мы слышали и что мы хотим взять в реализацию в десятке. 6 минут.
2: כן, באמת שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הכל, הכל מרב.
3: Очень сильный урок, мы все получили от Рава. Одним словом можно сказать распространение, как раз внешнее распространение, которому Рав придал столько важности. Мы удостоились быть в группе, где товарищи все время работают как раз над этим. Придем на следующий уровень, и все, что Рав говорит, происходит в реальности. Мы видим, есть еще куда продвигаться. Продвигаться в основном наружу, и не только ради людей, это придет к развитию, продвижению нашей группы.
1: Да, очень сильное впечатление, мы видим, насколько много мы прошли разных этапов, пути, и насколько много этапов мы опыта накопили, как развиваться. Прежде всего, опыт Рава, группы, дает ощущение уверенности, то, что у нас есть большой опыт и ощущение, что мы можем с этим отношением поиска, как развивать мировое кли, десятки, продолжим это и достигнем цели, которую мы очень хотим достичь.
3: Рав напомнил, что было несколько групп в Москве. И здесь тоже. Начали развиваться группы в Израиле, не Петах-Тиква. Он упомянул, что это разные ментальности, и не значит, что все должны быть именно в одной группе. Большая важность, почему важна какая-то региональность, если мы говорим про Израиль. Каждая из групп имеет свою уникальность, свою природу. Как раз ты где-то перекликаешься с Конгрессом.
1: Да, это очень актуально, что взять десятку. Все, что мы чувствуем, как поместить Творца.

0: конца,
1: это действительно
0: подслащение состояния, это всегда помогает. И если есть какие-то конкурсы, соревнования только в том, кто больше отдает, кто больше любит, кто больше объединяет, а не тот, кто более умный.
2: Мое «я» только для того, чтобы соединиться с другими.
0: Да, он сказал, не ты заканчиваешь работу, а мы должны усиливать связи между нами, между мировым кли. И он там подчеркнул два момента. Во-первых, не соревноваться ни в чем, кроме как любви к товарищам. И распространение, мировое распространение.
2: Несколько моментов, которые я слышал. Любое духовное действие зависит только от нашего намерения. То, что остается как различие в каждом из нас, даже если это мужчины и женщины, устремление к Творцу, что прийти к просьбе, чтобы поменять все отрицательное, что есть между мной и товарищами, недостаток желаний, сил, усталость, в общем, все, что связано со связью с товарищами. Вот это вам не должно поменяться, чтобы я увидел все, что мне необходимо.
0: Да, каждое действие должно начинаться с Творца и заканчиваться на нем, на просьбе к нему, иначе это пустые действия, которые ни к чему не приводят. Это непросто. Мы должны развивать стремление прежде всего, стараться объединяться, получать свет, еще дополнительный авиют, и потом поднимать ман. И Рав говорил, что только свет Апсак может нас исправить, и откуда он исходит? Из нашего мана, когда мы понимаем природу, которая не дает нам объединиться и попросить Творца. И мы просим, и приходит свет, который только и может нас исправить. Но есть требования, потребность, в соответствии с этим приходит свет. Хухма, бина, когда мы просим быть как бина, как мы можем себя исправить, изменить.
2: Рав начал с того, что можно сказать о вас, что привлекаем свет, возвращающий к источнику, как мы объединились, что мы сделали. Если не получилось то, что хотели, значит, не готовы кли. И вся его беседа была о том, как построить кли со всех сторон. Во внутренней работе, во внешней работе, как быть на связи. Потом говорил о свете Апсак и еще говорил о том, что нет лишнего продвижения, есть только общее продвижение. Это нужно понять.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем этот прекрасный урок, который мы слышали от нашего учителя. Это также возможность для каждого из нас вспомнить, насколько мы должны благодарить нашего учителя. В этих уроках можно увидеть, сколько силы он передает. Я даже не называл это уроками. Это как серия воспитательных таких бесед. Он практически затрагивает каждую тему. И я думаю, что неважно, когда человек приходит, и когда он видит эти уроки, участвует в них, он может видеть, как развивалась наша мировая группа, и много основ он закладывает на этих уроках, которые потом превратились в очень значительные процессы. Я хотел кое-что зачитать из этих уроков. Один из отрывков, Рав говорит там так: если в прошлом мы чувствовали и хотели, чтобы этот свет в каждом из нас продвигал его лично, то сегодня мы должны постепенно понять, что нет личного продвижения. Продвижение может быть только в той мере, в которой связано с другими. И второй Рав говорил об общем устремлении нашем, что только из-за общего стремления мы формируем необходимость в ощущении Творца. Давайте постараемся это реализовать вместе за то время, которое у нас сейчас есть.
2: Да, много всего. Я как раз бы хотел подчеркнуть, что Рав говорил об Нейбарух. Еще в те времена задавались вопросы, поменять ли имя или не поменять. Это сложно произнести, выразить на английском, на русском не совсем понятно. Все это мы обсуждали. Кстати, готовьте вопросы, у нас есть полчаса.

0: Что мы, как десятка, можем добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух, как вот Рав говорил тогда? Рав определил образ группы, но можно как-то, каждый пусть заглянет в себя, каждая десятка пусть заглянет в себя, что мы можем добавить, чтобы соответствовать тому, что Рав говорил.
1: И тут акцент как раз на десятку, потому что в то время мы не были поделены на десятки. Так вот сейчас, по прошествии стольких лет, каждая десятка пусть сделает такой анализ и проверку, где мы относительно этих критериев, выполняем ли мы те советы, которые дал нам Рав. Пожалуйста, 6 минут.
2: Да,
0: наш путь — это прежде всего прийти к любви к товарищам. Как мы можем почувствовать друг друга, заботиться друг о друге. И в десятке, когда мы это делаем, согласно этому, мы можем называться учениками Рава. Это много выяснений, работа, идти выше знания, и вместе с этим распространять каббалу в мире.
1: Да, получили много советов от Рава, и они актуальны, все актуальны, так как Муша сказал. Мне лично близко то, что если у нас есть такая доска, может быть, виртуальная такая доска, было бы видно, кто сейчас рожь десятки, чем заняты на протяжении недели, какие есть тавкиду товарищи, может быть, подготовки, может быть, кому нужна помощь. В общем, такая актуальная информация, что была перед глазами, где поддерживаем друг друга. Может, что-то еще? Продолжайте.
0: Да, Аарон, вроде бы организовал такую систему. Еще я слышал Рава, что было много разных групп, которые распространяли, делали флайеры и прочие вещи, но не были связаны с центральной группой. И поэтому каждая десятка должна быть связана с центральной группой, должен быть дух Бней Баруха. И поэтому очень важен региональный конгресс, чтобы мы смогли включиться в этот именно дух группы.
1: Да, глубокий вопрос внутренний. Подхожу ли я?
3: Если схуд каха,
1: если
3: Бен Барух,
1: право считаться Бен Барух. Нужно спросить себя, насколько я вкладываю. И хорошо почувствовать и стыд относительно всех. Где ты находишься? Да, это осознание зла, к которому нужно приходить еще и еще раз для того, чтобы подниматься над всем происходящим. Но, в общем, быть Бней Баруха — это значит осознавать, к чему мы стремимся и где я нахожусь.
0: Да, мне всегда было сложно добавить, сказать, что еще можно добавить. Потому что я как бы уже выполнил все советы. Но все-таки Рав сказал, я существую только, чтобы соединиться с другими, и десятка тоже для этого, чтобы соединиться с другими десятками. И в этом региональный конгресс нам может очень помочь.
1: Еще дал внешние советы, правила, как себя вести, что не делать. Так прозвучало заниматься распространением любовью к товарищам, источниками, не открываться от урока. Может, еще в самых низких состояниях, которые уже даже

0: оправдываем, но именно это ведет к росту.
1: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, כמה, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, וכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה... כל העבודה הרוחנית הפנימית.
2: Каждая духовная работа, внутренняя работа, это и есть реализация. И всегда есть внешний уровень, как мы приводим в соответствие свою жизнь, но внутреннее изменение — это все равно, что ты кладешь себя на операционный стол и позволяешь вот так вот, чтобы происходила эта реализация.
0: Я вижу, что после всех советов Рава, насколько мы сосредоточились на работе в десятке, это основная работа, нет более важной. Из всего этого, то, что Рав говорил о распространении, насколько все это мы должны передавать. И сейчас региональный конгресс, работа с сообществами, все это очень продвигает нас.
2: Да, и мы говорили, что личное продвижение, Рав сказал, что нет такого. Абсолютно четко. Есть только общее продвижение. Я должен прийти к состоянию, куда я забочусь о товарищах.
0: Сейчас поговорили с Авио, и очень интересно. Он говорит, будто видит, а он видит эти уроки в первый раз. Потому что был в то время в организации всех этих конгрессов. А я как раз наоборот. Я был ответственный за контент, и поэтому да, был на всех уроках. И сейчас все поменялось. Я сейчас ответственный за организацию. Смотрите, 2000 лет назад Раби Акива сказал, «Возлюби ближнего, как самого себя». Рав говорит на каждом уроке, «Объединяйтесь». И мы говорим сейчас, сколько нужно выполнить действий, сколько из критериев, сколько движений в материальном мире нужно сделать, чтобы к этому подойти. К простому действию объединиться. Все о нем слышали и слышали. Но сколько всего, действительно, на одном уроке сколько нам Рав рассказывал. Разумеется, каждая десятка, каждая группа может здесь сделать просто целый список того, что нужно выполнять, будь то во внешнем и во внутреннем, что делать, о чем думать, чтобы прийти к состоянию, которое называется объединение. Ну и, конечно, только сейчас мы начинаем понимать, что без Бальсулама, Рабаш, без Рава, который объясняет все это день за днем, проводя нас такой воспитательный процесс, никаких шансов у человека достичь результата объединения. Ладно, вопросы, пожалуйста, относительно конгресса, организации, группы, все что угодно. Все, что слышали, все, что можно реализовать уже сегодня, как-то внедрять сегодня, реализовывать. Пожалуйста, вопросы.
2: Я хочу спросить из того семинара, который мы провели, из ощущения объединения в десятке. Я в десятке с Руи Мироном, он отвечает за контент конгресса в Петах-Тикве. И вопрос, очевидно, многие товарищи тоже его задают. Мы учимся, мы слышим от Рава, что Творец и Духовное раскрывается в границах десятки. Рав постоянно говорил об этом, когда товарищи собирались где-то физически на конгрессе. Мы на перерывах включали, собирались, но именно на семинарах, на уроках Рав все время нас возвращал к тому, что мы должны проводить наши семинары в десятки. Даже если я далеко, поехал, полетел, все равно нужно соединяться.

0: в десятках. Сейчас мы входим в три дня интенсивного объединения со всем мировым кли. И мой первый вопрос: как мы следим за тем, что все, что мы будем переживать, ощущать мощь вот этого мирового кли, все это величие, все это чувство, как нам передать потом это в свою десятку, чтобы не было... какой-то замены, что десятки мои недостаточны, не чувствую это в работе, и сейчас я компенсирую это мировым кли. Как мы помогаем друг другу, чтобы все эти вещи мы могли бы собрать только хистронно, только вот эти рекомендации, советы, которые мы принесем в десятку, чтобы не ошиблись и не совершили какую-то ошибку вот в этом общем объединении, чтобы замутило нам как-то хисарон, чтобы дало нам новизну, которую мы можем дать своей десятке. И во время конгресса, и в подготовке. Я думаю, можно сказать, Лехаим. Я думаю, Юрий чувствуется, его горящее сердце, и насколько он заботится о десятке, о том, чтобы мы были, следовали словам Рава. Как? Я не знаю. Но то, что ты здесь упоминаешь это, и то, что мы сейчас думаем в этом месте, это уже очень важно. Мы понимаем, что вся духовная работа происходит внутри десятки. Это мы понимаем. Я надеюсь, что мы понимаем. Если нет, то мы помогаем друг другу это понять, и Рав помогает нам понять это практически на каждом уроке. Но вместе с этим мы на конгрессе пробуждаем снизу, мы хотим пробудить друг друга снизу. Также и в более широких группах, как ты сказал, и на семинарах, и на других мероприятиях. В смешанном формате будут сидеть товарищи из разных рамок, в разных форматах. В Петах-Тикве, я знаю, очень важно для товарищей во всем мире, но это не единственное место в мире, есть и другие места, и для них встреча — это уже очень большое событие. Множество товарищей, больше подавляющее большинство наших товарищей в мире, у них нет ощущения каждый день сидеть среди там 100-200 человек за столами, в ощущении полного зала. Поэтому уже сама встреча — это очень важное, значительное мероприятие, физическая близость. Рав сегодня давал на уроке пример, что стоит смотреть урок, когда я вижу всех. И мы, Бней Барухи, всегда, как он рассказывал, хорошо, мы видели друг друга, можно даже положить руку на товарища, так приобнять его. Это ощущение, это важно, чтобы это происходило в мире со всеми нашими товарищами. Но смотри, допустим, наши товарищи, которые приезжают на стаж, да? Они на семинарах, каждый соединен, я посмотрел на них, каждый соединен со своей десяткой, но вместе с этим они находятся здесь на стаже, они впечатляются друг от друга, они получают большие силы друг от друга, и они сидят в зале, это не их десятка, они получают много воодушевления, мы слышим это от них, как они воодушевляются друг от друга, и это каждый берет, и несколько из них показали мне, вот, и как раз сейчас я передаю это своей десятке. Я думаю, это прекрасный пример, практический пример, когда человек получает воодушевление от более широких рамок, от более широкого формата, и передает это в свою десятку. Он понимает, что он свою работу будет производить в десятке, и так каждый товарищ это приносит. Это, кстати, правильно не только для конгресса. Мы стараемся передать воодушевление, важность, величие в десятке. Откуда у нас еще будут силы? Мы получаем силы от товарища, думаю, это всем понятно. Я утром просыпаюсь благодаря товарищам. С одной стороны, это правда. Нужно застрять и подчеркивать, что вот это как бы бегство от десятки. Мы не убегаем от десятки. Не то, что мне в десятке плохо, я убегаю в другое место. Нет, в десятке прекрасно. А если нет, я должен работать над величием товарищей, чтобы почувствовать, что это прекрасно. Но чтобы укрепить десятку, чтобы привлечь в десятку дополнительную силу, чтобы углублять и продолжать работу. Между нами нам нужны дополнительные средства, силы. Всем нам не то, что одна десятка хорошая, другая нехорошая. Нет, все. И вот это впечатление, воодушевление мы можем получить от более широких рамок, сила, количество, может быть, какие-то другие форматы или примеры, которые я вижу у других товарищей, другие десятки, другие рамки. Это прекрасная вещь, это меня не уводит, не отдаляет. Не то, что я думаю сейчас, что «О, товарищи сидят передо мной». И они наши ученики, они сейчас не находятся со мной в одной десятке, но это наши товарищи, не посторонние люди. Мы не говорим сейчас о каких-то посторонних обществах. Они могут говорить на другом языке, но я могу взять множество примеров, воодушевления. Зависит от моего отношения к ним. Если я буду видеть их великими, если я захочу, конечно, и давать им тоже величие, важности, примеры. Итак, мы смешиваем все эти силы, которые есть в мировой группе, и каждый передает это своей десятке. Снова производим работу, снова продолжаем. Мы никуда не выходим и никуда не убегаем. Наоборот, мы хотим углубить работу в десятке.
1: Ну, может, слово, не только хочу технически сидеть, потому что, например, я еду сейчас в Америку, и поэтому не смогу сидеть, да и времена, в часовой поезд другой, со своей десяткой сидеть не смогу. И буду с другими товарищами, которых тоже, кстати, 20 лет знаю. Хочу взять все их впечатление и воодушевление, а потом передать десятку. Мы не раз говорим о мировом клее, приводим примеры, и нужно возобновлять все это. Мне кажется, что это как раз достаточно понятно. Иногда тоже слышали, там чуть ли не предательство, если я покидаю десятку. Никуда не покидаем. Ты все время с ней. Есть время, когда мы назначили. Ты как с семьей? Семья здесь. Я улетаю за границу. Я связываюсь с ними, рассказываю, что происходит, что я сделал. Точно так же ты. Держи в курсе все, что у тебя в десятке. Ну и правда, давай как бы в пропорциях раз в год, сколько уж там мы встречаемся. Думаю, что это может дать, привести к мощности намного больше, чем сегодня есть в наших десятках.
0: Еще вопросы? Или это... или мы ответили?
2: Туда.
0: Сегодня мы слышали от Рава, что нас, что распространение нас соединяет очень мощно, и в Петах-Тикве есть много мероприятий, разные там дежурства, разная работа. Что из этого считается распространение? Вот сейчас мы видели урок 23 года назад. Что считается распространением?
1: Не думаю, что что-то изменилось так же, как когда-то. Человек приходит и занимается уборкой в здании, кто-то выносит мусор, кто-то дежурит. Есть люди, которые не выходят из кухни. Это все тоже распространение. Может быть, внутренние, это разные виды распространения, но наверняка. Может, можно было в последнее время подумать, когда Рава меньше сил говорить о распространении, по-видимому, может показаться, что это не важно, важно больше сосредоточиться на десятке. По себе я знаю, что никогда не слышал от Рава, что хоть когда-либо на каком-то этапе он говорил, что достаточно распространять. Мы уже все сделали, теперь нужно подождать. Я считаю, что достаточно говорил об этом с Равом. Скажем так, с точки зрения организации, мы не знаем, не можем привести организацию к состоянию, когда у каждого была бы роль предоставить каждому какую-то обязанность. Но человек должен об этом заботиться сам. Это как массер, это как присутствие на уроке. Я не представляю себе, что человек, у которого нет тавкида, нет обязательства постоянного, то, что он находится в служении группы. Да, может быть, раньше было проще, потому что было больше каких-то физических действий. Можно было выйти, раздать газету. Рав предлагал делать какие-то еще действия, у которых не было, может, нет никакой пользы, кроме объединения. А сегодня из-за того, что я больше и виртуальный, когда-то была группа 100 человек здесь, и все. Причем мы все равно большинство групп, они все были физические, а сегодня наоборот, большинство виртуальные. Если нет каких-то особых талантов, не могу сказать, насколько у каждого есть постоянные обязательства. Но вот в те времена, в 2004-2005 годах в Ситрине, мы говорили, что каждому должен быть тавкид. Марик, Авиу тогда говорили, было несколько, ну, пару месяцев, когда не было какой-то постоянной обязанности. Я был ответственен только за групповые проекты, не было чего-то постоянного. Я помню пару месяцев там переводы или еще что-то. Так вот, ответственность здесь на стороне человека. Человек должен понимать, что без этого он не может продвигаться. И если есть ощущение, что мы об этом не говорим, и Раф об этом не говорит, и мы знаем, что не говорим об этом на уроке, так будто этого и не существует. Сейчас мы слушаем уроки и видим, что для Рава одно и то же. Важность, есть несколько действий и критериев, то, что человек должен им соответствовать. Я, да, признаю, что мы как организация недостаточно можем обратиться к каждому и что-то предложить. Но и со стороны человека должно быть желание.
0: Я, может быть, добавил еще что-то. Едидия, есть еще 25 дней до конгресса. Конгресс называется «Пробуждаем снизу». Человек должен сейчас остановиться и спросить, что я делаю на конгрессе. Я приезжаю на конгресс в качестве гостя, вот я привез себя, сделал всем одолжение, или вообще что я делаю? И не важно что, либо затачиваю карандаши, либо снимаю, либо там еще что-то. Приводил примеры людей, которые там убирают это и прочее. Вообще не важно, что человек делает, нужно место, чтобы свое желание отдать группе. Вот есть конгресс и бесконечные действия, которые необходимо делать. Неважно, ты едешь в какое-то место, ты не делаешь, ты участвуешь в Израиле или еще где-то. Есть товарищи, которые заняты с утра до вечера. Есть такие, кто ждут, когда к ним придут и скажут, что ты должен делать на конгрессе. Никто не придет и не скажет, ты хочешь чего-то, заходи и делай, предлагай себя. Если тебе не дают, это тоже другое дело. Здесь нужно проверить. Но человек должен проявить желание участвовать. Есть так много, что можно делать, совершенно не важно, что именно. То, что я участвую, то, что это уже начинает меня готовить к конгрессу, это начинает... У меня есть разные там расписания, подготовка. Давайте использовать эти вещи, это не для кого-то другого. Киев-3.
2: Доброго ранку, шановні викладачі та світове клі. Ми щойно чули від Рава на уроці, що якщо група вважає себе...
1: Доброе утро. Здравствуйте. Слышали на уроке, что если группа ценит, считает себя как самостоятельную, то она отделена от других. Так что группа или регион должны делать, чтобы не чувствовать себя отделенными от всех, а наоборот, быть связанными со всей группой, со всей Бнейбарух на протяжении конгресса? Не быть отделенным.
0: Да, нужно понять контекст. Мы только тогда были на первых этапах формирования мировой группы, и мы пытались выяснить, какова должна была связь между центральной группой Нейбарух и группой, которые возникали в мире. И Рав там нарисовал некую структуру, некий процесс, и он... говорил о том, что каждая группа должна быть связана с центральной группой Нейбарух. Я думаю, что в вашем случае украинская группа или Украина говорящая, есть у вас ответственные за язык, есть координаторы, которые ответственны за групповую работу, есть руководители сообщества. Но вы должны быть на связи с нами, мы на связи с вами. Но нужно эту связь все время поддерживать и соблюдать эти рамки. Это вообще не изменилось. Как Рав тогда говорил о виртуальном уроке, это было средством, через которое он формировал мировую группу. Он давал постоянный урок по воскресенье, потом дважды в неделю это было. Но неважно, это была основа. И он говорил о том, что все должны вместе видеть это в одно и то же время. Это очень важно, а не когда мне там удобно. Поэтому прежде всего уроки. Потом потихоньку, насколько можно быть связанными там с трапезами и вообще расписанием Баруха. Это и есть наше общее расписание для всех. Это относится ко всей мировой группе. И следующее, каждый раз у нас в мировой группе есть что-то центральное, чем мы заняты. Если я хочу быть связанным с тем, что происходит в мировой группе, то я должен быть связан с центральным этим событием. Я могу и сам включаться, куда я хочу. Но сейчас мы занимаемся одним. Мы пробуждаем снизу конгресс, который мы ожидаем через какое-то количество дней. И это важно для всех, неважно, кто я, откуда, на каком языке я говорю, и какой у меня стаж, я новичок или старичок. Мы все входим в один режим. Я хочу быть частью этого. Мы хотим быть в одном дыхании, в одной линии, в одном стремлении. Ирганат, пожалуйста, кратенько.
3: Формирование группы по менталитету, он говорил об этом на уроке. Возможно ли такое, чтобы также десятки могли бы формироваться по менталитету? Ну, допустим, у нас же есть новые потоки каждые полгода, и кто-то хочет физическую группу, кто хочет, хочет виртуальное общение. Можно ли такое допустить?
1: Сложный вопрос, как строить десятки. Стоит ли перемешивать тех, кто уже много лет учится со своим опытом? Может быть, поместить туда новых товарищей, которых, как правило, всегда очень много устремления? Это нужно хорошенько подумать. Нет здесь общего правила, что что-то можно или нельзя делать. Мы думаем, что да, в соответствии с желанием и местом жительства. Есть еще критерии для построения десяток. Не осталось время. Приходи сегодня в 4 до 5.30, как раз у нас урок для нашего сообщества учащихся. Тема сегодня взаимовключения, но можно и поговорить об этом. Можно мы поговорим о том, какие могут быть отклонения у группы, и именно связь с Петах-Тиквой и дает какую-то уверенность продолжать. Координаторы появились когда-то. Вообще-то и с координаторами тоже были случаи, что пропадали группы вместе с координаторами. Это еще когда Рав держал сильной рукой. Но это тоже все естественно. Эгоизм человека. И еще это были физические группы, когда очень сложно было проследить, что происходит в физических группах. Мы об этом всем расскажем. Приходи сегодня вечером. Мы закончим.
0: Сегодня в 4 можно прийти, задать все вопросы, стажеры, пожалуйста, люди.
1: Друзья, коротенький апдейт. Много из товарищей спрашивают, что продолжать дальше. Удивились, что мы продолжаем уроки в Ситрине. Хотим сказать, что там был больше, чем один урок в день, было по 2 урока в день. И поэтому нам остались еще уроки. Досмотрели.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы продолжим смотреть серию уроков Конгресса Ситрин. Сегодня у нас 11-й урок от 16 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: После которого будет еще больше, естественно, падение. И затем это будет уже такое, как сказать, осознание

бессилия и устремления. Которая будет называться ман. И тогда уже мы получим с вами проход. Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли весь период. Вот до этой части. То есть ощутили общий подъем, у нас были общие надежды, мы думали, что что-то нам удастся, что-то хорошо будет. Мы притянули на себя высший свет, этот высший свет спустился на нас и сделал нам первый раз один общий хисарон, одно общее кли. Такого не было никогда ранее. Вот эта вся работа, которую мы проделали первый раз ее вместе, здесь и вообще в мире. В таком количестве людей это было общее взаимное устремление. И таким образом мы создали положительное, отрицательное состояние сообща нашим общим усилием. Свет, который мы притянули своим желанием измениться и изменить что-то в нас, он вызвал высвечивание нашего эгоизма. И это уже было общий эгоизм. Это было уже общее кли. Теперь мы должны осознать, в каком состоянии мы находимся. И из него, из этого общего состояния, из нашего общего состояния, сделать снова определенную работу. Эта работа уже будет отличаться от этой работы тем, что она идет на общем хисароне, на общем кли. Я вам вчера говорил еще тоже об этом, что наша работа снизу вверх, она происходит в той же системе, что и сверху вниз. Что и сверху вниз. Творец создал общее кли из нулевого состояния. Первое состояние, оно существует. В нем уже вроде бы есть полное кли, наполнение светом. Но желание происходит от Творца, и наполнение происходит от Творца, поэтому творения здесь как такового нет. Затем это желание проходит швира, свет уходит вверх, желание падает вниз, и вот они разделены между собой этим махсомом. И тут они должны начинать между собой снова соединяться и достичь такого же состояния, когда свет полностью входит в кли. Вот и мы с вами это делаем. Мы сейчас начинаем ощущать разницу между светом и кли, в нашем кли, именно тем, которое мы желаем внутри себя создать. Каждый из нас до настоящего времени сам хаотично из нашей общей души, называемой Адам, стремился к Творцу. Я куда-то где-то его искал, и он, мои товарищи, отдельные группы в мире. У нас не было этого общего кли, у нас не было на это никаких даже, у нас не было на это никаких предпосылок. Сейчас начинают завязываться связи. Они уже завязались. Не важно, что мы с вами это чувствуем, иногда не чувствуем, не важно. Зато эти связи есть. И они сейчас будут работать. То есть мы уже начали создавать вот эту схему, эту структуру между собой. То есть вот это упавшее кли, оно уже не просто разбитые расколки, а они уже в попытке связаться между собой. То есть они представляют уже каким-то образом структуру вот этого кли. В той мере, в которой мы будем действительно это кли представлять. Это может быть 200-300 человек в мире, 2000 человек в мире, неважно количество. Насколько эта спайка между ними будет аналогична, подобна вот этому общему кли,
когда здесь образуется внутри, внизу над Махсомом, такое подобное клей этому, в миниатюре, но оно будет подобно, в этой мере на него будет воздействовать уже общий свет. Свет, который здесь высветил нам этот эгоизм, это уже был свет, который действовал на общий клей. Здесь у нас были наши общие устремления вверх, а здесь у нас оказалось общее разочарование, раскрытие общего эгоизма. Это не частный эгоизм, который раскрывался в каждом из нас, и частные маленькие разочарования, которые были когда-то. Это уже общий эгоизм, это уже общий хисарон, общая кли. Вот это нам надо было сделать в этот раз на нашем с вами здесь съезде, собрании. И этого мы достигли. Теперь мы должны осознать наше состояние и понять, что если мы на это состояние не получили ожидаемого постоянного духовного озарения, явного, абсолютно проявляемого в нас, значит, это потому, что наша кли на сегодняшний день не готова. И вот это состояние, ощущение неготовности нашего кли, сейчас оно должно по нам пройти. То есть разочарование в чем должно быть? В том, что между нами в этом состоянии, которое сейчас у нас проявилось, не существует общности, не существует достаточной связи. Такой, чтобы в соответствии с качеством этой связи, такой пришел бы свет сюда, напишем абсак, который бы нас исправил. Что значит свет абсак, который вытаскивает нас через махсом? Вот это следующий раз он у нас будет. Свет абсак, он приходит, свет вообще он аморфный. Он абсолютно не... В нем нет никаких стилей, в нем нет никаких тех или иных особых проявлений. Красный, желтый, милосердие, разума. Свет хасадим, свет хухма, нет такого. Свет – это просто свет. А проявляется он в тех или иных свойствах относительно кли. То, что кли желает, каким образом кли его ощущает, так оно и ощущает его проявление на себе. Так вот, если раньше мы ощущали и желали этот свет, чтобы он сделал каждому из нас его личное собственное продвижение, то теперь мы потихонечку должны начать понимать, что личного собственного продвижения нет. Продвижение есть только в той мере, в которой я связан с остальными, и наша общая сила, команда, группа, она желает продвинуться вперед. Причем продвинуться вперед – это означает сблизиться больше между собой. Это означает больше почувствовать друг друга, выйти каждый из себя и упасть на других, просто отдаться другим своими желаниями, своими возможностями. Это значит немножко продвинуться вперед. Если у нас будут именно эти желания, то, что и называется любовью к ближнему, тогда этот свет абсак, он на нас подействует, потому что у него существуют именно эти свойства. Он на другие желания не отзывается. Проблема в нас, что мы желаем не то, что свет может дать. Не то, что вообще он нам несет на самом деле. Вот подставить это желание, которое у нас возникло сейчас первый раз, еще маленькое, оно вдруг забывается, нам кажется, что его уже нет, мы уже снова эгоисты, мы уже ни о ком не хотим думать, у нас вообще уже мысли где-то там, возможно. Это правильно, это и есть вот этот минус. Но этот минус, он возлегает уже на том плюсе, который раньше был. И теперь этот минус все-таки у нас останется. Он будет таким, что мы будем ожидать, что мы можем, что мы будем думать, что мы будем вспоминать о том, что нам надо обязательно этот путь проделать вместе. Мы будем сожалеть, мы будем нуждаться друг в друге и в общем кли. Вот как в мере нашего желания, вот желание, желание к соединению, в мере нашего желания к соединению на нас этот общий свет, убрать телефоны, этот общий свет, находящийся в абсолютном покое, проявится тогда относительно нас, как ор-абсак.
Иначе он будет нам незаметен. И так же, как сегодня мы существуем в океане бесконечного света, так и не ощущаем его, так и не будем ощущать. У нас этого желания нет, свет не проявляется. Это подобно, знаете, как сейчас тут могут быть птички, жучки, паучки рядом со мной тут ходить. Мы можем между собой тут возбуждаться, быть в любых мирах, в любых состояниях. И рядом со мной спокойно спит кошечка. Она совершенно ни о чем не думает, не подозревает, не знает. На нее это не действует. Вот так и мы в состоянии выпадения из желания к духовному, естественно, также и не чувствуем на себе проявления этого высшего света, который... И сейчас окружает и проходит сквозь нас. Поэтому вот это желание общее наше, оно должно быть желанием абсолютно явным, осознанным. Осознание устремления здесь – это осознание устремления к совместному желанию, к совместному постижению, к необходимости ощутить Творца, который ощущается только на наших устремлениях друг к другу. Если вот эти устремления между нами будут, один к другому, то на этих совместных устремлениях здесь вот мы ощутим Творца. Только на этих совместных устремлениях. Каждая точка из этих точек, она сама по себе не ощущает ничего. Она только для того, это мое я, только для того, чтобы на нем построить наши взаимные связи. Так вот, мы с вами прошли этот этап. Сейчас мы должны начать осознавать, какое именно желание должно быть у нас. В каком именно желании мы должны пройти махсом. Я приехал проходить махсом. Должно быть объяснено в нас, в наших чувствах, в наших мыслях. Я приехал соединиться со всеми. В таком виде, почему со всеми и почему именно с этими людьми? Потому что они все устремлены к тому же, что и я. Они хотят выйти в высший мир. Значит, мы постепенно начинаем давать более правильные формулировки, что значит высший мир, что значит духовное, что значит пройти махсом. То есть выйти из себя. Найти остальных, устремляющихся к этому, создать вместе с ними одно общее большое желание. Без этого ничего у нас не получится. И вот это одно большое общее желание, устремление к нему, работа над этим, это является наш следующий этап. И здесь в первую очередь есть осознание, осознание зла. Какое осознание зла? Осознание того, что я неправильно представляю себе, что значит духовное, что значит кли, общее, что значит исправление, осознание этого и устремление к правильному представлению о том, что такое кли. Что кли – это связь между нами, а не просто я хочу чего-то большего, чего-то лучшего в своем эгоизме. Что кли – это именно выход из каждого из себя для создания связи между нами. На этих связях, на внутренних, затем мы ощущаем исправление и Творца. Вот этому будет посвящена наша следующая работа. Если мы это сделаем, то есть соберем это кли, наше общее, сегодня оно уже проявляется, оно есть, оно забывается, естественно, мы находимся в падении, оно будет потихоньку проявляться в подъеме. Мы должны принимать то состояние, в котором мы есть, где бы мы ни были, там, Миссисипи, Волга, там, Кенгуру или там, Уренгой, неважно где, мы должны принимать все эти состояния, все эти удаленности, все эти условия, как данные нам свыше, мы не понимаем, почему и для чего так созданы мы все. И так нас всех разбросало. С одной стороны, мы были когда-то какой-то общей общностью, да? Одним народом вроде бы, получили одну ментальность, одну культуру, понимали друг друга, а вдруг нас теперь так разбросало, мы удалены, но заодно вот эта удаленность, очевидно, она... заданная так Творцом свыше, она, очевидно, и должна сделать у нас такие предпосылки, такие напряжения, такие устремления вперед, которые создадут это общее кли. Значит, несмотря на расстояние, с одной стороны, с другой стороны, создан интернет, и все специально создано для нас так,
чтобы мы могли эту связь восстанавливать, создавать и над ней желать ощутить друг друга, выйти в общее это устремление к Творцу и ощутить Его. Значит, это наш следующий этап, и для этого нам дается сейчас то время, которое будет уже у нас у каждого на местах. Поэтому в состоянии с этим мы должны сейчас с вами очень четко определить, как мы будем дальше действовать. Это раз. Второе. Хотел бы слышать от вас. Я хотел бы, чтобы мы сами в течение вот этого вот времени, которое пред нам сейчас предстоит быть, в усилиях создать все-таки между нами как можно больше связи, где бы я ни делал, расклеивал бы какие-то объявления, давал бы какие-то лекции где-то в других местах, учился бы, слушал бы виртуальные уроки, что бы я ни делал, я должен думать сейчас уже не только о себе, и не только о моей маленькой группе, и не о том, как ее увеличить или что-то с ней сделать, а о нашем общем мировом кли, потому что именно оно должно нам дать этот выход в высший мир. Значит, все наши действия должны быть не только замкнуты на мне или на тех моих товарищей, которых я вижу, а на тех, которых я не вижу, на тех, которых я должен мысленно себе представить, мысленно представить вот это огромное общее желание. И оно специально сделано таким виртуальным, потому что это состояние ближе к духовному. Это тренировка своеобразная на отдаление от своего эгоизма, на приближение к духовным категориям. Поэтому не стремитесь куда-то падать в более мелкие состояния. Наоборот, чем больше, чем отвлеченней вы будете представлять себе наше общее кли, тем вернее, тем ближе к духовному вы на самом деле окажетесь лично вместе с нами. Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа по созданию необходимых таких трубопроводов между нами, по которым мы соединяемся между собой, по которым мы каким-то образом контактируем, связываемся в определенное время или в определенных работах, усилиях. Это уже дело администрации, как это делать. Она нам будет в этом помогать для того, чтобы готовить нам уже такие способы связи, чтобы по ним мы могли легче связаться между собой и над этим базисом строить свою духовную настройку. Необходимо, естественно, и быть в механических таких связях друг с другом. Поэтому есть у нас экономическо-хозяйственная деятельность в группе, внутри группы, и связанная она с остальными группами, а над ней мы уже строим наши личные отношения, и, естественно, мы пытаемся делать во всех этих видах деятельности, по крайней мере, так у нас внутри нашей центральной группы, ни одно движение, ни одна форма деятельности, ничего, чтобы делал человек, связанное с группой, с духовным, не проходит без того, чтобы он предварительно не настроил себя, для чего он это должен делать, какую цель он преследует, что именно ему для этого хотелось бы видеть в конце своих действий, как результат своих действий. Кавана, намерение. Так вот, сейчас наше намерение должно быть не внутри нашей маленькой группы, а связано с общей мировой. Для этого мы пытаемся организовать связь, общие стенды в интернете, куда будет доступен вход модераторам от каждой группы, руководителям или как ответственным за выставление там всевозможных объявлений и сообщений. Мы должны будем пытаться вообще, конечно, это все только чисто внешние, механические связи. А так пытайтесь связываться между собой внутри себя, с одной стороны, но и с другой стороны, я вас очень прошу,
Относитесь к этому очень осторожно, чтобы не получать в день там по 100, по 200 сообщений, которые бы вас просто забили, и вы должны были просто отбрыкиваться от них, отталкиваться от них как-то. У вас не осталось бы совершенно никакого времени на собственную внутреннюю работу, на анализ того, в каком состоянии вы находитесь, ваша и вся мировая группа. Поэтому мы должны, с другой стороны, щадить друг друга и пользоваться возможностями нашей связи очень осторожно. Мы должны создать максимально эффективное поле любви. Такое, которое бы не отвлекало человека, а только мягко его возбуждало к обратной положительной реакции. И все эти помехи, которые у нас будут сейчас возникать в разных странах, в разных состояниях каждого, в разных группах, они должны восприниматься нами как вот это вот отрицательное наше эго, именно из которого, преодолевая все их, связывая между собой все, мы и привлечем Ор-Апсак. Как только Ор-Апсак на нас подействует, то есть окружающий свет подействует на нас в виде Ор-Апсак, то он сразу же нас протянет сквозь махсон. То есть этот Ор-Апсак, он может исправить абсолютно все виды эгоизма, кроме Лев-Эвен. Лев-Эвен исправляется действием, называемым Рав-Пуалим Микапцеэль. То есть когда все абсолютно желания, кроме Лев-Эвен, исправлены, и все они делают зивук общий на себя, на суммарное это желание, кроме Лев-Эвен, от этого привлекается свет уже на Лев-Эвен и исправляется. И этот свет, кроме вот этого света, который исправляет Лев-Эвен, все проявление света, которое исправляет все наши 613 желаний, это все свет, называемый Апсак. И естественно, что он в состоянии исправить наш маленький эгоизм, этот земной, который находится под махсомом. Он исправляет еще больше эгоизма, который мы потом будем получать от духовных миров и каждый раз подниматься над ними. Поэтому наше уподобление этому свету Апсак, вот что нам надо сделать. Свет Апсак, что он собой представляет? Представляет собой свойство бины, сак, то есть полное отречение от своего «я», с таким расчетом, чтобы весь мой эгоизм использовать на благо уже по ту сторону бины, на благо общей группы и товарищей. Если такое общее устремление есть, я не должен находиться в этом состоянии, оно во мне не исправлено. Я представляю себе, я хотел бы, мне кажется, я думаю, что оно хорошее, что оно полезное. К этому осознанию, видите, осознанию, устремлению я должен подойти. В этом состоянии быть не могу. Я просто должен себе его наиграть даже, что значит искусственно пытаться быть подобным этому. Тогда свет сверху подействует на нас и действительно нас в это состояние втянет. Вот для этого сейчас нам дается этот следующий этап нашей работы. Уже много записок. Значит, для этого общее желание имеет название. Общее желание имеет название общее желание. Устремление к Творцу, общее кли. Это общее желание называется Нахшон. Это тот человек, который первым бросился в Красное море для того, чтобы вырваться из Египта. Если есть хорошие вопросы, мы их потом пройдем. Значит, что для этого? Для того, чтобы нам создать теперь общее устремление для вызывания на себе света Апсак, для исправления. Что для этого нам надо? Значит, мы для этого, как вы знаете, уже говорили между собой, мы должны создать все формы связи, какие только возможны между собой. Это значит
первое, действительно, и постоянно напоминать об этом, стремиться во всех наших действиях уподобляться духовным законам. Это мы же с вами будем проходить и в наших виртуальных уроках, напоминать об этом. Спрашивайте, пишите, задавайте вопросы. Раз. Второе. Постоянно стремиться к духовной связи между собой. Не может быть такого, чтобы какая-то группа вдруг исчезала, как это было до сегодняшнего дня. Отказывалась даже писать. Считали они себя самодостаточными, думали, что вообще они духовно при этом продвигаются. Они при этом духовно отодвигались. Я не хочу называть эти группы, я на них за это ругался. Я думаю, что сейчас они понимают, что в таком состоянии они просто заигрываются, как маленькие дети в своем маленьком углу, и никакого вообще духовного движения в их работе нет. Если они хотят идти этим путем страданий, то, пожалуйста, это их дело, значит, мы не считаем их тогда включенными в нас. Конечно, мы будем пытаться их как-то вернуть, чтобы они это осознали, чтобы они вспомнили, по крайней мере, что говорит Баля Сулам о общем кли в статьях вот этих, которые мы с вами проходили, дарование Торы и поручительство, что он, это самые его первые статьи, которые он обращает к человечеству в настоящее время, в новое время, причем ко всем абсолютно, как там пишется, независимо ни от пола, национальности, возраста, образования и так далее, вероисповедания, ни от зависимости ни от чего. Только для того, чтобы создать это общее устремление к Творцу, критическую массу. Если наши товарищи какие-то будут об этом забывать, мы будем понимать их, что они как дети заигрались, забыли, надо нам их, им об этом напоминать. Попробуем, если это получится, туда, если нет, оставим их, и пускай тогда через какое-то время они увидят, кто они и кто мы. Ничего не сделаешь, есть и такие. Если наше любое действие, любая организация, лекция, общественная какая-то работа, там, которую мы проводим, она будет без намерения, без отчет нам, без оповещения о том, что они, как сделали, для чего они это сделали, без связи для нашей общей группы, не для нее, не для всех, то это действие совершенно лишено духовного устремления. Так мы и будем воспринимать их работу. То есть они могут призывать там на своих занятиях по сотням учеников, они при этом могут расклеивать миллионы флаеров. Это чисто механическая работа, которая не даст никакого духовного эффекта. Весь конечный, в общем-то, духовный эффект, он только зависит от нашего намерения. Так что принимайте это во внимание. Следующее. Активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков, использование для обучения, рекомендованные нами каббалистические источники. Это очень важно. Для того, чтобы у нас была общность между нами, связь между нами, мы должны обязательно не изучать ничего, кроме, вы знаете чего, Сефер Яцера, книга Зор, Талмуд Эстер Сферот, все сочинения Ари, все сочинения Баля Сулама, все сочинения Рабаша, или наши сейчас издаваемые сочинения. Вы хотите, можете переходить на иврит, на английский, на любых языках, где это и как будет опубликовано.

Тут поручительство, мир, и свобода воли, кераховщит и так далее. Я вам советую, у нас кроме этих моих обработанных русских текстов, есть тексты на русском языке оригинального перевода, то есть практически подстрочный перевод. Начните читать их. У вас будет возможность, можете переходить и к оригиналу на иврите. То есть я облегчаю и считаю себя как мостиком между современным человеком и каббалистическими оригинальными тяжелыми такими источниками. Тяжело в них разобраться, для начинающего тяжело читать. Даже сабры, знаете, сабры — это коренные израильтяне, называются сабры. Так вот, даже сабры, которые, для которых иврит родной язык, они приходят первый раз на занятия, они в течение какого-то времени не умеют читать эти каббалистические тексты. Они не умеют правильно произносить слова, они не знают, что они обозначают. Не то, что обозначает их духовный смысл. Просто это язык настолько особенный, он настолько не употребляемый в обычной жизни, что они его не знают. Они не могут нормально прочесть фразу, предложение. Хотя знают вроде бы все слова. Или там даже не, здесь много таких слов, что и не знают. То есть, конечно, оригинальные тексты, они сложные, но в них тоже находится очень, в них находится огромная внутренняя сила. Вы начнете видеть в этих оригинальных текстах, как проступают дополнительные слова, дополнительные значки. Вы начнете видеть, на самом деле, как будто типография отпечатала и просто спрятала их внутри. Отпечатанные таким же шрифтом типографским, только проступают еще дополнительные слова. Вы начнете видеть в них, это, конечно, не чудеса, это потому что вы видите, вы высвечиваете своим внутренним кли эти дополнительные, да, эту дополнительную информацию. Вы начнете видеть за этим слоем, который вы читаете, следующий слой, дополнительный. Вы, знаете, все, наверное, видели «Гарри Поттера», да? Там картинки, открываешь книжку, да, там открывают книжку, и картинки там живые, фотографии. Там не видели? Видели. Вот. И там на фотографиях люди двигаются, и следующая страничка, и там тоже на фотографиях люди двигаются. Вот таким образом вы начнете видеть на самом деле, не так, как в книжке там, конечно, вы начнете видеть за этими текстами весь механизм работы вот этой вот системы всей, мироздания. И вы увидите, как вот эти вот слова, буквы расползаются как бы и дают вам узлы этой машины, силы, мысли, законы, действия, приказы. Так что я ни в коем случае не считаю свои книги святыми и не советую на них ограничиваться. Или, по крайней мере, если родной язык, допустим, только русский, и больше другого языка нет, читайте, допустим, в самом сокращенном, явном виде какую-то статью, допустим, вручение Торы, дарование Торы или Кабалы там. Читайте ее в самом сжатом виде, в самом понятном, потом переходите к оригинальному переводу. То есть переводу, который соответствует оригиналу полному. Не сокращенные, не выброшенные там всякие слова и не переделанные для вашего понимания. Вы увидите, насколько они одинаковые, эти два источника. Но чем ближе текст к оригиналу, он все-таки более сильнее духовно. А то, что делаю я делаю из него более такое общее, более понятное, близкое больше к вам выражение, форму, но, естественно, не сравнить ту силу, которую я могу вложить в тексты, по сравнению с силой Бааля Сулама. Это огромные духовные уровни. А я хочу вас именно к этому подтащить. И мы вместе должны именно к этому прийти. Так что пытайтесь немножко приобщиться к этому. Так что мы с вами договариваемся, что мы будем изучать
Никакие New Age и никакие там психологические.

0: тренинги и какие-то еще духовные штучки, мы с вами изучаем оригинальные каббалистические источники или мои книги там, переводы или на другие языки, но максимально приближенные к оригиналу. Такое устремление должно быть.
1: Это на интернете?
0: Это в интернете выставлены версии такие и такие, все это будет. И есть. И не использовать ничего другого. То есть есть несколько еще дополнительных источников, которые я могу вам посоветовать, но они на иврите. Это книги Рамхаля, это книги, кроме Зоара, Сефер Йецира, Зоар, Ари, Баля Сулам Рабаш, мои книги, кроме этого, это книги Рамхаля, это книги Агра, вот, пожалуй, и все. Агра я вам не советую даже начинаться, это крайне сложная литература, невероятная. А? Агра, Вильнский Гаон. Это очень сложная литература, это просто невероятная по изложению Вильнский Гаон. Рамхаль есть на русском языке переводы. Можете попробовать, но Рамхаль ценен именно не своим языком и не пониманием, а включением в него, даже полностью ничего не понимая. Я изучал со своим равом Адир Бамаром. Есть такая книга Рамхаля, Адир Бамаром. Адир – это громадный, величественный, Бамаром на высоте, говорится о Творца. То есть величественный на высоте. Представляете, о чем говорит книга, которая так названа? Он начинает там за рампина мира Ацилут и пошел дальше, еще выше и выше. Я там в то время, когда мы изучали с Равом, практически ничего не понимал. Не то, что не понимал в механике, как мы с вами рассказываем, что такое мир Ацилут там. Но и не надо было понимать. Рамхаль читается для того, чтобы, как читаются псалмы, для того, чтобы это на тебя подействовало. И все. В остальных каббалистических текстах мы с вами читаем для того, чтобы понять, связаться с материалом и чисто умственно запомнить, адаптироваться к нему, вспоминать потом, как-то понимать, связывать между собой различные эти проявления, системы. Тут-то миры, там сфероты, там парцуфим, рождение, разносостояние. А есть чтение книг каббалистических, вот это в основном Рамхаля. Она читается уже действительно, он писал в стиле, который понятен только тем, кто находится за махсовом. И начиная с определенного хорошего уровня. Поэтому я помню, как я с Равом читал, и для меня это было практически непонятно. Это было действительно где-то в начале. Так вот, что я хочу сказать, что есть каббалистические книги, которые читаются для общего впечатления, для того, чтобы на тебя это просто действовало. Ты подставляешь себя как под какой-то такой световой душ, и чтобы он на тебя воздействовал. Далее. Ну, естественно, посещение виртуальных уроков, проработка виртуального урока, и не один даже раз, является просто необходимым. Дело не в том, что вы знаете материал или нет. Дело в том, что одновременно с вами то же самое проходят, изучают, над этим сидят, над этим трудятся еще тысячи человек в мире. И устремление это совместная работа над одним и тем же материалом, она и создает предпосылки для наших связей. Это одно общее кли. Поэтому теперь вопрос задается такой. Посещать виртуальные уроки именно в то время, когда мы их даем, или посещать их в другое время более удобное? Быть внутри вместе со всеми остальными, или при этом находиться где-то дома одному? Самое лучшее посещение виртуального урока, если вы будете сидеть вместе, обнявшись и слушать меня с большого экрана. Небольшой компании, чтобы не потерять связь, что вы действительно вместе, обнявшись, сидите и слушаете. Ясно. по-моему, тут не надо ничего объяснять. Чем дальше ваше удаление друг от друга, и чем в большей группе вы сидите и слушаете, тем хуже. Тем хуже. Потому что человек не в состоянии уместить больше, чем у него на руках. Но он может себе представить группу еще 20, еще 30 человек. Он может начинать сливаться с ними, когда он уже не чувствует особенно количество людей. Они все для него приобретают уже какой-то единый образ. Но это будет потом. А вообще желательное прослушивание виртуальных уроков, когда мы вместе устремлены к одной цели, когда мы знаем, что вместе с нами подключены и другие, когда мы видим на экране еще много-много всяких групп, когда мы пытаемся чувствовать одновременно друг друга, и вот вместе с этой попыткой нашей объединиться, мы еще слушаем это из одного источника. Вот эти все условия, они должны быть нами соблюдены. У вас нет этой возможности. Только в другое время, значит, в другое время, но вы пытаетесь сделать то же самое. Одни дома, ничего не сделаешь, это будет одни дома. Но, конечно, это хуже. Несомненно. А вот большие группы, как в Московском кинотеатре, я не знаю, я бы советовал центральной московской группе, которая там находится, может быть, как-то, я не знаю, может быть, пропадает это чувство, что ты приходишь просто на сеанс. Это, об этом я с вами не разговаривал, я не хочу в это влезать, но можете ли вы создать между собой такое состояние, что вы все вместе, как сидите абсолютно вместе на этом уроке? Мы пытаемся в Нейбарухе расставить таким образом столы, чтобы все видели друг друга, все сидят друг против друга, по крайней мере, насколько позволяет помещение. Все видят меня, все спрашивают, можно видеть того, кто спрашивает. То есть урок, он должен быть все-таки групповой. Или вы вместе всей одной группой слушаете преподавателя. Но общность это, чувство локтя, она обязана быть. Если это есть у вас и в кинотеатре, и большим количеством людей, пожалуйста. Форма не имеет значения. Главное, чтобы это давало тот же результат. Это вы должны решить для себя сами. Это касается и мужчин, и женщин. Зря думают, что у женщин не должно быть никакой групповой работы, что они не должны вместе между собой работать. Ни в коем случае не так. В духовном мире, когда действительно в духовном мире, когда теряется вот эта вот внешняя оболочка, это платье, тело, а остаются именно устремления к Творцу, они, если это действительно к Творцу, они и не женские, и не мужские. Женские и мужские, Захар и Нуква в духовном мире – это не та совершенно ориентация какая-то, которая в нашем мире. Поэтому это просто наше, как сказать, это наше несовершенство, наша неисправленность, наше... наш уровень не позволяет нам быть в чисто духовном соприкосновении друг с другом, когда пол как бы пропадает, не имеет никакого значения. Это сейчас невозможно сделать, это будет где-то высоко над Махсомом, когда можно будет уже не ориентироваться на пол, а на где мы будем встречаться бесполыми, где каждая душа будет состоять из мужской и женской части. Будет все-таки разница там, но эта разница уже не могу даже объяснить. Она не гормональная, как сегодня между нами представляется различие Захар и Нуква. Так что и у женщин, что я хотел бы сказать, и у женщин также есть группа, и у женщин также есть взаимообязанности, взаимозависимости, связи между собой. И надо понять, что только лишь те помехи, которые могут принести нам контакт между собой, те помехи и дают нам, диктуют нам условия, по которым мы должны быть отделены друг от друга, и больше ничего. На самом деле чистая духовная работа, все человечество, независимо от пола, устремляется к Творцу и объединяется, дополняет друг друга. Да. Я знаю, это я сделал так, что, чтобы показывали только меня или такого человека, который читает. Может быть, это неверно, и мы вернемся к прошлому. Я уже слышал об этом, что это не позволяет как-то присутствовать на уроке, видеть его со всех сторон в различных так, ракурсах. Сделал ошибку и вижу, признаю, возможно, это так. Я просто не хотел этого делать, потому что... Ну, по разным нашим внутренним причинам. Я видел, что они запаздывают, что они вовремя показывают, что они потом делают из этого какие-то такие выкрутасы совершенно ненужные. Я считаю, что нам надо выпускать учебные фильмы. Не игровые никакие, учебные чистые фильмы, когда бы человек бы не отвлекался ни на что. Не вставляли бы туда всякие фокусы, рывки, которые отрывают человека, не дают ему возможности сосредоточиться на внутренних ощущениях, на внутренних устремлениях, на намерениях, а тут мелькает перед тобой что-то на экране, и тебя это сбивает. Они лезут в другую область, в Голливуд. Ну, надеюсь, что это все каким-то образом придет к пониманию с их стороны, в конце концов, и еще ко многим проблемам, которые у меня есть именно с этим отделом. Но я слышал замечания в этот адрес, я возвращаю это снова к прошлому. Каждого человека, который задает вопрос, и вообще иногда сканирование всей группы, такое медленное в те моменты, когда это возможно, когда это не мешает, а наоборот может дополнить устремление, общность там, и так далее, то это надо будет делать. Вся проблема, что они не это делают, исходя из голливудских вкусов, а не из понимания того, что сейчас это должно нам добавить силы к общему устремлению. Понимания вот этого чувства в них еще нет. Да. Так же, как вчерашний конкурс. Или этот самый, или КВН, или как его, и был еще что-то. Или Брен-ринг этот, или еще что-то. Конкурсы у нас могут быть на то, кто больше любит друг друга, а не кто умнее. Даже такие конкурсы, как шахматные, я считаю, они не хорошие. Не надо доказывать друг другу, кто сильнее и кто умней. Кто умнее и кто сильнее любить другого. Конкурсы должны быть другими. Я, к сожалению, просто это упустил. Я готовил эти материалы, пытался как можно ближе адаптировать к нам статьи. И просто я и не знал, что это делается. Этот брен-грин какой-то, я не знал, что это такое. Мне говорят, брен-грин, хорошо, делайте. Мне сказали только один раз это слово, я помню. Я даже не знал, что это такое. Или там КВН я знал, но я не думал, что это будет... Надо давать задания другие. И заранее другие задания группам, именно направленные на выражение наших устремлений. Какой ты хороший вот в этом. Смог ли ты что-то как-то найти и изобразить вот это наше устремление положительное? А в этом должна быть победа друг над другом, что называется. То есть вы понимаете, что значит это за победа? Это когда... Отец играет с сыном и дает сыну выиграть. Он этим учит его. Он не подавляет его. Ну, научились. Я упустил этот момент, признаю. Дальше. Создавать условия для постоянной связи между товарищами во всех каббалистических группах. Любая каббалистическая группа это обязана делать. Это проблема духовно-организационная, общий устав, который мы будем обсуждать. И не торопитесь чего-то принять и сделать. Пережевывание, понимание тех связей, которые должны быть между нами, это и есть наша работа. Кончать работу, заканчивать ее, выполнять ее, это всегда делает Творец. Как только мы готовы, как только мы понимаем, что он должен над нами сделать, он это сразу выполняет. С его стороны есть готовность выполнить над нами следующее действие. Как только мы к этому действию готовы, мы желаем, мы наконец-то поняли, что он с нами должен сделать. Он немедленно это делает. Понимаете? А мы устремляемся, как правило, не к тому, чтобы понять, что же мы должны, к чему мы должны быть готовы, что же мы должны из себя подготовить, как мы должны себя под него подставить, чего мы должны желать, чтобы он сделал. Мы не ставим себя в положение нуквы относительно него. Ну, сделай надо мной. Мы ставим себя в положение, будто я сейчас собою делаю, я сейчас себя там леплю. Ничего я себя не леплю, ничего себе не делаю. Я себя должен подготовить как кли. Вот это неправильное отношение к нашей миссии, к нашей работе на каждом этапе, оно просто нас совершенно не в ту сторону уводит. Мы начинаем представлять себя действующими вообще в мироздании. Мы на самом деле не действующие. Мы должны ощутить, а что сейчас должно проявиться и подействовать. Поэтому все наши связи между товарищами внутри групп и связи между группами в соответствии с этим должны строиться. Всем группам и всем членам я вам читаю то, что мне тут приготовили в итоге выводы, которые были на встречах между руководителями групп. Всем группам и всем членам групп принимать активное участие в мировом производстве по распространению каббалы. Добиться, чтобы каждый имел задание по работе по распространению. Я вам скажу, откровенно говоря, очень просто. Нет ничего более сплачивающего, вы знаете, связывающего между нас, связывающего нам с Творцом, чем распространение знаний о нем во всем мире. Потому что основная цель Творца, его главная, единственная, что ли, это нахождение во всех творениях, наполнение всех творений. Значит, наша подготовка и проявление всего этого мирового кли относительно Творца, устремление его, всего человечества к нему, это единственная работа, которая вообще у нас есть. Вы можете почитать из вот этой книги «Каббала для начинающих на иврите». Мы тут выбрали и отметили такими вот черными затемненными кусочками самое главное. И вы там увидите основные выделенные нами разделы и какие они по мощности, о том, как пишет, как кричит Баля Сулам, о том, и не только Баля Сулам, есть книга, которая скоро выйдет, которая называется «Увидеть хорошее», только, может быть, на иврите она будет по-другому, на русском языке будет по-другому называться. Там вырезки, выписки каббалистов о том, насколько это важно распространять каббалу, насколько это единственное лекарство для нашего мира, для каждого из нас и так далее. Так что нет ничего более эффективного, ничего более помогающего, чем распространение. И распространение должно быть совместным. Это распространение включает в себя всю нашу деятельность. В Бней Барухе, кроме кухни, и то кухня сейчас работает на распространение, а вообще кроме кухни, все остальное это только распространение. Вы можете сказать, конечно, и ругаться, обижаться, что мы узурпировали эту область, но мы с удовольствием примем вас в нее. С удовольствием. Мы раздадим работу сколько угодно, куда угодно. Делайте лучше, чем мы, получите все от нас. Если в Москве вдруг они сумеют создать какой-то отдел, который будет лучше нас делать видео, аудио, чего-то там, вот сейчас, допустим, с печатью, они там делают, они там форматируют книжки, макет делают окончательный, дают в печать, получают готовую продукцию. То же самое будет отчасти с печатью брошюр. То же самое может быть, есть очень много и за границей, и далеко от нас в Израиле людей, которые чистят материалы, готовят их к выставлению. Есть переводчики, которые находятся неизвестно где в мире. Сегодня электронная связь позволяет нам быть одним предприятием мировым, неважно, где вы находитесь. Участие в совместных проектах крайне важно. Вы проводите какую-то огромную лекцию, вы проводите какую-то большую там маевку, не знаю, там чего-то. Вам необходима сила, вам необходимы средства, вам необходимо чего-то изобрести, написать. Советуйтесь со всеми. Это, может быть, создаст какие-то сложности, с одной стороны, но надо найти такой оптимальный вариант, чтобы это действовало на связь между нами. И я очень бы хотел видеть действительно дочерние предприятия, так называемые, да, в различных странах, в различных группах мира, которые бы занимались действительно нашими общими проектами. Мы тут пытались вот в этих анкетах получить от вас сведения о том, кто что может. У нас еще будут награждения, вот тут есть грамоты. Они за то, что за участие в таких работах, да, в основном. Вот. Тут сотни грамот. Это мне придется еще поработать. Но это действительно те люди, которые действительно работают на нас, на всех. На то, чтобы нас всех приподнять. Нет более эффективного действия, чем распространение. Я считаю, что только вот эта совместная работа, то есть совместное действие, то, что с одной стороны я был, конечно, рядом со своим равом, и с другой стороны то, что я занимался распространением, и никто больше из той группы рава этим не занимался. Я привел к нему еще учеников, я был над ними куратор, я распространял, печатал свою книжку в 83-м году, первый раз издал, давал лекции там везде, Тель-Авив, Димона, где я только не был. Я считаю, что, и сколько я в то время знал, но это, в общем, формирует человека. Не потому, что, как и в нашем мире, когда ты рассказываешь, ты больше понимаешь и вообще растешь, а потому что ты при этом вызываешь на себя окружающий свет. Если ты при этом еще и предполагаешь, что ты этим всю мировую группу хотел бы поднять, то вызывающий на себя свет, он в миллиарды раз больше. В мере твоего намерения, на самом деле намерения. Значит, всем группам и всем членам групп добиться, чтобы каждый имел задание в работе по распространению. Не умеешь писать – читай остальным, другим. Не умеешь писать для других и читать для других – стой у метро, раздавай. Не умеешь раздавать – расклеивай. Что-то ты должен делать – стулья расставлять на лекциях, неважно что. Каждый обязан хоть в чем-то приложить себя для распространения. Жалко, если вы не будете этого делать. Ну, чуть-чуть в чем-то. Даже если вы чистите какой-то материал, и он потом идет в интернет, это тоже распространение. Далее. Всем членам групп ежемесячно выплачивать МАСР, который используется исключительно на распространение. В принципе, вы понимаете, что ни в коем случае никто вашими деньгами пользоваться не собирается. Мы используем это как средство для нашего совместного объединения. Мы должны быть прозрачны друг другу. Мы должны видеть, понимать наши общие проекты. Как это делается, кто это делает. Мы должны помогать, советовать друг другу. А в конечном итоге, конечно же, будем двигаться, я надеюсь, к общему фонду и к общей кассе и к общему решению, куда лучше направлять потоки наши финансовые для того, чтобы лучше в той или иной части мира в соответствии с тем, с нашей общей задачей, где нам что лучше развивать. Поэтому в итоге это необходимо будет. Мы уже сейчас должны быть к этому заранее готовы думать об этом, потихоньку эту схему формировать. Для этого существует у нас наше руководство, и оно постепенно должно это делать, а мы ему должны помогать. Так что сдачи МАСР, об этом даже нет никакой речи, если вы хотите участвовать в духовной работе. Это условие не мое и не моя прихоть. Сдача происходит ответственному в группе. Ответственный в группе вкладывает это на счет группы в банке. И это все абсолютно прозрачно. Это все должно быть прозрачно, это все совершенно должно быть ясно между нами. Это как одна семья, которая живет из своего кармана. Все приносят в общую кассу. Я надеюсь, что мы этого достигнем, и тогда мы будем с вами проводить особые акции там на Аляске, в Африке, неважно где, где посчитаем нужным для нашего наиболее эффективного развития. И неважно, если на Украине $1 это большие деньги, они сдают $1 в месяц, это должно быть 10%. Это не важно. Эффективность одна и та же, но это 10%. На совести человека, потому что это его духовное развитие. Я не хочу говорить о суммах, которые сдают такие большие люди, как Владимир Слуцкер, там еще несколько больших людей, у которых есть большие возможности. Действительно, они помогают нам осуществлять огромные проекты. Без них мы бы просто задохнулись. Но по, как сказать, по важности, по духовной, тот, кто сдает там 1 рубль в месяц, потому что заработал 10 рублей, это то же самое. То есть у него то же самое участие в духовном мире. Творец тебе дает в итоге заработать эти 100%, 10% ты должен отдать на того же Творца, на его работу, на его работу над тобой. 90% считается якобы, что ты делаешь 9 первых сферот, а 10-ю отдай, это потому что он в тебе ее исправит. До Махсома. После Махсома будет другой расчет. Вы сами увидите, что будет с вами происходить после Махсома. Вы потеряете ощущение в этих вообще материальных ценностях. Вы поймете, что их ценность только в максимальном эффективном использовании вперед. Так что, кроме того, поймите, что те проекты, которые мы делаем, создание фильмов, текстов, всего того, что кроме книг, которые мы продаем, и в итоге, может быть, они себя покрывают, потому что мы можем учитывать только печать, а огромное количество людей, которые получают зарплаты, оформители, редакторы там, и так далее, это трудно учитывается. Так что, может быть, на книгах мы выходим на какой-то уровень нулевой. Все остальное, это идет с Маасера, это все идет, так сказать, с дотацией. И сегодня то, что мы здесь сидим, мы платим всего лишь, не знаю сколько, половину, наверное, мы покрываем или нет, того, что мы находимся здесь. Чуть больше? Примерно половину, даже меньше того, что нам стоило вот это вот наше здесь празднество, наш фестиваль. Да? Мы с вами своими взносами покрываем меньше половины. Все остальное это за счет опять-таки тех наших больших друзей, как я уже назвал их, которые нам помогают вылезти из этого минуса. То есть вы понимаете вообще, что значит Маасер, тем более Маасер наших таких людей, которые в состоянии и от всей души нам помогают. Я считаю, мы должны поблагодарить Владимира Слуцкера, Сергея Каванду, Леонида Макарона, Леонида Елизарова. Это действительно огромный вклад. Без них мы бы здесь не могли бы сидеть с вами, находиться. Причем их Маасер перечисляется официально на наш банковский счет Бней Барух и расходуется абсолютно официально, прозрачно для нас и для государственных органов. Дальше. Создать единый бюджет мировой группы, в принципе, об этом я сейчас сказал. Каждая региональная группа имеет прозрачный бюджет, это все я сказал, планирует работу, расходы средств по согласованию с руководством мировой группы. Я думаю, что постепенно мы к этому дойдем. Невозможно сейчас, я думаю, сейчас это начинать. Мы не знаем точно, что у них, что у нас. Это все постепенно должно организовываться. Опять-таки, проблема в чем? Помогать, если можно, в регионах, если можно... Все вместе направлять финансовые потоки в ту или в другую сторону, куда-то на определенные проекты. И самое главное, что вот этот общий карман, он сделает из нас одну общую семью, поможет нам в этом. Далее. Все региональные центры входят в единую мировую организацию Бней Барух. Это уже, правда, не моя область, я в этом ничего не понимаю, но существуют у нас такие опытные менеджеры, как Козлов, Слуцкер, Ванда, и вообще в московской группе особенно очень много людей, которые имеют свои хорошие бизнесы, знают, как этим всем руководить и в Америке. Так что я надеюсь, что они это сделают. Это совершенно не я. Я надеюсь, что они меня освободят от всего этого, и я останусь только со своим учебным процессом. Дальше. Все региональные группы еженедельно информируют руководство Мировой организации Бней Барух о своей работе и ежемесячно сдают отчеты. У нас любой человек в Бней Барухе имеет у себя на голове обязанности. Эти обязанности заранее расписаны. Может быть, мы могли бы сделать вообще экскурсию по нашему центру для всех. Повести их всех. Где Авиу? Да, там, конечно, сейчас полная разруха, все здесь. Но надо фильм показать. Вы бы увидели у нас на досках, как вот здесь, расписание огромное. Там 100 человек, и каждый что обязан делать, расписано каждое его время, где, когда, что, на кухне, на занятиях. У нас в центре нет такого, чтобы люди не находились. Есть постоянная бригада, которая приходит вечером, моет, чистит, драит весь наш центр каждую ночь. Каждую ночь. Трое наших товарищей, дежурные. И они в тот период, когда мы не находимся в центре с 10 вечера до 3 часов ночи, они его полностью вымывают. И мы приходим уже в чистое, в проветренное, в новое помещение. И так каждую ночь новая тройка. Есть люди, которые ответственны за закупки, есть люди, которые ответственны там за ремонт. Вот у каждого все расписано. Кроме того, у каждого расписано, что он должен делать по общественным работам. Есть группа, которая занимается работой с ивритским населением, делает там, в общем, целые команды. Расклеивающие флаеры, раздающие где-то объявления в газетах, связь с прессой, уже непосредственно организующие лекционные залы, проводящие лекции, собирающие затем этих людей в группы и так далее. В общем, все расписано по процессам, и практически все это сорганизовано четко по плану. Мы надеемся, что эти общие планы будут у нас у всех, но с другой стороны, вы понимаете, что централизация, она тормозит развитие инициативы на местах. Надо сделать так, чтобы этого не было, но чтобы это было взаимно и максимально эффективно. В любом случае, я прошу, я даже требую, любая печатная продукция, какой бы красивой она вам ни казалась, любая, если вы выпускаете ее в свет, даже для вашего внутреннего, якобы, группового использования. Допустим, мы напечатаем всего там 300 экземпляров внутри нашей группы, чтобы распространить. Вы не имеете права это сделать, прежде чем получите согласие нашего центра, мое личное. Я не хочу никаких ляпсусов. Вы работаете от имени Бней Барух. Вы можете нам всем навредить. Не только навредить там с какими-то органами, там, или с религиозными, или с государственными, или еще с чем-то. Вы можете навредить духовно нам в первую очередь. Поэтому любая продукция, любое печатное слово, даже если оно печатное и распространяется внутри якобы группы, оно не может распространяться только внутри группы. И даже если внутри группы, оно тем более может быть важно нам, и важно его отредактировать и знать. Поэтому не может быть здесь в этом деле никакого вообще самоуправства. Это должно быть подчинено моему жесткому контролю. Если этого не будет, я буду это пресекать. Если вы будете выходить из-под моей власти, вы просто не будете вместе с нами и со мной. Никаких газет местных, которые вдруг потом мне преподносятся как какой-то сюрприз. В частности, это газета там в Ариэле или еще где-то, и в Израиле такое есть, и в других местах. Вы не представляете всей тонкости каббалистической информации. Наоборот, посоветуйтесь вместе со мной, вы обретете намного большее понимание, чуткость к тому, какой она должна быть. И увидите, в чем ваши ошибки. Так же, как с этими КВНами или еще с чем-то. Давайте вместе учиться. Я предупреждаю всех и очень прошу. Далее. все религиозные группы еженедельно информируют, но это Козлов будет руководить этим, и они будут списываться, это его договоренность с руководителями групп. Все руководители региональных групп и организаций назначаются по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. Ну, это тоже меня, в общем-то, мало касается, да я и не вникаю в эти дела, но это знает больше там Марик или там Козлов, Юдит, они больше связаны. Я связан больше, то есть это есть у нас два канала связи. Один канал – это чисто хозяйственная такая деятельность, финансовая деятельность, организационная, управляющая, управленческая. И вторая – это уже над ней надстройка духовная. Я хотел бы заниматься только этой, не пытайтесь меня втянуть на ваш уровень организационный, бизнес, деятельность, там всякие. Я в этом мало понимаю, вдруг обращается ко мне, то-то, то-то надо сделать. Это совсем ко мне не относится. Если у нас в группе это происходит, я в основном говорю, иди туда и отстань от меня, или вообще иди подальше. И у меня нет другого выхода, потому что меня втягивают в такие решения организационные, хозяйственные, в которых я серьезно ничего не понимаю. Я только могу кричать, почему дорого, почему нельзя дешевле, или там, почему нельзя быстрее. Но это я кричу для того, на всякий случай. Серьезно я вам говорю, я ничего не понимаю, в этом не надо ко мне с этим лезть. Но, с другой стороны, общий вид информации, если она выходит, то есть, когда происходит выпуск ее на рынок или что, а не наша хозяйственная внутренняя деятельность, или иногда бывают методы обращения к организациям или что, об этом иногда надо спрашивать. Потому что они должны быть тоже соответствующие. Я вас прошу поосторожней общаться с государственными организациями, с религиозными организациями. Мы должны постепенно строить свой имидж. К сожалению, каббала имеет различные оттенки, связывается с иудаизмом, с бергом, там с чем угодно. Я прошу вас постепенно, постепенно заботиться о том, чтобы она приобрела свой истинный, истинный имидж. Это очень нелегко. Но именно в шлифовке в этой мы себя строим. Ну что за глупости? Может ли человек проникнуться уроком, играя в это время на экране в какие-то посторонние игры? Я не знаю, может речь идет о ком-то, хотят намекнуть на кого-то, я не знаю. Ни в коем случае не может быть отвлечения от урока, если только человек не занят более необходимой работой. Поэтому я и не хочу, чтобы наши люди, наши мои ученики во время урока занимались там всякими, меня снимают и наш урок на трех камерах, или там 5 человек сидит во время передачи по интернету, или еще там 10 человек сидит на кухне, может сидеть, или еще чего-то. Это все надо сокращать. Не может быть никакой деятельности, кроме самой необходимейшей во время урока. Только это может быть оправданием не присутствовать на нем. И то, если это есть, в этом необходимость, то ее надо непременно и сразу же ограничивать тем, чтобы ставить дежурных. То есть, допустим, раз в неделю максимум я могу вместо урока быть на кухне или руководить трансляцией или еще чем-то. А остальные дни в неделю другие люди вместо меня. Потому что наш эгоизм постоянно нам предлагает всевозможные уловки. Каким образом вместо этого заняться чем-то более интересным для него? Это надо пресекать. Что наиболее эффективно для распространения? Писать статьи самостоятельно и не направить эти усилия на редактирование текстов или иную. Самое полезное – это редактирование правильных каббалистических текстов, потому что это уже полусырой материал, самый готовый к выходу. Пока вы начнете писать, пока вы начнете правильно писать, вы увидите, что это пройдет много-много времени, а эффективность ваша пока нулевая. Есть ли шанс у учеников, сбившихся с пути, вернуться в группу по происшествию времени при осознании этими учениками своих ошибок? В принципе, такой шанс, конечно же, есть. Это те ученики, которые просто упали, разленились, что называется. То есть они настолько выпали в бессилие, что ни в коем случае группа им не могла помочь, и они сами не хотели, чтобы группа им в этом помогла. Такое время, проходит какое-то определенное время, они это осознают, время лечит, если не сами усилия человека, и, возможно, приходит такое время, когда они снова получают воодушевление, вдохновение от себя, от нас, от Ормакиев в итоге, конечно, и могут возвратиться в группу. То есть это имеется в виду люди, которые просто упали. Уже есть такой человек с нами вместе, но в том, что он упал, вот вам пример, мы были виноваты, мы его загрузили настолько работой, что он только этим занимался. И настолько оторвался, настолько не получал никакого впечатления ни от занятий, ни от группы, ни от чего, что просто последняя фраза, какую он сказал, что-то я не знаю вообще, это, по-моему, все нереально. И как только человек говорит такую фразу, тут же он должен быть удален из группы. И это мы сделали. Но как только я почувствовал, что действительно он этот период прожил, что он это осознал, и мы были в этом виноваты, что в том, что так поступили с ним, не подумали и не позаботились, и не были чуткими к нему, что он перегружен одним и недогружен другим, да, то сразу же мы его, значит, я сам послал к нему людей, которые ему сказали, что он может вернуться. И все, слава Богу, сегодня. И сегодня мы следим за тем. И это для нас в том числе хороший урок. Ни в коем случае не позволять ни одному человеку отсутствовать на уроке, если только на это нет крайней необходимости. И если она есть, то делать дежурство на этой должности, которая необходима. Есть вопросы по этому поводу? Я слышал, в московской группе там идет урок в зале, и тут на улице стоят, курят, обсуждают, что там, футбол обсуждают или что, я не знаю. Значит, выгнать их вообще. Человек может спать на уроке, устал. Надо попробовать его подтолкать. Но если нет, пускай спит. Но он на уроке. Он пришел присутствовать на нем, а не устраивать там посторонний какой-то клуб. И никакие не решать групповые вопросы. Якобы они такие важные нам, мы сейчас будем их решать вместе. У нас другого времени нет. Нет другого времени, не решайте. Значит, вы не умеете права решать. Назначим других решающих. У нас это очень жестко. И несмотря на это, конечно, люди уворачиваются, выходят перекурить там, чай делают и так далее. Да, кстати, чай. Должно быть дежурство, не один и тот же человек обслуживает. Все, что делается систематически, должно быть по графику, между всеми распределено как можно ровнее. Я знаю ребята, которые там сидят, я перед вами сижу с экраном, в это время там группа переводчиков на иврит и на английский, кинооператоры, на миксере там сидят люди, эти самые трансляторы, там человек 5 сидит. В итоге это огромная команда. Вы видите меня, кроме этого еще 10-15 человек. Но это виртуальный урок, это не наш урок. Но этих людей надо менять. И они не делают практически хорошо, если они это делают с каваной, что они это делают с душой, и это включается в их духовные усилия. Но в принципе, если невозможно при этом их присутствие на уроке, оно обязательно. Если бы они были в то же время прослушателями этого виртуального урока, я бы им этого не позволил. Почему я против того, чтобы Сенькина команда, там 4-5 человек, занималась бы, показывала бы вам спрашивающего, отвечающего, весь Бней Барух и так далее. Потому что там начинает быть целая группа, вместо того, чтобы присутствовать на уроке. Один человек, когда он смотрит на меня, ладно, так они меняются раз каждый день. Так он пропускает один урок в неделю. Да? Но это невозможно, если ты занимаешься техникой, одновременно думать и о группе, и о том, что сейчас изучается на доске и так далее. Невозможно. Принимите это во внимание. Хватит Копылову быть только на этом. Это нехорошо. И вы видите, иногда по его срывам, да, между нами говоря, что происходит. Мы в этом виноваты. Давайте больше об этом говорить и советоваться. Будет ли у нас новое имя вместо Бней Барух? Я честное слово не знаю, это все не зависит от нас, это как течет. Предлагайте свои названия, возможно, они смогут заменить это имя Бней Барух, которое непонятно, которое надо объяснять. Я

дал это имя вообще группе маленькой на моих учеников. Потому что я, как бы, все, что имею, все перенял от своего святого учителя. И поэтому считал, что ту группу, которую я создаю, я им это все смогу передать. То, что сейчас это имя распространяется на всю мировую группу, были уже много раз такие попытки найти какое-то другое имя, Академия Каббалы, это что-то еще. Если у вас есть какая-то такая идея, блеснет что-то такое особенное, и это действительно найдет оправдание свыше, и что значит найдет оправдание свыше, то есть действительно привьется, будет принято нами и вживется в нас больше, чем сегодняшний этот Бней Барух, то, конечно, это будет хорошо. Почему нет? Чтобы это было более понятно всем людям на земле. С другой стороны, это имя дано по самому последнему каббалисту, который закончил собой всю цепочку каббалистов, нисходящих сверху вниз и подхваченных, передавших нам вот эту методику, с которой мы уже идем снизу вверх. Кроме того, Барух – это имя Творца, благословенный. Так что оно в то же время и по глубине очень важное имя. Это имя, которым назвал Бали Сулам все-таки своего первенца. Так что будем первенцами. Помогает ли духовно подниматься частое прослушивание каббалистической музыки и песен? Если это вам помогает, то помогает. Если нет, то нет. Я думаю, что не надо совместно прослушивать, то есть увлекаться особенно этим. Этот каждый человек должен, интимно в какие-то свои минуты, когда ему это приятно, интересно. Можно, конечно, вместе, там, когда есть собрание группы, там какую-то одну мелодию, смотря по состоянию группы, прослушать. Да, что у нас здесь еще есть? Так, значит так, все руководители региональных групп назначаются согласованно общим собранием всех руководителей и по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. И учеником Рава Лайтмана считается лишь тот, кто выполняет принятые съездом решения. Но это автоматически. Ученики не назначаются. Я не могу сказать, кто ученик. Ученик – это тот, кто выполняет эти условия, необходимые для духовного возвышения. Тот и ученик. В какую группу лучше ходить, Женя, занимающийся? В группу женщин? Или в жен, или в женскую группу, не знаю, что вам сказать. Бывает такое, что в одном и том же месте, допустим, как в Москве, могут существовать различных несколько групп. И я это вообще приветствую. Приветствую. Кстати говоря, и у нас есть группа наша общая, центральная. Несмотря на то, что мы учимся на иврите, там в основном русскоязычные, то есть бывшие из России приезжие. И есть группа, сейчас создается совершенно независимая, отдельная, израильская. Мы увидели, что по ментальности эти две группы не могут быть вместе. Вы видите вместе с нами Гилада, Авиу, Орена. Вообще вы их любите, понимаете, вы видите тех ребят, которые здесь есть, израильтян, насколько они вместе с вами и хотят быть вместе с вами. Но это избранные, между нами говоря, это избранные. В основном основная масса не только из-за языка, дело даже не в языке, дело в ментальности. Она очень трудно соприкасается с любыми остальными группами. Израильтяне – это особый народ. Это в чистом виде этот жестоковыйный народ, который вообще ни под что не гнется. Так вот, те действительно избранные из них, которые могут, хотят, понимают, что лучше соприкоснуться с этой общей внешней мировой группой, те с нами вместе. А для остальных, которым это трудно,
И нет другого выхода, если это так, что сделаешь. Для тех надо создавать особые условия. И мы для этого так и поступаем. Сейчас мы начинаем открывать особые группы для, только для израильтян. То же самое на местах у вас. В тех реальностях, которые есть в России, необходимо создать отдельную группу для более элитных людей, отдельную для более простых, может быть, отдельную для людей богемы и так далее. В России этот разброс очень сильный, там прямо на касты сегодня чуть ли не поделено общество, и очень трудно общаться между такими полярными, может быть, по общественному положению, состоянию людьми. Поэтому желательно помочь им в этом. Что сделаешь? Такое вот условие уже существует, значит, надо помочь людям прийти в кабалу наиболее удобным путем. А потом это не имеет значения, с кем ты рядом сидишь, выпиваешь и обнимаешься. Поэтому создание разных многоплановых групп, оно приветствуется. То же самое будет проблема и в Америке, и во всех остальных странах. Надо подделываться под те реальности, которые там есть, чтобы максимально облегчить людям путь в кабалу. Поэтому быть в этой женской группе, в той, в какой мужской группе, не в той. Я лично приветствую то, что Слуцкер желает создать особую группу в Москве для того, чтобы привлекать туда политиков, бизнесменов, больших людей, которые не могут себе просто вот в глазах общества ходить куда-то там на какой-то завод, смотреть какое-то там каббалистическое кино. Общество не позволяет им это сделать. Они находятся в начальном состоянии под влиянием общества. Ничего не сделаешь, надо пойти им навстречу, создать другие условия. В виде клуба какого-то, в виде какого-то там аристократического кружка. И таким образом, в принципе, мы с ним и говорили, это и задумано было нами, вот такое выделение его в отдельную такую маленькую группу. Остальная московская группа не имеет к этому никакого отношения. Занимается по нашей программе, идет по нашей программе, участвует в виртуальных уроках. У них свой массер, все свое. Это абсолютно две разделенные группы. У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отделенная от нас. Мы иногда участвуем в общих каких-то акциях, они во многом нам помогают, естественно. Мы, если надо, помогаем им финансово или там физически, организуем там что-то для них, но это совершенно отдельная группа. Так. Тут много записок с тем, что человек начал чувствовать, что все открывается, что вроде бы экран открывается, что это кратковременные ощущения, которые все, каждый из нас в какой-то мере прочувствовал, и они еще будут у нас вдруг появляться, постепенно исчезать, вдруг появляться, постепенно исчезать. Это будет, пока мы все-таки не создадим вот это вот желание. Настоящее желание к настоящему ор-апса, к настоящему исправляющему свету. Что же на самом деле он должен в нас исправить? Если это будет нами полностью осознанно, и затем к этому мы устремимся, ничего больше не надо. Действие, оно происходит свыше светом, Творцом. Сегодня мы прощаемся с большой частью наших друзей, которые, это московская группа, да, основная ее часть, которая сегодня улетает. Что я хочу сказать? Когда я пришел к своему раву, буквально через недельки-полторы, там умер один из них, потом умерла там мать у учащихся, там у нескольких учащихся, у братьев. Я был поражен, насколько эти люди бессердечны. Умер товарищ, выпили и как будто забыли. Умерла мать, там четверо или пятеро братьев занимались вместе. Умерла мать, я пришел к ним на... ну, что называется, поминки, это когда сидят неделю, шива так называемую.
Они сидели, болтали между собой, со мной разговаривали о каких-то отвлеченных вещах. Я до этого заходил тоже в такие семьи,

это всего лишь кли, проявление кли более высшего состояния, более лучшего, более высшего, чем прошлое. Поэтому надо постоянно жить по модулю, а не по знаку. Плюс это или минус. А жить по модулю, что я всегда все в большем состоянии нахожусь. Это обязательно, без этого не может быть оправдания действий Творца. Без этого человек не может быть близок к Творцу. Если мне плохо, значит, это Творец же делает плохо, кто же еще делает? Этим я удаляюсь от Творца. Если мне плохо, но я понимаю, почему он мне делает это плохо, и я ему благодарен за то, что он меня проводит через такие низкие состояния, значит, я уже этого заслужил, я уже могу это вынести и оправдать его, значит, это уже становится хорошо. В каждом состоянии оно хорошее или плохое, каждое состояние хорошее или плохое, оно оценивается, ощущается только в мере введения в него Творца, в любое самое страшное состояние. Введите туда Творца, начните немножко понимать, немножко осознавать, что это исходит от него, что он единственный, который вам это делает, мгновенно это состояние смягчается, становится сладким. Оно так и называется амтака. Амтака, то есть подслащивание, моток сладкий. Сразу же. Потому что вообще все отрицательное – это отдаление света, отдаление Творца. Приблизьте его к себе, вы увидите любое состояние хорошее. А тем более, когда он вам поддает все время ваш эгоизм, старается понизить, а вы все время сближаетесь к ним, вот тут вы растите себя, он дает вниз, расширяет ваш эгоизм, а вы при этом устремляетесь все больше вверх. Ваш уровень, ваш парцов растет. Поэтому никаких слез, никаких прощаний тут с нами быть не может. Мы должны чувствовать на самом деле себя, все группы, как мы вместе сейчас чувствуем себя. Пытайтесь начинать видеть друг друга внутри, в нашем общем устремлении. И вы вдруг обнаружите, что оно действительно есть, это общее кли. Потому что оно существует, вы его не видите. Я вам говорю из того состояния, в котором вы существуете на самом деле. Уберите вот эти тела. И вы увидите общее одно устремление вверх. Живите в нем. Мы уже должны перейти на этот образ существования. Вы тянетесь назад. Перестаньте, обрубайте концы все. И также не будет иметь значения, живые мы или мертвые. Ничего не будет влиять ни на что. Нет тела, есть тело. Да сейчас их уже нет, этих тел, в наших ощущениях. Нет, мы не относимся друг к другу через тела. И все.

Важно ли читать материалы про себя или вслух, не имеет значения. Материалы оборванные или не оборванные, тоже не имеет значения. Да ничего не имеет значения, только ваше устремление. И у меня есть такие обрывочки от Баля Сулама или от моего Рава, такие писюлечки, у меня их много, целые папки, вот, оригиналов. И я читаю там маленькую вот такую вот, там 2-3 слова, и главное, что во мне это вызывает. Если два человека имеют внутренние группы, то как лично объединить эти две внутренние группы в двух разных людях в одну группу? Я немножко не понимаю. Два человека, у каждого из них своя группа. Как объединить между собой группы? Я не знаю, надо ли объединять. Не всегда одна большая группа лучше, чем две разных. Пускай эти две разные группы стремятся быть как одна, но не будут одной. Для них в таком случае есть возможность работать на это объединение. Это важнее, чем: о, мы одна группа, нам внутри нечего работать, мы группа. А так вам будет ясно, что вы разные. Почему Творец создал нас всех сейчас разбросанными по поверхности земного шара и разными, и в разных местах? Для того, чтобы мы стремились к объединению. А на самом деле, если бы мы вот так вот вместе собрались бы в одну какую-то, на иврите называется хамула, как называть?

коммуна или там, да, не, клан, да, допустим. Ничего бы с этого хорошего не получилось. Мы должны устремляться. Устремляться. А физически объединяться, я не считаю, что это как правило, ничего в этом хорошего нет. Наоборот, устремляйтесь вперед, каждый пускай проявляет свою индивидуальность. Общими между нами должны быть намерения. Физическое объединение нескольких групп, там, или в Нью-Йорке там 10 групп, пускай будет 200 групп. Какая разница? Каждый в своем районе, каждому удобнее где-то добираться ближе, организовывать какие-то маленькие акции здесь же на месте, где он находится, советоваться с остальными, сообща собираться вместе со всеми в одну какую-то большую компанию, пожалуйста. Но я не считаю, что объединение, оно дает само по себе результат. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Их нет, старых состояний, просто нет и все. Нет старого, нет прошлого. Вы видите, как в Торе наказана жена Лота? Превратилась в соляной столб. Оглядываться назад нельзя. С одной стороны, мы должны пытаться ощутить сейчас стыд, с другой стороны, не уходить в левую линию. Как это совместить? Левая линия, стыд, это очень хорошее состояние, над которыми мы должны себя строить. Стыд – это постоянное чувство, которое должно быть у вас и проявляться как чувство ответственности перед всей мировой группой. Если я где-то, в каком-то месте, как-то нахожусь в действиях, а особенно в мыслях, которые не связывают меня с моими всеми остальными мировыми товарищами, я должен ощущать стыд. Значит, я сейчас, хотя и нахожусь в одной лодке с ними, но гребу в обратную сторону, сверлю отверстие, врежу им. Любое отклонение, любое прерывание на одну минуту даже совместного нашего усилия, устремления, это предательство. Я вам говорил, приводил пример, Раф тоже все говорил об этом примере. Муж говорит жене, на 5 минут в неделю я провожу время где-то в другом месте. Согласится ли на это женщина? Это значит, что значит все остальное время он тоже не с ней. Так ведь? В устремлении, в любви, в слиянии не может быть перерыва. Если он есть, это уже брак. Это очень правильный пример из нашей жизни, потому что корень и следствие в нашей жизни, они точно такие же. Ну, не знаю, что еще вам сказать. Мы должны понимать, что свыше нам дается все. Творец предоставляет абсолютно все условия, максимально оптимальные в каждое мгновение, высчитанные относительно всех нас и каждого из нас, и всех нас вместе. Поэтому не надо искать других обстоятельств, следующего мгновения, или там какого-то лучшего моего внутреннего состояния, или лучшего в мировой группе, или еще каких-то обстоятельств, более худших или более лучших, которые нам помогут в чем-то. Каждое мгновение, оно оптимально по своему проявлению к нам. Поэтому тут вот остались записки. Знаете, как говорят, ну а конкретно, что нам делать? А конкретно нам оставаться все время в самом целеустремленном, возвышенном состоянии с ощущением общности, локтя друг друга, постоянно. И сквозь это ощущение жить каждый у себя и действовать дома, на работе и в наших группах, в распространении, во всей нашей жизни. Давайте обмениваться впечатлениями, опытом,
в этих усилиях и поддерживать друг друга. Если мы с вами быстренько, удачно найдем наше соответствие не просто к окружающему свету, к исправляющему окружающему свету. Что такое Ор-Апсак, который должен на нас подействовать? Подействует в мере нашего сопряжения с ним, нашего подобия ему, когда наши желания будут действительно такими, которые наши желательные исправления будут такими, которые действительно он может исправить, тогда он сразу же и подействует на нас. Насилия в духовном мире нет. Свет не может подействовать и исправить меня насильно. Я должен пожелать именно того исправления, которое он должен мне принести. Это зависит поэтому только от нас. Сформируем это желание, проскочим. Потому что первую часть мы с вами всю в этот раз прошли. Объединенная мировая группа прошла целый период, целый цикл состояний. И я этому очень рад. Я не думал, что мы это успеем. Оказалось, что 3-4 дня для этого достаточно.

0: Я очень вам признателен. Я очень доволен проведенным здесь временем, эффективно проведенным на самом деле. Поразительно, насколько действительно мы смогли, мы были к этому готовы и получили помощь свыше. Насколько нам повезло действительно провести эти дни максимально в устремлении, в сближении. Как себя вели люди, насколько они пытались, старались, насколько наше общее намерение их возвращало быстро внутрь, как они следили даже за порядком, за тем, чтобы не разбрасываться внутренне и внешне. Это даже поразительно. Я этого не ожидал. То есть действительно здорово. Надо благодарить Творца за то, что он нам это сделал. И это залог того, что действительно мы являемся той частью, тем, той основой, из которого и произойдет создание последнего поколения. Вот сейчас там мне совершенно ясно просто, до какого этапа мы дошли и что в нас надо внутри формировать. И в ближайшее время виртуальные уроки, наша переписка будет этому посвящена, и мы будем отрабатывать в себе эти действия. Был также вопрос, переход Махсома. Переход Махсома – это вот это следующее состояние. Наше общее кли, у нас его совершенно не было. Нам сейчас надо создавать это общее желание. Нам надо пройти полностью из нашего общего желания вот это эго, которое мы получили первый раз. Мы получили его сейчас общее. Сейчас мы будем получать общее падение на то возбуждение, которое вместе создали. Поэтому первый раз создана какая-то связь между нами, и первый раз сейчас будет проявляться разрыв между нами. Это первый раз, если мы на нем сделаем устремление к тому, чтобы создать эту связь между нами, этот разрыв убрать, тогда мы естественным образом вызовем именно проявление окружающего света в виде ор-апсак и исправимся. Теперь прохождение Махсома, оно должно быть обязательно вместе, когда мы собираемся, Пейсах, Суккот или там еще какие-то, не обязательно. Оно может произойти в любое время, через неделю, через месяц, неважно когда. Мы не должны для этого вместе сидеть, выпивать и танцевать. Поэтому ждите его ежесекундно. Так и сказано, что человек должен ежесекундно ждать появление Машиаха, то есть избавителя, вот этого вот Орапсак, он называется Машиахом, который вытаскивает человека, исправляя его, вытаскивает его на уровень высшего мира. Мы с вами изучили, что человек выходит из Египта, сначала он погружается в Египет, в минусовое кли, потом получает, значит, плюс, эту Тору, потом, естественно, с этой Торой строит себе идола и так далее, разрушает это все. Это то, что мы сейчас будем ощущать на себе разрушающие связи. И потом потихонечку входит в пустыню, начинает строить, доходит до строительства храма. То есть полностью, когда Малхут и Бина совмещены вместе. Так вот, в человеке, когда он начинает себя строить, значит, у него Хейсет, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Есод, шесть дней, это 6 дней Суккота, когда на него действует окружающий свет, а когда он уже входит в Малхут, этот окружающий свет, это и называется Лейл Ошана Раба, на 7-й день. И когда входит свет в Малхут, это называется праздником Симхат Тора. Симха, Самеех, это веселье, веселье Тора, веселье света. Какое же есть веселье света, если он может войти в кли? Вот этот 7-й день, он это олицетворяет. Это уже 7-й день после 6 дней, после исправления всех 6 свойств, когда Малхут входит и наполняет сам эгоизм, но она этот эгоизм заполняет всего лишь вак, так называемый. То есть не полностью весь Орхухма, а вак де хухма, слабый свет. Тут отсутствует еще кетер хухма бина. Вот кетер хухма бина будет присоединяться в праздник Пурим. вот этот переход, как бы от 6 на 7 день, это будет сегодня ночью. А завтра мы уже с вами празднуем эту Симхат Тура, этот день, и выходим из суки. Завтра вечером мы должны покинуть суку, и нельзя больше находиться в суке по законам вообще. Потому что человек уже все, перешел в следующее состояние. Нечего сожалеть об этом, нечего стремиться обратно к этому, только вперед и выше.
1: Только вперед и вверх. Давайте проведем семинар, подытоживающий, что мы слышали и что мы хотим взять в реализацию в десятке. 6 минут.
2: Очень сильный урок, мы все получили от Рава. Одним словом можно сказать распространение, как раз внешнее распространение, которому Рав придал столько важности. Мы удостоились быть в группе, где товарищи все время работают как раз над этим. Придем на следующий уровень, и все, что Рав говорит, происходит в реальности. Мы видим, есть еще куда продвигаться. Продвигаться в основном наружу, и не только ради людей, это придет к развитию, продвижению нашей группы.
1: Да, очень сильное впечатление, мы видим, насколько много мы прошли разных этапов, пути, и насколько много этапов мы опыта накопили, как развиваться. Прежде всего, опыт Рава, группы, дает ощущение уверенности, то, что у нас есть большой опыт и ощущение, что мы можем с этим отношением поиска, как развивать мировое кли, десятки, продолжим это и достигнем цели, которую мы очень хотим достичь.
2: Рав напомнил, что было несколько групп в Москве. И здесь тоже.
3: Начали
2: развиваться группы в Израиле, не Петах-Тиква. Он упомянул, что это разные ментальности, и не значит, что все должны быть именно в одной группе. Большая важность, почему важна какая-то региональность, если мы говорим про Израиль. Каждая из групп имеет свою уникальность, свою природу. Как раз ты где-то перекликаешься с Конгрессом.
1: Да, это очень актуально, что взять десятку.
3: Все,
1: что мы чувствуем, как поместить Творца. Это действительно подслащение состояния, это всегда помогает. И если есть какие-то конкурсы, соревнования, только в том, кто больше отдает, кто больше любит, кто больше объединяет, а не тот, кто более умный.
2: Мое «я» только для того, чтобы соединиться с другими.
1: Да, он сказал, не ты заканчиваешь работу, а мы должны усиливать связи между нами, между мировым кли. И он там подчеркнул два момента. Во-первых, не соревноваться ни в чем, кроме как любви к товарищам. И распространение, мировое распространение.
2: Несколько моментов, которые я слышу. Любое духовное действие зависит только от нашего намерения. То, что остается как различие в каждом из нас, даже если это мужчины и женщины, устремление к Творцу, что прийти к просьбе, чтобы поменять все отрицательное, что есть между мной и товарищами, недостаток желаний, сил, усталость, в общем, все, что связано со связью с товарищами. Вот это вам не должно поменяться. Что чтобы я увидел все, что мне
3: необходимо.
1: Да, каждое действие должно начинаться с Творца и заканчиваться на нем, на просьбе к нему, иначе это пустые действия, которые ни к чему не приводят. Это непросто. Мы должны развивать стремление прежде всего, стараться объединяться, получать свет, еще дополнительный авиют, и потом поднимать ман. И Рав говорит, что только свет Апсак может нас исправить. И откуда он исходит? Из нашего мана, когда мы понимаем природу, которая не дает нам объединиться и попросить Творца. И мы просим, и приходит свет, который только и может нас исправить. Но есть требование, потребность, в соответствии с этим приходит свет. Хухма, бина, когда мы просим быть как бина, как мы можем себя исправить, изменить.
2: Рав начал с того, что можно сказать о вас, что мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, как мы объединились, что мы сделали. Если не получилось то, что хотели, значит, не готовы кли. И вся его беседа была о том, как построить кли со всех сторон. Во внутренней работе, во внешней работе, как быть на связи. Потом говорил о свете Апсак и еще говорил о том, что нет лишнего продвижения, есть только общее продвижение. Это нужно понять.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем этот прекрасный урок, который мы слышали от нашего учителя. Также возможность для каждого из нас вспомнить, насколько мы должны благодарить нашего учителя. В этих уроках можно увидеть, сколько силы он передает. Я даже не называл это уроками. Это как серия воспитательных таких бесед. Он практически затрагивает каждую тему. И я думаю, что неважно, когда человек приходит, и когда он видит эти уроки, участвует в них, он может видеть, как развивалась наша мировая группа, и много основ он закладывает на этих уроках, которые потом превратились в очень значительные процессы. Я хотел кое-что зачитать из этих уроков. Один из отрывков, Рав говорит там так: если в прошлом мы чувствовали и хотели, чтобы этот свет в каждом из нас продвигал его лично, то сегодня мы должны постепенно понять, что нет личного продвижения. Продвижение может быть только в той мере, в которой я связан с другими. И второй Рав говорил об общем устремлении нашем, что только из общего стремления мы формируем необходимость в ощущении Творца. Давайте постараемся это реализовать вместе за то время, которое у нас сейчас есть.
2: Да, много всего. Я как раз бы хотел подчеркнуть, что Рав говорил об Нейбару. Еще в те времена задавались вопросы, поменять ли имя или не поменять. Это сложно произнести, выразить на английском, на русском не совсем понятно. Все это мы обсуждали. Кстати, готовьте вопросы, у нас есть полчаса. Так мы, когда готовились к уроку, подумали, что правильнее было бы, чтобы после такого урока, мы его просмотрели, кстати, вчера, и увидели, что есть много и организационных моментов, и групповых, которые релевантны на сегодняшний день тоже. Можно задаться вопросом, где мы сегодня относительно всех советов, которые получили 23 года назад. Поэтому хотели бы, пока вы готовите вопросы, прояснить вопрос, чтобы в каждой десятке, не каждый сам по себе, а в десятках, поговорили бы, что мы можем еще добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух.
0: Да, что мы как десятка можем добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух, как вот Рав говорил тогда. Рав определил образ группы, но можно как-то, каждый пусть заглянет в себя, каждая десятка пусть заглянет в себя, что мы можем добавить, чтобы соответствовать тому, что Рав говорил.
2: И тут акцент как раз на десятку, потому что в то время мы не были поделены на десятки. Так вот сейчас, по прошествии стольких лет, каждая десятка пусть сделает такой анализ и проверку, где мы относительно этих критериев, выполняем ли мы те советы, которые дал нам Рав. Пожалуйста, 6 минут.
3: Да,
0: наш путь — это прежде всего прийти к любви к товарищам. Как мы можем почувствовать друг друга, заботиться друг о друге. И в десятке, когда мы это делаем, согласно этому, мы можем называться учениками Рава. Это много выяснений, работа, идти выше знания, и вместе с этим распространять кабалу в мире.
2: Да, получили много советов от Рава, и они актуальны, все актуальны так как Муша сказал, мне лично близко то, что если у нас есть такая доска, может быть, виртуальная такая доска, было бы видно, кто сейчас рожь десятки, чем заняты на протяжении недели, какие есть тавкиду товарищи, может быть, подготовки, может быть, кому нужна помощь. В общем, такая актуальная информация, что была перед глазами, где поддерживаем друг друга.
1: Может,
2: что-то еще? Продолжайте.
0: Да, Аарон, вроде бы, организовал такую систему. Еще я слышал Рава, что было много разных групп, которые распространяли, делали флайеры и прочие вещи, но они были связаны с центральной группой. И поэтому каждая десятка должна быть связана с центральной группой, должен быть дух Бней Баруха. И поэтому очень важен региональный конгресс, чтобы мы смогли включиться в этот именно дух группы.
2: Глубокий вопрос внутренний. Подхожу ли я?
3: Если Бен Барух,
2: право считаться Бен Барух. Нужно спросить себя, насколько я вкладываю. И хорошо почувствовать и стыд относительно всех. Где ты находишься? Да, это осознание зла, к которому нужно приходить еще и еще раз для того, чтобы подниматься над всем происходящим. Но, в общем, быть Бней Барух — это значит осознавать, к чему мы стремимся и где я нахожусь.
0: Да, мне всегда было сложно добавить, сказать, что еще можно добавить. Потому что я как бы уже выполнил все советы. Но все-таки Рав сказал, я существую только, чтобы соединиться с другими, и десятка тоже для этого, чтобы соединиться с другими десятками. И в этом региональный конгресс нам может очень помочь.

0: еще дал внешние советы, правила, как себя вести, что не делать. Так прозвучало заниматься распространением, любовью к товарищам, источниками, не открываться от урока. Может, еще в самых низких состояниях, которые уже даже оправдываем, но именно это ведет к росту.
1: כמה אתה תורם לקבוצה וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, כמה, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם ושכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה וכמה אתה... כל העבודה הרוחנית הפנימית
2: Каждая духовная работа, внутренняя работа — это и есть реализация. И всегда есть внешний уровень, как мы приводим в соответствие свою жизнь, но внутреннее изменение — это все равно, что ты кладешь себя на операционный стол и позволяешь вот так вот, чтобы происходила эта реализация.
0: Я вижу, что после всех советов Рава, насколько мы сосредоточились на работе в десятке, это основная работа, нет более важной. Из всего этого, то, что Рав говорил о распространении, насколько все это мы должны передавать. И сейчас региональный конгресс, работа с сообществами, все это очень продвигает нас.
2: Да, и мы говорили, что личное продвижение, Рав сказал, что нет такого. Абсолютно четко. Есть только общее продвижение. Я должен прийти к состоянию, куда я забочусь о товарищах.
0: Сейчас поговорили с Авио, и очень интересно. Он говорит, вот видит, а он видит эти уроки в первый раз. Потому что был в то время в организации всех этих конгрессов. А я как раз наоборот. Я был ответственен за контент, и поэтому да, был на всех уроках. И сейчас все поменялось. Я сейчас ответственный за организацию. Смотрите, 2000 лет назад Раби Акива сказал, «Возлюби ближнего, как самого себя». Рав говорит на каждом уроке, «Объединяйтесь». И мы говорим сейчас, сколько нужно выполнить действий, сколько из критериев, сколько движений в материальном мире нужно сделать, чтобы к этому подойти. К простому действию объединиться. Все о нем слышали и слышали. Но сколько всего, действительно, на одном уроке сколько нам Рав рассказывал. Разумеется, каждая десятка, каждая группа может здесь сделать просто целый список того, что нужно выполнять, будь то во внешнем и во внутреннем, что делать, о чем думать, чтобы прийти к состоянию, которое называется объединение. Ну и, конечно, только сейчас мы начинаем понимать, что без Бааль Сулама, Рабаш, без Рава, который объясняет все это день за днем, проводя нас такой воспитательный процесс, никаких шансов у человека достичь результата объединения. Ладно, вопросы, пожалуйста, относительно конгресса, организации, группы, все что угодно. Все, что слышали, все, что можно реализовать уже сегодня, как-то внедрять сегодня, реализовывать. Пожалуйста, вопросы.
2: Я хочу спросить из того семинара, который мы провели, из ощущения объединения в десятке. Я в десятке с Руи Мироном, он отвечает за контент конгресса в Петах-Тикве. И вопрос, очевидно, многие товарищи тоже его задают. Мы учимся, мы слышим, от Рава, что Творец и духовное раскрывается в границах десятки. Рав постоянно говорил об этом, когда товарищи собирались где-то физически на конгрессе. Мы на перерывах включали, собирались, но именно на семинарах, на уроках Рав все время нас возвращал к тому, что мы должны проводить наши семинары в десятки. Даже если я далеко поехал, полетел, все равно нужно соединяться в десятках. Сейчас мы входим в три дня интенсивного объединения со всем мировым кли, и мой первый вопрос: как мы следим за тем, что все, что мы будем переживать, ощущать мощь вот этого мирового кли, все это величие, все это чувство, как нам передать потом это в свою десятку, чтобы не было... какой-то замены, что десятки мои недостаточны, я не чувствую это в работе, и сейчас я компенсирую это мировым кли. Как мы помогаем друг другу, чтобы все эти вещи мы могли бы собрать только хистронно, только вот эти рекомендации, советы, которые мы принесем в десятку, чтобы не ошиблись и не совершили какую-то ошибку вот в этом общем объединении, чтобы замутило нам как-то хиссарон, чтобы дало нам новизну, которую мы можем дать свои десятки. И во время конгресса, и в подготовке. Я думаю, можно сказать «Лыхайм». Я думаю, Юрий чувствуется, его горящее сердце, и насколько он заботится о десятке, о том, чтобы мы были, следовали словам Рава. Как? Я не знаю. Но то, что ты здесь упоминаешь это, и то, что мы сейчас думаем в этом месте, это уже очень важно. Мы понимаем, что вся духовная работа происходит внутри десятки. Это мы понимаем. Я надеюсь, что мы понимаем. Если нет, то мы помогаем друг другу это понять, и Рав помогает нам понять это практически на каждом уроке. Но вместе с этим мы на конгрессе пробуждаем снизу, мы хотим пробудить друг друга снизу. Также и в более широких группах, как ты сказал, и на семинарах, и на других мероприятиях. В смешанном формате будут сидеть товарищи из разных рамок, в разных форматах. В Петах-Тикве, я знаю, очень важно для товарищей во всем мире, но это не единственное место в мире, есть и другие места, и для них встреча — это уже очень большое событие. Множество товарищей, подавляющее большинство наших товарищей в мире, у них нет ощущения каждый день сидеть среди там, 100-200 человек за столами, в ощущении полного зала. Поэтому уже сама встреча — это очень важное, значительное мероприятие, физическая близость. Рав сегодня давал на уроке пример, что стоит смотреть урок, когда я вижу всех. И мы в Небарухе всегда, как он рассказывал, хорошо мы видели друг друга, можно даже положить руку на товарища, так приобнять его. Это ощущение, это важно, чтобы это происходило в мире со всеми нашими товарищами. Но смотри, допустим, наши товарищи, которые приезжают на стаж, да? Они на семинарах, каждый соединен, я посмотрел на них, каждый соединен со своей десяткой, но вместе с этим они находятся здесь на стаже, они впечатляются друг от друга, они получают большие силы друг от друга, и они сидят в зале, это не их десятка, они получают много воодушевления, мы слышим это от них, как они воодушевляются друг от друга, и это каждый берет, и несколько из них показали мне, вот, и как раз сейчас я передаю это своей десятке. Я думаю, это прекрасный пример, практический пример, когда человек получает воодушевление от более широких рамок, от более широкого формата, и передает это в свою десятку. Он понимает, что он свою работу будет производить в десятке, и так каждый товарищ это приносит. Это, кстати, правильно не только для конгресса. Мы стараемся передать воодушевление, важность, величие в десятке. Откуда у нас еще будут силы? Мы получаем силы от товарища, думаю, это всем понятно. Я утром просыпаюсь благодаря товарищам. С одной стороны, это правда. Нужно заострять и подчеркивать, что вот это как бы бегство от десятки. Мы не убегаем от десятки. Не то, что мне в десятке плохо, я убегаю в другое место. Нет, в десятке прекрасно. А если нет, это нужно работать над величием товарищей, чтобы почувствовать, что это прекрасно. Но чтобы укрепить десятку, чтобы привлечь в десятку дополнительную силу, чтобы углублять и продолжать работу. Между нами нам нужны дополнительные средства, силы. Всем нам не то, что одна десятка хорошая, другая нехорошая. Нет, все. И вот это впечатление, воодушевление мы можем получить от более широких рамок. Сила, количество, может быть, какие-то другие форматы или примеры, которые я вижу у других товарищей, другие десятки, другие рамки. Это прекрасные вещи. Это меня не уводит, не отдаляет, не то, что я думаю сейчас, что «О, товарищи сидят передо мной». И они наши ученики, они сейчас не находятся со мной в одной десятке, но это наши товарищи, не посторонние люди. Мы не говорим сейчас о каких-то посторонних обществах. Они могут говорить на другом языке, но я могу взять множество примеров, воодушевления. Зависит от моего отношения к ним. Если я буду видеть их великими, если я захочу, конечно, и давать им тоже величие, важности, примеры. Итак, мы смешиваем все эти силы, которые есть в мировой группе, и каждый передает это своей десятке. Снова производим работу, снова продолжаем. Мы никуда не выходим и никуда не убегаем. Наоборот, мы хотим углубить работу в десятке.
3: Ну, может, слово, не только хочу технически сидеть, потому что, например, я еду сейчас в Америку, и поэтому не смогу сидеть, да и времена, часовой поезд другой, со своей десяткой сидеть не смогу. И буду с другими товарищами, которых тоже, кстати, 20 лет знаю. Хочу взять все их впечатление и воодушевление, а потом передать десятку. Мы не раз говорим о мировом клее, приводим примеры, и нужно возобновлять все это. Мне кажется, что это как раз достаточно понятно. Иногда тоже слышали, там чуть ли не предательство, если я покидаю десятку. Никуда не покидаю. Ты все время с ней. Есть время, когда мы назначили. Ты как с семьей? Семья здесь. Я улетаю за границу. Я связываюсь с ними, рассказываю, что происходит, что я сделал. Точно так же ты. Держи в курсе все, что у тебя в десятке. Ну и правда, давай как бы в пропорциях раз в год, сколько уж там мы встречаемся. Думаю, что это может привести к мощности намного больше, чем сегодня есть в наших десятках.
2: Еще вопросы? Или это... или мы ответили?
4: Туда.
2: Сегодня мы слышали от Рава, что нас, что распространение нас соединяет очень мощно, и в Петах-Тикве есть много мероприятий, разные там дежурства, разная работа. Что из этого считается распространение? Вот сейчас мы видели урок 23 года назад. Что считается распространением?
3: Не думаю, что что-то изменилось так же, как когда-то. Человек приходит и занимается уборкой в здании, кто-то выносит мусор, кто-то дежурит. Есть люди, которые не выходят из кухни, это все тоже распространение. Может быть, внутренние, это разные виды распространения, но наверняка. Может, можно было в последнее время подумать, когда Рава меньше сил говорить о распространении, по-видимому, может показаться, что это не важно, важно больше сосредоточиться на десятке.
0: по себе я знаю, что никогда не слышал от Рава, что хоть когда-либо на каком-то этапе он говорил, что достаточно распространять. Мы уже все сделали, теперь нужно подождать. Я считаю, что достаточно говорил об этом с Равом. Скажем так, с точки зрения организации, мы не знаем, не можем привести организацию к состоянию, когда у каждого была бы роль предоставить каждому какую-то обязанность. Но человек должен об этом заботиться сам. Это как массер, это как присутствие на уроке. Я не представляю себе, что человек, у которого нет тавкида, нет обязательства постоянного, то, что он находится в служении группы. Да, может быть, раньше было проще, потому что было больше каких-то физических действий. Можно было выйти, раздать газету. Рав предлагал делать какие-то еще действия, у которых не было, может, нет никакой пользы, кроме объединения. А сегодня из-за того, что больше мы виртуальные, когда-то была группа 100 человек здесь, и все. Причем мы все равно большинство групп, они все были физические, а сегодня наоборот, большинство виртуальные. Если нет каких-то особых талантов, не могу сказать, насколько у каждого есть постоянные обязательства. Но вот в те времена, в 2004-2005 годах в Ситрине, мы говорили, что каждому должен быть тавкид. Марик, Авиу тогда говорили, было несколько, ну, пару месяцев, когда не было какой-то постоянной обязанности. Я был ответственен только за групповые проекты, не было чего-то постоянного. Я помню пару месяцев, там, переводы или еще что-то. Так вот, ответственность здесь на стороне человека. Человек должен понимать, что без этого он не может продвигаться. И если есть ощущение, что мы об этом не говорим, и Раф об этом не говорит, и мы знаем, что не говорим об этом на уроке, так будто этого и не существует. Сейчас мы слушаем уроки и видим, что для Рава одно и то же. Важность, есть несколько действий и критериев, то, что человек должен им соответствовать. Я, да, признаю, что мы как организация недостаточно можем обратиться к каждому и что-то предложить. Но и со стороны человека должно быть желание.
2: Я, может быть, добавил еще что-то. Едидия, есть еще 25 дней до конгресса. Конгресс называется «Пробуждаем снизу». Человек должен сейчас остановиться и спросить, что я делаю на конгрессе. Я приезжаю на конгресс в качестве гостя, вот я привез себя, сделал всем одолжение, или вообще что я делаю? И не важно что, либо затачиваю карандаши, либо снимаю, либо там еще что-то. Приводил примеры людей, которые там убирают это и прочее. Вообще не важно, что человек делает, нужно место, чтобы свое желание отдать группе. Вот есть конгресс и бесконечные действия, которые необходимо делать. Неважно, ты едешь в какое-то место, ты не делаешь, ты участвуешь в Израиле или еще где-то. Есть товарищи, которые заняты с утра до вечера. Есть такие, кто ждут, когда к ним придут и скажут, что ты должен делать на конгрессе. Никто не придет и не скажет, ты хочешь чего-то, заходи и делай, предлагай себя. Если тебе не дают, это тоже другое дело. Здесь нужно проверить. Но человек должен проявить желание участвовать. Есть так много, что можно делать, совершенно не важно, что именно. То, что я участвую, то, что это уже начинает меня готовить к конгрессу, это начинает... У меня есть разные там расписания, подготовка. Давайте использовать эти вещи, это не для кого-то другого. Киев 3.
4: Доброго ранку, шановні викладачі та світове клі. Ми щойно чули від Рава на уроці, що якщо група вважає себе...
0: Доброе утро. Здравствуйте. Слышали на уроке, что если группа ценит, считает себя как самостоятельной, то она отделена от других. Так что группа или регион должны делать, чтобы не чувствовать себя отделенными от всех, а наоборот, быть связанными со всей группой, со всем Барух на протяжении конгресса? не быть
3: отделенными.
2: Да, нужно понять контекст. Мы только тогда были на первых этапах формирования мировой группы, и мы пытались выяснить, какова должна была связь между центральной группой Бней Барух и группы, которые возникали в мире. И Рав там нарисовал некую структуру, некий процесс, и он говорил о том, что каждая группа должна быть связана с центральной группой Бней Барух. Я думаю, что в вашем случае украинская группа или Украина говорящая, есть у вас ответственные за язык, есть координаторы, которые ответственны за групповую работу, есть руководители сообщества. Но вы должны быть на связи с нами, мы на связи с вами. Но нужно эту связь все время поддерживать и соблюдать эти рамки. Это вообще не изменилось. Как Рав тогда говорил о виртуальном уроке, это было средством, через которое он формировал мировую группу. Он давал постоянный урок по воскресеньям, потом дважды в неделю это было. Но неважно, это была основа. И он говорил о том, что все должны вместе видеть это в одно и то же время. Это очень важно, а не когда мне там удобно. Поэтому прежде всего уроки. Потом потихоньку, насколько можно быть связанными там с трапезами и вообще расписанием Бней Баруха. Это и есть наше общее расписание для всех. Это относится ко всей мировой группе. И следующее, каждый раз у нас в мировой группе есть что-то центральное, чем мы заняты. Если я хочу быть связанным с тем, что происходит в мировой группе, то я должен быть связан с центральным этим событием. Я могу и сам включаться, куда я хочу. Но сейчас мы занимаемся одним. Мы пробуждаем снизу конгресс, который мы ожидаем через какое-то количество дней. И это важно для всех, неважно, кто я, откуда, как, на каком языке я говорю, и какой у меня стаж, я новичок или старичок. Мы все входим в один режим. Я хочу быть частью этого. Мы хотим быть в одном дыхании, в одной линии, в одном стремлении. Ирганат, пожалуйста, кратенько.
5: Формирование групп по менталитету, он говорил об этом на уроке. Возможно ли такое, чтобы также десятки могли бы формироваться по менталитету? Ну, допустим, у нас же есть новые потоки каждые полгода. И кто-то хочет физическую группу, кто хочет виртуальное общение. Можно ли такое допустить?
1: Ну, сложный вопрос, как строить десятки. Стоит ли перемешивать тех, кто уже много лет учится со своим опытом? Может быть, поместить туда новых товарищей, которых, как правило, всегда очень много устремления? Это нужно хорошенько подумать. Нет здесь общего правила, что что-то можно или нельзя делать. Мы думаем, что да, в соответствии с желанием и местом жительства. Есть еще критерии для построения десяток. Не осталось время. Приходи сегодня в 4 до 5:30, как раз у нас урок для нашего сообщества учащихся. Тема сегодня взаимовключения, но можно и поговорить об этом. Можно мы поговорим о том, какие могут быть отклонения у группы, и именно связь с Петах Тыквы и дает какую-то уверенность продолжать. Координаторы появились когда-то. Вообще-то и с координаторами тоже были случаи, что пропадали группы вместе с координаторами. Это еще когда Рав держал сильной рукой. Но это тоже все естественно. Эгоизм человека. И еще это были физические группы, когда очень сложно было проследить, что происходит в физических группах. Мы об этом всем расскажем. Приходи сегодня вечером.
3: Мы закончим.
2: Сегодня в 4 можно прийти, задать все вопросы, стажеры, пожалуйста, люди.
1: Друзья, коротенький апдейт. Много из товарищей спрашивают, что продолжать дальше. Удивились, что мы продолжаем уроки в Ситрине. Хотим сказать, что там был больше, чем один урок в день, было по 2 урока в день. И поэтому нам остались еще уроки досмотреть.

бессилие и устремление. Который будет называться ман. И тогда уже мы получим с вами проход. Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли весь период. Вот до этой части. То есть ощутили общий подъем, у нас были общие надежды, мы думали, что что-то нам удастся, что-то хорошо будет. Мы притянули на себя высший свет, этот высший свет спустился на нас и сделал нам первый раз один общий хисарон, одно общее кли. Такого не было никогда ранее. Вот эта вся работа, которую мы проделали первый раз ее вместе, здесь и вообще в мире. В таком количестве людей это было общее взаимное устремление. И таким образом мы создали положительное и отрицательное состояние сообща нашим общим усилием. Свет, который мы притянули своим желанием измениться и изменить что-то в нас, он вызвал высвечивание нашего эгоизма. И это уже было общий эгоизм. Это было уже общее кли. Теперь мы должны осознать, в каком состоянии мы находимся. И из него, из этого общего состояния, из нашего общего состояния, сделать снова определенную работу. Эта работа уже будет отличаться от этой работы тем, что она идет на общем хисароне, на общем кли. Я вам вчера говорил еще тоже об этом, что наша работа снизу вверх, она происходит в той же системе, что и сверху вниз. Творец создал общее кли из нулевого состояния. Первое состояние, оно существует. В нем уже вроде бы есть полное кли, наполнение светом. Но желание происходит от Творца, и наполнение происходит от Творца, поэтому творения здесь как такового нет. Затем это желание проходит швира, свет уходит вверх, желание падает вниз, и вот они разделены между собой этим махсомом. И тут они должны начинать между собой снова соединяться и достичь такого же состояния, когда свет полностью входит в кли. Вот и мы с вами это делаем. Мы сейчас начинаем ощущать разницу между светом и кли в нашем кли, именно тем, которое мы желаем внутри себя создать. Каждый из нас до настоящего времени сам хаотично из нашей общей души, называемой Адам, стремился к Творцу. Я куда-то где-то его искал, и он, мои товарищи, отдельные группы в мире. У нас не было этого общего кли, у нас не было на это никаких даже, у нас не было на это никаких предпосылок. Сейчас начинают завязываться связи. Они уже завязались. Не важно, что мы с вами это чувствуем, иногда не чувствуем, не важно. Зато эти связи есть. И они сейчас будут работать. То есть мы уже начали создавать вот эту схему, эту структуру между собой. То есть вот это упавшее кли, оно уже не просто разбитые расколки, а они уже в попытке связаться между собой. То есть они представляют уже каким-то образом структуру вот этого кли. В той мере, в которой мы будем действительно это кли представлять. Это может быть 200-300 человек в мире, 2000 человек.

0: в мире, неважно количество, насколько это спайка между ними будет аналогично, подобно вот этому общему кли, когда здесь образуется внутри, внизу над Махсомом, такое подобное кли этому в миниатюре, но оно будет подобно, в этой мере на него будет воздействовать уже общий свет. Свет, который здесь высветил нам этот эгоизм, это уже был свет, который действовал на общее кли. Здесь у нас были наши общие устремления вверх, а здесь у нас оказалось общее разочарование, раскрытие общего эгоизма. Это не частный эгоизм, который раскрывался в каждом из нас, и частные маленькие разочарования, которые были когда-то. Это уже общий эгоизм, это уже общий хисарон, общее кли. Вот это нам надо было сделать в этот раз на нашем с вами здесь съезде, собрании. И этого мы достигли. Теперь мы должны осознать наше состояние и понять, что если мы на это состояние не получили ожидаемого постоянного духовного озарения, явного, абсолютно проявляемого в нас, значит, это потому, что наше кли на сегодняшний день не готово. И вот это состояние, ощущение неготовности нашего кли, сейчас оно должно по нам пройти. То есть разочарование в чем должно быть? В том, что между нами в этом состоянии, которое сейчас у нас проявилось, не существует общности, не существует достаточной связи. Такой, чтобы в соответствии с качеством этой связи, такой пришел бы свет сюда, напишем абсак, который бы нас исправил. Что значит свет абсак, который вытаскивает нас через махсом? Вот это следующий раз он у нас будет. Свет абсак, он приходит, свет вообще он аморфный. Он абсолютно не... В нем нет никаких стилей, нет никаких тех или иных особых проявлений. Красный, желтый, милосердие, разума. Свет хасадим, свет хухма, нет такого. Свет – это просто свет. А проявляется он в тех или иных свойствах относительно кли. То, что кли желает, каким образом кли его ощущает, так оно и ощущает его проявление на себе. Так вот, если раньше мы ощущали и желали этот свет, чтобы он сделал каждому из нас его личное собственное продвижение, то теперь мы потихонечку должны начать понимать, что личного собственного продвижения нет. Продвижение есть только в той мере, в которой я связан с остальными, и наша общая сила, команда, группа, она желает продвинуться вперед. Причем продвинуться вперед – это означает сблизиться больше между собой. Это означает больше почувствовать друг друга, выйти каждый из себя и упасть на других, просто отдаться другим своими желаниями, своими возможностями. Это значит немножко продвинуться вперед. Если у нас будут именно эти желания, то, что и называется любовью к ближнему, тогда этот свет абсак, он на нас подействует, потому что у него существуют именно эти свойства. Он на другие желания не отзывается. Проблема в нас, что мы желаем не то, что свет может дать. Не то, что вообще он нам несет на самом деле. Вот подставить это желание, которое у нас возникло сейчас первый раз, еще маленькое, оно вдруг забывается, нам кажется, что его уже нет, мы уже снова эгоисты, мы уже ни о ком не хотим думать, у нас вообще уже мысли где-то там, возможно. Это правильно, это и есть вот этот минус. Но этот минус, он возникает уже на том плюсе, который раньше был. И теперь этот минус все-таки у нас останется. Он будет таким, что мы будем ожидать, что мы можем, что мы будем думать, что мы будем вспоминать о том, что нам надо обязательно этот путь проделать вместе. Мы будем сожалеть, мы будем нуждаться друг в друге и в общем кли. Вот как в мере нашего желания, вот желания, желания к соединению, в мере нашего желания к соединению на нас этот общий свет, убрать телефоны, этот общий свет, находящийся в абсолютном покое, проявится тогда относительно нас, как Ор Апсак. Иначе он будет нам незаметен. И так же, как сегодня мы существуем в океане бесконечного света, так и не ощущаем его, так и не будем ощущать. У нас этого желания нет, свет не проявляется. Это подобно, знаете, как сейчас тут могут быть птички, жучки, паучки рядом со мной тут ходить. Мы можем между собой тут возбуждаться, быть в любых мирах, в любых состояниях. И рядом со мной спокойно спит кошечка. Она совершенно ни о чем не думает, не подозревает, не знает. На нее это не действует. Вот так и мы в состоянии выпадения из желания к духовному, естественно, также и не чувствуем на себе проявления этого высшего света, который... И сейчас окружает и проходит сквозь нас. Поэтому вот это желание общее наше, оно должно быть желанием абсолютно явным, осознанным. Осознание устремления здесь – это осознание устремления к совместному желанию, к совместному постижению, к необходимости ощутить Творца, который ощущается только на наших устремлениях друг к другу. Если вот эти устремления между нами будут один к другому, то на этих совместных устремлениях здесь вот мы ощутим Творца. Только на этих совместных устремлениях. Каждая точка из этих точек, она сама по себе не ощущает ничего. Она только для того, это мое я, только для того, чтобы на нем построить наши взаимные связи. Так вот, мы с вами прошли этот этап. Сейчас мы должны начать осознавать, какое именно желание должно быть у нас. В каком именно желании мы должны пройти Махсом. Я приехал проходить Махсом. Должно быть объяснено в нас, в наших чувствах, в наших мыслях. Я приехал соединиться со всеми. В таком виде, почему со всеми и почему именно с этими людьми? Потому что они все устремлены к тому же, что и я. Они хотят выйти в высший мир. Значит, мы постепенно начинаем давать более правильные формулировки, что значит высший мир, что значит духовное, что значит пройти Махсом. То есть выйти из себя. Найти остальных, устремляющихся к этому, создать вместе с ними одно общее большое желание. Без этого ничего у нас не получится. И вот это одно большое общее желание, устремление к нему, работа над этим, это является наш следующий этап. И здесь в первую очередь есть осознание, осознание зла. Какое осознание зла? Осознание того, что я неправильно представляю себе, что значит духовное, что значит кли, общее, что значит исправление, осознание этого и устремление к правильному представлению о том, что такое кли, что кли – это связь между нами, а не просто я хочу чего-то большего, чего-то лучшего в своем эгоизме, что кли – это именно выход из каждого из себя для создания связи между нами. На этих связях нам внутренних затем мы ощущаем исправление и Творца. Вот этому будет посвящена наша следующая работа. Если мы это сделаем, то есть соберем это кли, наше общее, сегодня оно уже проявляется, оно есть, оно забывается, естественно, мы находимся в падении, оно будет потихоньку проявляться в подъеме. Мы должны принимать то состояние, в котором мы есть, где бы мы ни были, там, Миссисипи, Волга, там, Кенгуру или там, Уренгой, неважно где, мы должны принимать все эти состояния, все эти удаленности, все эти условия, как данные нам свыше, мы не понимаем, почему и для чего так созданы мы все. И так нас всех разбросало. С одной стороны, мы были когда-то какой-то общей общностью, да? Одним народом вроде бы, получили одну ментальность, одну культуру, понимали друг друга, а вдруг нас теперь так разбросало, мы удалены, но заодно вот эта удаленность, очевидно, она заданная так Творцом свыше, она, очевидно, и должна сделать у нас такие предпосылки, такие напряжения, такие устремления вперед, которые создадут это общее кли. Значит, несмотря на расстояние, с одной стороны, с другой стороны, создан интернет, и все специально создано для нас так, чтобы мы могли эту связь восстанавливать, создавать и над ней желать ощутить друг друга, выйти в общее это устремление к Творцу и ощутить его. Значит, это наш следующий этап, и для этого нам дается сейчас то время, которое будет уже у нас у каждого на местах. Поэтому в состоянии с этим мы должны сейчас с вами очень четко определить, как мы будем дальше действовать. Это раз. Второе. Хотел бы слышать от вас. Я хотел бы, чтобы мы сами в течение вот этого вот времени, которое нам сейчас предстоит быть в усилиях создать все-таки между нами как можно больше связи, где бы я ни делал, расклеивал бы какие-то объявления, давал бы какие-то лекции где-то в других местах, учился бы, слушал бы виртуальные уроки. Что бы я ни делал, я должен думать сейчас уже не только о себе, и не только о моей маленькой группе, и не о том, как ее увеличить или что-то с ней сделать, а о нашем общем мировом кли. Потому что именно оно должно нам дать этот выход в высший мир. Значит, все наши действия должны быть не только замкнуты на мне или на тех моих товарищей, которых я вижу, а на тех, которых я не вижу, на тех, которых я должен мысленно себе представить, мысленно представить вот это огромное общее желание. И оно специально сделано таким виртуальным, потому что это состояние ближе к духовному. Это тренировка своеобразная на отдаление от своего эгоизма, на приближение к духовным категориям. Поэтому не стремитесь куда-то падать в более мелкие состояния, наоборот. Чем больше, чем отвлеченней вы будете представлять себе наше общее кли, тем вернее, тем ближе к духовному вы на самом деле окажетесь. Лично, вместе с нами. Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа по созданию необходимых таких трубопроводов между нами, по которым мы соединяемся между собой, по которым мы каким-то образом контактируем, связываемся в определенное время или в определенных работах, усилиях. Это уже дело администрации, как это делать. Она нам будет в этом помогать для того, чтобы готовить нам уже такие способы связи, чтобы по ним мы могли легче связаться между собой и над этим базисом строить свою духовную настройку. Необходимо, естественно, и быть в механических таких связях друг с другом. Поэтому есть у нас экономическо-хозяйственная деятельность в группе, внутри группы, и связанная она с остальными группами, а над ней мы уже строим наши личные отношения, и, естественно, мы пытаемся делать во всех этих видах деятельности, по крайней мере, так у нас внутри нашей центральной группы, ни одно движение, ни одна форма деятельности, ничего, чтобы делал человек, связанное с группой, с духовным, не проходит без того, чтобы он предварительно не настроил себя, для чего он это должен делать, какую цель он преследует, что именно ему для этого хотелось бы видеть в конце своих действий, как результат своих действий. Кавана, намерение. Так вот, сейчас наше намерение должно быть не внутри нашей маленькой группы, а связано с общей мировой. Для этого мы пытаемся организовать связь, общие стенды в интернете, куда будет доступен вход модераторам от каждой группы, руководителям или как ответственным за выставление там всевозможных объявлений и сообщений. Мы должны будем пытаться вообще, конечно, это все только чисто внешние, механические связи. А так пытайтесь связываться между собой внутри себя, с одной стороны, но и с другой стороны, я вас очень прошу, относитесь к этому очень осторожно, чтобы не получать в день там по 100, по 200 сообщений, которые бы вас просто забили, и вы должны были просто отбрыкиваться от них, отталкиваться от них, как-то у вас не осталось бы совершенно никакого времени на собственную внутреннюю работу, на анализ того, в каком состоянии вы находитесь, ваша и вся мировая группа. Поэтому мы должны, с другой стороны, щадить друг друга и пользоваться возможностями нашей связи очень осторожно. Мы должны создать максимально эффективное поле любви. Такое, которое бы не отвлекало человека, а только мягко его возбуждало к обратной положительной реакции. И все эти помехи, которые у нас будут сейчас возникать в разных странах, в разных состояниях каждого, в разных группах, они должны восприниматься нами как вот это вот отрицательное наше эго, именно из которого, преодолевая все их, связывая между собой все, мы и привлечем Ор-Апсак. Как только Ор-Апсак на нас подействует, то есть окружающий свет подействует на нас в виде Ор-Апсак, то он сразу же нас протянет сквозь махсом. То есть этот Ор-Апсак, он может исправить абсолютно все виды эгоизма, кроме Лев-Эвен. Лев-Эвен исправляется действием, называемым Рав-Пуалим Микапцеэль. То есть когда все абсолютно желания, кроме Лев-Эвен, исправлены, и все они делают зивук общий на себя, на суммарное это желание, кроме Лев-Эвен, от этого привлекается свет уже на Лев-Эвен и исправляется. И этот свет, кроме вот этого света, который исправляет Лев-Эвен, все проявление света, которое исправляет все наши 613 желаний, это все свет, называемый Апсак. И естественно, что он в состоянии исправить наш маленький эгоизм, этот земной, который находится под махсомом. Он исправляет еще больше эгоизма, который мы потом будем получать от духовных миров и каждый раз подниматься над ними. Поэтому наше уподобление этому свету Апсак, вот что нам надо сделать. Свет Апсак, что он собой представляет? Представляет собой свойство бины, сак, то есть полное отречение от своего «я», с таким расчетом, чтобы весь мой эгоизм использовать на благо уже по ту сторону бины, на благо общей группы и товарищей. Если такое общее устремление есть, я не должен находиться в этом состоянии, но во мне не исправлено. Я представляю себе, я хотел бы, мне кажется, я думаю, что оно хорошее, что оно полезное. К этому осознанию, видите, осознанию, устремлению я должен подойти. В этом состоянии быть не могу. Я просто должен себе его наиграть даже. Что значит искусственно пытаться быть подобным этому. Тогда свет сверху подействует на нас и действительно нас в это состояние втянет. Вот для этого сейчас нам дается этот следующий этап нашей работы. Уже много записок. Значит, для этого общее желание имеет название. Общее желание имеет название общее желание. Устремление к Творцу, общее кли. Это общее желание называется Нахшон. Это тот человек, который первым бросился в Красное море для того, чтобы вырваться из Египта. Если есть хорошие вопросы, мы их потом пройдем. Значит, что для этого? Для того, чтобы нам создать теперь общее устремление для вызывания на себе света Апсак, для исправления. Что для этого нам надо? Значит, мы для этого, как вы знаете, уже говорили между собой, мы должны создать все формы связи, какие только возможны между собой. Это значит, первое, действительно, и постоянно напоминать об этом, стремиться во всех наших действиях уподобляться духовным законам. Это мы же с вами будем проходить и в наших виртуальных уроках, напоминать об этом. Спрашивайте, пишите, задавайте вопросы. Раз. Второе. Постоянно стремиться к духовной связи между собой. Не может быть такого, чтобы какая-то группа вдруг исчезала, как это было до сегодняшнего дня. Отказывалась даже писать. Считали они себя самодостаточными, думали, что вообще они духовно при этом продвигаются. Они при этом духовно отодвигались. Я не хочу называть эти группы, я на них за это ругался. Я думаю, что сейчас они понимают, что в таком состоянии они просто заигрываются, как маленькие дети в своем маленьком углу, и никакого вообще духовного движения в их работе нет. Если они хотят идти этим путем страданий, то, пожалуйста, это их дело, значит, мы не считаем их тогда включенными в нас. Конечно, мы будем пытаться их как-то вернуть, чтобы они это осознали, чтобы они вспомнили, по крайней мере, что говорит Баля Сулам о общем кли в статьях вот этих, которые мы с вами проходили. Дарование Торы и поручительство. Что он, это самые его первые статьи, которые он обращает к человечеству в настоящее время, в новое время, причем ко всем абсолютно, как там пишется, независимо ни от пола, национальности, возраста, образования и так далее, вероисповедания, ни от зависимости ни от чего. Только для того, чтобы создать это общее устремление к Творцу, критическую массу. Если наши товарищи какие-то будут об этом забывать, мы будем понимать их, что они как дети заигрались, забыли, надо нам им об этом напоминать. Попробуем, если это получится, туда. Если нет, оставим их. И пускай тогда через какое-то время они увидят, кто они и кто мы. Ничего не сделаешь. Есть и такие. Если наше любое действие, любая организация, лекция, общественная какая-то работа, там, которую мы проводим, она будет без намерения, без отчет нам, без оповещения о том, что они, как сделали, для чего они это сделали, без связи для нашей общей группы, не для нее, не для всех, то это действие совершенно лишено духовного устремления. Так мы и будем воспринимать их работу. То есть они могут призывать там на своих занятиях по сотням учеников, они при этом могут расклеивать миллионы флаеров. Это чисто механическая работа, которая не даст никакого духовного эффекта. Весь в конечный, в общем-то, духовный эффект, он только зависит от нашего намерения. Так что принимайте это во внимание. Следующее. Активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков, использование для обучения, рекомендованные нами каббалистические источники. Это очень важно. Для того, чтобы у нас была общность между нами, связь между нами, мы должны обязательно не изучать ничего, кроме, вы знаете чего, Сефер Яцера, книга Зор, Талмуд Эстер Сфирот, все сочинения Ариф, все сочинения Баля Сулама, все сочинения Рабаша или наши сейчас издаваемые сочинения. Вы хотите, можете переходить на иврит, на английский, на любых языках, где это и как будет опубликовано. Если нет никакой возможности другой, тогда изучайте это все на русском языке. Есть возможность, обращайтесь к оригинальным источникам. я ни в коем случае не, и у нас, в том числе в нашей группе, ни в коем случае не задерживаю человека на своих книгах. Наоборот, мы никогда внутри нашей группы не изучаем книг на русском языке, моих сочинений так называемых. Хотя они объясняют те же самые статьи в более популярном виде. После того, как вы изучили, допустим, ту же статью «Дарование Кабалы» или «Дарование Торы», «Матан Тура», «Равут», «Поручительство», «Мир», и «Свобода воли», «Кераховщит» и так далее, я вам советую, у нас кроме этих моих обработанных русских текстов, есть тексты на русском языке оригинального перевода, то есть практически подстрочный перевод. Начните читать их. У вас будет возможность, можете переходить и к оригиналу на иврите. То есть я облегчаю и считаю себя как мостиком между современным человеком и каббалистическими оригинальными тяжелыми такими источниками. Тяжело в них разобраться, для начинающего тяжело читать. Даже сабры, знаете, сабры — это коренные израильтяне, называются сабры. Так вот, даже сабры, которые, для которых иврит родной язык, они приходят первый раз на занятия, они в течение какого-то времени не умеют читать эти каббалистические тексты. Они не умеют правильно произносить слова, они не знают, что они обозначают. Не то, что обозначает их духовный смысл. Просто это язык настолько особенный, он настолько не употребляемый в обычной жизни, что они его не знают. Они не могут нормально прочесть фразу, предложение. Хотя знают вроде бы все слова. Или там даже здесь много таких слов, что и не знают. То есть, конечно, оригинальные тексты, они сложные, но в них тоже находится очень, в них находится огромная внутренняя сила. Вы начнете видеть в этих оригинальных текстах, как проступают дополнительные слова, дополнительные значки. Вы начнете видеть, на самом деле, как будто типография отпечатала и просто спрятала их внутри. Отпечатанные таким же шрифтом типографским, только проступают еще дополнительные слова. Вы начнете видеть в них, это, конечно, не чудеса, это потому что вы видите, вы высвечиваете своим внутренним кли эти дополнительные, да, эту дополнительную информацию. Вы начнете видеть за этим слоем, который вы читаете, следующий слой, дополнительный. Вы, знаете, все, наверное, видели «Гарри Поттера», да? Там картинки, открываешь книжку, да, там открывают книжку, и картинки там живые, фотографии. Там не видели? Видели. Вот. И там на фотографиях люди двигаются, и следующая страничка, и там тоже на фотографиях люди двигаются. Вот таким образом вы начнете видеть на самом деле, не так, как в книжке там, конечно, вы начнете видеть за этими текстами весь механизм работы вот этой вот системы всей, мироздания. И вы увидите, как вот эти вот слова, буквы расползаются как бы и дают вам узлы этой машины, силы, мысли, законы, действия, приказы. Так что я ни в коем случае не считаю свои книги святыми и не советую на них ограничиваться. Или, по крайней мере, если родной язык, допустим, только русский, и больше другого языка нет, читайте, допустим, в самом сокращенном, явном виде какую-то статью, допустим, вручение Торы, дарование Торы или Кабалы там. Читайте ее в самом сжатом виде, в самом понятном, потом переходите к оригинальному переводу. То есть переводу, который соответствует оригиналу полному. Не сокращенные, не выброшенные там всякие слова и не переделанные для вашего понимания. Вы увидите, насколько они одинаковые, эти два источника. Но чем ближе текст к оригиналу, он все-таки более сильнее духовно. А то, что делаю я делаю из него более такое общее, более понятное, близкое больше к вам выражение, форму, но, естественно, не сравнить ту силу, которую я могу вложить в тексты, по сравнению с силой Баля Сулама. Это огромные духовные уровни. А я хочу вас именно к этому подтащить. И мы вместе должны именно к этому прийти. Так что пытайтесь немножко приобщиться к этому. Так что мы с вами договариваемся, что мы будем изучать никакие New Age и никакие там психологические тренинги и какие-то еще духовные штучки. Мы с вами изучаем оригинальные каббалистические источники или мои книги там, переводы или на другие языки, но максимально приближенные к оригиналу. Такое устремление должно быть.
1: Это на интернете?
0: Это в интернете выставлены версии такие и такие, все это будет. И есть. И не использовать ничего другого. То есть есть несколько еще дополнительных источников, которые я могу вам посоветовать, но они на иврите. Это книги Рамхаля, это книги, кроме Зоара, Сефер Йецира, Зоар, Ари, Баля Сулам Рабаш, мои книги, кроме этого, это книги Рамхаля, это книги Агра. Вот, пожалуй, и все. Агра я вам не советую даже начинаться. Это крайне сложная литература, невероятная. А? Агра, Вильнский Гаон. Это очень сложная литература, это просто невероятная по изложению Вильнский Гаон. Рамхаль есть на русском языке переводы. Можете попробовать, но Рамхаль ценен именно не своим языком и не пониманием, а включением в него, даже полностью ничего не понимая. Я изучал вместе, я изучал со своим равом Адир Бамаром. Есть такая книга Рамхаля, Адир Бамаром. Адир – это громадный, величественный, Бамаром на высоте, говорится о Творца. То есть величественный на высоте. Представляете, о чем говорит книга, которая так названа? Он начинает там за рампина мира Ацилут и пошел дальше, еще выше и выше. Я там в то время, когда мы изучали с Равом, практически ничего не понимал. Не то, что не понимал в механике, как мы с вами рассказываем, что такое мир Ацилут там. Но и не надо было понимать. Рамхаль читается для того, чтобы, как читаются псалмы, для того, чтобы это на тебя подействовало. И все. В остальных каббалистических текстах мы с вами читаем для того, чтобы понять, связаться с материалом и чисто умственно запомнить, адаптироваться к нему, вспоминать потом, как-то понимать, связывать между собой различные эти проявления, системы, тут-то миры, там сфероты, там парцуфим, рождение, разносостояние. А есть чтение книг каббалистических, вот это в основном Рамхаля. Она читается уже действительно, он писал в стиле, который понятен только тем, кто находится за махсовом. И начиная с определенного хорошего уровня. Поэтому я помню, как я с Равом читал, и для меня это было практически непонятно. Это было действительно где-то в начале. Так вот, что я хочу сказать, что есть каббалистические книги, которые читаются для общего впечатления, для того, чтобы на тебя это просто действовало. Ты подставляешь себя как под какой-то такой световой душ, и чтобы он на тебя воздействовал. Далее. Ну, естественно, посещение виртуальных уроков, проработка виртуального урока, и не один даже раз, является просто необходимым. Дело не в том, что вы знаете материал или нет. Дело в том, что одновременно с вами то же самое проходят, изучают, над этим сидят, над этим трудятся еще тысячи человек в мире. И устремление это совместная работа над одним и тем же материалом, она и создает предпосылки для наших связей. Это одно общее кли. Поэтому теперь вопрос задается такой: посещать виртуальные уроки именно в то время, когда мы их даем, или посещать их в другое время более удобное, быть внутри вместе со всеми остальными, или при этом находиться где-то дома одному. Самое лучшее посещение виртуального урока, если вы будете сидеть вместе, обнявшись и слушать меня с большого экрана. Небольшой компании, чтобы не потерять связь, что вы действительно вместе, обнявшись, сидите и слушаете. Ясно. По-моему, тут не надо ничего объяснять. Чем дальше ваше удаление друг от друга, и чем в большей группе вы сидите и слушаете, тем хуже. Тем хуже. Потому что человек не в состоянии уместить больше, чем у него на руках. Но он может себе представить группу еще 20, еще 30 человек. Он может начинать сливаться с ними, когда он уже не чувствует особенно количество людей. Они все для него приобретают уже какой-то единый образ. Но это будет потом. А вообще желательное прослушивание виртуальных уроков, когда мы вместе устремлены к одной цели, когда мы знаем, что вместе с нами подключены и другие, когда мы видим на экране еще много-много всяких групп, когда мы пытаемся чувствовать одновременно друг друга, и вот вместе с этой попыткой нашей объединиться, мы еще слушаем это из одного источника. Вот эти все условия, они должны быть нами соблюдены. У вас нет этой возможности. Только в другое время, значит, в другое время, но вы пытаетесь сделать то же самое. Одни дома, ничего не сделаешь, это будет одни дома. Но, конечно, это хуже. Несомненно. А вот большие группы, как в Московском кинотеатре, я не знаю, я бы советовал центральной московской группе, которая там находится, может быть, как-то, я не знаю, может быть, пропадает это чувство, что ты приходишь просто на сеанс. Это, об этом я с вами не разговаривал, я не хочу в это влезать, но можете ли вы создать между собой такое состояние, что вы все вместе, как сидите абсолютно вместе на этом уроке? Мы пытаемся в Нейбарухе расставить таким образом столы, чтобы все видели друг друга, все сидят друг против друга, по крайней мере, насколько позволяет помещение. Все видят меня, все спрашивают, можно видеть того, кто спрашивает. То есть урок, он должен быть все-таки групповой. Или вы вместе всей одной группой слушаете преподавателя. Но общность это, чувство локтя, она обязана быть. Если это есть у вас и в кинотеатре, и большим количеством людей, пожалуйста. Форма не имеет значения. Главное, чтобы это давало тот же результат. Это вы должны решить для себя сами. Это касается и мужчин, и женщин. Зря думают, что у женщин не должно быть никакой групповой работы, что они не должны вместе между собой работать. Ни в коем случае не так. В духовном мире, когда действительно в духовном мире, когда теряется вот эта вот внешняя оболочка, это платье, тело, а остаются именно устремления к Творцу. Устремления к Творцу, они, если это действительно к Творцу, они и не женские, и не мужские. Женские и мужские, Захар и Нуква в духовном мире – это не та совершенно ориентация какая-то, которая в нашем мире. Поэтому это просто наше, как сказать, это наше несовершенство, наша неисправленность, наше... наш уровень не позволяет нам быть в чисто духовном соприкосновении друг с другом, когда пол как бы пропадает, не имеет никакого значения. Это сейчас невозможно сделать, это будет где-то высоко над Махсомом, когда можно будет уже не ориентироваться на пол, а на где мы будем встречаться бесполыми, где каждая душа будет состоять из мужской и женской части. Будет все-таки разница там, но эта разница уже не могу даже объяснить, она не... не гормональное, как сегодня между нами представляется различие Захар и Нуква. Так что и у женщин, что я хотел бы сказать, и у женщин также есть группа, и у женщин также есть взаимообязанности, взаимозависимости, связи между собой. И надо понять, что только лишь те помехи, которые могут принести нам контакт между собой, те помехи и дают нам, диктуют нам условия, по которым мы должны быть отделены друг от друга, и больше ничего. На самом деле чистая духовная работа, все человечество, независимо от пола, устремляется к Творцу и объединяется, дополняет друг друга. Да. Я знаю, это я сделал так, чтобы показывали только меня или такого человека, который читает. Может быть, это неверно, и мы вернемся к прошлому. Я уже слышал об этом, что это не позволяет как-то присутствовать на уроке, видеть его со всех сторон в различных ракурсах. Сделал ошибку и вижу, признаю, возможно, это так. Я просто не хотел этого делать, потому что... по разным нашим внутренним причинам. Я видел, что они запаздывают, что они вовремя показывают, что они потом делают из этого какие-то такие выкрутасы совершенно ненужные. Я считаю, что нам надо выпускать учебные фильмы, не игровые никакие, учебные чистые фильмы, когда бы человек бы не отвлекался ни на что, не вставляли бы туда всякие фокусы, рывки, которые отрывают человека, не дают ему возможности сосредоточиться на внутренних ощущениях, на внутренних устремлениях, на намерениях, а тут мелькает перед тобой что-то на экране, и тебя это сбивает. Они лезут в другую область, в Голливуд. Надеюсь, что это все каким-то образом придет к пониманию с их стороны, в конце концов, и еще ко многим проблемам, которые у меня есть именно с этим отделом. Но я слышал замечания в этот адрес, я возвращаю это снова к прошлому. Каждого человека, который задает вопрос, и вообще иногда сканирование всей группы, такое медленное в те моменты, когда это возможно, когда это не мешает, а наоборот может дополнить устремление, общность там и так далее, то это надо будет делать. Вся проблема, что они не это делают, исходя из голливудских вкусов, а не из понимания того, что сейчас это должно нам добавить силы к общему устремлению. Понимания вот этого чувства в них еще нет. Да. Так же, как вчерашний конкурс. Или этот самый, или КВН, или как его и был еще что-то. Или Брен-ринг этот, или еще что-то. Конкурсы у нас могут быть на то, кто больше любит друг друга, а не кто умнее. Даже такие конкурсы, как шахматные, я считаю, они не хорошие. Не надо доказывать друг другу, кто сильнее и кто умней. Кто умнее и кто сильнее любить другого. Конкурсы должны быть другими. Я, к сожалению, просто это упустил. Я готовил эти материалы, пытался как можно ближе адаптировать к нам статьи. И просто я и не знал, что это делается. Этот брен-грин какой-то, я не знал, что это такое. Мне говорят, брен-грин, хорошо, делайте. Мне сказали только один раз это слово, я помню. Я даже не знал, что это такое. Или там КВН я знал, но я не думал, что это будет... Надо давать задания другие. И заранее другие задания группам, именно направленные на выражение наших устремлений. Какой ты хороший вот в этом. Смог ли ты что-то как-то найти и изобразить вот это наше устремление положительное? А в этом должна быть победа друг над другом, что называется. То есть вы понимаете, что значит это за победа? Это когда... Отец играет с сыном и дает сыну выиграть. Он этим учит его. Он не подавляет его. Научились. Я упустил этот момент, признаю. Дальше. Создавать условия для постоянной связи между товарищами во всех каббалистических группах. Любая каббалистическая группа это обязана делать. Это проблема духовно-организационная, общий устав, который мы будем обсуждать. И не торопитесь чего-то принять и сделать. Пережевывание, понимание тех связей, которые должны быть между нами, это и есть наша работа. Кончать работу, заканчивать ее, выполнять ее, это всегда делает Творец. Как только мы готовы, как только мы понимаем, что он должен над нами сделать, он это сразу выполняет. С его стороны есть готовность выполнить над нами следующее действие. Как только мы к этому действию готовы, мы желаем, мы наконец-то поняли, что он с нами должен сделать, он немедленно это делает. Понимаете? А мы устремляемся, как правило, не к тому, чтобы понять, что же мы должны, к чему мы должны быть готовы, что же мы должны из себя подготовить, как мы должны себя под него подставить, чего мы должны желать, чтобы он сделал. Мы не ставим себя в положение нуквы относительно него. Ну, сделай надо мной. Мы ставим себя в положение, будто я сейчас собою делаю, я сейчас себя там леплю. Ничего я себя не леплю, ничего себе не делаю. Я себя должен подготовить как кли. Вот это неправильное отношение к нашей миссии, к нашей работе на каждом этапе, оно просто нас совершенно не в ту сторону уводит. Мы начинаем представлять себя действующими вообще в мироздании. Мы на самом деле не действующие. Мы должны ощутить, а что сейчас должно проявиться и подействовать. Поэтому все наши связи между товарищами внутри групп и связи между группами, в соответствии с этим, должны строиться. Всем группам и всем членам, я вам читаю то, что мне тут приготовили в итоге выводы, которые были на встречах между руководителями групп. Всем группам и всем членам групп принимать активное участие в мировом производстве по распространению каббалы. Добиться, чтобы каждый имел задание по работе по распространению. Я вам скажу, откровенно говоря, очень просто. Нет ничего более сплачивающего, вы знаете, связывающего между нас, связывающего нам с Творцом, чем распространение знаний о нем во всем мире. Потому что основная цель Творца, его главная, единственная, что ли, это нахождение во всех творениях, наполнение всех творений. Значит, наша подготовка и проявление всего этого мирового кли относительно Творца, устремление его, всего человечества к нему, это единственная работа, которая вообще у нас есть. Вы можете почитать из вот этой книги «Каббала для начинающих на иврите». Мы тут выбрали и отметили такими вот черными затемненными кусочками самое главное. И вы там увидите основные выделенные нами разделы и какие они по мощности о том, как пишет, как кричит Баля Сулам, о том, и не только Баля Сулам, есть книга, которая скоро выйдет, которая называется «Увидеть хорошее», только, может быть, на иврите она будет по-другому, на русском языке будет по-другому называться. Там выписки каббалистов о том, насколько это важно распространять каббалу, насколько это единственное лекарство для нашего мира, для каждого из нас и так далее. Так что нет ничего более эффективного, ничего более помогающего, чем распространение. И распространение должно быть совместным. Это распространение включает в себя всю нашу деятельность. В Бней Барухе, кроме кухни, и то кухня сейчас работает на распространение, а вообще кроме кухни, все остальное это только распространение. Вы можете сказать, конечно, и ругаться, обижаться, что мы узурпировали эту область, но мы с удовольствием примем вас в нее. С удовольствием. Мы раздадим работу сколько угодно, куда угодно. Делайте лучше, чем мы, получите все от нас. Если в Москве вдруг они сумеют создать какой-то отдел, который будет лучше нас делать видео, аудио, чего-то там, вот сейчас, допустим, с печатью, они там делают, они там форматируют книжки, макет делают окончательный, дают в печать, получают готовую продукцию. То же самое будет отчасти с печатью брошюр. То же самое может быть, есть очень много и за границей, и далеко от нас в Израиле. людей, которые чистят материалы, готовят их к выставлению, есть переводчики, которые находятся неизвестно где в мире. Сегодня электронная связь позволяет нам быть одним предприятием мировым, неважно, где вы находитесь. Участие в совместных проектах крайне важно. Вы проводите какую-то огромную лекцию, вы проводите какую-то большую там маевку, не знаю, там чего-то. Вам необходима сила, вам необходимы средства, вам необходимо чего-то изобрести, написать. Советуйтесь со всеми. Это, может быть, создаст какие-то сложности, с одной стороны, но надо найти такой оптимальный вариант, чтобы это действовало на связь между нами. И я очень бы хотел видеть действительно дочерние предприятия, так называемые, да, в различных странах, в различных группах мира, которые бы занимались действительно нашими общими проектами. Мы тут пытались вот в этих анкетах получить от вас сведения о том, кто что может. У нас еще будут награждения, вот тут есть грамоты. Они за то, что за участие в таких работах, да, в основном. Тут сотни грамот. Это мне придется еще поработать. Но это действительно те люди, которые действительно работают на нас, на всех. На то, чтобы нас всех приподнять. Нет более эффективного действия, чем распространение. Я считаю, что только вот эта совместная работа, то есть совместное действие, то, что с одной стороны я был, конечно, рядом со своим равом, и с другой стороны то, что я занимался распространением, и никто больше из той группы рава этим не занимался. Я привел к нему еще учеников, я был над ними куратор, я распространял, печатал свою книжку в 83-м году, первый раз издал, давал лекции там везде, Тель-Авив, Димона, где я только не был. Я считаю, что, и сколько я в то время знал, но это, в общем, формирует человека. Не потому, что, как и в нашем мире, когда ты рассказываешь, ты больше понимаешь и вообще растешь, а потому что ты при этом вызываешь на себя окружающий свет. Если ты при этом еще и предполагаешь, что ты этим всю мировую группу хотел бы поднять, то вызывающий на себя свет, он в миллиарды раз больше. В мере твоего намерения, на самом деле намерения. Значит, всем группам и всем членам групп добиться, чтобы каждый имел задание в работе по распространению. Не умеешь писать – читай остальным, другим. Не умеешь писать для других и читать для других – стой у метро, раздавай. Не умеешь раздавать – расклеивай. Что-то ты должен делать – стулья расставлять на лекциях. Неважно что. Каждый обязан хоть в чем-то приложить себя для распространения. Жалко, если вы не будете этого делать. Ну, чуть-чуть в чем-то. Даже если вы чистите какой-то материал, и он потом идет в интернет, это тоже распространение. Далее. Всем членам групп ежемесячно выплачивать МАСР, который используется исключительно на распространение. В принципе, вы понимаете, что ни в коем случае никто вашими деньгами пользоваться не собирается. Мы используем это как средство для нашего совместного объединения. Мы должны быть прозрачны друг другу. Мы должны видеть, понимать наши общие проекты. Как это делается, кто это делает. Мы должны помогать, советовать друг другу. А в конечном итоге, конечно же, будем двигаться, я надеюсь, к общему фонду и к общей кассе и к общему решению, куда лучше направлять потоки наши финансовые для того, чтобы лучше в той или иной части мира в соответствии с нашей общей задачей, где нам что лучше развивать. Поэтому в итоге это необходимо будет. Мы уже сейчас должны быть к этому заранее готовы думать об этом, потихоньку эту схему формировать. Для этого существует у нас наше руководство –

в месяц, это должно быть 10%. Это не важно, эффективность одна и та же, но это 10% на совести человека, потому что это его духовное развитие. Я не хочу говорить о суммах, которые сдают такие большие люди, как Владимир Слуцкер, там и еще несколько больших людей, у которых есть большие возможности. Действительно, они помогают нам осуществлять огромные проекты. Без них мы бы просто задохнулись. Но по, как сказать, по важности, по духовной, тот, кто сдает там 1 рубль в месяц, потому что заработал 10 рублей, это то же самое. То есть у него то же самое участие в духовном мире. Творец тебе дает в итоге заработать эти 100%, 10% ты должен отдать на того же Творца, на его работу, на его работу над тобой. 90% считается якобы, что ты делаешь 9 первых сферот, а 10-ю отдай, это потому что он в тебе ее исправит. До Махсома. После Махсома будет другой расчет. Вы сами увидите, что будет с вами происходить после Махсома. Вы потеряете ощущение в этих вообще материальных ценностях. Вы поймете, что их ценность только в максимальном эффективном использовании вперед. Так что, кроме того, поймите, что те проекты, которые мы делаем, создание фильмов, текстов, всего того, что кроме книг, которые мы продаем, и в итоге, может быть, они себя покрывают, потому что мы можем учитывать только печать, а огромное количество людей, которые получают зарплаты, оформители, редакторы там, и так далее, это трудно учитывается. Так что, может быть, на книгах мы выходим на какой-то уровень нулевой. Все остальное, это идет с Маасера, это все идет, так сказать, с дотацией. И сегодня то, что мы здесь сидим, мы платим всего лишь, не знаю сколько, половину, наверное, мы покрываем или нет, того, что мы находимся здесь. Чуть больше? Примерно половину, даже меньше того, что нам стоило вот это вот наше здесь празднество, наш фестиваль. Мы с вами своими взносами покрываем меньше половины. Все остальное это за счет опять-таки тех наших больших друзей, как я уже назвал их, которые нам помогают вылезти из этого минуса. То есть вы понимаете вообще, что значит Маасер, тем более Маасер наших таких людей, которые в состоянии и от всей души нам помогают. Я считаю, мы должны поблагодарить Владимира Слуцкера, Сергея Каванду, Леонида Макарона, Леонида Елизарова. Это действительно огромный вклад. Без них мы бы здесь не могли бы сидеть с вами, находиться. Причем их Маасер перечисляется официально на наш банковский счет Бней Барух и расходуется абсолютно официально, прозрачно для нас и для государственных органов. Дальше. Создать единый бюджет мировой группы, в принципе, об этом я сейчас сказал. Каждая региональная группа имеет прозрачный бюджет, это все я сказал, планирует работу, расходы средств по согласованию с руководством мировой группы. Я думаю, что постепенно мы к этому дойдем. Невозможно сейчас, я думаю, сейчас это начинать. Мы не знаем точно, что у них, что у нас. Это все постепенно должно организовываться. Опять-таки, проблема в чем? Помогать, если можно, в регионах, если можно... Все вместе направлять финансовые потоки в ту или в другую сторону, куда-то на определенные проекты. И самое главное, что вот этот общий карман, он сделает из нас одну общую семью, поможет нам в этом. Далее. Все региональные центры входят в единую мировую организацию Бней Барух. Это уже, правда, не моя область, я в этом ничего не понимаю, но существуют у нас такие опытные менеджеры, как Козлов, Слуцкер, Каванда, и вообще в московской группе особенно очень много людей, которые имеют свои хорошие бизнесы, знают, как этим всем руководить и в Америке, так что я надеюсь, что они это сделают, это совершенно не я. Я надеюсь, что они меня освободят от всего этого, и я останусь только со своим учебным процессом.

Дальше. Все региональные группы еженедельно информируют руководство мировой организации Бнейбарух о своей работе и ежемесячно сдают отчеты. У нас любой человек в Бнейбарухе имеет у себя на голове обязанности. Эти обязанности заранее расписаны. Может быть, мы могли бы сделать вообще экскурсию по нашему центру для всех. Повести их всех. Где Авиу? Если там сейчас все же вывезено, все оборудовано. Да, там, конечно, сейчас полная разруха, все здесь. Но надо фильм показать. Вы бы увидели у нас на досках, как вот здесь, расписание огромное. Там 100 человек, и каждый что обязан делать, расписано каждое его время, где, когда, что, на кухне, на занятиях. У нас в центре нет такого, чтобы люди не находились. Есть постоянная бригада, которая приходит вечером, моет, чистит, драит весь наш центр каждую ночь. Трое, да, каждую ночь, трое наших товарищей, дежурные, и они в тот период, когда мы не находимся в центре с 10 вечера до 3 часов ночи, они его полностью вымывают. И мы приходим уже в чистое, в проветренное, в новое помещение. И так каждую ночь новая тройка. Есть люди, которые ответственны за закупки, есть люди, которые ответственны там за ремонт. Вот у каждого все расписано. Кроме того, у каждого расписано, что он должен делать по общественным работам. Есть группа, которая занимается работой с ивритским населением, делает там, в общем, целые команды, расклеивающие флаеры, раздающие где-то объявления в газетах, связь с прессой, уже непосредственно организующие лекционные залы, проводящие лекции, собирающие затем этих людей в группы и так далее. В общем, все расписано по процессам, и практически все это сорганизовано четко по плану. Мы надеемся, что эти общие планы будут у нас у всех, но, с другой стороны, вы понимаете, что централизация, она тормозит развитие инициативы на местах. Надо сделать так, чтобы этого не было, но чтобы это было взаимно и максимально эффективно. В любом случае, я прошу, я даже требую, любая печатная продукция, какой бы красивой она вам ни казалась, любая, если вы выпускаете ее в свет, даже для вашего внутреннего, якобы, группового использования. Допустим, мы напечатаем всего там 300 экземпляров внутри нашей группы, чтобы распространить. Вы не имеете права это сделать, прежде чем получите согласие нашего центра, мое личное. Я не хочу никаких ляпсусов. Вы работаете от имени Бнейбарух. Вы можете нам всем навредить. Не только навредить там с какими-то органами, там, или с религиозными, или с государственными, там еще с чем-то. Вы можете навредить духовно нам в первую очередь. Поэтому любая продукция, любое печатное слово, даже если оно печатное и распространяется внутри якобы группы, оно не может распространяться только внутри группы. И даже если внутри группы, оно тем более может быть важно нам, и важно его отредактировать и знать. Поэтому не может быть здесь в этом деле никакого вообще самоуправства. Это должно быть подчинено моему жесткому контролю. Если этого не будет, я буду это пресекать. Если вы будете выходить из-под моей власти, вы просто не будете вместе с нами и со мной. Никаких газет местных, которые вдруг потом мне преподносятся как какой-то сюрприз. В частности, это газета там в Ариэле или еще где-то, и в Израиле такое есть, и в других местах. Вы не представляете всей тонкости каббалистической информации. Наоборот, посоветуйтесь вместе со мной, вы обретете намного большее понимание, чуткость к тому, какой она должна быть. И увидите, в чем ваши ошибки. Так же, как с этими КВНами или еще с чем-то. Давайте вместе учиться. Я предупреждаю всех и очень прошу. Далее. Все религиозные группы еженедельно информируют. Но это Козлов будет руководить этим, и они будут списываться. Это его договоренность с руководителями групп. Все руководители региональных групп и организаций назначаются по согласованию с руководством мировой организации Бнейбарух. Ну, это тоже меня, в общем-то, мало касается, да я и не вникаю в эти дела. Но это знает больше там Марик или там
Козлов, Юдит, они больше связаны. Я связан больше. То есть это есть у нас два канала связи. Один канал – это чисто хозяйственная такая деятельность, финансовая деятельность, организационная, управляющая, управленческая. И вторая – это уже над ней надстройка духовная. Я хотел бы заниматься только этой. Не пытайтесь меня втянуть на ваш уровень организационный, бизнес, деятельность там всякие. Я в этом мало понимаю. Вдруг обращается ко мне, то-то, то-то надо сделать. Это совсем ко мне не относится. Если у нас в группе это происходит, я в основном говорю, иди туда и отстань от меня, или вообще иди подальше. И у меня нет другого выхода, потому что меня втягивают в такие решения организационные, хозяйственные, в которых я серьезно ничего не понимаю. Я только могу кричать, почему дорого, почему нельзя дешевле, или там, почему нельзя быстрее. Но это я кричу для того, на всякий случай. Серьезно я говорю, я ничего не понимаю, в этом не надо ко мне с этим лезть. Но, с другой стороны, общий вид информации, если она выходит, то есть, когда происходит выпуск ее на рынок или что, а не наша хозяйственная внутренняя деятельность, или иногда бывают методы обращения к организациям или что, об этом иногда надо спрашивать, потому что они должны быть тоже соответствующие. Я вас прошу поосторожней общаться с государственными организациями, с религиозными организациями. Мы должны постепенно строить свой имидж. К сожалению, каббала имеет различные оттенки, связывается с иудаизмом, с бергом, там, с чем угодно. Я прошу вас постепенно, постепенно заботиться о том, чтобы она приобрела свой истинный, истинный имидж. Это очень нелегко. Но именно в шлифовке в этой мы себя строим. Ну что за глупости? Может ли человек проникнуться уроком, играя в это время на экране в какие-то посторонние игры? Я не знаю, может речь идет о ком-то, хотят намекнуть на кого-то, я не знаю. Ни в коем случае не может быть отвлечения от урока, если только человек не занят более необходимой работой. Поэтому я и не хочу, чтобы наши люди, наши, мои ученики во время урока занимались там всякими, меня снимают и на наш урок на трех камерах, или там 5 человек сидит во время передачи по интернету, или еще там 10 человек сидит на кухне, может сидеть, или еще чего-то. Это все надо сокращать. Не может быть никакой деятельности, кроме самой необходимейшей во время урока. Только это может быть оправданием не присутствовать на нем. И то, если это есть, в этом необходимость, то ее надо непременно и сразу же ограничивать тем, чтобы ставить дежурных. То есть, допустим, раз в неделю максимум я могу вместо урока быть на кухне или руководить трансляцией или еще чем-то. А остальные дни в неделю другие люди вместо меня. Потому что наш эгоизм постоянно нам предлагает всевозможные уловки. Каким образом вместо этого заняться чем-то более интересным для него? Это надо пресекать. Что наиболее эффективно для распространения? Писать статьи самостоятельно и не направить эти усилия на редактирование текстов или иную. Самое полезное – это редактирование правильных каббалистических текстов, потому что это уже полусырой материал, самый готовый к выходу. Пока вы начнете писать, пока вы начнете правильно писать, вы увидите, что это пройдет много-много времени, а эффективность ваша пока нулевая. Есть ли шанс у учеников, сбившихся с пути, вернуться в группу по происшествию времени при осознании этими учениками своих ошибок? В принципе, такой шанс, конечно же, есть. Это те ученики, которые просто упали, разленились, что называется. То есть они настолько выпали в бессилие, что ни в коем случае группа им не могла помочь. И они сами не хотели, чтобы группа им в этом помогла. Такое время, проходит какое-то определенное время, они это осознают, время лечит, если не сами усилия человека. И, возможно, приходит такое время, когда они снова получают воодушевление, вдохновение,
от себя, от нас, от Орма Киев в итоге, конечно, и могут возвратиться в группу. То есть это имеется в виду люди, которые просто упали. Уже есть такой человек с нами вместе, но в том, что он упал, вот вам пример, мы были виноваты, мы его загрузили настолько работой, что он только этим занимался. И настолько оторвался, настолько не получал никакого впечатления ни от занятий, ни от группы, ни от чего, что просто... Последняя фраза, какую он сказал, что-то я не знаю вообще, это, по-моему, все нереально. И как только человек говорит такую фразу, тут же он должен быть удален из группы. И это мы сделали. Но как только я почувствовал, что действительно он этот период прожил, что он это осознал, и мы были в этом виноваты, что в том, что так поступили с ним, не подумали и не позаботились, и не были чуткими к нему, что он перегружен одним и недогружен другим, да, то сразу же мы его, значит, я сам послал к нему людей, которые ему сказали, что он может вернуться. И все, слава Богу, сегодня. И сегодня мы следим за тем. И это для нас в том числе хороший урок. Ни в коем случае не позволять ни одному человеку отсутствовать на уроке, если только на это нет крайней необходимости. И если она есть, то делать дежурство на этой должности, которая необходима. Есть вопросы по этому поводу? Я слышал, в московской группе там идет урок в зале, и тут на улице стоят, курят, обсуждают, что там, футбол обсуждают или что, я не знаю. Значит, выгнать их вообще. Человек может спать на уроке, устал. Надо попробовать его потолкать. Но если нет, пускай спит. Но он на уроке. Он пришел присутствовать на нем, а не устраивать там посторонний какой-то клуб. И никакие не решать групповые вопросы. Якобы они такие важные нам, мы сейчас будем их решать вместе. У нас другого времени нет. Нет другого времени, не решайте. Значит, вы не умеете права решать. Назначим других решающих. У нас это очень жестко. И несмотря на это, конечно, люди уворачиваются, выходят перекурить там, чай делают и так далее. Да, кстати, чай. Должно быть дежурство, не один и тот же человек обслуживает. Все, что делается систематически, должно быть по графику, между всеми распределено как можно ровнее. Я знаю ребята, которые там сидят, я перед вами сижу с экраном, в это время там группа переводчиков на иврит и на английский, кинооператоры, на миксере там сидят люди, эти самые трансляторы, там человек 5 сидит. В итоге это огромная команда. Вы видите меня, кроме этого еще 10-15 человек. Но это виртуальный урок, это не наш урок. Но этих людей надо менять. И они не делают практически хорошо, если они это делают с каваной, что они это делают с душой, и это включается в их духовные усилия. Но в принципе, если невозможно при этом их присутствие на уроке, оно обязательно. Если бы они были в то же время прослушателями этого виртуального урока, я бы им этого не позволил. Почему я против того, чтобы Сенькина команда, там 4-5 человек, занималась бы, показывала бы вам спрашивающего, отвечающего, Везьмный Барух и так далее. Потому что там начинает быть целая группа, вместо того, чтобы присутствовать на уроке. Один человек, когда он смотрит на меня, ладно, так они меняются раз каждый день. Так он пропускает один урок в неделю. Да? Но это невозможно, если ты занимаешься техникой, одновременно думать и о группе, и о том, что сейчас изучается на доске и так далее. Невозможно. Примите это во внимание. Хватит Копылову быть только на этом. Это нехорошо. И вы видите, иногда по его срывам, да, между нами говоря, что происходит. Мы в этом виноваты. Давайте больше об этом говорить и советоваться. Будет ли у нас новое имя вместо Бней Барух? Я, честное слово, не знаю. Это все не зависит от нас. Это как течет. Предлагайте свои названия. Возможно, они смогут заменить это имя Бней Барух, которое непонятно, которое надо объяснять. Я дал это имя вообще группе маленькой на моих учеников. Потому что я, как бы, все, что имею, все перенял от своего
святого учителя, и поэтому считал, что ту группу, которую я создаю, я им это все смогу передать. То, что сейчас это имя распространяется на всю мировую группу, были уже много раз такие попытки найти какое-то другое имя, Академия Каббалы, это что-то еще. Если у вас есть какая-то такая идея, блеснет что-то такое особенное, и это действительно найдет оправдание свыше, и что значит найдет оправдание свыше, то есть действительно привьется, будет принято нами и вживется в нас больше, чем сегодняшний этот Бней Барух, то, конечно, это будет хорошо. Почему нет? Чтобы это было более понятно всем людям на земле. С другой стороны, это имя дано по самому последнему каббалисту, который закончил собой всю цепочку каббалистов, нисходящих сверху вниз и подхваченных, передавших нам вот эту методику, с которой мы уже идем снизу вверх. Кроме того, Барух – это имя Творца, благословенный. Так что оно в то же время и по глубине очень важное имя. Это имя, которым назвал Баля Сулам все-таки своего первенца. Так что будем первенцами. Помогает ли духовно подниматься частое прослушивание каббалистической музыки и песен? Если это вам помогает, то помогает. Если нет, то нет. Я думаю, что не надо совместно прослушивать, то есть увлекаться особенно этим. Этот каждый человек должен, как сказать, ну, интимно в какие-то свои минуты, когда ему это приятно, интересно. Можно, конечно, вместе, там, когда есть собрание группы, там какую-то одну мелодию, смотря по состоянию группы, прослушать. Да, что у нас здесь еще есть? Так, значит так, все руководители региональных групп назначаются согласованно общим собранием всех руководителей и по согласованию с руководством мировой организации Бней Барух. И учеником Рава Лайтмана считается лишь тот, кто выполняет принятые съездом решения. Но это автоматически, ученики не назначаются. Я не могу сказать, кто ученик. Ученик – это тот, кто выполняет эти условия, необходимые для духовного возвышения. Тот и ученик. В какую группу лучше ходить, Женя, занимающегося? В группу женщин или в жен, или в женскую группу? Не знаю, что вам сказать. Бывает такое, что в одном и том же месте, допустим, как в Москве, могут существовать различных несколько групп. И я это вообще приветствую. Приветствую. Кстати говоря, и у нас есть группа наша общая, центральная. Несмотря на то, что мы учимся на иврите, там в основном русскоязычные. То есть бывшие из России приезжие. И есть группа, сейчас создается совершенно независимая, отдельная, израильская. Мы увидели, что по ментальности эти две группы не могут быть вместе. Вы видите вместе с нами Гилада, Виу, Орена. Вообще вы их любите, их понимаете. Вы видите тех ребят, которые здесь есть, израильтян, насколько они вместе с вами и хотят быть вместе с вами. Но это избранные, между нами говоря, это избранные. В основном основная масса не только из-за языка, дело даже не в языке, дело в ментальности. Она очень трудно соприкасается с любыми остальными группами. Израильтяне – это особый народ. Это в чистом виде этот жестоковыйный народ, который вообще ни под что не гнется. Так вот, те действительно избранные из них, которые могут, хотят, понимают, что лучше соприкоснуться с этой общей внешней мировой группой, те с нами вместе. А для остальных, которым это трудно, и нет другого выхода, если это так, что сделаешь, для тех надо создавать особые условия. И мы для этого так и поступаем. Сейчас мы начинаем открывать особые группы только для израильтян.
То же самое на местах у вас, в тех реальностях, которые есть в России, необходимо создать отдельную группу для более элитных людей, отдельную для более простых, может быть, отдельную для людей богемы и так далее. В России этот разброс очень сильный, там прямо на касты сегодня чуть ли не поделено общество, и очень трудно общаться между такими полярными, может быть, по общественному положению, состоянию людьми. Поэтому желательно помочь им в этом. Что сделаешь? Такое условие уже существует, значит, надо помочь людям прийти в кабалу наиболее удобным путем. А потом это не имеет значения, с кем ты рядом сидишь, выпиваешь и обнимаешься. Поэтому создание разных многоплановых групп, оно приветствуется. То же самое будет проблема и в Америке, и во всех остальных странах. Надо подделываться под те реальности, которые там есть, чтобы максимально облегчить людям путь в кабалу. Поэтому быть в этой женской группе, в той, в какой мужской группе, не в той. Я лично приветствую то, что Слуцкер желает создать особую группу в Москве для того, чтобы привлекать туда политиков, бизнесменов, больших людей, которые не могут себе просто вот в глазах общества ходить куда-то там на какой-то завод, смотреть какое-то там каббалистическое кино. Общество не позволяет им это сделать. Они находятся в начальном состоянии под влиянием общества. Ничего не сделаешь, надо пойти им навстречу, создать другие условия. В виде клуба какого-то, в виде какого-то там аристократического кружка. И таким образом, в принципе, мы с ним и говорили, это и задумано было нами, вот такое выделение его в отдельную такую маленькую группу. Остальная московская группа не имеет к этому никакого отношения. Занимается по нашей программе, идет по нашей программе, участвует в виртуальных уроках. У них свой массер, все свое. Это абсолютно две разделенные группы. У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отделенная от нас. Мы иногда участвуем в общих каких-то акциях, они во многом нам помогают, естественно. Мы, если надо, помогаем им финансово или там физически, организуем там что-то для них. Но это совершенно отдельная группа. Так. Тут много записок с тем, что человек начал чувствовать, что все открывается, что вроде бы экран открывается, что это кратковременные ощущения, которые все, каждый из нас в какой-то мере прочувствовал, и они еще будут у нас вдруг появляться, постепенно исчезать, вдруг появляться, постепенно исчезать. Это будет, пока мы все-таки не создадим вот это вот желание, настоящее желание к настоящему ор-апса, к настоящему исправляющему свету. Что же на самом деле он должен в нас исправить? Если это будет нами полностью осознанно, и затем к этому мы устремимся, ничего больше не надо. Действие, оно происходит свыше светом, Творцом. Сегодня мы прощаемся с большой частью наших друзей, которые это московская группа, да, основная ее часть, которая сегодня улетает. Что я хочу сказать? Когда я пришел к своему раву, буквально через недельки-полторы, там умер один из них, потом умерла там мать у учащихся, там у нескольких учащихся, у братьев. Я был поражен, насколько эти люди бессердечны. Умер товарищ, выпили и как будто забыли. Умерла мать, там четверо или пятеро братьев занимались вместе. Умерла мать, я пришел к ним на... ну, что называется, поминки, это когда сидят неделю, шива так называемую. Они сидели, болтали между собой, со мной разговаривали о каких-то отвлеченных вещах. Я до этого заходил тоже в такие семьи, где скорбят по усопшему, там слезы, тихо, все сидят так, все это в такой скорби. А здесь нормальная обстановка.
Потом мне это уже стало понятно. Но сначала было очень непонятно. Совершенно дикое отношение как бы к таким вещам. К расставаниям тоже. Потому что мы все идем вперед. Мы идем в лучшее. Мы идем в будущее. Никогда нет ухода от хорошего к плохому. Есть только от хорошего к более лучшему. Это не то, что я вас сейчас настраиваю, делаю какую-то психологическую вам подпитку. Это на самом деле так. Потому что даже самое худшее состояние, которое сейчас будет проявляться в нас, это всего лишь кли, проявление кли более высшего состояния, более лучшего. Более высшего, чем прошлое. Поэтому надо постоянно жить по модулю, а не по знаку. Плюс это или минус. А жить по модулю, что я всегда все в большем состоянии нахожусь. Это обязательно. Без этого не может быть оправдания действий Творца. Без этого человек не может быть близок к Творцу. Если мне плохо, значит, это Творец же делает плохо. Кто же еще делает? Этим я удаляюсь от Творца. Если мне плохо, но я понимаю, почему он мне делает это плохо, и я ему благодарен за то, что он меня проводит через такие низкие состояния, значит, я уже этого заслужил, я уже могу это вынести и оправдать его, значит, это уже становится хорошо. В каждом состоянии оно хорошее или плохое, каждое состояние хорошее или плохое, оно оценивается, ощущается только в мере введения в него Творца, в любое самое страшное состояние. Введите туда Творца, начните немножко понимать, немножко осознавать, что это исходит от него, что он единственный, который вам это делает, мгновенно это состояние смягчается, становится сладким. Оно так и называется амтака. Амтака, то есть подслащивание, моток сладкий. Сразу же. Потому что вообще все отрицательное – это отдаление света, отдаление Творца. Приблизьте его к себе, вы увидите любое состояние хорошее. А тем более, когда он вам поддает все время ваш эгоизм, старается понизить, а вы все время сближаетесь к ним, вот тут вы растите себя, он дает вниз, расширяет ваш эгоизм, а вы при этом устремляетесь все больше вверх. Ваш уровень, ваш парцов растет. Поэтому никаких слез, никаких прощаний тут с нами быть не может. Мы должны чувствовать на самом деле себя, все группы, как мы вместе сейчас чувствуем себя. Пытайтесь начинать видеть друг друга внутри, в нашем общем устремлении. И вы вдруг обнаружите, что оно действительно есть, это общее кли. Потому что оно существует, вы его не видите. Я вам говорю из того состояния, в котором вы существуете на самом деле. Уберите вот эти тела. И вы увидите общее одно устремление вверх. Живите в нем. Мы уже должны перейти на этот образ существования. Вы тянетесь назад. Перестаньте, обрубайте концы все. И также не будет иметь значения, живые мы или мертвые. Ничего не будет влиять ни на что. Нет тела, есть тело. Да сейчас их уже нет, этих тел, в наших ощущениях. Нет, мы не относимся друг к другу через тела. И все. Важно ли читать материалы про себя или вслух, не имеет значения. Материалы оборванные или не оборванные, тоже не имеет значения. Да ничего не имеет значения, только ваше устремление. И у меня есть такие обрывочки от Баля Сулама или от моего Рава, такие писюлечки, у меня их много, целые папки, вот, оригиналов. И я читаю там маленькую вот такую вот, там 2-3 слова, и главное, что во мне это вызывает. Если два человека имеют внутренние группы, то как лично объединить эти две внутренние группы в двух разных людях в одну группу? Я немножко не понимаю. Два человека, у каждого из них своя группа. Как объединить между собой группы? Я не знаю, надо ли объединять.
не всегда одна большая группа лучше, чем две разных. Пускай эти две разные группы стремятся быть как одна, но не будут одной. Для них в таком случае есть возможность работать на это объединение. Это важнее, чем «О, мы одна группа, нам внутри нечего работать, мы группа». А так вам будет ясно, что вы разные. Почему Творец создал нас всех сейчас разбросанными по поверхности земного шара и разными, и в разных местах? Для того, чтобы мы стремились к объединению. А на самом деле, если бы мы вот так вот вместе собрались бы в одну какую-то, на иврите называется хамула, как называть? Коммуна или там, да, не, клан, да, допустим. Ничего бы с этого хорошего не получилось. Мы должны устремляться. Устремляться. А физически объединяться, я не считаю, что это, как правило, ничего в этом хорошего нет. Наоборот, устремляйтесь вперед, каждый пускай проявляет свою индивидуальность. Общими между нами должны быть намерения. Физическое объединение нескольких групп, там, или в Нью-Йорке там 10 групп, пускай будет 200 групп. Какая разница? Каждый в своем районе, каждому удобнее где-то добираться ближе, организовывать какие-то маленькие акции здесь же на месте, где он находится, советоваться с остальными, сообща собираться вместе со всеми в одну какую-то большую компанию. Пожалуйста. Но я не считаю, что объединение, оно дает само по себе результат. Что можно сделать, чтобы не привязываться к старым состояниям? Их нет, старых состояний, просто нет и все. Нет старого, нет прошлого. Вы видите, как в Торе наказана жена Лота? Превратилась в соляной столб. Оглядываться назад нельзя. С одной стороны, мы должны пытаться ощутить сейчас стыд, с другой стороны, не уходить в левую линию. Как это совместить? Левая линия, стыд, это очень хорошее состояние, над которыми мы должны себя строить. Стыд, это постоянное чувство, которое должно быть у вас, и проявляться как чувство ответственности перед всей мировой группой. Если я где-то, в каком-то месте, как-то нахожусь в действиях, а особенно в мыслях, которые не связывают меня с моими всеми остальными мировыми товарищами, я должен ощущать стыд. Значит, я сейчас, хотя и нахожусь в одной лодке с ними, но гребу в обратную сторону, сверлю отверстие, врежу им. Любое отклонение, любое прерывание на одну минуту даже совместного нашего усилия, устремления, это предательство. Я вам говорил, приводил пример, Раф тоже говорил об этом примере. Муж говорит жене, на 5 минут в неделю я провожу время где-то в другом месте. Согласится ли на это женщина? Это значит, что значит все остальное время он тоже не с ней. Так ведь? В устремлении, в любви, в слиянии не может быть перерыва. Если он есть, это уже брак. Это очень правильный пример из нашей жизни, потому что корень и следствие в нашей жизни, они точно такие же. Ну, не знаю, что еще вам сказать. Мы должны понимать, что свыше нам дается все. Творец предоставляет абсолютно все условия, максимально оптимальные в каждое мгновение, высчитанные относительно всех нас и каждого из нас, и всех нас вместе. Поэтому не надо искать других обстоятельств, следующего мгновения, или там какого-то лучшего моего внутреннего состояния, или лучшего в мировой группе, или еще каких-то обстоятельств, более худших или более лучших, которые нам помогут в чем-то. Каждое мгновение, оно оптимально по своему проявлению к нам. Поэтому тут вот остались записки.
знаете, как говорится, ну а конкретно, что нам делать? А конкретно нам оставаться все время в самом целеустремленном, возвышенном состоянии с ощущением общности, локтя друг друга постоянно. И сквозь это ощущение жить каждый у себя и действовать дома, на работе и в наших группах, в распространении, во всей нашей жизни. Давайте обмениваться, впечатлениями, опытом в этих усилиях и поддерживать друг друга. Если мы с вами быстренько, удачно найдем наше соответствие не просто к окружающему свету, к исправляющему окружающему свету. Что такое Ор-Апсак, который должен на нас подействовать? Подействует в мере нашего сопряжения с ним, нашего подобия ему, когда наши желания будут действительно такими, которые, наши желательные исправления будут такими, которые действительно он может исправить, тогда он сразу же и подействует на нас. Насилия в духовном мире нет. Свет не может подействовать и исправить меня насильно. Я должен пожелать именно того исправления, которое он должен мне принести. Это зависит поэтому только от нас. Сформируем это желание, проскочим. Потому что первую часть мы с вами всю в этот раз прошли. Объединенная мировая группа прошла целый период, целый цикл состояний. И я этому очень рад. Я не думал, что мы это успеем. Оказалось, что 3-4 дня для этого достаточно.

0: Я очень вам признателен. Я очень доволен проведенным здесь временем, эффективно проведенным на самом деле. Поразительно, насколько действительно мы смогли, мы были к этому готовы и получили помощь свыше. Насколько нам повезло действительно провести эти дни максимально в устремлении, в сближении. Как себя вели люди, насколько они пытались, старались, насколько наше общее намерение их возвращало быстро внутрь, как они следили даже за порядком, за тем, чтобы не разбрасываться внутренне и внешне. Это даже поразительно. Я этого не ожидал. То есть... Действительно здорово. Надо благодарить Творца за то, что он нам это сделал. И это залог того, что действительно мы являемся той частью, тем, той основой, из которого и произойдет создание последнего поколения. Вот. Сейчас там мне совершенно ясно просто, до какого этапа мы дошли и что в нас надо внутри формировать. И в ближайшее время виртуальные уроки, наша переписка будет этому посвящена, и мы будем отрабатывать в себе эти действия. Был также вопрос переход Махсома. Переход Махсома – это вот это следующее состояние. Наше общее кли, у нас его совершенно не было. Нам сейчас надо создавать это общее желание. Нам надо пройти полностью из нашего общего желания вот это эго, которое мы получили первый раз. Мы получили его сейчас общее. Сейчас мы будем получать общее падение на то возбуждение, которое вместе создали. Поэтому первый раз создана какая-то связь между нами, и первый раз сейчас будет проявляться разрыв между нами. Это первый раз, если мы на нем сделаем устремление к тому, чтобы создать эту связь между нами, этот разрыв убрать, тогда мы естественным образом вызовем именно проявление окружающего света в виде ор-апсак. И исправимся. Теперь прохождение Махсома, оно должно быть обязательно вместе, когда мы собираемся, Пейсах, Суккот, или там еще какие-то, не обязательно. Оно может произойти... в любое время, через неделю, через месяц, неважно когда. Мы не должны для этого вместе сидеть, выпивать и танцевать. Поэтому ждите его ежесекундно. Так и сказано, что человек должен ежесекундно ждать появления Машиаха, то есть избавителя вот этого вот Орапсак, он называется Машиахом, который вытаскивает человека, исправляя его, вытаскивает его на уровень высшего мира. Мы с вами изучили, что человек выходит из Египта. Сначала он погружается в Египет, в минусовое кли. Потом получает, значит, плюс, эту Тору. Потом, естественно, с этой Торой строит себе идола и так далее. Разрушает это все. Это то, что мы сейчас будем ощущать на себе разрушающие связи. И потом потихонечку входит в пустыню, начинает строить, доходит до строительства храма. То есть полностью, когда Малхут и Бина совмещены вместе. Так вот, в человеке, когда он начинает себя строить, значит, у него Хейсет, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Есот, 6 дней, это 6 дней Суккота, когда на него действует окружающий свет, а когда он уже входит в Малхут, этот окружающий свет, это и называется Лейл Ошана Раба, на 7-й день. И когда входит свет в Малхут, это называется праздником Симхат Тора. Симха, Самеах – это веселье, веселье Торы, веселье света. Какое же есть веселье света, если он может войти в кли? Вот этот седьмой день, он это олицетворяет. Это уже седьмой день после 6 дней, после исправления всех 6 свойств, когда Малхут входит и наполняет сам эгоизм, но она этот эгоизм заполняет всего лишь вак, так называемый. То есть не полностью весь Орхухма, а вагды хухма, слабый свет. Тут отсутствует еще кетер хухма бина. Вот кетер хухма бина будет присоединяться в праздник Пурим. вот этот переход, как бы от 6 на 7 день, это будет сегодня ночью. А завтра мы уже с вами празднуем эту Симхат Тура, этот день, и выходим из суки. Завтра вечером мы должны покинуть суку, и нельзя больше находиться в суке по законам вообще. Потому что человек уже все, перешел в следующее состояние. Нечего сожалеть об этом, нечего стремиться обратно к этому, только вперед и выше.
1: Только вперед и вверх. Давайте проведем семинар, подытоживающий, что мы слышали и что мы хотим взять в реализацию в десятке. 6 минут.
2: כן, באמת שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הכל, הכל מרב.
3: Очень сильный урок, мы все получили от Рава. Одним словом можно сказать распространение, как раз внешнее распространение, которому Рав придал столько важности. Мы удостоились быть в группе, где товарищи все время работают как раз над этим. Придем на следующий уровень, и все, что Рав говорит, происходит в реальности. Мы видим, есть еще куда продвигаться. Продвигаться в основном наружу, и не только ради людей, это придет к развитию, продвижению нашей группы.
1: Да, очень сильное впечатление, мы видим, насколько много мы прошли разных этапов, пути, и насколько много этапов мы опыта накопили, как развиваться. Прежде всего, опыт Рава, группы, дает ощущение уверенности, то, что у нас есть большой опыт и ощущение, что мы можем с этим отношением поиска, как развивать мировое кли, десятки, продолжим это и достигнем цели, которую мы очень хотим достичь.
3: Рав напомнил, что было несколько групп в Москве. И здесь тоже.
4: Начали
3: развиваться группы в Израиле, не Петах-Тиква. Он упомянул, что это разные ментальности, и не значит, что все должны быть именно в одной группе. Большая важность, почему важна какая-то региональность, если мы говорим про Израиль. Каждая из групп имеет свою уникальность, свою природу. Как раз ты где-то перекликаешься с Конгрессом.
1: Да, это очень актуально, что взять десятку.
2: Все,
1: что мы чувствуем, как поместить Творца. Это действительно подслащение состояния, это всегда помогает. И если есть какие-то конкурсы, соревнования, только в том, кто больше отдает, кто больше любит, кто больше объединяет, а не тот, кто более умный.
3: Мое «я» только для того, чтобы соединиться с другими.
1: Да, он сказал, не ты заканчиваешь работу, а мы должны усиливать связи между нами, между мировым кли. И он там подчеркнул два момента. Во-первых, не соревноваться ни в чем, кроме как любви к товарищам. И распространение, мировое распространение.
3: Несколько моментов, которые я слышу. Любое духовное действие зависит только от нашего намерения. То, что остается как различие каждому из нас, даже если это мужчины и женщины, устремление к Творцу, чтобы прийти к просьбе, чтобы поменять все отрицательное, что есть между мной и товарищами, недостаток желаний, сил, усталость, в общем, все, что связано со связью с товарищами. Вот это вам не должно поменяться. чтобы я увидел все, что мне необходимо.
1: Да, каждое действие должно начинаться с Творца и заканчиваться на нем, на просьбе к нему, иначе это пустые действия, которые ни к чему не приводят. Это непросто. Мы должны развивать стремление прежде всего, стараться объединяться, получать свет, еще дополнительный виют, и потом поднимать ман. И Рав говорит, что только свет Апсак может нас исправить, и откуда он исходит? Из нашего мана, когда мы понимаем природу, которая не дает нам объединиться и попросить Творца. И мы просим, и приходит свет, который только и может нас исправить. Но есть требование, потребность, в соответствии с этим приходит свет. Хухма, бина, когда мы просим быть как бина, как мы можем себя исправить, изменить.
3: Рав начал с того, что можно сказать о вас, что мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, как мы объединились, что мы сделали. Если не получилось то, что хотели, значит, не готовы кли. И вся его беседа была о том, как построить кли со всех сторон. Во внутренней работе, во внешней работе, как быть на связи. Потом говорил о свете Апсак и еще говорил о том, что нет лишнего продвижения, есть только общее продвижение. Это нужно понять.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем этот прекрасный урок, который мы слышали от нашего учителя. Также возможность для каждого из нас вспомнить, насколько мы должны благодарить нашего учителя. В этих уроках можно увидеть, сколько силы он передает. Я даже не называл это уроками. Это как серия воспитательных таких бесед. Он практически затрагивает каждую тему. И я думаю, что неважно, когда человек приходит, и когда он видит эти уроки, участвует в них, он может видеть, как развивалась наша мировая группа, и много основ он закладывает на этих уроках, которые потом превратились в очень значительные процессы. Я хотел кое-что зачитать из этих уроков. Один из отрывков, Рав говорит там так. Если в прошлом мы чувствовали и хотели, чтобы этот свет в каждом из нас продвигал его лично, то сегодня мы должны постепенно понять, что нет личного продвижения. Продвижение может быть только в той мере, в которой связано с другими. И второй Рав говорил об общем устремлении нашем, что только из общего стремления мы формируем необходимость в ощущении Творца. Давайте постараемся это реализовать вместе за то время, которое у нас сейчас есть.
2: Да, много всего. Я как раз бы хотел подчеркнуть, что Рав говорил об Нейбарух. Еще в те времена задавались вопросы, поменять ли имя или не поменять. Это сложно произнести и выразить на английском.

0: Да, что мы, как десятка, можем добавить, чтобы считаться учениками Бней Барух, как вот Рав говорил тогда. Рав определил образ группы, но можно как-то, каждый пусть заглянет в себя, каждая десятка пусть заглянет в себя, что мы можем добавить, чтобы соответствовать тому, что Рав говорил.
1: И тут акцент как раз на десятку, потому что в то время мы не были поделены на десятки. Так вот сейчас, по прошествии стольких лет, каждая десятка пусть сделает такой анализ и проверку, где мы относительно этих критериев, выполняем ли мы те советы, которые дал нам Рав. Пожалуйста, 6 минут.
2: Да,
0: наш путь — прежде всего прийти к любви к товарищам. Как мы можем почувствовать друг друга, заботиться друг о друге. И в десятке, когда мы это делаем, согласно этому, мы можем называться учениками Рава. Это много выяснений, работа, идти выше знания, и вместе с этим распространять каббалу в мире.
1: Да, получили много советов от Рава, и они актуальны, все актуальны, так как Муша сказал. Мне лично близко то, что если у нас есть такая доска, может быть, виртуальная такая доска, было бы видно, кто сейчас рожь десятки, чем заняты на протяжении недели, какие есть тавкиду товарищи, может быть, подготовки, может быть, кому нужна помощь. В общем, такая актуальная информация, что была перед глазами, где поддерживаем друг друга. Может, что-то еще? Продолжайте.
0: Да, Аарон, вроде бы, организовал такую систему. Еще я слышал Рава, что было много разных групп, которые распространяли, делали флайеры и прочие вещи, но не были связаны с центральной группой. И поэтому каждая десятка должна быть связана с центральной группой, должен быть дух Бней Баруха. И поэтому очень важен региональный конгресс, чтобы мы смогли включиться в этот именно дух группы.
1: Глубокий вопрос внутренний. Подхожу ли я?
3: Если схуд каха,
1: если
3: Бен Барух,
1: право считаться Бен Барух. Нужно спросить себя, насколько я вкладываю. И хорошо почувствовать и стыд относительно всех. Где ты находишься? Да, это осознание зла, которому нужно приходить еще и еще раз для того, чтобы подниматься над всем происходящим. Но, в общем, быть Бней Барух — это значит осознавать, к чему мы стремимся и где я нахожусь.
0: Да, мне всегда было сложно добавить, сказать, что еще можно добавить. Потому что я как бы уже выполнил все советы. Но все-таки Рав сказал, я существую только, чтобы соединиться с другими, и десятка тоже для этого, чтобы соединиться с другими десятками. И в этом региональный конгресс нам может очень помочь.
1: Еще дал внешние советы, правила, как себя вести, что не делать. Так прозвучало заниматься распространением, любовью к товарищам, источниками, не открываться от урока. Может, еще в самых низких состояниях.

0: который мы уже даже оправдываем, но именно это ведет к росту.
1: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, כמה, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, ושכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה... כל העבודה הרוחנית הפנימית
2: каждая духовная работа, внутренняя работа, это и есть реализация. И всегда есть внешний уровень, как мы приводим в соответствие свою жизнь, но внутреннее изменение — это все равно, что ты кладешь себя на операционный стол и позволяешь вот так вот, чтобы происходила эта реализация.
0: Я вижу, что после всех советов Рава, насколько мы сосредоточились на работе в десятке, это основная работа, нет более важной. Из всего этого то, что Рав говорил о распространении, насколько все это мы должны передавать. И сейчас региональный конгресс, работа с сообществами, все это очень продвигает нас.
3: Да,
2: и мы говорили, что личное продвижение, Рав сказал, что нет такого. Абсолютно четко. Есть только общее продвижение. Я должен прийти к состоянию, когда я забочусь о товарищах.
0: Сейчас поговорили с Авио, и очень интересно. Он говорит, будто видит, а он видит эти уроки в первый раз. Потому что был в то время в организации всех этих конгрессов. А как раз наоборот, я был ответственный за контент, и поэтому да, был на всех уроках. И сейчас все поменялось. Я сейчас ответственный за организацию. Смотрите, 2000 лет назад Раби Акива сказал, возлюби ближнего как самого себя. Рав говорит на каждом уроке, объединяйтесь. И мы говорим сейчас, сколько нужно выполнить действий, сколько есть критериев, сколько движений в материальном мире нужно сделать, чтобы к этому подойти. К простому действию объединиться. Все о нем слышали и слышали. Но сколько всего, действительно, на одном уроке сколько нам Рав рассказывал. Разумеется, каждая десятка, каждая группа может здесь сделать просто целый список того, что нужно выполнять, будь то во внешнем и во внутреннем, что делать, о чем думать, чтобы прийти к состоянию, которое называется объединение. Ну и, конечно, только сейчас мы начинаем понимать, что без Бааль Сулама, Рабба, без Рава, который объясняет все это день за днем, проводя нас такой воспитательный процесс, никаких шансов у человека достичь результата объединения. Ладно, вопросы, пожалуйста, относительно конгресса, организации, группы, все что угодно. Все, что слышали, все, что можно реализовать уже сегодня, как-то внедрять сегодня, реализовывать. Пожалуйста, вопросы.
2: Я хочу спросить из того семинара, который мы провели, из ощущения объединения в десятке. Я в десятке с Руи Мироном, он отвечает за контент конгресса в Петах-Тикве. И вопрос, очевидно, многие товарищи тоже его задают. Мы учимся, мы слышим от Рава, что Творец и Духовное раскрывается в границах десятки. Рав постоянно говорил об этом, когда товарищи собирались где-то физически на конгрессе. Мы на перерывах включали, собирались, но именно на семинарах, на уроках Рав все время нас возвращал к тому, что мы должны проводить наши семинары в десятки. Даже если я далеко поехал, полетел, все равно нужно соединяться в десятках. Сейчас мы входим в три дня интенсивного объединения со всем мировым кли, и мой первый вопрос: как мы следим за тем, что все, что мы будем переживать, ощущать мощь вот этого мирового кли, все это величие, все это чувство, как нам передать потом это в свою десятку, чтобы не было... какой-то замены, что десятки мои недостаточны, не чувствую это в работе, и сейчас я компенсирую это мировым кли. Как мы помогаем друг другу, чтобы все эти вещи мы могли бы собрать только хисроно, только вот эти рекомендации, советы, которые мы принесем в десятку, чтобы не... ошиблись и не совершили какую-то ошибку вот в этом общем объединении, чтобы замутило нам как-то хисарон, чтобы дало нам новизну, которую мы можем дать в своей десятке. И во время конгресса, и в подготовке. Я думаю, можно сказать лыхаем. Я думаю, Юрий чувствуется его горящее сердце, и насколько он заботится о десятке, о том, чтобы мы были, следовали словам Рава. Как? Я не знаю. Но то, что ты здесь упоминаешь это, и то, что мы сейчас думаем в этом месте, это уже очень важно. Мы понимаем, что вся духовная работа происходит внутри десятки. Это мы понимаем. Я надеюсь, что мы понимаем. Если нет, то мы помогаем друг другу это понять, и Рав помогает нам понять это практически на каждом уроке, но вместе с этим мы на конгрессе пробуждаем снизу, мы хотим пробудить друг друга снизу, также и в более широких группах, как ты сказал, и на семинарах, и на других мероприятиях. В смешанном формате будут сидеть товарищи из разных рамок, в разных форматах. В Петах-Тикве, я знаю, очень важно для товарищей во всем мире, но это не единственное место в мире, есть и другие места, и для них встреча — это уже очень большое событие. Множество товарищей, подавляющее большинство наших товарищей в мире, у них нет ощущения каждый день сидеть среди там 100-200 человек за столами, в ощущении полного зала. Поэтому уже сама встреча — это очень важное, значительное мероприятие, физическая близость. Рав сегодня давал на уроке пример, что стоит смотреть урок, когда я вижу всех. И мы, Небарухи, всегда, как он рассказывал, хорошо, мы видели друг друга, можно даже положить руку на товарища, так приобнять его. Это ощущение, это важно, чтобы это происходило в мире со всеми нашими товарищами. Но смотри, допустим, наши товарищи, которые приезжают на стаж, да? Они на семинарах, каждый соединен, я посмотрел на них, каждый соединен со своей десяткой, но вместе с этим они находятся здесь на стаже, они впечатляются друг от друга, они получают большие силы друг от друга, и они сидят в зале, это не их десятка, они получают много воодушевления, мы слышим это от них, как они воодушевляются друг от друга, и это каждый берет, и несколько из них показали мне, вот, и как раз сейчас я передаю это своей десятке. Я думаю, это прекрасный пример, практический пример, когда человек получает воодушевление от более широких рамок, от более широкого формата, и передает это в свою десятку. Он понимает, что он свою работу будет производить в десятке, и так каждый товарищ это... приносит. Это, кстати, правильно не только для конгресса. Мы стараемся передать воодушевление, важность, величие в десятке. Откуда у нас еще будут силы? Мы получаем силы от товарища, я думаю, это всем понятно. Я утром просыпаюсь благодаря товарищам. С одной стороны, это правда. Нужно заострять и подчеркивать, что вот это как бы бегство от десятки. Мы не убегаем от десятки. Не то, что мне в десятке плохо, я убегаю в другое место. Нет, в десятке прекрасно. А если нет, я должен работать над величием товарищей, чтобы почувствовать, что это прекрасно. Но чтобы укрепить десятку, чтобы привлечь в десятку дополнительную силу, чтобы углублять и продолжать работу. Между нами нам нужны дополнительные средства, силы. Всем нам не то, что одна десятка хорошая, другая нехорошая. Нет, все. И вот это впечатление, воодушевление мы можем получить от более широких рамок, сила, количество, может быть, какие-то другие форматы или примеры, которые я вижу у других товарищей, другие десятки, другие рамки. Это прекрасные вещи, это меня не уводит, не отдаляет. Не то, что я думаю сейчас, что «О, товарищи сидят передо мной». И они наши ученики, они сейчас не находятся со мной в одной десятке, но это наши товарищи, не посторонние люди. Мы не говорим сейчас о каких-то посторонних обществах. Они могут говорить на другом языке, но я могу взять множество примеров, воодушевления. Зависит от моего отношения к ним. Если я буду видеть их великими, если я захочу, конечно, и давать им тоже величие, важности, примеры. Итак, мы смешиваем все эти силы, которые есть в мировой группе, и каждый передает это своей десятке. Снова производим работу, снова продолжаем. Мы никуда не выходим и никуда не убегаем. Наоборот, мы хотим углубить работу в десятке.
1: Может, слово не только хочу технически сидеть, потому что, например, я еду сейчас в Америку, и поэтому не смогу сидеть, да и времена, часовой поезд другой, со своей десяткой сидеть не смогу. И буду с другими товарищами, которых тоже, кстати, 20 лет знаю. Хочу взять все их впечатление и воодушевление, а потом передать десятку. Мы не раз говорим о мировом клее, приводим примеры, и нужно возобновлять все это. Мне кажется, что это как раз достаточно понятно. Иногда тоже слышали, там чуть ли не предательство, если я покидаю десятку. Он никуда не покидает. Ты все время с ней. Есть время, когда мы назначили. Ты как с семьей? Семья здесь. Я улетаю за границу. Я связываюсь с ними, рассказываю, что происходит, что я сделал. Точно так же ты. Держи в курсе все, что у тебя в десятке. Ну и правда, давай как бы в пропорциях раз в год, сколько уж там мы встречаемся. Думаю, что это может привести к мощности намного больше, чем сегодня есть в наших десятках.
2: Еще вопросы? Или это... или мы ответили?
4: Туда.
2: Сегодня мы слышали от Рава, что нас, что распространение нас соединяет очень мощно, и мы в Петах-Тикве есть много мероприятий, разные там дежурства, разная работа. Что из этого считается распространение? Вот сейчас мы видели урок 23 года назад. Что считается распространением?
1: Не думаю, что что-то изменилось так же, как когда-то. Человек приходит и занимается уборкой в здании, кто-то выносит мусор, кто-то дежурит. Есть люди, которые не выходят из кухни. Это все тоже распространение. Может быть, внутренние, это разные виды распространения, но наверняка. Может, можно было в последнее время подумать, когда Рава меньше сил говорить о распространении. По-видимому, может показаться, что это не важно, важно больше сосредоточиться на десятке. По себе я знаю, что никогда не слышал от Рава, что хоть когда-либо на каком-то этапе он говорил, что достаточно распространять. Мы уже все сделали, теперь нужно подождать.
0: Я считаю, что достаточно говорил об этом с Равом. Скажем так, с точки зрения организации, мы не знаем, не можем привести организацию к состоянию, когда у каждого была бы роль и доставить каждому какую-то обязанность. Но человек должен об этом заботиться сам. Это как массер, это как присутствие на уроке. Я не представляю себе, что человек, у которого нет тавкида, нет обязательства постоянного, то, что он находится в служении группы. Да, может быть, раньше было проще, потому что было больше каких-то физических действий. Можно было выйти, раздать газету. Рав предлагал делать какие-то еще действия, у которых не было, может, нет никакой пользы, кроме объединения. А сегодня из-за того, что я больше и виртуальный, когда-то была группа 100 человек здесь, и все. Причем мы все равно большинство групп, они все были физические, а сегодня наоборот, большинство виртуальные. Если нет каких-то особых талантов, не могу сказать, насколько у каждого есть постоянные обязательства. Но вот в те времена, в 2004 в 2004-2005 годах в Ситрине мы говорили, что каждому должен быть тавкид. Марик, Авиу тогда говорили, было несколько, ну, пару месяцев, когда не было какой-то постоянной обязанности. Я был ответственен только за групповые проекты, не было чего-то постоянного. Я помню пару месяцев, там переводы или еще что-то. Так вот, ответственность здесь на стороне человека. Человек должен понимать, что без этого он не может продвигаться. И если есть ощущение, что мы об этом не говорим, и Раф об этом не говорит, и мы знаем, что не говорим об этом на уроке, так будто этого и не существует. Сейчас мы слушаем уроки и видим, что для Рава одно и то же. Важность, есть несколько действий и критериев, то, что человек должен им соответствовать. Я, да, признаю, что мы как организация недостаточно можем обратиться к каждому и что-то предложить, но и со стороны человека должна быть, должно быть желание.
2: Я, может быть, добавил еще что-то. Едиде, есть еще 25 дней до конгресса. Конгресс называется «Пробуждаем снизу». Человек должен сейчас остановиться и спросить, что я делаю на конгрессе. Я приезжаю на конгресс в качестве гостя. Вот, я привез себя, сделал всем одолжение. Или вообще, что я делаю? И не важно, что. Либо затачиваю карандаши, либо снимаю, либо там еще что-то. Приводил примеры людей, которые там убирают это и прочее. Вообще, не важно, что человек делает. Нужно место, чтобы свое желание отдать группе. Вот есть конгресс и бесконечные действия, которые необходимо делать. Неважно, ты едешь в какое-то место, ты не делаешь, ты участвуешь в Израиле или еще где-то. Есть товарищи, которые заняты с утра до вечера. Есть такие, кто ждут, когда к ним придут и скажут, что ты должен делать на конгрессе. Никто не придет и не скажет, ты хочешь чего-то. Заходи и делай, предлагай себя. Если тебе не дают, это тоже другое дело. Здесь нужно проверить. Но человек должен проявить желание участвовать. Есть так много, что можно делать, совершенно не важно, что именно. То, что я участвую, то, что это уже начинает меня готовить к конгрессу, это начинает... У меня есть разные там расписания, подготовка. Давайте использовать эти вещи, это не для кого-то другого. Киев 3.
4: Доброго ранку, шановні викладачі та світовеклі. Ми щойно чули від Рава на уроці, що якщо група вважає себе...
0: Доброе утро. Здравствуйте. Слышали на уроке, что если группа ценит, считает себя как самостоятельную, то она отделена от других. Так что группа или регион должны делать, чтобы не чувствовать себя отделенными от всех, а наоборот, быть связанными со всей группой, со всем Нейбарух на протяжении конгресса? Не быть отделенным.
2: Да, нужно понять контекст. Мы только тогда были на первых этапах формирования мировой группы, и мы пытались выяснить, какова должна была связь между центральной группой Нейбарух и группы, которые возникали в мире. И Рав там нарисовал некую структуру, некий процесс, и он говорил о том, что каждая группа должна быть связана с центральной группой Нейбарух. Я думаю, что в вашем случае украинская группа или Украина говорящая, есть у вас ответственные за язык, есть координаторы, которые ответственны за групповую работу, есть руководители сообщества. Но вы должны быть на связи с нами, мы на связи с вами. Но нужно эту связь все время поддерживать и соблюдать эти рамки. Это вообще не изменилось. Как Рав тогда говорил о виртуальном уроке, это было средством, через которое он формировал мировую группу. Он давал постоянный урок по воскресеньям, потом дважды в неделю это было. Но неважно, это была основа, и он говорил о том, что все должны вместе видеть это в одно и то же время. Это очень важно, а не когда мне там удобно. Поэтому прежде всего уроки. Потом потихоньку, насколько можно быть связанными там с трапезами и вообще расписанием Баруха. Это и есть наше общее расписание для всех. Это относится ко всей мировой группе. И следующее, каждый раз у нас в мировой группе есть что-то центральное, чем мы заняты. Если я хочу быть связанным с тем, что происходит в мировой группе, то я должен быть связан с центральным этим событием. Я могу и сам включаться, куда я хочу. Но сейчас мы занимаемся одним. Мы пробуждаем снизу конгресс, который мы ожидаем через какое-то количество дней. И это важно для всех. Неважно, кто я, откуда, на каком языке я говорю, и какой у меня стаж. Я новичок или старичок. Мы все входим в один режим. Я хочу быть частью этого. Мы хотим быть в одном дыхании, в одной линии, в одном стремлении. Ирганат, пожалуйста, кратенько.
5: О формировании групп по менталитету, он говорил об этом на уроке. Возможно ли такое, чтобы также десятки могли бы формироваться по менталитету? Ну, допустим, у нас же есть новые потоки каждые полгода, и кто-то хочет физическую группу, кто хочет виртуальное общение. Можно ли такое допустить?
6: Сложный вопрос, как строить десятки. Стоит ли перемешивать тех, кто уже много лет учится со своим опытом? Может быть, поместить туда новых товарищей, которых, как правило, всегда очень много устремлений? Это нужно хорошенько подумать. Нет здесь общего правила, что что-то можно или нельзя делать. Мы думаем, что да, в соответствии с желанием и местом жительства. Есть еще критерии для построения десяток. Не осталось время. Приходи сегодня в 4 до 5:30, как раз у нас урок для нашего сообщества учащихся. Тема сегодня взаимовключения, но можно и поговорить об этом. Можно мы поговорим о том, какие могут быть отклонения у группы. И именно связь с Петах Тыквы и дает какую-то уверенность продолжать. Координаторы появились когда-то. Вообще-то и с координаторами тоже были случаи, что пропадали группы вместе с координаторами. Это еще когда Рав держал сильной рукой. Но это тоже все естественно. Эгоизм человека. И еще это были физические группы, когда очень сложно было проследить, что происходит в физических группах. Мы об этом всем расскажем. Приходи сегодня вечером. И закончим.
2: Сегодня в 4 можно прийти, задать все вопросы. Стажеры, пожалуйста, люди.
6: Друзья, коротенький апдейт. Много из товарищей спрашивают, что продолжать дальше. Удивились, что мы продолжаем уроки в Ситрине. Хотим сказать, что там был больше, чем один урок в день, было по 2 урока в день. И поэтому нам остались еще уроки. Досмотреть.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы продолжим смотреть серию уроков Конгресса Ситрин. Сегодня у нас 11-й урок от 16 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: После которого будет еще больше, естественно, падение. И затем это будет уже такое, как сказать, осознание

бессилия и устремления. Которая будет называться ман. И тогда уже мы получим с вами проход. Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли весь период. Вот до этой части. То есть ощутили общий подъем, у нас были общие надежды, мы думали, что что-то нам удастся, что-то хорошо будет. Мы притянули на себя высший свет, этот высший свет спустился на нас и сделал нам первый раз один общий хисарон, одно общее кли. Такого не было никогда ранее. Вот эта вся работа, которую мы проделали первый раз ее вместе, здесь и вообще в мире. В таком количестве людей это было общее взаимное устремление. И таким образом мы создали положительное и отрицательное состояние сообща нашим общим усилием. Свет, который мы притянули своим желанием измениться и изменить что-то в нас, он вызвал высвечивание нашего эгоизма. И это уже было общий эгоизм. Это было уже общее кли. Теперь мы должны осознать, в каком состоянии мы находимся. И из него, из этого общего состояния, из нашего общего состояния, сделать снова определенную работу. Эта работа уже будет отличаться от этой работы тем, что она идет на общем хисароне, на общем кли. Я вам вчера говорил еще тоже об этом, что наша работа снизу вверх, она происходит в той же системе, что и сверху вниз. Что и сверху вниз. Творец создал общее кли из нулевого состояния. Первое состояние, оно существует. В нем уже вроде бы есть полное кли, наполнение светом. Но желание происходит от Творца, и наполнение происходит от Творца, поэтому творения здесь как такового нет. Затем это желание проходит швира, свет уходит вверх, желание падает вниз, и вот они разделены между собой этим махсомом. И тут они должны начинать между собой снова соединяться и достичь такого же состояния, когда свет полностью входит в кли. Вот и мы с вами это делаем. Мы сейчас начинаем ощущать разницу между светом и кли в нашем кли, именно тем, которое мы желаем внутри себя создать. Каждый из нас до настоящего времени сам хаотично из нашей общей души, называемой Адам, стремился к Творцу. Я куда-то где-то его искал, и он, мои товарищи, отдельные группы в мире. У нас не было этого общего кли, у нас не было на это никаких даже, у нас не было на это никаких предпосылок. Сейчас начинают завязываться связи. Они уже завязались. Не важно, что мы с вами это чувствуем иногда, не чувствуем, не важно. Зато эти связи есть. И они сейчас будут работать. То есть мы уже начали создавать вот эту схему, эту структуру между собой. То есть вот это упавшее кли, оно уже не просто разбитые расколки, а они уже в попытке связаться между собой. То есть они представляют уже каким-то образом структуру вот этого кли. В той мере, в которой мы будем действительно это кли представлять. Это может быть 200-300 человек в мире, 2000 человек в мире, неважно количество. Насколько эта спайка между ними будет аналогична, подобна вот этому общему кли,
когда здесь образуется внутри, внизу над Махсомом, такое подобное клей этому, в миниатюре, но оно будет подобно, в этой мере на него будет воздействовать уже общий свет. Свет, который здесь высветил нам этот эгоизм, это уже был свет, который действовал на общий клей. Здесь у нас были наши общие устремления вверх, а здесь у нас оказалось общее разочарование, раскрытие общего эгоизма. Это не частный эгоизм, который раскрывался в каждом из нас, и частные маленькие разочарования, которые были когда-то. Это уже общий эгоизм, это уже общий хисарон, общее кли. Вот это нам надо было сделать в этот раз на нашем с вами здесь съезде, собрании. И этого мы достигли. Теперь мы должны осознать наше состояние и понять, что если мы на это состояние не получили ожидаемого постоянного духовного озарения, явного, абсолютно проявляемого в нас, значит, это потому, что наше кли на сегодняшний день не готово. И вот это состояние, ощущение неготовности нашего кли, сейчас оно должно по нам пройти. То есть разочарование в чем должно быть? В том, что между нами в этом состоянии, которое сейчас у нас проявилось, не существует общности, не существует достаточной связи. Такой, чтобы в соответствии с качеством этой связи, такой пришел бы свет сюда, напишем абсак, который бы нас исправил. Что значит свет абсак, который вытаскивает нас через махсом? Вот это следующий раз он у нас будет. Свет абсак, он приходит, свет вообще он аморфный, он абсолютно не, в нем нет никаких стилей, в нем нет никаких тех или иных особых проявлений. Красный, желтый, милосердие, разума, свет хасадим, свет хохма. Нет такого. Свет – это просто свет. А проявляется он в тех или иных свойствах относительно кли. То, что кли желает, каким образом кли его ощущает, так оно и ощущает его проявление на себе. Так вот, если раньше мы ощущали и желали этот свет, чтобы он сделал каждому из нас его личное собственное продвижение, то теперь мы потихонечку должны начать понимать, что личного собственного продвижения нет. Продвижение есть только в той мере, в которой я связан с остальными, и наша общая сила, команда, группа, она желает продвинуться вперед. Причем продвинуться вперед – это означает сблизиться больше между собой. Это означает больше почувствовать друг друга, выйти каждый из себя и упасть на других, просто отдаться другим своими желаниями, своими возможностями. Это значит немножко продвинуться вперед. Если у нас будут именно эти желания, то, что и называется любовью к ближнему, тогда этот свет абсак, он на нас подействует, потому что у него существуют именно эти свойства. Он на другие желания не отзывается. Проблема в нас, что мы желаем не то, что свет может дать, не то, что вообще он нам несет на самом деле. Вот подставить это желание, которое у нас возникло сейчас первый раз, еще маленькое, оно вдруг забывается, нам кажется, что его уже нет, мы уже снова эгоисты, мы уже ни о ком не хотим думать, у нас вообще уже мысли где-то там, возможно. Это правильно, это и есть вот этот минус. Но этот минус, он возлегает уже на том плюсе, который раньше был. И теперь этот минус все-таки у нас останется. Он будет таким, что мы будем ожидать, что мы можем, что мы будем думать, что мы будем вспоминать о том, что нам надо обязательно этот путь проделать вместе. Мы будем сожалеть, мы будем нуждаться друг в друге и в общем кли. Вот как в мере нашего желания, вот желание, желание к соединению, в мере нашего желания к соединению, на нас этот общий свет. Убрать телефоны. Этот общий свет, находящийся в абсолютном покое, проявится тогда относительно нас, как ор-абсак.
Иначе он будет нам незаметен. И так же, как сегодня мы существуем в океане бесконечного света, так и не ощущаем его, так и не будем ощущать. У нас этого желания нет, свет не проявляется. Это подобно, знаете, как сейчас вот могут быть птички, жучки, паучки рядом со мной тут ходить. Мы можем между собой тут возбуждаться, быть в любых мирах, в любых состояниях. И рядом со мной спокойно спит кошечка. Она совершенно ни о чем не думает, не подозревает, не знает. На нее это не действует. Вот так и мы в состоянии выпадения из желания к духовному, естественно, также и не чувствуем на себе проявления этого высшего света, который... И сейчас окружает и проходит сквозь нас. Поэтому вот это желание общее наше, оно должно быть желанием абсолютно явным, осознанным. Осознание устремления здесь – это осознание устремления к совместному желанию, к совместному постижению, к необходимости ощутить Творца, который ощущается только на наших устремлениях друг к другу. Если вот эти устремления между нами будут один к другому, то на этих совместных устремлениях здесь вот мы ощутим Творца. Только на этих совместных устремлениях. Каждая точка из этих точек, она сама по себе не ощущает ничего. Она только для того, это мое я, только для того, чтобы на нем построить наши взаимные связи. Так вот, мы с вами прошли этот этап. Сейчас мы должны начать осознавать, какое именно желание должно быть у нас. В каком именно желании мы должны пройти махсом. Я приехал проходить махсом. Должно быть объяснено в нас, в наших чувствах, в наших мыслях. Я приехал соединиться со всеми. В таком виде, почему со всеми и почему именно с этими людьми? Потому что они все устремлены к тому же, что и я. Они хотят выйти в высший мир. Значит, мы постепенно начинаем давать более правильные формулировки, что значит высший мир, что значит духовное, что значит пройти махсом. То есть выйти из себя. Найти остальных, устремляющихся к этому. Создать вместе с ними одно общее большое желание. Без этого ничего у нас не получится. И вот это одно большое общее желание, устремление к нему, работа над этим, это является наш следующий этап. И здесь в первую очередь есть осознание. Осознание зла. Какое осознание зла? Осознание того, что я неправильно представляю себе, что значит духовное, что значит кли, общее, что значит исправление, осознание этого и устремление к правильному представлению о том, что такое кли. Что кли – это связь между нами, а не просто я хочу чего-то большего, чего-то лучшего в своем эгоизме. Что кли – это именно выход из каждого из себя для создания связи между нами. На этих связях, на внутренних, затем мы ощущаем исправление и Творца. Вот этому будет посвящена наша следующая работа. Если мы это сделаем, то есть соберем это кли, наше общее, сегодня оно уже проявляется, оно есть, оно забывается, естественно, мы находимся в падении, оно будет потихоньку проявляться в подъеме. Мы должны принимать то состояние, в котором мы есть, где бы мы ни были, там, Миссисипи, Волга, там, Кенгуру или там, Уренгой, неважно где, мы должны принимать все эти состояния, все эти удаленности, все эти условия, как данные нам свыше, мы не понимаем, почему и для чего.

Вот так созданы мы все, и так нас всех разбросало. С одной стороны, мы были когда-то какой-то общей общностью, да? Одним народом вроде бы, получили одну ментальность, одну культуру, понимали друг друга, а вдруг нас теперь так разбросало, мы удалены, но заодно вот эта удаленность, очевидно, она, заданная так Творцом свыше, она, очевидно, и должна сделать нас такие предпосылки, такие напряжения, такие устремления вперед, которые создадут это общее кли. Значит, несмотря на расстояние, с одной стороны, с другой стороны, создан интернет, и все специально создано для нас так, чтобы мы могли эту связь восстанавливать, создавать, и над ней желать ощутить друг друга, выйти в общее это устремление к Творцу и ощутить его. Значит, это наш следующий этап, и для этого нам дается сейчас то время, которое будет уже у нас у каждого на местах. Поэтому в состоянии с этим мы должны сейчас с вами очень четко определить, как мы будем дальше действовать. Это раз. Второе. Я хотел бы слышать от вас. Я хотел бы, чтобы мы сами в течение вот этого вот времени, которое нам сейчас предстоит быть в усилиях создать все-таки между нами как можно больше связи, где бы я ни делал, расклеивал бы какие-то объявления, давал бы какие-то лекции где-то в других местах, учился бы, слушал бы виртуальные уроки, что бы я ни делал, я должен думать сейчас уже не только о себе, и не только о моей маленькой группе, и не о том, как ее увеличить или что-то с ней сделать, а о нашем общем мировом кли. Потому что именно оно должно нам дать этот выход в высший мир. Значит, все наши действия должны быть не только замкнуты на мне или на тех моих товарищей, которых я вижу, а на тех, которых я не вижу, на тех, которых я должен мысленно себе представить, мысленно представить вот это огромное общее желание. И оно специально сделано таким виртуальным, потому что это состояние ближе к духовному. Это тренировка своеобразная на отдаление от своего эгоизма, на приближение к духовным категориям. Поэтому не стремитесь куда-то падать в более мелкие состояния, наоборот. Чем больше, чем отвлеченней вы будете представлять себе наше общее кли, тем вернее, тем ближе к духовному вы на самом деле окажетесь. Лично, вместе с нами. Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа по созданию необходимых таких трубопроводов между нами, по которым мы соединяемся между собой, по которым мы каким-то образом контактируем, связываемся в определенное время или в определенных работах, усилиях. Это уже дело администрации, как это делать. Она нам будет в этом помогать для того, чтобы готовить нам уже такие способы связи, чтобы по ним мы могли легче связаться между собой и над этим базисом строить свою духовную настройку. Необходимо, естественно, и быть в механических таких связях друг с другом. Поэтому есть у нас экономическо-хозяйственная деятельность в группе, внутри группы, и связанная она с остальными группами, а над ней мы уже строим наши личные отношения, и, естественно, мы пытаемся делать во всех этих видах деятельности, по крайней мере, так у нас внутри нашей центральной группы, ни одно движение, ни одна форма деятельности, ничего, чтобы делал человек, связанное с группой, с духовным, не проходит без того, чтобы он предварительно не настроил себя, для чего он это должен делать, какую цель он преследует, что именно ему для этого хотелось бы видеть в конце своих действий, как результат своих действий. Кавана, намерение. Так вот, сейчас наше намерение должно быть не внутри нашей маленькой группы, а связано с общей мировой. Для этого мы пытаемся организовать связь, общие
общие стенды в интернете, куда будет доступен вход модераторам от каждой группы, руководителям или как ответственным за выставление там всевозможных объявлений и сообщений. Мы должны будем пытаться вообще, конечно, это все только чисто внешние, механические связи. А так пытайтесь связываться между собой внутри себя, с одной стороны, но и с другой стороны, я вас очень прошу, относитесь к этому очень осторожно, чтобы не получать в день там по 100, по 200 сообщений, которые бы вас просто забили, и вы должны были просто отбрыкиваться от них, отталкиваться от них, как-то у вас не осталось бы совершенно никакого времени на собственную внутреннюю работу, на анализ того, в каком состоянии вы находитесь, ваша и вся мировая группа. Поэтому мы должны, с другой стороны, щадить друг друга и пользоваться возможностями нашей связи очень осторожно. Мы должны создать максимально эффективное поле любви. Такое, которое бы не отвлекало человека, а только мягко его возбуждало к обратной положительной реакции. И все эти помехи, которые у нас будут сейчас возникать в разных странах, в разных состояниях каждого, в разных группах, они должны восприниматься нами как вот это вот отрицательное наше эго, именно из которого, преодолевая все их, связывая между собой все, мы и привлечем Ор-Апсак. Как только Ор-Апсак на нас подействует, то есть окружающий свет подействует на нас в виде Ор-Апсак, то он сразу же нас протянет сквозь махсом. То есть этот Ор-Апсак, он может исправить абсолютно все виды эгоизма, кроме Лев-Эвен. Лев-Эвен исправляется действием, называемым Рав-Пуалим Микапцеэль. То есть когда все абсолютно желания, кроме Лев-Эвен, исправлены, и все они делают зивук общий на себя, на суммарное это желание, кроме Лев-Эвен, от этого привлекается свет уже на Лев-Эвен и исправляется. И этот свет, кроме вот этого света, который исправляет Лев-Эвен, все проявление света, которое исправляет все наши 613 желаний, это все свет, называемый Апсак. И естественно, что он в состоянии исправить наш маленький эгоизм, этот земной, который находится под махсомом. Он исправляет еще больше эгоизма, который мы потом будем получать от духовных миров и каждый раз подниматься над ними. Поэтому наше уподобление этому свету Апсак, вот что нам надо сделать. Свет Апсак, что он собой представляет? Представляет собой свойство бины, сак, то есть полное отречение от своего «я», с таким расчетом, чтобы весь мой эгоизм использовать на благо уже по ту сторону бины, на благо общей группы и товарищей. Если такое общее устремление есть, я не должен находиться в этом состоянии, но во мне не исправлено. Я представляю себе, я хотел бы, мне кажется, я думаю, что оно хорошее, что оно полезное. К этому осознанию, видите, осознанию, устремлению я должен подойти. В этом состоянии быть не могу. Я просто должен себе его наиграть даже, что значит искусственно пытаться быть подобным этому. Тогда свет сверху подействует на нас и действительно нас в это состояние втянет. Вот для этого сейчас нам дается этот следующий этап нашей работы. Уже много записок. Значит, для этого общее желание имеет название. Общее желание имеет название общее желание. Устремление к Творцу, общее кли. Это общее желание называется Нахшон. Это тот человек, который первым бросился в Красное море.
для того, чтобы вырваться из Египта. Если есть хорошие вопросы, мы их потом пройдем. Значит, что для этого? Для того, чтобы нам создать теперь общее устремление для вызывания на себе света Апсак, для исправления. Что для этого нам надо? Значит, мы для этого, как вы знаете, уже говорили между собой, мы должны создать все формы связи, какие только возможны между собой. Это значит, первое, действительно, и постоянно напоминать об этом, стремиться во всех наших действиях уподобляться духовным законам. Это мы же с вами будем проходить и в наших виртуальных уроках, напоминать об этом, спрашивайте, пишите, задавайте вопросы. Раз. Второе. Постоянно стремиться к духовной связи между собой. Не может быть такого, чтобы какая-то группа вдруг исчезала, как это было до сегодняшнего дня. Отказывалась даже писать. Считали они себя самодостаточными, думали, что вообще они духовно при этом продвигаются. Они при этом духовно отодвигались. Я не хочу называть эти группы, я на них за это ругался. Я думаю, что сейчас они понимают, что в таком состоянии они просто заигрываются, как маленькие дети в своем маленьком углу, и никакого вообще духовного движения в их работе нет. Если они хотят идти этим путем страданий, то, пожалуйста, это их дело, значит, мы не считаем их ряда включенными в нас. Конечно, мы будем пытаться их как-то вернуть, чтобы они это осознали, чтобы они вспомнили, по крайней мере, что говорит Баля Сулам о общем кли в статьях вот этих, которые мы с вами проходили, дарование Торы и поручительство, что он, это самые его первые статьи, которые он обращает к человечеству в настоящее время, в новое время, причем ко всем абсолютно, как там пишется, независимо ни от пола, национальности, возраста, образования и так далее, вероисповедания, ни от зависимости ни от чего. Только для того, чтобы создать это общее устремление к Творцу, критическую массу. Если наши товарищи какие-то будут об этом забывать, мы будем понимать их, что они как дети заигрались, забыли. Надо нам им об этом напоминать. Попробуем, если это получится, туда. Если нет, оставим их. И пускай тогда через какое-то время они увидят, кто они и кто мы. Ничего не сделаешь. Есть и такие. Если наше любое действие, любая организация, лекция, общественная какая-то работа, там, которую мы проводим, она будет без намерения, без отчет нам, без оповещения о том, что они, как сделали, для чего они это сделали, без связи для нашей общей группы, не для нее, не для всех, то это действие совершенно лишено духовного устремления. Так мы и будем воспринимать их работу. То есть они могут призывать там на своих занятиях по сотням учеников, они при этом могут расклеивать миллионы флаеров. Это чисто механическая работа, которая не даст никакого духовного эффекта. Весь в конечный, в общем-то, духовный эффект, он только зависит от нашего намерения. Так что принимайте это во внимание. Следующее. Активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков, использование для обучения, рекомендованные нами каббалистические источники. Это очень важно. Для того, чтобы у нас была общность между нами, связь между нами, мы должны обязательно не изучать ничего, кроме, вы знаете чего, Сефер Яцера, книга Зор, Талмуд Эстер Сферот, все сочинения Ари, все сочинения
Баля Сулама, сочинение Рабаша, или наши сейчас издаваемые сочинения. Вы хотите, можете переходить на иврит, на английский, на любых языках, где это и как будет опубликовано.

Аравут, поручительство, мир, и свобода воли, кераховщит и так далее. Я вам советую, у нас кроме этих моих обработанных русских текстов, есть тексты на русском языке оригинального перевода, то есть практически подстрочный перевод. Начните читать их. У вас будет возможность, можете переходить и к оригиналу на иврите. То есть я облегчаю и считаю себя как мостиком между современным человеком и каббалистическими оригинальными тяжелыми такими источниками. Тяжело в них разобраться, для начинающего тяжело читать. Даже сабры, знаете, сабры — это коренные израильтяне, называются сабры. Так вот, даже сабры, которые, для которых иврит родной язык, они приходят первый раз на занятия, они в течение какого-то времени не умеют читать эти каббалистические тексты. Они не умеют правильно произносить слова, они не знают, что они обозначают. Не то, что обозначает их духовный смысл. Просто это язык настолько особенный, он настолько не употребляемый в обычной жизни, что они его не знают. Они не могут нормально прочесть фразу, предложение. Хотя знают вроде бы все слова. Или там даже здесь много таких слов, что и не знают. То есть, конечно, оригинальные тексты, они сложные, но в них тоже находится в них находится огромная внутренняя сила. Вы начнете видеть в этих оригинальных текстах, как проступают дополнительные слова, дополнительные значки. Вы начнете видеть, на самом деле, как будто типография отпечатала и просто спрятала их внутри. Отпечатанные таким же шрифтом типографским, только проступают еще дополнительные слова. Вы начнете видеть в них, это, конечно, не чудеса, это потому что вы видите, вы высвечиваете своим внутренним кли эти дополнительные, да, эту дополнительную информацию. Вы начнете видеть за этим слоем, который вы читаете, следующий слой, дополнительный. Вы, знаете, все, наверное, видели «Гарри Поттера», да? Там картинки, открываешь книжку, да, там открывают книжку, и картинки там живые, фотографии. Там не видели? Видели. Вот. И там на фотографиях люди двигаются, и следующая страничка, и там тоже на фотографиях люди двигаются. Вот таким образом вы начнете видеть на самом деле, не так, как в книжке там, конечно, вы начнете видеть за этими текстами весь механизм работы вот этой вот системы всей, мироздания. И вы увидите, как вот эти вот слова, буквы расползаются как бы и дают вам узлы этой машины, силы, мысли, законы, действия, приказы. Так что я ни в коем случае не считаю свои книги святыми и не советую на них ограничиваться. Или, по крайней мере, если родной язык, допустим, только русский, и больше другого языка нет, читайте, допустим, в самом сокращенном, явном виде какую-то статью, допустим, вручение Торы, дарование Торы или Кабалы там. Читайте ее в самом сжатом виде, в самом понятном, потом переходите к оригинальному переводу. То есть переводу, который соответствует оригиналу полному. Не сокращенные, не выброшенные там всякие слова и не переделанные для вашего понимания. Вы увидите, насколько они одинаковые, эти два источника. Но чем ближе текст к оригиналу, он все-таки более сильнее духовно. А то, что делаю я делаю из него более такое общее, более понятное, близкое больше к вам выражение, форму. Но, естественно, не сравнить ту силу, которую я могу вложить в тексты, по сравнению с силой Баля Сулама. Это огромные духовные уровни. А я хочу вас именно к этому подтащить. И мы вместе должны именно к этому прийти. Так что пытайтесь немножко приобщиться к этому. Так что мы с вами договариваемся, что мы будем изучать
Никакие New Age и никакие там психологические.

0: ведические тренинги и какие-то еще духовные штучки, мы с вами изучаем оригинальные каббалистические источники или мои книги там, переводы или на другие языки, но максимально приближенные к оригиналу. Такое устремление должно быть.
1: И это на интернете? Или...
0: Это в интернете выставлены версии такие и такие, все это будет. И есть. И не использовать ничего другого. То есть есть несколько еще дополнительных источников, которые я могу вам посоветовать, но они на иврите. Это книги Рамхаля, это книги, кроме Зоара, Сефер Йецира, Зоар, Ари, Баля Сулам Рабаш, мои книги, кроме этого, это книги Рамхаля, это книги Агра, вот, пожалуй, и все. Агра я вам не советую даже начинаться, это крайне сложная литература, невероятная. А? Агра, Вильнский Гаон. Это очень сложная литература, это просто невероятная по изложению Вильнский Гаон. Рамхаль есть на русском языке переводы. Можете попробовать, но Рамхаль ценен именно не своим языком и не пониманием, а включением в него, даже полностью ничего не понимая. Я изучал вместе, я изучал со своим равом Адир Бамаром. Есть такая книга Рамхаля, Адир Бамаром. Адир – это громадный, величественный, Бамаром на высоте, говорится о Творца. То есть величественный на высоте. Представляете, о чем говорит книга, которая так названа? Он начинает там за рампи номера Ацелут и пошел дальше, еще выше и выше. Я там в то время, когда мы изучали с Равом, практически ничего не понимал. Не то, что не понимал в механике, как мы с вами рассказываем, что такое мир Ацелут там. Но и не надо было понимать. Рамхаль читается для того, чтобы, как читаются псалмы, для того, чтобы это на тебя подействовало. И все. В остальных каббалистических текстах мы с вами читаем для того, чтобы понять, связаться с материалом и чисто умственно запомнить, адаптироваться к нему, вспоминать потом, как-то понимать, связывать между собой различные эти проявления, системы, тут-то миры, там сфероты, там парцуфим, рождение, разносостояние. А есть чтение книг каббалистических, вот это в основном Рамхаля. Она читается уже действительно, он писал в стиле, который понятен только тем, кто находится за махсовом. И начиная с определенного хорошего уровня. Поэтому я помню, как я с Равом читал, и для меня это было практически непонятно. Это было действительно где-то в начале. Так вот, что я хочу сказать, что есть каббалистические книги, которые читаются для общего впечатления, для того, чтобы на тебя это просто действовало. Ты подставляешь себя как под какой-то такой световой душ, и чтобы он на тебя воздействовал. Далее. Ну, естественно, посещение виртуальных уроков, проработка виртуального урока, и не один даже раз, является просто необходимым. Дело не в том, что вы знаете материал или нет. Дело в том, что одновременно с вами то же самое проходят, изучают, над этим сидят, над этим трудится еще тысячи человек в мире, и устремление это совместная работа над одним и тем же материалом, она и создает предпосылки для наших связей, это одно общее кли. Поэтому теперь вопрос задается такой, посещать виртуальные уроки именно в то время, когда мы их даем, или посещать их...
2: Здравствуйте. Наш урок по теме «Обретающий будущий мир, свой мир в одночасье»

0: Доброго времени суток, дорогие хаверим и хаверот. Группы МАК-11 и МАК-20 находятся в сильном волнении перед вами. Мы благодарны Творцу за эту возможность провести подготовку к сегодняшнему утреннему уроку. Мы долго объединялись, провели много встреч и выбрали тему этой подготовки «Привлечь свет Творца на этом уроке». «Привлечь свет Творца на этом уроке». Хочется всем вам передать радость и воодушевление от нашего объединения. Только в объединении многих устремленных к общей цели возвращения к Источнику можно привлечь свет Творца. Хочется пожелать всем, кто пришел сегодня на урок, наполниться этим светом и радостью, чтобы доставить наслаждение великому Создателю всего сущего. Анахну, Гетасафну, Кан, Латет, Есот, Хевра. Мы собрались здесь дать основу общества. А сейчас перейдем к чтению отрывков.
1: Бааль Сулам, письмо 18. Сейчас же утром, вставая ото сна, посвятит человек первое же мгновение слиянию с Творцом и изольет сердце свое Творцу, дабы хранил он его все 24 часа. Чтобы не проскочило в голове его праздность, и чтобы не представилось ему это невозможно, или выше природы, в образе природы, установившей железный занавес и так далее. И желательно человеку убирать завесы природы, такие реальные для него. Сначала поверит он, что завесы природы не отделяют Творца, страшно подумать, а потом будет молиться всем сердцем, даже о том, что выше желания его естества. И понимая это всегда, так же и в любой час, когда будут проходить по нему туда и обратно формы, не являющиеся святыми. Пусть прервется сей час же, как только опомнится, а беспокойство он излит сердце свое изо всех сил, чтобы с этого момента и далее спас его Творец от прекращения слияния с ним. Постепенно смирится сердце его с Творцом, и возжелает он слиться с ним по-настоящему, и воля Творца в руке его исполнится.

0: Рабаш, статья 18. Кто является причиной молитвы? Человеку нельзя говорить: «Я жду, пока Творец даст мне пробуждение свыше. Тогда у меня будет возможность совершать святую работу». Ведь Бальсулам сказал, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать: «Если не я себе, то кто мне? А когда я себе, кто я? И если не сейчас, когда?» В таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. А человек должен сказать: «Если не сейчас, когда?» И нельзя ждать более подходящего времени. И тогда я поднимусь на исполнение святой работы. А как сказали наши мудрецы: «И не говори: когда у меня появится время, я буду учиться. Ведь, возможно, оно не появится». Прочтем еще один раз. Рабаш, статья 18. Кто является причиной молитвы? Человеку нельзя говорить: «Я жду, пока Творец даст мне пробуждение свыше. Тогда у меня будет возможность совершать святую работу». Ведь Бальсулам сказал, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать: «Если не я себе, то кто мне? А когда я себе, кто я? И если не сейчас, когда?» В таком случае нельзя ждать больше ни одного мгновения. А человек должен сказать: «Если не сейчас, когда?» И нельзя ждать более подходящего времени. И тогда я поднимусь на исполнение святой работы. А как сказали наши мудрецы: «И не говори: когда у меня появится время, я буду учиться. Ведь, возможно, оно не появится».
1: «Если не сейчас, то когда?» Так пишет Рабаш, обращаясь к нам. Именно к нам, каждому из нас. Рав повторяет нам, что Творец видит только общность душ и наслаждается только от нашего объединения. И нам сейчас предстоит урок. Это именно тот самый урок, который предназначен для нашей единой души. Давайте прямо сейчас соединим наше желание в одно общее желание, чтобы стать единым кли и вместе направить его к Творцу. И сейчас в тишине войдем в это кли и ощутим себя как один человек с одним сердцем, с сердцем, которое видит Творец. И для этого почувствуем сердца наших товарищей, наших десяток, всех десяток мирового кли, всех, всего мира. Ощутим, что мы все одно целое, и мы сливаемся в одно единое сердце. Друзья, давайте почувствуем прямо сейчас, что мы все находимся в одном поле любви, и Творец раскрывается между нами.

0: שלום חברים. בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של
1: Здравствуйте, חברים. На первой части урока мы продолжаем серию уроков из конгресса Ситрин. Продолжаем с 12-го урока от 16 октября 2003 года.
2: Я вкратце расскажу вам все, что рассказывал в течение этих дней по-русски, и, по сути, вещи, которые вы уже знаете. Читали об этом, и в этом нет ничего нового. Как только есть вопросы, каждый поднимает руку, не кричит, и я действительно дам возможность каждому задать вопрос. Если есть что-то новое, это поможет нам выяснить вопросы, пожалуйста. Это хорошо. Дело в том, что если вы видели, кто был здесь и кто нет, сука была полна, было множество людей, и все эти люди из-за границы, а не из Израиля. А что приезжают из Израиля, именно израильтяне, так это то, что мы видим, что это что такое, там, 30-50 максимум человек. И почему это так? Потому что так написано в Торе, что это самый большой виют, самый грубый народ, самый эгоистический народ. И именно из-за этого через него дали нам Тору, методику Каббалы, методику исправления души, и нет выбора, мы обязаны работать с этим народом. И это то, что есть. Так почему так происходит? Мы учим из науки Каббала, что есть одно кли, которое создал Творец. Да? Желание получать. И Творец, то есть свет, который создает это кли. Кроме этого ничего нет. И это кли — это одно желание получать, и свет наполняет его. Это состояние дано, и оно существует на самой высокой ступени. И это называется мир бесконечности. А что происходит дальше? Дальше, чтобы это желание пришло к ступени Творца, что делают? Творец хотел, чтобы творение пришло к его ступени. Это называется насладить творение. Свои творения. Замысел творения, насладить свои творения. Здесь. Это замысел творения. Замысел насладить свои творения. Это называется привести творение к ступени Творца. Не сделать его хорошим ребенком, наполнить его наслаждениями, а вырастить его до ступени быть прямо сыном царя, равным Творцу. Как это делают? Так и желание, и наполнение, то, что создал здесь Творец, это творение обязано постичь саму. И постичь это, то есть построить самому, создать, сотворить как бы. И тогда оно будет и в мысли, и в желании, и в силе, и в опыте, во всех данных, которые есть у Творца, также и творение удостоится этого само. Чтобы прийти к этому, творение должно хотеть этого. Чтобы хотеть этого, оно должно знать, какова разница между ними и Творцом. Это ощущение, этот разрыв между творением и Творцом, у нас называется оно ощущением стыда. Так если Творец раскрывается, существует стыд. Разница между Творцом и творением, и это ощущение стыда, это толчок, который творение чувствует, и тогда с помощью этого толчка, оно исправляет себя. То есть, итог, если и пока мы не почувствуем Творца, и у нас нет стыда, и у нас нет потребности вообще быть подобными, так мы должны прийти к раскрытию Творца. Первое. Второе. Но Творец не раскрывается. А почему он не раскрывается? Он не раскрывается, потому что если бы он раскрылся сейчас, тогда мы бы захотели его для себя. То есть использовать его для нашего наслаждения, как мы хотим использовать всякое наслаждение всякого человека. И весь мир, все, что есть вокруг нас, только для нашего наслаждения. Если бы Творец так раскрылся, то мы также бы и относились к нему, как его использовать. Поэтому он не раскрывается. И тогда что делают? Тогда мы продвигаемся посредством средств и скрытия, то, что называется посредством окружающего света. Как это делают? То есть Творец хочет привести творение и состояние, которое он сотворил как мир бесконечности, то, что здесь творение еще находится со своими келим, то есть оно не чувствует эти келим с наполнением, что оно не чувствует, что оно находится с этим наполнением, потому что все эти вещи приходят свыше, от Творца. Творец создал кли, создал желание, а если желание не приходит изнутри самого творения, тогда не чувствует ни желания, ни наслаждения. Это называется неживое. Отсутствие ощущения. У меня и сейчас, даже что я уже человек, и чувствительный, и понимаю, и слышу, и реагирую, тоже сейчас у меня есть, во мне есть всякие действия, которые я не понимаю, не чувствую, не знаю о них, потому что не я построил их, не я почувствовал их как потребность в них, и я не наполнил их наполнением. И, может быть, они и существуют, но по отношению ко мне, по отношению к моему ощущению, их нет. Как сделать, чтобы это творение, которое создано действительно, пришло к свойству Творца? Свойство Творца — это отдача. Как прийти к отдаче со стороны Творца? Кому оно может отдавать? Творцу. Как оно может отдавать Творцу? Оно только желание получать. Чтобы дать Творцу, чтобы дать творению эту возможность, что делает Творец? Он разбивает это кли. Он вносит в это кли еще свойство бины и разбивает его. И приводит кли к состоянию разбиения. Разбиение Гелим или разбиение Адам Ришон. И тогда происходит так, что в кли, в этом кли, который Творец сотворил, есть желание получать, которое называется Малхут, и еще свойство Творца, которое называется Бина, вместе, но разбитые. И в чем это выражается? Это выражается в состоянии, что тоже кли выглядит сейчас иначе. Есть много-много точек желаний получать, между которыми нет связи. Раньше было одно кли. Все желания получали в себя, все вместе свет. Теперь между ними есть разделение. Каждая находится в своей ячейке. Каждая. И не чувствует других. Что это значит? Не чувствует хиссарон, потребность другого. Или чувствует хиссарон другого, чтобы использовать его для себя, но не чувствует хиссарон другого, не живет им, как это было здесь, в первом состоянии. Для чего это сделано? Это состояние после разбиения. Это Адам Ришон после разбиения, когда его душа разделилась на 60 рибо душ. Рибо — это 10 тысяч, 600 тысяч частей. И каждая из них еще разделилась на много-много частей. И еще для чего? Что если каждое из этих желаний, которое, по сути, является частью Малхут, получит свойство бины, и будет использовать его из свойства бины, а свойство бины — это отдача, тогда оно может отнестись ко всем остальным частям как Творец. То есть есть у него возможность уподобиться Творцу в своем отношении ко всем остальным частям того самого кли. И тогда, если оно это делает, то оно прямо приходит по подобию свойств к состоянию Творца. Только как это делают? Для этого есть методика, которая называется методикой Каббала. Много Каббала. Но, по сути, в этом все дело, в этом весь круг всего творения от начала к разбиению, к его спуску в этот мир и к его подъему обратно на ступень Творца в мир бесконечности. Вопросы? Все ясно.
3: Да. Каким будет процесс, в котором разбитая Малхут начнет получать добавку бины?
2: Еще вопросы?
3: Отношение между частями Малхут. Это как между Творцом и творениями?
2: творение должно прийти в своем отношении ко всем творениям, как Творец относится ко всем творениям. Мы должны уподобиться Ему, учиться у Него, как Он относится к творению, и так и мы должны относиться к творению. И тогда здесь мы приходим к этому условию: возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы.
4: Да?
2: То есть возлюби ближнего как самого себя. Это по сути то состояние, то же отношение Творца к творениям, любовь к творениям. Что такое как самого себя? Для нас это мерило. В какой форме Творец любит творение? У нас это выражается словом «как самого себя». Возлюби — ладно, Он любит нас. Но насколько? При каких условиях, с какой действительно силой?